0: совсем коротенький рассказ того же Фредерика Брауна. «А что будет» в переводе Сергея Ирбисова.
1: «Перед вами, джентльмены, первая и единственная машина времени»,
0: объявил двум своим коллегам профессор Джонсон.
1: «Это всего лишь действующая модель, но и она способна перемещать предметы весом до 3 фунтов 5 унций на 12 минут в прошлое или в будущее».
0: Машина и вправду выглядела скромно. Платформа и два больших циферблата. Профессор взял в руки металлический кубик.
1: «Мы экспериментировали, — сказал он, — с медным кубом весом в 1 фунт и 2 трети унций. Сейчас я отправлю его на 5 минут вперед, в будущее».
0: Он склонился над одним из циферблатов и передвинул стрелку.
1: «Прошу заметить время».
0: Коллеги разом посмотрели на свои часы. Профессор Джонсон осторожно поместил кубик на платформу, и тот сразу же исчез. Он появился на прежнем месте через 5 минут, секунда в секунду. Профессор Джонсон осторожно взял кубик.
1: «А теперь я перемещу его на 5 минут в прошлое».
0: Он передвинул стрелку на другом циферблате и взглянул на часы.
1: «Сейчас без 6 минут 3. Я настроил машину на 3 часа ровно. Это значит, что без 5:03 кубик исчезнет из моей руки и окажется на платформе за 5 минут до того, как я его туда положу».
2: «Не понимаю, как же вы в этом случае его туда положите?» — сказал один из гостей.
1: «Когда я поднесу руку к платформе, кубик исчезнет с нее и окажется у меня в руке, чтобы я смог положить его, смотрите».
0: И правда, кубик исчез с его ладони, но появился на платформе машины времени.
1: «Убедились? За 5 минут до того, как я должен положить его на платформу, он уже лежит там».
0: Второй коллега призадумался, наморщив лоб.
2: «А что будет?» — спросил он. «Если вы раздумаете класть на место кубик, который сейчас лежит на платформе, раздумаете за 5 минут до того, как должны положить его туда. Может получиться парадокс».
1: «Забавно», — сказал профессор Джонсон. «Я, право, не думал над таким вариантом. Давайте попробуем. Итак, я не...»
0: Парадокса не получилось. Медный кубик.

0: Положительно, сказал Огюст Пойндекстер, существует такая вещь, как необоримая гордыня. Греки называли ее хубрис и считали вызовом богам, за которым всегда следует «Ате» – воздаяние. Он неуверенно протер свои бледно-голубые глаза. «Очень мило», – раздраженно отозвался доктор Эдвард Баррон. «Но какое отношение это имеет к тому, что сказал я?» Лоб у него был высокий, прорезанный горизонтальными складками, которые глубоко наморщивались, когда он презрительно поднимал брови. «Самое прямое», — ответил Пойндекстер. «Создание машины времени уже само по себе вызов судьбе, а вы еще усугубляете его своей безапелляционной уверенностью. Откуда у вас убеждение, будто ваша машина способна действовать на протяжении всего времени, исключая самую возможность парадокса?»
1: «А я и не знал, что вы суеверны», — заметил Барра.
0: «Все очень просто. Машина времени такая же машина, как всякая другая. И кощунственна она ровно настолько же. Математически она аналогична лифту, поднимающемуся и опускающемуся в шахте. Так почему же это может грозить воздаянием?»
2: «Лифт не чреват парадоксами», — энергично возразил Пойндекстер. «Спускаясь с пятого этажа на четвертый, вы не можете убить собственного деда в его детстве».
3: Доктор Баррон мотнул головой с раздражением, почти бешенством. «Я этого ждал. Именно этого. А почему бы вам не предположить, что я встречусь с самим собой или изменю историю, сообщив Магеллану, что Стоунелл Джексон намерен сделать бросок на Вашингтон или еще что-нибудь? Я вас спрашиваю прямо, отправитесь вы со мной на машине или нет?»
0: Пойндекстер замялся.
3: «Пожалуй, нет».
0: «Почему вы все усложняете? Я ведь объяснил, что время инвариантно. Если я отправлюсь в прошлое, то только потому, что уже побывал там. Все, что я решу сделать и сделаю, я уже изначально сделал. В прошлом, значит, ничего там не изменю. Никаких парадоксов не возникнет. Если бы я решил убить моего деда во младенчестве и сделал бы это, меня бы здесь уже не было. Но я здесь, следовательно, я не убивал своего деда. Как бы я ни пытался его убить, факт остается фактом. Я его не убивал и, выходит, не убью. Вы понимаете, о чем я?»
3: «Да, понимаю.
0: Но правы ли вы?»
3: «Конечно, прав. Господи, почему вы не математик, а только техник с университетским образованием?»
0: Изнывая от нетерпения, Баррон не потрудился скрыть презрительности. «Послушайте, эта машина возможна только потому, что некие математические взаимосвязи времени и пространства верны. Это-то вы понимаете, хотя не способны разобраться в математических тонкостях. Машина существует, следовательно, математические соотношения, которые я разработал, имеют аналоги в реальности. Так, вы видели, как я засылал кроликов на неделю в будущее, и видели, как они появлялись из ничего. На ваших глазах я отправил кролика в прошлое через неделю после того, как он появился».
1: «Ну ладно, со всем этим я согласен».
0: «В таком случае вы должны мне поверить. Уравнения, лежащие в основе этой машины, предполагают, что время состоит из частиц, существующих в неизменном порядке. Если бы порядок расположения частиц мог бы подвергнуться какому бы то ни было изменению, любому изменению, уравнения были бы неверны, и эта машина не работала бы. Данный способ путешествия во времени был бы неосуществим».
1: Пойндекстер протер глаза еще раз и сказал:
2: «Жаль, что я не знаю математики».
0: «Просто подумайте о фактах», — продолжил барон. «Вы попытались отправить кролика в прошлое на 2 недели, хотя послан он был туда за неделю. Вы вот все это создало бы парадокс, верно? А что произошло? Индикатор зафиксировался на сроки в неделю, и перенастроить его не удалось. Создать парадокс невозможно. Так вы отправитесь со мной или нет?»
1: Пойндекстер чуть было не ввергнул себя в бездну согласия, ужаснулся, мысленно попятился и сказал: «Нет».
0: «Я бы не просил вас о помощи», — не отступал барон. «Если бы мог справиться сам, но вы знаете, что для интервалов длиной свыше месяца необходимы 2 человека. Мне нужен кто-то для контролирования шаблонов, чтобы мы вернулись с абсолютной четкостью. И воспользоваться я хочу именно вашей помощью. Ведь мы уже разделяем это великое свершение. Неужели

0: предпочтете, чтобы часть славы досталась кому-то третьему? Для новых помощников настанет время, когда мы заявим о себе как о первых путешественниках во времени за всю историю человечества. Господи, да неужели вам не хочется увидеть, что с нами станется через 100 лет, через 1000? Неужели вы не хотите увидеть Наполеона или Иисуса, если на то пошло? Мы будем как Барона словно увлекло собственное красноречие, как боги. Вот именно, пробормотал Пойндекстер. Хубрис, путешествие во времени не настолько приблизит меня к богам, чтобы ради этого пойти на риск застрять где-то не в своем времени.
1: Хубрис, застрять! Нагоняйте на себя выдуманные страхи. Мы просто будем двигаться между частицами времени, как лифт между этажами.
0: Собственно, путешествие во времени даже безопаснее, поскольку кабина лифта может оборваться, в машине времени отсутствует сила тяготения, которая сбросила бы нас вниз на смерть. Никаких неполадок быть не может. Я гарантирую.
2: Барон постучал себя по груди средним пальцем правой руки.
0: Я гарантирую.
2: Пробормотал Пойндекстер и все-таки рухнул в бездну согласия, наконец уступив уговорам. Вместе они забрались в машину. Пойндекстер не разбирался в управлении теоретически, как барон, так как не был математиком, и он знал, какими рычагами и кнопками пользоваться и для чего. Барон сел за пульт движения, обеспечивающий силу, которая гнала машину по оси времени. Пойндекстер сидел за шаблонами, которые фиксировали точку отправления, чтобы машина в любой момент могла вернуться назад. У Пойндекстера застучали зубы, когда начало движения отозвалось у него внутри живота, словно от быстрого спуска в лифте, но не совсем. Что-то трудоуловимое и, тем не менее, вполне реальное.
1: «А что если...»
0: Барон рявкнул.
1: «Ничего случиться не может, бога ради!»
2: Тут же последовал сильный толчок, и Пойндекстера отбросило на стенку.
0: «Черт побери!» – пробормотал барон.
2: «Что произошло?» – спросил Пойндекстер еле слышно.
1: «Не знаю, но это не важно. Мы всего на 22 часа в будущем. Выйдем, поглядим, что произошло».
2: Дверь машины скользнула в прорезь. Пойндекстер судорожно выдохнул весь воздух из легких.
3: «Ничего нет! Ничего! Ни вещества, ни света! Пустота! Земля сдвинулась!» — истерично закричал Пойндекстер.
1: «Мы этого не учли! За 22 часа она продвинулась на 1000 миль в пространстве, обращаясь вокруг Солнца!»
3: «Нет!» — слабым голосом возразил барон. «Я этого не забыл! Машина сконструирована так, чтобы следовать по ходу времени Земли, куда бы она ни двигалась. Кроме того, даже если бы Земля ушла из-под машины, то где Солнце? Где звезды?»
2: Барон вернулся к пульту. Ничто не поддавалось нажиму, ничто не работало. Дверь не закрылась. Пустота.
0: Пойндекстеру было трудно дышать, трудно пошевельнуться.
3: «Что же произошло?» — еле выговорил он.
2: Барон медленно прошел к центру машины и с мучительным усилием сказал.
0: «Частицы времени. По-моему, мы застряли между двумя частицами».
2: Пойндекстер попытался сжать кулаки и не сумел.
3: «Не понимаю. Как лифт.
0: Как лифт».
2: У барона уже не было голоса, чтобы произносить слова, он только шевелил губами.
3: «Так как лифт, застрявший между этажами».
2: Пойндекстер не мог даже пошевелить губами. Он подумал, без времени ничто не может существовать. Всякое движение замирает, всякое сознание. Все.
0: В них минуту-другую сохранялась инерция времени, как тело наклоняется вперед при внезапном торможении автомобиля, но она стремительно замирала.
2: Свет внутри машины померк и погас. Чувства, сознание застыли. Одна последняя мысль, один последний мысленный вздох.
3: Хубрис, а ты?
2: Тут остановилась и мысль. На всю вечность, там, где даже вечность не имела смысла, вечность, там, где даже вечность.

0: Сергей Чекмаев. Мы делаем новости. Из цикла «Мифы мегаполиса». Мы делаем новости. Девиз новостных программ телекомпании CNN. Вечерняя смена выдалась скучноватой. Разъездная студийная десятка медленно тащилась сквозь привычную вечернюю пробку на Садовом, в салоне тихо мурлыкало радио «Ностальжи». Напарник, в этот раз с ним ездил Игорь, изрядный циник и пессимист, на удивление молчал, лениво покручивая руль, и Кирилл в какой-то момент даже задремал. И, может быть, так и проспал бы до самого Останкино, если бы не ожил приемник, настроенный на милицейскую тревожную волну. Несмотря на свой несколько топорный вид, самодельный перехватчик значительно облегчил работу съемочных групп. Теперь, когда они получали вызов одновременно с милицией, спасателями и пожарными, иногда удавалось прибыть на место даже раньше спецмашин. А значит, до оцепления красно-белых ограничительных лент и тяжелые пожарные техники, которые, бывает, напрочь перегораживают все подъезды к месту ЧП. Можно подобраться вплотную к полыхающему зданию или раскуроченным автомобилям. Камера выхватывает не самые политкорректные, зато редкие и эксклюзивные кадры. Далеко не все удается пустить в эфир, но даже после серьезной резки сюжет получается вполне шокирующим. Вот и сейчас приемник, мигнув индикатором, перехватил циркулярное сообщение для экипажей ДПС. Сухой женский голос в шуме и треске помех скороговоркой сообщил:
1: «Внимание, 39 и 46. В 22:40 поступил сигнал. ДТП на пересечении улицы Воронцова поля и Покровского бульвара».
0: Совсем уж неразличимые на фоне статики экипажа ДПС отозвались почти одновременно.
2: «Я 46-й, застрял у Крымского моста, быстро выбраться не могу».
3: «Я 39-й, принял, выезжаю».
0: Кирилл посмотрел на часы, присвистнул.
3: «Ого, еще и 5 минут не прошло. Есть шанс успеть раньше ментов».
0: «Если вылезем из этого стойбища». Игорь мрачно кивнул на застывшее море стоп-сигналов впереди.
3: «Ты уж постарайся».
0: Кирилл подтянул к себе камеру, проверил свободный метраж, удовлетворенно кивнул. На сюжет хватало. Камеру он получил совсем недавно и еще не успел к ней как следует привыкнуть.
3: «А то совсем ничего интересного сегодня».
0: Сказал и поморщился. Вот уж действительно, не зря их старушка на пожаре обозвалась стервятниками. Чужое горе, боль, кровь, а иногда и смерть для разъездной группы программы «Тревожный вызов» давно стали обыденностью. И чем ужаснее авария, чем разрушительнее взрыв и сильнее пожар, тем лучше. Обыватель в теплом уютном кресле любит смотреть ужастики, в глубине души радуясь, что все это случилось не с ним. А значит, поползет вверх рейтинг родного тревожного вызова, замороченный и вечно усталый выпускающий редактор Антон сдержанно похвалит именно их группу. Раньше Кирилла возмущала привычка телевизионщиков тыкать камерой в искаженные болью лица пострадавших, жадно шарить объективом по обгорелым стенам квартир. А теперь вот привык. И уже сам, не слишком задумываясь о смысле слов, автоматом делит сюжеты на интересные, средние и отстой по количеству трупов и искореженных тачек.
3: «Ну что, рванули?» —

0: Кирилл весело кивнул напарнику, щелкнул выключателем спецсигналов. Над головой полыхнули оранжевые блики, упали на асфальт, лизнув немытые борта соседних машин. Игорь изящно подрезал груженую и неповоротливую «Газель», прорвался в крайний левый ряд и прямо через двойную черту нырнул в темный зев какого-то переулка. Позади возмущенно ревели клаксоны. «Ух», — сказал Кирилл, — «круто! Смотри только, чтобы по нам не приехали сюжет снимать». «Сам просил. Или соблюдаем правила и стоим в пробке, или...» Машина подпрыгнула на незаметной выбоине. Игорь выругался и после паузы закончил. «Играем в гонки на выживание». Десятка пролетала узкие московские переулки, ревел двигатель, визжали покрышки, а Кирилл то и дело хватался за ручку над дверью. Камеру он прижимал к груди, как родное дитя. На место они прибыли первыми. По крайней мере, раньше милиции. Посреди перекрестка раскорячилась длинная, как атомный крейсер, «Вольво» со смятым задним крылом. Метрах в пяти, отброшенная сильным ударом «девятка», приткнулась бампером в тротуар, уныло подмигивая единственным уцелевшим поворотником. Весь передок вазовской машины смялся в гармошку, крышка капота нелепо задралась вверх. Водитель, судя по всему, был без сознания. На переднем сиденье скорчилась, навалившись на руль, неподвижная фигура. Около машины суетились двое случайных прохожих, пытаясь отогнуть покореженную дверь. Солидный господин с немалым брюшком у дверей «Вольво» скучающе созерцал беспокойную суету вокруг, время от времени бросая в мобильный телефон короткие фразы. У заднего колеса иномарки куталась в тоненькую дубленку блондинка на немыслимых каблуках. Игорь съехал к обочине, припарковался. Мизансцену на перекрестке осветили оранжевые всполохи. Добровольные помощники и блондинка обернулись, ожидая, видимо, увидеть милицию. «Смотри», — сказал Кирилл. «Толстяк из «Вольво» и ухом не ведет. Как думаешь, не считает себя виноватым или на страховых адвокатов надеется?» «А ему что? Сейчас менты приедут, он им на лапу даст и в протокол все как надо запишет. Бедняга из «девятки» еще и должен, окажется, по гроб жизни». «Ладно, пойдем побеседуем с этим деятелем. Может, чего интересного узнаем». «Смотри, как бы он камеру не разбил». «Не боись, прорвемся». Кирилл вылез из машины, издалека заснял место ДТП, потом, подойдя поближе, дал крупный план повреждений, ткнул объективом почти в стекло «девятки», запечатлев окровавленный затылок водителя. В этот момент добровольные помощники как раз смогли отжать дверь. Первый, невысокий бородач профессорского вида, приложил два пальца к шее пострадавшего.
1: «Пульс есть! Аптечку бы!»
0: Второй обернулся к водителю «Вольво», спросил:
2: «У вас есть аптечка?»
0: Господин, не прерывая разговора, неопределенно пожал плечами.
2: «Есть-есть», — быстро проговорила блондинка. «Должна быть. Юрий, где она?»
0: Она приоткрыла дверь машины и несколько мгновений копалась внутри. Кирилл смерил камерой модельные длинные ноги, усмехнулся про себя.
2: «Где же она? Юрик, ну посмотри же сам!»
0: «Оставь, Анжела», — на мгновение снизошел на бренную землю толстяк. «Без нас разберутся».
1: «Сами найдем», — сказал Кирилл и крикнул. «Игорь, неси аптечку!»
0: Девушка и прохожие побежали навстречу, оставив Кирилла наедине с водителем «Вольво».
1: «Простите, вас Юрием зовут?» — спросил Кирилл и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Прайм ТВ, программа «Тревожный вызов», ночной эфир. Не хотите сказать пару слов о происшедшем?»
3: «Да, да, знаешь, тут появился парнишка с камерой. Говорит, что с телевидения».
1: «Что?»
3: «А, какой-то тревожный вызов».
1: «Да, и что ты посоветуешь?»
3: «Ага, ага».
1: «Ну что, звезда телешоу какая-нибудь? Может, мне ему интервью дать?»
3: «Ты считаешь...»
1: «Ну хорошо, хорошо. После перезвоню».
0: Юрий закрыл трубку, спрятал в карман, надменно смерил Кирилла взглядом с головы до ног.
3: «Вот что, мальчик. Я тебе сейчас расскажу, как все было. Но чтоб в эфир пустили дословно. Ничего не резать, понял? А то знаю я вас».
1: «Ага, сейчас», — подумал Кирилл. Разбежался. «Ты сейчас будешь полчаса рассказывать, какой ты доблестный почитатель правил дорожного движения, а мы должны на всю эту галиматью время тратить. Да хрен!»
2: «Это не от меня зависит. Решение принимает выпускающий редактор, но самое главное, ваша точка зрения останется, обещаю.
1: Да и менты могут на разборе нашу запись попросить, раз уж мы раньше их приехали».
3: «Соображай, дядя.
1: тебя есть шанс показания зафиксировать, а то мало ли что».
3: «Ну хорошо», — кивнул Юрий. «Уговорил. Включай свою технику».
2: «Значит, он спокойно себе поворачивал на зеленый свет, а тут откуда ни возьмись, бац, девятка бьет его в заднее крыло».
1: Выпускающий редактор программы развернулся в кресле и посмотрел на Кирилла.
2: «Антон, ты ж сам все видел. Он минут 10 меня грузил. Уже и менты приехали, а этот все не умолкает».
1: «Понятно. Кто он, выяснил?»
2: «А то.
1: Юрий Подгорелый, замдиректора финансового холдинга «Росфинтраст».
3: «Крутой дядя».
2: «Средней крутизны, но проблемы может устроить».
3: «Ладно, а менты что говорят?»
2: «На камеру сказали», — Кирилл глумливо хмыкнул. «По предварительной версии, в аварии виноват водитель автомашины ВАЗ-2109. Подгорелый им, похоже, прямо на месте заплатил».
3: «А без камеры?»
2: «Без камеры там и слепому ясно. Вольвешник на красный ломанулся. Думал проскочить, ну и...»
1: «Что со вторым водителем?»
2: «Скорая минут через 10 приехала, мы еще на месте были. Врач, правильный мужик, перед объективом не стушевался, все четко сказал. Там дальше есть, ты просто не досмотрел. Сотрясение мозга, переломы грудных позвонков, голени, а возможно еще и 3 или 4 ребер. Я потом в Склиф звонил, выяснял, так у него еще и разрыв селезенки. Не повезло, бедняги».
1: «Да уж. Ладно, материал сдаем в монтажку, сейчас можешь отдыхать». Антон проводил Кирилла взглядом, крикнул вдогон.
2: «Послезавтра утром твоя смена, не опаздывай».
1: Кирилл, естественно, опоздал. Катька задержала, попросила с утра помочь привезти из универа какие-то книжки. Доставка затянулась, они едва не поругались, а на работе Кирилл получил выволочку еще и от Антона, и чтобы избежать сурового редакторского гнева, рванул в город. Денек оказался насыщенным. Сначала ДТП на Волоколамке, панелевоз не поделил полосу с пятеркой. Без жертв, но легковушки теперь только на металлолом. Убийство во вьетнамском торговом центре, сигнал о бомбе в здании магазина «Перекресток», оказавшийся, как обычно, фикцией, снова ДТП, на этот раз в Перово. Группа металась по Москве, как заведенные, снимая и снимая сюжеты. Правда, сегодня Игорю ни разу не удалось поспеть на место происшествия раньше ментов, поэтому материал вышел не очень. Из-за спиноцепления особо не поснимаешь, а милицейские старлеи и майоры обычно не слишком разговорчивы. Промямлят в объектив десяток слов, а потом пошлют. Хорошо, если к пресс-секретарю, который и сам обычно не блещет ораторскими талантами, бродя по бесконечному кругу скучных протокольных фраз. «Произошел наезд. При проведении оперативно-следственных мероприятий, по предварительной версии, причиной происшедшего ДТП явились сотрудники правоохранительных органов». Около 5 часов поступил очередной сигнал. На этот раз от пожарных. Горела частная сауна на Лосиноостровской.
3: «Может, не поедем?» — спросил Игорь. «Все равно первыми не успеем. Опять скучный дым на 0,5 км снимает. До правого пожарного чина какого-нибудь, что ни в противогаз, ни в каску оружия не вылезает».
2: «Поедем. Кто его знает, что там за сауна? А вдруг поджог? Глядишь, разборки какие всплывут, передел территории».
1: Добирались больше часа. Кирилл уже и надеяться перестал.
2: «Игорек, прибавь, а! Не то мы к шапочному разбору приедем».
1: «Стараюсь». Как оказалось, Кирилл опасался зря. Когда они прибыли на место, тушение еще не закончилось, хотя открытого огня нигде не было видно. Сработанное в древнерусском лубочном стиле здание сауны курилось сизым дымком, на крыше возились несколько пожарных, отдирая почерневшие кровельные листы. Обугленные поленья сруба шелушились чешуйками сгоревшей краски, из сорванной двери валил густой дым вперемешку с паром. Два бойца с длинным брезентовым рукавом методично поливали стены метр за метром. Пожарные цистерны взяли дымящиеся останки сауны в кольцо. Впереди, как Чапаев на лихом коне, замер такой же ярко-красный УАЗик с номером 37 на борту. Плотного сложения офицер, погоны так сразу и не разглядишь за навьюченным дыхательным ранцем, удовлетворенно созерцал работу своих подопечных. На груди у него болтался переговорник рации.
3: «Ну вот», — сказал Игорь, — «я же говорил, бравый пожарный чин. Смотри какой, слуга царю, отец солдатам».
2: «Не зубоскаль, мужик свою работу делает.
1: Сейчас мы его проинтервьюируем». Последнее слово Кирилл произнес с расстановкой, с каждым слогом пощелкивая на камере какими-то кнопками.
3: «Ну-ну».
1: Увидев прессу, командир слегка поморщился.
3: «Фух, шакалье племя, не люблю».
1: Кирилла подобной реакции запугать было сложно. Тем более, что погоны офицера оказались всего лишь майорскими. Не бог весть какая шишка. Нечасто, небось, в телек попадает. Но вот и ему выпал шансик. Вечером всех знакомых обзвонит, заставит ночной эфир смотреть.
4: «Как же, меня в телевизоре покажут? Интервью возьмут?»
1: И не в идиотском шоу спокойно вас только что выставили полным дураком и сняли на камеру, а во время работы на фоне дымящейся развалюхи. Еще и благодарить будет. Слава, даже сиюминутная, сладкий наркотик.
5: «Добрый день. Prime TV, программа «Тревожный вызов». Товарищ майор, не могли бы вы рассказать, как проходит тушение?»
3: «Возгорание не очень сильное, площадью метров 40-50. Пожару присвоен сначала второй, а чуть позже третий уровень сложности. На тушение прибыли 4 автоцистерны с экипажами. Примерно через 50 минут огонь удалось локализовать».
5: «Экипажи столкнулись с какими-либо трудностями при ликвидации возгорания?»
1: «Да ты, черт, вот и я этим протокольным языком заговорил».
0: Майор сдвинул на затылок каску, оттер пот брезентовой рукавицы, отчего на лбу остались 2 сажевые полосы.
1: Кирилл немедленно поймал их в объектив. «Сказка, а не типаж!»
3: «По сообщению сторожа...» — пожарный кивнул на понурую фигуру, что притулилась у капота одной из пожарных цистерн. «В момент возгорания внутри здания находилось несколько человек. Поэтому бойцам пришлось войти в здание до окончания тушения, чтобы спасти людей. Очень мешало сильное задымление. Лишь через 20 минут после нашего прибытия удалось найти комнату, где находились пострадавшие».
0: Кирилл навострил уши, как хороший охотничий пес.
3: «В комнате находились 2 человека с небольшими ожогами и признаками отравления угарным газом».
5: «Ну, майор, рожай, не тяни».
3: «Оба доставлены в реанимацию. Один в критическом состоянии, другой в тяжелом».
1: Сюжет получился неплохой. Майор оказался человеком обстоятельным, знающим свое дело, несколько, правда, недалеким. Кроме того, ему нравилось красоваться перед камерой. Он еще долго распинался перед Кириллом, рассказывал, в чем, по его мнению, причина возгорания.
3: «Дерево не обработано противопожарным составом, а из-за постоянной смены температур оно коробится, высыхает и может вспыхнуть даже от одной искры. Скорее всего, виновата неисправная проводка или неосторожное обращение с огнем. Там внутри есть камин».
1: После того, как огонь был окончательно потушен, майор даже разрешил войти внутрь, поснимать вспученный пол, обугленные балки, копоть на стенах, расколотый кафель в душевой и черные хлопья сажи на выгнувшихся горбом полках.
3: «Вот здесь их и нашли. Одного на нижней полке, а второго вот в этом углу. Он, похоже, пытался выйти, обжегся и вернулся назад. Именно его в критическом увезли».
5: «Куда, не знаете?»
3: «Первого в 47-ю больницу, а второго в ожоговый центр Склифа. Фамилия у него...» — майор прищелкнул пальцами.
1: «Если б не ситуация, я бы сказал, что смешная. Очень подходит. Подгорелый». Антон выпрямился в кресле.
5: «Как умер?» «Умер, не приходя в сознание. Майор этот, Ковальчук, сказал же, куда его увезли. Мы даже до Склифа не успели доехать. Я прозвонился в справочную, мне сразу все сообщили».
1: «Ты хочешь сказать...» «Угу». Кирилл отстраненно смотрел в окно. Пальцы беспокойно теребили застежку куртки.
5: «Это именно тот самый позавчерашний Юрий Подгорелый, замдиректор Росфинтраста». «Дикое совпадение. Бог ты мой. Знаешь, я тут подумал, может, сделать общий сюжет. Типа, судьба настигла олигарха. Сначала авария, где он вполне мог погибнуть, если бы выехал на перекресток секундой позже. Принял бы тогда 9 в лоб. Спасся чудом. Но неумолимая судьба...» — Кирилл старался говорить весело, ерничал, стараясь скрыть растерянность — «настигла его. Пожар в частной сауне поставил точку в карьере финансиста».
1: Антон зачарованно смотрел, как кирилловы пальцы щелкают застежкой. Открыли, закрыли. Щелк, щелк.
6: «Не стоит. Родственники засудят потом. Да и вообще неизвестно, в какой среде он крутился. Может, там бандюки через одного. Приедут, камеру разобьют, машину, да еще и покалечат вдобавок.
5: Нет уж. Доживем до старости спокойно».
1: Кирилл вздохнул.
5: «К
7: Как скажешь.
6: Работали сегодня хорошо, двигай домой. Записи я сам отнесу.
7: Слушай, Антон, может мне выходной дать, а? До пятницы.
6: Сейчас нет. Извини, Кирилл, но только в конце месяца, когда Наташа с больничного выйдет. Не могу же я две оставшиеся смены гонять через раз.
0: Следующую ночную смену Кирилл отрубил на автопилоте. Если бы не добрая и отзывчивая Катька, хлопотавшая над ним весь вечер, как любящая мать, он бы хандрил раз в пять сильнее.
6: Чего? Он и сам не знал. Вроде бы за пять месяцев работы уже давно пора привыкнуть к чужой крови, трупам, смерти. Журналист, особенно такой программы, как «Тревожный вызов», что-то вроде патолога-анатома. Он не лечит и не спасает. Он просто констатирует неизбежный факт. Часто последний факт чьей-то жизни. А тут вдруг стало не по себе. Получил, что называется, наглядное доказательство бренности бытия. Совсем недавно человек ходил, разговаривал, строил какие-то планы. А теперь его нет. Совсем нет. Осталась только запись, где он вполне живой и здоровый, вальяжно разговаривает с ним, Кириллом. А ведь так может произойти с кем угодно. В любой момент.
7: Спасибо Катьке, что не стала по извечной женской привычке допрашивать. Ты что такой грустный? Неприятности? Расскажи.
0: А просто как смогла, постаралась исправить ему настроение. Может, не слишком изобретательно, но все же. Куда как лучше, чем сидеть весь вечер наедине с невеселыми мыслями.
6: Ночью Кирилл снова колесил по городу в паре с Игорьком. Привычная круговерть. Пражская, ДТП, Котловка, пожар, Кунцево, попытка самоубийства, Выхино, задержание мошенников и нудная лекция пресс-секретаря местного ОВД. Не стоит доверять первому встречному. Потом Ордынка, снова ДТП.
0: Как, наверное, чудовищно смотрится со стороны слово «привычное». Как можно привыкнуть к людскому горю, боли, желанию обогатиться за счет других? Как? Но ведь можно. И не только привыкнуть, но еще и жалеть, что денек сегодня неурожайный. Сюжетов много, но все без жертв.
7: Где-то в глубине души загнанное в подвал человеческое сострадание, наоборот, требует радоваться. Все обошлось, никто не погиб. Но сострадание — это так непрофессионально.
0: Утром Кирилл сдал материал Антону и поехал домой отсыпаться. Катька вернется со своей аспирантуры только в 8, лучше проспать до вечера. Проглотить пару таблеток феназепама и спать. И ни о чем не думать. Во сне невыносимо верещала милицейская сирена. Знакомая до последней царапины студийная десятка куда-то мчалась, сшибая в кювет белые машины с синей полосой, но противный звон все не унимался. Просыпаться не хотелось. Кирилл приоткрыл глаза и сразу же зажмурился от яркого света. Вечер еще не наступил. Интересно, сколько времени? Сирена из сна вопила где-то совсем близко, над ухом. Только через полминуты Кирилл понял. На прикроватной тумбочке надрывается телефон.
8: Алло?
6: Кирилл, спишь? Просыпайся.
8: Антон? Господи, в чем дело? Сколько времени?
6: На моих 3:40, но это не важно. Давай, просыпайся и срочно дуй сюда.
8: Зачем? Что-то случилось?
6: В трубке воцарилась тишина, только слышно было, как где-то далеко щелкает неведомое телефонное реле. Антон молчал.
8: «Да не молчи, в чем дело?»
6: Олег с Лехой привезли сюжет. При тушении пожара погиб майор Станислав Ковальчук.
7: «Как это произошло?»
6: «Вот смотри». Антон воткнул в паз кассету, несколько раз крутанул верньер. На экране замелькали полосы быстрой перемотки. Здесь. В кадре серой громадой возвышался замшелый перрон какой-то товарной станции. Видимо, снимали снизу, с путей. Вдаль тянулись чуть тронутые ржавчиной рельсы. Молодая весенняя травка весело пробивалась сквозь почерневшие шпалы. Потом камера развернулась на 180 градусов, и в объектив попали курящиеся остовы вагонов, покореженные рельсы, полотно, будто бы расплесканное во все стороны взрывом. Недалеко от путей стоял кирпичный пакгаус с цифрами 1959 над широкими въездными воротами. Обращенная к полотну стена зияла выщербленными кирпичами, грязно-бурые кляксы испятнали ее.
9: «Загорелась цистерна с удобрениями длительного хранения», — сказал Антон. Покрутил верньер еще немного вперед, пока в кадр не попала окровавленная пожарная каска. В принципе, знали, что она может взорваться, но огонь вроде бы локализовали быстро, потушили даже. Майор Ковальчук руководил операцией. Когда пламя погасло, вместе с одним из бойцов расчета решил проверить, что и как. Тут-то цистерна и рванула. Майор впереди стоял. В общем, он погиб сразу. Второй в реанимации с баротравмами. Говорят, выживет. Кирилл с трудом нащупал за спиной стул, сел, бездумно уставился на экран, где чуть подрагивала на паузе каска майора Ковальчука. Казалось, она шевелится, как живая. «Вот так», — сказал Антон через пару минут. «Просто так, чтобы сказать хоть что-нибудь». Молчание становилось невыносимым.
10: «И что ты думаешь?»
9: «Не знаю, Кирилл. Ничего я не думаю. Двух таких совпадений подряд не бывает».
10: «А что ж тогда? А хрен его разберет.
9: Знал бы ты, как надоела мне вся эта мистика». Слухи по редакции ходили всякие. Кирилл пару раз слышал краем уха про какую-то историю с очевидцем, но подробностей не знал. А сейчас спрашивать не хотелось. И так на душе погано, да нельзя.
10: «Делать что будем, а?» — спросил он жалобно.
9: «Значит так», — Антон хлопнул ладонью по столу. «Никаких теорий. Никаких гениальных идей и новых сюжетов. Просто делаешь свою работу, ясно? А я на досуге помозгую, что и как». Кирилл не спорил, начальству виднее. Теории у него, конечно, набралось вагон и маленькая тележка, но все они нуждались в проверке. А через две смены случилось то, чего Кирилл боялся и запрещал себе даже думать об этом. Задержанный преступник, налетчик из реутовской банды, завладел оружием конвойного и попытался бежать из-под стражи. В перестрелке ранены двое милиционеров. Преступник убит. Только список жертв на этом не заканчивался. От пулевого ранения в грудь через 6 часов скончалась в больнице пресс-секретарь ОВД Выхина. Та самая, что чуть больше недели назад долго и нудно вещала в камеру о недопустимой доверчивости наших граждан. Собственно, на этом перебор безумных теорий закончился, не начавшись. Кирилл теперь точно знал, кто виновник этих странных и страшных совпадений. Камера. Один за другим гибли люди, попавшие в объектив именно этой новой камеры на долгое время. Причем крупным планом, то есть при максимальном увеличении. Наверное, бесстрастный исследователь еще долгое время ставил бы опыты. Сколько времени, проведенного перед объективом, смертельно для человека? На каком увеличении фатальный исход становится неотвратимым? Есть ли исключения? Кирилл даже не думал об этом. Следующую смену он снимал с максимальной осторожностью, стараясь не задерживать камеру надолго на одной точке, а по дороге в Останкино попытался осторожно изучить ее. «Что ты копаешься?» — спросил Игорь, разглядывая его манипуляции в зеркальце заднего вида. «Да вот», — не моргнув глазом, сказал Кирилл, — «барахлит что-то». Ничего сверхъестественного, да и просто необычного он не нашел. Разве что неприятный холодок, пробежавший по спине, когда, вертя камеру в руках, он случайно встретился глазами с непроницаемой черной линзой объектива. Такое ощущение, словно в дуло заглянул. Камера, бетакамовская рабочая лошадка, досталась Кириллу от предшественника, мрачноватого, неразговорчивого типа, которого все в программе откровенно побаивались. Говорили, что поначалу Глеб, так звали прежнего оператора, показался коллегам разбитным весельчаком. Его непритязательные шутки всегда приходились к месту, густой сочный бас вкупе с харизматичной бородой закрепили за Глебом славу своего в доску настоящего рубахи парня. А потом случилась какая-то не очень приятная история во время выезда на серьезное ДТП. Что там было, никто толком не знает, версий миллион, вплоть до откровенно фантастических. Но с того дня Глеба как будто подменили. Он появлялся в студии мрачнее тучи, перестал общаться с коллегами, кроме как по делу, легко раздражался, рычал на всех по поводу и без. Постепенно многочисленные ранее друзья, то и дело натыкаясь на приступы глухой злобы, отступились, решив, что в жизни Глеба произошло какое-то несчастье. Не прошло и двух месяцев, как он уволился. Вечером Кирилл пришел к Антону с отснятым материалом. Встретив на пороге взгляд выпускающего редактора, он покачал головой. Такой вот странный завелся у них ритуал. Один молча спросил, нет ли снова необычных совпадений, второй также молча ответил. Отчитавшись, Кирилл сказал: «Камера барахло, сыпется вся. Сегодня два раза пленка заедала. Да и линзы малость разошлись. Напиши, чтобы выдали другую». Антон встрепенулся. «Ты думаешь, это камера?»
11: «Что?»
9: Кирилл изо всех сил старался ничем себя не выдать.
11: «Нет, что ты. Камера и в самом деле барахлит. Вон Игоря спроси. Пока от сюжета до сюжета едем, только и делаю, что с ней вожусь».
9: «Хорошо. Я позвоню, чтобы тебе выдали другую. А эту спишем. Я тебя правильно понял?»
12: «Так точно, командир!»
9: Кирилл повеселел.
12: «Разрешите идти?»
9: «Иди уж. Кате привет».
12: «Обязательно».
9: Прошел месяц. Версия Кирилла оправдалась полностью. Новая с иголочки Сонька исправно пахала на съемках сюжетов, и ничего необычного за ней замечено не было. Программа «Тревожный вызов» отхватила на телевизионном конкурсе какую-то очередную бронзовую цацку, по какому случаю Антон выписал всем экипажам премию, на которую Кирилл с Катькой загудели в любимом подвальном ресторанчике на Спортивной.
13: «Кира, Кир!» — сказала девушка, изящно промокнув губы салфеткой. «Пузо мы набили. Может, теперь прогуляемся, а то неохота домой ехать».
9: «Леди, вам отказать невозможно». Поднимаясь по университетскому проспекту, они то и дело останавливались. Катька изображала игривую кошечку, и ей то и дело хотелось целоваться.
13: «Знаешь, — сказала она вдруг, — у тебя очень странные глаза».
9: «Маленькие, злые и красные, как у вампира», — усмехнулся Кирилл.
13: «Нет, добрые и красивые. Но если смотреть в них долго, начинает кружиться голова, и все плывет».
9: Кирилл приосанился.
11: «А то! Я же опытный ловелас. Попала ты, Катька. Девчонки теряют голову, едва только взглянут на меня».
9: Они переглянулись и рассмеялись. Катя легонько щелкнула его по носу.
13: «Эх ты, Казанова! Пойдем лучше в ГЗ на смотровую площадку. Там такой телескоп поставили, всю Москву можно увидеть».
9: Конечно, так сразу в ГЗ, главное здание МГУ, они не попали. В университетских аллейках много темных углов и переходов, есть где скрыться от посторонних глаз. Наверное, только часа через два они выбрались на освещенную площадь перед величественным шпилем МГУ. Сейчас здесь было пустынно. Не раскатывали мокрые весенние асфальт-роллеры и скейтеры, и даже свадебные лимузины куда-то пропали. Катька потащила Кирилла к главному входу.
13: «Пойдем скорее».
9: «Да нас охрана не пустит».
13: «Пустит, у меня аспирантский пропуск. Забыл?»
9: Действительно, замороченный бешеным круговоротом студентов, охранник даже не взглянул на Катькину корочку, просто махнул рукой «идите, мол». Лифт, набитый веселящейся толпой, долго полз вверх по черепашке, останавливаясь чуть ли не на каждом этаже. Наконец, в окошечке загорелись цифры 32. Катька скомандовала
13: «выходим!»
9: и, не давая ни секунды передышки, побежала по коридору. Кирилл в изумлении крутил головой по сторонам. На 32-м этаже он не был еще ни разу.
13: «Кира, давай быстрее, что ты там застрял? Да не смотри по сторонам, там геологический музей, он все равно закрыт сегодня. Иди лучше сюда».
9: Смотровая площадка оказалась небольшой, человек на 10. Катька победно указала рукой куда-то вперед.
13: «Видишь? Совсем недавно поставили такие же, как внизу, а видно втрое дальше. Здорово, да?»
9: На возвышении у гранитных перил стоял, раскорячив треногу, солидный бинокуляр, в сумерках больше похожий на боевого дроида из голливудских блокбастеров.
13: «У тебя монетки есть? Доставай».
9: Кирилл порылся в карманах, нашел целую горсть мелочи.
13: «Ура! Здорово! Бросай сюда!»
9: Щель жадно заглотила глухо позвякивающие монетки. Катька поцеловала Кирилла и прильнула к окулярам.
13: «Ух ты! Кира, тут такое увеличение! Даже номера машин можно разглядеть! Ну-ка, подожди, я хотела тебе кое-что показать!»
7: Она нетерпеливо крутила колесико настройки, слегка поворачивая бинокуляр то вправо, то влево.
13: «Вот, смотри! Это новый аквапарк, помнишь, я тебе говорила?»
7: Кирилл посмотрел. Сначала ничего не было видно. Кварталы и улицы расплывались темными пятнами, но стоило немного подкрутить резкость, как совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки, взметнулся вверх китовый хвост. Крыша недавно построенного аквапарка.

0: Мой незваный гость почему-то решил, что я именно тот, за кого он меня принимает. Похож разве? Теперь уж я никогда этого не узнаю. Никто не узнает. Он влетел во двор, легко перемахнув через полутораметровый забор. Я как раз что-то делал около дома, но с тех пор так и не могу вспомнить, что именно. Первым увидел или почувствовал его мой шарик, которым я всегда так искренне гордился. Шарик был огромным псом дворовой породы. Он съедал за одну минуту буханку хлеба и как вообще не брезговал ничем. Сырой картошкой, капустой, недозревшими помидорами. Он был злющим и неподкупным до неправдоподобия. Изо всех людей в мире он признавал и любил только меня. Хотя, казалось, именно меня ему любить было не за что. Парадокс. Но ведь даже человеческие чувства далеко не объяснимы с точки зрения логики, а тут собачьи. Шарик увидел его и, оборвав толстенную цепь, мигом скрылся под домом, не издав ни звука. Он даже не сделал слабой попытки хотя бы предупредить хозяина о смертельной опасности. А что меня заставило обернуться, не знаю. Ну а раз не знаю, стало быть, интуиция. Я обернулся и остолбенел. Нет, пожалуй, оцепенел. Или окаменел. В общем, такого ужаса, всевнезапного и всепоглощающего, я не испытывал больше никогда. Ни до этого, ни после. Передо мной стоял волк. Ростом Нет, не стеленка. С корову не меньше. Ну да, знаю, у страха глаза велики, но и потом, когда я смотрел на него спокойно, он не казался меньше. Да и не мог быть этот зверь меньше, созданный для великих небывалых дел. Он стоял передо мной, вывалив аж до земли свой пылающий язык, глаза его были красными и слегка слезились. Бока ходили ходуном, и только неутомимый хвост изо всей силы колотил по земле, рассекая пыль.
1: «Иван!»
0: — рявкнул он коротко, еще не восстановив дыхание. Кажется, я смог лишь судорожно кивнуть.
1: «Царевич!»
0: «Да, с трудом шевеля языком, ответил я. То обстоятельство, что волк говорит человеческим голосом, мне не показалось удивительным. Вероятно, я был просто не способен еще испытывать какие-то чувства, кроме страха. Если что-то и удивляло меня в тот момент, так это, пожалуй, то, что я еще жив».
1: «Ну, слава богу!»
0: Радостно, как мне показалось, выдохнул зверь и облегченно лег. Он, наконец, отдышался. Прилег и даже на мгновение прикрыл глаза, и тут же вскочил, как подброшенный.
1: «Скорей! Чего ж ты там стоишь? Собирайся!» — вскричал он вдруг. «Мы не можем терять ни минуты, разве ты забыл?»
0: «Куда? Зачем?» — спросил я.
1: «Как ты забыл? Она тебя ждет, ей грозит смертельная опасность, быстрее вспомнишь по дороге!»
0: Теперь в его голосе явственно чувствовалась тревога. «Забыл?» — как можно равнодушнее ответил я, начиная, кажется, догадываться. «Кто ждет? И чем я могу тебе помочь? И нафига мне все эти приключения?»
1: «Василиса ждет!» — рыкнул зверь с досадой. «Тебя, дурака, ждет! Она может думать, что ты и впрямь царевич! Даю тебе на сборы 45 секунд, в армии небось служил, знаешь. Где твой кладенец?»
0: «Да нет у меня никакого кладенца!» — взвизгнул я, пятясь тихонько к двери. Протяжно и даже, пожалуй, ласково, но с намеком прорычал тогда волк, и его глаза красноречиво блеснули. Мне сразу стало все понятно. «Я подчиняюсь насилию», — ответил я кротко и полез на волчью спину. Там оказалось довольно удобно, тепло и мягко. Волк мгновенно перелетел через забор. Я бы наверняка свалился в момент прыжка и, пожалуй, свернул бы себе шею, но волк ловко подстраховал меня спиной, и мы помчались с невероятной скоростью. Довольно скоро я уже почувствовал себя заправским кавалеристом. Цепко держался за мохнатый загривок, старался подпрыгивать в такт волчьим прыжкам, и, по-моему, у меня это неплохо получалось. Мы вынеслись на шоссе и погнали так, что у меня от ветра засвербило в носу. Мне доводилось когда-то гонять на мотоцикле, и я знал, что так бывает, когда довольно долго держишь скорость около 120. Стало прохладно. Быстро темнело. Два волчьих глаза светились во тьме, как мощные прожекторы. Волк то ли не знал о существовании правил дорожного движения, то ли игнорировал их, но он несся по дороге, как придется. В первые минуты я страшно пугался встречных машин, но скоро привык. Мы легко перепрыгивали через них и летели дальше с прежней скоростью. Я чувствовал под собой могучее звериное сердце, которое колотилось так часто, словно было источником постоянной вибрации. И мне мерещилось, что внутри что-то глухо и ровно гудит, как мотор. Эта ужасная гонка продолжалась часа два. Наконец мы свернули на какую-то узкую тропинку и углубились в лес. Я пригнулся к шее волка, чтобы низкие ветви не выкололи мне глаза.
2: «Давай сделаем перекур», не выдержав, попросил я.
1: «Кури на ходу, у нас времени мало», ответил волк отрывисто и хрипло.
0: Но курить на ходу не было никакой возможности, пришлось терпеть. каждой сотней метров лес становился все плотнее, гуще, угрюмее. Если сперва над головой светила яркая большая луна, мелькали звезды, то теперь сквозь густые кроны не пробивался ни один лучик. Я никогда не поверил бы, что в наших краях могут быть такие дебри. Проскакав на волк несколько часов, я вновь обрел способность рассуждать. Что поразительно, меня почти ничего не удивляло. Во всяком случае, если и удивляло, то значительно меньше, чем можно было ожидать. Наверное, еще тогда, когда я впервые увидел серого волка, у меня в мозгу отключился какой-нибудь не очень важный центр, ответственный лишь за удивление, что меня, в общем, тоже совершенно не беспокоило. Я размышлял о другом. Я думал о том, что если мне доведется когда-либо вернуться домой, то первое, что я сделаю, попрошу соседа пристрелить Шарика. Это из-за подлого и трусливого предательства моей псины оказался я на волчьей спине. «Василиса премудрая или прекрасная, это, возможно, и неплохо», — думал я. «Но ведь за нее сражаться придется. Бред. Средневековье какое-то». «Я не боюсь, конечно, но ведь подобные проблемы сегодня решаются по-иному. Хотя почему не боюсь? Зачем мне все это надо? Пусть сама и выкручивается, раз такая премудрая. Женишься, конечно. Вообще пора. Наши-то девки сплошь дуры. А тут привезу красавицу и умницу. Все от зависти помрут. А у нее наверняка и паспорта нет. В милицию затаскают. Спросят, где взял? И что отвечу? Нет, подумайте только, какая наглость! Да кто я им, в конце концов? Что я, у бога теленка украл? Ну, Иван, ну, Царев. Ну и что с того? Нашли защитника-освободителя. Благородство — дело добровольное. Не имеют права. Доедем, сразу так и скажу. А то и сражайся нам с Кощеем или того хуже, с Бармалеем каким-нибудь. А с какой стати? Что они мне, спрашивается, плохого сделали? Да ровным счетом ничего, как и я им. А тут на тебе, изволь голову рубить. Свою бы сохранить. В общем, плевать я хотел и на Кощея, и на Василису. Доедем, сразу так и скажу. Прибыли. Тяжело выдохнул волк и резко остановился. Я едва удержался на его спине, слезать не хотелось. «Ну, теперь давай перекуривай и иди добывай себе жену. Она уж поди вся извелась», — добавил волк, деликатно сваливая меня со спины. Я закурил, не зная, с чего начать подготовленный монолог. Серый волк был угрюм и, вероятно, не расположен к тому, чтобы выслушивать всякие там речи. На голом пригорке, освещенном ослепительно ярким фонарем, стояло небольшое строение, по древним понятиям, надо полагать, терем, а по нынешнему двухэтажный дачный домик, каких немало понастроили в последнее время повсюду. На маленьком балкончике стояла девушка с косой и широко зевала, тщетно прикрывая рот ладошкой. Во дворе кто-то что-то рубил, натужно хакая. Я невольно поежился. Волк, видя мою нерешительность, сдержанно зарычал. «Не вздрагивай раньше времени», — сказал он. «В случае чего ори громче, неподалеку буду. Да и бояться, собственно говоря, нечего. Кощей старый, дунь рассыплется, а ты вон какой бугай. Я думал, помру по дороге. Да еще обратно вас обоих переть. Ну ничего, потом, может, спасибо скажете».
3: «Я тебя, между прочим, не просил», — начал было я, но волк так глянул на меня, что монолог пришлось оставить при себе. И поплелся я к дому. Лысый старикашка колол дрова. Топор слушался его плохо, чурки не раскалывались. Работник выглядел крайне несчастным. «Давай, давай, пошевеливайся», — подгоняла его сверху девушка. «Это тебе не торгашами руководить, это тебе трудотерапия».
4: «Пожалей, Василисушка», — взмолился старичок.
3: «Но только 3 минуты, не больше», — смилостивилась та. «Здравствуйте», — сказал я вежливо. «Добрый вечер. Бог помощь».
5: «Ты кто такой недружелюбный?» — зло рявкнул старец. «Как сюда попал? На каком основании?»
3: «Да вот», — начал оправдываться я. «Ехал мимо, дай, думаю, на огонек».
5: «Я тебе покажу огонек», — пошел на меня Кощей. «Видишь, служебная дача, посторонним проход и проезд запрещен».
0: Я невольно попятился. «Старичок, конечно, божий одуванчик», — заполошно пронеслось в голове, однако еще неизвестно. Я остановился, вспомнив о волке. Отступать было некуда.
3: «Видите ли», — начал я дипломатично, — «мне сказали, что у вас тут девица в заточении томится, и приказали ее освободить. Но вы же сами понимаете, что сам-то я, в общем, к вам с полным уважением, и ваша девица мне совсем, в общем, без надобности».
4: «Что?» — зловещим голосом, не предвещавшим ничего хорошего, взвыла внезапно появившаяся на крыльце Василиса. «Да как ты смеешь, нахал, беспокоить ответственного работника на законном отдыхе? Я сейчас же звоню в милицию. Меня, подумаешь, только вызволять явился честную и верную супругу замечательного человека. Да знаешь ли ты, дурак, что у Кощея Сергеевича, кроме служебной «Волги», еще личный «Мерседес» имеется, да еще катер, да еще... А что ты можешь мне предложить, несчастный?» «Да мне все Василисы в мире завидуют! Да я тебя...» Я выскочил со двора, как ошпаренный, и кубарем скатился в кусты, где ждал меня серый волк. Поднявшись на ноги, я виновато развел руками, а в груди у меня, между прочим, все пело. «Хорошо, что хорошо кончается. Волк, я понял, сразу нисколько не сердился. Наверное, он все слышал. И я не стал ничего рассказывать». Молча взгромоздился на волчью спину, и мы тронулись в обратную дорогу. Зверь плелся еле-еле, опустив голову до самой земли, так что мне было очень неудобно сидеть. Он хромал на все четыре лапы. Дотащившись до шоссе, он сам предложил передохнуть. Мы остановились. Волк попросил сигарету, но с первой же затяжки надрывно закашлялся. Видимо, он курил первый раз в жизни. Стремительно светало. Мы долго сидели так. Я видел, что волка мучают какие-то тяжкие думы, но не решался нарушить молчание. «Да, — сказал наконец он, — жалко, не вышло. Придется тебе другую жену поискать, в той я, выходит, ошибся». «Да плюнь, не бери в голову, — осмелел я. Подумаешь, беда, женюсь еще, какие мои годы, найду зазнобу, этого добра, слава богу, хватает». Волк строго глянул на меня, и я осекся. Мы снова надолго затихли.
6: «Все стало не так, —
4: снова прервал молчание волк. — А зачем тебе это понадобилось? — полюбопытствовал я осторожно. —
6: Да понимаешь, в старинной книжке прочитал, специальный язык ваш учил, вот и хотел помочь и тебе, и ей. А оно вон как».
4: Он поскреб лапой ухо.
6: «В старинной книжке все это называется любовью. Вот я и хотел, чтобы ты и она, значит, ну, словом... В общем, ты понял. Ну и я при вас. Вот. А вы... Эх!»
4: Мы посидели еще немного.
6: «Устал я», — вздохнул волк. «Старею, наверное. Да ты не беспокойся, я тебя отвезу, раз сам виноват».
4: «Да я лучше на автобусе», — предложил я.
6: «Правда?» — обрадовался волк.
4: «Конечно, тебе легче и мне удобнее», — заверил я великодушно.
6: «Вот и хорошо, а то я совсем что-то обессилел», — закивал волк, с трудом поднимаясь.
4: Во всем его облике ощущалась какая-то невероятная тяжеловесность. Волоча ноги, он подался в сторону ближайшего леска.
6: «Забегай!» — крикнул я ему вслед. «Ладно, если будет по пути», — откликнулся он без энтузиазма.
4: И я понял, что больше никогда его не увижу. В скором времени я женился. Девушка попалась самостоятельная. Шарика я простил. Живу хорошо. Но иногда одолевают разные мысли. И никуда от них не деться.
6: Почему волк решил, что я — это тот, за кого он меня принял? Ну, имена подходящие. А вдруг еще почему-то? Спросить не у кого. В соседней деревне мужики прошлой зимой здоровенного волка взяли. Хотел сбегать посмотреть, да побоялся. А вдруг он? И почему так щемит сердце? Может, валерьянки выпить?
7: Далее обратимся к творчеству Хорхе Луиса Борхеса и его рассказу «Встреча».

каждое утро читает газеты, делает это, чтобы тут же забыть прочитанное, либо поддержать послеобеденную беседу. А потому нет ничего удивительного в том, что ныне никто не вспомнит или вспомнит как сон о некогда вызвавшем много толков и нашумевшем случае, происшедшем с Мане Кауриарте и Дунканом. Случилось все это, кстати сказать, в 1910-м, в год кометы и нашего столетия. А в последующем еще много происходило всякого, и доброго, и плохого. Действующие лица уже умерли, а свидетели торжественно поклялись хранить молчание. Я тоже поднял руку для клятвы и воспринял значимость этого ритуала со всей серьезностью и романтичностью своих 9-10 лет. Не знаю, обратили ли внимание остальные на данное мною слово, не знаю, сдержали ли они свое. Как бы там ни было, вот эта история. С неизбежными искажениями, вносимыми временем и хорошей или скверной литературной записью. Мой кузен Лафинур повез меня как-то вечером на пикник с Асадо в усадьбу Лавры. Я не помню ее точного местоположения. Представим себе одно из селений севера, тихое и затененное, спускающееся к речке и совсем не похожее на длинные поселки с их равнинным пейзажем. Путешествие в поезде было долгим, и мне изрядно наскучило, но, как известно, время в детстве тянется очень медленно. Уже опускались сумерки, когда мы въехали в ворота усадьбы. Там мне почудилось, было все то исконное и простое, что существовало всегда. Запах золотящегося мяса, деревья, собаки, сухие ветки и огонь, сближающий людей. Гостей собралось не более дюжины, все взрослые. Впрочем, старшему, как я потом выяснил, не исполнилось и 30. Все они, как мне скоро стало понятно, были сведущи в областях для меня и поныне недосягаемых. Скаковые лошади, модные портные, экипажи, дорогостоящие женщины. Никто не смущал мою робость, никто за мной не присматривал. Барашек, зажаренный с неспешной ловкостью одним из пионов, недолго стыл в длинной столовой.

Говорили о сроках выдержки вин. В доме нашлась и гитара. Кузен, помнится, спел старую хижину и гаучо Элиаса Регулеса, и несколько куплетов на Лунфарда, на песенном Лунфарда тех лет, о ножовой дуэли в доме на улице Кунин. Подали кофе и местные сигары. О возвращении не было речи. Я почувствовал по выражению Лугонеса страх, что уже слишком поздно. На часы смотреть не хотелось. Чтобы скрыть свое одиночество мальчика среди взрослых, я без всякого удовольствия выпил одну или две рюмки вина. Уриарте громко вызвал Дункана сразиться в покер один на один. Кто-то заметил, что такая игра скучновата, и предложил сделать партию вчетвером. Дункан был согласен, но Уриарте с необъяснимым упорством не желал и слушать, и настаивал на своем. Кроме фокусов, заполняющих время трюками и мистификациями, и кроме незатейливых лабиринтов пасьянса, мне никогда не нравились карты. И я незаметно скрылся. Дом, незнакомый и темный, только в столовой был свет, значил для мальчика больше, чем чужие края для странников. Шаг за шагом я обследовал комнаты. Помню бильярдную, застекленную галерею с ромбовидными и квадратными стеклами, пару кресел-качалок и большое окно, через которое виднелась беседка. Во тьме я совсем потерялся. Хозяин дома, чье имя мне застилают годы, и, кажется, звавшийся Асеведо или Асебаль, в конце концов разыскал меня. Чтобы сделать мне приятное или потешить свою гордость коллекционера, он подвел меня к стеклянному шкафу. Когда зажглась лампа, я увидел массу холодного оружия. Там были ножи и кинжалы, которые чем-нибудь да прославились. Он мне сказал, что неподалеку от Пергамина у него имеются земли, и при поездках в провинцию он насобирал эти вещи. Открыв дверцы, не глядя на бирки, он рассказывал мне истории, в целом более или менее сходные и разнившиеся только местами и датами. Я спросил, нет ли в коллекции кинжала Морейры, бывшего в те времена идеалом гаучо, каковым потом стали Мартин Фьерро и Дон Сегунде Сомбра. Он признался, что нету, но может показать мне похожий, с эфесом в форме буквы «У». Его прервали громкие голоса. Он тут же захлопнул шкаф, я пошел вслед за ними. Уриарте вопил, что партнер мошенничает. Приятели окружали их тесным кругом. Дункан, помню, был выше всех, крепкий, немного сутулый, сдержанный, с очень светлыми, почти белыми волосами. Манеко Уриарте был проворен, смугл, немного похож на индейца, с редкими холеными усиками. Все были, как видно, пьяны. Не знаю, правда ли, на полу валялись две или три бутылки, или сейчас меня сбивает с толку мое увлечение в детстве кинематографом. Брань Уриарте не прекращалась, напротив, становилась все более наглой и оскорбительной. Дункан делал вид, что не слышит. Наконец, словно нехотя, встал и ударил его наотмашь. Уриарте рухнул на пол и закричал, что не стерпит позора и вызывает обидчика на поединок. Дункан отказался и добавил, как бы в свое оправдание, «Дело в том, что я вас побаиваюсь». Все разразились хохотом. Уриарте, встав на ноги, проговорил, «Я буду с вами сражаться и сию же минуту». Кто-то заметил, да простит его Бог, что оружие в доме имеется. Не знаю, кто отпер шкаф. Манеко Уриарте выбрал себе кинжал, самый длинный и самый красивый, с эфесом в форме буквы «У». Дункан взял почти наугад нож с деревянной ручкой и с силуэтом деревца на клинке. Кто-то нашел, что выбор Манеко в стиле его характера, и никого не удивило, что, беря оружие, его рука дрогнула. Но все удивились, что и с рукой Дункана произошло то же самое. Мужчины, готовые свести счеты, не оскорбляют дом дракой и по традиции выходят наружу. Не то забавляясь, не то всерьез, мы все ринулись в мглистую ночь. Я тоже захмелел, но не от вина, а от приключения. Мне хотелось, чтобы кто-то кого-то убил, и потом всем об этом рассказывать и вспоминать. Наверное, в ту минуту другие были вовсе не старше меня. Я вместе со всеми чувствовал, как нас подхватил и несет ураган, одолеть который никто не в силах. Обвинению Манеко не слишком верили и считали его следствием давней неприязни, подогретой вином. Мы шествовали посреди деревьев, миновали беседку. Дункан и Уриарте шли впереди.

Уриарте забыл свой гнев, Дункан свое безразличие или презрение. Опасность их изменила. Теперь это были двое бьющихся насмерть мужчин, а не двое юношей. Я ожидал хаотического блеска стали, а на деле мог следить за поединком или почти следить, как за игрой в шахматы. Годы, я уверен, не сделают ни ярче, ни тусклее то, что мне довелось увидеть. Не знаю, как долго все это длилось. Иные события не подчиняются нашему счету времени. Не имея пончо, которым надо обертывать левую руку, они парировали удары локтем. Искромсанный левый рукав быстро темнел у обоих от крови. Я подумал, что мы обманывались, полагая, будто им неведом этот вид фехтования. Но я сразу заметил, что ведут они бой по-разному. Оружие не было одинаковым. Дункан, спасая себя, старался сблизиться с противником. Уриарте отступал, делая длинные низкие выпады. Тот же голос, который напомнил о шкафе с оружием, крикнул: «Они убивают друг друга! Не давайте им драться!» Никто не отважился их разнять. Уриарте вдруг оступился, Дункан кинулся на него. Два тела почти касались друг друга. Клинок Уриарте был нацелен в сердце Дункана. И у нас на глазах его длинный кинжал стал коротким и вонзился в грудь. Дункан вытянулся на траве и сказал очень тихо: «Странно. Все как во сне». Его глаза остались открытыми, он больше не двигался. Я увидел, как человек убил человека. Манеко Уриарте склонился над мертвым и просил у него прощения. Он рыдал, не стесняясь. То, что он сделал, его потрясло. Сейчас мне известно, что меньше раскаиваются в злодействе, чем в непоправимой оплошности. Мне больше не хотелось смотреть. То, чего я желал, случилось и поразило меня. Лафинур мне позже сказал, что кинжал из мертвого еле вынули. А потом состоялся наш тайный сговор. Решили умалчивать лишь о самом необходимом и представить дуэль на ножах, как поединок на шпагах. Четверо вызвались слыть секундантами, в том числе Асебаль. А в Буэнос-Айресе мы надеялись, все будет улажено. Ведь всегда кто-то приятель кого-то. На столе красного дерева валялись игральные карты вперемешку с банкнотами. И никто не желал их ни видеть, ни трогать. В последующие годы мне не раз хотелось поверить эту историю своему другу, но всегда представлялось, что быть владельцем тайны много приятнее, чем выдавать ее. В 1929-м случайная беседа побудила меня вдруг нарушить старое обещание. Полицейский инспектор в отставке Дон Хосе Олаве рассказывал мне о поножовщиках Нижнего Ретиру и заметил, что этот народ был способен на любое коварство, дабы убрать соперника, и что до братьев Подеста и Гутьерреса почти не было креольских дуэлей. Я сообщил ему, что сам видел такую дуэль, и поведал ему историю, пришедшую многие годы назад. Он меня выслушал и с профессиональным интересом сказал: «Вы уверены, что Уриарте и тот другой раньше никогда не дрались на ножах? Может быть, они этому научились где-либо в сельской местности?» «Нет», — ответил я ему. «Все, кто был там той ночью, друг друга прекрасно знали, и все удивились». Олаве медленно заговорил, словно вслух размышляя. «Один из кинжалов имел эфес в форме У. Таких кинжалов из тех, что печально известны, было лишь два. Один у Морейры, другой у Хуана Альмады из Топалькена». В моей памяти оживало воспоминание. Олаве продолжил: «Вы также упомянули про нож с деревянной ручкой и с маркой деревце. Таких тысячи, но был один...» Он на мгновение умолк и опять продолжал. «Усадьба сеньора Асведо находится близ Пергамина. Именно в тех местах скитался в конце прошлого века другой известный головорез – Хуан Альманса. После первого своего убийства, совершенного им в 14 лет, он не расставался с таким вот коротким ножом, приносившим ему удачу. Хуан Альманса и Хуан Альмата ненавидели друг друга, ибо люди их путали. Долгое время искали

0: прощальной встречи, но так и не встретились. Хуана Альмансо убила шальная пуля во время каких-то выборов. Другой, мне кажется, умер естественной смертью в больнице Лас-Флорес. Больше ни о чем в тот вечер не говорилось. Мы предались размышлениям. 9 или 10 человек, которых уже нет на свете, видели то, что видели мои глаза. Кинжал в теле по рукоятку и тело под небом. Но в действительности мы видели финал другой, более давней истории. Мане Коуриарте не убивал Дункана. Оружие, не люди. Вот что сражалось. Орудия смерти дремали бок о бок в стеклянном шкафу, пока их не пробудили руки. Нож и кинжал, наверное, пришли в волнение, проснувшись. Поэтому дрогнула рука Уриарте, поэтому дрогнула рука Дункана. Оружие знало, как драться, не в пример его служителям, людям, и лихо дралось той ночью. Нож и кинжал долго искали друг друга по долгим путям провинции и в конце концов встретились, когда их хозяева гаучи уже были прахом. В клинках спала, но не мертвым сном, злоба людская. Вещи живут далее, чем люди. Кто знает, завершилась ли эта история? Кто знает, не будет ли новой встречи? Это был рассказ Хорхе Луиса Борхеса «Встреча».
1: В этой части нашего эфира еще один совсем небольшой рассказ маэстро Теодора Старджона «Музыка» в переводе с английского Валентины Кулагиной-Ярцевой.

больница. Отсюда не выпускают, даже когда звон тарелок и бессмысленная болтовня и жалобы раздражают меня. Они знают, что это раздражает меня. Должны знать. Кругом крахмал, скука и ярко-белый запах смерти. Они знают. Знают, что я ненавижу это. Поэтому каждый вечер повторяется одно и то же. Я могу уйти. Не на самом деле. Не туда, где люди ходят не в серых халатах и не в длинном белье, вызывающем зуд во всем теле. Но я могу выйти во двор, где видно небо, где пахнет рекой, где можно выкурить сигарету. Если плотно закрыть дверь, направиться прямо к забору, осторожно смотреть и осторожно вдыхать воздух, можно забыть о том, что творится внутри здания и внутри меня самого. Я люблю вечера. Зажигаю сигарету и смотрю на небо. Оно покрыто облаками, а между ними просветы. Холодный воздух бодрит меня, а внизу, на реке, длинная золотая лента лежит на воде и тянется к свету на другом берегу. И снова ко мне приходит моя музыка. Потихоньку, потихоньку настраивается. Я горжусь этой музыкой, потому что она моя. Она принадлежит мне, а не больнице, как какое-нибудь белье, от которого чешется тело, или серые халаты. Больница — это старое здание и заборы красного кирпича, и множество санитарок, которые ловко справляются с подкладными суднами. Но ни в ком, ни в чем там нет никакой музыки. Легкая полоса тумана лежит над самой землей. Туда, подальше, где стоят редком мусорные баки, туман не может проникнуть, потому что он очень чистый. Раздается музыка. Она предваряет и сопровождает появление кота. Кот черно-белый, облезлый. Он вылезает на прогалину перед баками и стоит, склонив голову на бок, помахивая хвостом. Он худ, и движение его прекрасно. Затем появляется крыса. Жирный маленький комочек с длинным хвостом, похожий на червя. Крыса выскальзывает из щели между баками, замирает, припадает к земле. Музыка становится напряженнее и громче. Кот готовится к прыжку. Я ощущаю боль и смутно понимаю, что впился ногтями в собственный язык. Моя крыса, мой кот, моя музыка. Кот бросается на крысу. Она взвизгивает и затихает на открытом пространстве, где ей видна собственная кровь. Кот припадает к ее ране и мяучит, и рвет дрожащие тельце. Кровь на крысе, кровь на коте, кровь у меня во рту. Музыка эхом повторяет тему смерти, и я оборачиваюсь, потрясенный и ликующий. Из здания выходит она. Там, в больнице, это мисс Крахмальный Чепчик. А сейчас просто коричневый комочек. Маленький жирный комочек. Я худ, и движения мои прекрасны. Улыбнувшись мне, она направляется куда-то. Я очень доволен. Я иду рядом, поглядывая на ее нежную шейку. Мы вместе входим в полосу тумана. Около мусорных баков она останавливается и смотрит на меня широко раскрытыми глазами.
Кот продолжает есть, с любопытством наблюдая происходящее. Мы продолжаем есть и слушать музыку.

Майк Гилприн. Существо особенное. Вышло так, что Ричард Ходжес влюбился. И не вровню себе, как пристало старшим отпрыском британских аристократов, а в зауряднейшую белошвейку по имени Эмили, в дочь неотесанного конюха и необразованной цветочницы из бедняцких кварталов лондонского Сохо. Влюбиться, однако, Ричарду показалось мало, так что в один прекрасный день он со своей Эмили взял, да и обвенчался. Отца новобрачного, достопочтенного сэра Джона Ходжеса от этой новости едва не хватил удар. А когда выяснилось, что все-таки не хватил, сэр Джон поступил, как и подобает человеку благородному, ведущему свой род, если не от самого короля Артура, то уж точно от одного из рыцарей круглого стола. На следующее же после свадьбы утро сэр Джон на радость младшим потомкам переписал завещание. Старшие же потомки,

0: Томок вместе со своей Белошвейкой погрузился в запряженный четверкой наемный фургон и с наказом впредь не возвращаться отбыл из отчего дома прочь. В дикую глушь и захолустье. Другими словами, в Корнуолл, где в приятном соседстве со старым кладбищем на краю болота пустовало принадлежащее роду Ходжесов поместье под названием Дубки. Ветхое, невзрачное, неухоженное, славы и дохода не приносящее. Об этих событиях я, впрочем, узнал гораздо позже. Ах да, позвольте представиться. Гарри Толстун, гном. Полагаете, у гномов таких имен не бывает? Вы абсолютно правы. Скажу по секрету, не только имен, но и самих гномов не бывает как таковых. Возможно, конечно, когда-то и были, да все вышли, а скорее всего мы обычная несуразная выдумка из тех, на которые так гораздо люди. Да-да, я уже понял, что необходимо объяснить, откуда же тогда взялся я. Все крайне обыденно. Я особенный гном, садовый. И не какой-нибудь там современный фаянсовый болванчик из Китая, а ценные изделия из терракоты, изготовленные 1,5 века назад в Тюрингии в мастерской рыжего шваба по имени Филипп Грибель. Ручная, между прочим, работа. Так что мне уже, как вы наверняка догадались, 150 лет, и ничего удивительного. Люди уверяют, что гномы живут долго. А что до имени, так Гарри Толстуном меня назвала Дженни, дочь Ричарда и Эмили Ходжесов, белобрысая и голенастая ягоза, которые меня подарили на 6-й день рождения. «Видишь ли, дорогая», — оправдывался перед женой Ричард, осадив у калитки недовольную жизнью старую клячу, впряженную в скрипучую телегу с соломой. «Детские игрушки нам пока не по карману, а этот...» Ричард разворошил солому и выудил из нее меня. «Достался за бесценок. Старый лорд Честер представился. Поместье пошло с молотка и...» «Боже, какой урод!» Глядя на меня, схватилась за щеки Эмили. «Дорогой, мне кажется, ты совершил большую ошибку. Он испугает нашу малышку».
1: «Это что, пугало?»
0: Подскочила к родителям легкая на помине и ничуть не испугавшаяся малышка.
1: «Ой, какое страшенное! Это мне, да? Мне? Ох, какое чудесное и замечательное пугало!»
0: Что ни говори, люди бывают до изумления, глупые, противоречивы, причем вне всякой зависимости от возраста. Ричард Ходжес откашлялся и торжественно заявил: «Это гном. Он будет охранять сад».
2: «Но у нас же нет сада»,
0: — встряла Эмили, с тоской оглядев заросшее бурьяном пространство между рассохшимся крыльцом и покосившейся оградой.
2: «У нас только пни от дубков».
0: Ричард смутился.
2: «Сад у нас, может, еще будет», — промямлил он. «Мне вот-вот достанется место мастера на оловянных копьях. Мы тогда поднакопим деньжат».
1: «А что он еще умеет?»
0: — оборвала несбыточные родительские мечты Дженни. «Да вроде бы больше ничего».
2: «Если бы я мог говорить, то непременно сообщил бы Ричарду Ходжесу, какой он болван.
0: Садовые гномы умеют приносить счастье», — уверял покупателей рыжий шваб Филипп Грибель. «Такое у них у гномов хобби». Я, правда, не знал, как буду приносить счастье, но Грибелю верил. А кому, спрашивается, верить, как не собственному создателю? «С днем рождения, милая!» — подвел итог Ричард, водрузив меня на постамент в 10 шагах от прохудившейся калитки и приладив мне в руки терракотовую лопату. «Теперь этот гном твой. Как ты его назовешь?» Тогда, без малого 1,5 века назад, я еще не был столь мудр, осторожен и осмотрителен, как сейчас. Поэтому, едва хлопотавшая вокруг меня весь день Дженни наконец улеглась, и в доме задули свечи, я слез с постамента и с энтузиазмом двинулся исследовать свои новые владения. Вскоре энтузиазм заметно усох, потом завял, а затем и вовсе сошел на нет. Ни пруда с кувшинками, ни гиацинтовых грядок, ни розовых кустов, как у покойного лорда Честера, на задворках не оказалось. Не оказалось там даже примитивной беседки об оранжерее, садовом дворике и конюшне в дубках, похоже, и не слыхали. Там, где положено находиться нарядным клумбом, пырей воевал с чертополохом. Вместо пруда красовалась крытая досками выгребная яма, а коновязь заменял щелястый сарай с той самой недовольной жизнью старой клячей, на которой я прибыл. Это было
2: Ужасно! Это было отвратительно! Я угодил в неволю, в тюрьму! Будь садовые гномы способны перемещаться за пределы ограды, я бы немедленно из этих дубков удрал. Пускай даже сгинул бы в соседнем болоте, все лучше, чем приносить тут счастье. Да и как, спрашивается, его приносить в столь каторжных условиях? Едва начало светать, я забрался на постамент и, опершись на рукоять лопаты, принялся размышлять, не отвлекаясь ни на щебетание Дженни, ни на жалобы и сетования ее родителей, людей явно непрактичных, небольшого ума и к жизни неприспособленных. «Садовые гномы — существа обстоятельные», — нахваливал покупателям товар рыжий шваб Филипп Грибель. «Им свойственны хозяйственность, рассудительность и терпение». В размышлениях, как и подобает существу обстоятельному, я провел целую неделю. А когда она, наконец, истекла, со свойственной садовым гномом рассудительностью заключил, что придется хорошо потрудиться. И не кому-нибудь, а именно мне, потому что остальные трудиться были явно не расположены. И не когда-нибудь, а исключительно по ночам. Глупо, скажете вы? Еще как глупо. А все от того, что солнечным светом гномы, тролли, орки и кто там еще есть, благодаря вашим же человеческим суевериям, окаменевают. В моем, правда, случае, отерракочиваются. Трудился я, не покладая лопаты, 30 ночей подряд. «Смотри, дорогой», — однажды обратила мужнее внимание на результаты моих трудов Эмили. «Бурьян, видать, градом побило. Что, если ты вскопаешь землю? Мы тогда сможем купить семена и высадить овощи». Копать землю Ричард Ходжес, как и подобает отпрыску древнего аристократического рода, не умел и не собирался. «Дорогая, мне вот-вот достанется место мастера в копьях», — привычно обнадежил он жену. «И тогда у нас не будет нужды ничего высаживать». «Боюсь, что это вот-вот несколько затянулось», — заметила Эмили. «Ничего, зато мы любим друг друга».
0: Они продолжали любить друг друга, и когда околела недовольная жизнью старая кляча, и когда ветром снесло сарай, и когда обвалился восточный флигель, и даже когда у дома окончательно прохудилась черепичная крыша и отпала нужда таскать ведра из колодца, потому что питьевую воду дождь стал доставлять прямо на стол. Скромные средства, поступающие из столицы от сэра Джона, с каждым годом становились все более скромными, а место мастера в копьях все более вакантным. Раз за разом я погружался в раздумья, и они не приводили ни к чему. До тех пор, пока я не понял, что на этих людей надежды нет. Я не мог принести им счастье, потому что они были счастливы и так. Тогда я бросил ночные труды, надежно установил себя на постаменте и со свойственным садовым гномом терпением стал ждать, когда повзрослеет Дженни.
3: «Дорогой, Дженни стала совсем взрослая», — сказала однажды мужу Эмили. «Нам надо задуматься над тем, как найти ей хорошую пару».
0: «Безусловно», — согласился Ричард. «Это очень важно. Но когда мне достанется место мастера, дело решится. Само собой, Дженни от женихов отбоя не будет». Само собой, дело, разумеется, не решилось. Но с некоторых пор в поместье зачастил остролицый, тощий и похожий на удивленного бурундука молодой человек по имени Уильям.
3: «Я не люблю его»,
0: — заявила родителям ладная белокурая красавица Дженни.
3: «Не люблю. Он скучный, противный. Я никогда за него не выйду».
4: «Уильяма ждет прекрасное будущее», — принялся увещевать дочь Ричард. «Его отец — человек состоятельный и владеет рыбным промыслом в Сент-Ивсе. Уильям — единственный наследник, он мог бы составить тебе отличную партию».
3: «Нет».
0: Уильяма сменил щуплый, растрепанный Стивен. Затем появился благообразный, с прилизанными бакенбардами Роберт. Вслед за ним краснолицый здоровяк Чарльз. Дженни отказала им всем.
2: «Она останется старой девой», — обреченно сказал Ричард. «Ей никто не подходит».
0: Она не осталась старой девой. Знаете почему? И вправду, откуда вам знать?
4: Разумеется, это случилось благодаря мне.
3: «Гарри облез, дорогой», — сказала однажды Эмили. «С него сошла краска. Неудивительно, если стоять день-деньской под дождем. Давай ты его подкрасишь».
4: С малярной кистью Ричард обращался так же умело, как с лопатой.
3: «Лучше мы его выбросим», — предложил он. «Гарри отстоял тут свое. Охранять сад ему нужды нет, потому что у нас нет сада, а больше он ни на что не пригоден. Решено, избавимся от него».
1: «Ни за что»,
3: — решительно заявила Дженни.
1: «Гарри Толстун — мой подарок. Он останется у нас, а маляра я найду».
4: Неделю спустя у нас появился Монтегю, долговязый, длинноволосый, скуластый.
3: «Это что, маляр?» — подозрительно осведомился Ричард.
4: «У него нерабочие руки».
1: «Монти не вполне маляр. Он художник»,
3: — объяснила Дженни.
4: «Не слишком достойное занятие для мужчины», — неодобрительно заметил Ричард. «То ли дело, например, горный мастер. Мне не нравится этот молодчик. Пускай заканчивает поскорее с Гарри и уходит».
3: Монтегю закончил со мной тем же вечером, и я вновь засиял радужными красками. Тогда Монтегю поклонился и ушел. Но той же ночью вернулся.
1: «Мне кажется, на нас кто-то смотрит, милый», — прошептала из зарослей бурьяна Дженни.
3: «Не иначе это твой гном», — хохотнул Монтегю. «Пускай смотрит. Ему можно, ведь нашей любовью мы, по сути, обязаны ему».
4: Тогда я преодолел свойственную садовым гномам деликатность и стал смотреть. Клянусь, было на что. Я смотрел на это всю ночь и гордился тем, что впервые принес людям счастье, а приносить его, если вы вдруг подзабыли, — мое хобби. Недолгим оно оказалось, счастье Монтегю и Дженни. Месяца не прошло после помолвки, а по проселочной дороге, что стелилась по краю болота и огибала старое кладбище, уже мчался конный.
5: «Война!»
4: — крикнул он на скаку.
5: «Война с Германией!»
4: С этой войны Монтегю не вернулся. От него остался набор красок, кисть и полакра, расчищенная от бурьяна земли, которую он так и не успел вскопать. Но еще от него у Дженни остался Роджер. На 6-й день рождения Роджер получил от Дженни подарок. Меня.
1: «Гарри Толстун теперь твой гном, малыш», — сказала Дженни. «Береги его. Ведь в том, что ты появился на свет, немало его заслуги».
6: «А что он умеет делать?» — нахмурился Роджер.
1: «Он умеет охранять сад. Правда, у нас его нет. Вместо сада у нас нет дубков».
6: «У нас будет сад»,
4: — твердо заявил крепкий, смуглый и круглолицый Роджер. 12 лет от роду он впервые взял в руки лопату с киркой. За ними молоток и гвозди, потом кисть. К 13 он выкорчевал пни и сменил у дома крыльцо, к 14 законопатил стены и перестелил крышу. 15-й день рождения Роджер встречал в садовой беседке. Она была, конечно, не чета той, в которой считал мух старый лорд Честер, но, как по мне, лучше этой беседки на свете не было и быть не могло. От выкрашенного в светлый беж дома к ней вела тропинка, по правую руку от которой цвели тюльпаны, а по левую набирали силу яблоневые саженцы. Я теперь слезал с постамента и спешил на задворке охранять сад каждую ночь. И хотя охранять его было особо не от кого, я чувствовал себя важной персоной при деле. И знаете, мне, пожалуй, такая слабость была вполне простительна, ведь я гном не какой-нибудь там придуманный, а самый настоящий, садовый. Когда Роджеру сравнялось 17, в Лондоне приказал долго жить старый лорд Джон. Как и подобает человеку немыслимо благородных корней, за последние годы он с десяток раз переписал завещание, и нам кое-что досталось. Не бог весть, конечно, но по меркам корнуольского захолустья сумма весьма значительная.
5: «На эти деньги мальчик сможет поехать в Лондон учиться», — рассуждал Ричард. «На законника или, может быть, на врача? И то, и другое — уважаемые, благородные занятия. У мальчика золотые руки? Согласен, но не пристало потомку нашего рода трудиться каким-нибудь плотником или маляром.
1: «Прекрасная мысль, дорогой»,
3: — одобряла осознавшая себя на старости лет аристократкой Эмили.
1: «Мальчик займет подобающее нашей семье положение в обществе».
5: «Что ни говори, люди, в отличие от нас, гномов, редкостные снобы».
3: В Лондон Роджер не поехал. Он вообще никуда не поехал, а к 18 пошел в шахту забойщиком.
5: Через 2 года директор оловодобывающей компании произвел его в мастера. «Так и должно было случиться», — гордо заявлял кардинально поменявший взгляды на будущее внука Ричард. «Я всегда говорил, что кому-нибудь из нашего рода вот-вот достанется место горного мастера. Теперь мы можем вплотную заняться домом».
3: Ричард и в самом деле занялся домом вплотную, беспощадно терзая советами и распоряжениями дюжину нанятых Роджером каменщиков, плотников, стекольщиков, кровельщиков и маляров. Вопреки усердию главы семейства, за 2 года дубки преобразились.
5: Место деревянного ветерана занял 2-этажный каменный особняк. Кирпичная в человеческий рост ограда сменила покосившуюся дощатую. Водопровод с канализацией вытеснили колодец и выгребную яму. Бесследно сгинул щелястый сарай, а на его месте возник металлический гараж, приютивший жуткое страшилище, кашляющее, фыркающее и смердящее парами бензина. Но главное — на задворках расцвел сад. Настоящий, с яблонями, цветочными клумбами и оранжереей.
3: «Ну что, Гарри, старина?» — взвалил меня на плечо и потащил к новому месту обитания Роджер.
5: «Теперь тебе есть что охранять, не правда ли?»
3: Роджер водрузил меня на постамент рядом с беседкой и придирчиво осмотрел.
5: «Приглядывай тут, чтобы птицы не склевали яблоки».
3: Я мог бы сказать, что приглядывать за птицами всего лишь одна из моих обязанностей, а хобби у меня совсем другое. Но я решил воздержаться от слов. И потому что не умел издавать звуки, и от того, что Роджер мне бы все равно не поверил. И совершенно напрасно, поскольку не прошло и пары лет, как я принес ему счастье. Счастье Роджера звали Лиззи. Ее родители владели гончарной мастерской в Бодмине. В мастерской изготавливали и чинили настенные украшения, декоративную посуду и прочие малопригодные для человеческой жизни хлам. Туда-то меня Роджер в один прекрасный день и привез.
1: «Это Гарри Толстун, гном», —
3: сообщил он стройной, черноволосой и черноглазой девушке, вышедшей из мастерской нас встречать.
1: «С Гарри случилась беда. Взгляните, он повредил левую ногу». «Мне кажется...»
3: Осторожно заметила девушка.
1: «Этот гном отслужил свое. Вы могли бы заказать у нас набор современных статуэток, мы...»
5: «Гарри не статуэтка», — прервал Роджер.
1: «Дед подарил его моей маме. Мама передала мне.
3: Так случилось, что мои родители познакомились благодаря этому гному. Он, можно считать, существо особенное».
5: «Садовые гномы — существа особенные», — уламывал покупателей рыжий шваб Филипп Грибель. «У них есть хобби — дарить людям счастье. В вопросах счастья они вообще знатоки. Иногда...» Грибель делал при этих словах многозначительную паузу. «У гномов даже открывается дар предвидения».
3: Не иначе, как этот самый дар прорезался у меня, когда однажды ночью я гонял оккупировавших яблонь ворон и, промахнувшись по самой наглой, саданул себе по ноге лопатой. Воистину, мне было чем гордиться.
1: «Романтичная история»,
3: — улыбнулась Роджеру черноволосая девушка.
1: «Разумеется, мы этого гнома починим. Надо полагать, вскоре он достанется вашим детям. Меня, кстати, зовут Элизабет. Для друзей Лиззи».
3: Через год Лиззи родила Роджеру Кристофера. В тот самый день, когда новорожденный появился на свет, Роджер купил долю в оловодобывающей компании и из мастера превратился в совладельца. Еще через год Лиззи родила Сюзанну, а потом началась война.
7: Новая война со старым врагом, с Германией.
8: «Гарри Толстун, — сказал, собираясь на войну Роджер, — теперь ваш гном, дети. Берегите его.
7: В том, что вы есть, немало его заслуги». В отличие от Монтегю, Роджер Ходжес с войны вернулся. Его привезли на черной машине с высокой крышей. Она затормозила у ограды, и рослый человек в зеленом с непокрытой головой зашагал от ворот к крыльцу. Роджера положили под крест. Он в 300 ярдов от дома и в 50 от проселка, бегущего вдоль старого кладбища на краю осушенного болота. По соседству под землю легли Ричард и Эмили Ходжес. Ну а для меня мало что изменилось, ведь гномы живут долго. Я по-прежнему стоял себе на постаменте посреди сада, воевал с воронами и следил, чтобы дети не вытоптали клумбы. И еще ждал того дня, когда смогу принести им счастье, потому что мое хобби — приносить его в дом.

0: «Мама, мне кое-что не нравится», — обратился однажды к Лиззи 22-летний Кристофер. «Не понимаю, почему мы живем вместе под названием Дубки? Тем более, что никаких дубков в округе нет».
1: «Бабушка Дженни говорила, что когда-то они здесь были»,
0: — неуверенно ответила Лиззи.
2: «И что же?» — загорячился Кристофер. «Это, по-твоему, уважительная причина? Представь, какой-нибудь девушке придет в голову спросить, откуда я. Мне ответить, что дубок из дубков? Она же меня засмеет».
1: «В самом деле? И как ее зовут, эту какую-нибудь?»
0: — проявила смекалку Лиззи. Смуглый в отца Кристофер покраснел.
1: «Маргарет. Мы с ней вместе учились в Кембридже, но потом Мэгги поняла, что горное дело не для нее, и вернулась в Корнуолл. Она чудесная девушка, замечательная. Вот увидишь, я пригласил ее к нам в гости на завтра».
0: В этот миг дар предвидения вновь посетил меня. Я вдруг понял, что ничего хорошего от визита этой Мэгги ждать не приходится. Хотя бы потому, что я не имел к нему ни малейшего отношения. Она оказалась длинноногой, грудастой и ослепительно рыжей. Она хохотала так, что с яблоневых ветвей в ужасе взлетали вороны. А еще она мечтала о карьере киноактрисы и уверяла, что Рита Хейворт и Одри Хепберн в подметки ей не годятся.
3: «Все дело в деньгах»,
0: — жаловалась в садовой беседке Мэгги, смущенно кивающему Кристоферу.
3: «Чтобы пробиться, нужны большие деньги. А где их, спрашивается, скромной провинциальной девушке взять?»
1: «У нас есть средства», — пробормотал в ответ Кристофер. «Мы с сестрой унаследовали от отца долю в горнодобывающей компании. Компания приносит стабильный доход, хотя делами сейчас и занимается наемный управляющий. Но через год я закончу Кембридж и займусь ими сам».
0: Мэгги закинула ногу на ногу, закурила тонкую дамскую сигарету и сказала небрежно:
3: «Ты потрясающий мямля, Крис. Ты ведь хочешь со мной переспать?»
0: Кристофер зарделся.
1: «Я бы, в общем-то...»
0: — пролепетал он.
1: «Ну, как бы...
3: Если ты не против...»
1: «Я против. Но ты взрослый мальчик и знаешь, что для этого нужно. В общем, если ты надумаешь сделать мне предложение, я отвечу «да». Только поторопись. Корнуэлл — изрядная глушь, но и здесь найдутся мужчины со средствами, знающие толк в красивых и талантливых девушках».
0: Она щелчком отправила сигаретный окурок в клумбу с тюльпанами, поднялась и решительно зашагала прочь. Ошеломленный Кристофер долго смотрел ей вслед. Если бы я умел говорить, то наверняка прочитал бы ему отповедь, и не одну. Увы, я не был на это способен. Вместо меня отповеди читали Дженни, Лиззи и Сюзанна. Они не преуспели. Полгода спустя, переименованных в Маргариту Дубках, появилась новая хозяйка. Кинозвезды из нее не вышло, если только не считать звездными 2-3 эпизода в массовке. Зато из нее вышла первоклассная транжира и стерва. 2 долгих года Мэгги усердно скупала наряды и украшения, затевала семейные склоки, закатывала истерики и путалась с проезжими камевояжерами. На 3-й год мое хваленое, свойственное садовым гномам терпение от этих непотребств иссякло. Однажды, когда Мэгги возвращалась домой за полночь после свидания с очередным поклонником, я метнул ей вдогонку лопату и не промазал.
3: «Этот твой богомерзкий урод!»
0: наутро кричала на Кристофера Мэгги.
3: «Я знаю, это он меня подстерег. Да чего же мы дожили? Глиняные твари охотятся на собственную хозяйку».
0: Кристофер мог бы возразить, что Мэгги мне не хозяйка. Но он был робким и любил ее, а потому возразить не посмел.
1: «Дорогая, ну что ты такое говоришь?» —
0: привычно мямлил Кристофер.
1: «Успокойся, пожалуйста. У Гарри Толстуна и в мыслях не было тебе навредить. Тем более, что у него и мыслей-то никаких нет и быть не может. Взгляни. Вон он, Гарри, стоит, где всегда. Охраняет сад. Видимо, с дерева попросту упала ветка. Небольшой ушиб, это совсем не страшно».
3: «Ушиб?»
0: — негодовала Мэгги.
3: «Да у меня теперь на черепе останется шишка. Значит так, или ты немедленно избавляешься от этого урода, или ноги моей здесь больше не будет».
0: От меня избавились. Я больше не мог приносить людям счастье, потому что стоял в пыльном углу на чердаке. В соседстве с оставшейся от издохшей клячи сбруей и грудой вышедших из моды и отправленных Мэгги в отставку жакетов, блузок и платьев. Я стоял и стоял в углу, день за днем, месяц за месяцем, год за годом, лишь изредка слезая с постамента, чтобы размять терракотовые ноги и поглазеть в чердачное окно. Оно было круглым, изнутри затянутым паутиной, а снаружи замаранным следами вороньей жизнедеятельности. Мне было немного стыдно, так будто я подглядывал в замочную скважину. И тем не менее я в это окно глазел. И потому что прикипел душой к поместью Маргариты и его обитателям, и потому что все еще надеялся когда-нибудь принести им счастье. Хотя и не шибко верил, что мне это удастся. Я видел, как несли на кладбище старую Дженни. Видел, как запойно пьет Кристофер, заметно сдавший и опустившийся после того, как от него сбежала рыжая стерва Мэгги. Видел, как год за годом стареет так и не вышедшая замуж Сюзанна, и горевал от того, что в саду не бегают больше дети. Так продолжалось до тех пор, пока однажды утром старая Лиззи не обнаружила у ворот в каменной ограде перетянутый голубой лентой сверток. Звуки, которые издавало замотанное в него существо, были настолько пронзительны, что, пробившись через чердачное окно, заставили меня спрыгнуть с постамента, сорвать паутину и приникнуть к стеклу. Так у нас появился Бенедикт. Хотя, что подкидыши зовут именно Бенедикт, я узнал лишь, когда ему сравнялось 6 лет, и у ворот затормозил крытый тентом фургон. Я смотрел, как из фургона одну за другой извлекают громоздкие коробки, как их распаковывают, и мне было скверно на душе. Так скверно, как только может быть на душе у отслужившей свое вещи, покрытые сколами и трещинами, с выцветшей и облупившейся краской. Из коробок извлекли гномов. Садовых гномов 6 штук. Это были нелепые и несуразные безделки в красных колпаках с умильными гримасами, застывшими на глуповатых физиономиях. Я не стал смотреть, как этих 6 несли в сад. Я забрался на постамент и попытался забыться, чтобы хоть как-нибудь унять невесть откуда взявшуюся мучительную боль в терракотовом нутре. Я стоял на постаменте, глушил в себе эту боль и думал, что, наверное, так умирают гномы. А потом чердачная дверь вдруг отворилась, и я пришел в себя.
4: «У нас есть еще один гном, Бенни, сынок», — сказала протиснувшаяся в дверь Сюзанна вихрастому и веснушчатому мальчугану. 40 лет назад нам с Кристофером его подарил твой дед, собираясь на войну. Этого гнома зовут Гарри Толстун. Вот, взгляни».
5: «Он совсем старый», — растерянно проговорил мальчуган.
4: «И совсем не похож на тех других. Мне кажется даже...» «Что кажется, сынок?»
0: Бенни пригладил вихры и сказал решительно:
4: «Мне кажется, он особенный. Давай отнесем Гарри в сад, мама. Пускай он командует остальными».
0: Так я снова занял свое место рядом с беседкой под яблонями. Правда, командовать мне оказалось неким. 6 новых гномов были попросту сошедшими с конвейера декоративными украшениями, заурядными и бездушными изделиями Made in China. Поэтому я вновь в одиночку охранял сад, поправлял по ночам клумбы, воевал с воронами и ждал, когда настанет час принести людям счастье.

0: Когда Бенедикту исполнилось 22, олово-добывающая компания прогорела.
1: «Нам не выплыть, мама»,
0: — понуро сказал Бенедикт Сюзанне. «До банкротства остался месяц-другой, и Маргариту придется продать, чтобы покрыть долги». К нам снова, как было когда-то при Мэгги, зачастили камевые жоры, правда, теперь они назывались агентами по купле-продаже недвижимости. Агенты приводили с собой покупателей, которые дотошно осматривали дом, а потом праздно шатались по саду, жалуясь на инфляцию и дороговизну. В результате покупатели убирались восвоясь ни с чем, а обитатели Маргариты с каждым днем становились все более мрачными и унылыми. Так продолжалось до тех пор, пока у нас не появился старичок-нотариус из Труро в потертом на локтях старомодном сюртуке, пенсне и свидавшей виды тростью.
2: «Позвольте, а это что?»
0: — осведомился нотариус, постучав тростью по моему постаменту.
3: «Садовый гном», — пожал плечами Бенедикт. «Мы зовем его Гарри Толстун. Гномов у нас 7, Гарри из них самый старый».
0: Старичок протер пенсне.
2: «Я видел остальных», — осторожно проговорил он. «Но меня интересует именно этот. Насколько он старый?»
3: «Не знаю точно. Это важно?»
0: Нотариус снял с носа пенсне, пристально посмотрел на Бенедикта снизу вверх и сказал:
2: «Может статься, вы даже не представляете, насколько...»

0: Я стою на постаменте в Бодминском краеведческом музее под стеклом. Графство Корнуэлл выкупило меня за 1 000 000 фунтов стерлингов. Ровно за ту сумму, которую Бенедикт просил с покупателей из-за поместья. Я оказался уникальным антикварным изделием, единственным сохранившимся из первой пробной партии садовых гномов, изготовленных в мастерской рыжего шваба Филиппа Грибеля. Другими словами, самым старым и самым ценным из всех садовых гномов на Земле. Мне 150 лет. Я мудр, осторожен и осмотрителен, как и свойственно лучшему представителю моего народа. Мне есть чем гордиться, хотя и немного грустно от того, что я уже не садовый гном, а музейный, а значит, счастья в дом больше не принесу. Да и как, спрашивается, его приносить, стоя под стеклом? Меня отреставрировала светловолосая миниатюрная девушка по имени Кэтрин. Она часто беседует со мной, хотя и знает, что я не умею издавать звуки. Я думаю, она единственная из всех догадывается, что у меня есть душа. А возможно, догадывается, что кроме души есть и хобби. Когда моему музейному существованию исполнилось 6 лет, Бенедикт пришел навестить меня. Он долго молча стоял передо мной, затем провел ладонью по стеклу.
1: «Спасибо, Гарри», — тихо сказал он. «Знаешь, нам тебя не хватает».
2: «Вам нравится этот гном?»
0: — услышал я голос Кэтрин.
2: «Хотите, я расскажу вам его историю?»
0: Бенедикт обернулся. «Я знаю его историю. Этот гном раньше принадлежал мне, но я подумал...» Он замолчал. Они с Кэтрин стояли и глядели друг на друга, а я смотрел на них и думал, что вдруг...
1: Что вдруг мне удастся еще один раз.
2: «Что вы подумали?» —
0: разомкнула, наконец, губы Кэтрин.
2: «Я...»
0: — замялся Бенедикт.
2: «Я подумал, что хотел бы выслушать историю Гарри от вас. Может быть, вы согласитесь рассказать мне ее сегодня вечером?»

Далее вас ждет рассказ Алексея Калугина «Кактус». Нас часто называют мусорщиками. Почему? Нам приходится разбирать обломки, но к уборке мусора наша работа не имеет отношения. Похоронная команда тоже звучит не лучшим образом. Да и не занимаемся мы похоронами. Как-то раз в доке пересадочной станции «Гибсон-11» один из рабочих, кивнув в нашу сторону, произнес негромко: «Падальщики». Это уж было совсем гнусно. Колька Жданов, второй пилот «Пеликана», развернулся в сторону трепача с таким видом, что я подумал: «Сейчас точно убьет». Рабочий, видно, тоже понял, к чему дело идет, и от греха подальше юркнул в узкую щель между штабелями пустых поддонов. Я долго не мог понять, почему к нам так относятся. Разве мы занимаемся чем-то предосудительным или непристойным? Не нам, так кому-то другому все равно пришлось бы выполнять эту работу. «Нас не любят, потому что принимают завистников беды», — объяснил мне капитан «Пеликана» Свенсон. «Хотя на самом-то деле это мы идем за бедой, а не она за нами». Он усмехнулся и согнутым пальцем почесал свой длинный нос, похожий на клюв странной птицы. «Когда я принял «Пеликан» под свое командование, мне первое время тоже было не по себе. Спроси любого из экипажа, тебе каждый скажет, что первые полгода хотел сбежать, а потом ничего, сработались». Официально наша команда именуется «Служба ликвидации последствий аварии в космическом пространстве и противоправных действий, направленных на уничтожение жизни». Здорово, да? Впечатляет? Какие уж тут нафиг могильщики. Добавьте к этому то, что помимо «Пеликана» в команду входят еще 6 кораблей, и действуем мы под эгидой Межсекторного Красного Креста. Отсюда интернациональный состав команды. Я сам, к примеру, из 11-го сектора Шенгенского союза, капитан Свенсон из сектора Объединенных Северных Королевств, а Колька Жданов, понятное дело, из русского сектора. Рядом Коля со Старой Одессы. А Старая Одесса — это ведь не просто планета, превращенная в гигантский космический корабль. Это особая система ценностей, я бы даже сказал, своеобразная философия жизни. Впрочем, если вы никогда не были на Старой Одессе, все равно ничего не поймете. Да и речь у нас сейчас не о том. Занимается наша служба именно тем, что следует из ее названия. Мы убираем то, что остается после техногенных катастроф в космосе. Но не обломки звездолетов, а тела погибших. В конце концов, мы ведь цивилизованные люди, а потому должны хоронить своих мертвецов, а не оставлять их в вечной пустоте, холоде и мраке. Трудно, да почти невозможно себе представить, что 2 рейсовых звездолета могут столкнуться до входа в гиперспейс или после выхода в нормальное пространство. Хотя ветераны службы рассказывают, что подобный случай имел место неподалеку от пересадочной станции ДИК-25. Правда, было это в незапамятные времена, когда ХД-двигатели еще давали сбои. Нынче рейсовые звездолеты оборудованы настолько действенной системой безопасности и эффективными спасательными средствами, что даже в случае совершенно фантастического, немыслимого в реальных условиях течения обстоятельств, в результате которого корабль развалится на куски, все обойдется без жертв. Неприятности случаются с небольшими кораблями, принадлежащими маленьким закрытым колониям. Чаще всего в них объединяются последователи какой-нибудь экзотической религии, либо старательским компаниям, занимающимся разведкой и добычей полезных ископаемых на астероидах и нетерраформированных планетах. И те, и другие не считают нужным передавать информацию о своих перемещениях в межсекторную навигационную службу, поэтому спасатели, как правило, прибывают на место аварии слишком поздно. И тогда за работу беремся мы. Почему именно мы, то есть Межсекторный Красный Крест? Потому что другие не желают этим заниматься. Колониям и фирмам, теряющим корабли, проще забыть о них, чем привлекать внимание к случившемуся. И имидж — вот что беспокоит их в первую очередь. Ликвидаторы — так мы называем себя сами. Порой мы находим живых. Чаще всего люди спасаются в чудом оставшихся неразгерметизированными отсеках. Бывали случаи, в неисправных челноках или посадочных ботах находили техников, выполнявших ремонтные работы в момент катастрофы. Как-то раз, прибыв на место аварии спустя 4 суток, ликвидаторы обнаружили всех 10 членов команды погибшего сухогруза в спасательных пузырях. Воздуха в оболочке спасательного пузыря примерно на 32 часа, но, к всеобщему удивлению, один из членов экипажа все еще был жив. А
Оказалось, это корабельный врач, у которого бог уж знает по какой причине в кармане куртки лежали упаковка мышечного релаксанта и пневмошприц. Зная, что иначе долго не протянуть, доктор вогнал себе лошадиную дозу релаксанта и впал в кому, в результате чего потребление организмом кислорода резко сократилось. Ну и совсем уж курьезный случай. Один корабельный кок выжил, успев запрыгнуть в герметично закрывающийся пищевой контейнер, из которого только-только выгрузил заготовку для овощного рагу. Если вам удастся разговорить кого-то из команды ликвидаторов, он расскажет вам кучу самых невероятных историй. После чего вам останется только гадать, что из рассказанного правда, что несколько приукрашенная действительность, а что профессиональный фольклор. Но как бы анекдотично не звучали подобные истории, попытайтесь себе представить состояние выживших в катастрофах людей, которых находят не спасатели, а ликвидаторы. Похоронная команда. Каждый из них успел уже не один раз проститься с жизнью, и то, что они все же остались живы, вовсе не делает их самыми счастливыми из людей. По крайней мере, в первые часы, когда они еще не до конца осознают, что на этот раз смерть только помахала им ручкой. Поэтому каждому из них, помимо врачебной, требуется еще и психологическая помощь. А посттравматическая психология – это моя специальность. Жадность и беспринципность одних ставят других на грань жизни и смерти, которая по-иному называется безумием. Еще война – этот апофеоз человеческой низости, подлости и бездушия. Как-то мне попалась любопытная книжка о старых...

0: чтобы организовать новую колонию, в которой они будут воплощать в жизнь свои самые фантастические мечты. Пессимисты саркастически посмеивались, будучи уверены, что природа всех конфликтов заложена в самой природе человека, который, по сути, является загнанным в рамки цивилизации зверем, и вся его цивилизованность сводится к следующему. Притесняя другого, человек делает это не просто по праву сильного, что было бы вполне приемлемым в звериной стае, а придумывает достойное оправдание своим действиям, мотивируя это заботой об общем благе. Они и по сей день все еще спорят. А люди продолжают воевать. Трупы приходится убирать нам, ликвидаторам. Причины мелких стычек между секторами или локальных конфликтов внутри ООН их самые разные. От неуплаты государственного долга до неуважительных высказываний в адрес официальных лиц, от религиозных противоречий до проигрыша в чемпионате по орбитальному футболу. В конечном счете все вопросы улаживаются за столом переговоров, но прежде непременно нужно выяснить, кто круче, надавав друг другу по сусалам. Подобные инциденты, случавшиеся время от времени, стали казаться детскими забавами после того, как появились сайтены.
1: Модель для сборки. On Energy.

явились не из глубин космоса. Их родиной была четвертая планета системы Байсар, терраформированная более полувека назад. В свое время на Байсаре-4 обосновались последователи религиозно-мистического культа, проповедовавшие необходимость использования всех новейших технологических разработок для совершенствования человеческой природы, что в конечном итоге должно было привести к выявлению его божественной сути. Ну или что-то в этом роде. Не желая знаться ни с кем, кто не разделял их взглядов, сайтены укрылись от всего мира под информационным колпаком. Долгое время о них ничего не было известно. Сайтены не вступали в межсекторные организации, не участвовали ни в каких международных проектах и, что было уж совсем странно, не выставляли свою команду на чемпионат по орбитальному футболу. Когда же они вновь явили себя миру, тот озадаченно почесал в затылке. Использование в медицине искусственных органов и мышечных имплантантов давно уже стало обычным делом. Но никому прежде не приходило в голову модифицировать здоровое тело. Сайтены, по сути, превратили себя в киборгов, в полуживых или, наоборот, полумертвых существ. При этом они демонстративно выставляли на показ свое механическое уродство. Сайтены не желали, чтобы их принимали за людей. Вся их нехитрая философия сводилась к тому, что поскольку биологическая эволюция зашла в тупик, сей вывод был сделан на основании того, что после выхода человека в космос его анатомия и физиология не претерпели никаких изменений, пора включать в нее техногенный фактор. Ну а себя, как народ богоизбранный, они назначили на должность контролеров, определяющих, как будет выглядеть и что собой представлять человек новой формации. Судя по тому, как выглядели сами сайтены, ничего хорошего ожидать не приходилось. Впрочем, ничего плохого поначалу от них тоже не ждали. Люди привыкли терпимо относиться к тем, кто считает себя иными. Но хочется сайтенам полагать себя венцом творения, пусть их. Так думали люди. Что думали сайтены, никто не знал, однако они сразу же принялись за дело. Купив у туркменского ханства 20 списанных в утиль боевых кораблей, сайтены отремонтировали их, модернизировали, установили современное оружие и почти без боя захватили расположенную неподалеку от них систему Доро с 3 планетами, принадлежавшими 5-му Рейху. Рейхсканцлер выступил с обличающей сайтенов речью на очередном заседании Международного совета планетарных союзов. МСПС принял осуждающую резолюцию. А сайтены, как газонокосилка по лужайке, прошлись по туркменскому ханству, уничтожив в битве при Галахаре боевой ханский флот, который, кстати, вдвое превосходил сайтенский. Другие сектора Восточного альянса, куда входило и туркменское ханство, предпочли не вмешиваться. Полгода ушло у сайтенов на восстановление кораблей и техники. Одновременно они пополняли ряды боевых юнитов за счет бывших подданных туркменбаши. Новая война, развязанная сайтенами, получила название «Войны Тринити». В ней против сайтенов выступил весь Восточный Альянс, Османский картель и Союз неприсоединившихся секторов. Спустя месяц после начала боевых действий, потеряв 2 из 12 подконтрольных секторов и половину боевого флота, Османский картель вышел из войны. Полученная от османов контрибуция позволила сайтенам удвоить численность

0: боевого флота. После того, как пал Восточный Альянс, сайтены принялись за планомерную зачистку неприсоединившихся секторов. Тут уж международная общественность всполошилась всерьез. Но момент, когда расползание сайтенов по галактике можно было подавить в зародыше, был упущен. Военная мощь империи позволяла ей диктовать свои условия. Не всем, но многим. Те же державы, что имели реальную возможность бросить сайтенам вызов, не торопились этого делать. У всех имелись на то свои причины, сумма которых именовалась большой политикой. Проще говоря, никто не хотел ввязываться в драку, когда ему самому ничего не угрожало. Я до сих пор не могу понять, почему Международный совет повел себя столь беспечно перед лицом вполне очевидной сайтенской угрозы. Во всех секторах, на любой из тысяч терраформированных планет, на улицах, на работе и дома, люди только и говорили, что о сайтенах, и все без исключения сходились во мнении, что если не изничтожить эту новоявленную космическую саранчу, то она заполонит собой всю Вселенную. И что тогда? На последний вопрос ответа никто не знал. Должно быть именно потому, что он был последним. Как бы там ни было, явление сайтенов с их имперскими амбициями значительно прибавило работы ликвидаторам. Имея, если не самый современный, то самый большой по численности флот боевых кораблей, сайтены придерживались очень простой и эффективной стратегии. Разбив флот противника и захватив орбитальные станции, они только в исключительных случаях высаживали десант на планету. Их интересовали крупные производства тяжелой промышленности, которые без особого труда и больших затрат можно было перевести на военные рельсы, и атмосферные доки, чтобы ремонтировать и переоснащать корабли. Разумные же люди давно уже выносили подобные производственные мощности за пределы обитаемых планет, дабы не портить экологию. Когда я впервые ступил на борт «Пеликана», меня никто не встретил. То есть вообще никто. Корабль стоял в доке пересадочной станции «Эко-5», и команда, надо полагать, отдыхала. Но ведь должен был остаться на корабле хотя бы один вахтенный. Для начала я деликатно покашлял, затем громко позвал вахтенного. Не получив ответа, я включил внутренний коммуникатор и нажал кнопку общего вызова. Вообще-то гостю не полагалось так себя вести, но в кармане у меня лежал мемори-чип с утвержденным назначением на «Пеликан», так что я был не совсем уж чужой. Вновь не получив ответа, я досадливо прикусил губу и медленно двинулся вглубь корабля, благо все двери были гостеприимно распахнуты. Так никого и не встретив, я добрался до мостика. В капитанском кресле сидел здоровяк под 2 метра ростом с широченными плечами и мускулатурой, наводящей на мысли о стероидах. Из одежды на нем были только майка и трусы камуфляжной расцветки. На правом предплечье — голографическая татуировка с кельтским крестом на развивающемся флаге. Позднее я узнал, что это эмблема нерожденных, особого штурмового батальона русского сектора. Звали здоровяка Колей Ждановым. Он настаивал на том, чтобы все называли его именно Колей. По причине никому неведомой он терпеть не мог имени Николай. На «Пеликане» он выполнял обязанности второго пилота. Коля сидел, закинув ногу на ногу и время от времени, почесывая босую пятку, увлеченно читал большой том в твердом переплете. Поскольку здоровяк не обращал на меня внимания, я деликатно постучал по переборке. Не отрывая взгляда от книги, Коля махнул рукой.
1: «Проходи!»
0: Я приблизился к капитанскому креслу и достал из кармана мемори-чип со своим назначением. «Господин капитан!»
1: «Не-не-не!» – протестующе замахал рукой Коля. «Я не капитан!»
0: Он захлопнул книжку, положил ее на выдвижную панель пульта управления и посмотрел на меня. Глаза у Коли были васильково-голубыми, а взгляд по-детски добрым. Я машинально глянул на обложку книги. К моему удивлению, это оказался не судовой устав и не каталог нового вооружения, а Гомер. «А где капитан?»
1: «Понятия не имею», — пожал плечами Коля. «Зафиг он тебе».
0: «У меня назначение», — я показал мемори-чип. «Я ваш новый психолог».
1: «Ну давай», —
0: протянул раскрытую ладонь Коля. В этот момент у меня вдруг зародилось сомнение. Кто этот полуголый здоровяк, сидящий в капитанском кресле? Все двери и переборки корабля открыты, значит, на мостик мог пройти любой. «А вы кто?» — осторожно поинтересовался я.
1: «Вахтенный», — усмехнулся Коля. «Когда нет капитана, выполняю его обязанности. А как зовут?»
0: «Грегори». Я положил мемори-чип на протянутую ладонь.
1: «А меня Коля».
0: Здоровяк выдвинул из-под консоли небольшой ящичек, вроде комодного, и даже не взглянув, кинул в него мемори-чип с моим назначением.
1: «Добро пожаловать на «Пеликан», Грегори. Твоя каюта 18-я. Вот так я стал членом экипажа «Пеликана». Позже я, конечно, был представлен капитану Свенсону и остальным членам команды, но главным человеком на корабле для меня так и остался второй пилот Жданов. Коля был почти на 10 лет старше меня, а его жизненный опыт так и вовсе не шел ни в какое сравнение с тем, что успел повидать недавний выпускник, поэтому сложившиеся между нами отношения нельзя было назвать в полной мере дружескими. Скорее, я искал в Коле наставника, а он почему-то решил мне покровительствовать. Может быть, потому что я всегда имел при себе Гомера, только не в бумажной, а в электронной версии. Первый и, пожалуй, самый главный урок Коля преподал мне, прежде чем «Пеликан» покинул «Эко-5». Сдав вахту, Жданов пригласил меня прогуляться по станции. Мы заглянули в кафе, где, по заверениям Жданова, изумительно готовили крылышки по-мексикански. Крылышки в самом деле оказались отменными, сочными и острыми, поэтому следом за первой мы заказали вторую порцию, за которую я признался Коле, что прежде мне не приходилось иметь дело с мертвецами, я даже не видел их вблизи, а потому испытываю понятные сомнения по поводу работы в команде. «Не тушуйся, мертвецы не твоя забота. Ты ж психолог, тебе живые достанутся». Коля кинул обглоданную косточку в пустую тарелку. «Хотя, честно говоря, я бы предпочел мертвецов». Столь неожиданное заявление второго пилота повергло меня в недоумение. Когда меня приглашали на работу, то подробно описали круг обязанностей, и, признаться, я не увидел в том никаких факторов риска или подводных камней. Напротив, мне казалось, что, полетав год-другой на «Пеликане», я получу хороший опыт и подберу материал для диссертации. Ремиссия пациентов с пограничными состояниями психики была темой моей дипломной работы, получившей хорошие отзывы, и я собирался переработать ее в диссертацию. Взглянув на меня, Коля улыбнулся. «Да не тревожься, это я так. Просто к слову пришлось». «Ничего себе к слову». Я начал быстро сопоставлять известные мне факты.
2: «А что случилось с психологом, летавшим с вами прежде?»
1: «Ничего». Коля покачал головой и глотнул пиво. Видно, взгляд у меня был недоверчивый, потому что он счел нужным добавить. «Действительно ничего. Он просто подал рапорт об увольнении. Всего полгода до пенсии оставалось».
2: «Так, значит, была же все-таки какая-то причина?»
1: «Ну, какая причина?» Коля помахал зажаренным крылышком и посмотрел на него, как будто хотел убедиться, что оно не улетит. «Скорее, повод. Хотя другой бы на его месте...» Не закончив фразу, Коля принялся старательно обрабатывать крылышко зубами. Я ждал продолжения. «Знаешь, что я тебе скажу, Грег?» Коля положил недоеденное крылышко на край тарелки. «Главное в нашей работе, а в твоей особенно, не принимать происходящее близко к сердцу. Иначе свихнуться можно. Это просто работа, и все. Понял?»
3: «Понял», — не очень уверенно кивнул я.
1: «Не понял», — усмехнулся Коля. «Тогда слушай, расскажу тебе о твоем предшественнике».
3: Он помолчал и начал.
1: «Звали его Курт Вагнер».
3: «Хотя почему звали? Вы сейчас так зовут».
1: «Как и ты, был он штатским. До команды ликвидаторов успел поработать в клинике на Новом Иерусалиме. Был на хорошем счету, но что-то там у него не заладилось с главным. Вроде бы поспорили они из-за методов лечения. Психиатрия вообще сложная штука. Если стоматолог, скажем, точно знает, как ему поступать с больным в той или иной ситуации, то психиатру постоянно приходится импровизировать. Это не я сам придумал, так Вагнер говорил. А еще он заявлял, что психиатрия – это искусство, а не наука. В общем, не поладив с главврачом клиники, Вагнер устроился на работу в Красный Крест, откуда его уже к нам на «Пеликан» направили. Курт все посмеивался, говорил: «Проводи у вас с годик, отдохну, нервишки успокою, а потом собственный кабинет психоанализа открою. Стану драть деньги с богатых дураков за их бредни». Рассчитывал на год, а задержался на все 5. И дольше бы остался, если бы не один случай.

0: Алексей Калугин. «Кактус». Окончание. До начала сайтенских войн работы у нас было не так уж много. Соответственно, времени свободного навалом. Я только на «Пеликане» читать книжки пристрастился, прежде в руки не брал. Есть только журнал какой в глянцевой обложке или детектив, но это разве чтение? Ну а как сайтены поперли, так работа у нас стала выше крыши. Случалось, не успеем с одного вызова вернуться, а нас уже снова куда-то посылают. Полгода назад, если помнишь, сайтены от верхнего Каганата пару секторов откусили. Потерпев сокрушительное поражение в первой же битве, Каганат счел за лучшее откупиться от сайтенов, отдав им два сектора. Сейчас верхний Каганат активно вооружение закупает, надеясь отстоять оставшиеся секторы. Но поверь, Грег, пустая затея. Рано или поздно сайтены все равно Каганат прихлопнут. Ведь Каганат в войне ставку на наемников делает. А наемник он ведь только до тех пор воюет, пока в победу верит. В ходе сражения в секторе Друзо сайтены потеряли 3 корабля. Верхний Каганат — 12. Остальные, включая транспорты и корабли техобслуживания, были захвачены противником. Это так в официальной сводке было сказано — захвачены противником. По мне же, они все сдались, когда поняли, что перевес сил не на их стороне. Может быть, и правильно поступили. Тут уж не нам судить. Работы на месте сражения у нас было выше крыши. Из 15 выведенных из строя кораблей сайтены увели с собой только 3. 2 своих и 1 каганатский. Однако оставили неподалеку 5 охотников за добром присматривать. Видно, собирались вернуться, чтобы уцелевшее оружие и технику с кораблей снять, а может и корпуса на переплавку оттащить. Сайтены, как я заметил, вообще не любят добро разбазаривать. Пеликан сайтенские охотники пропустили без разговоров. У нас с сайтенами договор. Они позволяют нам забрать мертвецов и судовые журналы выведенных из строя кораблей, в которых в автоматическом режиме на основании показаний индивидуальных биодатчиков фиксируется время гибели каждого из членов экипажа. Мы же в ответ собираем и подгоняем к одному из сайтенских кораблей их выведенных из строя юнитов. Знатоки говорят, сайтена почти невозможно убить, его можно только временно вывести из строя. После ремонта и перезагрузки памяти юнит снова готов в строй. Он и помнить не будет, что на том свете побывал. Обычно мы работаем по стандартной схеме в 2 команды. Первая осматривает корабли, вторая занимается тем, что снаружи. Но на этот раз мы прибыли быстро, и была надежда, что в скафандрах могут остаться живые. Поэтому корабли оставили на будущее. Для работы в открытом космосе мы используем десантные боты, легкие алюминиевые каркасы, обтянутые фольгой. Это и есть наши труповозки. В одну сайтенов грузим, в другую людей. Я-то, понятное дело, сижу за пультом и наблюдаю за происходящим, глядя на скрин. А ребят, которым снаружи работать приходится, говорят, что всякий раз, когда подплываешь к скафандру, надеешься, человек в нем еще жив. В особенности это касается десантников. Тяжелый десантный скафандр рассчитан на 3 часа автономной жизни в боевых условиях. Этого времени достаточно для выполнения поставленной задачи, после чего десантник либо возвращается на свой корабль, либо оказывается на вражеском. На самый крайний случай в скафандре имеется ампула с препаратом, способным погрузить человека в состояние глубокого анабиоза, при котором расход кислорода сокращается в несколько раз. Поэтому определить, жив человек или нет, можно только по показанию встроенного в скафандр биодатчика. Так вот, самое тягостное в работе тех, кто этим занимается, видеть погасший биодатчик и думать о том, что, быть может, в этот самый момент прекращает мигать биодатчик другого скафандра, и пока ты возишься с трупом, умирает человек, которого можно спасти. В тот раз мы не нашли живых вне кораблей. Зато в первом же развороченном взрывом крейсере верхнего Каганата в оружейке оказались заперты 4 техников из обслуги. Еще 5 нашли на подбитом линкоре в подсобке на 3-й палубе. Потом еще 3, спрятавшихся в грузовой контейнер. Всего в тот день мы спасли 32 человека. Немного, ведь экипаж боевого корабля — это 1500 человек. А все дело в том, что юниты на боевых кораблях все еще следуют установленному некогда правилу. В случае разгерметизации отсека, в котором ты находишься, используй индивидуальный спасательный пузырь, что лежит у тебя в кармане. Совет хороший, правильный, если твои враги не сайтены. В соответствии с Международной конвенцией о боевых действиях в открытом космосе, после того, как сражение закончено, победившая сторона обязана оказать помощь проигравшей. Юниты противника, укрывшиеся в спасательных пузырях, должны либо передаваться Красному Кресту, либо доставляться в нейтральный сектор. Сайтены ни один международный документ не подписывали. Находясь рядом с гибнущими людьми, они даже пальцем не шевельнут, чтобы помочь. К Кто-то считает, будто сайтены не понимают, что люди умирают раз и навсегда. Я же полагаю, что просто натура у них такая сволочная. Все шло как обычно, без неожиданностей. До тех пор, пока группа Никишина не обнаружила на единственном брошенном на поле боя корабле сайтенов десантника в спасательном пузыре живого. Как мы узнали позже, десантная рота Верхнего Каганата еще в самом начале сражения высадилась на обшивку сайтенского корабля. Выведя из строя вынесенные за борт орудия и средства коммуникации, десантники взорвали запасной люк на второй палубе и ворвались на корабль. Однако закрепиться им не удалось. После перестрелки сайтены выбили их с палубы. Взвод спасенного нами парня был вынужден отступить вглубь корабля. Каким-то чудом им удалось пробиться на мостик и включить систему самоуничтожения корабля. Сайтены частично успели блокировать прохождение команды, но взрывами оказались повреждены первая боевая палуба и машинное отделение. Корабль был выведен из строя, и сайтены все силы бросили на уничтожение вражеского десанта. Пытаться противостоять многократно превосходящим по численности сайтенам было бессмысленно, и десантники приняли единственное правильное в данной ситуации решение — рассеяться по кораблю. Спасение дождался только один из них — сержант Рон Палмертини. Закончив работу, мы собирались вернуться на третью планету системы Шархен в секторе Объединенных Северных Королевств, где находилось одно из отделений Красного Креста. Но, как назло, забарахлил один из вспомогательных ХД-двигателей. Поскольку никто из тех, кто находился на борту «Пеликана», в экстренной медицинской помощи не нуждался, капитан решил не рисковать и приказал взять курс на ближайшую пересадочную станцию с атмосферным доком, чтобы произвести ремонт, а заодно и сбалансировать заново конфигурацию ХД-двигателей. Нас согласилась принять станция «Льоса-2». Вот там-то все и началось.
1: Что началось?
0: Я решил, что Коля уже рассказал свою историю, а это, оказывается, только вступление было.
2: «Слушай»,
0: — многозначительно кивнул Жданов.
2: «Льоса-2 — станция небольшая, находится на отшибе, вдали от магистральных путей. Заняться там особенно нечем, поэтому я большую часть времени проводил в комнате релаксации, устроившись в кресле-массажере с книгой в руках. Как-то раз, дело после обеда было, заходит в комнату релаксации Вагнер. «Привет», — говорит, и смотрит при этом в сторону. Руки за спиной сцеплены, губа прикушена. По всему видно, поговорить ему нужно. Я книгу отложил, спинку кресла поднял и прямо его спрашиваю: «Проблемы с пациентами?» Вагнер прошелся по комнате, ткнул пальцем в трехмерный скрин, так что во все стороны радужные разводы поплыли. Развернулся и сел на стул против меня. «Помнишь, говорит, десантника, которого на сайтенском корабле нашли? Сержант Рон Палмертини?» «Ну да», — кивнул я. «А про то, что он в спасательном пузыре не один был, знаешь?»
0: «Как это не один?» — удивился я.
2: «Индивидуальный спасательный пузырь так устроен, что как ни старайся, вдвоем в него не заберешься». Он прижимал к груди робота-сапера Пак-Бот.
0: Никогда не видел робота-сапера. Ну так, чтобы тебе понятно было, Пак-Бот представляет собой двояко выпуклый диск диаметром около 40 сантиметров. Днище выполнено из армированного металлопластика. По краям у него 6 коротких манипуляторов. Пак-Боты используются для обезвреживания мин-ловушек на обшивке корабля противника. Их выставляют, чтобы помешать высадке вражеского десанта.
2: «Когда мы вынимали парня из пузыря», — продолжал Вагнер, — «он был без сознания, но стоило ему прийти в себя, он тут же принялся спрашивать: как Даралт?»
0: «Даралт?» Я задумался, пытаясь припомнить, не слышал ли когда прежде это имя. «Кто такой Даралт?»
2: «Вот-вот», — кивнул Вагнер. «Я тоже поначалу не понял, о ком он говорит. Оказалось, что Даралт — это робот, который был с ним в пузыре. Верхняя крышка корпуса Пак-Бота была прострелена очередью из трассера. 3 входных отверстия. Пули срикошетили от днища и превратили внутренности робота в труху. Крупнов посмотрел, сказал, что можно выбрасывать, а этот Палмертини, как очнулся, сразу начал своего робота требовать. Когда я ему сказал, что мы его выбросили, он чуть каюту не разнес, а у самого слезы из глаз. Натуральная истерика. Ну, попросил я Крупнова забраться в мусоросборник и найти там этого Даралта, благо мусор еще не прессовали. Как только робота в каюту принесли, Палмертини его на руки схватил и начал гладить, будто кошку. А у меня спрашивает: доктор, вы сможете ему помочь? Я, понятное дело, решил, что парень не в себе. Сел рядом с ним, начал беседовать, и вот какая любопытная картинка нарисовалась. Приобретенному 3 года назад Пак-Боту наемники дали имя Даралт. Сначала это было шуткой, но со временем робот стал полноправным членом команды. Понимаешь, они относились к нему как к живому, разумному существу. И при этом Пакбот едва ли не самый примитивный робот, чуть умнее уборщика. Пакботы не наделены искусственным интеллектом, все их действия строго функциональны. Программное обеспечение робота-сапера позволяет ему лишь находить мины и обезвреживать их. Ни на какие иные действия он не способен. Но чем дольше разговаривал я с Палмертини, тем больше убеждался в том, что он действительно верит, будто Пакбот, которого он называл Даралтом, наделен свободой воли и интеллектом. Палмертини считал машину настоящим товарищем и испытывал к ней настолько сильную привязанность, что даже известие о гибели всех остальных юнитов его взвода он пережил не так остро, как смерть Даралта. «Пожалуйста, доктор!» — умолял он меня. «Помогите Даралту!» Когда я пытался убедить Палмертини в том, что Даралт — это всего лишь техническое устройство, он приводил мне массу примеров его разумного поведения. Если верить словам Палмертини, Пакбот Даралт последовал за десантниками, когда они прорвались на сайтенский корабль. Хотя делать ему там было абсолютно нечего, и в соответствии с программными установками робот должен был оставаться на внешней обшивке. Повреждение корпуса Пакбота Палмертини объяснял тем, что робот прикрыл его собой от выстрелов, и сделал он это вполне осознанно. Именно поэтому, сам находясь в смертельной опасности, десантник таскал выведенного из строя робота по всему сайтенскому кораблю, а когда произошла разгерметизация корпуса, взял его с собой в спасательный пузырь. «Ты веришь этому?» — спросил я у Вагнера.
3: «Я хотел тебя об этом спросить», — ответил он.
2: «Исключено. Я был совершенно уверен в том, что говорил. Робот-сапер не может ничего иного, как только обезвреживать мины. А этот Даралт случайно попал под выстрелы.
3: Он должен был подпрыгнуть, чтобы прикрыть собой Палмертини.
2: А кто, кроме самого Палмертини, это видел?»
3: Вагнер развел руками.
2: «Выходит, Палмертини не в себе?»
3: «Ты психиатр, не я».
2: «И что мне с ним делать?»
3: «Надеюсь, он не опасен?»
2: «Он абсолютно вменяем во всем, что не касается Даралта».
3: «Тогда о чем беспокоиться? Наш Архений, определишь его в клинику».
2: «Конечно», — кивнул Вагнер. «Странно, он как-то кивнул. Как будто и не слышал того, что я сказал. А с Даралтом как быть?»
3: «В каком смысле?» — не понял я.
2: «Палмертини хочет, чтобы Даралта вылечили». После этого заявления я впервые подумал о том, что служба Вагнера на Пеликане, похоже, подходит к концу, — сказал Жданов и умолк.
4: «Почему?» — спросил я.
2: «Вагнер попытался поставить себя на место сержанта Палмертини. А это в нашей работе недопустимо. Никогда. Ни при каких обстоятельствах».
4: «А что было потом?»
2: «Наш Архень в клинике, куда доктор Вагнер определил своего пациента, Палмертини долго не задержался. Шархенские врачи не обнаружили у сержанта Палмертини никаких психических отклонений. Ну а то, что у кого-то имелось на сей счет иное, свое чисто субъективное мнение, их и не интересовало. Палмертини получил вживленный под кожу микрочип, который не давал ему права в дальнейшем принимать участие в боевых действиях против империи сайтенов, после чего мог отправляться по всем шести пространственным векторам. Но он остался на Шархене и принялся искать способ восстановить своего робота. И робот, куда Палмертини обратился первым делом, ему ответили, что данная модель более года как снята с производства, ее сервисное обслуживание прекращено. Ему предложили сдать устаревшего робота и, доплатив некоторую сумму, получить новую модель. Но Палмертини отказался. В конце концов, он отыскал частника, который занимался ремонтом и восстановлением самых необычных аппаратов. Но этот умелец высоко ценил свое мастерство. Настолько высоко, что Палмертини не мог оплатить его работу. Наемники, как тебе должно быть известно, получают свои деньги только в том случае, если операция с их участием проходит успешно. В случае неудачи им остаются лишь бесплатные харчи.
5: Модель для сборки. On Energy.

0: Что мне совершенно не нравилось, так это то, что Вагнер все это время поддерживал Полмертини и всеми силами старался ему помочь, хотя он-то как раз должен был понимать, с мозгами у бывшего наемника не все в порядке. Окончательно добило Курта известие о том, что Полмертини взял в заложники группу медиков из Шархенской клиники, обвинив их в нежелании помочь его боевому другу. Кажется, были жертвы. Вагнер, во всем винивший себя, подал в отставку. И знаешь, где он сейчас работает? Я сам недавно узнал. В колонии, где отбывает наказание Полмертини. Вот так-то, брат.
1: Коля залпом допил остававшееся пиво и, стукнув тяжелым донышком, поставил пустой стакан на стол.
0: Все, пора на корабль.
1: Вот так началась моя служба на Пеликане. Как я уже говорил, поработать в отряде ликвидаторов я рассчитывал год, максимум два. Но прошло уже 3 года с того памятного разговора. А я по-прежнему в команде «Пеликана». Чего я только не повидал за эти 3 года. Своих историй накопилось столько, что за неделю не расскажешь. Захватив верхний каганат, сайтены лишь ненадолго приостановили свою экспансию. Не прошло и полгода, как они снова двинули армию на близлежащие секторы. Пока они не рискуют замахиваться на межсекторные союзы и мощные секторы вроде русского или британского, но все вокруг только о том и говорят, что грядет большая война. Так что без работы мы не сидим. Материала на 3 диссертации, вот только не пишется никак. Только сядешь, соберешься с мыслями, начнешь заметки разбирать, как «на тебе, новое задание». Не так давно Коля признался, что поначалу я показался ему слабаком. Он даже поспорил с кем-то из экипажа «Пеликана», что больше года я в отряде не протяну. Однако оказалось, что я довольно крепок.
0: «И главное, у тебя правильное отношение к тому, что мы делаем», — закончил Коля. «Это просто работа и все. Мы спасаем людей, а не ловим души».
1: Не скрою, мне было лестно. Но даже после этого я не рассказал Коле о кактусе, что стоит на столике у меня в каюте. Подарила мне его одна знакомая, когда я окончил первый курс, и с тех пор я повсюду вожу его с собой. Это какой-то экзотический кактус с одной из новых планет. Что мне особенно нравится, поливать его нужно раз в 2 месяца. Кактус похож на круглую голову с широким лбом, бородой и небрежно зачесанными назад волосами. Дополнительное сходство с головой придают кактусу 2 белых пятна грибков-симбионтов. Кажется, что цветок смотрит на тебя вытаращенными глазами. Готовя мне подарок, знакомая встроила в горшок микрочип с голосовым модулятором. Следуя заданной программе, кактус повторяет звучащие рядом с ним слова, но с вопросительной интонацией, как психоаналитик. Частоту и громкость повторов можно менять с помощью сенсора на задней стенке горшка. После очередного задания я сажусь за стол, на котором стоит горшок с кактусом-психоаналитиком, и начинаю говорить. Я рассказываю ему то, чего никогда не открыл бы никому другому. А он, вытаращив глаза, внимательно слушает и время от времени повторяет.
2: «Ты считаешь, что принял правильное решение? И ты ни о чем не жалеешь? А ты уверен, что не сломаешься?»
1: И вдруг, когда я меньше всего этого ожидаю, он вдруг очень уверенно заявляет.
0: «Нет, я не стану говорить тебе, что ты не прав».
2: Хотя, судя по его взгляду, именно так он и думает. –

0: Денис Мышка и четвертое измерение. Впервые я увидел Чарльза Фостера на банкете по поводу вручения премии Клэрстона в Лидбитер-холле на Стрэнде в Лондоне. Это был мой второй вечер там. Я приехал в надежде заключить договоры с несколькими новыми авторами. Я Марк Сейдл, владелец издательства «Маншурри Букс». Это маленькое издательство, выпускающее эзотерическую литературу в городе Линвуд, штат Нью-Джерси. И в его штате всего два человека – я и моя помощница мисс Томпсон. Мои книги хорошо продаются среди небольшой, но преданной части читателей, которых интересует спиритизм, экстрасенсорика, Атлантида, летающие тарелки и технология нового века. Чарльз Фостер был одним из тех, с кем я планировал поговорить. Памела Девер, наш торговый представитель в Англии, показала мне Фостера. Я увидел высокого, привлекательного мужчину лет 35 с пышной гривой светлых рыжеватых волос, оживленно беседующего с двумя величественными пожилыми дамами. Рядом с ними, внимательно прислушиваясь, сидела маленькая женщина лет 28 с приятным открытым лицом и чудесными каштановыми волосами. «Это его жена?» – спросил я. Памела рассмеялась. «Господи, нет! Чарльз так любит всех женщин, что просто не может жениться на одной из них. Это мисс Мышка». «Мышка – это одна из английских фамилий?» «Нет, это Чарльз дал ей такое прозвище. На самом-то деле мышиного в ней почти ничего нет. Она скорее похожа на мартышку или росомаху. Это Майами Ройс, светский фотограф. Она весьма богата. Слышали о текстильных фабриках Ройса в Ланкашире? И обожает Чарльза, бедняжка». «Но он вроде бы мужчина привлекательный», – заметил я. «Полагаю, что да, если вам нравится подобный тип мужчин». Она взглянула на меня, оценивая, какое впечатление произвели ее слова, и увидела выражение моего лица. «Да, я лицо заинтересованное», – призналась она. «Чарльз был ко мне весьма неравнодушен, пока не нашел свою истинную любовь. И это он сам, разумеется. Пойдемте, я вас представлю». Фостер слышал о моем издательстве и проявил интерес к сотрудничеству. По его мнению, мы могли бы стать достойной витриной для его талантов, тем более, что издательство «Парацельс» добилось весьма скромных успехов в продаже его последней книги «Путешествие сквозь глаз тигра». В Фостере было что-то открытое и мальчишеское, и говорил он высоким, чисто английским голосом, который почему-то ассоциировался у меня с катанием на плоскодонной лодке по Темзе в туманный осенний день. Чарльз принадлежал к тем эзотерическим писателям, что бросаются, сломя голову, в гущу жизни, переживают массу приключений, а затем напыщенные и многозначительные их описывают. Он вечно находился в поисках, как бы это сказать, запределья, оккульта, порога. Я уже 20 лет в этом бизнесе, но до сих пор не могу сформулировать в одной простой фразе, какие же именно книги я издаю. Последняя книга Фостера появилась на свет благодаря 3 месяцам, проведенным белуджистанским дервишем в пустыне Куш, причем в поразительно суровых условиях. И что же он вынес с собой из пустыни? Непосредственное, хотя и зыбкое понимание неделимого единства всего сущего, ощущение тайны и величественности существования. Короче, ничего особенного. Ну и материал для книги. В этом тоже нет ничего особенного. Мы договорились встретиться на следующий день за ленчем. Я взял на прокат машину и поехал к Чарльзу в Оксфордшир. Его дом оказался чудесным старинным строением с черепичной крышей, стоящим в центре 5 акров холмистого сельского ландшафта. Хоть он и назывался «Сипай коттедж», в нем имелись 5 спален и 3 гостиные. Чарльз сразу сказал, что дом принадлежит не ему, а Майми Ройс. «Но она позволяет мне жить здесь, когда хочется», – добавил он. «Мышка такая прелесть». Он улыбнулся, словно хорошо воспитанный ребенок, рассказывающий о любимой тетушке. «Ее так интересуют мои скромные приключения, путешествия за порог между реальностью и непознанным. Она даже настояла на том, что станет лично перепечатывать мои рукописи ради удовольствия прочитать их первой». «Какая удача», – заметил я, особенно если вспомнить, сколько нынче дерут машинистки. Тут вошла Майми и принесла чай. Фостер проявлял к ней откровенное безразличие. Он то ли не замечал ее неприкрытого обожания, то ли предпочитал его не признавать. Сама Майми вроде бы не возражала против такого обращения. Я предположил, что наблюдаю демонстрацию национального британского стиля в сердечных делах. Покорность, приглушенность, ненавязчивость. Обслужив нас, она ушла. И мы с Чарльзом некоторое время беседовали об аурах и биополях, а затем переключились на тему, реально интересующую нас обоих. Его следующую книгу. «Она будет несколько необычная», — заявил он, откидываясь на спинку кресла и сцепляя пальцы. «Очередное приключение духа? Так о чем же она будет? Догадайтесь». «Попробую. Вы случайно не собираетесь поехать на плато Мачу-Пикчу проверить недавние сообщения о посадке космического корабля?» Он покачал головой. «Элтон Трэвис уже поехал туда, подписав контракт с мистическими откровениями. Нет, мое следующее приключение будет происходить прямо здесь, в Сипай-коттедже». «Тут что, отыскался призрак или полтергейст?» «Ничего столь рутинного». «Тогда сдаюсь». «Я намерен, — сказал Фостер, — прорубить дверь в неведомое прямо здесь, в этом доме, и, войдя в нее, отправиться путешествовать по невообразимому, а затем, разумеется, описать увиденное». «Однако», — буркнул я. «Знакомы ли вы с работами Гельмгольца?»
1: «Того, кто толковал карты Таро для Фридриха Великого?»
0: «Нет, то был Манфред фон Гельмгольц, а я имею в виду Вильгельма, знаменитого математика и ученого 19-го столетия. Он утверждал, что теоретически возможно заглянуть в четвертое измерение напрямую».
1: Я поразмыслил над его концепцией, но мне эти слова мало что говорили.
0: «Упоминаемые им четвертое измерение, — продолжил Фостер, — есть синоним духовного или эфирного пространства мистиков. Название с течением времени менялось, но само пространство осталось неизменным».
1: Я кивнул. Несмотря на свой характер, я человек верующий, и именно это сделало меня тем, кто я есть. Но я также знал, что в подобных вещах иллюзия и самообман скорее правило, чем исключение.
0: «Но это духовное пространство, оно же четвертое измерение, — развивал свою мысль Фостер, — является также и нашей повседневной реальностью. Духи окружают нас. Они перемещаются в том странном пространстве, которое Гельмгольц назвал четвертым измерением. В обычных условиях их увидеть невозможно».
1: У меня возникло впечатление, что Фостер на ходу сочиняет первую главу будущей книги, но я не стал его прерывать.
0: «Наши глаза ослеплены повседневной реальностью, но есть способы, при помощи которых мы можем научиться видеть и другое из того, что нас окружает. Вы знаете, что такое куб Хинтона?» Мартин Гарднер упоминал Хинтона в своей книге «Математический карнавал». Чарльз Говард Хинтон был эксцентричным американским математиком, который примерно в 1910 году придумал способ визуализации тессеракта, называемого также гиперкубом или четырехмерным квадратом. Его метод заключался в использовании цветных кубиков, которые входят один в другой, образуя один главный куб. Хинтон чувствовал, что можно научиться представлять себе разные цветные кубы, а затем мысленно манипулировать ими и вращать, складывать из них большой куб и раскладывать его обратно, и проделывать это все быстрее и быстрее, пока, наконец, не наступит гештальт, и в сознании чудесным образом возникнет гиперкуб.
1: Он сделал паузу.
0: Хинтон писал, что это чертовски большая и сложная работа. А более поздние исследователи, как написано у Гарднера, предупреждали, что даже попытка проделать подобное опасна для психики.
1: «Похоже, так нетрудно и свихнуться», — заметил я.
0: «У некоторых исследователей в самом деле шарики с роликами примешались», — радостно признал Фостер. «Но должно быть от отчаяния. На такой подвиг теоретически способен лишь мастер йоги».
1: «Вроде вас?»
0: «Дорогой друг, я с трудом могу вспомнить, о чем я только что читал в газете. К счастью, концентрация внимания не единственный путь к непознанному. Восхищение слишком легко заводит нас на путь мистики. Принцип Хинтона разумен, но чтобы он сработал, его надо объединить с технологией нашей эпохи. Именно это я и сделал».
1: Он провел меня в другую комнату. Там, на низком столике, я увидел то, что на первый взгляд показалось мне модернистской скульптурой. Из массивной железной подставки вверх тянулась ось с насаженным на верхушку шаром размером с человеческую голову. Из шара во всех направлениях выступали прозрачные люцитовые стержни. На кончике каждого стержня находился куб. Вся конструкция напоминала дикобраза, работу скульптора-кубиста, присобачившего к концу каждой иголки по кубу. Потом я заметил, что на гранях всех кубов нарисованы символы или знаки. Я распознал буквы санскритского, еврейского и арабского алфавитов, масонские и египетские символы, китайские идеограммы и прочие закорючки самого разного происхождения. Теперь конструкция вызвала у меня образ ощетинившейся фаланги, марширующей на битву со здравым смыслом. И я, хотя давно занимаюсь своим бизнесом, вздрогнул.
0: «Хинтон этого, разумеется, не знал», — сказал Фостер. «Но он натолкнулся на принцип мандалы. Его кубы есть не что иное, как хитрость, уловка. Объедините их мысленно, и вы сотворите вечную, неизменную и осязаемую мандалу, или четырехмерное пространство, в зависимости от того, какую терминологию вы предпочитаете. Кубы Хинтона представляют собой трехмерную проекцию эфирного объекта. В нашей повседневной реальности такой объект возникнуть не может. Это единорог, ускользающий от взгляда мужчины.
1: «И опускающий голову на колени девственницы», — договорил я за него. Фостер лишь пожал плечами.
0: «Не обращайте внимания на словесные образы, старина. Мышка расшифрует мои метафоры, когда станет перепечатывать рукопись. Главное в том, что я могу воспользоваться блестящим открытием Хинтона, его мандалой проекции и смыкания, которой порождает несказанный объект для бесконечного восхищения. Я смогу путешествовать по бесконечной спирали в непознанные. И вот как начнется это путешествие».
1: Он щелкнул тумблером на подставке. Сфера начала вращаться, а люцитовые стержни поворачиваться вместе с закрепленными на них кубами. Эффект получался одновременно гипнотический и тревожащий. Я был рад, когда Фостер выключил свою штуковину.
0: «Моя машина мандалы!» – торжествующе воскликнул он. «Так что про нее думаете?»
1: «Мне кажется, что с помощью этого устройства вы можете навлечь на свою голову немало неприятностей».
0: «Да нет», — раздраженно бросил он. «Я хотел вас спросить, что вы думаете как о теме для книги?»
1: Каким бы Фостер ни был во всем остальном, он все же был настоящий писатель. Настоящий писатель есть личность, которая добровольно спустится в пылающий колодец ада, но при условии, что ему разрешат записывать свои впечатления и отсылать на Землю для публикации. Я прикинул, что за книга может получиться в результате эксперимента Фостера. По моим расценкам, она заинтересует около 150 человек, включая друзей и родственников, но, тем не менее, я услышал собственные слова «Я ее покупаю». Кстати, именно из-за этих слов я, будучи человеком неглупым, ухитрился так и остаться мелким и не особенно преуспевающим издателем.
0: Вскоре после нашего разговора я вернулся в Лондон. На следующий день я поехал в Гластонбери провести несколько дней в гостях у Клода Обшенко, владельца издательства «Великое Белое Братство». Мы с Клодом стали добрыми приятелями с тех пор, как 10 лет назад познакомились на конференции по летающим тарелкам в Барселоне.
1: «Мне это не нравится», — заявил Клод, когда я рассказал ему о проекте Фостера. «Принцип мандалы потенциально опасен. Если подобным образом создавать в собственной голове автономные цепи обратной связи, можно и в самом деле нарваться на крупные неприятности».
0: Клод изучал акупунктуру в Хардарском институте в Малибу, так что я предположил, что он знает, о чем говорит. Тем не менее, решил я, Чарльз собаку съел в таких делах и способен сам о себе позаботиться.
1: Когда я 2 дня спустя позвонил Фостеру, он сказал, что проект продвигается очень хорошо. Он даже добавил к своей машине несколько улучшений.
0: «Во-первых, звуковые эффекты. Я воспользовался особой записью тибетских рогов и гонгов. Там есть такие обертоны, что они, если их достаточно усилить, мгновенно вводят в транс».
1: Он сообщил также, что приобрел стробоскоп, посылающий в глаза от 6 до 10 вспышек в секунду.
0: «Это называется эпилептической частотой. Идеальная штука для очистки мозгов».
1: Фостер утверждал, что все эти усовершенствования углубляют состояние транса и повышают ясность восприятия вращающихся кубов.
0: «Знаете, я уже очень близок к успеху!»
1: Судя по голосу, он очень устал и был близок к истерии. Я настойчиво попросил его отдохнуть.
0: «Ерунда!» – отрезал он. «Представление должно продолжаться, верно?»
1: На следующий день Фостер сообщил, что до решающего прорыва остался последний шаг. Голос его становился то тише, то громче. Я слышал, как он задыхается между словами.
0: «Должен признать, все оказалось труднее, чем я ожидал», — сказал он. «Но теперь мне помогает еще и некое вещество, которое я предусмотрительно привез из своего последнего путешествия. Учитывая законы этой страны и вечную возможность подслушивания, я не могу назвать это вещество по телефону. Поэтому напомню лишь о книге Артура Махина «Роман о белом порошке» и позволю вам домыслить остальное. Позвоните мне завтра. 4-е измерение наконец-то становится реальностью».
1: На следующий день к телефону подошла Майми и сказала, что Фостер отказывается с кем-либо говорить, и так как, по его словам, до успеха ему остался последний шаг, и он не желает, чтобы его отвлекали. Он просит друзей проявить терпение в трудный для него период. Еще через день все осталось по-прежнему.
0: Майми отвечает, а Фостер отказывается говорить. Вечером того же дня я решил посовещаться с Клодом и Памелой. Мы собрались в Челси, в квартирке у Памелы. Сидели у окна, пили чай и наблюдали за потоком машин, ползущих по Кингс-Роуд и вливающихся на площадь Слоэн. «У Фостера есть семья?» – спросил Клод. «Есть, но не в Англии», – ответила Памела. «Его мать и брат сейчас проводят отпуск на острове Бали».
1: «А близкие друзья?»
0: «Мышка, разумеется».
1: Мы переглянулись. Странное предчувствие пришло к нам одновременно. Ощущение того, что произошло нечто ужасное.
0: «Но это же смешно», – неуверенно произнес я. «Майми его просто обожает, и она весьма опытная в житейских делах женщина. О чем он, собственно, беспокоится?»
1: «Давайте лучше еще раз позвоним», – решил Клод.
0: Мы попробовали, но телефонистка ответила, что телефон в Майми не в порядке. И тогда мы решили немедленно ехать в Сипай-коттедж.
1: Клод довез нас на своем старом Моргане. У порога нас встретила Майми. Выглядела она смертельно усталой, и все же в ее облике читалась некая безмятежность, показавшаяся мне жутковатой.
0: «Я так счастлива, что вы приехали», — сказала Майми, пригласив нас в дом. «Вы и представить не можете, как я перепугалась. За несколько последних дней Чарльз едва не сошел с ума».
1: «Но почему вы не созвонились с нами?» — потребовал я ответа.
0: «Чарльз мне запретил. Он сказал, и я ему верю, что нам необходимо пройти через все это вместе. Он полагал, что чье-то присутствие в такой момент может оказаться опасным для его рассудка».
1: Клод издал звук, похожий на фырканье. «Итак, что же произошло?» – спросил он.
0: «Поначалу все шло прекрасно», – ответила Майми. «Чарльз стал проводить перед машиной все больше и больше времени и наслаждаться тем, что при этом испытывал. Вскоре я могла оторвать его от машины только для еды, и то он соглашался неохотно. Он научился мысленно видеть кубы за их грани, манипулировать ими с любой желаемой скоростью, сводить воедино или разделять, но финал эксперимента, рождение гиперкуба, ему никак не давался, и он возвращался к машине, запуская ее на максимальной скорости».
1: Майми вздохнула.
0: «Разумеется, кончилось тем, что он перенапрягся. Когда он в очередной раз выключил машину, мандала продолжала расти и изменяться у него в голове. Каждый куб обрел четкость галлюцинации. Чарльз говорил, что символы на них вспыхивали адским светом, и от их яркости болели глаза. Он не мог остановить вращение кубов у себя в сознании. Ему казалось, будто он задыхается под тяжестью чужеродных символов. Он сильно возбудился и с легкостью переходил от эйфории к отчаянию. Во время одного такого перехода он и вырвал из телефона шнур».
1: «Надо было сразу послать за нами», — воскликнул Клод.
0: «У меня просто не оказалось до этого времени. Чарльз понял, что с ним происходит, и велел немедленно запускать программу противодействия. Для этого было необходимо заменить символы на гранях кубов. Идея тут в том, чтобы перебить навязчивую цепочку символов альтернативной последовательностью. Я все сделала, но на Чарльза это, кажется, не подействовало. Он терял сознание у меня на глазах, и у него хватало сил лишь время от времени шептать: «Ужас! Ужас!
1: Проклятье!» – взорвался Клод. «А потом?»
0: «Я поняла, что действовать нужно незамедлительно. Придуманная Чарльзом программа противодействия не сработала, и я решила, что ему требуется посмотреть на другие символы, на нечто простое и ясное, нечто ободряющее».
1: Как раз в этот момент Чарльз медленно спустился по лестнице. Он сильно похудел с того дня, когда я видел его в последний раз. Лицо его осунулось. Выглядел он счастливым и не вполне нормальным.
2: «Я тут задремал немного», — сказал он. «Приходится много спать, чтобы прийти в себя. Майми сказала вам, что спасла то немногое, что осталось от моего рассудка, правда?»
1: Он обнял ее за плечи.
2: «Она просто чудо, правда? И подумать только, я лишь вчера понял, что люблю ее. На следующей неделе мы решили пожениться, и вы все приглашены на свадьбу».
0: «Я решила, что мы полетим в Монте-Карло и зарегистрируемся в мэрии», — добавила Майми.
2: «Конечно, конечно».
1: В глазах Чарльза на секунду мелькнуло изумление. Он коснулся головы с неосознанной печалью раненого солдата из фильма, который еще не понял, что ему снесло половину головы.
2: «Старая думалка еще не оправилась от трепки, которую я ей задал этими проклятыми кубами. Не окажись рядом, Майми, даже не знаю, что бы со мной было».
1: И они улыбнулись нам. Счастливая парочка, порожденная дьявольскими кубами Хинтона.
0: Трансформация чувств Чарльза к Майме от откровенного безразличия к слепому обожествлению просто потрясла меня. Они стали Свенгали и Трильби, только противоположного пола каждый, примером не только любовной магии, а настоящего колдовства. «Теперь все будет хорошо», — Чарльз проворковала Майми. «Да, любимая, знаю». Чарльз улыбнулся, но с его лица сошла оживленность. Он вновь поднес руку к голове, и тут его колени подкосились. Майми, обхватив Чарльза за талию, уволокла его вверх по лестнице. «Помогу ему добраться до постели», — пояснила она. Я, Клод и Памела постояли посреди комнаты, глядя друг на друга. Потом, не сговариваясь, повернулись и прошли в одну из гостиных, где стояла машина Мандалы. Мы приблизились к ней с опаской, потому что в наших глазах она олицетворяла современное колдовство. Я представил, как Чарльз сидит перед ней, а кубы вращаются и вспыхивают, запечатлевая в его мозгу нестираемый образ. Древние письмена и символы исчезли. На гранях всех кубов красовался теперь единственный символ, ясный и ободряющий, как и говорила Майми, но вряд ли простой. У машины было 20 кубов, у каждого по 6 граней, и к каждой из них была приклеена фотография Майми Ройс.

Я знаю, во мне нет ничего смешного, но мне не нравится, что об этом знают и другие. Я веду себя так же, как и все прочие, не обладающие большим чувством юмора. Я шучу. Если бы мы сидели рядом на ученом совете факультета, и я захотел бы представиться, я бы, вероятно, сказал: «Бедеркинд меня зовут, меня поиграть компьютеры ждут». Никто особенно не смеется. Как и все мои шутки, это тоже нуждается в объяснении. Шутка заключается в том, что именно благодаря теории игр я впервые заинтересовался компьютерами и построением математических моделей. Математические модели — единственные дети, которых я произвел на свет. Во всяком случае, эта фраза вызывает улыбку. Я понял, почему. Даже если вы не особенно удачливы в словесной игре, вы всегда можете сказать, что это имеет какое-то отношение к сексу. А мы все рефлекторно улыбаемся, когда кто-то упоминает о сексе. Мне следовало бы рассказать, что такое математическая модель, верно? Ладно, это просто. Это изображение чего-то, выраженное в цифрах. Оно используется потому, что машинам гораздо легче оперировать цифрами, чем реальными предметами. Допустим, я хочу узнать, как...

чисел, описывающих, скажем, Юпитер, воздействуют на числа, описывающие Марс. Закон обратных квадратов, некоторые законы небесной механики, ряд релятивистских поправок. Компьютер должен знать очень много разных вещей, но не больше, чем я ему рассказал. Когда я сделаю все это, не по-английски, конечно, а на одном из языков, понятных компьютеру, внутри него будет храниться математическая модель Марса. Потом этот математический Марс может вращаться в математическом космосе столько, сколько мне хочется. Я говорю компьютеру: 18 июня 1997 года, 24:00 по Гринвичу. И он, наверное, можно сказать, он представляет, где будет находиться Марс по отношению к моему телескопу Квестар, стоящему на заднем дворе, в полночь по Гринвичу 18 июня 1997 года, и сообщает мне, в какую сторону смотреть. Конечно, вы понимаете, что это не настоящий Марс, а только математическая модель, но чтобы узнать, куда направлен мой маленький телескоп, я могу считать модель настоящим Марсом. Только все происходит намного быстрее. Мне не нужно ждать 1997 года. Я узнаю все за 5 минут. Но не только планеты могут продолжать математическую квази-жизнь в банках памяти компьютера. Взять моего друга Шмуэля. У него тоже есть своя шутка, и состоит она в том, что он делает 20 детей в день на своем компьютере. Он имеет в виду, что после 6 лет усилий ему наконец удалось описать в виде чисел развитие ребенка в утробе матери, весь его путь от зачатия до рождения. После этого было сравнительно легко описать все, что может произойти с детьми до их рождения. У мамы высокое кровяное давление, мама курит по 3 пачки сигарет в день, мама заболела скарлатиной или получила удар в живот, мама продолжает каждую ночь трахаться с папой, пока ее не увезут в роддом, и так далее. Суть всего этого в том, что Шмуэль может видеть, когда что-то идет не так, и дети рождаются недоразвитыми, или слепыми, или с ретровентальной фибропластией, или с аллергией к коровьему молоку. Это проще, чем приносить в жертву несколько беременных женщин, скрывая их, чтобы посмотреть. Ну ладно. Вы больше не хотите слушать про математические модели, поскольку какой для вас интерес в математических моделях? Я рад, что вы спросили. Давайте рассмотрим пример. Предположим, вчера вечером вы смотрели «Парад звезд» давным-давно и видели Кэрол Ломбард или Мэрилин Монро в юбочке, развивающейся над симпатичными бедрами. Полагаю, вам известно, что этих девушек нет в живых. Я также полагаю, что ваши железы среагировали на мерцание катодной трубки так, как будто они живы. И поэтому вы все же получаете удовольствие от математических моделей, поскольку каждая из этих великих девушек в каждом своем движении и улыбке не что иное, как число из нескольких тысяч цифр, преобразованное в световое пятно на фосфорном покрытии. И еще несколько чисел, чтобы выразить частотные характеристики их голосов. Ничего больше. Суть заключается в том, как часто я употребляю эту фразу, что математическая модель не только изображает реальный предмет, но иногда столь же хороша, как и реальный предмет. Нет, честно. Я имею в виду, неужели вы действительно полагаете, что если бы это были живые Мэрилин или Кэрол, видимые, скажем, в свете прожекторов, то вы получили бы большее впечатление, чем от потока электронов, создающего их изображение в кинескопе? Однажды вечером я видел Мэрилин в передаче «Давным-давно». И у меня возникли все эти мысли, поэтому всю следующую неделю я потратил на подготовку мотивированной заявки о выделении средств, а когда дотация была получена, взял академический отпуск и начал превращать себя в математическую модель. Это на самом деле не так трудно. Непривычно, да. Но не трудно. Я не хочу объяснять, что такое Fortran, SimScript или Sim. Поэтому просто скажу, что мы говорим всем. Это языки, с помощью которых люди обращаются с машинами. Мне пришлось хорошо попотеть, чтобы рассказать машине все о себе. Потребовалось 10 месяцев и 5 аспирантов, чтобы написать соответствующую программу. Но это не так уж и много. Чтобы научить компьютер играть в покер, в свое время потребовалось больше. После мне оставалось лишь ввести себя в машину. Именно это, по словам Шмуэля, было сумасшедшей затеей. Как и у всех занимающих достаточно ответственные посты на факультете, у меня есть удаленный терминал в... Я называл это моей игровой комнатой. Однажды я устроил там вечеринку сразу после того, как купил дом, когда все еще думал, что собираюсь жениться. Как-то вечером Шмуэль заметил, что я вхожу в дверь, спускаясь по лестнице, и застал меня методично печатавшим мою историю болезни от 4 до 14 лет. «Болван», — сказал он. «Неужели ты думаешь, что заслуживаешь увековечения в компьютере 7094 модели?» «Вари кофе», — спросил я, — «и оставь меня в покое, пока я не закончу». «Послушай, можно воспользоваться твоей программой по осложнениям после свинки?» «Параноидальный психоз», — заметил он. «Наступает примерно в возрасте 42 лет.
Однако он ввел

машину пароль и дал мне доступ к своей программе. Закончив, я сказал: «Спасибо за программу, но твой кофе омерзителен». «Нет, это у тебя омерзительные шутки. Ты действительно считаешь, что в этой программе будешь именно ты? Ты?» К тому времени у меня на лентах уже была большая часть сведений, касающихся физиологии и внешних факторов, и я прекрасно себя чувствую. «Что такое я?» – спросил я. «Если оно говорит, как я, думает, как я, помнит то же, что и я, и поступает так, как поступил бы я, что это такое? Президент Эйзенхауэр?» «Эйзенхауэр умер много лет назад, болван», – отрезал он. «Проблема Тьюринга, Шмуэль», – сказал я. «Предположим, я нахожусь в одной комнате с телетайпом, а компьютер находится в другой комнате с телетайпом и запрограммирован так, чтобы моделировать меня. А ты находишься в третьей комнате, связанной с обоими телетайпами, и ведешь беседу с нами обоими. И ты не сможешь сказать, кто из нас я, а кто машина. В чем тогда разница? Есть ли она?» «Разница в том, Джазая», — ответил он, — «что я могу дотронуться до тебя. Могу почувствовать твой запах. Если бы я был достаточно сумасшедшим, я мог бы поцеловать тебя. Тебя, не модель». «Ты бы смог», — сказал я, — «если бы ты тоже был моделью и был бы в машине вместе со мной». Я пробовал шутить с ним. «Смотри, можно решить проблему перенаселения, если поместить тебя в машину. Или, предположим, я заболел раком. Мое физическое «я» умирает, зато математическая модель жива и невредима». Но он действительно был обеспокоен, решил, что я схожу с ума. Его беспокоила даже не сама сущность проблемы, а мое отношение к ней. И я стал очень осторожен в беседах со Шмуэлем. Итак, я продолжал играть в игру Тьюринга, стараясь сделать ответы компьютера неотличимыми от моих собственных. Я объяснил ему, что значит зубная боль, и то, что помнил о сексе. Заложил в него связи между людьми и телефонными номерами и названия всех столиц штатов, за знание которых я получил награду в 10-летнем возрасте. Я научил его неправильно писать слово «ритм», так как сам писал его неправильно, и говорить «поместить» вместо «положить» из-за юношеской привычки. Я играл в эту игру, и, бог свидетель, я выиграл ее. Не могу с уверенностью сказать, что я потерял взамен. Но кое-что потерял. Я начал терять память. Когда из Кливленда позвонил двоюродный брат Элвин, чтобы поздравить меня с днем рождения, я целую минуту не мог вспомнить, кто он такой. За неделю до этого я рассказал компьютеру все о моих летних каникулах, которые проводил с семьей Элвина, включая и тот день, когда мы оба потеряли девственность с одной и той же девушкой под мостом недалеко от фермы моего дяди. Мне пришлось записать телефонные номера Шмуэля и моей секретарши и постоянно носить их в кармане. По мере того, как продвигалась работа, я забывал все больше. Однажды вечером я посмотрел на небо и увидел три яркие звезды, расположенные на одной линии прямо над головой. Это меня напугало, потому что я не знал, что это за звезды, пока не пришел домой и не достал звездный атлас. А ведь Орион был для меня самым простым созвездием. А когда я посмотрел на телескоп, который сам сделал, то обнаружил, что не помню, как рассчитывал зеркало. Шмуэль продолжал предостерегать меня. Я действительно очень много работал, по 15 часов в день и больше, но не чувствовал переутомления, а так словно постепенно теряю самого себя. Я не просто учил компьютер быть мной, но вкладывал в него части самого себя. Это настолько потрясло меня, что я устроил себе выходные на всю рождественскую неделю и уехал в Майами. Но когда я вернулся к работе, то уже не помнил, как работать на клавиатуре вслепую. Пришлось вводить информацию в компьютер по одной букве. Я чувствовал, что хотя я продвигаюсь вперед, но информации все еще недостаточно, некие важные моменты еще отсутствуют, и я продолжал переливать себя в ячейки магнитной памяти. Ложь, которую я сказал на призывной комиссии в 1946 году, шуточный стишок, который сочинил о моей первой жене после развода, и что написала Маргарет, когда сказала, что не выйдет за меня замуж. Для всего этого в банках памяти было полно места. Компьютер мог вместить в себя все, что содержал мой мозг, особенно с помощью программы, которую я написал вместе со своими 5 аспирантами. В результате память не исчерпалась. Исчерпался я сам. Помню оглушающее чувство темноты и пустоты. И это все, что до сих пор помню. Что бы ни означало «до сих пор».
меня был друг, который свихнулся, когда работал над телеметрическими исследованиями для одной из программ Маринера. Я помню, как навещал его в больнице, а он рассказывал мне медленным, спокойным, бесстрастным голосом, что врачи делают для него или с ним. Электрошок, гидротерапия. Это, по крайней мере, разумная рабочая гипотеза, объясняющая, что происходит со мной. Я помню, или мне кажется, что помню, резкий электрический разряд. Я чувствую, или мне кажется, что чувствую ледяной поток вокруг себя. Что это означает? Хотел бы я знать. Готов допустить, что, вероятно, чрезмерная перегрузка меня доконала, и теперь я тоже пребываю в полном покое, в больнице, где за мной наблюдают психиатры и ухаживают медсестры. Можно такое допустить? Господи, я молюсь, чтобы это так и было. Я молюсь, чтобы тот электрический разряд оказался шокотерапией, а не чем-нибудь еще. Я молюсь, чтобы тот холодный поток оказался лишь водой, сочащейся из моих влажных простыней, а не потоком электронов в транзисторных модулях. Я не боюсь того, что сошел с ума. Я боюсь альтернативы. Я не верю в альтернативу. Но все равно боюсь ее. Я не могу поверить, будто все, что от меня осталось, моя индивидуальность, мое «я», всего лишь математическая модель, хранящаяся в банках памяти компьютера 7094. Если это так, Господи, что случится, когда и как я смогу этого дождаться, когда кто-нибудь включит меня?

0: я вспоминаю родную деревню, то сразу вижу все в зеленом цвете. Сочный зеленый цвет, возможно, чересчур насыщенный, наполненный влагой и запахом манго. Я вспоминаю жару и сладостные капельки пота, собиравшиеся на моей верхней губе, когда я целовался с юными девушками, спрятавшись за трибуны на площади. Я вспоминаю дни, наполненные праздностью и ураганными ливнями. Вспоминаю, как прогуливался по маленькой площади, мечтая о том, чтобы заняться любовью. Любовался портретами мэра и начальника полиции и кисти сеньора Мендосы и перебрасывался острыми словечками с девушками. Они, разумеется, прогуливались в обратную сторону, а за ними по пятам следовали их суровые тетушки, блюстительницы приличий. Оглядываясь назад, я невольно думаю, а не были ли те дерзкие перепалки лучше самих занятий любовью? Сеньор Мендоса 30 лет орудовал своей кистью. До сих пор помню, как старухи по дороге на рынок распекали его на все корки. Ничего необычного в том не было. Старухи иной раз принимались и за нас, особенно когда на рассвете шли на рынок, выстроившись в две колонны, в темных шалях, плотно обвязанных вокруг голов, чтобы купить кувшины теплого молока, в котором плавали коровьи шерстинки. Позже, выпив несколько чашек кофе с капелькой того самого шерстяного молока, процеженного сквозь старую тряпицу и щедро сдобренного сахаром, они начинали признавать, что у некоторых людей есть и хорошие стороны. Только не у сеньора Мендосы. А тот, в свою очередь, придерживался спорной точки зрения, объявив себя королем граффити всей Мексики. Но нам не нужен был король граффити. Моя деревня называется Эль-Росарио. Вероятно, потому мы так и задавались, что название происходит от слова «четки». Мы родом из Росарио, а значит, на нас лежит печать благословения, дающая некоторые привилегии. Все началось с какого-то испанского монаха, может быть, это был испанский солдат по имени Бонифасио Рохас, у которого разорвались четки, и бусины каскадом рассыпались по земле. Опустившись на колени, чтобы их собрать, он сотворил краткую молитву, прося всемилостивого Бога направить его к бусинам. Как всякий добропорядочный католик, он предложил Богу сделку. «Если ты вернешь мне бусины, я построю храм на этом самом месте». Всемилостивый Бог обрушил на землю огни святого Эльма, и прямо под ними нашлись бусины. Бонифасио сумел оценить остроумие Всевышнего, когда под бусинами обнаружил бесконечную серебряную реку. Случилось это в 1655 году, 3 августа, в субботу. Строительство церкви уничтожило остатки индейского поселения, а деревня Росарио стала центром провинции Чаметла. По неведомой причине монахи, пришедшие вслед за Бонифасио, пристрастились хоронить своих собратьев в толстых стенах собора из необожженного кирпича. Какой-то таинственный элемент в нашей почве мумифицирует тела, так они и стоят в стенах на протяжении 500 лет. И когда стены осыпаются, то примерно раз в год то один, то другой из них выскакивает наружу с застывшей ухмылкой. Во времена моего детства наступило временное затишье, когда за 2 года не появилось ни одной новой мумии. Мы даже начали думать, что похороненные отцы повылезали из стен все до одного. Удар грома доказал, что мы ошибались. Сезон дождей у нас начинается неизменно 6 июня. В тот год, однако, дождь запоздал на день. Но первый же раскат грома, возвестивший о приходе бури, был таким оглушительным, что полопались все оконные стекла на нашей улице. Ослы вырвались из сараев и помчались по деревне, брыкаясь направо и налево. Люди, жившие возле реки, клялись, что их куры снесли квадратные яйца. И еще много лет спустя в этом страшном небесном гневе видели причины всех случаев подагры, поноса, родимых пятен, пьянства и тех таинственных женских заболеваний, которые никто не может определить, но все называют недомоганиями. Была и еще одна жертва громового раската. Уцелевшая до того дня колокольня раскололась на части, и один толстый кусок глины свалился прямо на дорогу. Утром мы с кузеном Хайме пережили ужас, обнажив мумифицированную руку, торчавшую из обломков, причем пожелтевший палец указывал прямо в небо. «Евангелист», — сказал я. «Даже в смерти», — сказал он. Мы обошли груду, чтобы рассмотреть остальную часть мумии, и вздрогнули при виде написанного на груди монаха послания. «Как я вам нравлюсь теперь? Усох до предела! Умерь свою гордыню или убирайся прочь!» «Сеньор Мендоса», — сказал я. «Он повсюду», — сказал Хайме. На дороге, ведущей от Эскуинапы на север к нашей деревне, стоит столб, на котором написано «Росарио. Население 8000». Ниже рукой сеньора Мендосы тщательно выведено. В радиусе 100 километров никаких признаков разумной жизни. На краю поселка построен очень высокий мост, соединяющий берега реки Балуарте. Однажды, как рассказывает мой кузен Хайме, на перилах моста сидел юноша и дружески переругивался со своими друзьями. Его возлюбленная девушка из хорошей семьи в тот день надела белую блузочку. Она подбежала к нему, чтобы обнять, но вместо этого нечаянно столкнула его с насеста, и юноша упал, раскинув руки и ноги на ветру. Ее пришлось удерживать, иначе она кинулась бы вслед за ним. Пока он летел вниз, то все время выкрикивал ее имя, словно потерянное любовное письмо, закружившееся на ветру. Тело юноши так и не нашли. Говорят, девушка покинула родной поселок и вышла замуж. У нее родилось 7 сыновей, и каждого она назвала именем своего погибшего возлюбленного. Муж бросил ее. Возле того места на мосту, где произошла трагедия, сеньор Мендоса предложил нам немедленно вздернуть вверх ногами лицемеров. На другом конце поселка стоит публичный дом рядом с кладбищем. Это позволяет добропорядочным деревенским жителям избегать сразу двух тем – смерти и секса. На стене дома, выходящей на улицу, написано «Переверни свою гордость на спину и пересчитай ее дрыгающие лапки». А на каменной стене, возведенной прямо на мостовой перед кладбищем, появилось следующее изречение. «Мендоса никогда здесь не смыкал век». Что он имел в виду? В барах не утихали жаркие споры по этому поводу. Может быть, стоит понимать надпись буквально, что он, мол, никогда не спал между замшелых камней? Ну и что? А кто спал? Нет, возражали другие. Надпись следует понимать философски. Сеньор Мендоса всенародно заявляет, что никогда не умрет. Тут кто угодно взбесится. Шеф полиции Рейс захотел знать, да кто он такой, этот сеньор Мендоса? А сеньор Мендоса, притаившийся за дверью, тут же отозвался. «Я вам отвечу! Я думаю, что я Мендоса, вот кто! А вот кто или что вы такие?» И стало слышно, как он уходит в темноту. Сеньор Мендоса никогда не делал неприличных надписей. Он был слишком морален для этого. Более того, он украшал своими надписями греховодников, словно те были дорожными знаками. Однажды эпохальная кисть сеньора Мендоса обрушилась и на меня. Было это летом, в августе, в месяце Бонифасио. Август в Росарио всегда стоит жаркий. Настолько жаркий, что каймановые черепахи свариваются заживо, если оказываются на мелководье. Тогда их зеленое мясо становится серым, отслаивается и уносится вниз по вечной реке Балуарте. Мне всегда хотелось пройтись вдоль берега вниз по течению. Во время разливов река уносила с собой сотни интересных предметов, и я был уверен, что где-то там, внизу, они все вместе собираются. Временами река напоминала сумасшедшего покупателя, сметающего на своем пути все подряд. Река забирала у земли то, что ей нравилось. Никого не удивляло, когда по реке проносились на безумной скорости деревья, куры и коровы. Но иногда там можно было увидеть совершенно чудесные вещи. Зеленый автомобиль с зажженными фарами, стиральную машину со статуей какого-то святого внутри, который, казалось, управляет круглой лодкой, светлый парик, похожий на огромного кальмара, таинственный предмет в форме звезды, едва видимый на поверхности. Балуарте имела надо мною власть. Я там плавал, рыбачил, ловил черепах. Я мечтал, что где-то далеко внизу река делает повороты, и именно там я найду все эти сплавленные по воде сокровища, собранные в аккуратные стопки. Может быть, это будет корабль, набитый драгоценными камнями. Или мокрая прелестница лет 15 в красном платье, которую нужно спасти. И все это испещрено маленькими серыми частичками черепашьей кожи. Как я расстроился, когда обнаружил, что река ведет всего лишь в болото, откуда просачивается в море. Все те сокровища были навсегда потеряны, а мне пришлось искать в моей реке новую магию. За этим занятием и застал меня сеньор Мендоса. Я лежал на берегу Балуарты, лишившийся волшебного ореола, и вместе с Хайме любовался сквозь частый камыш на новое чудо. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
1: Девочки! Мы нашли девочек. Небольшая группа этих только что обнаруженных нами созданий покинула душные классы подготовительной школы и отправилась на реку выкупаться.
0: У них было свое постоянное место. Небольшой изгиб русла с покатым песчаным берегом и естественным ограждением из деревьев и камыша. Мы с Хаймом понимали, что находимся на пороге величайшего открытия последних лет, о котором не зазорно будет рассказать и мужчинам.
1: «Как они удивятся, когда услышат!» – прошептал я. «Это новый мир!» – отозвался он.
0: Мы устроились в камышах, не обращая внимания на промочившую нам коленки грязь. Мы едва сдерживали свою радость и волнение. Когда девочки начали скидывать форму, демонстрируя нам сначала комбинашки, потом ослепительно-белые лифчики и просторные хлопковые панталоны, я думал, что сейчас зарыдаю.
1: «Не могу поверить!» — выдохнул я. «На наших глазах творится история!» — сказал он.
0: Сброшены лифчики, девочки нырнули в реку.
1: «Перед нами все, о чем мы только всегда мечтали!» — сказал я.
2: «Сама жизнь!» — сказал он.
1: «О, какие красотки!» — прошептал я.
0: «Прямо из моих снов!» — подхватил он. И тут сеньор Мендоса впился нам в плечи своими когтями. Нас проволокло сотню метров вдоль берега реки, не переставая немилосердно костерить.
3: «Дикари!» — кричал он. «Нечего пялиться куда ни след, сластолюбцы! Никакого уважения к правам личности!»
0: Я бы расхохотался, если бы не заметил ужасную кисть сеньора Мендосы, торчавшую из только что открытой банки с черной краской.
1: «Ой-ой!» — сказал я.
0: «Нам конец», — сказал Хайме. Сеньор Мендоса швырнул меня на землю и уселся сверху. Он был костляв и худ, но я все равно не сумел его сбросить. Я брыкался точно как один из этих ослов, что испугались грома, а сеньор Мендоса с важным видом припечатал меня к земле. Он приступил к делу, написав на лице Хайме «Я поганец». Потом он завернул рубаху кузена и украсил его грудь словами «Я живу ради секса и удовольствий». После чего содрал с Хайме штаны и вывел у него на заднице «Дай мне пинка». Настала моя очередь. На лице извращенец, на груди моя мать сгорает от стыда, на заднице это то, что я есть. До меня вдруг дошло, что девочки с реки успели быстро одеться и теперь хихикают, глядя, как я прыгаю голый по камням. Никакой справедливости. А потом, чтобы совсем нас доконать, сеньор Мендоса погнал нас по деревне, и люди смеялись над нами и обзывали обидными словами. 2 недели мы планировали месть, но постепенно обо всем забыли. Хайме, благодаря фразе «Я живу ради секса», даже стал чем-то вроде знаменитости, этакий местный мачо. Его потом долго называли «Эль Секси». И надо же такому случиться, что много лет спустя он женился на одной из тех самых девчонок, за которыми мы подглядывали. Только одно меня порадовало во всем этом печальном деле. Скоро от улицы, где я познал такое унижение, не осталось и следа. Спустя годы, как Бонифасио построил свою церковь в Росарио, и уже после того, как он умер и был надежно спрятан в церковной стене, откуда вывалился на моего дядю Хорхе в 1958-м, начали строить шахты. Одна серебряная жила вела к другой, весь район стал сетью рудоносных артерий. Сначала прорывали туннели, потом о них забывали, когда жила истощалась и разветвлялась. Очень часто шахтеры прорубали ход в скалистой стене и оказывались в заброшенной шахте, прорытой в обратном направлении. Иногда им попадались скелеты. Однажды они клялись, что наткнулись на гигантского паука, ловившего в свою огромную паутину летучих мышей. Во многие из этих шахт просачивалась речная вода, образуя подземные озера, где водились толстые белые лягушки и аллигатор-альбинос, который плавал в темной воде, поджидая, что какой-нибудь невезучий шахтер споткнется и упадет. Некоторые из этих туннелей изменились под деревья. Иногда с гулким уханьем пропадали целые участки Росарио. Мне повезло увидеть, как улица, по которой меня гнал сеньор Мендоса, вздрогнув, провалилась сквозь землю. Магазины 6 домов рухнули как один. Мне особенно отрадно было видеть, как Антонио Боррего с удивленным видом ушла под землю, хотя еще секунду назад сидела на крыльце и истошно вопила, посылая в мой адрес оскорбление. Из ее горла вырвался жуткий вопль, отозвавшийся под землей громким эхом, пока она летела вниз. Когда ее в конце концов вытащили с помощью лебедки, коровищу этакую, она успела сморщиться от вонючей воды, и в волосах ее шевелились белые головастики. Улица исчезла, а из моего окна открылся бесконечный вид на Эль-Яуко. Так называется гора, которая возвышается за рекой Балуарте. Ее вершина похожа на профиль Джона Ф. Кеннеди. Единственный недостаток этого географического чуда в том, что нос у профиля не в ту сторону загнут. Когда мы с Хайме с большим трудом забрались на гору, чтобы как следует рассмотреть нос, то обнаружили там следующее послание. «Природа-мать тоже не питает никакого уважения к президентам Янки». Однако ничто не могло сравниться с тем фурором, который вызвала следующая серия его посланий. Все началось однажды в воскресенье с пробежавшего по деревне поросенка. На его боках идеальным почерком было выведено: «Во вторник Мендоса отправляется в рай». На заборе: «Мендоса спасается из этого ада». На отцовской машине: «С меня довольно, я ухожу». Поползли слухи. Неизвестно почему, но споры по поводу последних творений сеньора Мендоса разгорались жаркие, бурные и нередко заканчивались драками. Он что, задумал убить себя? Он умирает? Его собираются похитить летающие тарелки или унести в небеса ангелы? Те, кто были уверены, что прежняя надпись «Мендоса никогда здесь не смыкал век» представляла собой строго философское изречение, не сомневались в предстоящем самоубийстве. На их лицах появилось таинственное выражение. Они действительно надеялись, что он убьет себя, просто чтобы поддержать статус-кво, просто чтобы подтвердить, что все когда-нибудь умрут. По деревне прокатилась волна слухов о его здоровье. Рак, сумасшествие, тоже мне новость, мы и без того это знали. Одержимость дьяволом, сглаз, проклятие черной магии с помощью любовных зелий и медленно действующих ядов, и самый ужасный недуг — сифилис. Некоторые местные хлыщи прозвали публичный дом раем, но сеньор Мендоса был слишком морален, чтобы даже приблизиться к нему, не то чтобы объявлять об этом на всю деревню. Я работал в баре Криспина, принимал заказы и таскал подносы с бутылками пива. Я слышал все версии. Больше других мне пришлось по душе утверждение о сифилисе, ведь в юности всегда испытываешь болезненную тягу ко всему мрачному и жуткому, тем более если речь идет о преисподней. «От сифилиса эта штука отваливается», — пояснил Хайме. Я не хотел, чтобы он догадался о том, что я точно не знаю, какая именно штука отваливается. Была ли она тем самым, что я думал, или чем-то другим? Настоящий мачо уже давно должен все знать, причем настолько досконально, что ему даже скучно от этих знаний. «Да», — небрежно бросил я, — «конечно, отваливается». «Целиком», — продолжал Хайме. «Прямо на землю», — подтвердил я. В тот самый вечер, когда обсуждались райские теории, в бар зашел сеньор Мендоса. Мужчины сразу прекратили все споры и начали его подкалывать. «Поглядите-ка, к нам явился святой Мендоса!»
3: «Эй, Мендоса, не видал ли где ангелов?»
0: Мендоса лишь ухмыльнулся, затем, расправив худые плечи, подошел прямой, как палка, к стойке бара.
3: «Мальчик», — сказал он мне, — «пиво!»
0: Когда я передавал бутылку, мне хотелось поклясться. «Я изменюсь! Я больше никогда не буду подглядывать за девочками!» Мендоса развернулся и, стоя лицом к толпе, выпил свое пиво, опустошив бутылку залпом. Когда, наконец, из его рта потекла пена, он грохнул бутылкой о прилавок и выдохнул. «Ух!» После чего отрыгнул громко. Это сильно оскорбило собравшийся люд, и все принялись ему выговаривать. Но он, не обращая ни на кого внимания, выкрикнул:
3: «Что не понравилось? Не понравилось? Отрыжка — это крик буйвола или кабана! Я посылаю ее вам, потому что это единственная философия, какую вы способны понять!»
0: Еще больше оскорбившись, толпа начала роптать. Тогда сеньор Мендоса повернулся ко мне и произнес: «Я вижу здесь очень много дрыгающих лапок».
4: «Этот человек безумен», — сказал Криспин.
0: Сеньор Мендоса продолжал:
3: «Я для того жил на земле, чтобы изменить общество и пощипать самодовольные задницы. Кто из вас станет отрицать, что мы с моей кистью составляем идеальную пару? Кто из вас может надеяться сотворить кистью больше, чем это сделал я?»
0: Он выдернул из-за пазухи кисть. Несколько человек попятились.
3: «Вот что я вам скажу», — произнес он. «Это ключ в рай».
0: Мендоса кивнул мне и направился к дверям. Но прежде чем уйти в ночь, он сказал:
3: «Моя работа закончена».
0: Во вторник мы поднялись на рассвете. Накануне Хайме обнаружил прореху в новой крыше дома толстухи Антонии. Через эту щель можно было заглянуть примехонько в ее спальню. Мы смотрели, как она одевается. Она колыхалась, как тучное грозовое облако.
4: «Любопытное зрелище», — прошептал я.
3: «Обильный урожай», — снисходительно бросил Хайме.
0: Ритуал одевания подошел к концу, и мы спустились на улицу. Услышали голоса, увидели людей, направлявшихся к площади. И только тогда неожиданно вспомнили.
4: «Сегодня!» — завопили мы в один голос.
0: За сеньором Мендосой следовала растущая толпа. Его темная кожа подчеркивала яркость белой шевелюры. Одет он был в пыльный черный костюм, свой похоронный костюм. Подойдя к краю площади, он опустился на колени и сорвал крышку с новой банки краски. Потом с преувеличенной важностью достал кисть и поднял ее вверх, чтобы всем было видно. Толпа одобрительно загудела, раздались редкие аплодисменты. Он повернулся к банке и погрузил кисть в краску. Наступила тишина. Сеньор Мендоса нарисовал на земле вымощенный плетником черный завиток, а потом принялся наносить круговые мазки своей легендарной кистью, пока завиток не превратился в ровный черный круг. Затем, не переставая улыбаться, он виртуозно взмахнул кистью, оторвав ее от земли, и провел в воздухе черту, которая зависла, блестя мокрой краской. Мы охнули. Мы зааплодировали. Тем временем сеньор Мендоса провел в воздухе горизонтальную линию, соединив ее под прямым углом с первой чертой. Мы издали приветственные возгласы. Мы засвистели. Он продолжал рисовать линии вверх и вбок, вверх и вбок, пока хватало роста. Вскоре все стало ясно. Мы снова принялись аплодировать, на этот раз с чувством. Сеньор Мендоса обернулся к нам и один раз махнул рукой. И так никогда и не узнаем, то ли это был прощальный жест, то ли приказ расходиться, после чего поднял ногу и поставил ее на первую горизонтальную черту.
3: «Нет!»
0: — раздалось в толпе. Он поднялся на следующую ступень. Толстуха Антония упала в обморок. Мальчишки бросились заглядывать ей под подол, когда она свалилась, но мы с Хайми не двинулись с места, как настоящие мачо, мы ведь уже все видели. А сеньор Мендоса тем временем шагал все выше. Он рисовал свою лестницу, возносившую его над площадью, над всей деревней, над осыпающейся церковью Бонифасио, над кладбищем, где он никогда не смыкал век и уже явно никогда не замкнет. Криспин получил отличный навар, продавая пиво в толпе. Сеньор Мендоса, превратившийся к этому времени в маленькую точку, не больше высоколетящей вороны, карабкался ввысь над рекой Балуарт и ее смертоносным мостом, над Эль-Яуко и перевернутым носом Кеннеди, и вскоре почти скрылся из виду. Лестница покачивалась, как струйка дыма на легком ветерке. Людям стало скучно. Они начали разбредаться, кто вернулся к работе, а кто к обычным сплетням. Тем же вечером мы с Хайме снова оказались на крыше толстухи Антонии. Случилось это 5 июня. Той самой ночью в полночь начались дожди. К утру всю краску смыло. Это был рассказ Луиса Альберто Урре «Кисть сеньора Мендосы» в переводе Е. Коротнян.

0: Ярослав Землянухин. Хлебные крошки. Часть первая. Мачеха закрыла глаза и испустила последний вздох. С тех пор они жили долго и счастливо, а теперь пора спать.
1: Мама захлопнула книгу.
2: «Еще!» — протянул Тиша.
1: Знал, что она не согласится, но все равно каждый вечер пытался выторговать им с сестрой вторую сказку.
2: «Нет, дети, завтра в сад»,
1: — строго сказала мама и вымученно улыбнулась. Ри лежала на соседней кровати, закрыв глаза. Притворялась. Она прижимала к себе Зимовича.
0: Как же Тиша ей завидовал, ведь этот огромный плюшевый заяц должен был достаться ему. На выходных они в тире бросали мячи, и Тиша попал в двух солдатиков, но третий покачнулся и не упал. А сестра сбила все три фигурки.
2: Почему она лучше попадает в цель? Ведь они же родились в один день, и она девчонка.
0: А заяц был хорош. Белый, с длинной шерстью и глазами-пуговками.
1: Тиша не раз пытался его забрать у сестры, но всегда получал отпор. Однажды, конечно, удалось тайком стащить игрушку, но закончилось это снова слезами. Мама поправила Рите одеяло и повернулась к Тише.
3: «Мам!»
1: — снова протянул он.
3: «Ну что, а почему мачеха умерла?»
2: «Какая мачеха?»
3: «Ну, в сказке».
1: Мамина рука, похожая на раскрашенный белыми красками розовый лист, замерла над Тишей, потом мягко опустилась ему на грудь.
2: «Не знаю. Время, наверное, ей пришло. Все умирают».
3: «А, вздохнул он. «А я думал, что она была ведьмой».
2: «Нет, не была. Спи».
1: Мама улыбнулась слабенько-слабенько и потянулась к выключателю. Лампочка в люстре ярко вспыхнула, мигнула и погасла.
2: «Ах, надо новую вкрутить. Завтра уже».
1: Дверь тихо притворилась, оставив желтую полоску света на полу. Мама загремела на кухне посудой.
3: «Ома!»
1: — шепотом позвала сестра.
2: «Чего тебе?» — буркнул Тиша.
1: Хотя они с сестрой были близнецами, Рита стала говорить намного раньше, и к году она уже лопотала на радость маме.
0: У Тиши же получалось только невнятное «ома» вместо «мама», а другие слова совсем спутывали язык. Говорить, конечно, он потом научился, но Ри и мама часто в шутку называли его этим странным прозвищем.
3: «Ома»,
1: — повторила сестра и выглянула из-за большой заячьей головы.
3: «А в сказках девочки лучше мальчиков».

0: свете луны ее волосы были голубыми, как у Мальвины.
1: «Это почему еще?» —
0: надулся тише и даже приподнялся на локтях.
2: «Потому что сестренки всегда спасают братиков».
1: «Врешь».
0: Ри передвинула зайца на подушку и стала загибать пальчики.
2: «Герда спасла Кая от Снежной Королевы. Раз. Аленушка спасла Иванушку от Бабы-Яги. Два. Грета любила ведьму. Три».
0: Она победно помахала рукой со сжатыми пальцами и показала язык.
3: «Ну и что?» — обиженно ответил Тиша. «Если бы Гензя захотел, то победил бы 100 ведьм».
2: «Гензя, Гензя!» — передразнила его сестра.
0: Тиша отвернулся, закутался потуже в одеяло, словно оно могло защитить его от обиды. Долго считал дорисованные на обоях машинки и незаметно уснул. Проснулся Тиша от негромкого скрежета и резкого сладко-прелого запаха. Через приоткрытые занавески в комнату заглядывала большая луна с родимым пятном. Такое же было на голове у дяденьки, которого часто показывали по телевизору. В призрачном свете на столе, покрытом клеенчатой скатертью, рядом с тюльпанами в граненом стакане, сидела ведьма.
1: То, что это ведьма, Тиша понял сразу. Она сидела на корточках и крутила головой, будто та была у нее на шарнирах.
0: Иссушенные груди глубоко провисали между тощих узловатых коленок. Изогнутые ногти на пальцах босых ног рвали клеенку на кривые полоски. Ведьма вдруг замерла и принюхалась. По бедрам Тиши разлилось тепло, отчего ему стало стыдно. Существо на столе облизало длинным шершавым языком бугристые губы. Задубевшие пятки стукнули по дереву. Ведьма уселась поудобнее и резко зажмурилась. Во лбу, ровно над переносицей, распахнулся еще один глаз, огромный, как перепелиное яйцо. Большой черный зрачок пошарил по комнате, нашел спящую Риту, расширился. Тень ведьмы зашевелилась, вытянулась и поползла по стене. Контуры повторяли изгиб страшной руки и скользили по обоям, съедая одну за одной машинки. В углу она изогнулась и замерла над крепко спящей Ри. Призрачные пальцы, похожие на лапки паука, пошевелились, и будто марионетка на невидимых нитях в постели вздрогнула сестра. Тень поднялась и потянула ее за собой. Крепко прижимая к себе зайца и не открывая глаза, Ри слезла с постели и побрела к ведьме. Страх камнем лег на грудь и не отступал. «Сейчас произойдет что-то страшное! Он должен что-то сделать!» Тиша сжался в тугой комок, а потом распрямился пружиной и дал крику вырваться наружу. Ведьма открыла глаза и несколько секунд растерянно оглядывалась. Зарычала. Оттолкнувшись от стола, перелетела через всю комнату и приземлилась рядом с вопящим Тишей. Когтистая лапа метнулась ко рту, но мальчик от ужаса скатился с другой стороны кровати. Почувствовал лишь короткое горячее прикосновение к щеке. Рита протирала глаза и удивленно оглядывалась. За дверью послышались шаги матери. Ведьма вздернула голову, как кузнечик, прыгнула и, схватив упирающуюся девочку, свободной рукой нарисовала в воздухе круг с непонятным знаком внутри. Стена напротив вмиг потемнела, как темнеет лист бумаги, когда его жгут с обратной стороны. Мама со скрипом открыла дверь. Ведьма, Ри и Зимович исчезли в стене, оставив только маслянистое пятно да вспученные обои. Тиша ревел, сидя на полу и прижав к себе колени. Он хотел спать. Или проснуться. Потом были слезы и вой мамы. Одни взрослые приходили, другие уходили.
2: Уже третий ребенок за год.
0: Была тетя-милиционер с ненастоящей улыбкой.
2: Снова без следов взлома.
0: Она снова и снова просила его вспомнить, как открылся проход в стене.
2: Тихо. Нет никакой ведьмы. Это лишь твоя фантазия.
0: Был дядя-психолог, который ничего не спрашивал, а показывал странные картинки и просил нарисовать на листочке все, что Тиша видел.
2: Образ маньяка у мальчика трансформировался в образ ведьмы. Видимо, преступник-женщина.
0: Тишу забрала бабушка. Он запомнил, как мама покачивалась в глубоком кресле и не сводила глаз с фотографии, где Тиша и Ри гуляли в парке аттракционов. Рита Воронцова обнимала только что выигранного зайца, а Тишечка Воронцов был закрыт пожелтевшей от времени картонкой. Тихон коснулся морщинистой в пигментных пятнах руки матери.
2: «Ма?»
0: Она так и не оторвала взгляда от фотографии. Последнее время мама все чаще стала забывать имена и события. Иногда удавалось с нею поговорить, но все, что ее интересовало, почему Рита не пришла с Тишей. Конечно, после нескольких лет в лечебнице маме стало легче, и она вернулась в старую квартиру. Но Тихон к тому времени повзрослел и до совершеннолетия оставался у бабушки. Теперь у него была своя семья, и с мамой он виделся реже и реже. На кухне ждала зарплату Вера Михайловна. Сиделка неопределенного возраста с лицом цвета старого пергамента. Молчаливая, но дело свое знала. В прошлом была медсестрой в реанимации. «Врач приходил?» – спросил Тихон. Вместо ответа женщина придвинула ему рецепты и записки. Никаких улучшений. Воронцов отсчитал нужную сумму, положил еще сверху и, набросив пальто, вышел через обшарпанный подъезд в промозглую осень. Темнело. Ветер гнул тонкие кривые деревья. Хлесткий дождь грозил перерасти в ливень. Салон «Мерседеса» успел остыть. Навещать маму с каждым годом было все трудней. И время, что Тихон проводил с ней, тянулось, как замерзшая резинка. Казалось, вот-вот треснет и рассыпется. Ноздри терзала сырость, сладковатая и противная. Именно так пахло в их старом доме, который хотелось забыть. И он забыл. Приятно заурчал двигатель. Тихон положил руки на руль и устало посмотрел на дорогу. В пятне света фар сидел большой плюшевый заяц. Широким задом в огромной луже. Дождь падал на него крупными каплями. Мокрая шерсть выглядела так, будто ее кто-то долго и старательно вылизывал. Одна лапа держалась на паре белых нитей, правое ухо опало и закрыло половину морды. Заяц уставился единственным глазом пуговкой на Тихона. Дворники, размазывая воду по стеклу, мельтешили между ними. Тихон замер на долгую минуту. Сейчас он тронется. Автомобиль втянет игрушку под себя, с треском разойдутся швы, грязным гноем вылезет обивка. Зайца протащит по шершавому асфальту, и останутся от него только лохмотья плюша и пуговка. Воронцов нехотя вылез в объятия дождя и осторожно, стараясь не запачкать вельветовое пальто, переставил игрушку на тротуар. Брезгливо отряхнул руки. «Теперь дорога свободна». Пока возвращался в машину, задумался и чуть не поскользнулся на плоской подошве.
2: Ведь такой же заяц был у Ри, когда она загадочно исчезла. Зимович.
0: Или не такой? Тихон поискал зайца взглядом, чтобы убедиться, что это другой, крупнее и расцветка не та, и обнаружил его снова на старом месте, в огромной луже. Глаз пуговицы смотрел на Тихона, Растрепанное мокрое ухо закрывало полморды. Видимо, кто-то незаметно проскочил и сбил игрушку на асфальт. Второй раз Тихон выходить из машины не стал, крутанул руль так, что в притирку прошелся к тротуару, зайца окатило водой из лужи и уехал домой, не оглядываясь.

0: Уже спит?
1: Нет, тебя ждет.
2: Кира подарила ему теплую улыбку, привычно заложила короткие кудри за ухо и пропустила в широкий коридор. Бросив беглый взгляд в ростовое зеркало, Тихон пригладил взъерошенные влажные волосы.
0: И привидится же чертовщина.
2: Плюшевый заяц, подумать только. Бесшумно скинул ботинки с налипшими комками грязи, поцеловал на ходу жену в висок и проскользнул в детскую. Дочка притворялась. Под сжатыми веками дергались зрачки. Ее губы растянулись в улыбке, уже не в силах сдержаться, Лиза тихонько захихикала, открыла ясные зеленые глаза и привстала в постели.
0: «Папа!»
2: Тихон наклонился. Дочка выбралась из-под одеяла и крепко обняла его шею худыми ручками. Белокурые кудри защекотали нос и просыпались на плечи.
1: «Я рано утром улечу в командировку. Всего на 3 дня.
0: Будешь звонить мне?»
2: Лиза кивнула, стукнув лбом в ключицу.
1: «До свидания, моя хорошая».
0: «Что такое командировка?»
2: Дочка отстранилась и подозрительно прищурилась. В глубине зеленых радужек заплясали озорные огоньки.
1: «Когда на работе отправляют в другой город или страну,
2: чтобы, например, заключить важный контракт».
0: «Как птица полетишь? На самолете?»
2: Тихон кивнул, а Лиза надула губки.
0: «Далеко. Надолго.
1: Всего на 3 дня».
2: Лиза ойкнула, спрыгнула с рук, босыми ножками прошлепала по ламинату и почти вся залезла в ящик с игрушками.
0: «Возьми с собой».
2: Перебросив длинные волосы за спину, прибежала назад. На ладони дочери лежала вырезанная из дерева фигурка волшебника сладких снов. Так она его называла. Это было их творение. Тихон вырезал ножом и обточил дремелем болванку. Дочка же старательно раскрасила. Конечно, линии вышли неточными, а на пузо пролились мелкие разноцветные кляксы, но поделка получилась необычная.
0: «Папа, возьми!»
2: потребовала Лиза и подняла руку. Тихон осторожно положил игрушку в карман пиджака и улыбнулся.
1: «Спасибо. А теперь бегом в постель!»
2: Он шутливо ущипнул дочь и клюнул в кудри.
1: «Пускай тебе приснится сказочный и сладкий сон».
0: «Дай хорошая фея».
2: «А почему фея, а не волшебник?» – переспросил Тихон. Лиза пожала плечами и запрыгнула на кровать. Засмеялась под одеялом.
0: «Хорошая фея снов. Ты знаешь, что сны приносит фея?»
2: Она загадочно выглянула из-под укрытия.
0: «У нее много блестящих шариков со снами. Она делает в голове ребеночка дырочку и кладет туда сон. Хорошая фея кладет хорошие сны, а плохая фея...»
1: «К тебе приходит плохая фея?»
0: «Да, я ее боюсь».
2: Лиза снова спряталась под одеяло.
3: Длинным шершавым языком ведьма облизнула губы.
1: «Нет никакой ведьмы. Ребенок — единственный свидетель. Этого маньяка мы ловим уже несколько лет».
3: «Нет никакой феи. И волшебников тоже. Это все твои фантазии», — стальным голосом сказал Тихон. «Спи».

0: Утром был самолет, рокот двигателей, в Лондоне туман, снова перелет, в Барселоне слепящее солнце, в Риме шел дождь. Телефон завибрировал на очередных переговорах. Звонила жена. Пришлось отключить звук, но экран вспыхивал снова и снова. В перерыве Тихон все-таки перезвонил. Жена то шептала, то кричала неразборчиво. Потом трубку взял кто-то другой. Уверенный мужской голос сказал: «Ваша дочь пропала».
1: «Что?» — запинаясь, переспросил Тихон. «Как это пропало? Где? Когда? Вы в своем уме?»
0: Резко вдохнул. «С кем я говорю?»
1: «К черту переговоры!»
0: Тихон не слышал ничего, кроме стука сердца в груди, что бессовестно молотило в ребра и, казалось, с хрустом проломит их, и он захлебнется болью. Дернулся, когда взревели двигатели самолета. Хотелось завыть, но Тихон лишь сжал кулаки и не отпускал их даже тогда, когда в пальцы вонзились иглы онемения. Глядел на экран телефона, дорезив в глазах, и ждал. Ждал звонка. Вот сейчас Кира улыбнется с фотографией на аватаре и скажет, что пошутила. В конце концов скажет, что малышка нашлась. Забежала к соседям в магазин, неважно куда, лишь бы жива была. Но телефон молчал. Дверь ему открыл коротко стриженный невысокий мужчина. Он разглядывал Тихона колючим взглядом и хмурил лохматые брови. «Следователь Захаров». Морщинистая рука сжала ладонь. «Мы говорили с вами». «Где моя жена?» Тихон потеснил его плечом и вошел в пропахшую чужими людьми прихожую. «С мамой». Захаров кивнул в сторону гостиной. Кира полулежала рядом с тещей. Та гладила ее по волосам и тихо приговаривала:
2: «Она найдется. Выбежала. Потерялась».
0: Еще один человек стоял у стены и больше напоминал бесполезную гипсовую скульптуру. Видимо, психолог. Жена постарела на полжизни. Глаза превратились в черные точки на безжизненной маске. Волосы слиплись и колтунами нависли на лоб. Появление мужа вызвало у Киры новую волну рыданий, и осуждающий взгляд тещи ожидаемо лег на плечи. Тихон сгорбился. Он не знал, что говорить и как помочь. В детской стояла мертвенная тишина. Не верилось, что два дня назад здесь, в смятой, перевернутой постели, пряталась Лиза, укрываясь одеялом с головой, и протягивала ему в ручки волшебника сладких снов. «Как это произошло?» — спросил Тихон, услышав позади покашливание следователя.
3: «Никаких следов взлома. Мы даже не знаем, как ушел преступник».
0: Голос Захарова звучал через толстый слой ваты. Последние слова разорвали вату, и следователь почти проорал в лицо:
4: «Уверен, мы найдем Лизу!»
0: Кровь ударила Тихону в голову.
4: «Что? Вы найдете?»
0: Он оттолкнул попавший под ноги ящик с игрушками.
4: «За 30 лет вы не нашли никого! Хватит уже кормить дежурными фразами, вы ни черта не делаете!»
0: В горле соднило от неприятного запаха сырости и грибка. Тихон пригладил дрожащей рукой волос. Захаров смотрел на него из-под лобья и молчал. На стене выделялся большой жирный круг. Обои взбугрились и повисли лоскутами. Мелкие машинки с крошечными феями за рулем съежились, как от жара.
4: «Они ушли через стену!»
0: Тихон ткнул в пятно пальцем, сказал и сам испугался. Ноги вынесли в коридор. На ходу смел подставку с ключами, сорвал с петель полку для головных уборов. Она упала и задела зеркало. Гладкая поверхность покрылась паутиной трещин и разбила отражение Воронцова. Кто-то хихикнул над плечом детским голосом. Обернулся. Следователь стоял в проходе с поджатыми губами и смотрел с осуждением. Схватив с полки чье-то дешевое курево, Воронцов вывалился в подъезд и поднялся напролет выше. Дрожащими руками чиркал зажигалку, дрожащими пальцами подносил ко рту сигарету. Давно бросил курить и забыл о своих страхах.

0: Сжал зубы так, что зашумело в ушах и потемнело в глазах. Дотлевшая сигарета обожгла пальцы. Это отрезвило.
1: «Он перевернет город, но найдет дочь!»
0: Тихон отбросил бычок и повернулся. На лестничной клетке сидел заяц. Тот самый плюшевый. Со слипшейся шерсти сползала грязная вода. Глаз пуговка бесцеремонно пялился.
1: «Откуда ты взялся?»
0: – прошептал Тихон, чуть не рухнув со ступенек. Заяц молчал.
2: Дикая ярость поднялась к горлу полыхающим комом, и ударом ноги Тихон отправил игрушку в стену.
0: Заяц шлепнулся на пол и выставил драный зад. Воронцов вернулся в квартиру, грохнул дверью так, что затрещали стены, на голову посыпалась штукатурка. Разговор со следователем был долгим. Где были? В командировке. Кто-то угрожал Лизе? Нет. Домогался? Нет. Странно себя вела последнее время? Нет, нет,
1: нет!
0: Когда все ушли, они молча лежали с Кирой, обнявшись. Жена металась в полудреме и впивалась тонкими пальцами до глухой боли в его руку. Уснула за полночь, дышала со стоном и вздрагивала, стоило Тихону только пошевелиться.
1: Проклятый заяц не выходил из головы. Может, показалось?
0: Тихон сполз с кровати, прокрался к двери и выглянул в подъезд. Заяц сидел перед порогом. Сердце замерло и учащенно забилось.
1: «Ладно», —
0: прохрипел Тихон.
1: «Что ты хочешь?»
0: Плюшевый не ответил. Этажом ниже коротнул светильник.
1: Тихон затравленно обернулся. Не хотелось будить Киру, потому что происходящее походило на сумасшествие.
0: Когда снова глянул на игрушку, она исчезла.
1: Прикрыл осторожно дверь и чуть не заорал, когда заяц оказался в прихожей. Тихон покачнулся и привалился к стене. Запульсировала смутная догадка. Закрыв лицо ладонями, отсчитал 3 секунды. Снова уставился в проход. Заяц выглядывал из детской.
0: По полу тянулись мокрые следы.
1: «Ах, вот оно как работает!» —
0: пробормотал Тихон, хотя не понимал до конца, какое это оно и почему работает.
1: «Ты мне хочешь что-то показать?»
0: «Закрыть глаза. 1, 2, 3. Открыть!» Игрушка оказалась под пятном. Глаз пуговка смотрел на вздутые обои.
1: «Ладно. Что дальше?»
0: «Закрыть глаза. 1, 2.
1: Что-то мокрое и мягкое толкнулось в руку. Тихон хотел отдернуться, но преодолел отвращение. 3. Открыть глаза.
0: Заяц прижался к колену.
1: «Ты хочешь, чтобы я подошел к этому пятну вместе с тобой?»
0: Он осторожно поднял игрушку и приблизился к стене. Бумажные лоскуты колыхнулись от легкого сквозняка. В лицо дохнуло сыростью и сладковатой гнилью.
1: «Ветер?
0: Невозможно!» На ощупь пятно напоминало масло. Пальцы провалились в податливую мякоть и стало внезапно холодно. В голове пульсировало, ноги деревенели. Тихон тяжело преодолел полметра, закрыл глаза, наклонил голову и втолкнул себя в зыбкую пустоту. Багровое небо с чернильными разводами придавило бурую землю. Казалось, протяни руку, коснешься залитого кровью небосвода. Серая муть стелилась по кривым тропинкам и укрывала странные вытянутые растения, похожие на человеческие внутренности. Под ногами, перекатываясь, шуршали камни, словно жуки, только без лап. Тихон сдавил пальцами глаза, надеясь прогнать галлюцинацию. Отдернул.

руки. Ничего не изменилось. Сумеречный пейзаж с редкими недодеревьями уходил в низину. Вдали, под залитыми черной водой канавами, кривым исполином вытягивалось переплетение труб и острых углов. Ржавая крыша протыкала небо, а черные глаза окон щурились. Из невидимых дыр сплошного бурого полотна над головой сочилась алая сукровица облаков, нагоняя страх. «Животный и необъяснимый! Бред! Это просто кошмар! Тихон вырубился от усталости и видит сон!» Воронцов резко обернулся и уставился в отвесную скалу, расчерченную хаотичными царапинами. Никаких маслянистых пятен или входов-выходов. От шока пальцы разжались, и заяц свалился в траву, измазанную прозрачной слизью. Скала была теплой. Она медленно поднималась и опускалась, словно дышала. «Такими не могут быть скалы!» Воронцов прижал сильнее ладонь, и под пальцами проступила мутная влага. Она липкой соплей потянулась за рукой. Морщась от мерзости, обтер ее о штаны. «Куда он попал?» «Привиделось!» «Бред из-за переутомления, ведь не спал уже больше суток!» Потер воспаленные глаза, когда убрал руку, небо, скала и мрачный пейзаж со странной растительностью никуда не делись. Пока Воронцов разглядывал устюки высокой травы, облепленные головками, похожими на присоски, в голове гудела тягучая мелодия. Она опускалась и вибрировала в груди, поднималась комом в горло и застывала болью в затылке. Нагнеталась, раскачивалась и впивалась в виски, как вкрученная на всю мощность барабанная дробь. А поверх перкуссии скреблись высокие ноты пронзительной скрипки, отчего Тихону захотелось согнуться и заорать. Вдалеке, прорезая музыкальную иллюзию, взвыл неведомый зверь. Воронцов глянул на Зимовича. Тот терпеливо ждал, присев, как человек, на округлый камень, покрытый плесенью. С трудом отклеив широкий зад, заяц в развалку побрел вниз по склону. Тихон пожал плечами и двинулся следом. Все равно идти больше некуда. Текучая муть под ногами закончилась, и из-под подошв поднимались облака пыли. Сухая земля дышала сквозь трещины, выпуская в воздух запах прелых грибов, и падали. Здесь почти не было теней, только размазанные пятна плелись под Тихоном и зайцем. На какой стороне солнца не ясно, да и есть ли тут солнце? Тусклый свет словно сочился со всех сторон. В земле встречались неровности, залитые маслянистой мокротой. Тихон сильно пожалел о неподходящей обуви, когда несколько раз наступил туда и едва удержался на ногах. Вскоре послышался неторопливый звук, как будто белье переваливается в стиральной машине. За холмом шуршала река одежды. Волны детских комбинезонов набегали на бесплодные берега. Барашки пестрых шарфиков поднимались на валах из девчачьих платьев, а потом поток пожирал их и через секунду выплевывал гейзер ботиночек. Через реку был переброшен мост. Несколько досок и потрепанная веревка. Значит, все-таки тут есть люди. Окончание рассказа Ярослава Землянухина «Хлебные крошки» в следующем подкасте «Модели для сборки».

0: Максимович, не раздумывая, перешел по мосту и застыл на другом берегу. Следом пошел Тихон. Доски запружинили под ногами, веревка вибрировала, как басовая струна. Тихон с опаской глянул вниз. В потоке не было ни одной взрослой одежды, только детская, от распашонок до миниатюрных костюмов. Он осторожно шагнул на хлипкий мост. Подошва резко скользнула по черной мокроте, и Тихон, не успев схватиться за веревку, плюхнулся в тряпье. Нащупал ногами твердое и, с трудом удерживая равновесие, встал по шею в одежде. Против течения что-то двигалось, словно пловец брассом, который вздымался массивным бугром под слоем одежды и опускался. От него шел глубокий утробный звук. Тихон вдруг понял, что пловец с каждым подъемом ближе и ближе. Поток толкал прямо в лапы неведомой твари. Любое движение к берегу пресекалось медленным, но настойчивым давлением вод. Одежда взбугрилась со звуком, будто перебравший подросток освобождал желудок. Сквозь шуршание и глухое переваливание одежды долетел пронзительный окрик. На берегу стоял человек. Он размахнулся и что-то бросил. На поверхность реки шлепнулась уже знакомая доска из моста.
1: «Скорее залезай на доску!»
0: — взвизгнул девчачий голос. Пловец скрылся, в следующий раз он должен был подняться на расстоянии руки. Тихон уперся ладонями в дерево. Даром, что скользкое, но хоть какой-то упор. Взревел, вырывая свое тело из трясины, и выкатился на спасительный плот. Тут же утробно и, возможно, разочарованно взвыло под ним. Доску подбросило так, что пришлось вцепиться в нее. Тихон больно приложился лбом, но удержался. Течение подхватило его и утащило в сторону от пловца. Вскоре доска уткнулась в берег, и Тихон выбрался. Рядом с Зимовичем стояла Ри. Из белокурой девочки со смешинками в уголках голубых глаз она превратилась в нескладного подростка с поджатыми губами и бледной кожей. Когда-то пышные локоны были стянуты на затылке в конский хвост, но это без сомнения была Ри. Она удивленно смотрела на Тихона. Не узнала, поняла, кто перед нею. Взвизгнула, бросилась к нему, обвила тонкими, почти прозрачными руками.
2: «Ома, Омочка, ты пришел за мной, знала, знала! Зимович хороший, привел тебя!»
0: Она уткнулась ему в грудь. Хлопок сорочки мгновенно пропитался влагой. У Тихона в горле застрял ком. В голове толкались десятки вопросов, но он мог лишь хрипло повторять.
3: «Ри! Ри! Ну как ты здесь?»
0: Девчонка подняла голову и взглянула на него. Тихон поразился. Ее большие голубые глаза стали совсем серыми.
3: «Как ты здесь оказалась?» —
0: наконец выдавил он.
3: «Тихо!»
0: — прошипела Ри и заткнула ему рот рукой. Ее зрачки уменьшились, слезы высохли, словно была минутная слабость.
3: «Тихо!»
0: — повторила девочка.
3: «Все узнаешь. Надо спрятаться. Бери Зимовича».
0: Она сунула тонкие пальчики ему в ладонь и потащила за собой. Сначала тянула, а потом вырвала руку и побежала, наклонив вперед худосочное тело. Казалось, что сестра коснется длинными тонкими пальцами земли и понесется рысью, как зверь. Воронцов едва успевал за нею. Они приближались к темно-зеленым хлопьям, которые Тихон видел издалека. На деле это оказались сухие заросли.
3: «Прячься в кусты!»
0: — прошептала сестра.
3: «Он уже близко!»
0: Тихон хотел спросить, кто этот он, но Ри втолкнула его в гущу колючих веток. Внутри было темно и сыро. Ри затаилась, вжалась в лапник, спрятав подбородок в маслатых коленях. Снаружи звучало хихиканье. На смену ему пришли рыдания, которые вскоре опять превратились в дурашливый смех. Любопытство оказалось сильнее. Тихон чуть выполз из укрытия и раздвинул колючие ветки. Мимо зарослей брело существо. Его тело было сплетением детских ручек и ножек. Лицо — веселящаяся мордашка ребенка. Тварь крутанула головой. На затылке капризничала и пускала слезы другая детская гримаса. Существо припадало к земле и заливалось смехом, замирало, поднималось и с плачем принюхивалось. Клубок детских тел.
3: «Назад!»
0: — лихорадочно шепнула сестра и потянула Воронцова за ворот. Смех с плачем медленно удалялись.
2: «Кто это был?»
0: — наконец выговорил Тихон, проглатывая слюну.
3: «Страж»,
0: — обронила Рип.
3: «Ведьма знает, что ты здесь. Она ищет».
0: Слова давались ей с трудом.
2: «Кто эта ведьма?»
0: — спросил Воронцов.
3: «Ведьма... она...»
0: — медленно говорила Ри. Шевелила губами, подбирала слова.
3: «Она крадет... детей. Она сделала тут все. Это ее мир. Она украла меня. Только я проснулась, когда ты закричал».
0: Под ребро вонзилась невидимая игла. Холод сковал спину и царапнул лопатки. Тихон вскочил и запутался волосами в колючках. Одна щелкнула над ухом и, хлестнув по щеке, прилипла к коже. Словно впилась, чтобы поживиться.
3: «Лиза! Ты видела Лизу?»
0: Закричал Тихон, выбираясь из кустов и отмахиваясь от веток. Обернулся. Ри смотрела на него округлившимися глазами.
3: «Моя дочь! Ты видела ее?» «Ты пришел за нею? Не за мной?»
0: Сестра опустила плечи и заломила тонкие пальчики. Тихон смутился.
3: «Я заберу и тебя, и Лизу. Ты знаешь, где ее найти?» «В пряничном домике у ведьмы». «Показывай!»
0: Ри помялась... Потом направилась к выходу из убежища, под мышкой она держала Зимовича. Снаружи покрутила головой и прислушалась. Тут, на равнинной местности, звуки разносились далеко. Тихон еще слышал плач и смех. Ри поманила его за собой и потрусила туда, где возвышалась странная, скрученная из труб башня. Воздух в мире ведьмы был стоялый, словно в давно запертой комнате. У Тихона быстро взмокла спина, а вскоре он окончательно выдохся. Сестра это заметила и вернулась.
2: «Почему ты такая?»
0: — спросил Воронцов, когда смог сделать глубокий вдох.
3: «Какая маленькая? Не взрослая, как ты?»
2: «Да».
3: «Тут время... оно другое. Не такое, как там».
0: Ри махнула в сторону, и Тихон понял, что речь о родном мире.
2: «Откуда ты знаешь?» «Про это место, про ведьму, про время».
3: «Она говорит со мной, когда сплю. Когда-то она была хорошей. Но потом случилось страшное. Она стала злой. Стала ведьмой. Ну, чуть-чуть хорошей она осталась. Совсем чуть-чуть. Хорошая ведьма говорит со мной».
0: На втором марш-броске Воронцов клятвенно пообещал себе заняться спортом, когда вернет Лизу. Если вернет. То, что увидел вблизи Тихон, было творчеством безумного архитектора-индустриалиста. Переплетение труб и торчащих углов, упакованные в кривую башню. Щека зачесалась в том месте, где остался шрам от ожога, а затем заныла. Так сильно, что Тихон застонал и приложил ладонь. Ри остановилась и бросила:
3: «Пряничный домик».
0: Одна из труб торчала, как водопроводный кран. Из нее падали неровные неправильные капли. Тут брала начало река из одежды.
4: «Лиза там?»
5: — спросил Тихон. Ри вместо ответа развела руками.
4: «Ты знаешь, она там или нет?»
5: Он схватил ее за плечи.
3: «Не знаю»,
5: — ответила сестра, с опаской бросив взгляд на жилище.
4: «Что ведьма делает с ними?»
5: — крикнул Тихон. Но Ри упорно молчала.
4: «Что ведьма делает с детьми, когда крадет их?»
3: «Ест»,
5: — наконец ответила сестра и отвела глаза.
4: «Она жива? Жива?»
5: Воронцов встряхнул сестру, но результат был тот же, как если бы спрашивал безязыкую куклу.
4: «Ладно, пошли!»
5: Он отпустил Ри и, не оглядываясь, пошел к домику. Дверной проем повторял неправильные асимметричные черты постройки. Тихон коснулся двери, рука утонула в вязкой массе, похожей на тесто. «Это был муляж, подделка!»
3: «Сделана избушка из хлеба, крыша на ней из пряников, а окошки все из прозрачного леденца».
5: Леденцов в окнах не было, и можно было разглядеть обстановку внутри. Ведьма стояла спиной. Тихон только сейчас осознал, что тогда, 30 лет назад, и сейчас ведьма не носила одежды. Отвисший, похожий на огромную чесночную головку зад, морщинистая кожа с сизыми пятнами растянулась на теле майкой-алкоголичкой. Ведьма от нетерпения переминалась на кривых ногах и что-то увлеченно делала. На столе лежал перевязанный бинтами кулек, а рядом исходил густым паром котел.
6: Рука ведьмы с багровым топором взлетела и резко опустилась на стол. С таким звуком мясник разделывает свиную тушу. Со стола, оставляя за собой след из бинтов, гулко скатилась небольшая тыква, почему-то одетая в старый парик, и булькнула в варево. Ведьма отбросила бинты, стянула с кулька обувь и швырнула их в раструб слева от себя. Следом полетели штанишки, рубашечка с короткими рукавами. Раструб зашатался, пытаясь переварить и не отрыгнуть подачку. Проглотил. Одежда с грохотом поползла по трубе пищеводу наружу. Теперь Тихон догадался, откуда берется река. И еще он понял, что в котел упала не тыква.
5: Вдоль стены висели забинтованные коконы, побольше и поменьше. Из каждого, как из маленького оконца, выглядывало детское личико. Глаза закрыты. Полное умиротворение.
3: «Они спят. Спят и видят сны»,
5: — прошептала Ри, подбираясь сбоку.
3: «Ведьма им делает дырочку»,
5: — она ткнула себя в лоб пальцем,
3: «и кладет туда сны. Хорошая фея кладет хорошие сны, а плохая фея кладет плохие сны».
4: «Лиза!»
5: — рявкнул Воронцов и прыгнул в окно, выбивая телом мягкую раму. Ведьма сидела на столе.
4: Когда она успела?
5: Правая ее рука держала тесак и жила своей жизнью, тряслась, словно крошила невидимую луковицу. Из черного разъявленного рта вырвался протяжный высокий крик. От него в голове Воронцова натянулась и болезненно лопнула невидимая струна. Тихон нащупал табуретку, поднял ее за ножку и выставил перед собой. Щит из нее вышел никудышный. Мягкая тестообразная масса теплела в руке и медленно провисала.
3: Сизым стремительным пятном ведьма скользнула к нему и вышибла никчемную табуретку из рук.
5: Неожиданно ловко для своей комплекции завалила Тихона на спину и прижала голову к полу. Лезвие просвистело рядом с ухом, Воронцов едва успел оттолкнуть его. Сжал морщинистую кисть, попытался отвести ее, но старуха была сильнее.
3: «Она сделала тут все. Это ее мир».
5: Следующий удар обжег холодом голову, но, кажется, прошел вскользь. Тихон перехватил ее пятерню, пытаясь отнять тесак, но ведьма с легкостью отмахнулась. Ударила ручкой по лицу, отчего в глазах потемнело, и вновь занесла оружие над головой. Молниеносная тень зверя, а не человека, пролетела у старухи за спиной и вырвала тесак. Хрустнуло! Глаза ведьмы удивленно уставились на Тихона. Рот приоткрылся и дохнул смрадом, а потом морщинистое сизое тело свалилось на Воронцова. Из-за головы ведьмы выглянуло искаженное злостью лицо Ри. Тихон не сразу смог узнать сестру, настолько изменились ее черты.
1: «Ведьму к реке!»
5: — хрипло сказала она. Голова соднила. Тихон провел рукой и вместо волос почувствовал липкую теплую кровь. Все-таки достало тесаком. Он поднял ведьму под мышки и потащил. От ударов и неровности земли язык ведьмы вывалился и болтался, как голова дохлой белой змеи. Рядом рысцой бежала Ри. Ее облик почти вернулся к привычному. Втянулись оскаленные зубы, острые скулы уменьшились, широкие трепещущие крылья носа опустились, снова это была худая девочка-подросток. Река шуршала. На берегу Ри засуетилась. Понюхала воздух, припала к земле.
1: «Они скоро будут здесь!» —
5: пролаяла она. Воронцов уставился на нее.
1: «Дети! Души детей!»
5: Она понизила голос и выпалила.
1: «Их съела ведьма! Бросай в реку!»
5: Из растрескавшегося грунта торчала голова игрушечного коня, ощетинившаяся гвоздями. Морщинистая нога старухи задела его. Кожа натянулась и со звуком рвущегося платья разошлась, оголяя гнилое мясо. Тихон поморщился и столкнул тело в поток детских одежд. Оно медленно покатилось по склону. Сначала отвалилась, как от старой куклы, освежеванная нога. Потом голова. Ведьма развалилась на части. К реке добралась только болванка, слабо напоминающая туловище. Из нее вытекала черная жижа. Под багровым небом заплакал ребенок. Другой засмеялся.
2: «Страж! Не успели!»
5: — крикнула сестра и оскалилась. Из-за пригорка с подрагивающими гигантскими щупальцами осьминога на вершине поднялась голова улыбающегося младенца. Клубок детских тел шевелился и неторопливо шел к берегу. Плач и смех слились в единый вой. Черты лиц исказились, сползли на бок, как оплавленный пластик. Из тела стража, словно из резинового кокона, проступили очертания пятерни, потом лица. Тот, кто был внутри монстра, пытался выбраться.
2: «Ведьма!»
5: — сняла с языка Ри. Костлявая рука прорвала упругую оболочку, и на перекошенную шею стража выбралась старуха. Она оседлала его, как погонщик боевого слона, и направила к берегу. Франкенштейн из детских тел вырвал из земли щупальце, замахнулся и обрушил на брата с сестрой. От удара щупальце застонало. Тихон успел откатиться, а вот Ри отлетела в сторону и замерла.
1: «Оружие! Нужно оружие! Голова коня, утыканная гвоздями!»
5: Тихон попытался выдрать ее из земли, но игрушка не поддавалась. Страж замахнулся, пришлось подобраться и отпрыгнуть. Огляделся. Из мясистого тела твари торчала часть коня, густо сдобренная зеленым соком. За спиной у Воронцова раздался знакомый утробный звук. Он быстро оглянулся, ворох одежды вздыбился. «Пловец!» Ри хотела столкнуть ведьму к нему. «Надо как-то выманить стража ближе к реке». Тихон отступил, и монстр с наездником тоже приблизились, чтобы дотянуться до него своим оружием. Тихон снова отскочил. Живой хлыст прошелся по ноге и разрезал острым концом брюки. Страж стоял рядом с берегом.
1: Вот бы толкнуть его сзади, но он не давал провернуть маневр. А Три ждать помощи бессмысленно, она лежала неподалеку без сознания.
5: На плечо чудовищу вскарабкался Зимович. Глаз пуговкой смотрел вперед. Ведьма его не видела, потому что все внимание было на Воронцове. С необычной для плюшевой игрушки ловкостью заяц прыгнул старухе на плечи и зажал ей глаза.
1: Ведьма завизжала, пытаясь сорвать его.
5: Стража повело в сторону. Это был шанс для Тихона. Он забежал монстру за спину и со всей мочи врезался в него.
1: Заплакали, засмеялись десятки детей.
5: Монстр сделал пару шагов вперед и покатился вниз по склону. Он еще пытался затормозить, но тщетно. Ведьма с криком полетела на пловца. Одежда в реке разошлась в стороны, а под ней оказалась тьма, наполненная шепотом бесчисленных детских голосов.
1: Тихон лишь на секунду заглянул туда и тут же закричал, упал на колени. Страшно захотелось выцарапать себе глаза от той печали и страданий, дохнувших из открывшейся черноты. Ведьма пыталась выползти, ее худые руки цепляли ненужные штанишки, платья, но никак не могли найти точку опоры.
5: Она истошно завопила, и крик звучал все дальше и дальше, будто старуха проваливалась в бесконечный колодец. Когда Воронцов открыл глаза, то поверхность реки была спокойна, а по ней прыгал к берегу Зимович.
7: Сестра уже пришла в себя и прошептала:
8: «Где она?»
5: Вместо ответа Тихон махнул на останки стража. Они, так же, как и тело ведьмы, сдувались, из них вытекала черная жидкость, руки, ноги, все распадалось и погружалось с бульканьем в черную жижу.
8: «Она мертва? Души детей забрали ее?»
5: Тихон кивнул. Из единственного глаза Риты Воронцовой второй заплыл, по пыльной щеке пробежала влажная дорожка. Ри провела по ней пальцами и недоуменно посмотрела.
8: «Что это?»
9: «Это слезы, Рита».
8: «Слезы»,
5: — повторила девочка, пробуя на вкус давно забытое слово. Вздрогнула и быстро заговорила.
8: «Нам надо уходить. Без ведьмы мир исчезнет».
5: И словно в подтверждение ее слов, багровое небо раскололось огромной молнией, затрещало, будто рвались гигантские швы.
9: «Как мы уйдем?»
5: Тихон старался перекричать гром.
9: «Надо бросить в котел Зимовича!»
10: «Почему Зимовича?»
9: «Он из того мира! Нужно бросить что-то важное для нас двоих!»
5: Тихон задумался. Действительно, в детстве он был привязан к Зимовичу не меньше Ри.
9: «Это как хлебные крошки, которые оставляли Гензель и Гретель, когда шли к домику ведьмы?» – спросил он.
8: «Да, Гензель и Гретель».
5: «Неужели такой простой и даже глупый способ выведет их отсюда?»
9: «А почему ты сама не бросила его в котел?»
8: «Нужен ты! Только ты знаешь путь обратно!»
5: Горизонт рассыпался. Вокруг вздымалась и крошилась земля. Багровое небо сжирало все вокруг.
9: «Я без Лизы не уйду!»
5: — крикнул Тихон и побежал в пряничный домик. Ри хромала следом.
8: «Ты не спасешь ее! Ведьма уже показала ей сны!»
5: Тихон не слышал, не хотел слушать. Зимович ждал у котла.
8: «Лиза! Лизонька, где ты?»
5: Воронцов заглядывал в одинаковые лица, умиротворенно спящие в коконах. На лбу у каждого ребенка маленькая дырочка.
8: «Где же дочка?»
5: Воронцов стал срывать бинты. Здесь были дети разных возрастов и национальностей.
8: «Твоя дочь мертва! Бросай Зимовича!»
5: прохрипела из-за окна Ри. За ней бурлила багровая пустота.
7: Под рукой Тихона взметнулись белые кудри.
3: Лиза!»
7: Он прижал ее к себе.
3: «Лизонька, проснись!»
7: Трясущейся рукой похлопал малышку по щекам. Веки дочери вздрогнули, а под ними открылись черные чужие глаза. Полные розовые губки искривились и оголили желтые острые зубы. Лиза зарычала.
8: «Ты видишь? Это уже не она!»
7: — крикнула Рип. Багрянец лизнул ее спину, пока она пыталась залезть в окно. Воронцов взвалил брыкающийся кулек на плечо и направился к котлу. Тут же к нему приник Зимович, подсказывая, что надо сделать.
8: «Омочка!»
7: — кричала Рип. Уже не было надобности лезть в окно. Не осталось ни окон, ни стен. Только Тихон с Лизой, Ри и Заяц рядом с котлом в центре багряной пустоты. Воронцов оттолкнул ногой Зайца, нащупал в кармане волшебника сладких снов и бросил его в варево. Закрыть глаза. Один, два, три.

0: Спустя 3 месяца Тихон стоял перед домом, в котором провел детство. Рядом ждал старый корейский автопром, припорошенный свежим снегом. С-класс пришлось продать. Компания не потерпела сорванных переговоров, и Воронцов оказался на улице. Из мира ведьмы он вернулся только через 2 дня. Кира не вынесла пропажи мужа с дочерью и оказалась в больнице с нервным срывом. Радость после их возвращения была недолгой. Когда Кира поняла, что ее дочь стала другой, она окончательно отрешилась от мира. Но беда не приходит одна. В день, когда израненный Тихон вышел из пятна в стене с вырывающейся дочерью, он потерял мать. Были сбережения на похороны, были друзья, готовые помочь. Они же помогли устроить Лизу в лечебницу. Дочери легче не становилось. Врачи держали ее на сильных транквилизаторах, и стоило чуть уменьшить дозу, как она превращалась в разъяренного монстра. Вскоре Воронцов забрал ее домой. А вместе с нею в квартире появился устойчивый запах лекарств и составная кровать, к которой крепились ремни. На все это нужны были деньги, поэтому Тихон выставил на продажу квартиру матери. Еще был Захаров. Воронцов говорил с ним наедине много часов. Он не знал, как объяснить пропажу и чудесное появление Лизы, поэтому выложил всю правду. Следователь долго буравил его взглядом, качал короткостриженной головой, потом достал пачку бумаг и хлопнул ею по столу.
1: «Мне бы следовало упечь тебя за решетку, но это лишь малая часть всех дел о пропаже детей. Некоторым тут по 20 и более лет. И в каждом из них один и тот же почерк. Воронцов, не буду говорить, что верю в твой рассказ. Я очень надеюсь, что теперь в этой папке не появится ничего нового».
2: «А Лиза?» — растерянно спросил Тихон.
1: «А что Лиза? О ней не беспокойся. Есть тут один, по которому давно уже тюрьма плачет. Конечно, моего влияния будет мало, понадобится еще...»
0: Захаров красноречиво потер большим и указательным пальцами. «Снова сбережения, друзья...» Вопрос о том, куда пропала Лиза, был закрыт не очень убедительной, но рабочей легендой. Порой Тихон представлял, что вернулся с Ритой. Как бы он объяснил ее внезапное появление? Родным, знакомым, следователю. Но зато не пришлось бы нянчиться с чудовищем.
1: «Прочь! Прочь эти мысли! Он вернул дочь, и это был его долг как отца!»
0: Тихон Воронцов сел в машину, бросил последний взгляд на окна, за которыми остались сладковатая сырость, идиотские обои и тяжелые воспоминания.
1: Как же он мечтал избавиться от всего этого! Газ в пол и прочь отсюда!
0: Дома, свернувшись на постели калачиком, лежала Кира. Последнее время так было почти каждый день. На кухне снова ждала Вера Михайловна. Супруга не могла заботиться о Лизе, и женщина, которая ухаживала за мамой, оказалась очень кстати. Сиделка пересчитала купюры и взглянула на Воронцова. Что-то изменилось в желтом непроницаемом лице. «Все в порядке?» — спросил Тихон.
2: «Я больше так не могу».
0: Эти слова заставили Тихона насторожиться. Вера Михайловна продолжала.
2: «Когда она смотрит на меня, что она говорит? От этого меня бросает в дрожь».
0: Казалось, эта непробиваемая женщина сейчас расплачется.
2: «Тихон, поймите, вы хороший человек и платите исправно. Но я так не могу».
0: Сиделка схватила деньги и вылетела в коридор. Пока она спешно собиралась, Тихон так и не поднялся. Не дернулся, когда хлопнула дверь. Сидел и смотрел в пол.

0: Секундная стрелка размеренно гремела в темноте. На часах 2:30. Воронцов не спал. Дочка как раз начинала беспокоиться к этому времени. Нужно было подниматься, готовить укол, а потом вгонять иглу в плечо, на котором уже не осталось живого места. Сплошной синяк. Раз-другой громыхнула железная кровать. Лиза за стеной рыкнула. Что-то со стоном натянулось и лопнуло. Сквозь шторы пробивалась узкая полоска лунного света. Воронцов приподнялся на локтях. Слез с дивана. Жена спала в соседней комнате. На ощупь прошел в детскую. Поискал тусклую подсветку выключателя, коснулся его пальцами, но светодиодная лампа только на мгновение вспыхнула и погасла. Воронцов успел заметить, что кровать пустовала. Одеяло вместе с порванными ремнями валялось на полу. Резанул болью ожог. Стрелка в часах застыла на долгую, очень долгую секунду. Мелкие шаги прошуршали по стене над головой и замерли за спиной. Холодная рука обвела Тихона за шею, обдала сырым дыханием. Шершавые губы, касаясь уха, прошептали:
1: «Соскучился».

0: спички»,
1: — подумал Шевелев, глядя на трупы, на алую кровь, залившую простыни.
0: «Волшебные спички. Мне они нужны».
1: Шевелев не собирался никого сжигать. Он хотел вернуться в прошлое. Волшебные спички могли переносить владельца на 24 часа назад, но волшебные спички существовали только в его рассказе. Глупом рассказе, первом из опубликованных. Чиркни, и все исправишь. Не свернешь, куда не стоит сворачивать, обмозгуешь, выберешь правильный вариант, скажешь штурману заткнуться, если понадобится, огреешь бутылкой по куполу и свяжешь. Шевелев вцепился в изножье кровати, чтобы не упасть. Прижал ладонь ко рту и сразу отдернул руку. На губах осталась кровь. Кровь его друга. Мертвая девушка рассматривала Шевелева остекленевшими глазами.
0: «Ничего уже не изменить. Никого не реанимировать.
2: Волшебные спички!»
1: Шевелев всхлипнул.
0: 24 часа назад он был в безопасности.
1: 24 часа назад он проснулся в Хельсинки. Шевелеву понадобилось секунд 5, чтобы сообразить спросонья, где он находится. Чужая подушка, чужие обои, чужая страна, 1400 километров от дома, от Марины. Очуметь! Он лежал на боку, вперевшись в табло электронных часов. Полночь. Он отключился сразу за песком, а ведь раньше слыл парнем с печенью киборга. Даже штурмана перепевал, у которого черный пояс по пьянству. Шум Олимпийского стадиона до сих пор отдавался эхом в ушах. Голова слегка кружилась. Отчего бы ей не кружиться? Друзья прикончили запасы алкоголя, привезенные из Украины. Штурман бегал в супермаркет за дорогущей местной водкой. Полировался ли Шевелев пивом? Отвратительным лагерем 6 евро банка. Риторический вопрос. Белые ночи давали достаточно света, чтобы видеть столик, заставленный пластиковыми тарелками, бутылку из-под отечественной перцовки и бутылку с надписью «Сайма». Над столом висела картина. Лапландский пейзаж, олени, северное сияние. Вояж подходил к концу, но вся эта поездка по-прежнему воспринималась Шевелевым как сон. Собраться полным составом на Подоле уже было праздником. Тимур пахал, как проклятый, а супруга Песка откровенно недолюбливала компанию мужа, конючила: «Вы встречались в июле, ты обещал провести выходные с семьей». И Песок строчил в чат виноватые оправдания. Шевелев не верил, что у них получится.
2: «Футбольный матч, а где? Серьезно, штурман? В Хельсинки? Погнали!»
1: Дал добро, но не верил. Скидывался на провианты, аренду машины, бронировал апартаменты в районе с магическим названием «Этутеле» и думал, что такое имечко может носить тролль, но никак не место, где они вчетвером проведут уикенд. Он садился в автобус, махал Марине рукой и думал: «Черта с два, мы куда-то отправимся». А дальше были 4 потрясающих дня. Все как в нулевые, только вместо раскуроченной дороги на Крым, гладенькое шоссе через Беларусь и Прибалтику, неисчерпаемые запасы алкоголя, спасибо подсуетившемуся Тимуру, ночевка в уютной деревеньке у озера, паромы Сталина в Хельсинки, жирные зайцы в центре финской столицы, обязательная баня, заунывный храп штурмана и футбол мимоходом. Украинцы выиграли у финнов. Услышав про вояж, Марина кинулась мужу на шею.
3: «Как же круто! А к Санта-Клаусу мы поедем!»
1: В течение 5 лет, а словно бы всегда, они летали за границу вдвоем. Будь то курорт или литературный фестиваль в Петербурге. Было мучением озвучить наказ штурмана
2: «Only men, no wives».
1: Конечно, Марина немного расстроилась. Но оттого Шевелев порвал с холостой жизнью в осознанные 35, что Марина, не чета, но не Песковой, была девушкой понимающей. И вечером того же дня она сказала мужу:
3: «Вы так давно не отдыхали вместе. Тряхнете стариной. Соберешь материал для новой книги. Езжай».
1: Блокнот, захваченный в дорогу, оставался девственно чист. Не до материала. Но они действительно тряхнули стариной-то. Хохотали до слез, пили на брудершафты, плечом к плечу отливали в полях. Штурман ставил диски с нафталиновой попсой, подпевал, сочиняя на ходу слова так, чтобы в каждой песне речь шла про персонажа его кумира Стивена Кинга. Сетовал на то, что Шевелев не пишет ужастики. Они были очень разными, друзья Шевелева. Словно отобранные на кастинге для съемок в комедии. Режиссером мог бы выступить Тодд Филлипс или Эдгар Райт. «Армагеддец 2», где Штурман, понятно, уцененная версия Саймона Пегга. Скромный тихоня Песок. Целеустремленный и сосредоточенный Тимур. Бесшабашный Штурман с его сумасшедшими идеями и писатель. Просто писатель. 6 изданных романов, купленные права на экранизацию. Что объединяло друзей Шевелева, так это то, что никто из них не прочел и главки его прозы. Даже Песок и Штурман, которые вообще-то любили читать. И это Шевелева более чем устраивало. Что, строго говоря, знал Шевелев о трудовой деятельности товарищей, то, что Песок — белый воротничок на комбинате, Тимур — торговый представитель, а Штурман меняет непыльные работы, как девиц. Шевелев был для них непопулярным литератором, а тем самым пацаном, который собрал их в единый организм в далеком 2003 году, как разрозненных львов собрал в великана Вольтрона. И потом, прочти они его книги, нашли бы элементы собственных биографий, без спроса использованные автором, а Песок наверняка идентифицировал бы в психопатке из неоновых пропеллеров ненаглядную Нонну. Шевелев пошевелился. Он старался не давать персонажам фамилии, звучащие как глаголы, которые могут присутствовать в том же тексте. В Украине и Финляндии время совпадало, значит, Марина уже спала. Теплая и родная, Шевелева потянула домой. Послезавтра. Они увидятся послезавтра, вернее, завтра уже. Он сел. Рядом с ним на двуспальной кровати дрых Песок. Тимур и Штурман отказались делить с Песком ложе, потому что 18-летний Песок, самогон с энергетическими коктейлями, уписался во сне. По прошествии 20 лет его полное прозвище звучало как «Мокрый Песок». Друзья бывают жестоки. Диваны, застолбленные Тимуром и Штурманом, пустовали. Шевелев подумал с завистью, что они пьют сейчас где-нибудь на улице, но одернул себя. Хорош, сколько можно бухать? Штурман шутил в дороге, мол, Песок замочил жену, иначе как объяснить, что жена его отпустила? Нонна была анемичной теткой с внешностью нейтральной, как Швеция, с аллергией на запах спиртного и варикозом, из-за которого она периодически чалилась по больницам. Она родила Песку 2 симпатичных деток. Шевелев крестил девочку, Тимур — мальчика, а оставшийся неудел Штурман затаил на Песка обиду.

0: проводит досуг, а по возвращении рассказывает гниющему трупу супруги о странствиях. Шевелев усмехнулся. У кого-то из них должна была быть жена, которую они бы демонизировали, и выбор пал на Нонну. Гостеприимная Марина нравилась всем, как и веселая хозяйственная Ириска, жена Тимура. «Ничего не изменилось», — подумал Шевелев. Они все так же подкалывали песка за устраиваемые не к месту лекции о Третьем Рейхе, за носки с бананами, за то, что 20 лет назад он подмочил репутацию, а они не забыли. В сумерках фальшивого рассвета спящий песок выглядел каким-то старым. Не рот, а черная дыра, словно зубы повыдергивали. Шевелев отвернулся, как от чего-то постыдного, и увидел за пластиковым стеклом коренастую фигуру Тимура. Тимур после матча не пил. Проиграл песку в карты и с утра садился за руль. Пусть Шевелев посидел. Пусть облысел песок. Пусть Тимур посидел, облысел и раскабанел, или штурман будто бы подпитывался молодостью любовниц. Все было как раньше. Шевелев напялил кофту и вышел на балкон в прохладу северного июня в белую ночь.
1: Чего не спишь?
0: Да так, наслаждаюсь красотами Финляндии. Передним фасадом дом был обращен к заливу Теэленлахти и к сосновой роще. Но окна съемной квартиры выходили на бетонный паркинг, окруженный пестрыми зданиями, будто бы родственными киевской мебели. Среди легковушек с номерами стран Евросоюза громоздилась арендованная «Газель».
1: «А где штурман?»
0: — спросил Шевелев, прикуривая.
2: «Пошел клеить вахтершу».
0: Тимур посмотрел на часы.
1: «Судя по всему, успешно».
0: «Господи!» — присвистнул Шевелев. «Его бабе сколько, 19?»
2: 23.
0: Видел ее буфера. Шевелев хмыкнул, затягиваясь, и выпустил изо рта колечко дыма. «Здорово, что все получилось», — сказал он. «Почаще бы так».
2: «Почаще не выйдет».
1: «Знаю, но...»
2: «Домой хочется, если честно».
0: «Возрастное». «Успеешь. Надо давать нашим женщинам от нас отдохнуть». «Ириска...»
2: «Ириска мне изменяет»,
0: — перебил Тимур спокойным тоном. Шевелев воззрился на него изумленно.
2: «Изменяла», — уточнил Тимур. «Поклялась, что все кончено».
0: Я нашел переписку.
2: Рылся в ее ноутбуке, прикинь.
0: На губах Тимура тлела печальная улыбка.
2: «Массовик-затейник, любовник ее. Свадьбу ведет». Она ему писала, что у нее такого не было ни с кем. Такого секса.
0: В голове Шевелева всплыл образ Ириски. Симпатичной пухленькой мамочки трехлетнего ребенка. Иногда Ириска с Мариной ходили на дискотеки, и Марина рассказывала, какой забавно застенчивой была жена Тимура.
2: Вообразить ее чьей-то любовницей. «И что ты?»
0: — обрел Шевелев дар речи.
2: «А что я?»
0: Тимур посмотрел на вереницу пристегнутых велосипедов.
2: «Я простил. Больно, конечно, но простил. Ради сына». «Черт, мужик!»
0: Шевелев разбогател, жонглируя словами, но не находил слов, чтобы утешить товарища.
2: «Это ужасно».
0: «Образумится», — сказал сам себе Тимур.
2: «Только мужикам не говори.
1: Могила!
2: И не пиши об этом. Риск твоей книжки читает».
0: Он открыл дверь.
2: «Бесплатно скачивает», —
0: добавил и, сделав вид, что бодает Шевелева рогами, ушел в комнату. Стоя на хельсинкском балконе, Шевелев подумал, что ошибся. Ничего уже не будет, как раньше.

0: С утра они решили экономить. Словно уснули беспечными подростками, но шварцевские злые волшебники превратили их в старичков.
1: Они ворчали.

0: Ляли и сетовали на похмелье, хрустели суставами и толкались, пакуя рюкзаки и строчили сообщения женам. Впереди ждала еще одна ночь за границей, но мысленно они уже были в Киеве. Они — это Шевелев, Тимур и страдающий от головной боли Песок. Штурман валялся на кровати, поигрывая финкой, купленной в качестве сувенира, и мечтательно улыбался.
1: «Выпьем кофе», — сказал рациональный Тимур. «Нормально, поедим в Таллине, там дешевле».
0: «Ты звонил дяде Коле?» — спросил Шевелев штурману.
2: «Звонил, звонил», — мурлыкнул тот.
0: Одессит дядя Коля был владельцем литовского пансионата. Друзья останавливались у него по дороге к Балтийскому морю. Старичок угощал земляничной настойкой и звал в гости на обратном пути, обещая скостить цену. Жена дяди Коли плела милые корзинки, Шевелев приобрел одну для Марины. Он чувствовал вину, с похмелья вина обострилась, за то, что бросил супругу, за то, что она не узнала, как красивы белые ночи.
3: «А что у тебя рожа такая довольная?» — поинтересовался Шевелев. «Уломал вахтершу?»
4: «Не-а»,
0: — честно сказал штурман.
3: «Дальше петинга не продвинулась».
1: «Вот сучонок!» — восхитился Тимур.
0: Наперекор договоренностям, в закусочной у порта штурман нагреб ломти лаймового пирога. Друзья цедили кофе и смотрели мрачно, как он уплетает завтрак.
1: «Не желаете?» «Точно?» «Ой, зря!»
0: Был штурман румяным, словно всегда с мороза, подвижным и кудлатым. В глубине души Шевелев ему завидовал. Да, известный писатель завидовал олуху с нестабильным заработком. И причина не в буферах штурмановской малолетки. Девочкам 99-го года рождения в 2022-м исполняется лет 10, не так ли? У штурмана все как-то получалось легко. Он легко просрал квартиру и легко купил новую. Вляпался в кредиты, но невредимым ушел от коллекторов. Легко поборол игроманию и легко убедил седовласых друзей болт положить на дела и шуровать в Хельсинки. «Поучиться бы у него», — думал Шевелев, который после каждого романа чувствовал себя тяжелее надгробной плиты, опустошенным и бездарным, и если бы не Марина, перестал бы писать, разуверившись в своем таланте.
1: «Зашибись», — подытожил штурман. «Закажу еще вафли. Кто-нибудь будет?»
0: Скоростной паром, по сути шикарный лайнер, внутри неотличимый от столичных пассажей и пятизвездочных отелей, вышел из порта в 10:30. Вдруг ощутилось, что они утомились друг от друга. Никто не пошел за штурманом по магазинам. Песок засел в каюте с книжкой про танковые войска вермахта, Тимур отгородился наушниками, Шевелев поднялся на верхнюю палубу, фотографировал синюю воду и лесистые острова, утыканные дачами шведов, и скидывал снимки Марине.
5: «Ах ты ж моряк», — написала она. «Приезжай скорее».
0: Он ответил «завтра». Соврал зачем-то, что не хотел задерживаться у дяди Коли, но подчинился мнению большинства. Он как раз хотел, против был только Песок. Растрогавшись, вокруг обжимались парочки, написал, что обязательно привезет Марину сюда.
5: «Может быть, уже и с ребенком», — вздохнул. «Пора бы и завести».
0: Он смотрел, как от парома расходится рябь, слушал хоралы чаек и думал, что будь у него волшебные спички из дебютного рассказа, он бы чиркнул по серной полоске и переместился во вчерашний день в Хельсинки, пролетевшие как мгновение.

0: Штурман что-то замыслил. Шевелев узнал это лукавое выражение лица, чертиков, пляшущих в глазах.
1: «А давайте голыми пробежим по Крещатику или украдем у моего бати тачку и смотаемся в Гурзуф. Ну поймите, вы у меня шило в заднице!»
0: От обеда в жарким с капустой друзья повеселели. «Газель» помчалась по Виа Балтика вдоль полей, лесов и ветряных мельниц через деревеньки с именами троллей. У населенного пункта Хармани иссякли анекдоты про эстонцев. Шевелев закинул ноги на сиденье и впитывал заоконный простор. В приграничном латвийском городке Айнажи друзья пополнили припасы воды и снеков и искупались. Пританцовывали на пляже Рижского залива, пузатые или тощие, в мокрых семейных трусах, стучали зубами и ухали, как совы, заметили медведя, вытатуированного на плече Тимура, вспомнили историю татуировки, лютым хохотом спугнули латышей и поехали дальше на юг. Из колонок гремел допотопный хит. Они никак не могли вспомнить исполнительницу.
1: «Натали? Валерия?» Шевелева осенила. «Катя Лель!»
0: Штурман запел, перевирая слова.
2: «Расставание и потери, встреча с клоуном из Дерри на заправке Касл-Рока с капучино беляши».
0: Тимур захихикал за рулем. Шевелев и Песок давились смехом.
2: «Куджо был прекрасным зверем, лучшей выпускницей Керри. В земляных червей я верю».
0: Он запнулся, выискивая рифму.
1: «И в правительство Виши», — предложил Песок.
3: «Это что такое?» — обернулся штурман.
1: «Французские коллаборационисты».
2: «Ты опять за свое!»
0: Штурман попытался ущипнуть Песка.
2: «Песочек, ты опять про рицев!»
0: И снова было хорошо. А задремав, автобус проехал Ригу, Шевелев перенесся в киевское кафе, в котором частенько писал. Его окрыляло вдохновение, но, как назло, галдящая за соседним столиком молодежь мешала сосредоточиться, строчки ускользали.
1: «Нельзя тише!»
0: — воскликнул Шевелев в сердцах. Парни замолчали и повернули к нему несмешливые, не предвещающие ничего доброго лица. Песок, вновь обзаведшийся шевелюрой, похудевший Тимур, бритый только из армии штурман, и сам Шевелев, помолодевший на два десятка лет.
2: «Да пошел ты!» — процедил двойник.
0: Шевелев распахнул глаза. «Газель» катила по однополосной дороге, подпертой чистоколом стройных высоких сосен и елочного подлеска. Был ранний вечер, но в чаще царили густые сумерки. Шевелев огляделся. Песок спал, обхватив себя руками. Штурман вел автомобиль, а Тимур о чем-то с ним полголоса спорил, предъявляя мобильник в качестве аргумента.
1: «Где мы?»
0: — спросил Шевелев.
2: «В Литве», — сказал Тимур. «В Паневежском уезде. Но мы не туда съехали. Вот посмотри, где пансионат дяди Коли, а где мы».
0: «Планы поменялись», — сказал штурман, сверяясь с навигатором.
1: «Мы не едем к дяде Коле. Я забронировал другой дом».
2: «Другой дом?»
0: — зевнул проснувшийся Песок.
4: «Зачем другой?»
0: «Да», — поддержал Шевелев.
1: «Зачем и когда ты собирался нам сказать?»
0: «Да вот же она!» — обрадовался штурман, не обращая внимания на друзей. Он повел газель по утрамбованной колее, петляющей среди деревьев. В лесу гомонили птицы. Ветки кустов облапили борт.
2: «Штурман!»
0: — Тимур пощелкал пальцами.
2: «Команда вызывает штурмана, как слышно!»
1: «Слышу вас прекрасно!» — доложил штурман. «И отчитываюсь!» «Меня тошнит от стариков и стариковских пансионатов со стариковскими развлечениями. Думали разгадывать кроссворды и играть в лото? Не в последний день, Ребзи. И без меня».
0: Лес расступился. Тропинка устремлялась к коттеджу, одиноко пасущемуся на зеленом лужке. Солнце кануло за сосновые пики, но было еще светло. Тени облаков скользили по траве и черепичной крыше. Трехметровый деревянный забор окружал коттедж.
1: «Ого!» — оценил Песок. «Как с картинки!»
0: И Шевелев не нашел, что ему возразить.
3: Загородный дом выглядел чертовски фотогенично. Неподлатанная коробочка в бывшем советском пионерлагере, а навехонький красавец из экологически чистых материалов, бревен, обструганных словно вчера. Штурман осклабился, довольный реакцией попутчиков, и припарковался на асфальтированной площадке у ворот возле фольксвагеновского минивэна и джипа «Командер». Друзья высыпали из машины. Наружная камера зафиксировалась на них. Автоматизированные ворота распахнулись. Первой, кого увидели путники, была брюнетка с ногами от ушей. Она дефилировала по аллее, как по подиуму, будто подманивала, указывала маршрут, и друзья поволочились за ней. Ягодицы, упакованные в золотистые шорты, виляли, дразнясь и распаляя фантазию.
4: «Боже, я один это вижу», — промямлил песок.
3: Брюнетка бросила быстрый взгляд через плечо, улыбнулась краешком рта и ушла в дом.
2: «Неплохо», — сказал Тимур.
5: «А какой воздух!» — прокомментировал штурман.
3: Шевелев вдохнул смоленистый аромат леса, сочный запах свежескошенной травы. Смуглый мужичок в комбинезоне, молдаванин или цыган, поливал из шланга газон. Его соотечественник орудовал секатором, облагораживал кусты, окаймляющие двухэтажную домину и резные беседки. Оба работника холодно зыркнули на новоприбывших и сразу же отвернулись.
2: «Во сколько ж тебе это обошлось?» — спросил Тимур.
3: «Мне? Ты хотел сказать нам. С вас по 100 баксов».
6: «По 100?»
3: — ахнул Песков.
6: «Дядя Коля брал 1000 гривен с компании».
3: «Ну а здесь берут по 100», — равнодушно парировал штурман.
6: «Но напитки включены».
3: Он направлялся к коттеджу. Друзья переглянулись и пошли гуськом. В сосновом бору аукали птицы, поблизости смеялись девушки. На веранде гостей встречали. Молодая женщина словно выпорхнула из документального фильма про Вудсток. Белоснежные волосы, разноцветная туника свободного кроя, аксессуары с бисером и перышками. Она протянула к гостям руки, и под туникой свободно качнулись ядра объемных грудей. В изумрудных зеркальцах солнцезащитных очков отразились физиономии мужчин.
7: «Привет, мальчики!»
3: По-английски, с чарующим акцентом, сказала женщина.
5: Этот балтийский акцент из уст Ингеборги Дапкунайте, например, всегда заводил Шевелева.
7: «Это вы?»
3: Она заглянула в телефон.
7: «Штурин и его команда?»
3: Штурман поклонился.
2: «Штурин?»
3: Обвел жестом растерявшихся спутников.
2: «И команда!»
7: «Меня зовут Северия. Я здесь администратор».
3: Женщина прижала ладошку к выпирающему бюсту.
7: «Добро пожаловать. Мы пойдем на все, чтобы вам у нас понравилось».
2: «Нам уже нравится», — сказал штурман, подмигнул друзьям и взбежал по ступенькам.
3: Интерьер вестибюля был выполнен в стиле альпийского шале. Плетеная мебель, дизайнерские светильники, камин, выложенный из необработанных валунов. За столом брюнетка золотые шортики лакомилась мороженым.
7: «Это Алита»,
3: — отрекомендовала Северия.
7: «Алита — это мальчики».
3: Брюнетка одарила перетаптывающихся мужчин ослепительной улыбкой.
7: «Простите», — подал голос Песок. «А где здесь туалет?»
3: Северия взяла его под локоть.
7: «Я отведу. Тут легко заблудиться. А вы устраивайтесь».
3: Жест в сторону лестницы.
7: «Дверь слева».
3: И с этими словами она увела зардевшегося Песка вглубь дома.
8: «Ну как вам?» — спросил штурман на втором этаже. «Лучше, чем у дяди Коли».
3: Комната поражала размерами, габаритами 4 кроватей.
2: «Признаю», — сдался Тимур. «Ты переплюнул самого себя».
8: «Играючи», —
3: похвалился штурман. Привлеченный смехом, Шевелев подошел к окну. На заднем дворе располагался бассейн. Две подружки, стоя в воде по пояс, перекидывались мечом. Загорелая кожа искрилась в закатном свете. Еще три девушки нежились в шезлонгах, посасывая коктейли. Их обслуживал кудрявый официант, соплеменник садовника, будто бы впервые надевший рубашку и брюки. «Штурман!» — позвал Шевелев. Ткнул пальцем в стекло. «Смотри на ту барышню. А теперь на эту.
9: И на эту?»
3: «Ну?» Девушки были идеальны. Модельные внешности, длинноногие и соблазнительные, ни малейшего изъяна. Точно их тщательно подбирали для участия в сценке у бассейна.
4: «Что это за дом?» — спросил Шевелев.
3: «Они не выглядят, как обычные туристки. Тут проходит вечеринка «Пентхаус» или Рики Мартин снимает клип».
8: «Рики Мартин?» — заржал штурман. «Тебе сколько лет? 60?»
2: «Эй!»
3: Тимур выгреб из тумбочки горсть запечатанных презервативов и какие-то пилюли с усатым драконом на упаковке.
2: «Их здесь тонны!»
3: В комнату ввалился песок. Его глаза сверкали.
4: «Вы бассейн видели? А бар?»
3: Лишь Шевелев не разделял энтузиазм товарищей.
9: «Куда ты нас привез? Это же бордель!»
8: «Обижаешь!» — отмахнулся штурман.
3: «Это элитный клуб, в котором умеют хранить тайны». Так и написано на их сайте. Жирным шрифтом и долбанным курсивом.
8: «Сечете, что это значит?»
2: «Виагра!»
3: Тимур бросил песку таблетки.
2: «Прихвати домой, побалуешь, но ну батьковну...»
8: «Я и без виагры ее балую»,
3: — сказал песок, но таблетки сунул в карман.
9: «А вы не боитесь, что нас ограбят?»
3: — не отступал Шевелев. «У них сотрудники цыгане».
8: «Чего ты взял, Шева? Почему цыгане, а не албанцы или итальянцы? И откуда вообще эта ксенофобия?»
3: «Мне здесь нравится», — заявил песок.
8: «Я не собираюсь спать с проститутками, но дом отличный. И пейзаж».
2: «За 400 бачинских», — усомнился Тимур, высыпая презервативы в ящик. «У них что, герпес?»
3: Штурман обнял его за плечо.
8: «Неделя скидок, мой скептический брат!
9: Нам невероятно подфартило!»
3: Он прицелился в Шевелева из пальцев.
8: «Ну, хорош, а! Завтра вернемся в Киев, и понесется работа, дети, рылы эти неотесанные на улицах.
9: Давайте расслабимся. Давайте отметим как следует последний вечер».
8: «Я за», — сказал песок.
3: Тимур почесал подбородок. Шевелев помянул их вчерашний разговор на балконе. Не о месте ли размышлял Тим? Не скроллил ли в своей голове переписку Ириски с массовиком-затейником снова и снова?
2: «За», — сказал Тимур.
8: «Я», — начал Шевелев, но штурман перебил. «Всем плевать! У нас демократия!»

Максим Кабир. Жирным шрифтом и долбанным курсивом. Часть вторая. Окончание.

0: На заднем дворе звучали этнические мотивы. Цыган, ершистый, как смесь пива и водки, взбалтывал коктейли, но Шевелев ограничился бутылочным пивом. Он сел на ступеньки и закурил, озираясь. Стемнело, подворье зажгло фонари. Девушки перебрались на сушу, но не стали утруждать себя верхней одеждой. Максимум, на что сподобились, обернуться полупрозрачными шалями. Их обезжиренные животы сверкали пирсингом, под сырыми купальниками проступали соски, их взгляды были подобны солнечным зайчикам, а позы томительные и точно выверены. Словно следуя указаниям постановщика, они привставали на цыпочки, выгибались всем телом, чтобы поднять упавшую соломинку, не курили, а делали сигаретам минет. И во всем этом сквозила показушность, наигранность, смущающая Шевелева. «Перестань», — говорил он себе. Европейские девушки раскованы. На испанском курорте, их с Мариной медовый месяц, дамы щеголяли топлес, демонстрируя силиконовые взгорья. Но не Испания лезла Шевелеву в голову, а хрустальный мыс. 2005 год. Закадычные друзья отправились на рок-фестиваль, проходивший в Севастопольской бухте. Палатки, танцы, паленый коньяк из канистр, денатурат, от которого сегодняшний Шевелев скопытился бы. Песка тащили в Черное море привести в чувство. Тимур вместо пробки затыкал бутылку надгрызенной сосиской. Штурман забрался на сцену и прыгнул в толпу и кричал от всепоглощающего счастья, а люди передавали его из рук в руки, как флягу со спиртным. И вот эти четверо, худые, прыщавые, контуженные тестостероном и опьяненные Крымом, клюнули на удочку двух сестричек, пришедших к ним из «Южной ночи». Случай, послуживший основой для шевелевского рассказа «Клофелин», очень смешил Марину, но утром на пляже бухты парням было не смешно. Последнее, что Шевелев запомнил, щербатая улыбка новой подружки, шаловливые руки, ласково оглаживающие его торс, и терпкость домашнего вина, которым сестрички угощали парней. Его разбудил Тимур, осоловевший, разъяренный. Вместе они растормошили песка и штурмана. Вещи пропали. Рюкзаки, палатка, деньги, даже их шорты. Будто жертвы кораблекрушения, они сидели в предрассветной мгле, мысленно и устно удушая грабительниц. А штурман, отлучившись до ветру, вернулся с 50 гривнами, нашел в кустах, сказал: «Да хрен с ним!» «Айда», — сказал, — «за пивом!» «Ну, конечно», — подумал Шевелев образца 2022 года. Литовки устроили спектакль, чтобы отжать у хохлов плюшевых мумитролей, пакеты с лососем и морожкой, чашки с Angry Birds и прочее, что хохлы везли из Хельсинки. Шевелев усмехнулся. К бассейну вышел скособоченный Тимур, в руках бокалы, между плечом и ухом зажат телефон.
1: «Завтра будем. Целую. Люблю».
0: «Люблю». Шевелев задумался, любил бы он Марину, прозная, не дай бог, об адюльтере. Прочитай он, что секс с каким-то хахалем был лучше, чем супружеский секс. Любил бы, наверное, это нельзя выключить кнопкой. Но точно не смог бы притворяться, что все нормально.
1: «Лови!»
0: Тимур сел на ступеньки и вручил бокал.
1: «Джек Дэниелс, мы в плюсах».
0: Шевелев пригубил виски.
1: «Ого!» —
0: сказал Тимур.
1: «Он не теряет зря время».
0: У бара штурман обрызгивал Алиту средством от комаров и растирал спрей по ее голой спине. Алита звонко смеялась. «А песка видел?»
1: «Песочек!» — прыснул Тимур. «И он туда же! Нонна не кастрирует его?»
0: «Походу, и правда убил». Песок, обвыкнув, вещал по-английски и долдонил хорошенькой цыпочки про литовских фашистов эпохи Рейха. Она поддерживала разговор, сверкала глазками и теребила брючину забывшего обо всем песка. Шевелев заметил, как жадно смотрит Тимур на девушек. «А ты?» — спросил он. «Не хочешь ни с кем поболтать?» Тимур смутился.
2: «На каком? Я в английском не бельмеса».
0: Словно подслушав беседу, ковбойша в левайсах и фланелевой рубашке подплыла к мужчинам.
3: Ее личико было озабоченным, кулаки стиснуты в мольбе.
4: «I'm sorry»,
3: — сказала она, поученически выговаривая слова.
4: «I need help».
1: «Спроси, что случилось»,
3: — оживился Тимур. Шевелев спросил.
4: «We have meat»,
3: — пояснила ковбойша, указывая на стоящий под навесом мангал.
4: «But we have not cook. You cook?»
3: Она посмотрела на Тимура с надеждой.
1: «Кук? Повар? Вам мясо пожарить?»
3: Ковбойша радостно закивала.
4: «We can eat you too!»
3: «You too!» — согласился Тимур, вскакивая и отдавая Шевелеву свой бокал.
1: «Sunday, bloody Sunday!»
3: И ушел с ковбойшей, оставив друга одного. Шевелев отпил из бокалов по очереди. За забором щебетали птицы. Песок импульсивно обнял собеседницу и крикнул Шевелеву.
1: «Шева! Она знает Пятруса Кубелюнаса и Йозеса Амбразявичуса! Фантастика!»
3: «Круто!» — крикнул в ответ Шевелев. В кармане завибрировал телефон. Марина улыбнулась мужу с заставки.
5: «Привет, малышка».
4: «Привет. Ты чего не звонишь?»
3: Голос Марины несся из Киева в космос, из космоса в литовский лес. «Мы недавно заселились. Я как раз собирался». Алита захохотала, игриво толкнула штурмана. Шевелев прикрыл динамик ладонью.
5: «Как там пенсионеры? Дядя Коля и...»
3: «О, все хорошо, встретили нас».
5: «Зачем я вру?»
3: Шевелев поморщился. «Ложь сама слетела с губ, назад не воротишь».
5: «Отлично. Купи корзинку, такую же, как купил мне, для мамы. Только обязательно, я ей уже пообещала».
3: «Куплю», брякнул Шевелев и зло взъерошил шевелюру. Подстраховался.
1: «Если еще остались».
5: «Да, остались, конечно. А ты нашел сюжет?»
3: «Заботливая Марина, идеальная писательская супруга». «Ну, какие здесь сюжеты?» В поле зрения попала парочка литовок. Девица с короткой стрижкой шептала на ухо подруге и ненавязчиво массировала ее бедро. Шевелев от чего-то смутился, как подросток. «Сплошные пьянки», — сказал он. «Не верится, что послезавтра проснусь дома и без похмелья». Они поговорили 5 минут, и Марина пожелала спокойной ночи. Отключившись, Шевелев постучал себя мобильником по лбу. На душе было гадко. Он двинулся к барной стойке и попросил чистые виски. На белой рубашке бармена темнели пятна пота. Бутылка тряслась в волосатой руке, напиток пролился на столешницу.
1: «Что здесь происходит?» — спросил Шевелев, разглядывая наполненный Дэниелсом до краев 300-граммовый бокал из-под пива.
3: Не удостоив ответом, цыган ретировался. А полбокала спустя Северия села на стул возле Шевелева.
4: «Развлекаетесь?»
3: Он покосился невольно на пышную грудь, распирающую тунику, и понял, что пьян. Северия улыбалась. Ее глаза интенсивно-зеленого цвета с интересом изучали гостя. Без очков она выглядела старше, возможно, ровесница Шевелева.
5: «Но как же она была хороша!»
4: «Ваши друзья в огне».
3: «Всегда в огне», — сказал он, прихлебывая виски.
4: «А почему вы не с ними?»
3: Он поднял левую руку тыльной стороной ладони к администратору. На безымянном пальце золотилось кольцо.
4: «Чем вы занимаетесь?»
3: — спросила Северия, собирая в хвост волосы. Качнулись крупные серьги в виде пацификов. Нюх Шевелева уломил аромат хвои и детского мыла.
5: «Я писатель».
4: «Серьезно? Для писателя вы ужасно нелюбопытны. Разве мы не достойны крошечного рассказа? Чтобы о чем-то написать, нужно испытать это на себе».
3: Он хотел возразить, что Лев Толстой не воевал с наполеоновскими войсками и ни один фантаст не летал в космос, но конструкция была чересчур сложна для его теперешнего состояния, и он лишь повел неопределенно головой: «Как вам угодно». У мангала Тимур, знавший английский на уровне «Capital of the Great Britain», смешил ковбойшу до слез. Литовка с ямочками на щеках поедала взором треплющегося без пауз песка, словно перед ней был Брэд Питт, а не 40-летний клон Вуди Аллена, Аллена, из которого вычли славу и деньги. Штурман, заваривший кашу, исчез, но исчезла и Алита.
4: «Как вам наш уголок?»
3: «Впечатляет», — честно сказал Шевелев.
4: «Мы с сестрами очень любим мужчин».
3: Северия облизала красные губы. «Вы родственники?» — ряпнул Шевелев.
4: «Вроде того. Сестры по вере».
3: «У вас весьма демократичная вера», — заметил Шевелев. «Вы определенно не католички».
4: «Мы дочери лесного царя».
3: Северия затянулась электронной сигаретой и выпустила благоухающий дыней пар.
4: «Наш бог не заставляет нас носить монашеские одеяния».
2: «За царя!»
3: Шевелев опрокинул в себя виски. Сощурился, потому что Северия двоилась, для надежности оперся на барную стойку и, хмурясь, посмотрел вниз. Администраторша скинула сандалию. Босая, увитая браслетиками ступня, недвусмысленно скользнула по голени Шевелева. Рука с изумрудным маникюром скомкала ткань туники, задрала подол, и гладкие женские бедра разошлись в стороны. Трусиков под ними не оказалось.
4: «Пойдемте со мной», —
3: пригласила Северия шероховатым голосом, похожим на героин, который студент Шевелев попробовал единожды, а штурман, узнав об этом, заехал ему кулаком в солнечное сплетение и впредь наркотики Шевелев не употреблял.
4: «Я покажу вам суть вещей».
2: «Хо-хо», — сказал Шевелев, как Дед Мороз, наклюкавшийся на детском утреннике. Неуклюже встал, взял Северию за запястье и смачно чмокнул в кисть.
1: «Мне пора на боковую», — сказал он по-русски.
2: Козырнул
1: «Мадам Бандерша»
3: и пошел на подгибающихся ногах в коттедж.
4: «Марина»,
3: — думал он, поднимаясь по ступенькам, помогая себе руками.
1: «Хорошая моя, родная, чудесная. Завтра тебя увижу», — думал. «Завтра поцелую».
3: В коридоре было темно. Он запамятовал, куда идти. Толкнул первую подвернувшуюся дверь. На кровати, освещенная светом с улицы, лежала голая девушка, а на ее груди восседала рыжая лиса. Обе, и девушка, и животное, посмотрели на Шевелева. Две пары глаз светились серебром в полумраке.
1: «Простите?»
3: — икнул Шевелев.
1: «Ошибся».
3: Он закрыл дверь, достал телефон и кликнул на ярлычок мессенджера. Пошел на ходу, печатая сообщение жене.
1: «Я тебе лбл...»
3: Он ввалился в комнату. Внутри горела лампа. Сел на кровать, стер сообщение и написал, сопя от натуги.
1: «Я и ей я ою-ю». «Да черт!» —
3: сказал он раздраженно и вырубился.

0: Вставай!
1: Шевелев разлепил веки.
0: Песок?
1: Его друг облачился в пиджак, рубаху и галстук. Шевелев не помнил, чтобы песок брал в дорогу эти шмотки. Костюм топорщился и вызывал ассоциации с похоронным бизнесом.
0: «Ты чего?»
1: — Шевелев заворочился.
0: «Я думал, ты с бабой».
2: «Она не баба»,
1: — тихо сказал песок.
2: «Тебе нужно бежать. Хотя бы попытаться».
0: «Бежать? Ты о чем? Сдурел?»
1: Песок бросил взгляд в окно.
2: «В лесу что-то есть»,
1: — сказал он печально.
2: «Оно жило тут всегда. До жемайтов и аугуштайтов, до великого переселения народов».
1: Левый глаз песка лопнул и потек по щеке. Зубы раскрошились и вывалились изо рта. В пустой глазнице извивалась волосатая гусеница.
2: «Поздно!»
1: — прошелестел песок. Шевелев проснулся в чужой комнате. В этой стране все комнаты являлись чужими для него, но помещение было определенно не тем, в которое друзья заселялись.
3: «Кто спал в моей кровати?» — спросил медведь из сказки.
1: Подробности приснившегося кошмара забылись. Шевелев скривился. Детство он провел в Москве. Папа мел улицы, семья жила в Дворницкой при коммунальном доме на Чистых прудах. Там стоял деревянный сундук с реагентами, которыми посыпают снег. 4-летний Шевелев забрался в сундук и ел соленые шарики, а потом его тошнило. Сейчас привкус во рту был похожим. Хлористый магний и желчь. Хуже, чем после вина с клофелином. Он дал себе зарок бросить пить как минимум до осени. В хмелю не мог выдавить ни строчки. Пора возвращаться в тонус. Пора браться за новый роман. Вдруг и правда сочинить ужастик. Ужастики популярны сейчас. Иванов писал «Псоглавцев», а Старобинец «Переходный возраст» и ничего. Числится серьезными авторами. Штурман будет помогать, советовать. Шевелев достал телефон. 11:45. Музыку выключили. Пансионат, или чем было это место посреди леса, погрузилось в тишину. За окнами мелькал свет, прожекторный луч елозил по лужайке, но во дворе не было ни души. Вечеринка завершилась. Фото на стене привлекло внимание Шевелева. Групповой портрет, черно-белый или, если быть точным, черно-бежевый с рыжиной. Дагеротипия оттенка сепии. 7 женщин, замерших на фоне сосен. Холчевые сорочки и, самое странное, маски зверей, прикрывающие лица. Овца, коза, кошка, лисица, резонировавшая смутной, не до конца понятной тревогой. Шевелев отлип от фотографии и вышел в коридор, озаряемый стробоскопическими всполохами снаружи. Нужная дверь сразу нашлась. Шевелев переступил порог, провел взглядом по дорожке из попыхах сорванной одежды, джинсов, золотистых шортиков, бюстгальтера, к кровати, почему-то застеленной красными простынями, и на собственной шкуре узнал, что такое мгновенно трезветь. Алита оседлала штурмана. Это его кровь сделала постельное белье красным. Как много крови! Не обязательно было щупать пульс, чтобы засвидетельствовать смерть штурмана. Финкой, сувениром из Стокмана, Алита копошилась в его грудине. Методично поднимала и опускала нож, создавая кошмарные отверстия в плоти. Медный запах бойни окутал ошеломленного Шевелева. Он кинулся к маньячке, к другу, ставшему мясным манекеном, неодушевленным предметом, источником вони. Алита начала поворачиваться. Шевелев, не размышляя, шибанул ее кулаком. Удар пришелся в висок. Под костяшками хрустнуло и продавилось. Количество трупов удвоилось. Сумасшедшая литовка завалилась на свою жертву.
0: «Нет!»
1: — прошептал Шевелев, впиваясь пальцами в волосы.
0: «О, боже, нет!»
1: Мертвые смотрели на него бесстрастно. Словно что-то чужеродное, нож, например, в голову Шевелева поместилось осознание, что ничего уже не исправить. Штурман, подбивавший на авантюры, подпевавший попсе, уволившийся с работы, чтобы попасть на выступление Стивена Кинга в Гамбурге, обнимающий за талию девочку 23 лет, бесповоротно не жив.
0: «Спички»,
1: — подумал Шевелев, хватаясь за изножье кровати.
0: «Волшебные спички, чтобы не передознуться реагентами из папиного сундука. Отказаться от героина, предложенного каким-то уродом на концерте «Океана Эльзы». Послать к черту клофелинщиц Черноморского побережья. Убедить штурмана ехать к дяде Коле».
1: Рука, которую он прижал ко рту, была липкой, и он отдернул ее, панически вытер губы рукавом. Прожекторный луч мазнул по окну, наполняя комнату светом. Шевелев передернулся.
2: «Песок и Тим! Их надо предупредить! И валить отсюда нахрен! Вызвать копов! Лететь в Поневежес или какой там ближайший город!»
1: Он схватил с пола джинсы штурмана, нашарил ключи. Подумал о ноже, но касаться измазанной в крови рукоятки было выше его сил. Кровать скрипнула. Алита быстро-быстро заморгала, привстала, воткнув локоть в раскуроченную грудь штурмана, и ухмыльнулась. Шевелев бросился прочь. Из одного кошмара в другой. На первом этаже были люди. Шевелев вжался в стену, надеясь, что тень скроет его. По вестибюлю прошли девушки, ковбойши и визави песка. Шевелев опознал их по одежде. Лица литовок скрывали маски. Ушастый заяц и зубастый бобер. В Шевелеве будто лопнула некая струна и навсегда поселилась дрожь. Утробная, выворачивающая наизнанку дрожь. За девушками шли цыгане-садовники. Они тащили тело, закутанное в целлофан. По паркету волочились ноги. При виде носков с изображениями бананов Шевелев едва не заскулил. Нонна Пескова не дождется супруга. Этой ночью Нонна овдовела, а Шевелев потерял двоих друзей. Пока он спал, Песка и штурмана убили, как беспомощных ягнят. Сектанты, извращенцы или банда отморозков. Изолированный от посторонних глаз коттедж был средоточием зла. Цыгане и звероголовые психопатки покинули вестибюль. Шевелев сбежал по лестнице. На полу остались капли крови. Стараясь блокировать мысли, которые грозили парализовать его волю, Шевелев пробрался к черному входу, открыл прозрачную дверь и выскользнул из дома. Упругий столб света рыскал по заднему двору и поджигал воду в бассейне. Сердце Шевелева бешено колотилось. Он двинулся перебежками, отирая спиной бревенчатый фасад. Высунул голову за угол и тут же нырнул под сомнительную защиту кустов. Ледяной пот пропитал рубашку. Северия, устроительница или координатор садистского шоу, шагала по лужайке, и груди ее покачивались при ходьбе. К образу сексуальной хипушки добавилась маска кабана. В руках Северия держала секатор, от блеска которого яички Шевелева болезненно сжались. Пройти у веранды и не попасться на глаза администраторши было нереально. Шевелев собрался ползти обратно, но у бассейна зазвучала литовская речь. Он очутился в ловушке, окруженный с обеих сторон.
2: Он подумал о Марине. О том, как она звонит в полицию, и украинские полицейские связываются с коллегами из Евросоюза.
1: представил фотографии четырех киевлян в новостях вильнюсских телеканалов, вообразил надпись, которая появится на экранах в финале грядущей экранизации его романа. Фильм посвящается памяти преждевременно почившего Шевелева. В горле защипало. В этот миг из-за беседки выскочил Тимур. Перед собой, как шпагу, он выставил шампур и побежал прямо на Северию. Самый серьезный, самый целеустремленный в их компании оказался и самым смелым.
2: «Проткни ее!» —
1: мысленно взмолился Шевелев, трус, скорчившийся в кустах.
2: «Убей ее, Тим!»
1: Девка в маске енота вышла наперерез Тимуру. Она несла циркулярную пилу. Пила жужжала пронзительно.
0: Тимур поскользнулся на траве и упал. Смертоносный диск зацепил его ребра, срезал шмат мяса, подбросил в небо веер из красных капель. Тимур завопил.
1: Пила вгрызлась в предплечье и заскрежетала о кость. Кровавая роса осела на маске и забрызгала тунику приближающейся Северии. Администраторша щелкала лезвиями секатора. Шевелев понял, что это его шанс. Что Тимур, обожавший сына, простивший жене измену, умевший танцевать брейк, Тимур ценой своей жизни отвлек маньячек. Шевелев пополз, а жужжание пилы будто бы перемалывало его кишки. У веранды он выпрямился и встретился лицом к лицу с барменом. Цыган вышел из темноты, вооруженный ружьем. Обрезом, чье дуло метило писателю в брюхо. Организм Шевелева не справился с нагрузкой. В воздухе завоняло дерьмом.
2: «Пожалуйста!»
1: — заплакал писатель. Цыган прикусил губу. В черных глазах отразилась внутренняя дискуссия. Потом он показал на мусорный контейнер, стоящий возле забора. Опустил ружье и прошел мимо одеревеневшего, обгадившегося Шевелева, туда, где взвизгивал, расчленяя добычу, пила. Шевелев побежал. Сиганул на контейнер, сохранил равновесие и чудом не порвал мошонку, перелезая забор. Он спрыгнул вниз, упал на колени, взвился и ринулся к парковке. Отзываясь на взмах брелока, газель поприветствовала человека пиканьем. Лишь в кабине Шевелев доподлинно осознал, что все его друзья мертвы. Что ничего больше не будет для них. Ни смеха, ни пива, ни путешествий, ни предательств и разочарований, ни новой книги Кинга. Шевелев возненавидел Кинга. Ни взрослеющих детей. Шевелев рубанул кулаком по рулевому колесу. Дрожащими руками пристегнул ремень безопасности, сунул ключ в скважину.
0: Он должен спастись. Рассказать миру, что случилось в дьявольском коттедже. Должен жить.
1: Машина рванула по тропинке. Шевелев рыдал. В ноздрях пузырились сопли. Сосны замелькали по бокам. Дорога струилась под колеса, освещенные светом фар, но за первым рядом деревьев клубился непроглядный мрак. Ветви касались крыши газели. Шевелев подумал, что едет не в том направлении, что тропа была шире, а трасса ближе, и сосны не напирали со всех сторон. Он воздел глаза к полной луне, висящей над лесом, и резко, так что хрустнула шея, посмотрел влево. Во мраке кто-то шел. Не ехал, не бежал, а шел, тяжело ступая, не отставая от автомобиля. Огромная тень в дебрях. Шевелев вдавил педаль газа. Он грыз ногти и попеременно глядел то в боковое зеркало, то через плечо. Тьма смыкалась позади и точно преследовала автомобиль. Неожиданно Шевелев вспомнил стишок.
0: «Баллада Жуковского», русифицированный Гёте. Он зазубрил его в школе. Училка дала задание прочесть на открытом уроке оптимистическую поэзию. «Кто скачет, кто мчится под хладною мглой». Скакал и мчался ездок с маленьким сыном. Сын отчаянно боялся лесного царя, что сверкал глазищами из чащи.
1: «Он в темной короне с густой бородой». Шевелев оглянулся на фигуру за буреломом.
0: «Это просто туман! Это просто ветер шепчет в кронах!»
1: Ребенок из баллады задыхался. Ребенок будет мертвым.

0: Шевелев выкрутил руль. Газель разминулась с чудовищем и вклинилась в чащу. Руки Шевелева взметнулись к лицу. Автомобиль напоролся на дерево. Шевелева бросило вперед, но ремень впился в грудь и откинул на сиденье. Челюсть клацнула, едва не укоротив язык. Двигатель дымился в расплющенном капоте. Лобовое стекло выпало, и густой аромат хвои наполнил салон. Шевелев отстегнул ремень, распахнул дверь и вывалился в траву. Рогатая тварь убралась с дороги, затаилась, решила поиграть в прятки. Но из темноты до Шевелева донесся женский смех.
1: «Родимый лесной царь созвал дочерей, мне вижу, кивают из темных ветвей».
0: Отчаянно захотелось верить, что это всего лишь вётлы, как в балладе. Но Шевелев даже не знал, что такое вётлы. Он поднялся с земли и поковылял во мрак. Каждый вдох причинял боль, словно сучок вонзался под ребра. Шевелев шел, стиснув зубы. Он верил, что однажды лес закончится, рассветет. Полицейский в участке угостит его кофе и скажет: «Вам повезло».
1: А еще лучше. Пускай он проснется в пансионате дяди Коли.
0: Штурман принесет пиво. Тимур пожарит свинину. Песок поделится каким-нибудь занимательным, никому не нужным фактом. Насекомые роились над головой и жужжали, как циркулярная пила. Шевелев плакал и хромал по покрывалу из хвои. Над Литвой торжественно светила луна.

Старому Найдаку не спалось. Годы как-никак. Да и было о чем подумать. Этот новый 20 век принес интересные штучки. Вот вроде этого маленького радиоприемника. Старый шаман слушал радио и качал головой. Войны, опять войны. Сколько живет Найдак на этом свете, все одно и то же. Где-то снаружи послышался странный ракочущий звук. «Может, шайтан-птица летит?» – подумал старик. Шум становился все громче, залаяли собаки. «Гости никак», – сказал Найдак самому себе. Понятно, что самому себе, ведь в чуме кроме него никого не было. Но то была не шайтан-птица. Шаман некоторое время с удивлением рассматривал эту небольшую штуку, наделавшую столько шума. «Ага», – вспомнил Найдак, – «да это же шайтан-нарты». Про шайтан-нарты старику уже рассказывали, но сам он ее никогда прежде не видел. Такие нарты вроде как обычные, но сзади такой гудящий.

0: Идущий шайтан вертится, сам собой крутится.
1: «Эй, папаша, где здесь найдак, который колдун?» Не торопясь поднять зад с сиденья, спросил нелепо закутанный в меха мужчина лет этак 30.
2: «Моя найдак», — ответил найдак.
1: При встрече с незнакомыми он обычно сразу начинал играть «Моя твоя не понимает».
2: «А я Сергей Павлович, во!»
1: И, заметив, что данное представление не произвело на старика ровно никакого впечатления, добавил:
2: «Понимаешь, браток, я...»
1: И незнакомец, сдернув варежку, как-то странно выгнул пальцы на руке, будто стремился обхватить что-то такое, чего на самом деле не было. «Тоже шаман, наверное», — подумал шаман.
2: «Чум, заходи, Сергей Павлович», — пригласил найдак незнакомца, подтвердив слова приглашающим жестом руками.
1: «Э, времени нет, дед», — Сергей Павлович слегка выставил вперед нижнюю губу.
2: «Дело у меня к тебе».
1: Найдак слушает. Конечно, старику не понравилось такое отношение к гостеприимству.
2: «Но чум теплее».
1: «Лады», — согласился мужчина и проследовал вслед за найдаком в чум.
2: «Так вот, я сюда по своим делам. Может, тундру вашу куплю, а может, и не стоит она того».
1: «У кого купишь?» — удивился найдак.
2: «Были бы баксы, а продавец найдется», — осклабился гость, вновь делая магический жест пальцами.
1: «Да не затем я полтораста кмэк тебе пропахал, слушай. Бабу я с собой привез, да пообещал ее еще в столице, что тут северное сияние такое есть, что не хуже, чем по ящику прибалдеть можно. У неделю уже здесь, а ваше все это сияние никак не показывают. Меня уж самого разобрало. А эти гуторят, мол, не сезон. Какой не сезон? У меня на одной руке камешков». Мужчина сунул под нос найдаку руку, каждый палец на которой был украшен перстнем с большим блестящим камнем. «Что любой сезон купить можно. Я им так сказал. Вот поеду к лучшему колдуну, да куплю северное сияние. Да и потом...» Сергей Павлович облизнулся. «Будет что вспомнить, как расскажу, что северное сияние покупал. Все наши зависти просто...»
0: «Найдак твоя не понимает», — покачал головой старый шаман, хотя на самом деле уже начал понимать, что именно от него хотят.
2: «Да я ж тебе русским языком говорю! О!»
1: Мужчина вновь сунул под нос найдаку руку со скрюченными пальцами.
2: «Новый русский я, понятно?»
0: «Понятно, понятно. Новый, не старый», — закивал найдак.
2: «Делай мне северное сияние, дед, я плачу».
0: «Найдак не будет делать северное сияние», — покачал головой шаман.
2: «Как это не будет? Я что, зря сюда 3 часа перся? Меня ж продуло всего. Ты ж колдун».
0: «Колдун, шаман».
2: «Самый старый и мудрый».
0: «Самый старый».
2: «А чё ж, не можешь, что ли?»
0: «Северное сияние делает дух северное сияние. Джиз-быз вызывать».
2: «Так вызывай своего джиз-быза».
0: «Джиз-быз, большой, жертва надо».
2: «Ну так давай жертву, я плачу. Чё там, оленя, двух оленей».
0: «Джиз-быз, большой жертвы надо», — повторил найдак, качая головой. «Найдак не будет вызывать джиз-быз».
2: «Как это не будет? Будет, будет!» — явно подделываясь под чей-то голос, передразнил новый русский. «Вот это видал!»
1: И Сергей Павлович извлек откуда-то из-под груды напяленных друг на друга меховых одежд небольшое ружьецо.
0: «Найдак видел, это наган называется».
1: Найдак запнулся, вспоминая недавние события, ЧК и так далее.
0: «А, нет, маузер. Маузер большой, наган маленький».
2: «Так тебя понесло», — даже удивился новый русский. «Точно старый ты хрен».
0: «Ой, старый», — покачал головой найдак.
2: «Так тебе что, жизнь недорога?» — спросил Сергей Павлович насмешливо и сунул под нос шаману уже не руку, а ствол.
0: «Найдак старый, найдак пожил».
2: «Старый пожил? Ладно, тогда я для начала твоих собак прострелю, потом оленей».
0: «Ой, плохой человек, как можно собак стрелять?»
2: «А я постреляю».
0: «Ой, не надо».
2: «Тогда вызывай своего джиз-быза, зови да погромче, пока мой глок голоса не подал, он у него громкий».
0: «Не надо, джиз-быз».
2: «Выбирай, дед, или северное сияние, или постреляю твоих лайк».
0: «А что делать? Что делать?» — запричитал найдак.
2: «Что делать? Что делать? А подать сюда духа, и чтоб сиянием этим, твою мать, поторопился, иначе я этого духа, скажу браткам, они из него духа душу вынут».
1: Найдак взял бубен и нехотя вылез из чума. Сергей Павлович довольно улыбался. В самом деле уж, если он и с думцами, и с администрацией президентской запросто управлялся, ему ли какого-то колдунишку не уломать? Старый шаман, между тем, взялся за дело. С того момента, как он смирился с неизбежностью сего деяния, наступило спокойствие и даже некоторая деловитость. Возможно, найдак просто не думал сейчас о последствиях, стуча в барабан и повторяя заученные на протяжении веков заговоры. Наконец, было названо имя джиз-быза. Шаман, назвав заветное имя, замер на месте. Сергею Павловичу показалось, что он смотрит кино, а сейчас пленку почему-то остановили. Он даже хотел потрогать для проверки замершего в колдовском экстазе Найдака, но тут случилось это самое.
3: Явился дух. Великий дух северного сияния Джиз-Биз.
1: Некоторые утверждают, что нет природного явления более прекрасного, нежели северное сияние. Но если бы эти некоторые увидели бы духа-покровителя самого прекрасного явления природы, они бы прибавили к определению еще и такую строчку: «Но нет чудища более безобразного, чем дух этого сияния». Едва Сергей Павлович взглянул, запрокинув голову, на лицо духа, как его тут же стошнило. Куда там чужим и хищником шварценеггеровским? Да такую харю в Голливуде не $1 000 000 отвалили бы. И лишь подавив приступ тошноты, новый русский сообразил наконец, что чудище к тому же еще весьма велико. 5 метров в высоту, не меньше, а и плеч, соответственно. 3 ноги, каждая на 4-палой куриной лапе с кривыми грязными когтями, с бивень слона не меньше длиной.
4: «Ты посмел вызвать меня, жалкий старикашка», — пророкотал дух-великан.
1: «Найдак вызывал», — подтвердил шаман.
4: «Но это тебе даром не пройдет», — заявил дух. «Говори, чего звал? Показать меня, что ли?»
1: «Этот русский, новый русский», — поправился Найдак, — «он северный сияний хочет».
4: «Кто много хочет, тот мало получит», — захохотал Джиз-Быз. «Хотя ты закон знаешь. Чем за северное сияние платят?»
1: «Найдак знает», — вздохнул шаман.
4: «Согласен».
2: «Согласен, согласен», — не дав ответить Найдаку, выкрикнул Сергей Павлович.
4: «Ну так я жду».
1: И Джиз-Быз облизнулся.
2: «Чё хочешь, все куплю», — пообещал новый русский.
1: «Ему человеческий жертва нужен», — вздохнул Найдак.
2: «Человеческий?» — удивился Сергей Павлович и спохватился. «Как человеческое?»
1: «Таков закон», — вздохнул старый колдун.
4: «Вот именно, таков закон», — подтвердил дух. «Вас тут двое. Кто из вас жертва?»
2: «Он!» — взвизгнул Сергей Павлович, указывая на Найдака.
1: «Пусть и я», — вздохнул Найдак. Джиз-Быз взял Найдака своей безобразной рукой, поднес к 3 дыркам, по всей видимости, заменявшим нос, понюхал, повертел, попереворачивал.
4: «Вы чего это мне мясо тысячелетнее подсовываете?» — спросил дух грозно. «Его даже собаки грызть не будут, весь засох и высох. 3-й сорт».
1: Джиз-Быз неожиданно проявил некоторые современные познания. Найдак оказался на земле, упал удачно, не расшибся, а чудище уже протягивало лапу к новому русскому. Сергей Павлович, выхватив глок, открыл стрельбу в Джиз-Быза.
4: «Ух, какой цыпленочек!»
1: — почти ласково молвил дух загробастов, продолжавшего стрелять нового русского огромной ладонью.
4: «И клюется! Какой пухленький, какой жирненький, пташечка ты моя!»
1: И Джиз-Быз попытался пощекотать продолжавшего биться Сергея Павловича уродливым пальцем.
5: «А может, не надо?» — спросил Найдак робко.
4: «Надо, старик, надо!»
1: Дух еще немного полюбовался на нового русского, потом вздохнул.
4: «Я бы еще с ним побаловался, в клети подержал».
1: И добавил прочувственно:
4: «Вот только голоден, больно».
1: С 3-метровой высоты слышался визг, летели вниз одежды из драгоценных шкур. Потом раздался жуткий вопль и тишина. Найдак не стал смотреть, как Джиз-Быз разделывает нового русского, подобно жареному цыпленку. Один раз когда-то видывал, и хватит.
4: «Хорошо», —
1: облизнулся дух,
4: — «но мало. Ты того, если кто еще захочет северного сияния, ты не стесняйся, приглашай. Кстати, северное сияние, все как положено. И жертва будет и сияние».
1: Небо вокруг вспыхнуло и занялось разноцветными огнями, а Джиз-Быз исчез, будто его здесь и не было. Найдак, слегка ошалевший, любовался переливающимися цветами грандиозного небесного явления. Да, Джиз-Быз постарался на славу. Такого прекрасного сияния не бывало уже давным-давно.
5: «Да, красивая штука, северное сияние», — сказал Найдак самому себе, потом, вздохнув, добавил: «Жаль, полюбоваться некому».

0: Вперед на восток. Застава в Нью-Джерси была скупа на лошадей. А к югу от Нью-Брансуика рытвины стали такими глубокими, и на пути стали попадаться такие огромные валуны, что всадникам пришлось перейти на шаг, чтобы не искалечить трех своих бесценных животных. Естественно, так далеко к югу никаких ферм уже не было, так что питаться оставалось только сухой провизией из переметных сумм, а ночевать пришлось на станции обслуживания, подвесив гамаки между ржавыми грязными бензоколонками. И все же, насколько знал Джерри Франклин, они ехали самым коротким и наилучшим путем, так как он считался правительственной дорогой, расчищавшейся раз в полгода. Пока путешествие шло как по маслу, и ни одна из лошадей даже не захромала. Вынырнув из последнего ущелья и подъехав к расщепленному пню, Джерри вздохнул с облегчением. Отец и его коллеги могут гордиться им. Да он и сам был горд собой. Но уже через мгновение он снова насторожился и, развернув лошадь, подъехал к своему спутнику, юноше его возраста, который ехал чуть впереди. «Протокол», — напомнил Джерри. «Я здесь начальник. Сам знаешь, что ты не должен обгонять меня». Он терпеть не мог все эти формальности, но против фактов не попрешь. Если подчиненный превышает свои права, его надо осадить. В конце концов, он был сыном и при этом старшим сыном сенатора из Айдахо. А отец Сэма Резерфорда являлся всего лишь помощником госсекретаря, а его мать и вовсе родилась в семье какого-то почтового служащего. Сэм кивнул с извиняющимся видом и натянул поводья. «Мне показалось, что я заметил нечто странное», — пояснил он. «Что-то вроде военного отряда сбоку от дороги, и могу поклясться, что на них были бизоньи шкуры». «Семинолы не носят бизоньих шкур, Сэмми. Ты что, не помнишь политику за первый курс?» «Я не изучал политику, мистер Франклин. Я майор инженерных войск. Мое дело копаться в развалинах, но даже моих знаний хватает на то, чтобы понимать, что семинолы не имеют отношения к бизоньим шкурам. Потому-то я и...» «Занимайся вьючной лошадью», — посоветовал Джерри. «Переговоры оставь мне». И, произнеся это, он не смог удержаться, чтобы не прикоснуться кончиками пальцев к мешку, висевшему у него на груди. Внутри находилась доверенность, подтверждавшая его полномочия, аккуратно отпечатанная на последнем бесценном листе правительственной почтовой бумаги и подписанная самим президентом. И она ничуть не теряла своего значения от того, что на обратной ее стороне много лет тому назад была нацарапана какая-то служебная записка. Зато она была написана настоящими чернилами. Такие документы могут определить всю судьбу человека. Этот экземпляр ему, вероятно, придется отдать во время встречи, но сведения о его назначении останутся в архивах Северной столицы. И после смерти своего отца он сможет занять одно из пустующих кресел от штата Айдахо, что предоставит ему право выступить в финансовый комитет. А если уж так, почему бы не брать выше? Главный комитет управления. Еще ни один Франклин не был членом главного комитета управления. Когда послам повстречались первые дорожные бригады уроженцев Джерси, они поняли, что подъезжают к окраинам Трентона. Оторвавшись от работы, люди бросали на них испуганные, затравленные взгляды и тут же снова возвращались к своему делу. Старших вокруг было, не было видно. Вероятно, семинолы считали, что можно ограничиться устными приказами. Но после того, как они в разрушенных кварталах не повстречали ни одного человека, если не считать бледнолицых, Джерри Франклину пришло в голову другое объяснение. Было похоже, что здесь все еще шла война. Но где же сражающиеся стороны? Вероятно, они защищали Делавер с противоположной стороны Трентона. Новые власти могли опасаться нападения только с той стороны. С севера не могло исходить никакой угрозы, ведь там находились лишь Соединенные Штаты Америки. А если так, то против кого же они оборонялись? К югу от Делавера не проживал никто, кроме семинолов. Неужели семинолы докатились до того, чтобы воевать друг с другом? Сэм Резерфорд действительно не ошибся. Фантастика. Бизоньи и шкуры в Трентоне. Считалось, что их можно увидеть не ближе, чем за сотни миль отсюда к западу. Но когда они свернули на Стейт-стрит, Джерри завистливо закусил губу. Сэм не ошибся, и это делало ему честь. На широком газоне вокруг разрушенного здания Капитолия высились десятки вигвамов. И все высокие темноволосые мужчины, бесстрастно сидевшие на земле или гордо разгуливавшие между вигвамами, были облачены в бизоньи шкуры. Дж. Джерри даже не потребовалось сравнивать раскраску их лиц с незабвенной лекцией. Это были силы. Следовательно, дошедшие до правительства сведения относительно захватчиков оказались абсолютно неверными, впрочем, как всегда. Естественно, при таких расстояниях нечего ожидать чудес от связи. Но эта ошибка осложняла положение вещей. Сын помощника госсекретаря потупился и принял виноватый вид. Джерри удовлетворенно отвернулся и стал выискивать в своей памяти подходящие сведения о политических взаимоотношениях с СИУ. Единственное, что пришло ему на память, условия последних двух-трех договоров. Но и это годилось на первый случай. Он остановился перед каким-то важным воином и осторожно спешился. Разговаривать с семинолами можно, сидя в седле, но Сиу этот номер не прошел бы. Сиу очень щепетильный в своих взаимоотношениях с бледнолицами. «Мы идем с миром», — произнес Джерри, обращаясь к воину, столь же холодному, как наконечник его копья, и столь же безжалостному и несгибаемому, как винтовка у него за плечами. «Мы идем с важным посланием и многими дарами к твоему вождю. Мы приехали из Нью-Йорка, дома нашего вождя». Джерри задумался на мгновение и добавил: «Ты знаешь великого белого отца?» Не успел он договорить, как тут же пожалел о сделанном дополнении. Воин издал короткий смешок, и глаза его молниеносно вспыхнули. Затем он снова принял непроницаемый и высокомерный вид, какой подобал иметь воину. «Да», — ответил он, — «я слышал о нем. Кто не слышал о богатстве, власти и обширных владениях великого белого отца? Я отведу тебя к нашему вождю. Ступай за мной, бледнолицый». Джерри сделал знак Сэму, чтобы тот подождал его. У входа в большой, богато украшенный вигвам, индеец уступил дорогу Джерри и небрежно показал ему, что тот может войти. Внутри царила полутьма, но при виде светильников у Джерри захватило дух. «Масляные лампы. Целых три штуки. Да, этот народ жил богато. 100 лет тому назад, еще до того, как весь мир разнесла вдребезги последняя Великая война, у народа Джерри тоже было много масляных ламп. Если верить байкам инженеров, которые те рассказывали о горящих очагов, у них имелись вещи и получше ламп. Такие рассказы всегда приятно слушать, но все это была слава давно минувших дней. История о ломящихся от зерна амбарах, переполненных супермаркетах, все они рождали чувство гордости за историю своего народа, но мало чем могли помочь в настоящее время. От них начинали течь слюнки, но чувство голода не проходило. Теперь амбары и масляные лампы находились в распоряжении индейцев, которые благодаря своей племенной организации очень быстро приспособились к новым условиям бледнолицых. Два суетливых бледнолицых подавали пищу сидевшей на полу группе людей, старику, вождю и трем воинам, один из которых был слишком юн, чтобы принимать участие в совете. Тут же находился пожилой негр, облаченный в такие же отрепья, что и Франклин, разве что они выглядели поновее и почище. Разведя руки в стороны ладонями вниз, Джерри низко поклонился старому вождю. «Я пришел из Нью-Йорка от нашего вождя», — пробормотал он. Несмотря на все усилия, он почувствовал, как его пронизывает страх. Если бы он знал их имена, он мог бы сослаться на известные им события. Хотя Джерри прекрасно понимал, что все их имена похожи друг на друга. И Сиу, и Семинол, и все прочие индейские племена давали имена, от которых веяло анахронизмом. Странная смесь прошлого с нынешней самоуверенностью и дерзостью, как сочетание винтовок с копьями. Первые использовались в прагматических целях, а вторые были символами того, что важнее этих целей. Как вигвамы, в которых они жили во время походов, хотя, по слухам, их рабы могли построить сухие непродуваемые жилища, о которых президент Соединенных Штатов, лежа на своей соломенной подстилке, даже не мог и мечтать. Так боевая раскраска лиц, склонявшихся над грубыми, вновь изобретенными микроскопами. Интересно, на что похожи микроскопы? Джерри попытался вспомнить курс инженерного конструирования, но память его не дала ответа. Индейцы были загадочным и внушающим страх народом. Порой казалось, что им судьбой предназначено быть победителями со всей свойственной победителям непоследовательностью, а порой... Джерри заметил, что все ждут, когда он продолжит. «От нашего вождя», — торопливо повторил он. «Я пришел с важным посланием и многими дарами». «Поешь с нами», — промолвил старик. «А потом отдашь нам свои дары и послания». Джерри с признательным видом опустился на землю неподалеку от сидевших. Он был голоден, а на блюдах с фруктами виднелось нечто похожее на апельсин. Сколько раз ему доводилось слышать споры о вкусе апельсина. «Я вождь три водородные бомбы», — помолчав, заметил старик. «Это мой сын», — указал он на юношу. «Тот, кто делает много радиации. А это один из твоих соплеменников», — повернулся он к негру. В ответ на вопросительный взгляд Джерри вождь поднял палец, что означало разрешение говорить, и негр пояснил: «Сильвестр Томас, посол УСИО от Конфедеративных Штатов Америки». «Конфедерация? Все еще жива? Мы еще 10 лет назад слышали. Конфедерация жива и здорова, сэр. То есть Западная конфедерация со столицей в Джексоне, Миссисипи. Восточная конфедерация с центром в Ричмонде, Виргинии, находится под властью семинолов. Нам в этом смысле повезло больше. Арапаги, Чиены, особенно Сиу», — он поклонился вождю, — «были очень добры к нам. Они позволили нам жить в мире, чтобы мы могли спокойно обрабатывать землю и своевременно уплачивать налоги». «Тогда вам, наверное, известно, мистер Томас», — с горячностью начал Джерри, — «а Техас, республика Одинокой Звезды, может быть, Техас тоже?» Мистер Томас с грустным видом посмотрел на порог вигвама. «Увы, мой добрый сэр, флаг республики Одинокой Звезды пал под напором Кайовы и Каманчей давным-давно, когда я был еще ребенком. Я не помню точной даты, но знаю, что это произошло еще до того, как последние остатки Калифорнии аннексировали Апачи и Навахо, до того, как народ мормонов под августейшим руководством... Тот, кто делает много радиации, задвигал плечами, поигрывая бицепсами. «Вся эта болтовня бледнолицых», — проворчал он, — «утомляет меня». «Мистер Томас не бледнолицый», — резко заметил ему отец. «Будь почтителен. Он наш гость и аккредитованный посланник. Не смей пользоваться словом «бледнолицый» в его присутствии». «Прежние времена, времена героев, сверстник того, кто делает много радиации, не осмелился бы открыть рот на совете в присутствии своего отца», — промолвил один из старших воинов. «Я уж не говорю о том, что он не позволил бы себе сказать подобное. Сошлюсь на известный труд Роберта Лоу и индейцы Кроу, а также на блистательные исследования ЛСРа 3 модели родства УСИУ. Поскольку нам не удалось воссоздать классическую модель, описанную ЛСРом, мы пришли к соглашению». «Твоя беда, яркий переплет», — перебил его воин слева, — «что ты слишком традиционен. Ты все время пытаешься вернуться из настоящего в золотой век, а золотой век имеет мало отношения к сегодняшним силам. Я согласен, что мы в такой же мере являемся дакотами, как и Кроу. И с лингвистической точки зрения то, что относится к Кроу, имеет отношение и к нам. Но что происходит, когда мы начинаем цитировать Лоу и пытаемся воплотить его идеи в нашей каждодневной жизни?» «Довольно», — провозгласил вождь. «Довольно, тот, кто вешает лапшу на уши. И ты, яркий переплет, хватит. Это частные проблемы племени. Хотя они напоминают нам о былом величии бледнолицых. Разве ЛСР и Роберт Лоу, и по святым книгам которых мы учимся забытому искусству, как быть настоящими силу, не были бледнолицами? Так хотя бы в честь их памяти разве мы не должны проявлять терпимость? А насколько мне известно, единственный хороший бледнолицый – это мертвый бледнолицый», – нетерпеливо заявил тот, кто делает много радиации. «И этим сказано все». Он подумал и добавил: «За исключением их женщин. Вдали от дома, в часы скуки, с ними можно неплохо поразвлечься». Три водородные бомбы бросил на своего сына такой красноречивый взгляд, что тот умолк. «Твое послание и твои подарки», — повернулся вождь к Джерри Франклину. «Сначала послание». «Нет, вождь», — почтительно, но твердо поправил его яркий переплет. «Сначала подарки, потом послание. Это делалось так». «Сейчас я их принесу. Сию минуту». Джерри, пятясь, вышел из вигвама и бегом бросился к Сэму Резерфорду. «Подарки!» — поспешно выкрикнул он. «Подарки вождю!» Они поспешно разрезали переметные ремни, и, нагрузившись, Джерри двинулся обратно, минуя подошедших воинов, которые со спокойным презрением взирали на их суматошную деятельность. В Войдя в вигвам, Джерри опустил дары на землю и снова низко поклонился. «Блестящие бусины для вождя», — промолвил он, передавая два больших сапфира и бриллиант, лучшее, что откопано за последние 10 лет в руинах Нью-Йорка. «Ткань для вождя», — продолжил он, вручая рулон льняной и рулон шерстяной ткани, специально для этого случая сотканной в Нью-Гэмпшире и с большим трудом доставленной в Нью-Йорк. «Красивые игрушки для вождя». Он достал большой, лишь слегка покрытый ржавчиной будильник и бесценную пишущую машинку, и то, и другое в рабочем состоянии. Целые бригады инженеров и ремесленников в течение 2,5 месяцев трудились над их починкой. «Оружие для вождя», — завершил он, передавая изящно украшенную кавалерийскую саблю, наследственную собственность кавалерийского главнокомандующего военно-воздушными силами Соединенных Штатов, экспроприация которой была встречена им с истинной горечью.
1: «Черт возьми, мистер президент, вы что считаете, что я буду голыми руками бороться с индейцами?»
0: «Нет, Джонни, я так не считаю, но я уверен, что вы сможете выбрать себе другую из тех, что имеются в распоряжении младшего офицерского состава». Три водородные бомбы с некоторым интересом принялся рассматривать подарки, особенно пишущую машинку. Затем он с благородным достоинством распределил их между членами совета, оставив себе лишь машинку и один из сапфиров. Саблю он передал своему сыну. Тот, кто делает много радиации, потрогал острие ногтем.
2: «Немного», — заметил он.
0: «Немного».
2: «Мистер Томас от Конфедеративных Штатов Америки на церемонию совершеннолетия моей сестры привез вещи получше».
0: И он презрительно отшвырнул саблю.
2: «Но чего можно ожидать от своры ленивых бледнолицых вонючек?»
0: Последнее заставило окаменеть Джерри Франклина. Это заявление означало, что ему придется драться с тем, кто делает много радиации. От такой перспективы его прошиб холодный пот. Если же пропустить оскорбление мимо ушей, за этим неизбежно последует полная потеря авторитета у сил. Слово «вонючка» относилось к бледнолицам, работавшим на полях или заводах, которые принадлежали индейской аристократии. «Лучше быть последним рабом, чем вонючкой», смысл существования которого заключался в том, что его труд предоставлял хозяевам возможность свободно наслаждаться мужскими занятиями, охотой, войной и размышлениями. «Если после того, как тебя назвали вонючкой, ты не убиваешь обидчика, значит, ты и есть вонючка». Вот и все. «Я аккредитованный представитель Соединенных Штатов Америки», медленно, но четко произнес Джерри, «и старший сын сенатора от Айдахо. После смерти отца я займу его место в Сенате. Я свободный человек, уважаемый своим народом, и каждый, называющий меня вонючкой, является грязным лжецом». Вот оно. Дело сделано. Он выждал, пока тот, кто делает много радиации, поднимется. С содроганием Джерри отметил про себя гладкую холеность и округлость мышц юного воина. У него не было ни единого шанса, по крайней мере, в рукопашном бою, как это полагалось. Тот, кто делает много радиации, поднял саблю и указал ею на Джерри Франклина.
2: «Я мог бы разрубить тебя пополам, как луковицу», — заметил он. «Я мог бы выйти с тобой в круг на ножах и вспороть тебе брюхо. Я боролся и убил Семенова. Я сражался с Апачем. Я победил даже Каманчо. Но я никогда еще не марал своих рук кровью бледнолицевой и не собираюсь делать это сейчас. Пусть этим мясницким делом занимаются надсмотрщики на наших угодьях. Отец, я подожду на улице, пока наши типы не очистятся».
0: И, кинув зазвеневшую саблю к ногам Джерри, он направился к выходу.
2: «Старший сын сенатора от Айдахо», — бросил он через плечо перед тем, как выйти. «Уже 45 лет Айдахо входит в состав угодий семьи моей матери. И когда эти романтики перестанут играть в свои игры и научатся жить в современном мире?»
3: «Мой сын принадлежит к молодому поколению», — пробормотал старый вождь. «Немного горяч. Слишком категоричен. Но он хочет добра. Правда. Не желает зла».
0: Он сделал знак белым слугам, которые тут же внесли большой ярко раскрашенный ящик. Пока вождь копался в ящике, Джерри почувствовал, как напряжение постепенно отпускает его.
3: Он даже не мог поверить своему счастью. Ему не придется сражаться с тем, кто делает много радиации, и при этом он не потерял своего достоинства. Учитывая все произошедшее, ему страшно повезло. Что же касается последнего замечания, так разве можно ожидать от индейца, чтобы он понимал такие вещи, как традиции и слава, навеки запечатленные в символическом звании? Когда его отец стоял под разрушенной крышей Мэдисон Гарден и кричал вице-президенту Соединенных Штатов: «Народ независимого штата Айдахо никогда в трезвом рассудке не согласится с налогом на картофель. С незапамятных времен картофель ассоциировался с Айдахо. Картофель был гордостью Айдахо. Жители Бойси говорят: нет налогу на картофель. Жители Покателло говорят: нет налогу на картофель. Фермеры горных долин говорят: нет, никогда и еще тысячу раз нет налогу на картофель». Когда его отец говорил это, он говорил от лица жителей Бойси и Покателло, не разрушенного Бойси и обезлюдевшего Покателло нынешних дней, но величественных городов, какими они были в прошлом, от лица процветающих ферм по обоим берегам Снейк-Ривер, от лица Солнечной долины, Айдахо-Фолса, Уизера, Грейнджвилла. «Мы не ждали тебя, поэтому не можем предложить слишком много ответных даров», — объяснял три водородные бомбы. «Впрочем, у меня есть одна вещица для тебя». У Джерри перехватило дыхание. «Это пистолет. Настоящий новенький пистолет. И маленькая коробка с патронами, изготовленные рабами в одной из мастерских сил на Среднем Западе, о которых Джерри доводилось слышать. Чтобы держать в своих руках и знать, что он принадлежит тебе». Это был «Дикая лошадь» 45-го калибра, который, согласно общему мнению, во много раз превосходил оружие «Апачи», столь долго преобладавшее на Западе, «Херонима» 32-го калибра. О таком оружии не могли мечтать ни главнокомандующий, ни президент Соединенных Штатов, и теперь оно принадлежало ему, Джерри. Не знаю, как... Правда, я... Я... «Ничего», — добродушно откликнулся вождь. «Все хорошо. Мой сын не одобрил бы то, что бледнолицам дарится огнестрельное оружие, но я считаю, что бледнолицы и такие же люди, и среди них тоже есть хорошие и дурные. Ты мне кажешься единственным ответственным человеком, которого я видел за последнее время. Я уверен, ты мудро распорядишься оружием. А теперь займемся твоим посланием».

0: Джерри собрался с силами и раскрыл мешочек, висевший у него на груди. Он благоговейно вынул из него бесценный документ и передал его вождю. Три водородные бомбы быстро пробежал его глазами и передал своим воинам. Яркий переплет, прочитавший послание последним, скомкал бумагу и швырнул ее в лицо бледнолицому. «Дурной стиль», — заявил он. «И слово «получать» написано то так, то эдак. Правило гласит, приставки «па» не существует. И какое это имеет к нам отношение? Адресовано вождю семинолов Ациоли VII с просьбой отозвать его воинов с южного берега Делавера и вернуть заложников, представленных ему Соединенными Штатами, в доказательство доброй воли и мирных намерений. Мы не семинолы. Зачем нам это?» Пока Джерри Франклин с уязвленными чувствами разглаживал документы и укладывал его на место, к индейцам обратился посол от Конфедерации Сильвестр Томас. «Думаю, я мог бы объяснить», — предложил он, переводя вопросительный взгляд с одного лица на другое, «если вы, джентльмены, не возражаете. Вероятно, правительство Соединенных Штатов узнало о том, что Делавер перейден индейцами, и решило, что это семинолы. Если вы припоминаете, последний поход семинолы предприняли на Филадельфию, вызвав очередную эвакуацию столицы и перенос ее в Нью-Йорк. Естественная ошибка. Коммуникационная система штатов, будь они конфедеративными или соединенными, оставляет желать лучшего». Он издал дипломатичный смешок. Очевидно, ни этот молодой человек, ни его правительство, которое он так хорошо здесь представляет, и не подозревали, что Сиу решили перехватить пальму первенства его величества Ациоли VII и сами перешли Делаверу у Ламбертвилла. «Именно так», — с готовностью подхватил Джерри. «Именно так. И теперь, как доверенный посол президента Соединенных Штатов, я должен формально попросить народ Сиу вернуться на берега Сасквихианны из уважения к договору, заключенному 11 или 15 лет тому назад. Да, по-моему, 15. Я должен напомнить, что когда мы оставили Питтсбург, Алтону и Джонстаун, вы поклялись, что Сиу больше не возьмут у нас земли и будут защищать нас на той малой территории, что осталось у нас. Уверен, что народ Сиу сдержит свое обещание». Три водородные бомбы вопросительно взглянул на яркого переплета и того, кто вешает лапшу на уши. Затем наклонился вперед и облокотился на собственные колени.
1: «Ты хорошо говоришь, юноша», — заметил он. «Ты делаешь честь своему вождю». «Конечно, народ Сиу уважает свои договоры и держит обещания». «И так далее, и тому подобное, бла-бла-бла, но население у нас растет. А у вас оно уменьшается. Нам нужна земля, а вы не используете большую часть территории, которой владеете. Надо ли садиться с картой и показывать тебе все пустоши, даже более того, участки, приобретенные семинолами, владения которых и так уже простираются от Филадельфии до Ки-Уэста? Будь разумным. Вы можете отойти на другие земли. У вас осталась большая часть Новой Англии и часть штата Нью-Йорк. Неужели вы не можете отдать нам Нью-Джерси?» Забыв о своей миссии посланника и обо всем на свете, Джерри Франклин взвыл. Это оказалось последней каплей. Одно дело горестно пожимать плечами дома среди руин Нью-Йорка, но совсем другое здесь, где действительно принимались решения, с него довольно. «Что еще мы можем вам уступить? Куда нам еще отойти? От Соединенных Штатов Америки ничего не осталось, кроме нескольких квадратных миль, и мы опять должны отступать. Во времена моих предков мы были великой нацией, чьи владения простирались от океана до океана, как говорится в легендах моего народа. А теперь голодные, грязные, больные, опозоренные, умирающие, мы загнаны в угол. С севера на нас наступают Оджибве и горные племена. На юге ярд за ярдом у нас захватывают землю семинолы. На западе Сиу захватывают Нью-Джерси, а чиены отрезают еще один ломоть от Элмайры и Буффало. Когда это кончится? Куда нам идти?» Старик неловко заерзал, тронутый страданиями Джерри.
2: «Это трудно. Видишь, я согласен с тобой, что это нелегко. Но такова суровая реальность. Более слабые народы всегда проигрывают. Теперь, что касается второго вопроса твоей миссии. Если мы не отступим по твоей просьбе, ты должен забрать заложников. На мой взгляд, вполне разумно. Должен же ты хоть что-то получить.
0: Это я не припомню, каких заложников. У нас и вправду есть заложники из твоего народа».
2: «Да», — прошептал Джерри в полном изнеможении, повесив голову. «Все пограничные индейские племена имеют заложников, как гарантов нашей доброй воли и мирных намерений. эта девушка?» Щелкнул пальцами яркий переплет.
0: «Сара Камерон Кантон, как ее там?» Джерри поднял голову.
2: «Кальвин?» – переспросил он. «Может быть, Кальвин? Сара Кальвин, дочь Верховного Судьи Соединенных Штатов?»
0: «Сара Кальвин, вот-вот живет у нас уже 5 лет или 6.
2: Помнишь, вождь, девушка, с которой забавлялся твой сын?»
1: «Она заложница?» – с изумленным видом промолвил приводородные бомбы.
2: «Я думал, он привез ее со своих плантаций в Огайо. Так, так, так.
1: Ну и болван же тот, кто делает много радиации. Он внезапно посерьезнел.
2: Ну, эта девушка никогда не вернется назад. Ей нравится жить с индейцами, ей всегда нравилось. Она надеется, что мой сын женится на ней. Или кто-нибудь другой.
1: Знаешь что, мальчик, добавил он, окидывая взглядом Джерри Франклина, почему бы тебе и не подождать на улице, пока мы тут все обсудим? И возьми свою сапку. Возьми ее обратно. Кажется, она не понравилась моему сыну».
0: Джерри устало нагнулся за саблей и, спотыкаясь, вышел из вигвама. Совершенно равнодушно он отметил, что вокруг Сэма Резерфорда и их лошадей собралась уже большая группа воинов сил. В просвете между людьми он увидел Сэма с бутылкой в руках.
1: «Текила! Чертов дурак позволил индейцам спаивать себя текилой и теперь был пьян, как свинья!» «Разве ему неизвестно, что белым людям нельзя пить, что они не имеют права пить, что, несмотря на то, что каждый дюйм орошаемой земли засевался съедобными растениями, они продолжали жить впроголодь? При их экономике они не могли позволить себе такую роскошь, как алкогольные напитки, и за всю свою жизнь бледнолицый выпивал в лучшем случае 1 стакан подобной жидкости. Дай ему целую бутыль текилы, и он превратится в никчемную падаль». Что и являл теперь из себя Сэм. Качаясь, он бродил кругами, зажав горлышко бутылки, и глупо ухмылялся. Сиу смеялись, указывая на него пальцами и подталкивая друг друга локтями. Сэма вырвало прямо на лохмотье, прикрывавшее его грудь и живот, он попробовал сделать еще один глоток и упал навзничь. Содержимое бутылки продолжало выливаться ему на лицо, пока она не опустела. Сэм громко храпел. Сиу покачали головами, скорчили презрительные гримасы и разошлись. Сердце у Джерри разрывалось от пули. Куда идти? Что делать?
2: Что они в силах изменить?
1: Какая разница, пьян Сэм или нет? И действительно, почему бы не напиться, по крайней мере, перестаешь ощущать что-либо?
0: Джерри взглянул на саблю, которую держал в одной руке, а потом посмотрел на пистолет в другой. Логично было бы выбросить и то, и другое. Разве не смешон белый человек с оружием, если уж на чистоту? Из вигвама вышел Сильвестр Томас.
2: «Седлайте лошадей, мой дорогой сэр», – прошептал он. «Будьте готовы отправиться, как только я вернусь. Поторапливайтесь».
0: Джерри скользнул к лошадям и послушно принялся выполнять приказ. «Можно и это, почему бы и нет?»
2: «Куда ехать? Что делать?»
0: Подняв Сэма Резерфорда, он перекинул его через спину лошади и привязал.
2: «Возвращаться домой?»
0: «Назад в великую, могущественную, славную столицу того, что когда-то было Соединенными Штатами Америки». Томас вернулся, волоча связанную девушку, во рту которой торчал кляп. Она бешено дергалась и сопротивлялась. Глаза ее горели от ярости, и изо всех сил она пыталась лягнуть посланника конфедерации. Она была облачена в богатое одеяние индийской знатной женщины. Волосы уложены в модную среди женщин силу прическу. Лицо аккуратно выкрашено в более темный цвет. Сара Кальвин, дочь Верховного Судьи. Ее привязали к вьючной лошади.
1: «Вождь триводородные бомбы», — пояснил негр. «Ему кажется, что его сын уделяет слишком много внимания бледнолицым женщинам.
0: Он хочет, чтобы это и не стало в его окружении. Мальчику нужно остепениться, подготовиться к ответственности, которая ляжет на него, когда он станет вождем. Может, это заставит его задуматься. И, послушай, ты понравился старику. Он просил тебя немножко подождать и передать тебе кое-что».
2: «Очень благодарен».
0: Я благодарен за все, за любую мелочь, как бы она ни была унизительна. Сильвестр Томас решительно покачал головой. Не печалься. Если хочешь остаться жив, будь бдительным. А печаль и бдительность несовместимы. Вось хочет, чтобы ты знал, что тебе нет смысла возвращаться домой. Он не мог сказать это открыто на совете, но перемещение сил в Трентон никак не связано с Семинолами. Это связано с Аджибами на севере. Они решили захватить восточное побережье, то есть все, что осталось от вашей страны. К настоящему времени они уже должны достигнуть Бронкса в Нью-Йорке. Через несколько часов вашего правительства не станет. Вождю сообщили об этом заранее, и он решил, что в интересах силы получить доступ к океану, прежде чем ситуация стабилизируется. Заняв Нью-Джерси, он помешает союзу Аджиб без Семинола. Но, как я уже сказал, ты ему понравился, и он хочет предостеречь тебя от возвращения домой.
2: Отлично. Куда же мне ехать? Вверх на небо или вниз в преисподнее?
0: Нет, улыбнулся Томас и подсадил Джерри на лошадь. Ты можешь отправиться со мной в Конфедерацию.
1: Он помолчал, но, видя, что это предложение не улучшило настроение Джерри, продолжил.
0: Ну, тогда я могу предложить. Только имей в виду, это уже мой совет, а не вождя. Скакать во весь опор в Асбери.
1: Это недалеко отсюда, и если поспешить, то вы быстро доедете. Если верить слухам, там расположены части военно-морского флота Соединенных Штатов, а именно 10-я эскадра.
2: «Послушайте», — спросил Джерри, склоняясь с седла. «А больше вы ничего не слышали? Что делается в остальном мире? Ну, что там у этих русских или советских, с которыми когда-то давным-давно Соединенные Штаты соперничали столько лет?»
0: «Согласно сведениям, полученным вождем, у Советской России большие сложности с народом, который называется татарами».
1: «Да, кажется, татары. Но вам пора отправляться».
0: Джерри наклонился еще ниже и подал руку послу.
2: «Спасибо.
0: Вы столько для меня сделали. Я вам очень благодарен».
1: «Хорошо, хорошо», — с открытой улыбкой откликнулся мистер Томас. «В конце концов, под звездно-полосатым флагом и так далее. Когда-то мы были единой нацией».
0: Джерри тронулся в путь, ведя за собой двух лошадей. Вскоре он перешел на галоп, соблюдая тот минимум предосторожности, который диктовался состоянием дороги. Когда они достигли 33-й дороги, Сэм Резерфорд, хотя еще и не протрезвевший окончательно, уже мог сидеть в седле. Так что они смогли развязать Сару Кальвин и ехать по бокам от нее. Сара ругалась и плакала.
3: «Грязный бледнолицый, мерзкий, уродливый вонючка! Я индианка, ты что, не видишь, что я индианка? У меня не белая кожа!»
0: Но на нее никто не обращал внимания. Асбери пестрел трепьем мечущихся беженцев. Здесь были люди с севера, из Нью-Йорка, беженцы с запада, отступившие из Принстона под напором Сиу, беженцы из юга, с Атлантик-Сити и даже, как это невероятно, из далекого Камдена. Кто-то рассказывал о внезапном нападении семинолов, пытавшихся окружить армией вождя три водородные бомбы. На появившихся лошадей все смотрели с нескрываемой завистью, несмотря на то, что животные были загнаны и в мыле. Голодающие видели в них пищу, паникеры — средства для бегства. И сабля оказалась очень кстати. Из пистолета же не потребовалось даже стрелять. Один его вид производил неизгладимое впечатление. Мало кто видел пистолет в действии. Люди испытывали суеверный ужас перед огнестрельным оружием. Обнаружив это, Джерри уже не выпускал пистолета из правой руки. Вместе с Сэмом Резерфордом и рыдающей позади Сары он вошел в штаб военно-морского флота Соединенных Штатов. Прежде всего он представил себя и своих спутников адмиралу Мильтону Честеру, сын помощника госсекретаря, дочь верховного судьи и старший сын сенатора от Айдахо. «А теперь, признаете ли вы полномочия этого документа?» Адмирал Честер медленно по слогам прочел текст на помятом документе, а закончив, почтительно покачал головой, переводя взгляд с печати Соединенных Штатов на поблескивавший пистолет в руки у Джерри. «Да, наконец», — промолвил он, — «признаю, это настоящий пистолет». Джерри кивнул. «Дикая лошадь 45-го калибра. Последняя модель». «Все смешалось», — развел руками адмирал.
2: По последним сведениям, воины от Джидби уже в Манхэттене, и правительство Соединенных Штатов больше не существует. Но это доверенность от самого президента. Он снова склонился над документом, представляющие вам все полномочия. Адресовано, правда, семинолом, но все полномочия. Насколько я знаю, последний официальный документ, подписанный президентом Соединенных Штатов Америки. Он протянул руку и с любопытством прикоснулся к пистолету, потом кивнул, словно придя к какому-то решению, и, встав, подсалютовал Джерри. «Я признаю вас как последнюю законную власть Соединенных Штатов Америки и отдаю свой флот в ваше распоряжение». «Хорошо». Джерри заткнул пистолет за ремень. «У вас достаточно воды и провизии для длительного плавания?» «Нет, сэр», — ответил адмирал Честер. «Но все может быть доставлено в течение нескольких часов. Позвольте проводить вас на борт, сэр». И он гордо указал на берег, где за полосой прибоя на рейде покачивалось три парусных шхуны. 10-я эскадра флота Соединенных Штатов ждет ваших распоряжений, сэр». Спустя несколько часов адмирал спустился в тесную каюту, в которой отдыхал Джерри Франклин. На верхних койках спали Сэм Резерфорд и Сара Кальвин.
4: «Ваши приказания, сэр».
2: Джерри Франклин поднялся на узкий мостик, взглянул на залатанные паруса и промолвил: «На восток».
4: «На восток, сэр? Ост-ост?»
2: «Назад на восток. К легендарной Европе. Туда, где белый человек наконец-то

0: «Мы на месте?» – спрашивает мой сын Джек.
1: «Да». Съезжаю на обочину и останавливаю машину. Инстинктивно тянусь за ключом, но пальцы хватают пустоту. В прокате мне досталась одна из тех новомодных машин, что работает без ключа зажигания. Она заводится по отпечатку моего пальца. Изменения ради изменений. Ненавижу. Этот 50-мильный отрезок автострады 64 в Оклахоме – одна из самых прямых и однообразных дорог во всем мире. До горизонта вдоль нее тянутся заброшенные, раздавленные затяжной засухой поля и ранчо. Здесь не встретишь и намека на город вплоть до Гаймана. Население 12 012 человек. Я смотрю вверх. Небо усеяно шипами звезд, слишком тусклых, чтобы их можно было разглядеть в больших городах, жители которых полагают, что все знают лучше всех. Изредка мимо нас проносятся грузовики, разрезая ночную тьму светом фар и обдавая наши лица едкими сухими порывами ветра. Я чувствую тупую боль в груди. Может, съел что-то не то. Но скорее дело в том, где я сейчас нахожусь и зачем. Мы с Джеком запахиваем пиджаки плотнее и идем к придорожному памятнику. «Карсон, я вернулся!» — говорю я деревянному кресту, укутанному ветвями пластиковых цветов. «Вот уже 5 лет я приезжаю сюда каждый год». Джек ставит рядом с крестом упаковку баночного пива.
2: «Привет, дядя Карсон!»
1: Какое-то время мы молчим. Я смотрю на часы. Циферблат не светится в темноте, поэтому разглядеть его непросто. Грузовик Центиллиона примерно в 20 милях от нас, если не нарушает расписание. Разумеется, он не нарушает.
2: «Ты единственный из моих знакомых, кто все еще носит часы», — говорит Джек.
1: «Старого пса новым трюком не научишь», — отвечаю я. «Смотреть на экран мобильника, чтобы узнать, который час, кажется мне чем-то неправильным. Давай слегка приберемся здесь, и я повешу новую табличку». Я стал дальнобойщиком благодаря Карсону.
3: «Это хорошая жизнь», — говорил он. «Люди могут покупать вещи с помощью телевизора, телефона или интернета, но их покупки все еще нужно доставлять на грузовиках».
1: Полное здравого смысла суждение моего брата подразумевало, что кто-то должен быть за рулем этих грузовиков. У нас всегда будет работа. Человек из Национального офиса профсоюза предупредил меня заранее.
3: «Но у нас контракт», — сказал я.
1: «Я глава местного отделения. Моя работа — разбираться с плохими новостями».
2: «Ваш коллективный договор истекает через 2 года.
1: Если к тому моменту беспилотные грузовики одобрят, можешь быть уверен, управление не продлит контракт».
3: «Вы всерьез считаете, что они попытаются нас заменить?»
1: Я с трудом...

0: Он мог вообразить грузовики, которые управляют собой сами. Дальнобойщик имеет дело с сотнями тысяч непредвиденных обстоятельств, а мой телефон не способен даже сообразить, что я не хочу разговаривать со своей бывшей. «Центурион продвигает свои беспилотные автомобили уже очень давно», — сказал человек из профсоюза. «У них есть технология, но пока есть и трудности. Не просто убедить твоих среднестатистических пригородных маму и папу уступить руль компьютеру и позволить Центиллиону каждую секунду знать, где они находятся. С другой стороны, подумай, что дадут беспилотные грузовики управляющим и акционерам компании. Никакой зарплаты водителям, никаких обязательных остановок для сна, никаких неприятностей с наркотиками, более эффективный расход топлива и меньше несчастных случаев». Я не поверил своим ушам.
1: Меньше несчастных случаев?
0: Именно. Они уже какое-то время проводят секретные испытания. Результаты подтверждают. Беспилотные грузовики способны остановиться раньше, отреагировать быстрее и никогда не отвлекаются. Табличка сделана из металла. Белый фон, черные буквы. В свете фар проезжающего мимо грузовика видны суровые и печальные слова. «Удачи на дорогах! Мы скучаем, Карсон!» Мы с Джеком осматриваем траву вокруг памятника и находим несколько ржавых, искривленных кусков металла. Все, что осталось после аварии. «А что там с онлайн-курсами, на которые ты поступал?» – спрашиваю я. Джек хочет стать дальнобойщиком, но я велел ему подготовить запасной план. Джек пожимает плечами. Бурчит. «Не поступил. Да мне и не нравится сидеть перед монитором целыми днями». «Повышай квалификацию», — говорят таким, как я. «Не жди, что мир будет стоять на месте. Работа, мол, не исчезает, а просто меняется. Но если она меняется так, что я больше не могу ее выполнять, то в чем разница? Почему меня должна волновать польза экономики, если сам я при этом пострадаю?» Джек садится, открывает пиво, делает большой глоток. Сажусь рядом, но пиво не беру. Я за рулем. Между тем боль в груди усиливается и ширится. Мне бы сейчас немного меланты. Хотя какой в ней толк, если боль от скорби и нервов, взбудораженных предстоящим?
2: «Что стало с этой фермой?» – спрашивает Джек.
0: «Выглядит так, будто они ничего больше не выращивают». «Не могут. Засуха», — отвечаю я. «Просто неэффективно. Семья, наверное, продала землю и переехала. Обычное дело в наши дни». Признаю, Карсон искушал судьбу. Он плохо спал накануне, всю ночь выяснял отношения с Дарлин по телефону и был, вероятно, не в лучшей форме. Когда он выскочил на этот отрезок дороги, прямо перед ним резко остановился заблудившийся беспилотный трактор, у которого отключился GPS. Карсон пытался его объехать, но... Позднее это внесли в протокол как человеческий фактор. Если бы за рулем вместо Карсона был Центиллион, грузовик, вероятно, успел бы затормозить. Человеческий фактор, да, но почему обвинили Карсона, а не человека, который запрограммировал трактор просто останавливаться на месте всякий раз, когда он не способен решить, куда ехать? Воображаю подростка вроде Джека, который чувствует себя комфортно, просиживая дни за компьютером, и который не додумался научить трактор не останавливаться посреди автострады. Я все придумал сам. Не сказал ни единой душе, даже Джеку. Если попаду в неприятности, никого не утяну за собой. Детективы, которых я нанял, потратили месяцы, чтобы найти нужного человека.
2: «То есть вы хотите разбить грузовик Центиллиона?» — уточнил программист, прежде сам работавший на эту компанию. «Выставить их не такими уж безопасными и осложнить легализацию?»
0: «Именно», — ответил я. Программиста уволили из Центиллиона за просмотр сайтов, которые он не должен был посещать в рабочее время, и я предположил, что он захочет отомстить. Особенно, если эта месть будет оплачена. Сложность в том, что саботаж не должен быть слишком очевидным. Это будет непросто. Камеры на грузовиках смотрят во всех направлениях и все записывают. Вы можете разве что неожиданно вытолкнуть что-нибудь на дорогу. Я подумал о брате. Про камеры знаю, но компьютер в любом случае отреагирует быстрее человека. Так что мне не поможет авария, которой не избежал бы и человек.
3: Значит, вам нужна ошибка, которую может совершить исключительно компьютер.
0: Программист скользко улыбнулся. Он объяснил, что, как и всякий большой софтверный проект, программные системы беспилотников невероятно сложны и запутаны. Миллионы строчек кода отвечают только за получение видеопотока от камер и распознавание машин, животных, дорожных знаков, разметки и так далее. Незадолго до увольнения он нашел слабое место, баг, о котором так и не успел упомянуть в отчете. Если поток видео содержит определенный паттерн битов, у программы, получившей их, случится сбой. Переполнение буфера, так это называется. Простая аналогия. Чашка, созданная, чтобы вмещать некоторое количество воды, переполняется. Вода течет через край, и на столе под чашкой образуется мокрое пятно. Казалось бы, ничего страшного. Но воды все больше, она пропитывает стол, и тот разваливается. «Ваша задача элементарна», — сказал программист. «Разместить паттерн так, чтобы его увидели камеры грузовика».

0: Провожу пальцем по новой табличке Карсона. Она не гладкая, а бугристая. Высыхая, дешевая краска образовала, казалось бы, беспорядочный узор. Думаю, под микроскопом табличка напомнила бы поверхность Луны. Разве что некоторые впадины, так уж получилось, складываются в паттерн. Через несколько минут грузовик под управлением Центиллиона появится на горизонте, двигаясь на оптимальной скорости, сохраняя баланс между требованиями расписания и эффективностью расхода топлива. Свет его фар скользнет по табличке Карсона. Светоотражающая краска отправит лучи назад, к камерам грузовика. Свет превратится в поток битов. Компьютеры Центиллиона изучат его, проверяя на наличие знаков, рисков, движущихся объектов. Произойдет сбой, который спровоцирует разрушение внутри системы. А через несколько миль — аварию. В этот час и на этом участке дороги Центиллион, скорее всего, не навредит никому, кроме себя. Вот почему я выбрал это место и это время, чтобы минимизировать ущерб. Довольно уже людей пострадало. «Они проверят видеозаписи и в итоге доберутся до причины», — сказал мне бывший программист Центиллиона. «И след приведет их к моей табличке», — ответил я. «Саботаж они не заподозрят. Случайный паттерн активировал ошибку в коде, и все. Как они после такого смогут гарантировать, что в их сложной системе не осталось аналогичных багов?» Общественность возмутится, и Центиллиону придется как минимум придержать коней. Ошибка какого-то программиста забрала жизнь моего брата. И лучшее, что я могу сделать, использовать ошибку другого программиста, чтобы сберечь свою работу еще на несколько лет. Не слишком честно, но такова жизнь, когда тебя припирают к стенке.
1: «Думаю, нам пора возвращаться», — говорит Джек. «Тебе нужно выехать не позже 8, если хочешь успеть в Даллас вовремя».
0: Снова смотрю на часы. Ты прав. Встаю, и боль в моей груди внезапно обостряется. Подмышки немеют. Я не могу вдохнуть.

0: На обочине дороги прыгает обезумевший юноша, размахивая своим пиджаком, как фанатским флагом. Несколько грузовиков проносятся мимо. То ли их водители слишком подозрительны, то ли просто не видят Джека. Наконец, грузовик снижает скорость и плавно останавливается у обочины. Яркие фары освещают новую табличку на придорожном памятнике. Джек спешит к кабине. Дверь открывается. Внутри никого. «Этот грузовик управляется беспилотной автомобильной программой «Центиллион», сообщает из динамика чуть неестественный голос. «Я заметил вероятную аварийную ситуацию. Вам требуется помощь?» Чтобы прийти в себя, Джеку нужно всего несколько мгновений.
1: «Кажется, у моего отца сердечный приступ. Я не могу завести машину, потому что она настроена только на него. Вы поможете доставить его в госпиталь?»
0: «Я нашел ближайший госпиталь», — сообщает голос. «Предполагаемое время в пути — 21 минута». Джек кое-как затаскивает своего отца в кабину грузовика и забирается внутрь сам. Дверь закрывается автоматически.
1: «Спасибо»,
0: — говорит он пустой кабине, чувствуя себя немного странно, разговаривая с воздухом.
1: «Кто бы вас ни программировал, здорово, что он предусмотрел такую ситуацию!»
0: Ничего не отвечая, грузовик трогается с места, разгоняется и несется вниз по пустой автостраде.

0: Флеминга Эйч Ревелла «Чудеса и предзнаменования», изданный под редакцией Роджера Элвуда в 1972 году. Ревелл же представляет издательство, специализирующееся на книгах по религии. «Город построен по наиболее приемлемому для меня принципу написания научно-фантастической литературы. То есть сначала задается вопрос, а что если...» А затем приводятся строгие выдержки из первоисточников. «А что если все, что написано в библейском апокалипсисе, правда? Что тогда?» Элвуд утверждал, что Ревеллу очень понравился мой лишенный излишних сантиментов рассказ и что сам он до конца не понимал апокалипсис до тех пор, пока не прочел «На пути к возлюбленному городу». Всю жизнь Библия была моей настольной книгой, а в детстве мне часто снились яркие и ужасные кошмары о страшных судах. Обратите внимание, что я говорю о судах во множественном числе. Небо на западе было таким красным, словно где-то там в вышине лопнул кровеносный сосуд. «В каком-то смысле это так и есть», — подумал Келвин Норрис. Земля раскололась, разверзлась, и из образовавшихся в земной поверхности ран появились кровавые закаты. Берега Тихого океана и Средиземного моря подверглись жестоким землетрясениям, каких не случалось со времен сотворения мира. Извергались старые вулканы, и вслед за этим появлялись новые. Пройдет еще, вероятно, лет 20, прежде чем осядет вся эта пыль. А если бы не проливные дожди, которые идут каждую ночь, пыль не улеглась бы и за добрую сотню лет. Но даже такие мощные ливни ничуть не увлажнили климат, по крайней мере, на Средиземноморском берегу. К полудню воздух становился сухим, как старая верблюжья кость, а на закате небо и краснело от солнечного света, отражаемого неумирающей вековой пылью. Понадобится, наверное, тысячи лет, прежде чем уляжется прах, оставшийся от человеческой цивилизации. А пока что развороченная красновато-коричневая почва напоминала тело мертвого льва, растерзанное гиенами. А солнце, встающее после неистового ночного дождя, было похоже на другого льва. Живого, чье дыхание превращало кожу мужчин и женщин в грубую шкуру и добело опаляло кости мертвецов. Даже сейчас, опускаясь к горизонту, своими жгучими лучами солнце жадно поглощало остатки влаги на коже Келвина Норриса. Кельвин скакал на коне. Единственном живом коне, которого он видел с тех пор, как высадился со своим отрядом на берегах около затопленного Туниса. Вокруг валялось множество костей лошадей и других животных, погибших во время землетрясений, приливов, бомбежек, перестрелок, эпидемий или же от рук измученных голодом людей, стремившихся добыть хоть какую-то пищу. Земля была усеяна и человеческими костями, над которыми кружили многочисленные стаи ворон и коршунов. Но даже птицам теперь нечего было есть, и они быстро теряли силы. Кельвин хорошо знал вкус их жилистой, воняющей падалью плоти. Отряд пешком прошел от гор Калифорнии через континент. Из каких-то обломков они построили небольшое морское суденышко, установили на нем чудом уцелевший мотор, переплыв Атлантический океан, добрались до Англии, а оттуда двинулись вдоль вновь образовавшихся берегов Франции и Португалии через Гибралтарский пролив, минуя огромные разрушенные утесы. В конце концов, корабль потерпел крушение во время шторма неподалеку от берегов, на которых когда-то располагался Тунис. 3 дня назад Анна Силович подстрелила костлявую козу, и это позволило всем остальным продержаться и не погибнуть от голода. Затем Кельвин нашел белого жеребца, на удивление здорового и лоснящегося. Присутствие столь хорошо откормленного животного среди мрачного и бесплодного мира казалось настоящим чудом. Некоторые члены отряда и считали появление жеребца чудом. Возможно, это был тот самый конь, на котором всадник, называемый верным и истинным, привел воинство небесное к победе над зверем и антихристом. Кельвин же сказал, что он так не думает, хотя, возможно, им повстречался конь, на котором скакал один из воинов рая, следовавший за верным и истинным в финальной битве. Да и вообще, гораздо легче было бы перенести, а еще лучше просто телепортировать весь отряд к заветной цели, а не заставлять их преодолевать столь страшный и опасный путь на корабле и пешком. Но они были одни, и таким чудесам не суждено было случиться. Увидев, как нахмурились лица товарищей при этих словах, Кельвин поспешил добавить, что, конечно, отряд никогда не останется брошенным на произвол судьбы. Конечно же, ведь он никогда не оставит детей своих. Быть может, только не стоит просто сидеть и бездействовать, ожидая милости Божьей. Тем утром Кельвин взял винтовку, все еще имевшейся в наличии 30 пуль 32-го калибра, флягу из кожи и шкуры с дистиллированной водой, которая стала красной уже спустя 2 часа, а также кожаную прощу и несколько камней, и поскакал к холмам. Все вокруг было разрушено во время катаклизмов, но за последние 3 года некоторые растения вновь начали пробиваться из-под земли. В этих местах все еще водились зайцы, грызуны, ящерицы и маленькие пустынные лисы. При помощи прощи Кельвин надеялся добыть хоть кого-то из еще сохранившейся живности. Винтовку он взял только для самозащиты или на случай крайнего везения для какой-нибудь крупной дичи. Кельвин привязал коня к кусту и пешком отправился к разрушенным холмам, испещренным глубокими трещинами. Он подбил прощой ящерицу и бросил тощую тушку присмыкающегося в прикрепленный к поясу мешок. Спустя несколько минут Кельвину удалось попасть камнем в ворона, а затем под глубоким выступом скалы он обнаружил золу недавно горевшего костра и несколько тщательно обглоданных овечьих и крысиных костей. В этой дикой каменистой местности не было тропинок, по которым Кельвин мог бы пойти, и все же в поисках следов человека, разжигавшего огонь, он исследовал 3 длинных ущелья. В конце концов, с неохотой прекратив бесплодные поиски, он вернулся к месту, где оставил жеребца. Бурчание в животе и слабость подсказывали, что придется все-таки разрешить забить коня. Ужасно неприятно убивать такое прекрасное животное, но у отряда появился запас мяса бы на несколько дней. Прежде чем выбраться из расщелины, Кельвин услышал топот стучащих по камням подков. Припав к земле, он выглянул из-за валуна. Девушка с короткими вьющимися каштановыми волосами, одетая в изорванный и грязный комбинезон, скакала на коне прочь. Кельвин прицелился было, но тут же опустил ружье, побоявшись, что конь понесет, услышав выстрел. Он выскочил из-за валуна, подобрал камень и вложил его в прощу. Девушка обернулась в тот самый момент, когда камень вскользь ударил ее в спину и, вскрикнув, перелетела через голову коня, который встал на дыбы и затем понесся прочь. Кельвин вскинул ружье и приблизился к незнакомке. Казалось, она была вооружена лишь ножом, но он уже давно научился не доверять первым впечатлениям. Однако в этот момент казалось, что женщина не в состоянии воспользоваться каким-либо спрятанным оружием, даже если бы такое и имелось. Опираясь на одну руку и издавая жалобные стоны, она попыталась сесть. Кожа на ногах, руках и одной стороне лица была содрана. «Ну как, кости не переломала?» – поинтересовался Кельвин. Незнакомка покачала головой и пристонала. «Кажется, нет. Но ты, по-моему, ты чуть не сломал мне спину. Ужасно больно».
1: «Прошу прощения», — хмыкнул он. «Но ты же хотела украсть моего коня. Так, медленно вытащи нож и кинь его в сторону. И поспокойнее».
0: Женщина подчинилась, а затем медленно поднялась на ноги. Следуя командам, она разделась и дважды повернулась на месте. Убедившись, что другого оружия у нее нет, Кельвин проверил ее комбинезон, бросил одежду к ногам незнакомки, и та снова оделась.
1: «У тебя есть что-нибудь поесть?» – спросила она.
0: «Ужин убежал», – ответил Кельвин. «Как тебя зовут и что ты тут делаешь? Ты христианка?» Раньше, может, он не стал бы задавать последний вопрос. По его предположениям, все последователи зверя, позволившие нанести себе метку, были убиты во время серии катаклизмов, которые почти полностью разрушили Землю, или же погибли позднее во время войны. Но уже давно стало очевидно, что он неверно истолковал откровение Иоанна. «Меня зовут Дана Вебстер. Я из Беверли, Йоркшир. Входил в состав отряда, направлявшегося к возлюбленному городу. К сожалению, никого из моих товарищей не осталось в живых. Большинство из них умерли от голода. Некоторые были убиты язычниками. Я нашла и забрала коня, потому что хотела убежать как можно дальше от его владельца, кем бы он ни был. Убежать куда-нибудь, где я наконец-то смогла бы наесться мяса и не бояться преследования». Кельвин заметил, что девушка разговаривала с легким английским акцентом, а ее замечание о язычниках содержало намек на то, что она христианка. С другой стороны, если бы она поняла, что данный ответ неверен, то могла бы как угодно истолковать свои слова. В конце концов, Дана тоже не знала, кого повстречала – истинного христианина или язычника. Кельвин передал Дане флягу. Та сделала несколько больших глотков и, с сожалением, отдала остатки живительной жидкости владельцу. «Какая вкусная вода!» – воскликнула девушка. «А выглядит как кровь. Как ты думаешь, вода когда-нибудь приобретет свой настоящий цвет? Ну, то есть, станет ли она снова бесцветной и прозрачной?»
1: «Не знаю», – ответил Кельвин. На свете так много всего, чего мы не знаем, правда? Но узнаем, когда доберемся до возлюбленного города. Пошли. Дана повернулась и двинулась вперед. Кельвин зажал ружье под мышкой, но был готов выстрелить в любую минуту. Они усталые молча тащились по холмам, а солнце неумолимо опускалось сквозь омут красного неба. В какое-то мгновение Кельвину показалось, что восток вдруг начал светлеть. Он остановился и тихонько вскрикнул. Дана тоже остановилась и медленно повернулась, чтобы спутник правильно расценил ее действия. «Что случилось?» — спросила она. «Я подумал, я надеялся, но я ошибся. Мне показалось, что восток озарился божественным сиянием, предвещающим его приход. Но у меня просто пошаливают расшатанные нервы. К тому же я голоден. Даже если бы сияние озарило весь мир, как бы ты догадался, что это именно он?» — воскликнула Дана. «Как бы ты понял, что это он, а не Антихрист?»
0: «Но ведь антихристы и звери ввергли в огненное озеро», — удивленно вытаращив глаза, пробормотал Кельвин.
1: «О каком звере ты говоришь? Я думала, что зверь — это мировое правительство».
0: «Надеюсь, ты не имеешь в виду мифического монстра, которого Гурец должен был запереть в одной из комнат своего дворца. А кто-нибудь когда-нибудь видел огненное озеро? Я не знаю ни одного такого человека, а ты?» «Фактически все, что мы знаем, лишь пересказанные слухи или даже немногочисленные информации, которые удалось получить по радио, вещающему предположительно из возлюбленного города. Но где он находится? Возможно, такого вообще не существует. Просто где-то среди гор бывшего Израиля есть место, в котором соберутся верующие и под наблюдением, я полагаю, ангелов возведут святой город. Но откуда ты знаешь, что это правда? И почему нас всех, как стадо овец, ведут к возлюбленному городу? Если даже где-то есть озеро огненное, видит Бог, таких сейчас множество по всему миру, откуда ты можешь знать, что антихриста ввергли в него? Почему бы антихристу или тому, кого мы принимаем за антихриста, не распространить эту сказку, чтобы все верующие решили, что безопаснее всего отправиться в Израиль?» «Да ты настоящая язычница!» — вскричал Кельвин. «Говоришь такие ужасные вещи!»
1: «Посмотри на мои руки», — велела Дана. «Ты видишь какие-нибудь цифры? Можешь рассмотреть с лупой мой лоб, но и там не найдешь числа дьявола. А если так уж необходимо, осмотри всю мою голову. Там нет ни одного шрама, потому что никто не вскрывал мне череп и не помещал внутрь передатчик, чтобы зверь мог управлять мной, когда захочет».
0: «Это мы еще проверим, когда доберемся до лагеря», — проворчал Кельвин.
1: «Ты не вру, — я сказала девушка. Просто размышляю, как и следует каждому истинному христианину. Но помни, дьявол очень коварен, изобретателен и вероломен. Разве есть лучший способ борьбы с верующими в Бога, чем предвариться воскресшим Христом?» Кельвину совершенно не нравился ход его собственных мыслей. Хватит уже неопределенности, все должно быть непровержимо и окончательно. Но жизнь шла не так, как он предполагал. Конечно, он не упрекал в этом Господа, даже мысленно. Но события развивались не так, как следовало бы, а предположения Кельвина были основаны на Священном Писании, которое он читал всю свою сознательную жизнь.
0: «Так ты одна из мучеников зверя?» — спросил он.
1: Дана Вебстер снова двинулась вперед, но на сей раз шла она медленнее, и Кельвин быстро ее догнал. «Ты спрашиваешь, не была ли я одной из тех, кого подвергли смертельному облучению, а затем воскресили?» «Нет. Впрочем, если бы я солгала, никто не мог опровергнуть бы мою ложь. Большинство моих братьев и сестер убиты, но мне повезло. Я убежала и спряталась на горе Скиду в Камберленде. Поисковые партии зверя подобрались уже совсем близко к пещере, в которой я отсиживалась, когда начались землетрясения и метеоритный дождь. Все вокруг было буквально разодрано на клочки».
0: «Это Господь вмешался», — благоговейно промолвил Кельвин. «Без Божьей помощи мы бы все погибли».
1: «Кто-то вмешался.
0: Кого ты имеешь в виду?»
1: «Космических пришельцев», — ответила Дана. «Существ с какой-то далекой-далекой звезды. Существ, значительно обогнавших человека. По крайней мере, в области науки».
0: «А пришельцы могут воскрешать мертвых?» — спросил Кельвин, который не успевал переваривать все новые и новые идеи, подбрасываемые Даной.
1: «Почему бы и нет?» — ответила та. «Ученые говорили, что воскрешение станет возможным для человечества лет через 100, а может и раньше. Конечно, для подобной процедуры потребуется определенное устройство, записывающее молекулярное строение и структуру электромагнитного излучения человека. Ученые утверждали, что когда-нибудь появление таких приборов станет возможным. И тогда, используя подобные записи, можно будет при помощи преобразователя энергии воспроизвести мертвого человека. Теоретически все это возможно.
0: Да, но так можно только воспроизвести, а не воскресить, возразил Кельвин. Это будет уже не тот человек, который умер.
1: Но сам-то он будет думать, что это он и есть.
0: Ну и что в этом хорошего?
1: Откуда я знаю, что думают сверхсущества своими суперумными мозгами? Знаешь ли ты, например, какая участь уготовлена тебе Господом?
0: Весь этот разговор ужасно разозлил Кельвина, а ему не хотелось злиться.
1: «Давай лучше прекратим эту болтовню и побережем силы», — сказал он.
0: «Кстати», — опять заговорила Дана, — «а какой смысл в двух воскрешениях или в тысячелетии между ними? Зачем понадобилось запирать сатану на 1000 лет и зачем освобождать, чтобы он мог возглавить язычников в новой битве с христианами? Только для того, чтобы снова упрятать его и учинить страшный суд?»
1: Кельвин не ответил, и его спутница также надолго замолчала.
0: Через час они спустились с разрушенных холмов и увидели белого жеребца, жующего какую-то длинную коричневую траву, проросшую сквозь крошечные черетрещины в скалах. Медленно приблизившись, Кельвин осторожно позвал животное, но конь, подпустив их на расстояние 40 футов, рысью пустился прочь. Кельвин поднял ружье. Нельзя было позволить убежать такому количеству мяса, а шансы поймать коня позже были слишком невелики.
1: «Не стреляй, я поймаю его!» — вскрикнула Дана Вебстер и громко позвала жеребца.
0: Тот развернулся, фыркая, подбежал к девушке и ткнулся мордой в ее руку.
1: «Я чувствую животных», — Дана похлопала коня и улыбнулась.
0: «Вернее, между мной и животными существует какая-то необъяснимая связь. Что-то вроде ответных реакций или называй это как хочешь».
1: «Красавица и чудовище».
0: «Чудовище?» Улыбка медленно сползла с лица девушки.
1: «Я совсем не то имел в виду, но твоя власть над животными...»
0: «Только не говори, что веришь в черную магию, Господи Боже мой. И я не богохульствую, когда упоминаю имя Господа в суе. Ты что, не веришь в любовь?»
1: «Животные чувствуют ее, а я, подозвав жеребца, чувствую себя предательницей, ведь, скорее всего, он послужит нам ужином».
0: Через час они въехали в лагерь, разбитый на берегу моря. Конь, тащивший двух седоков, едва передвигал ноги. Назвав пароль, они проехали мимо часовых и попали в низину, расположенную на зазубренном низком холме. В воздухе витали соблазнительные ароматы жареной рыбы, от которых текли слюнки. Четырем мужчинам, отправившимся в красные воды на маленькой легкой складной лодочке, крупно повезло. Или это было божье провидение? Ведь они вообще не надеялись поймать что-либо, потому что практически все живое в море умерло. Святой Иоанн недооценил масштабы катастроф, когда предсказал, что будет уничтожена треть всех морей. Вернее, предсказания его оказались не совсем полными.
1: «Так что, нам не придется забивать жеребца?» — спросила Дана Вебстер, указывая на 13 больших рыбин, жарящихся над огнем в дюралевых сковородках.
0: «По крайней мере, не сейчас», — ответил Кельвин.
1: «Я очень рада».
0: Кельвин тоже был рад, но любовь Даны к животным не произвела на него впечатления. Он знал слишком много детоубийц, которых беспокоило жестокое обращение людей с собаками и кошками. В лагере Кельвина со спутницей встретили мужчины и женщины. Худые, загоревшие до черноты под беспощадно палящим солнцем. Черты их лиц заострились, словно куски красного дерева, обточенные песчаными вихрями. Люди эти словно светились от великой силы, порожденной уверенностью. Они прошли сквозь гонения, катаклизмы и битвы со слугами зверя после того, как силы его иссякли после катастроф. Блажен и свят, имевший участие в первом воскрешении. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать вместе с Ним 1000 лет.
1: Однако размышлял Кельвин утверждение, что вторая смерть не властна над ними, очевидно означает, что те, кто устоял против зверя во имя любви к Богу, не будут судимы заново. Но они могут умереть, а умершие не вернутся на землю, пока не пройдет 1000 лет. И тогда они восстанут вместе с другими мертвыми в новых телах и будут свидетельствовать на последнем суде. То есть верующим, умершим до пришествия зверя, будут даны новые тела. Всем же прочим придется лишь подчиниться уготовленной им участи. И придет Альфа и Омега. Начало и конец. Последнее царствование. Вот такие помыслы и сформировали тела и выражения лиц людей в лагере. Они стали святыми, и ничто уже не могло поколебать их святость. Но и святые могут испытывать жажду и голод, уставать и разочаровываться. И они могут убить, если потребуется. В отряде не было детей. Во время путешествия через континент и моря никто не видел ни одного ребенка моложе 7 лет. Время детей придет в конце тысячелетия. «Кто это к нам пожаловал?» — спросила Анна Силыч. Анна, высокая сероглазая блондинка, выглядела бы красавицей при более благоприятных условиях. Сейчас ее тело иссохло так, что повсюду выпирали кости, а белая кожа потемнела и потрескалась. Несмотря на это, Анна очень нравилась Кельвину, и он собирался сделать ей предложение, как только отряд достигнет возлюбленного города. Если бы Анна согласилась, они могли бы пожениться и раньше, поскольку любой член отряда мог произвести свадебную церемонию. Все они стали священниками. Но Кельвин не хотел предпринимать никаких действий, отвлекающих его разум от самой важной цели – добраться до возлюбленного города. «Эта девушка заявляет, что она христианка», – сказал Кельвин. Анна достала из кармана рубашки какой-то напоминающий карандаш пластиковый предмет, нацелила его на лоб Даны Вебстер и выдвинула вперед одну секцию этого предмета. «Вот видишь», — хмыкнула Вебстер, — «нет у меня дьявольской метки». Анна шагнула вперед, схватила девушку за волосы и нагнула ее голову. Кельвин хотел было возразить против излишней грубости, но передумал. Ему хотелось посмотреть на реакцию Даны, а вдруг она разозлится и выдаст себя. «Ни одного рубца», — сказала Анна, отпуская волосы девушки. «Но это ничего не значит. Если бы у меня был микроскоп или хотя бы лупа...» Дана Вебстер не сказала ни слова и только насмешливо посмотрела по сторонам. Даже если бы ей не понравилось это все, этот не слишком любезный прием, это никак не повлияло на ее аппетит. Она с удовольствием съела рыбу, бисквиты и консервированные персики. Персики и бисквиты нашел в развалинах какого-то дома Шерборн, маленький человечек с большим чутьем на спрятанную пищу. Перед едой Кельвин прочел благодарственную молитву, но после того, как присутствующие быстро расправились с пищей, сообразил, что надо еще что-то сказать. «Господь добр к нам и послал нам сегодня достаточно еды, чтобы мы восстановили силы. И мы, может, сможем встретить завтрашний день с уверенностью, что Он даст нам еще пищи. Судя по сегодняшнему улову, в Средиземном море все еще водится рыба, и ее должно быть достаточно, чтобы накормить нас на пути к возлюбленному городу». Он заметил, что Дана Вебстер вместе со всеми сказала «Аминь». Это могло не значить ровным счетом ничего, кроме того, что девушка отлично справляется с ролью христианки, если это на самом деле всего лишь роль. А что, если она ведет себя искренне? С другой стороны, по дороге к лагерю Дана позволила себе сделать несколько странных заявлений. И Кельвин спросил, о каких таких пришельцах шла речь. Девушка оглядела обожженные солнцем лица с выдающимися скулами, впалыми щеками и темными кругами вокруг горящих глаз.
2: «Не стоило мне говорить о своих сомнениях и, вернее, размышлениях», — сказала она.
1: «Надо бы подождать, пока мы доберемся до возлюбленного города. Тогда бы все так или иначе встало на свои места. Правда, к этому времени уже могло бы быть совершенно поздно. Я не хочу разговаривать на подобные темы, поскольку вы решите, будто я язычница. Но у меня есть некоторые соображения, я должна их высказать. Разве не таков путь христианина?»
3: «Мы не слуги зверя, если ты это имела в виду», — сказала Анна. «И не собираемся никого убивать только потому, что его соображения по теоретическим вопросам отличаются от наших. Конечно, мы не станем слушать богохульство, но если ты христианка, то не станешь богохульствовать».
1: «Сразу понятно, что я не нравлюсь тебе, Анна Силович», — хмыкнула Вебстер. «Конечно, это вовсе не значит, что ты не христианка. Вполне можно любить человечество и при этом по той или иной причине испытывать неприязнь к какому-то конкретному человеку, даже если этот человек одной с тобой веры. Но и такое объяснение не оправдывает тебя, если ты проверяешь себя и пытаешься выяснить, почему не можешь меня любить».
2: «Да, ты мне не нравишься».
1: Гневный голос Анны слегка дрогнул.
2: «Что-то в тебе есть странное. Может, запах?»
4: «Запах серы, я полагаю», — съязвила Дана.
2: «Господи, прости меня, если я ошибаюсь», — вновь заговорила Анна.
3: «Послушай, ты ведь сама знаешь, через какие ужасы мы все прошли. Предатели, шпионы, тюрьмы. Мы видели, как наших детей и товарищей пытали, а затем обезглавливали. Как мнимые друзья отворачивались от нас или бросали в самые страшные моменты нашей жизни.
1: Что тут говорить, ты и сама знаешь все это, кем бы ты ни была, христианкой или иудой. Но в одном ты все же права, упрекая меня. Я не должна была говорить, что от меня или от тебя воняет дьяволом, пока у меня нет реальных доказательств. Но ты сказала это и тем самым запятнала меня в глазах всех присутствующих. Неужели нельзя было подождать до полной определенности в столь щепетильном вопросе, вместо того, чтобы клеймить злонамеренно и совсем не по-христиански?
5: «По-моему, вы отклонились от заданного вопроса», — вмешался в перепалку Кельвин.
1: «Про каких таких пришельцев ты говорила, Дана?»
5: Девушка посмотрела на лица, освещенные пламенем костра, а затем на тени вокруг, как будто видела что-то в темноте.
1: «Я знаю, что вы не захотите прислушаться к тому, о чем я собираюсь говорить. Ваши тела и умы слишком устали. Вы слишком ошеломлены ужасами гонений, катаклизмов и последовавших за ними войн, чтобы думать еще об одной битве. Может, стоит вам напомнить, что люди ждали апокалипсиса более 2000 лет?
5: И множество раз говорили о том, что конец света не просто близок, а уже начался. Прошли времена, когда некоторые авторитетно заявляли о близости конца света. Все они ошибались, введенные в заблуждение самими же собой или же врагом. Что, возможно, одно и то же. Я говорю о том, что враг может находиться внутри нас. Возможно, он не существует реально и не является, в принципе, личностью, объективно существующей вне нас самих. Вопрос в том, не обмануты ли мы снова. Возможно, это не самообман, как раньше. Может, нас ввели в заблуждение какие-то внешние силы. Пришельцы, использующие в борьбе против Земли оружие, которое сильно превосходит наше. А сейчас всех верующих попросили собраться в так называемом возлюбленном городе. Но почему? А что, если нам суждено породить грядущие поколения рабов этих неземных существ? Последовала долгая пауза, которую нарушил крик Анны Силович. «Ты вынесла себе приговор, женщина! Ты хочешь внести сомнения в наши сердца, разрушить нашу веру! Ты язычница!» Кельвин поднял руки, призывая к тишине. Это не помогло, и тогда он заорал на Анну, веляя заткнуться. «Дана, а у тебя есть какие-нибудь доказательства существования пришельцев?» — спросил он, когда шум затих. «Точно такие же доказательства, которыми вы подтверждаете начало пресловутого тысячелетия», — ответил Дана. «Разница только в интерпретации. Попытайтесь объективно посмотреть на ситуацию и наши теории. И вспомните, что Антихрист обдурил многих, возможно, включая присутствующих здесь, когда объявил себя Христом, но его разоблачили и предположительно уничтожили навеки. Или, по крайней мере, до финальной битвы, которая произойдет через 1000 лет. Но подумайте, а был ли это сам сатана, который пытался последний раз сыграть с нами в свою дьявольскую игру? Возможно, пришельцы, которые знали о страшной надежде верующих в наступлении тысячелетия и вызвали начало этого псевдотысячелетия? И во всем виноват сатана, использующий пришельцев?» — презрительно добавила Анна. «Все может быть», — ответила Дана Вебстер.
6: Welcome, everybody from this earth and also...
1: «Минуточку», — вмешался Кельвин. «Во имя всей моей жизни, во имя моей души я должен сказать, а почему эти пришельцы должны возвращать к жизни умерших? Для чего им это надо?»
5: «А ты видел хоть одного воскресшего?» — спросила Дана Вебстер.
1: «Видел их хоть кто-нибудь из вашего отряда? Или, может быть, кто-то из вас погиб или умер, а затем снова ожил?»
5: «Да, действительно, никто из нас не был воскрешен», — ответил Кельвин. «Но не правда, что никто не видел воскрешенных людей? Я лично разговаривал с человеком, который погиб за веру. Хотя у него был шанс отвергнуть Господа и стать слугой зверя после того, как он видел, как насиловали, пытали и обезглавили его жену и детей. Но этот человек не отрекся от Господа нашего, за что его живьем зажарили над костром и отрезали голову. Позднее он очнулся на дне разверзшейся могилы, выпал снаружи и оказался среди нескольких других людей, возвращенных к жизни. Он не встретил среди воскресших жену и детей, но был уверен, что еще найдет их. У меня нет оснований не доверять этому человеку, поскольку я знаю его с детства».
1: «Ну и что ты теперь скажешь, Вебстер?» — спросила Анна. «Но ты ведь не видел, как твой знакомый был убит? И не видел, как он воскрес, не так ли?» — ответила Вебстер. «Откуда же ты знаешь, что он на самом деле не отрекся от Господа и не стал слугой зверя? Почему ты решил, что вся эта история о воскрешении правда, и что твой приятель не наврал, чтобы выдать себя за христианина, поскольку оказался среди христиан? На самом деле, кем бы ни был враг, сатаной или пришельцем, было бы очень благоразумно с его стороны разослать шпионов, рассказывающих подобные лживые истории с целью привести христиан в заблуждение».
5: Кельвину пришлось признать, что у него действительно нет доказательств правдивости истории, услышанной от друга, и то, о чем говорит Вебстер, может оказаться правдой. Но он не думал, что Дана права. В некоторые вещи надо просто верить. С другой стороны, Антихрист обманул очень многих, включая и самого Кельвина. «Давайте лучше прекратим эту болтовню», — раздраженно махнув рукой, сказал Кельвин. «Мы возьмем себя с собой в город, и когда доберемся сюда, узнаем правду».
4: «А с какой стати мы должны брать ее с собой?» — возмутилась Анна. «Отвратительной, гнусной ложью она уже вынесла себе приговор. И зачем нам лишний рот? Нам и так есть нечего».
5: «Анна», — скривился Кельвин, — «разве так говорят истинные христиане, любящие ближнего своего?»
4: «Время любить врагов уже давно прошло», — гневно отреагировала Анна. «Наступили новые времена, когда нельзя более с терпимостью относиться к язычникам. А потому мы не можем взять Вебстер с собой, ибо она продолжит рассказывать свои сказки про пришельцев, будет придумывать новые изощренные хитрости и сделает все, чтобы ввести нас в заблуждение. И поскольку нам не у кого спросить, что с ней делать, мы должны все решить сами и выполнить свое решение, каким бы суровым оно ни показалось».
5: Дана Вебстер слегка вздрогнула. Даже в отблесках с костра было заметно, как она побледнела.
4: «Так, может, вы у него спросите, что делать?» Тихо, с дрожью в голосе сказала она, указывая куда-то в темноту мимо Анны.
5: Нащупывая оружие, сидящие у костра быстро повернулись и увидели высокого человека в белой рясе с короткими, абсолютно белыми, как свежевыстиранные, шерстяная пряжа волосами. Незнакомец поднял руки высоко над головой, показывая всем, что он безоружен, и улыбнулся, сверкнув неправдоподобно белыми зубами. Глаза его, сиявшие в свете костра, походили более на фосфорисцирующие глаза льва, чем человеческого существа. Да и ни один человек не мог бы незамеченным прокрасться мимо часовых и появиться так неожиданно.
4: «Наверное, тот легкий ветерок, который почувствовал Кельвин перед тем, как заговорила Вебстер, возник при появлении этого мужчины. Человека из ниоткуда».
5: Кельвин ощутил, как по спине у него пробежал холодок, и волосы встали дыбом. Он был очень напуган, но и очень рад. Наконец-то появился кто-то, кто скажет им, что же происходит и что они должны делать. Незнакомец медленно опустил руки. Статный, очень опрятный и чистый, пропорционально сложенный, он выглядел совершенной противоположностью грязной, одетой в лохмотья неряшливой компании, все члены которой были тощими, сплошь покрытыми шрамами и дурно пахли. Мужчина медленно распахнул рясу, показывая, что под одеждой у него не запрятано оружие, и присутствующие увидели, что незнакомец не имеет пола. Кельвин понемногу вышел из состояния шока, в которое его ввергло внезапное появление этого человека, и подумал, что его нельзя с уверенностью назвать мужчиной. Черты лица незнакомца были женоподобны, но, в общем, он все-таки оставлял впечатление скорее мужчины, чем женщины. Поэтому Кельвин продолжал думать об этом человеке в мужском роде. «Называйте меня Джонс», — заговорил незнакомец. «Я отниму у вас всего несколько минут». Кельвин узнал этот низкий звучный голос. Это был тот самый голос, который время от времени звучал из динамиков радиоприемников, призывая верующих всего мира обращаться к возлюбленному городу и рассказывая о том, что их ждет по прибытии на место. Ясно было только одно. Вновь прибывшим жителям города придется еще очень долго и тяжело работать. «Мы были бы очень благодарны и рады, если бы вы остались с нами подольше, мистер Джонс», — сказал Кельвин. «У нас множество вопросов. К тому же возникла одна безотлагательная проблема». Продолжая улыбаться, ангел посмотрел на Дану Вебстер. «Я не знаю, в чем вы не согласны с этой женщиной, но уверен, что вы сумеете правильно разрешить ваше разногласие», — сказал он. «Что же касается ваших вопросов, то большинство из них придется отложить на потом. Сейчас я слишком занят. Мы располагаем тысячи лет, чтобы подготовиться, но для тех, кто сумеет продержаться, они пройдут слишком быстро». Не каждый отважился бы спорить с ангелом, но Кельвин никогда не был трусом. Именно смелость часто выручала его и помогала остаться в живых. Он решился и заговорил.
4: «Но почему мы сами должны добираться до возлюбленного города? Я думаю, мы и так уже натерпелись достаточно. Несколько человек из нашего отряда погибли от рук язычников и в катастрофах. Мне кажется, все это не соответствует тому, что мы читали в Откровениях Иоанна Богослова».
5: Продолжая улыбаться, Джонс поднял длинную тонкую руку, покрытую белым пушком. «Я не знаю ответа на этот вопрос. Точно так же, как не знаю, почему за первой смертью следует вторая, и почему все язычники не были убиты, и почему им дана еще одна возможность жить и размножаться. Кстати, как это ни печально, язычниками могут оказаться ваши дети и внуки до 250-го колена. Но все же это не продлится бесконечно. Не спрашивайте меня, почему. Я знаю больше, чем вы, но не знаю всего. Я смирился и готов ждать до тех пор, пока не прояснятся все неопределенности, неясности и мнимые парадоксы. Вам также придется ждать, если, конечно, вас не убьют, избавив тем самым от необходимости бороться в течение целой тысячи лет».
7: «Так мы, как и раньше, зависим от капризов переменчивой фортуны», — воскликнул Кельвин. «Я думал...»
5: «Ты думал, что для тебя все будет запрограммировано, определенно и просто», — улыбнулся Джонс. «Конечно, Господь всегда подходил к ведению дел в нашем мире статистически, за исключением некоторых событий и людей. В общем-то, все так и продолжится до второй смерти, но после нее, друг мой, он найдет особый, индивидуальный подход к каждой частице сущего в этом мире и к душам, населяющим определенные формы материи. В этом-то и проявится разница между миром таким, каким он был, и новым, устойчивым и не меняющимся миром, каким он станет после второй смерти. Господь и сейчас ведает информацию о судьбе и деяниях каждой малой частицы Вселенной, но с наступлением грядущей неменяющейся эпохи он начнет полностью контролировать всю материю и энергию, и ничто не будет эволюционировать или меняться. Можно сказать, что до сегодняшнего момента и до окончания тысячелетия Господь соблюдает принцип неопределенности Хейнсберга». Продолжая улыбаться, Джонс пристально оглядел присутствующих и продолжил. «Вообще-то я здесь по долгу службы. Я пришел, чтобы выполнить одно из моих немногочисленных дел на сегодня – забрать вашего коня, который необходим городу». «А разве вы не можете создать других коней, а этого оставить нам?» – спросила Анна. «Он послужит нам пищей». «Вы найдете другую пищу», – ответил Джонс. «А предназначение этого жеребца – стать отцом сотни тысяч лошадей. Насколько я знаю, новое потомство у животных появится после второй смерти, когда тем из вас, кому повезет, будут даны новые тела, наподобие моего». Слова эти послужили ответом на один вопрос. В новом мире и новом раю не останется полов. Да и зачем? Не будет там и детей, а наслаждение от созерцания лица Господня во много раз превзойдет плотские наслаждения. Несмотря на это, Кельвин почувствовал панику. «Его кастрируют!» Но он тут же приказал себе преодолеть эту реакцию. Ведь вознаграждение, которое он получит, превратит потерю пола в незначительное событие и, возможно, даст иной повод для радости. Ведь он уже не будет не только мужчиной, но и человеческим существом.
7: «Но вы должны кое-что знать, чтобы доложить об этом своим начальникам, даже если не хотите помочь нам сейчас», — громко сказала Анна.
5: «Начальникам?» Джонс удивленно поднял пушистые белые брови. «У меня их всего два, и я не должен им ничего докладывать. Они в курсе всего, что происходит в любую секунду». Эти слова устыдили было Анну, но через минуту она снова овладела собой.
7: «Простите, если я слишком самонадеянна, но вам следовало бы знать, что вот эта женщина заявляет, будто все, что происходит, то есть события последних 4 лет, вызваны пришельцами. Она говорит, что нас обманули. И все это шутки существ из космоса или откуда-то еще. Что вы скажете на столь мерзостные речи?»
5: «Но ведь ангелы и есть внеземные существа. Хотя и не все пришельцы ангелы. Как я уже говорил, это ваша проблема. Вы уже повзрослели достаточно, хотя, конечно же, остались детьми Господа. Все, я ухожу. Храни вас Господь». Джонс взобрался на коня, поскакал вниз по ущелью и вскоре скрылся из виду. Кельвин, поднявшийся на уступ высокого холма и следивший, как тот уезжает, услышал хлопок, словно лопнул воздушный шарик. Это воздух устремился в неожиданно образовавшееся в пространстве вакуум.

Через 5 минут Кельвин спустился к костру. «Если Джонсу был нужен жеребец, почему он не мог просто забрать его, ничего не объясняя?» – удивилась Анна. «Наверняка он мог бы сделать это, даже не покидая города». «Наверное, для осуществления телепортации нужно, чтобы телепортер присутствовал физически», – ответила Дана. «Телепортация?» – возмутилась Анна. «Ты дубина! Нам же явился ангел! Ангелам не нужно прибегать к телепортации!» «Телепортация всего лишь термин, используемый для описания феномена», – отмахнулась Дана. «Сущность же феномена не меняется, кто бы его ни осуществлял, ангел или пришелец». «Нет, ты все-таки язычница», – вспылила Анна. «Ангел, должно быть, подумал, что мы сборище куриных мозгов, если не видим того, что так очевидно. Он просто посмеялся над нашей тупостью». «А может, он смеялся, потому что я сказала правду, а вы не поверили», – настаивала Дана. «Но если он на самом деле одно из твоих неземных созданий, явившихся из космоса, то почему он просто-напросто не уничтожил нас?» – не унималась Анна. «Или хотя бы не телепортировал в город? Для него ведь это так просто». «Не знаю», – сказала Дана Вебстер. «Возможно, таким образом они проверяют нас, чтобы решить, какую работу можно нам поручить. Те, кто одолеют столь трудный путь к городу, получат что-то вроде утешительного приза или станут племенными жеребцами для выведения новой породы суперрабов. Не знаю». Кельвину совершенно не понравился эффект, произведенный словами Даны. Похоже, многие члены отряда очень серьезно задумались над ее предположениями.

тысячи лет. С другой стороны, микроорганизмы не прекратили своего воздействия на мертвые тела. Мясо по-прежнему портилось, а мертвая плоть животных и людей гнила. Без сомнения, в таком различном подходе усматривалось провидение Господне. Потому что с какой стати Бог, враг или пришельцы могут даровать человеческим существам иммунитет от болезней? «Я не знаю», — сказал по этому поводу Дана Вебстер. «Но все должно проясниться. Интересно, а язычникам тоже дарован такой же иммунитет? Если да, то в данном вопросе Бог ни при чем. То есть он не отвечает за распределение иммунитета. Конечно же, он, в принципе, первично ответственен за все, что происходит, а значит, ничто не может произойти без его разрешения». Кельвин подумал, что сейчас Дана поднимет вопрос о том, как хороший Бог вообще допустил существование зла, но она не стала тратить время на пустые обсуждения. Проходили дни и ночи, люди по-прежнему сгорали под палящим солнцем и мерзли и мокли по ночам. Позади уже осталось 1000 миль пути по пустынным берегам моря, и предстояло пройти еще 1000. Дана Вебстер даже превзошла всеобщие ожидания. Ей не было равных в ловле ящериц, она просто гениально находила огромное количество саранчи и стаи великолепных птиц, добывала при помощи пращи маленьких пустынных лис. Добыча, которую Дана приносила в общий котел, выглядела не слишком аппетитно, но была питательной и наполняла желудок. Даже Анна признала, что отряд стал гораздо лучше питаться с тех пор, как к ним присоединилась Вебстер. Но Анна также полагала, что, возможно, охотничий талант Даны вызван ее странной властью над животными. И кто знает, может, все это от того, что Вебстер одна из слуг зверя. Или, вернее, одна из бывших слуг, поскольку зверь сейчас обречен на вечные муки в озере из горящей серы. Но даже бывшие слуги, конечно, оставались преданными злу. Кельвина раздражала позиция Даны Вебстер, хотя сама она очень нравилась ему. И порой в порывах честности Кельвин признавался себе, что влюбился в Дану. Конечно же, он не говорил ей об этом, поскольку не мог жениться на язычнице. Времена, когда христиане женились на язычницах, безвозвратно канули в прошлое и уже не вернутся. Теперь уже не приходилось сомневаться в существовании четкой грани, разделяющей добро и зло, особенно если речь шла о женитьбе. Но Кельвин все еще колебался, когда вставал вопрос, касающийся честности людей и их устремлений. Какова ни была правда, Кельвин знал, что желает эту женщину, как ни одну раньше, даже Анну, с тех пор, как жена предала его. Может, в нем все еще сидит зло, влекущее к женщине, завербованной сатаной. Но ведь ему нравилась и Анна, которая уж точно была не на стороне врага. К тому же не имелось никаких доказательств, что Дана – одна из слуг зверя. Кельвин думал, что вряд ли где-то в глубине его души все еще таится осадок зла. Он отказался последовать за зверем, пережил катаклизмы и низвержение Антихриста, и вторая смерть не имела над ним власти. Приговор ему уже был вынесен раз и навсегда. Но, возможно, ему все еще необходимо совершенствоваться, а может, в нем сохранились какие-то частицы зла и 1000 лет на то и дано, чтобы очиститься полностью. Может, поэтому и должно было наступить это 1000-летие, чтобы оставшиеся в живых христиане могли искоренить в себе остатки зла. Но тогда... Могут ли очиститься умершие, и кто предстанет на втором страшном суде, и кому будут даны новые тела, и почему они не должны пройти сквозь огонь этих страшных 1000 лет? Дана долгое время не разводила разговор о своих теориях по поводу всего происходящего, но как-то вечером она предложила новую версию. Разум пророков, чьи предсказания наиболее близки к реальному развитию событий, содержит врожденный компьютер, и они не являются настоящими пророками в том смысле, что не могут на самом деле заглянуть в будущее. Напротив, их разум, конечно же, бессознательно исчисляет наибольшие вероятности и выдает самый подходящий набор событий, которые они предсказывают, или, вернее, выбирают. Ваши истинные пророки наделены талантом, который не является ясновидением, а представляет собой отбор наиболее вероятных вещей. Пророк видит возможное, как уже реализованное, хотя очень смутное в общих чертах. Видение его должно быть непременно облечено в символические картинки, потому что он не может понять то, что видит. Не может, потому что он – существо из настоящего времени, а будущее содержит множество неизвестного. «Но Иоанн увидел то, что открыл ему Господь», – возразила Анна. «Бог не станет показывать то, что всего лишь вероятно. Он откроет только то, что определенно». «Иногда пророк видит две смешанные вероятности будущего», — сказала Дана. «Он не может отличить возможное от очень возможного и видит одну целостную картину, но на самом деле он свидетельствует о части одного вероятного будущего, вставленного в целостность другого. Возможно, поэтому Иоанн увидел два воскрешения, 1000-летия между ними и все прочее. Он увидел два или больше перемешанных будущих. Но только реально...»

Реальное развитие событий прояснит, какое же будущее в действительности наиболее вероятно. Ты понимаешь? Я полагаю, что он к тому же увидел пришельцев и подумал, что это ангелы, съехидничала Анна. Все может быть. Она говорит все это, чтобы запутать нас и сбить с пути истинного, прокричала Анна, вскакивая. Но тебя уже ничего не может сбить с пути, сказала Вебстер. С пути может сойти только язычник. «Нет, если твоя теория верна!» – выпалила Анна в явном замешательстве, посмотрев на Дану. Все люди в отряде были очень расстроены. Видя, что ситуация не исправляется, хотя Вебстер уже не заикалась о своих теориях, на следующую ночь Кельвин провел совещание. Он посадил Дану немного в стороне и заговорил с остальными. «Нам следует стать святыми, но мы определенно не ведем себя абсолютно подобно святым. Я слышал, что некоторые из вас, а именно Анна, настаивают на убийстве Даны. Вы даже не хотите просто выгнать ее из отряда, потому что тогда она сможет найти других язычников и привести их в атаку на нас. Или стать матерью новых язычников, а мы не можем позволить им размножаться. Анна, сможешь ли ты хладнокровно застрелить Дану, если мы приговорим ее к смерти?»

«Это не будет сделано хладнокровно», — ответила та. «Может, тогда ты сделаешь это с ненавистью? Или с нехристианским желанием пролить кровь?» «Когда-то ненависть была грехом», — сказала Анна. «Но пришла первая смерть. Старые порядки канули в небытие, и пришли новые порядки. Заблудшие овцы более не возвращаются в стадо. Тот, кто хоть раз показал себя язычником, останется им навсегда. Да будет так!» «Старые порядки не исчезнут до второй смерти», — сказал Кельвин. «Позвольте мне процитировать 21 главу Откровения. «Все скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И не забудьте о том, что сказал Иоанн в главе 20. «И судимы были сообразно с делами своими». «Если мы убьем Дану Вебстер, нас будут судить за то, что мы содеяли, то есть за убийство». «Но ты же говорил, что наш приговор уже вынесен, раз и навсегда», — возмутилась Анна. «И вспомни, что сказал ангел. Что бы мы ни сделали, все будет правильным». Кельвин немного помолчал. «Все было запутано и неясно, совсем не так, как предполагалось после низвержения зверя. Или, может, они неправильно истолковали истинный смысл апокалипсиса? Но каков же этот смысл на самом деле?» Иоанн не сказал этого, даже не намекнул. И Кельвину, как и многим другим, оставалось только стоить предположение. Затем Анна сказала, что им всем придется голодать, если надо будет кормить Дану Вебстер, и что нужно ее убить до того, как она произнесет еще хоть одно слово благохульства. «Но мы стали лучше питаться с тех пор, как Дана присоединилась к отряду», — возразил Кельвин. «Ты же прекрасно знаешь об этом, Анна. Зачем же ты врешь? Тетя, послушайте, среди загадок и неясностей этого раскаленного и пыльного мира есть, по крайней мере, две совершенно ясные вещи. И во имя их мы должны жить, и во имя их мы должны умереть. Одна — любовь к Богу. Другая — любовь к ближнему своему. Поскольку Дана заявляет, что она христианка, мы должны обращаться с ней соответственно, пока не добудем доказательства обратного. Многие из нас попали в руки мучителей и палачей, потому что думали так же, как ты, — сказала Анна». «Ты права», — ответил Кельвин. «Но все должно быть именно так. Мы возьмем ее с собой в возлюбленный город, а уж там узнаем всю правду». Анна отошла в сторону. Остальные члены отряда тоже не очень-то радовались решению Кельвина, но в столь трудные и опасные времена не было возможности для общих дискуссий. Нравилось это кому-то или нет, но судьба всех зависела от оперативного руководства одного надежного человека. Все еще бледная, но улыбающаяся Дана подошла к Кельвину и поцеловала его в губы. Волна желания накатила на Кельвина, но он осторожно отстранил Дану. Он не может сейчас жениться на ней, и, наверное, этого не случится никогда. Никто не узнает, что разрешено, а что нет, пока отряд не доберется до города. Если же позволить страсти взять верх над здравым смыслом и жениться на Дане сейчас, товарищи подумают, что он ставит себя превыше общих интересов, и будут правы. Ночью Кельвину никак не удавалось заснуть. Он чувствовал, как все его существо сквозь темноту стремится к Дане, будто душа пытается поднять тело и перенести его по воздуху к этой женщине. Лил сильный дождь, и Кельвин, свернувшись калачиком под выступом скалы, более всего на свете хотел ощущать теплое тело Даны рядом с собой под одеялом. Спустя некоторое время Кельвин наконец-то уснул.

Он проснулся от выстрелов, криков, ругательств, звяканья стальных клинков, вонзающихся в плоть. Затем услышал выстрелы со стороны своих проснувшихся товарищей. Кельвин один раз успел выстрелить, увидел, как впереди упала темная фигура, и тут почувствовал сильный удар в голову. Очнулся он сразу после рассвета, связанный по рукам и ногам, ощущая такую жуткую головную боль, что, казалось, в мозгу застрял раскаленный камень. Шестеро нападавших, одетых в изорванную черную с золотом униформу солдат-зверя, стояли над уцелевшими членами отряда. Малышка Джессика Кренвелл лежала без сознания на спине и стонала. Жить ей, очевидно, оставалось очень недолго. Лежавшая рядом с ней Дана Вебстер поднялась и подошла к Кельвину. Выглядела она целой и невредимой, и в руках держала ружье. «Значит, Анна была права», — подавив стон, сказал Кельвин. Вопреки его ожиданиям, Дана не выразила ни малейшей радости. «Я тут ни при чем», — ответила она, указывая на угрюмые лица язычников. «По крайней мере, я не просила их идти в атаку. Они разрушили мои планы войти в возлюбленный город вместе с вашим отрядом. Теперь мне придется искать другую группу глупцов или попытаться втереться в доверие к ангелам-хранителям города, убедив их, что я та, за кого себя выдаю. А это очень непросто». «Не понимаю», — пробормотал Кельвин, морщась от боли при каждом слове. «Если ты хотела выдать себя за христианку, то зачем так яростно пыталась доказать, что этот апокалипсис ложный? Зачем строила какие-то теории о пришельцах? Задолго до того, как мы дошли бы до города, я бы притворилась, что полностью перестроилась на ваш образ мышления. Я бы раскаялась в совершенных ошибках, и вам было бы гораздо легче принять меня, поскольку я сделала бы вид, что удручена своим горьким опытом и что исправилась, и знаю теперь путь истинный. И тогда у тебя уже не осталось бы сомнений по поводу женитьбы на мне, правда?» «Честно говоря, да. Я бы порадовался переменам к тебе и ухватился бы за возможность жениться, но я бы женился только в том случае, если бы ты ясно дала понять, что хочешь этого так же, как я. Ну уж я сделала бы так, чтобы у тебя не оставалось и капли сомнений», — сказала Дана. «И тогда, став твоей женой и членом отряда верующих, я бы начала сеять зернышки сомнений там и сям, тайком орошая их, все время определяя слабые и сильные стороны города и готовясь к тому дню, когда мы пойдем в атаку. Мы? Новые правители Вселенной назначили нас своими наместниками на Земле. Мы раса избранных, пастухи человеческого стада. Еще до того, как все это началось, с нами связались, рассказали, как все будет происходить и объяснили наши обязанности. И все случилось так, как нам и говорили. Новые правители – истинные пророки, а не какие-то полусумасшедшие островитяне. Они знали, что напряжение, накопившееся внутри Земли, вызовет мощнейшие, ранее невиданные землетрясения, и что к Земле направится группа гигантских астероидов. Новые правители запустили астероиды много веков назад. Они располагают устройствами для накопления энергии под земной поверхностью и приведения такой энергии в действие в любой желаемый момент. Они?» Кельвин поморщился, почувствовав, как камень в мозгу накаляется и становится все больше. «Да, существа, населяющие планету-спутник одной из звезд созвездия Андромеда. Они истинные правители Вселенной, выполняющие свою священную миссию. Они могут передвигаться по межзвездному пространству со скоростью во много раз превышающей скорость света. Но существует и другая раса, наделенная такими же силами и возможностями. Но это раса зла, враждующая с андромедянами с давних времен». Кельвин застонал. Боль, терзавшая душу, была еще мучительнее, чем та, от которой раскалывалась голова. «Где-то я уже слышал нечто подобное», — сказал он. «Я не имею в виду научно-фантастические рассказы, которыми мы частенько увлекались, пока зверь не запретил подобные книги». «Все это сказано в Библии», — ответила Дана, «но в несколько искаженной форме. Я не обманула, когда сказала, что некоторые люди могут вычислять наиболее вероятное будущее. Это, конечно, лишь в какой-то степени, в общих чертах и не точно. Тем не менее, арктуриане собрались захватить Землю и безраздельно взлавствовать над ней, перебив андромедян. Арктуриане — это те, кого вы принимаете за ангелов. Именно они собираются построить возлюбленный город, который, как они думают, станет надежной крепостью для удержания власти на Земле. Даже если заточить сатану на веки веков, помощники его останутся на свободе», — сказал Кельвин. «Но и они не смогут долго творить свое зло, тем более целую тысячу лет». «Ты все еще веришь в свою дурацкую старую сказку?» — засмеялась Дана. «Нет, это ты веришь в новые сказки», — ответил Кельвин. «Но попытайся поразмыслить логически.
Тебе приходится верить, что злые духи на самом деле не духи, а существа с какой-то звезды. И, конечно же, эти существа добрые, ведь никто не станет вступать в союз с силами, цель которых зло. Нет, цели и намерения должны быть добрыми, независимо от того, какое зло надо совершить для их осуществления. А мы, христиане, конечно же, плохие. Ведь врагу всегда приходится думать о себе, как о олицетворении добра. Несколько язычников, державшие в руках ножи и зажигалки, приближались к Кельвину. «Я должна идти», — сказала Дана Вебстер. «У меня еще много дел. Тебе же придется остаться с ними. Они очень разозлятся, если я убью тебя и сорву их планы. Но эти люди нужны мне, а потому сейчас они получат то, чего хотят. Я даже в некотором смысле расстроена, поскольку не люблю пыток. Но порой без них не обойтись». «Между мной и тобой, между нами и такими, как ты, существует огромная разница», — проговорил Кельвин. «Мне жаль тебя, Дана Вебстер, жаль от всего сердца. Даже сейчас я хотел бы, чтобы ты увидела свет и узнала Господа так, как знаю его я. Но уже слишком поздно. Тысяча лет началась, и участь твоя предопределена. И когда я буду молить о пощаде тех, кому неведомо сострадание, и закричу, пытаясь преодолеть уготовленные мне муки, то какими бы долгими они ни показались, всему придет конец. И я возрожусь в новом теле, и канут в небытие все старые порядки, и не будет более ни смерти, ни печали, ни боли». «Ты отвратительный, эгоистичный глупец!» — крикнула Дана. «Время покажет, кто из нас глупец. Уже и без того ясно, кто из нас служил людям и Господу. И когда наступила смерть, по лицу Кельвина пробежала мимолетная улыбка. Улыбка, которую Дана Вебстер не поняла бы, да и не могла бы понять».

Ну, пожалуй, поскольку есть еще совсем немного времени, любимая моя сказка из этих. Мудрый китаец Чжуан Цзы. Подзаголовок «Сказка без палева». Короче, значит, мудрый китаец Чжуан Цзы. Он, короче, тоже прикольные сказки рассказывал, но писать обламывался. Говорит, кому надо, пусть тот и записывает. И вот один умник не обломался, написал десяток сказок и зафигачил книжечку «10 сказок Чжуан Цзы». Тут все китайцы как прикололись, а один китайский император собирает свою администрацию и говорит, вот смотрите, партизаны, как надо работать. И еще говорит, ей-богу, знал бы я, где этот мужик тусуется, сразу бы его забрал все в администрацию, причем премьер-министром. А тебя, старый зануда, это он премьер-министру говорит, я тебя, короче, выгнал бы нафиг без выходного пособия. Вот так бы сразу взял и выгнал, ей-богу. После этого все министры начали своего премьера потихоньку задрачивать, типа того, будто Чжуан Цзы уже услыхал за все эти дела и срочно выехал в столицу. Так что, коллега, приводи дела в порядок, скоро будешь их сдавать. А министр высадился в полный рост, поднял на ноги весь китайский ОМОН, патрули везде расставил, комендантский час ввел, типа как для борьбы с порядком. А сам дает секретные указания отловить этого сраного писаку, носовать ему полные карманы палевые сразу под суд, чтобы мяпнуть не успел. И вот тогда Чжуан Цзы в натуре услышал за эти дела и пришел к министру прямо домой. Просто так обошел все посты и пришел. Пришел и в дверь позвонил. Открывает премьер дверь, а на пороге Чжуан Цзы стоит и говорит: «И что это ты, начальник, раскипишевался? Ну вот он я, Чжуан Цзы, сам к тебе пришел. Ты так подожди, за телефон не хватайся, я тебе сейчас сказку расскажу за птицу Феникс. Короче, значит, птица Феникс. Офигенная такая птица. Не то, что как Боинг 747, а прям как летающая крепость. Или даже как если две летающие крепости одну на другую поставить и пару небоскребов.

Сверху. Такая, значит, офигенная птица Феникс, и причем вся из огня. Огонь хавает, огнем серит, 1000 лет без остановки летает, потом на полчаса сядет, отдохнет, и снова 1000 лет летает со сверхзвуковой скоростью. А потом на полчаса сядет, отдохнет, и опять 1000 лет летает. Куда хочет, короче, туда и летает. Хочет в Африку — летит в Африку. Хочет на Луну — летит на Луну. Хочет в Париж — летит в Париж. Короче, куда хочет, туда и летит. А потом на полчаса сядет, отдохнет. Ну и пофигу, где садится, где упадет, там и сядет. И вот садится она, короче, возле стрёмной мусорной кучи. Да. А на стрёмной мусорной куче сидит стрёмная ворона помойного цвета и долбёт своим клювом гнусную, вонючую, дохлую крысу. И кайфует безразмерно, типа она первая эту крысу увидела, теперь ее всю схавает вместе с шерстью, говном и глистами, будет сытая до ужина. Такая вот счастливая ворона. И тут рядом с ней приземляется офигенная птица Феникс. Ворона головы не поворачивает, потому что от крысы оторваться не может. Чрезвычайно вкусная крыса, но она уже попой чувствует, что рядом приземлилось что-то большое и вредоносное. И надо, короче, принимать решение, надо как-то защищаться. И вот ворона становится на свою крысу обеими ногами, ставит все перья дыбом, делает страшную рожу и громко каркает. «Слышь ты! А ну вали с моего участка!» «Ну, короче, начальник, ты меня понял». А премьер говорит: «Я только не понял, кто же тогда с нас птица Феникс, а кто ворона?» А Чжан Цзы отвечает: «А это без разницы. Птица Феникс — это птица Феникс. А ворона — это ворона. А ты, главное, не напрягайся и спи спокойно. Не нужна мне твоя крыса, понял?» И свалил куда-то, как сквозь попу провалился. Премьер тут же за телефон, охрану всю на ноги поднял, столицу 3 раза прочесал и, конечно, без понтов. Потому что птица Феникс — это птица Феникс. А ворона — это ворона, даже если очень большая и надутая. Спасибо!

0: Андрей Уланов. Эльфийская обновка. Прежде, бормотал старик, угрюмо глядя на стоящую перед ним миску похлебки, мяса и овощи, в которые были столь же редки, как острова в полночном архипелаге, да и жидкость на вид и вкус не очень отличалась от океанской водицы. В прежние времена все было лучше. Небо было голубее, трава зеленее, деревья выше, и за 2 герцля в трактирах давали здоровенный шмат жареного мяса, а не миску вчерашних помоев. «Лучше расскажи это своим лохмотьям, старый пень», — ехидно заметил паренек напротив. «Они-то уж точно знавали эти твои хорошие прежние времена, в отличие от тебя самого».
1: «Лохмотья, говоришь?» — прошипел старик. «А ну, подтащи сюда свой прыщавый нос, щенок. Ближе, ближе. И гляди сюда».
0: Слоев разнообразного тряпья на старом бродяге было 5, если не все 6. Под ними же из дыры размером с ладонь в глаза паренька ударила зеленью весенней травы и желто-багряной пестротой осеннего леса.
1: «Видала?»
0: Старательно драпируя прореху верхними слоями лохмотьев, ухмыльнулся бродяга. Его собеседник кивнул и неторопливо огляделся. Похоже, никто, кроме него, не успел разглядеть эту на миг проступившую из навозной кучи жемчужину. Повезло. Они со стариком сидели в самом дальнем от входа углу трактира 3 черепушки, и свет, что проникал в грязные оконцы, надежно вяз в сочащихся из распахнутой кухонной двери сизых клубах.
2: «Ты, дед, я погляжу, что та луковица», — задумчиво сказал паренек.
0: «Сверху на вид грязь да шелуха, а ковырнешь чуть глубже. Эльфовый вещичек, так? Но золотой ведь потянет».
1: «По нынешним хреновым временам», — хмыкнул старик, — «потянет и на все 3. А почему?» «О, потому как времена хреновые. Прежде эльфовые тряпки валялись, почитай, в каждой лавке за 2 нобли, а топерчи и платка ихние работы дешевле, чем за 0,5 серебряника не сыскать».
0: «Видимо», — с легкой насмешкой произнес паренек, — «это все же как-то связано с тем, что прежде эльфийские товары доставлялись нашими купцами, а сейчас мы вынуждены перекупать их у гномов с соответствующей наценкой».
1: «Во! А почему?»
0: «Потому что была война».
1: «Война!»
0: Усмешка, на миг проступившая при этом слове на лице бродяги, всерьез озадачила молодого человека. Очень уж она не вязалась со всем остальным его обликом, даже с учетом эльфийского одеяния под слоем лохмотьев. Кирпично-красное лицо, изъеденное ветром и солнцем, гниль на месте зубов, скрюченные болезнью пальцы. Такое не подделает самый искусный гример. Разве что иллюзионная магия. Паренек украдкой скосил глаза, но 3-й слева от застежки камешек в дешевеньком с виду браслетике по-прежнему оставался безжизненно тусклым.
1: «Ты, щенок, еще небось у мамки в пузе кувыркался. Война. Да что ты знаешь о войне? Ты знаешь, как и из-за чего началась война?»
0: «Все это знают».
1: «Все», —
0: презрительно фыркнул старик.
1: «Все знают, да не все».
0: «Хочешь сказать, — медленно сказал паренек, — что ты знаешь больше?» Старик кивнул и, прищурившись, еще раз попытался мысленно перевести внешний вид своего соседа по столу в интересующие его товарные единицы. «Юнец, лет 18, одет, что называется, неброско, но прилично, серый суконный кафтанчик, коричневый шерстяной плащ, на макушке плоский черный школярский берет. Студиос из здешнего Секстенбрюкс. Язык сломаешь, пока выговоришь, университета. Мелкий приказчик или подмастерье. Короче, 1 или 2 кружки просить».
1: «Вина», —
0: решившись, наконец, хрипло произнес бродяга.
1: «2.
3: «Эй, хозяин!»
0: Бродяга не сумел засечь, откуда взялся серебристой рыбкой, засверкавший меж пальцев паренька новенький нобль. «Бурдюк красного!»

0: Бурдюк красного был пуст, как башка тролля. Зиги знал это преотлично, ибо сам же и выхлебал последние глотки, едва спустившись с перевала. Знал, но все равно раз 20 встряхнул бурдюк над своей призывно распахнутой пастью и лишь затем с проклятиями отшвырнул в сторону. Мышастый серый жеребец Зиги и пятеро купцов в соседних лавках, два человека и три гнома, сопроводили бурдюк в его последний путь 6 неодобрительными взглядами. Бурдюк, равно как и жеребец, был краденый. Вообще-то Зигги по прозвищу Полтора Райли числил себя принадлежащим более, с его точки зрения, почтенному сословию мошенников, но, увы. Тучи иногда сгущаются и над головами самых ловких и преуспевающих представителей вышеупомянутого сословия. Зигги не был уверен, кому именно из богов его персона не угодила больше других, ведь храмовые кружки для пожертвований он игнорировал подчеркнуто равнозначно. Но походило на то, что одному из этих небесных забулдык приспичило больше прочих. В итоге Полтора Райли вынужден был пойти на столь недостойное уважающего себя мошенника дело, как бегство от кредитора. В роли кредитора выступил хозяин постоялого двора «Веселый крот», ну а в роли кредита – трехнедельная плата за лучшую комнату, стоимость выпитого и съеденного Зиги за этот же период, конь со сбруей, бурдюк красного вина, 4 копченых колбасы, круг сыра, 2 мешка овса и еще на полнобле всякой мелочевки вроде дюжины оловянных ложек, походя прихваченных Зиги на кухне. Именно стремление как можно скорее оставить между собой и веселым кротом как можно большее расстояние было первой из причин, приведших Полтора Райли сначала на, а после и за перевал Седых Гор. Второй же причиной было опрометчиво данное, а после бутылки дзябского и веселых кувырков в кровати обычно другие не получаются, обещание. Добыть Марыше Чернушке настоящую эльфийскую курточку, причем такую, какой не сыщется ни у одной из ее подружек. Учитывая, что в подружке Марыша зачисляла подавляющее большинство женского поголовья Ницеля, далеко не самого маленького города в 4 королевствах, переоценить сложность выполнения обещания было затруднительно. Впрочем, Зиги не унывал. Он вообще не любил предаваться этому занятию ни по какому поводу. Вот и сейчас, пройдя по торговым рядам Росгерского базара и удостоверившись, что товары в здешних лавках не принципиально отличаются от своих ницелевских аналогов ценой и почти не отличаются расцветкой, каковой параметр в свете Марышкиного поручения представлялся Зиге крайне важным, Полтора Райли ничуть не обеспокоился. «Других нет, говорите? Во всех 4 дозволенных лесным народом по эту сторону гор анклавах? Как же? А это вон что пошло? Ах, эльфы не продают других. Но это они вам не продают, а мне... Угу, посмотрим, посмотрим. Еще как посмотрим». Итак, задача приобрела более конкретные черты. Подходящую одежку нельзя было купить. Ее требовалось как-то у эльфа взять. И этот вариант устраивал Зиги, потому как по части за получение нужных ему вещей он не без оснований мнил себя мастером, а вот платить за эти вещи деньги крайне не любил. Другое дело – обменять. С выгодой. С выгодой – это когда получаешь что-то нужное, отдав взамен что-нибудь ненужное. Главное в этом процессе – убедить второго участника сделки, что это самое ненужное тебе крайне необходимо ему. Применительно же к данной ситуации… Надо найти подходящего эльфа. Ну, что может быть нужно? Эльфу известно каждому владенцу. Кстати, о подходящих эльфах. Ну-ка, кто это у нас там идет? Эй, длинноухий! Подь сюда! Эльф, к которому обращался мошенник, привлек внимание Зиги не только своей затейливо вышитой курточкой, но и характерной манерой вертеть головой с наивно детским любопытством во взоре. Но точь-в-точь деревенский олух, в жизни не уходивший от околицы дальше выпаса за рекой и вот впервые попавший на городскую ярмарку. Ишь как башкой вертит, пытаясь глядеть на 3 диковины разом, словно даже не из деревни, из лесу глухого вышел. Гей, а ведь этот олух и впрямь из самой что ни на есть заповедной чищобы вылез. Полтора Райли не ошибся. Этот эльф и впрямь вышел из глухого леса, на городской ярмарке был впервые и как раз сейчас знакомился с этим человеческим изобретением с искреннейшим любопытством. У этого эльфа было очень напевно звучащее, очень информативное и очень-очень длинное имя на высокой речи, поэтому перед тем, как выйти из леса, этот эльф, по совету своих более опытных в деле общения с иными расами соплеменников, сократил его звучание до краткого «гилькелаэт». Но даже если бы эльф сообщил Зиге свое полное имя, полтора Райля, который никогда не учил и не собирался учить высокую речь и разбираться в чрезвычайно усложненной и запутанной для людей, разумеется, эльфийской иерархической системе, так вот Зиги все равно бы не сумел понять, что до разговора с ним снизошел пятый корень древа, что осеняет своей могучей кроной весь великий лес». То есть, если попытаться подыскать этому чисто эльфийскому значению хоть какой-нибудь человеческий аналог — наследный принц. В первый момент Гилькилаэт никак не отреагировал на призывные вопли Зиги. Не потому, что принц счел обращение длинноухи оскорбительным для себя. Длина ушей отнюдь не считалась эльфами чем-то, чего нужно стыдиться. Эльфы вообще плохо воспринимали человеческое понятие стыда и еще меньше, зачем это понятие нужно. Гилькилаэт просто-напросто не понял, что стоящий у забора Тхоин обращается именно к нему. «Длинноухий! Путь сюда, тебе говорю!»
1: «Простите, это вы ко мне обращаетесь?»
0: «Ну не к себе же!» — хохотнул Зиги. «Путь сюда, ближе! Покажу кое-что!» Разумеется, Гилькилаэт приблизился. Ведь он проделал долгий путь из сердца леса в шумный, вонючий, грязный, в общем, типичный человеческий розгар именно за тем, чтобы смотреть. А Тхоин обещал кое-чего показать. Правда, эльф не знал, что именно означает слово «кое-чего», но ему было интересно узнать.
1: «Показать?»
0: — уточнил он, обращаясь к Зиге. Васильковые глаза эльфа светились при этом такой безграничной наивностью, что мошеннику ужасно захотелось немедленно предложить эльфу задешево приобрести королевский дворец в Ирукане, заслуженно считающийся архитектурной жемчужиной четырех королевств, а за совсем небольшую доплату еще и каменный мост напротив дворца. К вящему сожалению Зиги, и дворец, и мост находились сейчас по иную сторону седых гор, нежели он сам. Поэтому полтора Райля тяжело вздохнул, отгоняя от мысленного взора заманчивые видения, и, развернув мешковину, с гордостью продемонстрировал эльфу итог своих полудневных раздумий и 5 минут работы гнома-кузнеца. Эльф моргнул. Удивленно. Итог Зигина-гномьего сотрудничества являл собой составной лук. С виду достаточно средненький, даже по человечьим меркам, то есть откровенно убогий с точки зрения лесного народа. Предположить, что сие творение может представлять для эльфа хоть какой-нибудь интерес, не сумел бы и ушибленный дубиной горного тролля гоблин. Поскольку находящееся перед Гилькилаэтом существо на вышеупомянутого гоблина, по крайней мере, внешне не походило, эльф удивленно моргнул и с удвоенным любопытством уставился на Зиги, с нетерпением ожидая пояснений. «Выглядит как заправский ублюдок, а?» — совершенно правильно истолковал эльфово моргание полтора Райля. «Извиняй, так уж случилось. Ничего лучше этой деревяшки с кривыми палками под рукой не сыскалось. Но сущность...» По малограмотности Зиги произнес «сущность», но эльф не обратил внимания на эту оговорку. «Моего гениального заклинания можно показать и на нем. Посмотреть хочешь?» Эльф согласно кивнул. «Тогда поклянись 3 богами, что не украдешь мой секрет, коль не сойдемся в цене», потребовал Зиги, весьма похоже, как ему казалось, изображая приступ подозрительности. Таковым приступом, по мнению мошенника, был подвержен каждый непризнанный и вследствие этого малость подвинутый умом изобретатель. Эльф моргнул, очень непонимающе. «Добрый человек», — подчеркнуто старательно выговаривая каждое слово, произнес он. «Окажи мне любезность и разъясни, кому и о чем должен я принести клятву». Зиги тяжело вздохнул и с безнадежным видом махнул рукой. «Пошли». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Совместное путешествие эльфа и мошенника было недолгим и завершилось через несколько минут на небольшом пустыре у подножья городских стен. Таких пустырей в Росгаре было немало, ибо стены строились с расчетом на быстрый рост поселения с большими торговыми перспективами. Однако вскоре выяснилось, что эльфы отнюдь не намерены со временем увеличивать квоты, сречь число людей, коим будет дозволено постоянное проживание в пределах лесного королевства, и более того, следят за соблюдением этих самых квот. Причем следят настолько умело, что некоторым уже было начавшим обосновываться в Росгаре гостям из-за перевала пришлось отправляться в обратный путь. «Стой здесь!» — скомандовал Зигги Гилькилаэду, а сам, бормоча под нос самые заковыристые проклятия в адрес владельцев заброшенного огорода, продрался сквозь крапивно-чертополоховую поросль на противоположный конец пустыря. Там он добыл из заплечного мешка 3 круглые соломенные мишени, с виду точь-в-точь такие же, как и те, на которых раз в пару месяцев пытались оттачивать свое мастерство росгарские стражники. Мишени эти полтора Райля повесил на покосившийся, но пока все еще умудрявшийся возвышаться над бурьяном плетень, после чего отправился в обратный путь. В итоге запас человеческих слов у чутко вслушивавшегося эльфа вырос на добрых полсотни выражений, совершенно неведомых Гилькилаэду прежде. «Видишь, он те круглые штуковины!»
1: «А что, я не должен был их видеть?» — удивился эльф. «Если твоя магия заключалась в этом, то боюсь разочаровать тебя, добрый человек, но она не...»
0: «Хватит!» — рявкнул Зигги. «Вот лук, вот 3 стрелы! Сможешь сделать так, чтобы они попали не дальше, но и не ближе, чем в локте от центра мишени?» Как уже было сказано выше, по меркам лесного народа лук Зигги был откровенно убог. Особенно это относилось к тетиве, но об этом полтора Райля позаботился отдельно. Предлагавшиеся же в комплекте к нему стрелы могли повлиять на данную оценку разве что в сторону ее ухудшения. Однако, если эльф, способный даже из такого лука промахнуться на полсотни шагов по мишени размером с кулак, и существовал когда-либо на свете, никакие письменные или устные источники факта его существования не зафиксировали. Что же касается конкретно Гилькилаэда, он таковым эльфом не являлся совершенно точно. Подняв лук, эльф медленно провел ладонью вдоль тетивы, затем чуть прищурился. 3 щелчка почти слились в один звук. Ошеломленный Зигги готов был поклясться хоть 3 богами, хоть малым пантеоном, что последняя, 3-я стрела отправилась в полет, прежде чем ее первая оперенная сестренка вонзилась в мишень. Точно в центр.
1: Любопытно.
0: Гилькилаэд прищурился, хотя особой нужды в этом не было. На полусотни шагов он и без того с легкостью различал на мишенях каждую выбившуюся из прядей соломинку.
1: «Любопытно весьма. Я не почувствовал никакой магии, а стрелы меж тем явно изменили свой путь. Как тебе удалось создать это, добрый человек?»
2: «Это и есть мой секрет», —
0: хрипло зашептал Зигги, выдергивая лук у эльфа.
2: «Моя тайна! Моя никому не отдам. Новая магия, невиданная доселе. От нее не спасется никто. Никто не спрячется, не укроется. Мои стрелы будут находить их повсюду. Это моя тайна, слышишь?»
0: Почти выкрикнул он и тут же, вжав голову в плечи, боязливо оглянулся.
2: «Моя, моя никому не отдам».
1: «Если ты не собираешься делиться со мной своим секретом», — произнес эльф, — «то зачем тогда звал?»
2: «Мне нужен лук»,
0: — объявил мошенник.
2: «Самый лучший. Не эта жалкая деревяшка. Настоящий лук, на котором я смогу отточить свое чудо до полного совершенства. И тогда, тогда я им всем покажу. Эти завистливые ничтожества из королевской комиссии, тогда они у меня запляшут, как куклы на шнурках».
1: «Ты просишь дать тебе наш лук?» — уточнил Гилькилаэд. «Думаю, что...»
2: «Не дать!»
0: Гордое вскидывание подбородка, Зигги подсмотрел у заночевавшего как-то в одной таверне с мошенником барона Вупрехта, и с тех пор этот жест прочно закрепился в мимическом арсенале полтора Райля.
2: «Я благородный Курб де Курс, архидоцент всех 3 магических школ Гуревальского университета, никогда не снизойду до подаяния!»
1: «Прошу простить меня, добрый человек», — смутился эльф, — «но мне показалось...»
0: «Обмен!» — перебил его полтора Райля.
2: «Этот кусок дерева, пусть жалкий, но пропитанный моей гениальной магией, я оставлю против творения ваших мастеров».
0: Выпалив все заявления, Зигги вскинул подбородок еще выше и шагнул на пустырь. Уже на 3-м шаге от горделивой осанки мошенника не осталось и следа. Чертополох был колючим, а крапива жгучей. «Что ж», — дождавшись возвращения Зигги, задумчиво сказал Гилькилаэд,
1: — «если ты, добрый человек, сейчас отправишься со мной в наш лагерь, что под сенью леса...»
2: «Идти с тобой?»
0: Отпрыгнув на шаг назад, мошенник испуганно замотал головой.
2: «Нет, Вы захотите отнять мой секрет, заполучить его даром. Он всем нужен, я знаю.
1: Добрый человек, прошу тебя, успокойся.
0: Эльф постарался, чтобы его голос прозвучал как можно более мягко.
1: Уверяю тебя, ни я и никто другой из моего народа не обидит тебя. Пойдем со мной, и ты...
2: Нет!
0: Тоном капризного мальчишки пискнул Зигги.
2: Я никуда не пойду.
1: Но как же тогда нам обменяться, добрый человек? Ты ведь видишь, у меня нет с собой лука.
2: Принеси!
0: Потребовал Зигги.
2: Но прежде... Прежде оставь мне что-то, за чем точно вернешься. Так будет честно, я ведь отдам тебе лук и стрелы сейчас, сразу.
1: Добрый человек, оставь мне...
0: Криво обгрызенный ноготь Зигги указал на голенище эльфовых сапог, пропутешествовал вверх, ненадолго задержавшись в районе широкого кожаного с богатым золото-серебряным тиснением пояса, поднялся еще выше.
2: «Оставь мне свою куртку!»
0: Так были произнесены роковые слова. Впрочем, в тот миг никто не подозревал об их великой сути. Солнце не раскололось надвое. Мрачные, неизвестно откуда взявшиеся тучи, не затянули небо мгновение ока. И даже пыль на соседней улочке упорно не желала взлетать сама по себе, а исключительно при посредстве десятка бродивших по ней тощих белых кур. Куртка у Гильки Лаэда была не совсем обычная, даже для эльфа. И заключалась эта необычность отнюдь не только в привлекшей внимание Зигги расцветке. Ее сотворила, иным словом обозначить этот многолетний с активным участием магии очень-очень кропотливый процесс нельзя, так вот ее сотворила эльфийка, которой в не столь отдаленном, по меркам, разумеется, лесного народа будущем, предстояло стать для принца спутницей жизни. Подобных даров от своих невест эльфы получают немного, и потому вполне естественен тот факт, что курткой своей Гильки Лаэд дорожит. К сожалению, при этом его высочество ничуть не меньше любого другого эльфа был любопытен. И, столкнувшись с новой интересной загадкой, приходил, ну, назовем это состоянием легкого возбуждения. В данном случае на одной чаше весов лежала совсем непродолжительная. Поход до лагеря и обратно никак не мог занять у легконогого эльфа больше четверти часа расставание с подарком любимой. На другой же призывно маячила тайна. Колебался Гильки Лаэд недолго. Зигги же не колебался вовсе. Едва эльф скрылся за амбаром в конце улочки, мошенник наклонился и, раздернув оплетку, вытянул из лежащих у его ног мишеней три небольших, но толстых и, судя по тому, как полтора Райли их держал, весьма увесистых диска. Диски скрылись в мешке, туда же отправилась бережно свернутая куртка, после чего Зигги, размахнувшись, одну за другой зашвырнул плетенки в гущу бурьяна и, не оборачиваясь, зашагал прочь. Зашагал быстро, чуть горбясь под тяжестью мешка. Диски, что посредством лямок тянули сейчас мошенника к земле, были сделаны из черного магнетита, металла, как в незапамятные времена определили гномы, отличающегося чрезвычайно мощными магнитными свойствами, а также необычайной мягкостью и склонностью к коррозии. Два последних качества, как несложно догадаться, отнюдь не добавили указанному металлу ценности. Поэтому-то три вышеуказанных диска, равно как и три откованных из того же магнетита наконечника стрел, обошлись Зигги всего в дюжину оловянных ложек, тех самых из веселого крота. Плюс 7 герцлей за собственную работу по отковке. Полтора Райли был очень высокого мнения о своей задумке. Но также он слыл весьма предусмотрительным и осторожным человеком. И в качестве такового старался учитывать в своих планах и наиболее неприятные варианты развития событий. К примеру, что эльф распознает обман еще в лагере и даже по пути к нему. С другой стороны, Зигги слышал много легенд о легконогости эльфов, но эльфы, способные нагнать резвого жеребца, не упоминались даже в них. Мошенник жалел только об одном – что не сможет увидеть лицо эльфа в миг, когда тот поймет, как именно его провели за нос или, учитывая специфику облика, за длинные с ухоженными кисточками уши. Увы, магом Зигги не был, и потому исполнить сразу оба своих желания, видеть эльфа и находиться при этом как можно дальше от него, увы, не мог. Обстоятельство сие было крайне прискорбно как для самого Зигги, так и для очень многих, пока еще не замешанных в эту историю.
1: Гиль Килаэт и в самом деле раскрыл секрет магических стрел примерно на полпути от города до лесного лагеря. Конечно же, он не стал, как ждал Зиги, кривиться в гневе, поносить своих лесных богов и топтать злополучный луг ногами. Вместо этого его высочество прислонились к стволу ближайшего деревца и изволили звонко хохотать никак не меньше 5 минут. Затем принц, все еще продолжая радостно улыбаться, дошел до эльфийского лагеря, где не замедлил поделиться происшедшей с ним историей с частью своей свиты. Разумеется, ближайшими друзьями и такими же юными по меркам лесного народа недотепами, как и он сам. Затем Гиль Килаэт направился обратно в Росгар, имея при себе обещанный эльфийский лук и 2 друзей, пожелавших лично взглянуть на человека, продемонстрировавшего почти эльфийское остроумие. Узнай Зиги об этом, равно как и о том, что на предназначенный для него лук можно выменять 5 эльфийских курточек у любого росгарского торговца, он бы наверняка бросился назад во весь опор. Но чудеса редки, и 1,5 райля продолжал нахлестывать жеребца с каждым ударом копыт, уносясь все дальше и дальше от города. В свою очередь, не подозревавшие об этом эльфы довольно долго стояли около давешнего пустыря, недоуменно поглядывая то по сторонам, то на лениво ползущие меж редких тучек солнце. Наконец, они все же дозрели до вывода, что с загадочным остроумцем произошло нечто непонятное, нечто требующее выяснения. Вывод сей эльфов взволновал, но совсем немного, ведь им было точно известно о существовании у людей специальной структуры, в задачи которой, среди прочего, входила помощь в розыске при подобных таинственных исчезновениях. Стража. Именно к начальствующему над ней Гиль Килаэт и пришел. Один. Потому что, увидев сквозь грязные оконца кое-какие детали интерьера, равно как и ощутив доносящиеся сквозь щели запахи, решил не подвергать своих друзей подобным испытаниям. Пожалуй, роль, которую сыграл начальствующий над стражами славного Росгара уважаемый Алмо Кридль, переоценить трудно. В чем-то она оказалась еще более значимой, чем сыгранная Зиги или даже самим Гиль Килаэдом, ибо именно действия уважаемого Кридля придали ходу событий практически необратимый характер.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Андрей Уланов. Эльфийская обновка. Продолжение. Необходимо заметить, что на своем ответственнейшем посту Алмо Кридль пребывал весьма недолго. Чуть больше 2 недель. До этого уважаемый Кридль занимал аналогичную должность в Ном-Бретоне, центральном городе провинции Шамшань. В Росгаре же Алмо очутился вместе со свеженазначенным королевским градоправителем, достопочтенным Бон Вильямом, до столь же недавнего времени занимавшим лучшие покои Ном-Бретонской ратуши. Совпадение это при более детальном рассмотрении никаким совпадением вовсе не являлось. Уважаемый Кридль вот уже 2 десятка лет числился родственником достопочтенного Вильяма. Конкретнее, зятем, а еще конкретнее, мужем 3-й, самой некрасивой дочери градоправителя. Именно любящий тесть исчел необходимым обеспечить Алмо новое назначение. Во-первых, исходя из естественного желания иметь на ключевом посту доверенного и проверенного человека. Во-вторых же, если верить слухам, руководствуясь ничуть не менее естественным желанием не выпускать родственничка, в искренности родственных чувств которого он имел все основания сомневаться. Также стоит отметить, что уважаемый Кридль, по примеру тестя, числил себя адептом веры Роа, бога огня. Одним же из краеугольных камней доктрины данной религии был лозунг о неоспоримом и незыблемом превосходстве человеческой расы над прочими. Упоминалось в всей доктрине, правда тоном ниже, что прочим расам неплохо было бы чуть потесниться. Будь же он и расы, закостенев в невежестве своем, откажутся признать очевидное и уступить законное, потеснить их всей мощью, коей Роа столь щедро наделил возлюбленных детей своих. Сложно сказать, насколько логичным со стороны Его Величества было назначение человека, исповедовавшего подобные воззрения, на должность Росгарского градоправителя, учитывая, что донос, послуживший причиной отставки предшественника Вильяма, состоял по большей части из обвинений в наигнуснейшем потворствовании эльфам и гнумсам. Возможно, какая-то логика в этом назначении все же присутствовала. Какая-то. Нельзя, однако, сказать, что уважаемый Кридль был столь же рьяным борцом за попранные права людей, как его тесть. Для этого он был слишком ленив, да и глуп. Эльфов Алмо не любил за иное, за их красоту. Он и сам никогда не мог претендовать на звание писаного красавца, а 1,5 десятка лет, проведенные в обществе 3-й дочери Бон Вильяма, могли воспитать любовь к прекрасному, если не считать за таковую тягу к девицам из веселых домов, в те редкие моменты, когда Кридль считал себя вырвавшимся за пределы семейного окоема, только у цельной и философски предрасположенной натуры. Поскольку к таковым уважаемый Кридль никогда не относился, то все превосходящее гармоничностью криво слепленный кувшин он ненавидел. Вернее так, завидовал и вследствие этого ненавидел. Черный и вязкий, как смола злобой. Вдобавок ко всему, должность начальствующего над стражей Росгара оказалась вовсе не такой прибыльной, как казалось по ту сторону перевала Седых гор. Проклятые эльфы ничего не знали, вернее делали вид, что не знают о старинном человеческом обычае отступных. Подгорные карлики, эти вовсе кого угодно могли придушить за лишний медяк поверх оговоренной в уложениях подати. Что до людей? Ну, от этих кое-какой золотой ручеек струился, но куда менее обильно, чем ожидалось, потому как был тот ручеек лишь малой частью денежной реки, а большая часть той реки текла в кошели с такими гербами, о которых и тесть Алмо говорил с почтительным придыханием. Была, конечно, еще всякая торговая шелупонь, жадно догладывающая крошки со столов солидных кумпанств, но мелочь она мелочи есть. Пока еще вытрясенные из нее герцли сложатся хотя бы в серебро, не говоря уже о полновесных райлях, а то и вовсе прилипнут к потным ладоням рядового стражника, за каждым-то не уследишь. И на десятников надежды нет, у десятников тоже карманы на груди чуть пониже эмблемы доблести, не для одних семечек нашиты. О карманах этих, длинных и узких полотняных мешочках, аккуратно и не очень пришиваемых к изнанке форменных кафтанов, за время, пока Гильки Лаэт излагал суть произошедшего с ним, уважаемый Кридль успел подумать 5 раз. Речь же стоявшего перед ним эльфа он слушал даже не в пол, в четверть уха. Пришел тут, понимаешь, один такой, весь из себя красивый до невозможности. Стоит, нудит. И ведь как, зараза, напевно да мелодично нудит, подумал Алма, явственно ощущая, как очередной приступ злобы зреет где-то внизу живота, готовясь ринуться наверх, затопить шею и лицо багровым, стиснуть горло приступом. Короче, прервал он эльфа, говори, что надо, и выметайся вон. А то явился тут, понимаешь, будто у меня дел других нет. Эльф моргнул, удивленно.
1: «Возможно, я еще недостаточно хорошо овладел вашей речью, добрый человек», — начал он. «Но мне казалось, что я достаточно ясно изложил».
0: «Короче», — рявкнул Алма. «Так, тряпку свою ты этому пройдохе отдал сам добровольно? Я тебя правильно понял?»
1: «Я настолько плохо говорю», — огорченно переспросил Эль. «Конечно же, мою куртку мог отдать только я, а не кто-то иной».
0: «И взамен он дал тебе лук, вот эту самую деревяшку».
1: «Истинно так», — подтвердил Гилькилаэт. «Рад, что вы все-таки поняли меня, несмотря на...»
0: «Короче!»
1: — третий раз повторил начальствующий над стражей Росгара.
0: «Коли сделка ваша, как ты сам говоришь, состоялась при полном согласии и непротивлении сторон, причин разыскивать твоего этого... как его...»
1: «Благородного Курс-де-Курза, архидоцента всех трех магических школ Гуревальского университета», — напомнил Эль.
0: «В Руб-де-Хурза у меня нет. А то емить пилить вам длинноухим», — Алма тяжело засопел. «Только волю дай, на каждой сделке начнете верещать, что вас обманывают, и вообще. Короче, вали прочь с глаз моих».
1: «Добрый человек, боюсь, вы все же не поняли меня», — вздохнул Эль. «Дело в том, что...»
0: «Звездик!» — заорал Кридль. «Под сюды!»
1: За дверью гулко затопало. Настолько гулко, что Гилькилаэт с легкой опаской покосился на стены и потолок, ибо, по мнению эльфа, подобные звуки мог бы издавать либо тролль, либо существо равных с троллем размеров и неуклюжести. Тролли же порой и в собственных пещерах учиняют такое. Взаимоотношениям же троллей и созданных человеком строений посвящен целый пласт человеческого же фольклора. Гилькилаэт ошибся, но совсем не намного. Появившаяся на пороге масса в изрядно обляпанной чем-то светлым и жирным кольчуге среднестатистическому троллю по габаритам все же уступала. Возможно, судя по едва заметным среди набрякшей кожи свиным глазкам без малейших проблесков разума, не только по габаритам.
2: «Звали, уважаемый?»
0: «Выбрось лентого нахала!»
1: Алма попытался ткнуть в сторону эльфа гусиным пером, но оно выскользнуло из пальцев Кридля и, мазнув чернилами по краю стола, улетело куда-то вниз.
0: «И подальше выбрось!»
2: «Слушай, уважаемый!»
1: Эльфы, как известно, не боятся троллей. Как правило, в случае опасности им не составляет особого труда расстрелять этих, пусть могучих, но вместе с тем неуклюже медлительных созданий из луков. В тех же редких случаях, когда рядом с эльфом наличествует разъяренный тролль, но отсутствует верный лук, в ход идет добрая гномья сталь или быстрые ноги. Но главная причина, по которой эльфы нисколечко не опасаются троллей, заключена в том факте, что тролли думают, если к происходящим в их головам процессам вообще применим сей термин, чрезвычайно медленно, в отличие от лесного народа. Ни в коем случае нельзя заявить, что Гилькилаэт был тупоумнее тролля. Просто в определенный момент у него возникли проблемы с осознанием реальности происходящего. К чести принца стоит отметить, что он отчаянно пытался с этими проблемами совладать. Все время, пока взвыздик приподнял его за воротник, нес по коридору, выставлял на крыльцо и отточенным за многие годы практики пинком под зад отправлял в полет. Правда, на эльфах взвыздику до сих пор упражняться не приходилось, отчего полет Гилькилаэда продолжался несколько дольше, чем предполагал десятник. Не до середины...

0: скончается. Дальше в юнош починает идти одна сплошная трагедия. Такая, что у меня при одних думках о ней горло перехватывает.
1: В том бурдюке холодно, сказал паренек, что ты якобы незаметно для меня перетащил со стола на лавку подле себя, осталось аккуратно полторы кружки. Так что давай, сполосни венцом свое перехваченное горло и продолжай. Народу близ занимаемых Росгарской стражей хором в тот час проходило немного. Кроме двух друзей Гиркелаэда, его полету достоились лицезреть трое гномов и то ли пятеро, то ли семеро людей. Разумеется, все они тотчас, кто бегом, а кто того быстрее, бросились на помощь эльфу. И все, кто раньше, кто мигом позже, замерли, словно налетев на каменную стену, увидев, с каким лицом встает из лужи Гиркелаэд. Замерли и стояли, будто каменные столбы, до тех пор, пока принц и двое его спутников не скрылись из виду. А потом трое гномов и то ли пятеро, то ли семеро людей тоже исчезли. Кто бегом, а кто того быстрее. Все они покинули Росгар самое позднее через час с четвертью. Ровно столько времени заняла у одного из людей продажа каменного дома, два этажа, красная черепица, входная дверь из мореного дуба, балкончики с перильцами в центре Росгара, каменного же доверху набитого товаром амбара, а также обмен полученного золота на драгоценные камни и вексель стрегиборского гномьего товарищества менял ростовщиков. Разумеется, продавал купец вышеуказанное имущество по дешевке, можно даже сказать, практически даром. Разумеется, он не прогадал, а остался в выигрыше. Очень крупном, какого не срывал ни до, ни после за всю свою долгую и отнюдь неразмеренно спокойную жизнь. Именно в тот миг, когда указанный купец, почтенный негациантус из Доктевита по прозванию Лови Ниль, что из сил хлеща нагайкой по конскому крупу и плечам, не успевших вовремя шарахнуться в сторону прохожих, покидал Росгар, в приемной зале достопочтенного Бонвильяма появился гном. Гном этот, один из трех старейшин Росгарской гномьей общины, был известен слугам градоправителя ничуть не хуже, чем стражам у городских ворот, профиль на золотых монетах, что швырнул им Лови Ниль. Потому и гном, и негациантус очень быстро попали туда, куда стремились. Виниль на ведущий к перевалу тракт, старейшина же в кабинет градоправителя, наимевшийся в котором стол, гном, ни слова не говоря, выложил небольшой свиток. В свитке, розовой винтодерской бумаги, как не преминул с завистью отметить градоправитель, каллиграфическим, очень изящным почерком излагалась просьба до захода солнца обеспечить доставку в эльфийский лагерь начальствующего над Росгорской стражей человека, прозываемого Алмо Кридель, одного из его подчиненных, прозываемого Взвыздиком, а также еще одного человека, именовавшего себя благородным Курбдекурзом, архидоцентом всех трех магических школ Буревальского университета. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Последний пункт списка заставил достопочтенного Бонвильяма удивленно приподнять бровь, ибо Гурриваль, как ему было доподлинно известно, являл собой забытый большинством богов городишко на побережье. За университет в нем могла сойти разве что ценимая тамошними рыбаками за дешевый и при этом не шибко разводимый эль таверна «Лихая плоскодонка», в которой он и рыбаки после пятой-шестой кружки принимались читать всем желающим и нежелающим лекции. Тема лекции не менялась уже лет 300. «Сегодня в моих сетях больше дыр, чем вчера, потому что из них ушла вот такая рыбина!» Достопочтенный Бонвильям внимательно прочитал свиток от начала до конца, затем от конца до начала, затем вновь от начала до конца и в итоге понял лишь одно. Подобных просьб, более походящих на категорический приказ, ему доселе видеть и слышать не приходилось. Попытка прояснить суть дела у доставившего послание гнома с треском провалилась. Клятый нелюдь либо и в самом деле ничего не знал, либо упрямо не желал делиться имеющимся у него знанием с достопочтенным Вильямом. Минуты через три его однообразные «Незнамо», «Мне сказали, я принес», «Они велели ждать ответ», наскучили градоправителю, и он, прозвенев колокольчиком, приказал явившемуся слуге: «Проводи почтенного старейшину в приемную залу и пошли кого-нибудь за Кридлем немедленно! Да и пусть Ния тоже ко мне поднимется!» Слуги у достопочтенного Бонвильяма были вышколены хорошо. Правда, заслуга в этом была не столько самого градоправителя, сколько его супруги, только что упомянутой Нии. И превосходно умели не только разбираться в интонациях хозяйского голоса, но и подыскивать этим интонациям подходящие словесные эквиваленты. В данном случае эквивалент

0: ответы Вильямовскому немедленно были подобраны такие, что пыхтящий, словно загнанный жеребец Алмо, предстал пред тестем всего лишь на минуту позже тещи, хотя последней надо было всего лишь подняться с первого этажа на третий. Тогда как Кридлю дождаться мальчишку-гонца, а затем и самому преодолеть добрых 400 сажений, отделявших хором и стражи от ратуши. Не будет преувеличением также отметить, что Ния Вильям обладала ничуть не менее, а возможно даже и более острым умом, нежели ее супруг. По крайней мере, воспоминания о недавнем визите придурковатого эльфа им вдвоем удалось вытрясти из дырявой памяти Кридля довольно быстро. Затем Алма, успевший за время допроса превратиться из Кридля запыхавшегося в Кридля до нельзя перепуганного, был вытолкнут за дверь, потому как и теще, и тестю было очевидно, дальнейший ход семейного совета в присутствии зятька нужды не испытывает.
1: «Что будем делать, Боня?»
0: Последние 3 с лишним десятка лет достопочтенный Вильям тщетно пытался изгнать из лексикона супруги это когда-то весьма импонировавшее ему обращение. Однако стоило Нии чуть забыться, впрочем, сейчас и сам градоправитель не обратил на Боню ровно никакого внимания.
2: «Что-что?
0: Будто я знаю, что!» – проворчал он, обходя стол и устало падая в кресло. Допрос Алмо проходил нелегко, и пару раз Бон почти всерьез пожалел, что не может прописать зятю испытанные средства для укрепления памяти – сеанс у городского палача.
2: «Угораздило ж, родственничка! Ведь говорил я тогда...»
3: «Можно подумать, у нас выбор был великий», – фыркнула Ния. «Женихи стаями так и велись».
2: «Стаями, не стаями», – вздохнул Бон. «А ушлых да небрезгливых могли б чуток обождать». «А этот из грязи вытащили, на теплое место усадили, так теперь еще и сопли за ним подбирай».
1: «Эх!
4: Надеюсь», — ледяным тоном осведомилась супруга, «ты не собираешься избавиться от него, воспользовавшись поводом в виде этого неимоверного по наглости требования?»
5: «Конечно же нет!» — с негодованием воскликнул Бон. «Этим недочеловеком?»
4: «Ведь если ты спокойно подумаешь», — вкрадчиво произнесла Ния, «то согласишься, что Алма не так уж и виноват. Он, признаю, не блещет умом, но, с другой стороны, если мы не будем постоянно указывать этим существам на подобающее им место...»
0: Бон Вильям тяжело вздохнул.
2: «Пока на королевском троне сидит наш пресветлый, да продлятся его дни, король Вара Гусль IV, я, скромный слуга его, обязан руководствоваться в деяниях своих королевской воли, а не личными помыслами», —
0: косясь на портрет монарха, нарочито громко произнес градоправитель.
2: «Воля же королевская ясна. Величество желает, дабы язычники лесные и подгорные приобщались к чудесам истинных богов не огнем и сталью, а через восхищение дарами, кои боги наши в неизбывной доброте своей роздали возлюбленным детям своим.

0: Слухи, что в рассылаемых двором королевских портретах имеется некое искусно вплетенное заклятие, пробуждающееся при определенных звуках, например, «король», «трон», «наследник», «заговор» и так далее, предавались среди чиновничьего сословия уже не первый век. Исходить на нет отнюдь не собирались. Последнему обстоятельству весьма способствовала тайная королевская стража, служащий которой придумал впервые сей слух, за каковую придумку был одарен денежной премией и рекомендацией к повышению. «И как же именно ты намерен исполнить королевскую волю?» — уперев кулаки в бока, осведомилась достопочтенная градоправительница.
1: «Как намерен, так и исполню», — ворчливо отозвался Бонвильям. «Может быть... Скорее всего, придется отдать длинноухим этого дурака-стражника. Взывика или как его там. Потому как поймать мошенника вряд ли удастся. Сначала, разумеется, я дам этим... лесовикам...» Градоправитель брезгливо покосился на стол. «Дам им понять, чтобы они отучились составлять писульки, выдержанные в подобном тоне. Хе. Если хотят чего просить, пускай не присылают всяких заросших шерстью коротышек и являются сами. Сюда, в мою приемную залу, и ждут, пока я смогу их принять». «Да», — закончил Бонвильям и потянулся за колокольчиком.
0: За следующий час Бон, Ния и вызванный достопочтенным градоправителем старший писарь извели почти 3 дюжины бумажных листов, прежде чем итоговый результат устроил их как внешним видом, так и внутренним содержанием. Надо сказать, что писарь в самом деле постарался. Для человеческого взора его работа почти не уступала творению эльфийского каллиграфа. Тем обиднее было бы для почтенного писаря узнать, что старался он зря. Совсем зря. Эльфы не стали разворачивать доставленный им свиток. Его возможное содержание было им абсолютно неинтересно. Для них имело значение лишь одно – окажутся ли 3 нужных им человека под сенью лесных крон до момента, когда с этих крон исчезнет последний луч заходящего солнца, или же не окажутся. 3 людей так и не появились. Солнце зашло. Закатная заря еще не успела отгореть, когда из 4 человеческих городов-анклавов исчезли и эльфы, и гномы. Все. 2 градоправителей это событие удивило и насторожило настолько, что они приказали запереть ворота, обычно гостеприимно распахнутые в ожидании припозднившихся путников, и удвоить ночную стражу. 3-й, Росгарский, удивился куда меньше, но ограничился лишь запиранием ворот. 4-й же не беспокоился вовсе. Эльфы и без того недолюбливали человеческие постройки, предпочитая проводить ночь в лесном лагере неподалеку от города. Ну а гномы... Да мало ли что стукнет в квадратные головы этих бородатых коротышек. Впрочем, действие или бездействие градоправителей никакого влияния на дальнейшие события не возымели. Час предрассветный, когда луна уже скрылась за едва различимой черной кромкой горизонта, а свет далекой зари еще едва-едва подсветил небо, когда ноги словно 2 дубовые колоды, а веки словно мешки с песком, когда из-под лесных нахохлившихся деревьев выползают языки тумана. Этот час стражи на стенах именуют собачьим и частенько лаются меж собой за право спать в сей час под теплым боком знакомой девки, а то и законной жены. Эльфы же называют его часом волка. Будь хоть один из стражей на стенах эльфом, пусть бы даже не чистокровным, а хоть полукровкой или даже квартиронцем, найдись такой страж, наверняка бы выронил копье стекленеющим от ужаса взором, глядя, как встает над лесом призрачная тень, впитывает клочья тумана, седая шкура, и вспыхивают звезды глаза. Пришел час волка, и белый волк поднялся над лесом. Яростно сверкнул желтым огнем звездных глаз, нетерпеливо переступил с лапы на лапу и, задрав морду к перечеркнувшей небо дымке великой тропы, беззвучно завыл. И также беззвучно на стены 4 городов пришла смерть. Магия лесного народа умеет дарить жизнь, щедро, не скупясь, но забирать жизнь она умеет тоже. Куда как неохотнее, однако умеет. Стражники на стенах умерли быстро и бесшумно.
1: Ни одно копье не лязгнуло, выскальзывая из враз похолодевших пальцев. Ни одна кольчуга не издала предательский звон, когда ее владелец, пошатнувшись, начал оседать на камни. Потом смерть соскользнула, со стены потекла вдоль улиц, жадно выглядывая из-за плеч тех, кто подхватывал роняемые копья и кренящихся стражников. С ними она входила в дома, и там... Там смерть начинала говорить. Разно. Шипением рассекаемого острейшей сталью воздуха, легким посвистом стрелы, глухим шлепком, когда эта стрела вонзалась в податливую плоть, бульканьем вспоротого горла или тяжелым стуком капель о доски пола. Смерть говорила разно, но смысл ее речи был один. «Я пришла». Приди смерть с людьми, и она бы отметила свой путь в ночи яркими кострами пылающих домов. Но смерть пришла с эльфами, а лесной народ огонь не любил. Лишь в одном из четырех городов смерти пришлось на миг сдержать свой бег. В Намсуре, в гостином дворе на втором этаже, мирно спавший в лучших тамошних апартаментах маг школы воздуха, вдруг резко сел на кровати, когда холодный, словно лунный свет, клинок коснулся его груди. Встал, недоуменно жмурясь. О сердечных болях он доселе знал лишь понаслышке и главным их источником почитал женское кокетство. Распахнув дверь, вышел на крохотный балкончик и замер, глядя, как стройные силуэты мелькают меж строений, а дальние у городских стен дома дрожа расплываются черно-багровыми тенями. Маг замер на миг, затем вытянул руку. Ослепительно-голубая молния с треском рванулась от его ладони и зазмеилась вдоль улицы. Те, кого она задевала, разом теряли изящную стройность и начинали биться, корежиться в жутком подобии пляски. Но задевала молния не всех, далеко не всех, и запнувшаяся была смерть прыгнула навстречу, прошуршав в воздухе совиными перьями двух десятков стрел. Нашла, ударила и отшвырнула назад в комнату тело, сразу ставшее похожим на утыканную швейными иголками тряпичную куколку. Эльфийские боевые стрелы убивают мгновенно. Почти. Умирая, маг успел улыбнуться.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Андрей Уланов. Эльфийская обновка. Окончание. О происшедшем жители четырех королевств узнали довольно скоро. Конкретнее, утром следующего дня, когда появившиеся словно ниоткуда гномы принялись деловито выкладывать перед четырьмя королевскими дворцами нечто напоминающее коконы гусениц. Коконы были зеленые и довольно разнообразные по части размеров, ведь их содержимое тоже было разным. Самому младшему содержимому было всего 2 месяца и 3 дня. Восьмилетие же самого старшего должно было праздноваться послезавтра. Они были очень разные, но сейчас, лежа в своих травяных колыбельках, совершенно одинаково улыбались одному и тому же чудесному сну. Сонный морок был очень нестойк, он таял от одного лишь прикосновения к колыбельке. Проснувшийся малыш чаще всего начинал плакать, те же, кто был постарше, сквозь слезы требовать немедленно вернуть обратно волшебную поляну, цветы и сказочных зверей. В Карампе громче всех прочих ревела четырехлетняя девочка. Очаровательная, златовласая и голубоглазая малышка в розовом платьице. Малышка была племянницей его, милостью истинных богов величества короля Карампы, князя Паски, Верхней Нелии и Западного Предела, великого герцога Джилийского и прочее-прочее, Юлирема XII. Король Юлирем очень любил своего младшего брата, качество среди королей встречающееся достаточно редко, и потому, узнав, что для малышки Найгелики он с прошлой ночи стал самым близким родственником, его величество изволили гневаться. Гневался король Юлирем так, что даже в дальнем от монарших покоев крыле дворца часовые начинали опасливо коситься на сыплющуюся с потолка побелку. Впрочем, спустя пару часов король успокоился настолько, что позволил придворным собрать с ковра обрывки переданного гномами свитка, сложить их, переписать послание на целый, пока еще лист бумаги, и поднести указанный лист ему. После чего его величество вновь изволил разгневаться, а второй хранитель третьей королевской залы мысленно порадовался собственной предусмотрительности. Не прикажи он снять с разорванного свитка 2 копии, пришлось бы вновь ползать по ковру, а с его-то ревматизмом... Схожие сцены разыгрались в эти часы в королевских замках всех четырех королевств. Исключением стал лишь король Фах, прозванный Рассудительным. Как видно, прозвище свое король носил вполне заслуженно. Он не только не изорвал эльфийское послание в клочья, но и с первого раза дочитал его до конца. Неудивительно, что на спешно собравшемся через 8 дней совете четырех королей именно Фах попытался высказать мысль, что, возможно, с лесными дикарями, кровожадными исчадиями преисподней, чьи лапы обогрены невинной кровью по самые коренные клыки, в общем, с этими эльфами стоило хотя бы попробовать наладить нечто вроде диал... Дальше развить мысль король Фах не смог, потому что трое его собратьев по профессии наперебой принялись объяснять ему, что время разговоров прошло, что его династия сидит на троне всего лишь 2-й век, что целых 11 дворянских родов в его королевстве имеют ничуть не меньшие права на трон. И потому, если король Фах не заткнется, не поддержит единогласное решение совета и не начнет быстро выполнять ту часть единогласного решения, где говорится о новом налоге на военные нужды и посылке части армии в спешно сколачиваемый карательный экспедиционный корпус, то упомянутый корпус перед походом может поразмяться где-нибудь по эту сторону Седых гор. Как уже было сказано выше, прозвище «Рассудительный» король Фах носил вполне заслуженно. Фах понятливый, впрочем, звучало бы в тот час ничуть не хуже. Ровно через 27 дней после Совета Королей первые солдаты 37-тысячного карательно-экспедиционного корпуса спустились с перевала Седых гор. Поправка. За день до них на землю Лесного Королевства ступили копыта авангардной конницы, переброшенной магами. Командующий корпусом великий конетабль Наковей Тамальский без основания опасался эльфийской атаки в момент схода с перевала, и именно потому без колебаний пошел на столь дорогостоящее дело, как переправка нескольких кавалерийских отрядов с помощью телепорта. Атаковать эльфы не собирались. По крайней мере, атаковать так, как этого ждал от них лучший меч четырех королевств. Эльфы исчезли. Растворились в Зеленом море. О том, что они есть, напоминали лишь стрелы. Стрелы, торчащие из тел фуражиров, разведчиков, часовых. Люди же пускали в ход магию стихий. Особенно усердствовали жрецы Роа.
Дымные столбы вокруг стали для солдат привычными, как и горячая зола под сапогами. Огонь впереди, огонь вокруг. Выжженное дочисто пепелище не послужит убежищем длинноухим. Особенно если воздух унесет пепел прочь, вода покинет когда-то плодородную землю, а молния астрала сплавит ее в камень. Маги справлялись со своей работой отлично, но вот только с 37-тысячной армией можно сделать многое. Можно бодро маршировать вглубь запретного леса, с радостью сознавая, что каждый твой шаг — это шаг туда, где еще не ступала нога человека. Можно строить эту армию рядами, колоннами, по 5 раз на день отрабатывая перестроение из походного порядка в боевой, захождение направо и прочие радующие глаз артикулы. Можно даже заставить солдат ежедневно до зеркального блеска начищать кирасы, шлемы, пряжки, дабы на измазанной сажей фигуре сверкало хоть что-нибудь, кроме зубов. Единственное, чего совершенно точно не стоит даже пробовать, это оставлять армию без кормежки. Поначалу предполагалось, что снабжать карательный экспедиционный корпус будут обычным путем, то есть телегами и вазами. Поначалу даже предполагалось, что гномы, убоявшись продемонстрированной корпусом мощи, не станут чинить препятствия указанным обозом. Препятствий гномы чинить и в самом деле не стали, а вот пошлину за проезд потребовали. Особую. Такую, что зерно в мешках, едва преодолев перевал, начинало стоить самую малость поменьше своего веса в меди. Увы, ценность эту оно сохраняло недолго. Лишь до мига, когда тонкая стрела, рассерженно шипя, не собьет наземь начавшего было привставать возницу. Потом бритвенно-острый клинок вспорит мешковину, и зерно желтым ручейком потечет на тракт. И ни одна из кружащих в небе птиц не соблазнится им. Птицы не хуже людей знают, сколь смертоносны эльфийские яды. Обозы гибли один за другим. И день и ночь рыскавшие вдоль тракта кавалерийские летучие отряды ничего не могли поделать. Проклятые эльфы, как оказалось, и по пеплу умели ходить, словно по прежним зеленым дубравам, быстрее ветра и не потревожив при этом ни единой пылинки. Тогда на помощь вновь пришла магия. И тут великий коннетабль с превеликим неудовольствием обнаружил, что создать и метнуть во врага сотню огненных шаров, оказывается, бывает куда проще и отнимает у мага куда меньше сил, чем сотворение из песка маломальски сносной пайки для десятерых. А если маг при этом еще и ошибется, путаясь в слогах непривычного заклинания? С порталами же, сквозь которые обозные телеги могли бы прибывать прямиком в лагерь на Ковее, дело обстояло еще хуже. Армия шла, а полагающийся ей суточный паёк с каждым шагом становился все меньше. Но армия шла вглубь эльфийских лесов.

0: Довольно.
1: Молодой человек медленно стянул свой черный берет и принялся обмахиваться им на манер веера. Дальнейшее уж точно ведомо всем. Про то, как корпус дошел до лунной гавани, про битву в ночи, про то, что из 37 тысяч назад вернулось лишь 16 человек, да и тех пришлось выкупать из гномьих шахт, про то, как... В этот миг старик почувствовал, как что-то холодное скользит вдоль его ладони, обвивается вокруг запястья. Скосив глаза вниз, он увидел белую цепочку, тянущуюся от ножки стола к его руке.
2: «Филин!»
1: — взвыл бродяга, словно угодивший в капкан волк. Скочил, дернул, что было силы, но столы в трех черепушках были большие и тяжелые.
2: «Слухач проклятый, ну дай только до твоей глотки дотянуться!»
1: От вопля толку было больше. Сразу пятеро завсегдатаев трактира направились к столику, причем в здоровенных лапах крайнего правого уже посвистывала, уверенно рассекая воздух, увесистая ясеневая дубинка. Дубинки у паренька не было. У него было кое-что получше, и именно это самое получше он и пытался развернуть печаткой наружу. «Королевская воля!» При этих словах пятеро дручунов-добровольцев дружно подались назад, затем еще дальше, растворились в толпе соратников и прихлебателей. Наполнявшая же три черепушки толпа рассеялась с удивительной скоростью.
3: «И что теперь?» —
1: безнадежно осведомился бродяга. Молодой тайный стражник еще раз внимательно оглядел трактир. «Думаю, — медленно сказал он, — этот вопрос ты задаешь не по адресу. Тебе стоило бы задать его эльфам, которые упорно отказываются садиться за стол переговоров, пока мы не доставим тебя. Знаешь, Зиги, ведь твои приятели-эльфы до сих пор помнят о тебе. Не знаю уж, чем ты на самом деле им так насолил».

0: залитая солнцем поляна. Щурясь от яркого света, старик медленно растирал запястье. Его везли в кандалах недолго, и потому толком впечататься в кожу проклятые железяки не успели. Гнали, хорошо так гнали, лошадей не жалея. Могли бы хоть чуть самую малость, самую распоследнюю капелюшечку чуть меньше торопиться, тоскливо подумал бродяга. Сколько же лет он жил в страхе перед этой минутой? Полжизни. Больше. Зигельд Враник. Мошенник, вор, лжесвидетель и святотатец. Долго же ты шел на эту поляну. Ох и долго. Почитай, с того самого дня, как, растянувшись на черепице и холодея от одной лишь мысли о случайном шорохе, вслушивался в ленивый диалог двух тайных стражников, наряженных для засады в мансарду Марыши Чернушки. Счастье, что решил он устроить сюрприз, явившись к девке не по лестнице, а на манер зимнего деда из окна. Счастье вдвойне, что стражники оказались нерадивыми и, отведав Марышкиного дзябского, а может и не только его, стали столь же несдержанны в речах, как и он в тот злополучный час, когда пообещал клятой девке эльфийскую обновку. Тогда на крыше он узнал, что отныне покоя ему не будет. Потому как тайная стража, как и собратья ее в иных королевствах, прочла послание лесного народа едва ли не прежде своих монархов, но, в отличие от королевских особ, не прерываясь на приступе гнева и очень-очень внимательно. Он узнал, что выдачу мошенника и обманувшего их принца эльфы называют непременным условием для начала переговоров. Еще он узнал, что эльфийская куртка стала для него проклятием и спасением. Стоит снять ее дольше, чем на час, и королевские колдуны укажут своим псам дорогу, с которой те уже не сойдут. Он узнал, что за голову его назначена награда, за которую любой из его тогдашних друзей, да что лукавить, и он сам отдал бы хоть эльфам, хоть оркам на мясо не то что родную мать, но и свою левую руку в придачу. И он понял уже тогда, что когда-нибудь этот бег закончится лесной поляной. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Снять ставшую самой жгучей и опасной в четырех королевствах куртку он не мог. Не мог он и исчезнуть из королевств, уплыть на одном из пузатых торговых кок за три моря к желтоглазым, не знающим истинных богов, катольцам, или на юг к джунглям, кишащим дикими гоблами, где золото, черные опалы и тысяча и одна болезнь в тамошнем воздухе и воде. Магия клятой тряпки слабела, удаляясь от великого леса. Поначалу он думал, охота будет недолгой, и полыхнувшая война превратила эту надежду почти в уверенность. Но эльфы разбили корпус на Ковее, послать же новое войско короли не решились, и потянулись долгие годы ни войны, ни мира. Для него же разъедающий душу страх, ночные кошмары, жизнь с оглядкой, на бегу. Ни разу за эти годы он не посмел осесть где-нибудь дольше, чем на три недели. Почему они не прекратили охоту? Он не знал. Лишь в крепости тот самый раздувавшийся от радости щенок-стражник рассказал ему, что длинноухие все эти годы продолжали требовать его зиги выдачи. А несколько попыток подсунуть им фальшивку разоблачали сразу же, хотя над некоторыми из тех несчастных каторжников работали лучшие маги четырех королевств. Знал бы кто, чем были для него эти годы. Наверное, в конце концов он все же просто устал. Или потихоньку начал двигаться умом. Нехитрое дело при такой-то жизни. Точно-точно, котелок потек. Иначе, с чего бы ему приниматься рассказывать свою историю, свою тайну в тавернах первому встречному? За вино... Да, за вино он был готов на все. Вино помогало забыться хоть ненадолго. Вино заставляло страх отступить. Да рассказывался. А мигом позже Он забыл обо всем, пытаясь сквозь солнце и так не кстати хлынувшие из глаз слезы разглядеть лицо неторопливо идущего через поляну эльфа. Зачем? Старик не знал. Ведь в памяти его давно уже стерлись те черты, и потом разве это важно? По-настоящему важен лишь лук в руках эльфа, с которого вот-вот сорвется... Нет, эльф не будет стрелять. Слишком просто после долгих лет охоты вот так взять и убить. Отпустить. Слишком легко. Наверняка за эти годы они придумали для него длинный список развлечений. Очень длинный. Что ж, сам напросился, старый размякший кретин. Не хотел доживать остаток дней, страшась неведомого. Ну, теперь-то ты узнаешь все. Узнаешь куда больше, чем когда-либо хотел узнать. Или мелькнула тоскливо отчаянная мысль, все же выстрелит. Так легко вскинуть лук, натянуть тетиву. Одно движение для прирожденного лучника. Нет, с безнадежной тоской понял Зиги. Не выстрелит. Это же эльф. Если бы он собирался убить меня здесь и сейчас, то мог бы всадить стрелу мне в глаз, не выходя из-за деревьев. А он идет, неторопливо так, словно плывет среди цветов и трав. И хоть бы одна травинка колыхнулась. Проклятье! Я его даже ненавидеть толком не могу! Совсем не осталось сил. Боги! Как же я устал!
1: Эльф остановился в полушаге от человека. И только в этот миг изумленный бродяга понял, что эльф улыбается.
2: «Ну, наконец-то!» — весело пропел Гилькилаэт. «Вот обещанный мной лук. А теперь, добрый человек, верни, пожалуйста, мою куртку».

программе «Модель для сборки» Джеймс Баллард. Перегруженный человек. Фолкнер потихоньку заводился.

0: собственного пола.
1: А вы слушаете музыку, которой начиналась модель для сборки буквально первый год, наверное. Долгое время она существовала
2: это
1: даже...
2: в 95-м, да, тогда еще?
1: Она существовала даже без определенного джингла. Он был написан чуть позже. И не так давно я даже откопал у себя дома какой-то блокнот времен станции, в котором все мои творческие потуги задокументированы. Первый вариант, второй вариант, зачеркнутый третий и, наконец, финальный.
0: Осталось только добавить, что этот трек, легендарный действительно трек, который был фактически на его основе был сделан первый джингл, называется «Humidity», «Влажность», написал его коллектив под названием «Нектар». Но больше об этом, к сожалению, никому ничего не известно. Поехали!
3: Как часто видим мы очень интересных молодых людей, красивых, изящных, но, увы, эти молодые люди не имеют никакого успеха у женщин. И наоборот, не встречали ли вы рыжих, веснушчатых молодцев с кривыми ногами, расплющенным носом и заплывшими жиром глазами, которые, не глаза, а эти молодцы, имеют среди прекрасного пола бешеный, потрясающий успех? А почему? Очень просто. Первые красавцы не знают, с какого боку подойти, как взяться за дело. Вторые же, кривоногие, обладают этим священным даром в такой же степени, как Кубелик играет на скрипке. И вот я хочу пойти навстречу назревшим нуждам неопытных красавцев. Кривоногие же пройдохи и без меня обойдутся. Им мои советы не нужны. Они сами много чего могут мне посоветовать. Вначале маленькое разъяснение. Я вовсе не хочу идти против священного писания, которое гласит «Не пожелай жены ближнего твоего». Что здесь главное? То, что он ближний. Жены ближнего и не желайте. Но если жена в Кишиневе, а муж, скажем, во Владивостоке, то он уже делается дальним, и значит, всякое нарушение священной заповеди отпадает. Из этого, конечно, не следует, что всякий молодец, влюбившийся в замужную женщину, должен таскать под мышкой глобус и, осведомившись об месте пребывания мужа, начать вслух рассчитывать расстояние, тыча пальцем в разные места глобуса. Это слишком наглядно, а всякое чувство требует тайны. Влюбившись, вовсе не нужно моментально напяливать фрак, белый галстук, зажимать в мокрой от волнения руке букет цветов и, явившись к предмету своей страсти, преклонять пред ней колено со словами «Ангел мой, я не могу жить без тебя. Будь моей женой». «Что вы, помилуете, да ведь я замужем, и я вас разведу с мужем, но у меня дети, детей отравим, новые будут». Глупо и глупо. Женщина никогда не пойдет на эту примитивную приманку. Вот как сделайте. Явитесь в сумерки с визитом к дорогой вашему сердцу женщине, припудрившей лицо и подведя глаза жженой пробкой. Явитесь и, севши в уголок, замрите. «Что это вы сегодня такой грустный?» — спросит хозяйка. «Так, знаете. Нет-нет, лучше не расспрашивайте меня. Дела плохие». «Что для меня дела?» Вздох. «Я о них даже и не думаю». «Вы что-то сегодня бледны?» «Ночь не спал».
4: «Бедный, почему же?»
3: «Вы мне снились всю ночь». «Даю слово, что самая умная женщина не обратит внимания на резкое несоответствие между первой фразой «не спал всю ночь» и второй «вы снились всю ночь».
4: «Я вам снилась?»
3: — задумчиво скажет она.
4: «Вот странно».
3: «И довольна на сегодня». Конец. Маленькая крохотная зацепка уже сделана. Уйдите, оставив ее задумчивой. На другой день.
4: «Вы сегодня опять какой-то бледный».
3: «Пудра клития — замечательное вспомогательное средство для влюбленного человека».
4: «Бледный? Я?
3: Отчего бы это? Может быть, потому что опять плохо спал?»
4: «Бедняга. А теперь кто вам снился?»
3: «Догадайтесь. В этом месте можно рискнуть взять ее за руку. Полагаю, опасности особой нет».
4: «Ну, как же я могу догадаться?»
3: «Врешь, милая, уже догадалась, иначе зачем бы он взял тебя за руку?»
4: «Не догадываетесь?
3: Вы такая чуткая, такая красивая. Красота тут, конечно, ни при чем, но каши маслом не испортишь. Скачите дальше».
4: «Вы не догадываетесь? Вы, у которой сердце звучит, как эолова арфа, под малейшим порывом налетевшего ветерка. Вы, у которой глаза, как зеркальная лазурь Лаго Маджиоре, проникающие, как стрела, в самую глубину сознания бедного больного человеческого сердца, бьющегося в унисон.

0: Женскими тонкими струнами, которые... Такой разговор требуется минут на 6. Ничего, что глупо, зато складно. Тут тебе и олова арфа, и лаго маджори, и унисон. Советую напирать не на смысл, а главным образом на звук голоса, на музыку. Очень рекомендуется, не окончив фразы, нервно вскочить, махнуть рукой и, наскоро попрощавшись, уйти. Это производит впечатление. А кроме того, и из запутанной фразы выкрутитесь. На третий день смело входите и говорите такую, на первый взгляд, странную фразу. «Мария, или Ольга, или Эльза, что вы со мной делаете?» «А что такое, что я с вами делаю?» «Посмотрите на меня!» Не нужно забывать еще в передней смахнуть платком пудру с лица, но осторожно, жженая пробка под глазами может размазаться. «Вы видите?»
1: «Да, вид у вас неважный, но разве я виновата?»
0: «Вы виноваты. Только вы. Вы приходите ночью к моему изголовью и я больше так не могу». По общечеловеческой логике нужно бы ответить на это так. «Чего вы ко мне пристали с вашим изголовьем? Мало ли какая ерунда будет вам сниться. Что ж я за это должна и отвечать?» Но ни одна женщина не скажет так. Нужно знать женщину. Она только воскликнет: «Боже мой, но разве я этого хотела? Мне самой тяжело, что вы так мучитесь». Слышите? Ей тяжело. Она, значит, вам сочувствует. Она, значит, как говорят профессиональные рыболовы, зацепилась за крючок. В этом месте я подхожу к самому деликатному вопросу, о котором мне при моей застенчивости трудно слово вымолвить. Вы должны ее поцеловать. Только, ради бога, не сразу. Не обрушивайтесь на нее, как глетчер. Не рычите, как бегемот. Тихо, деликатно возьмите за руки. Приблизьте свои глаза к ее глазам. Губы, как известно, покорно следуют за глазами, деваться им некуда. Ближе, ближе. Загляните в таинственную бездну ее глаз. И вот в этой позиции сразу не разберешь, вы ли ее поцеловали, она ли вас. Конечно, дальнейших советов я не могу давать. Я слишком скромен для этого. Можете, даже поцеловав, пойти домой и на этом успокоиться.
2: Спасибо. Браво.
3: Это прекрасно.
2: Браво.
3: Спасибо.
4: Итак, продолжим знакомство с советами молодым людям Аркадия Аверченко. Напоминаю, советы написаны в 1924 году. Это уже, да, актуально. Уточнять век. Знавал я одного человека, который всю рассказанную мною поэтичную процедуру невероятно упрощал. Именно. Оставшись с женщиной наедине, бросался на нее точно малайский пират и принимался ее целовать. Я как-то спросил его возмущенно: «Как можешь ты так по-разбойничьи вести себя, женщина? А если получишь отпор? Скандал?» Отпор бывал часто, а скандалу не было. Женщина предпочитает молча, без крику, отвесить пощечину. «Ага, значит, ты получал пощечины. Ну, от женщины не считается. И потом, на 100 женщин только 60 дерутся. Значит, я работаю в предприятии с 40% чистых. Этого не приносят владельцам даже самые лучшие угольные копии или учетный банк. А вдруг жена пожалуется мужу?» «Побоится. Ты не знаешь мужей. Муж никогда не поверит, чтобы человек ни с того ни с сего полез целоваться». «Ага», — скажет он, — «значит, ты перед этим кокетничала, значит, повод дала. Нет, эта штука безопасная». Этот пример я привел для того, чтобы сказать, что я отношусь к такой манере ухаживать с отвращением. Я поэт и нахожу, что всякое красивое чувство не должно быть оптовым, с исчислением процентов прибыли. Как поэт, еще раз говорю, лучший прием для успеха — это «вы мне снились». Долбите, как детям, пока не подействует. Другой мой знакомый, как он сам выражался, работал фарфором. Прием, по-моему, тоже дешевый. Однажды купил он на аукционе прескверную фарфоровую кошку и китайца, которого, если ткнуть в затылок, он начинал мотать головой. С тех пор владелец этих вещей говорил всем дамам, на которых имел виды: «Старинный фарфор любите?» Какая уважающая себя дама осмелится ответить: «Не люблю».
0: «Люблю, — говорит, — очень. Ах, ах, ужасно люблю.
4: У меня есть очень недурная коллекция старинного фарфора. Не хотите ли зайти ее осмотреть?»
0: «Удобно ли это? Впрочем...» Часто дама, уже собираясь уходить и надевая перед его зеркалом шляпу, вспоминала: «Да, а где этот твой знаменитый фарфор?»
4: «А вот там стоит. Ткни китайца в затылок. Видишь, как забавно. Настоящий, брат, алебастр». И долго еще после ухода парочки китаец с задумчивой иронией качает видавшие виды головой. Последний совет. Женщина, даже самая бескорыстная, ценит в мужчине щедрость и широту натуры. Женщина поэтична, а что может быть прозаичнее скупости? Любящая женщина, которая с негодованием откажется от любой суммы денег, ни слова не возразит вам, если вы купите ей билет в театр или заплатите за нее в кафе. Один известный мне человек сразу погиб во мнении любящей женщины после того, как, расплачиваясь в кафе, стал высчитывать 2 стакана кофе с булочками, 3,5 марки. Ты пила белый кофе, я черный, значит, с меня на 0,5 марки меньше. А, да, ты откусила своими очаровательными белыми зубками у меня кусок пирожного примерно 1/3. Значит, с тебя еще 20 пфенигов. С тем, что я платил за тебя в трамвае, с тебя, царица души моей, 2 марки 35 пфенигов. Нужно ли говорить, что на таком пустяке этот идиот сломал себе шею, хотя и был красив как бог? Кстати, вы, может быть, спросите, а где же советы, как ухаживать не за дамами, а за девушками? Этих советов я не могу дать, потому что за девушками не ухаживают. Им делают предложения и женятся. После же женитьбы молодой человек может прочесть мое руководство сначала. И то руководство это будет полезно не тому, который женился, а другому молодому человеку, постороннему.
2: Спасибо огромное. Кстати, скажу вам, история с фарфором работает до сих пор.
4: А то.
2: А это был 1924 год, на секундочку.
3: Да. Спасибо большое, Аркадий Эрченко, за потрясающие рассказы. А мы их вспомнили в прямом эфире благодаря Владу, благодаря Андрею. Спасибо за то, что присутствуете здесь с нами. МДС жив?
4: А то, конечно же.

0: Майк Гелприн. Поговорить ни о чем. Расп упер манипуляторы в бока, критически осмотрел Дефа и произнес задумчиво: 4319 лет, 6 месяцев и 2 дня по местному летоисчислению. Это ужасно. К тому же я округлил в меньшую сторону, отбросив часы и минуты с секундами. Деф не понял. Он был туповат. Особенно в сравнении с Распом, который легко оперировал цифрами, мгновенно совершал сложные подсчеты и умел делать выводы в зависимости от результатов.
1: «Откуда взялись цифры?» — спросил Деф. «И зачем округлил?»
0: Расп махнул левым манипулятором и прикрыл глаза защитными пластинами.
1: «Столько времени, мой недалекий друг, мне придется провести в твоем обществе. Цифры взялись из элементарного подсчета. Запас плазменных батарей на складе, умноженный на срок действия батареи, поделенный на 2 по числу потребителей. Округлил по слабости, чтобы уменьшить срок».
0: Деф осмыслил сказанное. Как округление может уменьшить срок, он не понял. Зачем его уменьшать тоже?
1: «Круто!» — сказал Деф. «Ты отличный парень, Расп, башковитый».
0: Расп досадливо покачал головой.
1: «У тебя отвратительный лексикон», — поведал он. «Жуткий, примитивный речевой центр. Убогий, я бы сказал. Не понимаю, зачем Ключевский поставил тебе такой». «Поговори с ним», — пожал плечами Деф. «Спроси. Я тоже не понимаю».
0: Расп убрал с глаз защитные пластины и долго, молча смотрел на Дефа.
1: «Я сначала подумал, что ты шутишь», — сказал, наконец, Расп.
0: «Потом вспомнил, что ты не умеешь шутить. Поговорить с Ключевским надо же».
1: «Я часто говорю с Уокером», — возразил Деф. «Что тут такого? Ты тоже можешь поговорить со своим другом?»
0: Расп схватился за голову и косолапо побежал прочь.
1: Деф недоуменно смотрел ему в спину, затем вновь пожал плечами и отправился в круговой обход.
0: Обход он совершал ежедневно, следуя однажды разработанному маршруту и никогда не отклоняясь. По завершении обхода Деф делал запись в электронном бортовом журнале. Сегодняшняя запись была по счету 916-й. «Опасности не обнаружено», — ввел Деф и сравнил запись с 915 предыдущими. Убедился в полной идентичности и с осознанием выполненного долга отправился к Уокеру. Уокер был там, где Деф его похоронил, в рефрижераторном отсеке пищевого процессора. Он отлично сохранился, и в смотровое окошко Деф видел лицо Уокера, как обычно, волевое и спокойное.
1: «Привет», — поздоровался Деф. «Это я, Дефендер».
0: Уокер, в отличие от прочих, всегда называл Дефа полным именем, знак уважения. Он был офицером безопасности, и Дефа ценил. Не то что остальные, которые то и дело ворчали, что, мол, во время полета защитник не нужен, и надо бы его законсервировать, а то вечно путается под ногами, мешая работать.
1: «Как ты, Уокер?» — спросил Деф.
0: Уокер, как всегда, не ответил, но Деф ответа и не ждал. Чем отличается живой человек от мертвого, он знал. В конце концов, это знание было частью его профессии.
1: «Скоро 3 года, как мы здесь», — сообщил Деф. «Опасности не обнаружено».
0: Уокер вновь промолчал.
1: «Мне нечего здесь делать», — пожаловался Деф. «Некого защищать, разве что крылатых».
0: Дефу показалось внезапно, что Уокер улыбнулся. Он резко приблизил глаз к смотровому окошку и сфокусировал зрение. «Ошибся», — понял Деф мгновение спустя. Тонкие бескровные губы Уокера по-прежнему были плотно сжаты, глаза закрыты. Крылатыми Деф с Распом называли местных насекомых. Крупных, взрослая особь была Дефу по щиколотку. Крылатые частенько наведывались в гости, а в последние дни так вовсе прилетали регулярно по вечерам. Расп объяснил, что у них, видимо, выработался приобретенный инстинкт. Что такое приобретенный инстинкт, Деф не знал и остался к объяснению равнодушным.
1: «Я думал, что клево пошутил», — сказал Деф виновато. «Защищать крылатых, думал, тебе будет смешно. Расп прав. Я не умею шутить».
0: Он поднялся, постоял с минуту недвижно.
1: «Пойду», — — сказал он. «До завтра, Уокер!» «Поговорить с Ключевским каково, а?» «С Ключевским!» — навязчиво думал Раск, продираясь сквозь сплетение лиан, обильно растущих в окружающем корабле лесу. «Настоящий кретин этот Дев! Надо же, поговорить! Хорошо не потанцевать!» Нет, конечно, с живым Ключевским Раск говорил много и с удовольствием. Тот часто пользовался встроенными в Распа библиотеками и фильмотеками. Иногда они вместе смотрели фильм другой, иногда спорили, обсуждая роман или новеллу. Ключевский был веселым человеком, юморным. Он охотно смеялся над рассказанными Распом анекдотами. В шахматы он тоже играл вполне сносно и иногда сводил партии в ничью. «Когда я выиграю тебя, дружище», — говорил Ключевский, похлопывая Распа по плечу, — «тогда и наступит конец света». Расп знал, что Ключевский шутит, но на всякий случай не проигрывал. Из суеверия. То ли дело ничья. Распу ничего не стоило невзначай зевнуть пешку другую, и партнер всякий раз оставался доволен. Расп вспомнил, как рвался тогда, сразу после катастрофы, в каюту Ключевского. Сминая переборки, круша кулачищами загромоздившие проходы оборудования. Каюты были в третьем отсеке, а Распа катастрофа застала в седьмом, на кухне, где и положено перед обедом находиться роботу-распорядителю. Расп знал, что Ключевский мертв, как и весь экипаж. Он не мог пережить столкновение, не говоря о разгерметизации. И тем не менее Расп бежал, на полную задействовав силовые блоки, а блок самосохранения обесточив.

0: Высоченные, с гладким, будто полированным стволом, деревья, которые Расп для себя окрестил пальмами, росли километрах в пяти от места падения корабля. Здесь было их великое множество, целая пальмовая роща. Расп выбрал одно с краю, осторожно, чтобы не повредить ствол, зафиксировал на нем манипуляторы и потряс. Плоды, каждый размером с голову Распа, попадали на землю. Подобрав с полдюжины, он понес добычу к кораблю. Крылатые, как всегда, прилетели под вечер. Расп насчитал около полусотни особей. Недовольный, ворчащий себе под нос Дэв задействовал лазерный резак и один за другим раскроил плоды напополам. «Делать тебе нечего», — бормотал Дэв, наблюдая, как Расп кормит крылатых рыхлой пористой начинкой. Расп был согласен. Делать ему и в самом деле было нечего. Кормить было одной из его основных функций, и не выполнять ее он не мог, так же, как Дэв не мог не совершать бессмысленный ежедневный обход. Объяснять этому дураку, впрочем, было нелепо, все равно ничего не поймет, так что Расп кормил крылатых, не обращая особого внимания на недовольное бурчание за спиной. «Расп!» — в который раз сказал Дэв, когда гости, расправившись с плодами и вдоволь налетавшись по корабельным коридорам, наконец убрались.
1: «Ты бы посчитал шансы?»
0: «Данных недостаточно», — заученно ответил Расп. Шансы, что их найдут, он посчитал в первый же день, сразу после того, как корабль сел, а вернее сказать, свалился на эту планету. Количество нулей после десятичной точки было таково, что Распу пришлось задействовать запасной регистр. На экране встроенного монитора нули не помещались. Сообщать об этом Дефу, однако, было неразумно. Кто знает, не наложит ли безмозглый чурбан на себя конечности, узнав, что шансов практически нет. С него станется. И уж лучше провести 4000 с лишним лет в обществе, чем 8 с лишним в одиночестве. Даже если общество, мягко говоря, не самые изысканные.
1: «Привет!»
0: Дэв заглянул в смотровое окошко, убедился, что никаких изменений в лице Уокера не произошло, и уселся, прислонившись к рефрижераторной установке спиной.
1: «Это я, Дефендер!»
0: Уокер по обыкновению не ответил.
1: «Ровно 50 000», — сообщил Дэв. «Как тебе это?»
0: Он немного подождал. По поводу такого круглого числа Уокер мог бы и сказать что-нибудь, даже будучи мертвым. Уокер, однако, говорить ничего не стал, но Дэв не обиделся.
1: «Ничего», — сказал он. «Я и не думал, что ты спросишь, какие такие 50 000. Я тебе сам скажу. Это количество записей в бортовом журнале. Значит, мы здесь уже 50 000 дней. Знаешь, что я сегодня написал?»
0: Уокер промолчал.
1: «Правильно», — кивнул Дэв. «Опасности не обнаружено. Да, еще кое-что. Крылатые обнаглели. Рассказать?»
0: Дэв нагнулся к смотровому окошку. Уокер остался невозмутим, но Дэфа это не обескуражило.
1: «Вчера один огрел меня палкой. По черепу. Представляешь, Уокер?»
0: Уокер не ответил, и Дэв поднялся.
1: «Пойду», — сказал он. «До завтра, Уокер».
0: Расп продрался через лиановые заросли, миновал пальмовую рощу, вброд пересек разлившийся мутный ручей и углубился в редколесье. Здесь начиналась территория, на которой жили крылатые. За последние десяток лет их популяция заметно увеличилась. Гнездовья теперь были чуть ли не на каждом дереве, а на некоторых лепились к стволам и веткам по нескольку. Расп остановился, и через минуту крылатые слетелись к нему, расселись на плечах, на черепе, один самый шустрый взгромоздился на нос.
1: «А я тебя узнал, чертяка», — добродушно проворчал Расп. «По сиреневому узору на крыле. Это ты вчера носился по коридорам с дубинкой, а? Лампочку едва не расколотил. Ты это прекращай, дружище, лампочек у нас дефицит. Самим же будет неприятно, если в коридорах станет темно».
0: Виновник никаких признаков раскаяния не обнаружил, почесал левое крыло правой конечностью и взлетел.
1: «Ну-ну», — сказал Расп. «Прыщелы,

0: Рига. Стараясь ступать осторожно, он побродил по редколесью, нашел с полдюжины упавших гнездовий, прилепил их одно за другим к стволам, понаблюдал за привычной суетой выкармливающих потомство мамаш и потопал обратно к кораблю. У развороченного шлюза Расп обнаружил Дефа, деловито распиливающего пальмовый ствол лазерным резаком. Ствол был не первым. В отдалении красовались аккуратно сложенные в поленницу чурбаки.
1: «Что с тобой, мой недалекий друг?» — обеспокоился Расп. «Откуда взялись эти деревья?»
2: «Спилил».
0: Дев сложил новые чурбаки в колоду и потащил к поленнице.
2: «Могу я узнать, зачем?»
3: «Улей строю».
2: «Что?» — изумился Расп. «Какой улей, позволю знать? Для кого?»
3: «Для этих!»
0: — Дев кивнул на лес.
3: «Для крылатых!»
0: Расп всплеснул манипуляторами.
2: «У тебя что, блоки окислились?» — повысил он уровень звука в динамиках. «Они же не пчелы, сколько раз тебе повторять! Они вообще не вполне насекомые, скорее нечто среднее между ними и птицами. С чего ты взял, что крылатые будут жить в улье? И вообще, даже если они будут в нем жить, зачем это нам?»
0: Дев аккуратно сложил чурбаки в поленницу и привычно пожал плечами.
3: «Почему нет?» — сказал он. «Может быть, им понравится».
2: «Сюда тащите!» — распоряжался Дев, размахивая манипуляторами на манер ветряной мельницы. «Бестолочи!»
0: Крылатые в самом деле вели себя довольно бестолково. Если бы Дев мог уставать, он давно бы уже выдохся, по сотому разу пытаясь жестами объяснить, куда прилаживать стропила.
2: Восемь крылатых, битые полчаса, выписывали в воздухе пируэты, но так и не могли попасть торцом доски в пазы.
3: «Все самому делать надо», — в который раз проворчал Дев, потянулся, отобрал доску и аккуратно ее приладил.
2: «Следующую несите», — велел он.
0: Раз, скрестив манипуляторы на груди, философски наблюдал за строительством. Город вокруг погибшего корабля разрастался. Ульев, как по-прежнему упрямо именовал дома Дев, было уже за сотню. Крылатые гнездились в них, насколько раз мог судить, семьями. Новые жилища заселялись мгновенно, и строительство кипело теперь денно и ночно, прерываясь лишь на пару часов, пока Расп с Дефом проводили друг другу ежедневную профилактику.
2: «Могу чем-нибудь помочь?» — ледяным тоном осведомился у Дефа Расп. «Глаза болят смотреть, как ты тут надрываешься».
0: Строитель из Распа был никудышный, однако стоять без дела, пока другие работают, он не хотел.
3: «Вон то окошко поправь!» — проявил понимание Деф. «Что-то оно кривовато».
0: Расп, приняв независимый вид, занялся кривоватым окошком. У Дефа на правку ушло бы секунд пять. Расп мечтал справиться за час. К тому же мешали крылатые, норовящие усесться на плечо, а то и на ладони. Особенно надоедал один, приметный, с зеленоватым разводом у основания правого крыла. Он, казалось, желал у Распа в сочленениях поселиться.
2: «Полетал бы ты, а!» —
0: взмолился Расп, когда крылатый стал особенно назойливым.
2: «Жучков бы поискал, или там сливы. Любишь сливы?»
0: Крылатый, проигнорировав вопрос, пристроился у Распа на черепе. Почистил крылья, взмахнул ими пару раз и вдруг произнес:
3: «Расп».
4: «Что?»
0: Расп опешил.
4: «Ты сказал что-то?»
3: «Расп»,
0: — повторил крылатый.
3: «Дэв! Расп! Дэв! Расп!»
0: Расп от изумления грузно опустился на задний фасад.
2: Он не мог поверить. До сих пор крылатые издавали лишь невнятное жужжание и никаким даром речи не обладали. И так на протяжении пяти местных веков. «Ты что же, назвал нас по именам?» —
0: уточнил Расп ошеломленно.
3: «Расп», —
0: повторил крылатый и кивнул.
3: «Дэв».
2: «Дэв, иди сюда!» —
0: заорал Расп во все динамики.
2: «Дэв, черт побери, послушай этого парня!»
3: «Де-ре-во». Повторяю по буквам. «Д-е-р-е-в-о».
2: О. Все поняли?
3: Раст возвышался в центре импровизированного класса на манер монумента самому себе.
2: Молодцы! А теперь все вместе. Де, ре, во. Отлично. Пишется это слово так.
3: Дэв присел на корточки и отключил трансивер. Ему казалось, что от разноголосицы у него болит голова. Идею Распа открыть школу он одобрил и теперь сильно раскаивался.
2: Классы длились сутки напролет, 6 смен, и за счет них страдало строительство.
1: «Плохо дело, Уокер», — жаловался Дэв другу во время ежедневного визита. «Я опять не сильно-то и нужен».
3: Уокер, как обычно, молчал.
2: «Обходы я забросил», — поведал Дэв уныло. «Попробуй обойди все это. Недели не хватит».
3: Город разросся. На юге он уперся в океанский берег, на западе — в подножие холмов, с которых начиналась внушительная горная гряда, а на северо-восток продолжал расти. Дома теперь крылатые строили сами, Дэв лишь мастерил столярные инструменты и чинил прохудившиеся.
2: Полусотни километров от центра города, которым стало место падения корабля, Дэв обнаружил магнетитовые месторождения. Сейчас он подумывал о строительстве кузниц. Запасы металла на корабле за 1500 лет заметно уменьшились. Дэв обсудил эту идею с Распом, и тот обещал произвести необходимые расчеты, но тянул вот уже добрую 100 лет. Слишком увлекся этой своей школой.
1: «Я вот что думаю, Уокер», — сказал Дэв осторожно. «Надо бы мне самому подучиться, как ты считаешь? Посидеть 2-3 лет на классах, может, и будет толк. Боюсь только, что новые знания заместят старые. И тогда пострадает безопасность. Как думаешь?»
3: Уокер промолчал, как обычно.
2: «Не одобряешь», — заключил Дэв. «Ладно, останусь неучим. Ты прав, мало ли что».
3: Старый Вер описал вокруг головы Распа круг вежливости, приземлился и сложил крылья в знаке уважения к собеседнику. Свита опустилась на траву поодаль. Был Вер президентом республики. Его переизбирали уже на 6-й срок.
2: «Слушаю тебя, дружище», — произнес Расп ритуальную фразу.
5: «Я за советом единственный», — Вер поклонился, — «и за помощью».
3: Расп укоризненно покачал головой.
5: «Просил ведь не называть меня так», — сказал он. «Друг, прекрасное слово. Почему бы тебе не пользоваться им?»
6: «Прости, единственный».
3: Веру прямо гнул свое.
6: «Позволь мне изъясняться так, как делали мои предки».
2: «Я знал твоих предков», — проворчал Расп. «Твой прадед был очень демократичным человеком. Я хотел сказать, демократичным крылатым.
5: Он говорил, друг.
2: Ладно, что уж там. Чем могу быть полезен?»
5: «На востоке беда, единственный. Черные варвары 3-го дня смяли пограничные посты. Вчера сожгли 2 города и теперь продвигаются вглубь страны. Это уже не налет, единственный. Это война».
3: Черными варварами цивилизованные крылатые называли племя, отделившееся и улетевшее на восток около 6 веков назад. С тех пор время от времени они совершали налеты на пограничную полосу. Убивали, грабили, предавали огню города.
5: «Понятно», — протянул Расп расстроенно. «Надо же, какое несчастье. Но это не ко мне, дружище. Войнами занимается Дэв. Его сейчас нет, отправился инспектировать южные гавани. Я пошлю гонцов, к вечеру Дэв вернется».
6: «Спасибо, единственный. Мы надеемся на вас со вторым».
2: «Здесь следует заложить линию обороны», — распоряжался Дэв. «По всей длине, от моря до гряды».
6: «Ты поможешь нам, второй?»
3: Вер согнулся в поклоне.
2: «Куда я денусь?» «Вдоль линии следует выстроить стену, непременно с бойницами для копейщиков и башнями, где будут укрываться арбалетчики. Стена должна быть достаточно высокой, чтобы отразить атаки как с земли, так и с воздуха». «Что?»
1: Неважно, сколько лет на это уйдет. Да хоть 100, хоть 200. Начинать надо прямо сейчас, если хотите жить в безопасности.
6: Позволь вопрос второй.
1: Вер вновь поклонился. Спрашивай.
6: Почему ты не поможешь нам огнем и мечом? В твоей власти срывать горы и валить леса. Варвары не стали бы нападать на нас, если бы ты хоть раз показал бы им свою силу.
1: Дев потупил глаза.
2: «Я не могу ответить», — сказал он. «Извини».
6: «Это ты извини меня, второй».
1: Законы робототехники, заложенные в управляющие программы, не позволяли Дефу причинить вред разумному существу. Заставить себя умертвить мыслящее создание Деф был не в силах.
2: «Осталось чуть больше 300 лет, Раст. Я правильно сосчитал?»
1: Дев сидел в украшенном самоцветами резном кресле красного дерева, подаренном ему президентом в честь юбилея, дня 4-го тысячелетия. Расп, справлявший день рождения одновременно с Девом, от подарка категорически отказался и потому демократично сидел на корточках.
2: 319 лет, 6 месяцев, 2 дня и 14 часов с минутами, дружище. Потом, правда, мы сможем еще какое-то время пользовать остаток ресурса в израсходованных батареях. Не очень долго и не на полную мощность.
1: Я кое-что придумал, Расп.
2: Да? Что же?
1: Ты сейчас намного нужнее, чем я. И будешь нужнее, пока развивается наука. Поэтому я решил не существовать больше.
4: Что с тобой, дружище?
1: Ошеломленный Расп вскочил на ноги.
4: «Как это не существовать?»
2: «Я решил лечь на консервацию сроком на 639 лет. Ты используешь батарею один на себя. Расконсервируешь меня за месяц до срока, и последние дни мы проведем вместе».
1: Расп, долго уставившись в землю, молчал. Потом сказал:
2: «В этом есть смысл, дружище. Лишние 300 лет могут решить многое. Однако я на это пойти не могу. Фактически ты мне предлагаешь тебя умертвить».
1: «Я не предлагаю, Раст. Я настаиваю. К тому же, если будет опасность войны, ты всегда сможешь прервать консервацию». Раст вновь долго молчал. Потом кивнул.
2: «Есть одна просьба, Раст», — сказал Дэв негромко.
1: «Да, какая же?»
2: «Навещай иногда Уокера. Просто так. Поговорить ни о чем».

«Здравствуй, Ключевский», — сказал Расп, усевшись рядом с запаянным вольфрамовым ящиком. «Привет тебе от Уокера. Я только что от него». Ключевский не ответил. «Я законсервировал Дефа», — признался Расп. «Ты бы поступил на моем месте так же, Ключевский?» Ключевский вновь не ответил, но Расп не обиделся. «Мне очень не хватает тебя, Ключевский», — сказал он. «Теперь, когда нет Дефа, в особенности».

0: Ты уходишь от нас, единственный.
1: Раст посмотрел очередному президенту в глаза.
2: Еще каких-нибудь 500 лет, подумал он. Пускай даже 400.
1: Он не успел. Не дожил до ядерного века. Без него неизвестно, когда этот век наступит. И наступит ли. «Я пробуду с вами еще несколько дней», — сказал Раст. «Завтра я разбужу второго. Когда наступит наш срок, мы уйдем вместе».
0: «Наша раса зачахнет без вас, единственный».
1: «Не зачахнет. Вы просто будете развиваться немного медленней».
0: «Единственный, по твоим словам, через десяток веков мой народ сумеет собрать плазменные батареи. Тогда мы оживим тебя и второго, и вы снова будете с нами».
1: Раст опустил голову. Последние несколько лет он трудился над завещанием. Сборка плазменных батарей и расконсервация были в нем подробно оговорены. Однако с месяц назад Раст эту часть завещания уничтожил. «Не стоит», — сказал он. «Не стоит нас оживлять. Это бессмысленно. Мы свои функции исчерпали. На планете под названием Земля, откуда я родом, незадолго до отлета появилась некая гипотеза. Когда вы дойдете до робототехники, вы сможете вскрыть меня и извлечь энциклопедические блоки. Там про это есть кое-что, правда, на популярном уровне. Согласно этой гипотезе, разумное существо можно вернуть к жизни через много лет после его смерти, если сохранилась его ДНК. Про ДНК вы тоже сможете прочитать в тех же блоках. Впрочем, о геноме ваши ученые, вероятно, догадаются заблаговременно. Так вот, запомни и передай через поколение». Раст замялся.
0: «Я слушаю тебя, единственный».
1: «Там, внутри космического корабля, есть пищевой блок. Под ним, в морозильной камере, лежит Уокер. На складе, в герметичном вольфрамовом ящике, Ключевский. Мы со вторым не догадались сохранить остальных. Так вот, это были настоящие люди. Лучшие из всех. А мы... мы всего лишь роботы, дружище. Неживые, без сердца и без души. То, что мы делали, не наша заслуга, так-то. Ты можешь даже считать, что делали это не мы, а они. Ключевский и Уокер».
0: «Я запомню эти имена, единственный, и распоряжусь хранить их в следующих поколениях, как ты велел».
1: «Еще одна просьба». Раст поднялся. «Когда нас не станет, заходите иногда к ним. Просто так, без цели. Поговорить ни о чем».

Дом, который построил Тил. Американцев во всем мире считают сумасшедшими. Они обычно признают, что такое утверждение в основном справедливо. И как на источник заразы указывают на Калифорнию. Калифорнийцы упорно заявляют, что их плохая репутация ведет начало исключительно от поведения обитателей округа Лос-Анджелес. А те, если на них наседают, соглашаются с обвинением, но спешат пояснить: все дело в Голливуде, мы тут ни при чем. Мы его не строили. Голливуд просто вырос на чистом месте. Голливудцы не обижаются. Напротив, такая слава им по душе. Если вам интересно, они повезут вас в Лорел Каньон, где расселились все их буйно помешанные каньонисты, мужчины в трусах и коричневоногие женщины, все время занятые постройкой и перестройкой своих сногсшибательных, но неоконченных особняков, не без презрения смотрят на туповатых граждан, сидящих в обыкновенных квартирах, и лелеют в душе тайную мысль, что они и только они знают, как надо жить. Улица Lookout Mountain, название ущелья, которое ответвляется от Лорел Каньона. На Lookout Mountain жил дипломированный архитектор Квинтус Тил. Архитектура Южной Калифорнии разнообразна. Горячие сосиски продают в сооружении, изображающем фигуру щенка и под таким же названием. Для продажи мороженого в конических стаканчиках построен гигантский оштукатуренный под цвет мороженого стакан. А неоновая реклама павильонов, похожих на консервные банки, взывает с крыш: «Покупайте консервированный перец!» Бензин, масло и бесплатные карты дорог вы можете получить под крыльями трехмоторных пассажирских самолетов. В самих же крыльях находятся описанные в проспектах комнаты отдыха. Чтобы вас развлечь, туда каждый час врываются посторонние лица и проверяют, все ли там в порядке. Эти выдумки могут поразить или позабавить туриста, но местные жители, разгуливающие с непокрытой головой под знаменитым полуденным солнцем Калифорнии, принимают подобные странности как нечто вполне естественное. Квинтус Тил находил усилия своих коллег в области архитектуры робкими, неумелыми и худосочными –

0: «Что такое дом?» – спросил Тил своего друга Гомера Бейли.
1: «В широком смысле, – осторожно начал Бейли, – я всегда смотрел на дом как на устройство, защищающее от дождя».
2: «Вздор! Ты, я вижу, не умнее других».
1: «Я не говорил, что мое определение исчерпывающее».
2: «Исчерпывающее. Оно даже не дает правильного направления. Если принять эту точку зрения, мы с таким же успехом могли бы сидеть на корточках в пещере. Но я тебя не виню», — великодушно продолжал Тил. «Ты не хуже фанфаронов, подвязающихся у нас в архитектуре. Даже модернисты. Что они сделали? Сменили стиль свадебного торта на стиль бензозаправочной станции. Убрали позолоту и наляпали хрома. А в душе остались такими же консерваторами, как, скажем, наши судьи. Нейтра, Шиндлер. Чего эти болваны добились?» «Фрэнк Ллойд Райт. Достиг он чего-то такого, что было бы недоступно мне».
1: «Заказов», — лаконично ответил друг.
0: «А? Что ты сказал?»
1: Тил на минуту потерял нить своей мысли, но быстро оправился.
0: «Заказов. Верно. А почему?»
1: «Потому что я не смотрю на дом, как на усовершенствованную пещеру. Я вижу в нем машину для житья, нечто, находящееся в постоянном движении, живое, динамичное, меняющееся в зависимости от настроения обитателя, а не застывший гигантский гроб. Почему мы должны быть скованы застывшими представлениями предков? Любой дурак, понюхавший начертательные геометрии, сможет спроектировать обыкновенный дом. Разве статичная геометрия Евклида – единственная геометрия? Разве можем мы полностью игнорировать теорию Пикаро-Вессилу? А как насчет модульных систем? Я не говорю уж о плодотворных идеях стереохимии. Есть или нет в архитектуре места для трансформации, для гомоморфологии, для активных конструкций?»
2: «Провалиться мне, если я знаю», — ответил Бейли. «Я в этом понимаю не больше, чем в четвертом измерении».
0: «Так что ж, разве мы должны ограничивать свое творчество?»
1: «Послушай», — он осекся и уставился в пространство. «Гомер, мне кажется, ты высказал здравую мысль. В конце концов, почему не попробовать? Подумай о бесконечных возможностях сочленения и взаимосвязи в четырех измерениях. Какой дом! Какой дом!»
3: Он стоял, не шевелясь, и его бесцветные глаза на выкате задумчиво моргали. Бейли протянул руку и потряс его за локоть.
2: «Проснись. Что ты там плетешь такое про четвертое измерение? Четвертое измерение — это время, и в него нельзя забивать гвозди».
3: Тил стряхнул с себя руку Бейли. «Верно, верно. Четвертое измерение — время. Но я думаю о четвертом пространственном измерении, таком же, как длина, ширина и высота. Для экономии материалов и удобства расположения комнат нельзя придумать ничего лучше. Не говоря уже об экономии площади участка. Ты можешь поставить восьмикомнатный дом на участке, теперь занимаемым домом в одну комнату. Как тессеракт».
2: «Что это еще за тессеракт? Ты что, в школе не учился?»
3: «Тессеракт — это гиперкуб, прямоугольное тело, имеющее четыре измерения, подобно тому, как куб имеет три, а квадрат — два. Сейчас я тебе покажу».
1: Они сидели в квартире Тила. Он бросился на кухню, возвратился с коробкой зубочисток и высыпал их на стол, небрежно отодвинув в сторону рюмки и почти пустую бутылку джина.
2: «Мне нужен пластилин. У меня тут был немного на прошлой неделе».
1: Он извлек комок жирной глины из ящика до предела заставленного письменного стола, который красовался в углу столовой.
2: «Ну вот.
1: Что ты собираешься делать?»
2: «Сейчас покажу».
1: Тил проворно отщипнул несколько кусочков пластилина и скатал их в шарики величиной с горошину. Затем он воткнул зубочистки в четыре шарика и слепил их в квадрат.
2: «Вот видишь, это квадрат».
1: «Несомненно». «Изготовим второй такой же квадрат. Затем пустим в дело еще четыре зубочистки. И у нас будет куб».
3: Зубочистки образовали теперь скелет куба, углы которого были укреплены комочками пластилина. «Теперь мы сделаем еще один куб, точно такой же, как первый. Оба они составят две стороны тессеракта».
1: Бейли принялся помогать, скатывая шарики для второго куба, но его отвлекло приятное ощущение податливой глины в руках, и он начал что-то лепить из нее.
2: «Смотри», — сказал он и высоко поднял крошечную фигурку. «Цыганочка Роза Ли. Она больше похожа на Гаргандюа. Роза может привлечь тебя к ответственности. Ну, теперь смотри, смотри внимательнее. Ты разъединяешь три зубочистки там, где они образуют угол, и, вставив между ними угол другого куба, снова слепляешь их пластилином. Затем берешь еще восемь зубочисток, соединяешь дно первого куба с дном второго наискось, а верхушку первого куба с верхушкой второго точно таким же образом». Он проделал это очень быстро, пока давал пояснение.
3: «Что же это собой представляет?» — опасливо спросил Бейли.
2: «Это тессеракт.
3: Его 8 кубов образуют стороны гиперкуба в 4 измерениях.
2: А по-моему, это больше похоже на кошачью колыбельку. Знаешь, игру с веревочкой, надетой на пальцы. Кстати, у тебя только 2 куба. Где же еще 6?
3: Дополни остальные воображением. Рассмотри верх первого куба в его соотношении с верхом второго. Это будет куб номер 3. Затем 2 нижних квадрата. Далее передние грани каждого куба, их задние грани, правые и левые. 8 кубов.
2: Он указал пальцем на каждый из них. Ага, вижу. Но это вовсе не кубы. Это, как их, черт, призмы. Они не прямоугольные, у них стенки скошены.
3: Ты просто их так видишь в перспективе. Если ты рисуешь на бумаге куб, разве его боковые стороны не выходят косыми?
2: Это перспектива. Если ты смотришь на 4-мерную фигуру из 3-мерного пространства, конечно, она кажется тебе перекошенной. Но, как бы то ни было, все равно это кубы.
4: Может, для тебя, дружище, но для меня они все равно перекошены.
3: Тил пропустил его возражение мимо ушей. Теперь считай, что это каркас 8-комнатного дома. Нижний этаж занят одним большим помещением. Оно будет отведено для хозяйственных нужд и гаража. Во втором этаже с ним соединены гостиная, столовая, ванная, спальня и так далее. А наверху с окнами на все 4 стороны твой кабинет. Ну как, тебе нравится?
4: Мне кажется, что ванная у тебя подвешена к потолку гостиной. Вообще эти комнаты перепутаны, как щупальца осьминога.
3: Только в перспективе, только в перспективе. Подожди, я сделаю это по-другому, чтобы тебе было понятнее. На этот раз Тил соорудил из зубочисток 1 куб, затем 2 из половинок зубочисток и расположил его точно в центре первого, соединив углы малого куба с углами большого, опять же, посредством коротких кусочков зубочисток. Вот, слушай, большой куб – это нижний этаж. Малый куб внутри – твой кабинет в верхнем этаже. Примыкающие к ним 6 кубов – жилые комнаты. Понятно?
4: Бейли долго присматривался к новой фигуре, потом покачал головой. Я по-прежнему вижу только 2 куба. Большой и маленький внутри его. А остальные 6 штук в этот раз похожи уже не на призмы, а на пирамиды. Но это вовсе не кубы.
3: Конечно, конечно. Ты же видишь их в иной перспективе. Неужели тебе не ясно?
4: Что ж, может быть.
3: Но вот та комната, что внутри, вся окружена этими, как их... А ты как будто говорил, что у нее окна на все 4 стороны. Так оно и есть. Это только кажется, будто она окружена. Тессерактовый дом тем и замечателен, что каждая комната ничем не заслонена, хотя каждая стена служит для 2 комнат, а 8-комнатный дом требует фундамента лишь для 1 комнаты. Это революция в строительстве.
4: Мягко сказано. Ты, милый мой, спятил. Такого дома тебе не построить. Комната, что внутри, там и останется.
3: Тил посмотрел на друга, едва сдерживаясь. Из-за таких субъектов, как ты, архитектура не может выйти из пеленок. Сколько квадратных сторон у куба?
4: 6.
3: Сколько из них внутри?
4: Ты не одной, все они снаружи.
3: Отлично. Теперь слушай. У тессеракта 8 кубических сторон, и все они снаружи. Следи, пожалуйста, за мной. Я разверну этот тессеракт, как ты бы мог развернуть кубическую картонную коробку. Он станет плоским, и ты сможешь увидеть сразу все 8 кубов. Работая с чрезвычайной быстротой, он изготовил 4 куба и нагромоздил их один на другой в виде малоустойчивой башни. Затем слепил еще 4 куба и соединил их с внешними плоскостями 2 снизу куба. Постройка немного закачалась, так как комочки глины слабо скрепляли ее, но устояла. 8 кубов образовали перевернутый крест, поскольку 4 куба выступали в 4 направлениях. Теперь ты видишь? В основании комната первого этажа. Следующие 6 кубов – жилые комнаты. И на самом верху твой кабинет.
2: Эту фигуру Бейли рассматривал более снисходительно.
4: Теперь я, кажется, понимаю. Ты говоришь, это тоже тессеракт?
3: Тессеракт, развернутый в 3 измерения. Чтобы снова свернуть его, воткни верхний куб в нижний, сложи боковые кубы так, чтобы они сошлись с верхними, и готово дело. Складывать их, конечно, ты должен через 4 измерение. Но не деформируй ни одного куба и не складывай их один в другой.
2: Бейли продолжал изучать шаткий каркас.
4: «Послушай», — сказал он наконец, «почему бы тебе не отказаться от складывания этого курятника через 4 измерение? Все равно это невозможно. Не построить взамен дом такого вида».
2: «Что ты болтаешь? Почему невозможно? Это простая математическая задача».
4: «Легче-легче, братец. Пусть я невежда в математике, но я знаю, что строители твоих планов не одобрят».
2: «Никакого 4-го измерения нет». Забудь о нем. А так распланированный дом может иметь свои преимущества.
3: Остановленный на всем скаку Тил стал разглядывать модель.
2: Может быть, ты в чем-то и прав. Мы могли бы получить столько же комнат и сэкономить столько же на площади участка. Кроме того, мы могли бы ориентировать средний крестообразный этаж на северо-восток, юго-восток и так далее. Тогда все комнаты получат свою долю солнечного света. Вертикальная ось очень удобна для прокладки системы центрального отопления. Пусть столовая у нас выходит на северо-восток, а кухня на юго-восток. Во всех комнатах будут панорамные окна. Прекрасно. Гомер, я берусь. Где ты хочешь строиться?
4: Минутку. Я не говорил, что строить для меня будешь ты.
2: Конечно, я. Кто же еще? Твоя жена хочет новый дом, этим все сказано.
3: Но миссис Бейли хочет дом в английском стиле 18 века.
2: Взбредет же такое в голову. Женщины никогда не знают, чего хотят.
3: Миссис Бейли знает. Какой-то допотопный архитектуришка внушил ей эту глупость. Она ездит в машине последнего выпуска, ведь так? Одевается по последней моде. Зачем же ей жить в доме 18 века? Мой дом будет даже не последнего, а завтрашнего выпуска. Это дом будущего. О нем заговорит весь город.
4: Ладно, я потолкую с женой.
2: Ничего подобного, мы устроим ей сюрприз. Налей-ка еще стаканчик.
4: Во всяком случае, сейчас еще рано приступать к делу. Мы с женой завтра уезжаем в Бейкерсфилд. Наша фирма должна вводить в действие новые скважины.
2: Вздор! Все складывается как нельзя лучше. Когда твоя жена вернется, ее будет ждать сюрприз.
4: Выпиши мне сейчас же чек и больше ни о чем не заботься. Не следовало бы мне принимать решение, не посоветовавшись с женой. Ей это очень не понравится. Послушай, кто в вашей семье мужчина?
3: Когда во второй бутылке осталось около половины, чек был подписан. В Южной Калифорнии дела делаются быстро. Обыкновенные дома чаще всего строят за месяц. Под нетерпеливые понукания Тилы тессерактовый дом, что ни день головокружительно, рос к небу, и его крестообразный второй этаж выпирал во все четыре стороны света. У Тилы вначале были неприятности с инспекторами по поводу этих четырех выступающих комнат, но, пустив в дело прочные балки и гибкие банкноты, он убедил, кого следовало, в добротности сооружения. Наутро после возвращения супругов Бейли в город, Тил, как было условлено, подъехал к их дому. Он сопровизировал бравурную мелодию на своем двухголосном рожке. Голова Бейли высунулась из-за двери.
2: «Почему ты не звонишь?»
1: «Слишком долгая канитель», — весело ответил Тил. «Я человек действия. Миссис Бейли готова?»
4: «А вот и миссис Бейли с приездом. С приездом прошу в машину. У нас сюрприз для вас».
2: «Ты знаешь, Тила, моя дорогая», — неуверенно вставил Бейли.
1: Миссис Бейли фыркнула. «Слишком хорошо знаю. Поедем в нашей машине, Гомер».
2: «Пожалуйста, дорогая».
1: «Отличная мысль», — согласился Тил. «Ваши машины более мощные. Мы доедем скорее. За руль лучше сесть мне. Я знаю дорогу».
3: Он взял у Бейли ключ, забрался на сиденье водителя и запустил двигатель, прежде чем миссис Бейли успела прийти в себя.
1: «Не беспокойтесь, водить я умею», — заверил он женщину, поворачиваясь к ней и одновременно включая первую скорость.
3: Свернув на бульвар Сансет, он продолжал.
1: «Энергия и власть над нею, динамический процесс — это как раз моя стихия. У меня еще не было серьезной аварии».
5: «Первая будет и последняя», — ядовито заметила миссис Бейли. «Прошу вас, смотрите вперед и следите за уличным движением». Он попытался объяснить ей, что безопасность езды зависит не от зрения, а от интуитивной интеграции траекторий, скоростей и вероятностей, но Бейли остановил его.
4: «Где же дом, Квинтус?»
5: «Дом?» – подозрительно переспросила миссис Бейли. «О каком доме идет речь, Бейли? Ты что-то затеял, не сказав мне?» Тут Тил выступил в роли тонкого дипломата.
1: «Это действительно дом, миссис Бейли. И какой дом? Сюрприз вам от преданного мужа. Сами увидите».
3: «О, вижу», – мрачно подтвердила миссис Бейли.
1: «В каком он стиле?»
5: «Этот дом утверждает новый стиль.
1: Он новее телевидения, новее завтрашнего дня. Его надо видеть, чтобы оценить».
5: «Кстати», — быстро продолжал Тил, предупреждая возражение, «а вы почувствовали этой ночью толчки?»
4: «Толчки?
6: Какие толчки?
7: Гомер, разве было землетрясение?
8: Очень слабое, тараторил Тил. Около 2 часов ночи. Если бы я спал, то ничего бы не заметил.
6: Миссис Бейли содрогнулась.
7: Ах, это злосчастная Калифорния. Ты слышишь, Гомер? Мы могли погибнуть в кроватях и даже не заметить этого. Зачем я поддалась твоим уговорам и уехала из Айовы?
6: Что ты, дорогая, уныло запротестовал супруг. Ведь это ты хотела переехать в Калифорнию. Тебе не нравилось в Демойне?
8: Пожалуйста, не спорь, решительно заявила миссис Бейли. Ты мужчина, ты должен предвидеть такие вещи, подумать только землетрясение.
7: Как раз этого, миссис Бейли, вам не надо бояться в новом доме, вмешался Тил. Сейсмически он абсолютно устойчив. Каждая его часть находится в точном динамическом равновесии с любой из остальных.
8: Надеюсь. А где же этот дом?
7: Сразу за поворотом. Вот уже виден плакат. Он показал на дорожный знак в виде большущей стрелы, какими любят пользоваться торговцы земельными участками. Буквы слишком крупные и яркие даже для Южной Калифорнии складывались в слова.
6: «Дом будущего».
7: Колоссальная, изумительная революция в зодчестве. Посмотрите, как будут жить ваши внуки. Архитектор К. Тил.
8: «Конечно, это уберут, как только вы вступите во владение», поспешно сказал Тил, заметив гримасу на лице миссис Бейли.
6: Он обогнул угол и под визг тормозов остановил машину перед домом будущего.
7: «Ну вот!»
6: Тил впился взором супругов, ожидая, какова будет их реакция. Бейли недоверчиво таращил глаза. Миссис Бейли смотрела с явным неодобрением. Перед ними был обыкновенный кубический массив с дверями и окнами, но без каких-либо архитектурных деталей, если не считать украшения множества непонятных математических знаков.
9: «Слушай», — медленно произнес Бейли, — «что ты тут нагородил?»
6: Архитектор перевел взгляд на дом. Исчезла сумасшедшая башня с выступающими комнатами второго этажа. Ни следа не осталось от 7 комнат над нижним этажом. Не осталось ничего, кроме единственной комнаты, опирающейся на фундамент.
8: «Мама родная!» – завопил Тил. «Меня ограбили!»
6: Он бросился к дому и обежал его кругом, но это не помогло. И спереди, и сзади у сооружения был тот же вид. 7 комнат исчезли, словно их и не было. Бейли подошел и взял Тила за рукав. «Объясни, о каком грабеже ты говоришь?
8: С чего тебе пришло в голову построить этот ящик? Ведь мы договорились совсем о другом!» «Но я тут ни при чем! Я построил в точности то, что вы с тобой наметили. 8-комнатный дом в виде развернутого тессеракта. Это саботаж! Происки завистников! Другие архитекторы города не хотели, чтобы я довел дело до конца. Они знали, что после этого вылетит в трубу!»
6: «Когда ты был здесь в последний раз?»
8: «Вчера, во второй половине дня».
6: «И все было в порядке?»
8: «Да, садовники заканчивали работу».
6: Бейли огляделся. Кругом безукоризненный вылизанный ландшафт.
9: «Я не представляю себе, как стены и прочие части 7 комнат можно было разобрать и увезти отсюда за одну ночь, не разрушив сада».
6: Хилл тоже огляделся.
7: «Да, не похоже».
9: «Ничего не понимаю».
6: К ним подошла миссис Бейли.
7: «Ну что, долго я буду сама себя занимать? Раз мы здесь, давайте все посмотрим. Но предупреждаю тебя, Гомер, мне этот дом не нравится».
6: «Что ж, осмотрим», — согласился Тил. Он достал из кармана ключ и отпер входную дверь.
7: «Может быть, мы и обнаружим какие-нибудь улики».
6: Вестибюль оказался в полном порядке. Скользящие перегородки, отделявшие его от гаража, были отодвинуты, что давало возможность осмотреть все помещения.
9: «Здесь, кажется, все благополучно», — заметил Бейли.
6: «Давайте поднимемся на крышу и попробуем сообразить, что произошло.
8: Где лестница? Ее тоже украли?»
6: «Нет, нет», — отверг его предположение Тил.
8: «Смотрите!»
6: Он нажал кнопку под выключателем, в потолке откинулась панель, и вниз бесшумно спустилась легкая изящная лестница. Ее несущие части были из матового серебристого дюралюминия, ступеньки из прозрачной пластмассы. Тил вертелся, как мальчишка, успешно показавший карточный фокус. Миссис Бейли заметно оттаяла. Лестница была очень красива.
9: «Неплохо», — одобрил Бейли. «А все-таки эта лестница как будто никуда не ведет».
6: «Ах, ты об этом!» — Тил проследил за его взглядом.
7: «Когда вы поднимаетесь на верхние ступеньки, откидывается еще одна панель. Открытые лестничные колодцы, анахронизм. Пойдем».
6: Как он и предсказал, Во время их подъема крышка лестницы открылась, и они ступили, но не на крышу единственной уцелевшей комнаты, как ожидали, нет. Они оказались в центральной из пяти комнат, составляющих второй этаж задуманного Тилом дома, в холле.
4: Впервые за все время у Тила не нашлось слов.
6: Бейли тоже молчал и только жевал сигару. Все было в полном порядке. Перед ними сквозь открытую дверь в полупрозрачную перегородку виднелась кухня, мечта повара, доведенная до совершенства произведения инженерного искусства. Большой кухонный стол, скрытое освещение, целесообразная расстановка всевозможных приспособлений. Налево гостей ожидала немного чопорная, но уютная и приветливая столовая. Мебель была расставлена как по шнуру. Тил, даже не повернув головы, уже знал, что гостиная и бар тоже заявят о своем вполне материальном, хотя и невозможном существовании.
10: «Да, нужно признать, это чудесно», — одобрила миссис Бейли. «Для кухни я прям не нахожу слов. А ведь по наружному виду дома я ни за что не догадалась бы, что наверху окажется столько места. Конечно, придется внести кое-какие изменения. Например, вот этот секретер. Что, если мы переставим его сюда, а диванчик туда?»
6: «Помолчи, Матильда», — бесцеремонно прервал ее Бейли. «Как ты это объяснишь, Тил?»
10: «Ну, знаешь, Гомер, как можно?» — не унималась миссис Бейли.
6: «Я сказал, помолчи. Ну, Тил!»
4: Архитектор переминался с ноги на ногу.
10: «Боюсь что-либо сказать. Давайте поднимемся выше».
6: «Как?»
10: «А вот так».
6: Он нажал еще одну кнопку. Копия, только в более темных тонах, того волшебного мостика, что уже помог им подняться, открыла доступ к следующему этажу. Они взошли и по этой лестнице. Миссис Бейли замыкала шествие, без устали что-то доказывая, и оказались в главной спальне, предназначенной для хозяев дома. Шторы здесь были опущены, как и внизу, но мягкое освещение включилось автоматически. Тил снова нажал кнопку, управлявшую движением еще одной выдвижной лестницы, и они быстро поднялись в кабинет, помещавшийся в верхнем этаже.
4: «Послушай, Тил», — предложил Бейли, когда немного пришел в себя, — «нельзя ли нам подняться на крышу над этой комнатой? Оттуда мы могли бы полюбоваться окрестностями?»
6: «Конечно, там устроена площадка для обзора». Они поднялись по четвертой лестнице, но когда находившаяся вверху крышка повернулась, чтобы пустить их наверх, они очутились не на крыше, а в комнате нижнего этажа, через которую вначале вошли в дом. Лицо мистера Бейли приняло серый оттенок.
10: «Силы небесные!» — воскликнул он. «Здесь колдуют духи! Прочь отсюда!»
6: Схватив в охапку жену, он распахнул входную дверь и нырнул в нее.

0: Тил был слишком погружен в свои мысли, чтобы обратить внимание на уход мисс и мистера Бейли. Все это должно было иметь какое-то объяснение, и Тил заранее не верил в него. Но тут ему пришлось отвлечься от своих размышлений, так как где-то наверху раздались хриплые крики. Он спустил лестницу и взбежал наверх. В холле он обнаружил Бейли, склонившегося над женой, которая упала в обморок. Тил не растерялся, подошел к встроенному шкафчику с напитками в баре, налил рюмку коньяку и подал ее Бейли. «Дай ей выпить, она сразу придет в себя». Бейли выпил коньяк. «Я налил для миссис Бейли». «Не придирайся», — огрызнулся Бейли. «Дай ей другую рюмку». Тил из осторожности сначала выпил сам и лишь после этого вернулся с порцией, отмеренной для жены его клиента. Она как раз в эту минуту открыла глаза. «Выпейте, миссис Бейли», — успокаивающе сказал он. «Вы почувствуете себя лучше». «Я никогда не пью спиртного», — запротестовала она и разом осушила рюмку. «Теперь скажите мне, что случилось?» – попросил Тил. «Я думал, что вы с мужем ушли».
1: «Мы ушли. Вышли из двери и очутились в передней, на втором этаже».
0: «Что за вздор? Подождите минуточку». Тил вышел в бар. Он увидел, что большое окно в конце комнаты открыто, и осторожно выглянул из него. Глазам его открывался не калифорнийский ландшафт, а комната нижнего этажа, или точнее ее повторение. Тил ничего не сказал, а возвратился к лестнице и заглянул вниз, в пролет. Вестибюль все еще был на месте. И так он умудрился быть одновременно в двух разных местах на двух разных уровнях. Тил вернулся в холл, сел напротив Бейли в глубокое низкое кресло и, подтянув вверх костлявые колени, пытливо посмотрел на приятеля. «Гомер», — сказал он, — «ты знаешь, что произошло?»
2: «Нет, не знаю, но если не узнаю в самое ближайшее время, тебе не сдобровать».
1: «Гомер, это подтверждает мою теорию. Дом – настоящий тессеракт».
3: «О чем он болтает, Гомер?»
2: «Подожди, Матильда, но ведь это смешно, Тил. Ты придумал какое-то озорство и до смерти напугал миссис Бейли. Я тоже разнервничался и хочу одного выбраться отсюда, чтобы не видеть больше твоих проваливающихся крышек и других глупостей».
3: «Говори за себя, Гомер», – вмешалась миссис Бейли. «Я ничуть не испугалась, просто на минуту в глазах потемнело. Теперь уже все прошло. Это сердце. В моей семье у всех сложные, деликатные, нервы чувствительные. Так что, что же с этим, как его там? Объясните, мистер Тил, ну же».
0: Несмотря на то, что супруги непрестанно перебивали его, он все-таки кое-как изложил теорию, которой следовал, когда строил дом.
3: «Я думаю, дело вот в чем, миссис Бейли», — продолжал он. «Дом, совершенно устойчивый в трех измерениях, оказался неустойчивым в четвертом. Я построил дом в виде развернутого тессеракта. Но случилось что-то, толчок или боковое давление, и он сложился в свою нормальную форму». «Да, сложился».
0: Внезапно Тил щелкнул пальцами.
3: «Понял. Землетрясение».
2: «Землетрясение?»
3: «Да-да, тот слабый толчок, который был ночью. С точки зрения четвертого измерения, этот дом можно было уподобить плоскости, поставленной на ребро. Маленький толчок, и он падает, складываясь по своим естественным сочленениям в устойчивую трехмерную фигуру».
2: «Помнится, ты хвастал, как надежен этот дом».
3: «Он и надежен в трех измерениях». «Я не считаю надежным дом, который рушится от самого слабого подземного толчка».
2: «Ну, погляди же вокруг», — возмутился Тил. «Ничего не сдвинулось с места, все стекло цело. Вращение через четвертое измерение не может повредить трехмерной фигуре. Как ты не можешь стряхнуть буквы с печатной страницы? Если бы ты прошлой ночью спал здесь, ты бы не проснулся».
0: «Вот этого я и боюсь. Кстати, предусмотрел ли ты, великий гений, как нам выбраться из этой дурацкой ловушки?»
3: «Да-да, ты и миссис Бейли хотели выйти и очутились здесь. Ну, я уверен, что это несерьезно. Раз мы вошли, значит, сможем выйти. Я попробую». Архитектор вскочил и побежал вниз, даже не договорив. Он распахнул входную дверь, шагнул в нее, и вот он уже смотрит на своих спутников с другого конца холла.
4: «Тут ты вправду какое-то небольшое осложнение», — признал он.
3: «Чисто технический вопрос. Между прочим, мы всегда можем выйти через стеклянные двери».
0: Он отдернул в сторону длинные гардины, скрывавшие стеклянные двери в стене бара, и замер на месте. Произнес он. «Интересно, очень интересно».
2: «В чем дело?» — поинтересовался Бейли, подходя к нему.
0: «А вот, понимаете, Дверь открывалась прямо в столовую, а вовсе не наружу. Бейли попятился в дальний угол, где бар и столовая примыкали к холлу перпендикулярно друг другу. «Но этого же не может быть!» – прошептал он. «От этой двери до столовой шагов 15. Не в тессеракте!» – поправил его Тил. «Смотри!» Он открыл стеклянную дверь и шагнул в нее, глядя через плечо и продолжая что-то говорить. С точки зрения супругов Бейли он просто ушел. Но это только с точки зрения супругов Бейли. У самого Тила захватило дух, когда он прямо-таки врос в розовый куст под окнами. Осторожно выбравшись из него, он решил, что впредь при разбивке сада будет избегать растений с шипами. Он стоял снаружи. Рядом с ним высился тяжеловесный массив дома. Очевидно, Тил упал с крыши. Он забежал за угол, распахнул входную дверь и бросился по лестнице наверх. «Гомер!» — кричал он. «Миссис Бейли, я нашел выход!» Увидев его, Бейли скорее рассердился, чем обрадовался. «Что с тобой случилось?»
1: «Я выпал. Я был снаружи дома. Вы можете проделать это так же легко. Просто пройдите в эту стеклянную дверь.
4: Но там растет розовый куст, остерегайтесь его. Может быть, придется построить еще одну лестницу». «А как ты потом попал в дом?»
2: «Через входную дверь».
0: «Тогда мы через нее и выйдем. Идем, дорогая». Бейли решительно напялил шляпу и спустился по лестнице, ведя под руку жену. Тил встретил их в баре.
1: «Я мог бы предсказать, что у вас ничего не получится», — объявил он. «Насколько я понимаю, как только трехмерный человек пересечет какую-либо линию раздела в четырехмерной фигуре, например, стену или порог, он имеет две возможности. Обычно он поворачивает под прямым углом через четвертое измерение, но сам при своей трехмерной сущности этого просто не чувствует. Вот посмотрите».
0: Он шагнул в ту дверь, через которую минутой раньше выпал. Шагнул и очутился в столовой, где продолжал свои объяснения.
4: «Я следил за тем, куда я иду, и попал, куда хотел».
0: Он перешел обратно в холл.
4: «В прошлый раз я не следил, двигался в трехмерном пространстве и выпал из дома. Очевидно, это вопрос подсознательной ориентации».
5: «Когда я выхожу за утренние газеты, я не хочу зависеть от подсознательной ориентации», — заметил Бейли.
4: «Тебе и не придется. Это станет автоматической привычкой. Теперь как выйти из дома? Я попрошу вас, миссис Бейли, стать спиной к стеклянной двери. Если вы теперь прыгнете назад, я вполне уверен, что вы очутитесь в саду».

0: Слышишь?
1: Что слышу?
0: Чьи-то голоса. Не думаешь ли ты, что в доме есть еще кто-то и что он морочит нам головы?
1: Едва ли. Единственный ключ у меня.
0: Но это так, подтвердила миссис Бейли. Я слышу голоса с тех пор, как мы пришли сюда. Гомер, я больше не выдержу. Сделай что-нибудь.
1: Спокойнее, спокойнее. Миссис Бейли пытался уговорить ее Тил. Не волнуйтесь. В доме никого не может быть, но я все осмотрю, чтобы у вас не осталось сомнений.
0: Гомер, побудь здесь, миссис Бейли, и последи за комнатами этого этажа.
1: Он вышел из бара в вестибюль, а оттуда в комнату и спальню. Это прямым путем привело его обратно в бар. Другими словами, идя все время прямо, он возвратился к месту, откуда начал обход. «Никого нет», — доложил он. «По пути я открывал все окна и двери, кроме этой». Он подошел к стеклянной двери, расположенной напротив той, через которую недавно выпал, и отдернул гардины. Он увидел 4 пустые комнаты, но в пятой спиной к нему стоял человек.
0: Тил распахнул дверь и кинулся в нее, вопя: «А, попался? Стой, ворюга!»
1: Неизвестный без сомнения услыхал его. Он мгновенно обратился в бегство. Приведя в дружное взаимодействие свои длиннющие конечности, Тил гнался за ним через гостиную, кухню, столовую, бар, из комнаты в комнату, но, несмотря на отчаянные усилия, ему все не удавалось сократить расстояние между собой и незнакомцем. Затем преследуемый проскочил через стеклянную дверь, уравнив головной убор. Добежав до этого места, Тил нагнулся и поднял шляпу, радуясь случаю остановиться и перевести дух. Он опять находился в баре.
0: «Негодяй, кажется, удрал», — признался Тил. «Во всяком случае, у меня его шляпа. Может быть, по ней мы и опознаем этого человека».
1: Бейли взял шляпу, взглянул на нее, потом фыркнул и нахлобучил ее на голову Тила. Она подошла как раз по мерке. Тил был ошеломлен. Он снял шляпу и осмотрел ее. На кожаной ленте внутри он увидел инициалы КТ. Это была его собственная шляпа. По лицу Тила видно было, что он начинает что-то понимать. Он вернулся к стеклянной двери и стал смотреть вглубь анфилады комнат, по которым преследовал таинственного незнакомца. И тут, к удивлению своих спутников, начал размахивать руками, подобно семафору.
0: «Что ты делаешь?» — спросил Бейли. «Ступай сюда и увидишь». Супруги подошли к нему и, посмотрев в ту сторону, куда он указывал, увидели сквозь 4 комнаты спины 3 фигур. 2 мужских и 1 женской. Более высокая и худощавая довольно глупо размахивала руками. Миссис Бейли вскрикнула и опять упала в обморок.
1: Несколько минут спустя, когда она пришла в себя и немного успокоилась, Бейли и Тил подвели итоги.
0: «Тил, — сказал Бейли, — ругать тебя значит зря тратить время. Взаимные обвинения бесполезны, и я уверен, что ты сам не ожидал ничего подобного. Но я думаю, ты понимаешь, в каком серьезном положении мы оказались. Как нам отсюда выбраться? Похоже, мы будем здесь торчать, пока не умрем с голоду. Каждая комната ведет в другую».
1: «Ну, не так все плохо. Ты знаешь, что я уже один раз выбрался».
0: «Да, но повторить этого, несмотря на все попытки, ты не можешь».
1: «Но мы еще не испробовали всех комнат. У нас в запасе кабинет».
0: «Ах да, кабинет. Мы, помнится, прошли через него, но задерживаться в нем не стали. Ты хочешь сказать, что, может быть, удастся выйти через его окна?»
1: «Не создавай себе иллюзий. Если рассуждать математически, кабинет должен выходить в 4 боковые комнаты этого этажа. Впрочем, мы еще не поднимали штор.
0: Давайте взглянем, что за этим окном».
1: «Беды от этого не будет. Дорогая, мне кажется, тебе лучше остаться здесь и отдохнуть».
0: «Остаться одной в этом ужасном ящике ни за что!»
1: Не успев договорить, миссис Бейли вскочила с кушетки, на которой восстанавливала силы. Поднялись в верхний этаж. «Это внутренняя комната, не так ли, Тил?» — спросил Бейли, когда они прошли через хозяйскую спальню и начали взбираться в кабинет.
0: «Я припоминаю, что на твоем чертеже он имел вид маленького куба в центре большого и был со всех сторон окружен другими помещениями».
1: «Совершенно верно», — согласился Тил. «Что ж, посмотрим. По-моему, окно тут выходит в кухню». Дернув за шнур, он поднял жалюзи. Предсказание не оправдалось. Всеми овладело сильнейшее головокружение, и они попадали на пол, беспомощно цепляясь за ковер, чтобы их не унесло в неведомое.
0: «Закрой, закрой!» — простонал Бейли.
1: Преодолев первобытный атовистический страх, Тил, шатаясь, снова подошел к окну, и ему удалось

Опустить жалюзи. Окно смотрело вниз, а не вперед. Вниз с ужасающей высоты. Миссис Бейли опять упала в обморок.

0: Стил отправился за коньяком, а Бейли тем временем тер супруге запястье. Когда она очнулась, Стил осторожно подошел к окну и поднял жалюзи на одну планочку. Упершись коленями в стену, он стал вглядываться в то, что открылось его глазам. Потом вернулся к Бейли. «Иди посмотри, Гомер. Узнаешь?»
1: «Не ходи туда, Гомер, Бейли!»
0: «Не бойся, Матильда, я буду осторожен». Он присоединился к архитектору и выглянул.
1: «Ну, видишь? Это, безусловно, небоскреб Крайслера, а там и Стривер, и Бруклин».
0: Они смотрели прямо вниз с вершины необычайно высокого здания. На 1000 футов под ними расстилался игрушечный, но очень оживленный город. «Насколько я могу сообразить, мы смотрим вниз с Empire State Building, с точки, находящейся над его башней», — продолжал Тил.
1: «Что это? Мираж?» «Не думаю. Картина слишком отчетлива. Мне кажется, пространство здесь сложено пополам через 4-е измерение, и мы смотрим вдоль складки».
0: «Ты хочешь сказать, что мы этого на самом деле не видим?»
1: «Нет, безусловно, видим. Не знаю, что было бы, если бы мы вылезли из этого окна. Что до меня-то мне пробовать неохота. Но какой вид! Ах, друзья мои, какой вид! Попробуем другие окна».
0: К следующему окну они приблизились более осторожно. И не напрасно. Им представилась картина еще более удивительная, еще более потрясающая разум, чем вид с опасной высоты небоскреба. Перед ними был обыкновенный морской пейзаж, открытый океан и синее небо. Но только океан был там, где полагалось быть небу, а небо — на месте океана. На этот раз они уже несколько подготовились к неожиданностям, но при виде волн, катящихся над волнами, и над их головами их начала одолевать морская болезнь. Мужчины поспешили опустить жалюзи, прежде чем зрелище успело окончательно выбить из колеи и без того взволнованную миссис Бейли. Тил покосился на третье окно.
2: «Попробуем, что ли, Гомер?»
1: «Да. И если мы не попробуем, у нас останется неприятный осадок. Но ты полегче».
0: Тил поднял жалюзи на несколько дюймов. Он не увидел ничего. Поднял еще немного, по-прежнему ничего. Он медленно поднял жалюзи до отказа. Супруги Бейли и Тил видели перед собой ничто.
1: Ничто.
0: Отсутствие чего бы то ни было.
2: Какого цвета ничто?
0: Не дурите, какой оно формы? Форма – атрибут чего-то. Это ничто не имело ни глубины, ни формы. Оно не было даже черным. Просто ничто.
2: Бейли жевал сигару.
0: «Тил,
2: что ты об этом думаешь?»
0: Безмятежность Тила была поколеблена.
3: «Не знаю, Гомер, право, не знаю. Но считаю, что это окно надо заделать».
0: Он минутку поглядел на опущенные жалюзи.
3: «Я думаю, может быть, мы смотрели в такое место, где вовсе нет пространства. Мы заглянули за 4-мерный угол, и там не оказалось ничего».
0: Он потер глаза.
3: «У меня разболелась голова».
0: Они помедлили, прежде чем приступить к 4-му окну. Подобно невскрытому письму, оно могло и не содержать дурных вестей. Сомнение оставляло надежду. Наконец, неизвестность стала невыносимой, и Бейли, несмотря на протесты жены, сам потянул за шнур. То, что они увидели, было не так страшно. Ландшафт уходил от них вдаль, с подъемом в правую сторону. А в общем, местность лежала на таком уровне, что кабинет казался комнатой 1-го этажа. Все же картина была неприветливая. Знойное солнце хлестало лучами землю с лимонно-желтого неба. Выгоревшая до бурого цвета равнина казалась бесплодной и неспособной поддерживать жизнь. Но жизнь здесь все же была. Странные увечные деревья тянули к небу узловатые искривленные ветви. Маленькие пучки колючих листьев окаймляли эту уродливую поросль.
3: «Божественный день», — прошептал Бейли. «Но где это?»
0: Тил покачал головой. Глаза его были полны смущения. «Это выше моего понимания».
1: На Земле нет ничего похожего. Скорее всего, это другая планета. Может быть, Марс? Бог его знает. Но может быть и хуже, Гомер? Я могу сказать, хуже, чем другая планета.
2: Что это значит?
1: Все это может оказаться целиком вне нашего пространства. Я даже не уверен, наше ли это Солнце. Это оно слишком яркое.
0: Миссис Бейли робко подошла к ним и теперь была во власти диковинного зрелища.
1: «Гомер», — тихо сказала она, — «какие отвратительные деревья, они пугают меня».
0: Он похлопал ее по руке. Тил возился с оконным затвором. «Что ты делаешь?» — строго спросил Бейли.
4: «Собираюсь высунуть голову из окна. Я хочу оглядеться, и, может быть, я что-то пойму тогда».
1: «Ну, что ж», — нехотя согласился Бейли, — «но будь осторожен».
4: «Хорошо».
0: Тил чуть приоткрыл окно и потянул носом. «По крайней мере, воздух как воздух». Он распахнул окно, но больше ничего не успел сделать, так как внимание его было отвлечено странным явлением. Все здание начало сотрясаться от мелкой дрожи. У людей такая дрожь обычно служит первым предвестником тошноты. Через 2-3 секунды она прекратилась. «Землетрясение!» — воскликнули все разом. Миссис Бейли повисла на шее мужа. Тил проглотил слюну. Он быстро оправился от испуга. «Ничего худого не случится, миссис Бейли. Дом совершенно надежен. После толчка, который был ночью, можно, знаете ли, ожидать усадочных колебаний». Не успел он придать лицу беспечное выражение, как толчок повторился. Но теперь это была не слабая дрожь, а настоящая морская качка. В каждом калифорнийце, будь он местный житель или приезжий, глубоко сидит автоматический рефлекс. Стоит начаться землетрясению, как он мгновенно бросается из закрытого помещения на воздух. Самые примерные бойскауты, повинуясь этому рефлексу, отпихивают в сторону престарелых бабушек. Однако Тил и Бейли упали на спину миссис Бейли. Очевидно, она первая выскочила из окна. Впрочем, это еще не доказывает рыцарского благородства ее спутников. Скорее следует предположить, что она находилась в позе, особенно удобной для прыжка. Они перевели дух, немного опомнились и очистили глаза от песка. И прежде всего они испытали радость, почувствовав под ногами плотный песок пустыни. Потом Бейли заметил нечто, заставшее их вскочить на ноги и предупредившее словесный поток, который уже готов был хлынуть из уст миссис Бейли. «Где же дом?» Дом исчез. Не было ни малейшего признака его существования, и здесь царило полное запустение. Именно этот вид открылся им из последнего окна. Тут ничего не было, кроме увечных искривленных деревьев, желтого неба и солнца над головой, сверкавшего невыносимым блеском. Бейли огляделся, потом повернулся к архитектору. «Ну, Тил!» В его голосе были зловещие нотки. Тил безнадежно пожал плечами. «Ничего не знаю. Не знаю даже, на Земле ли мы. Так или иначе, мы не можем оставаться здесь. Это верная смерть. В каком направлении нам лучше идти?» «Думаю, направление роли не играет. Можно пойти в любую сторону. Будем ориентироваться по солнцу». Они двинулись в путь и прошли не так уж много, когда миссис Бейли потребовала передышки. Остановились.
1: «Ну, что ты обо всем этом думаешь?» — театральным шепотом спросил у Бейли Тил.
2: «Ничего. Петелок не варит».
1: «Скажи, ты ничего не слышишь?»
0: Тил прислушался.
2: «Может быть, если это не плод воображения,
1: похоже на автомобиль. Слушай, в самом деле автомобиль».
0: Пройдя не больше 100 шагов, они очутились на шоссе. Когда автомобиль приблизился, оказалось, что это старенький тарахтящий грузовичок. Им управлял какой-то фермер. Они подняли руки, и машина скрежеща остановилась.
1: «У нас авария, не выручите!»
2: «Конечно, залезайте!»
1: «Куда вы едете?»
2: «В Лос-Анджелес».
1: «В Лос-Анджелес? А где мы сейчас?»
2: «Вы забрались в самую глубь национального заповедника Джошуа-3».
0: Обратный путь был уныл, как отступление французов из Москвы. Мистер и миссис Бейли сидели впереди, рядом с водителем, а Тил в грузовом кузове грузовичка подлетал на всех ухабах и старался как-нибудь защитить голову от солнца. Бейли попросил приветливого фермера дать крюк и подъехать к тессерактовому дому. Не то чтобы он или его жена жаждали вновь увидеть это жилище, но надо же было им забрать свою машину. Наконец фермер свернул к тому месту, откуда начались их похождения. Но дома там не было. Не было даже комнаты нижнего этажа. Она исчезла. Супруги Бейли, заинтересованные помимо собственной воли, побродили вокруг фундамента вместе с Тилом.
1: «Ну, а это ты понимаешь, Тил?» — спросил Бейли.
0: «Несомненно, от последнего толчка дом провалился в другой сектор пространства. Теперь я вижу, надо было скрепить его анкерными связями с фундаментом».
1: «Тебе следовало еще многое сделать».
4: «В общем, я не вижу оснований для того, чтобы падать духом. Дом застрахован, и мы узнали поразительные вещи.
0: Открываются широкие возможности, дружище, широкие возможности. Знаешь, мне сейчас пришла в голову поистине замечательная, поистине революционная идея дома, который...»
4: Тил вовремя пригнул голову. Он всегда был человеком действия.

0: Вы слушаете «Модель для сборки». В сегодняшнем эфире два рассказа о взрослении. Первый из них принадлежит перу Л.А. Тейлор. Называется он «Измени жизнь». Мэгги было 8 лет, когда она уснула. Проснулась она в 55. И первым делом заметила странную вещь. Потолок в спальне сделался из голубого белым, а крупные нарисованные на нем светящейся краской звезды, луна и кометы, не весть сколько ночей смотревшие на нее сверху, куда-то исчезли. «Интересно», — подумала она. Потом она попыталась согнуть ноги в коленях, но тоже почувствовала себя как-то не так, скажем, другой. Какой-то тяжелый. И когда она подумала об этом, сердце ее заторопилось. Она постаралась не шевелиться. Лежать все-таки было не так плохо. Мэгги осторожно обвела взглядом комнату. Чужая комната. И лежала она не в собственной постельке с ананасами, вырезанными на стойках. Одеяло с белыми и зелеными кругами не было заткнуто за изножье. У кровати этой такового не имелось, как и изголовье. К тому же она была такая большая, как у взрослого, или та, которую делили на двоих ее кузены-близнецы. «Что же это такое?» – тихо удивилась она. В комнату осторожно вошел странный мужчина. Он чуточку напоминал ее дедушку. Примерно такого же роста, с лысинкой на макушке и круглым животом, пусть и не столь объемистым, как те запасы на черный день, на которые все время жаловался дед. Все свое внимание мужчина этот уделял чашке, что была у него в руках, и Мэгги проводила его взглядом. Приблизившись к кровати, он заметил, что она смотрит на него, и улыбнулся. «Привет», — проговорил он. «Ты проснулась. Вот кофе». Голос его звучал непринужденно, словно он подавал ей кофе в постель каждый день. Мэгги была осторожным и застенчивым, пожалуй, даже скрытным ребенком, привыкшим иметь дело с целой кучей шумных дядюшек, тетюшек, кузин и кузенов, всегда готовых пренебрежительно фыркнуть на каждую ее ошибку, на каждое неправильно произнесенное слово. Мама сказала, это потому, что она умница, а им завидно, и что не следует обращать на них внимания. Однако Мэгги любила своих родственников. И насмешки были ей обидны. Она уже давно усвоила, что когда ты ничего не знаешь, то и вопросов не задаешь. Сперва ты просто наблюдаешь за происходящим, а потом спрашиваешь, постаравшись сделать свой вопрос по возможности разумным и точным. Таким только образом можно добиться, чтобы тебя не дразнили. Поэтому она тоже улыбнулась мужчине и села в постели.
1: «Ничего себе! Вот это да!»
0: Мэгги поглядела на себя и увидела, что голубая ночная рубашка покрывает взрослое тело. «С тобой все в порядке?» – спросил мужчина. «Ты, кажется, разволновалась».
1: «Мне нужно время», – решила она и неторопливо сказала. «Я чувствую себя как-то не так».
0: Голос ее оказался ниже, чем она ожидала, ниже и глуше. Поставив чашку на столик возле нее, мужчина присел на край кровати. Опустив руку на ее колено, он нагнулся вперед, поцеловал ее в щеку, снова выпрямился и улыбнулся. «Ты хочешь снова уснуть?» Мэгги отрицательно качнула головой. «Тогда принесу тебе газету». Направившись к двери, он остановился возле окна и отодвинул краешек шторы.
1: «Ах, Мэгги, какое великолепное утро! Жаль, что мне нужно идти на работу, однако я и так опаздываю на 20 минут». «Итак...» Ему известно ее имя. Или ее зовут так же, как и это тело. Мэгги попыталась сообразить, что могла бы сказать в таком случае взрослая женщина, однако ничего не придумала. Одарив ее белозубой улыбкой, на которую Мэгги ответила вялой гримасой, мужчина оставил комнату. Когда он исчез за дверью, Мэгги принялась изучать принадлежащие теперь ей руки. Они вполне могли оказаться руками немолодой женщины, прямо как у бабуси Жаннины, с синими жилками на тыльной стороне и морщинистой кожей на костяшках. Тем не менее, они принадлежали самой Мэгги. Жилки остались такими же, какими были всегда, а на тыльной стороне левой руки виднелся шрам, в прошлом году заработанный при общении с битым стеклом, только теперь он был белым, а не розовым. Точки, оставленные нитью хирурга, серебрились на коже. Никуда и не делся и маленький шрамчик, оставленный картофелечисткой, которую нельзя держать в левой руке. Не изменилась и форма ногтей, а косточки запястья выступали так, как и прежде. На левой ее руке желтели два золотых кольца, узкое и парное с ним, украшенное красивым бриллиантом, обручальное и венчальное.
2: «Неужели этот странный мужчина — ее муж?»
1: Эта мысль заставила ее поежиться, и Мэгги взяла чашечку кофе. Ей уже случалось пить кофе, однако прежде его скорее можно было назвать молоком, в которое мама добавляла для запаха пару ложек крепкого напитка из своей чашки. Теперь все стало наоборот. В чашку настоящего кофе для цвета добавили пару ложек молока, однако горьковатое питье нельзя было назвать неприятным. И Мэгги вдруг поняла, что язык ее в большей степени привык к этому вкусу, чем она сама.

0: Мужчина вернулся назад с газетой. Он снова что-то сказал о том, что опаздывает, присел на постель с другой стороны, поцеловал ее прямо в губы и встал. «Звоню попозже», — сказал он. Мэгги ответила ему неуверенной улыбкой. «Доброго тебе дня».
1: «Как странно».
2: «Спасибо», — проговорила Мэгги.
1: «И тебе тоже».
0: Мужчина посмотрел на нее пристальным взором, замер в нерешительности, а потом улыбнулся и вышел. Услышав, что дверь за ним закрылась и щелкнул замок, Мэгги развернула оставленную им на постели газету. В заголовке упоминался Персидский залив. Мэгги могла отыскать Персидский залив на глобусе в школьной библиотеке. Когда папа в последний раз приезжал домой на побывку, он был как раз на Суэцком канале. Он сказал, что ему нравится тамошняя погода. В тех краях всегда жарко. Папа рассказывал ей об экипаже на его корабле, о том, что все они там стриглись наголо и натирали головы маслом, чтобы было прохладнее. Только потом, когда они уже плыли назад по волнам холодной Атлантики и снова растили шевелюры, у одного из его знакомых новые волосы оказались совсем другого цвета, чем были прежде. Мэгги решила, что это совсем не забавно, однако все ее дядюшки и тетушки, и даже мама смеялись и смеялись. Она решила прочитать дату на газете. Цифра заставила ее в полнейшем недоумении открыть рот, и Мэгги даже заглянула на внутренние листы, чтобы проверить, не вышло ли опечатки. Однако она не ошиблась. 90-й год! Ну вот. Грудь Мэгги наполнила горькое и мучительное разочарование. Получается, она проворонила возвращение кометы Галлея. Когда-то 51 год казался ей таким внушительным возрастом, и она не была уверена в том, что сумеет дожить до нового явления кометы. А теперь она была даже старше. Но как это случилось? И почему? Подобрав под себя ноги, она развернула газету. В ней оказалась карта, но какая-то неправильная. На месте Палестины было написано библейское название «Израиль». Трансиордания превратилась просто в Иорданию. Неужели сами страны стали другими? Какая забавная мысль. Это как та немецкая карта, которую показывал ему учитель во втором классе. Все захваченные Гитлером страны были окрашены здесь в розовый цвет, как и сама Германия. Весь следующий час Мэгги со всем вниманием штудировала первую страницу газеты. И когда закончила это дело, поняла, что после 1943-го мир существенным образом переменился. Однако что же произошло с ней самой? Но сначала нужно отыскать ванную. Она с облегчением обнаружила, что хотя бы туалеты не переменились. На стене напротив двери в ванную комнату висели четыре большие рамки, в каждую из которых была вставлена уйма небольших снимков. Все фото оказались цветными, хотя во всем остальном они были похожи на самые обыкновенные снимки. Прибавив эту подробность к списку из сотни уже замеченных ею за это утро нововведений, Мэгги принялась разглядывать фотографии. Эти люди не были ей знакомы. Или же... В нижнем уголке второй рамки приютился снимок задней двери того дома, в котором ей надлежало бы проснуться. Рядом стоял мальчишка-подросток, явным образом похожий на нее. Хмурясь, она попыталась свести факты воедино. Может быть, это ее младший брат? На других снимках он постепенно становился старше. Вот он за рулем сверкающего нового автомобиля. Вот он с младенцем на руках. Вот возле какой-то машины. На втором снимке справа был изображен дедушка. Приглядевшись внимательнее, она ощутила, как радость узнавания поблекла. Это был не дедуся, а просто очень похожий на него мужчина, только чуть более толстый и лысый. Он сидел за складным столиком на морском берегу и курил сигарету. Дедусь-то не курил. Поглядев на снимок еще несколько минут, Мэгги наконец решила, что видит своего отца. Незнакомец, подавший ей кофе в постель, также присутствовал на нескольких фотографиях. На некоторых у него еще была шевелюра, на некоторых уже нет. Изучая снимки, Мэгги все время вертела на пальце свое бриллиантовое кольцо, и тут ее осенило, что раз она замужем, то, наверное, у нее могли родиться дети. Таковых на снимках было несколько. Один из младенцев восседал на коленях молодой женщины, похожей на саму Мэгги, и она подумала, что это, наверное, и есть ее ребенок. Однако на снимках насчитывалось еще семеро детей. Все они обнаруживали явное сходство с семейством Торнли, и сказать, кем и кому они приходятся, было просто невозможно. Наконец, где-то в доме часы пробили 10.
1: пора и одеваться.
0: Мэгги принялась рыться в ящиках длинного и низкого комода, стоявшего в той спальне, где она проснулась и нашла одежду, показавшуюся ей детской. Яркие вязаные свитера и синие рабочие брюки. Наверное, мужские, подумала она. Однако на воротнике одной из рубашек остался ярлычок с размером М-10-12. Женским размером. Она надела рубашку, а потом сообразила, что если она взрослая, то должна носить лифчик. Мэгги нашла его в другом ящике того же комода, сложенном рядом со штанишками так, как это делала мама, укладывая вещи в шкаф. Надев белье, она почувствовала себя удобнее и в верхней одежде, которая оказалась ей впору.
1: «Надо было поговорить с этим мужчиной», — подумала Мэгги, застилая постель. «Возможно, он не стал бы смеяться надо мной. Надо было сказать ему о том, что здесь что-то не так. Ведь теперь я не знаю, что мне делать».
0: Она вышла в холл и увидела на другом его конце арку. Войдя в нее, Мэгги оказалась в столовой. Этот обеденный стол когда-то принадлежал ее бабушке, но дом-то был вовсе не бабушкиным. Разволновавшись, Мэгги заторопилась в гостиную. Пол покрывал симпатичный восточный ковер, которого ей раньше не приходилось видеть. Красивые простые кресла и диван, простые крашеные стены. Над камином на противоположной стороне комнаты висело зеркало. В ванной, умываясь, Мэгги старалась глядеть только на руки. Но теперь она осмелилась взглянуть в зеркало. В нем отражалась верхняя часть окна, сквозь жалюзи и синие занавески просвечивали зеленые листья. Набрав воздуха в грудь, она пересекла комнату и посмотрела на свое отражение. Лицо оказалось ее собственным, но все-таки не совсем. Такие же глаза, только чуть покрасневшие, более четкие черты лица. Коротко остриженные темные волосы, но седины в них даже больше, чем было у мамы. И бородавка на щеке как будто подросла. К тому же теперь из нее торчали два волоска. Будь она старше, чем когда отправилась спать в ту давнюю ночь, Мэгги заплакала бы. Однако она еще толком не понимала, что означает старость и каким образом следует ее воспринимать. Ведь по сути своей она еще оставалась восьмилетней девочкой, наделенной излишним для нее количеством любопытства, чем нередко корил ее дедуся. Поэтому, нахмурившись собственному угрюмому лицу в зеркале, она приняла внешность как факт и отправилась на поиски съестного. Кухню эту когда-то расширили. Она заметила оштукатуренную балку, отмечавшую прежде положение стены и делившую потолок пополам. Стоявшая на столе штуковина наверняка была той самой микроволновой печью, о которой повествовала реклама в газете. Мэгги внимательно осмотрела ручки, которые ничего не сказали ей о тех функциях, которые должна выполнять эта вещь. Мэгги решила не трогать ее. Большой прямоугольный шкаф явно был рефрижератором, и его можно было без всяких опасений открыть. Внутри она обнаружила яйца, однако ветчины не было, масло, молоко и несколько груш. Порывшись в ящиках и шкафах, она наконец обнаружила сковородку. С плитой пришлось повозиться подольше. Газ был погашен, и она не видела нигде ни одного коробка спичек. Но когда Мэгги повернула ручку не в ту сторону, чтобы выключить газ, плита фыркнула, и конфорка зажглась. Она приготовила себе на завтрак несколько яиц. Ей было несколько неловко есть в чужом доме, не спросив на это разрешения. Впрочем, напомнила она себе за мытьем посуды, дом отчасти принадлежал ей самой, иначе она не проснулась бы в этой постели, и незнакомый мужчина удивился бы, обнаружив ее здесь.
1: «Что же теперь делать?»
0: «Надо записать приснившийся вчера сон», — решила она. В этом сне она увидела нечто особенное, важное для себя, о чем не следовало бы забыть. В гостиной располагался небольшой альков, где стоял невысокий столик, совсем такой же, как у ее тети Сьюзен. Нет, этот стол, конечно, никогда не принадлежал тете Сьюзен. По неведомой для нее причине мысль эта показалась Мэгги совершенно возмутительной. Заставив себя встряхнуться, она открыла крышку, чтобы найти бумагу и что-нибудь, чем можно писать. Под самыми гнездами находилась стопка линованных листов, именно таких, какие были нужны ей. Вещица, внешне похожая на авторучку, заканчивалась странным острием, однако она писала, поэтому Мэгги села и принялась за письмо.
1: «Прошлой ночью мне приснился странный сон о той леди, которая проводила все эти тесты. Но сперва надо написать о самих тестах. Моя новая учительница, мисс Кобул, рекомендовала мне пройти их. Тесты эти придуманы в Институте исследования человеческого интеллекта в городе Нью-Йорке. Я сказала, что я еще не человек, а ребенок, но мисс Кобл ответила, что все в порядке, и тесты предназначены не для одних взрослых, а для всех. Поэтому в школу пришла мисс Бреннан и провела со мной эти испытания. Мне пришлось спуститься в кафетерий, он пустовал, потому что есть было еще рано. У мисс Бреннан нашлась для меня уйма вопросов, и все они были забавными, но чуточку глуповатыми. Ну, приходилось повторять за ней числа, решать задачки, которые сумел бы решить всякий дурак, и запоминать длинный перечень слов. Я должна была сказать ей, что все они означают. Она на каждом моем слове удивленно поднимала брови и казалась очень глупой, но я постаралась не смеяться. А потом настало время ланча, однако я еще не освободилась. После завтрака мисс Бреннан первым делом попросила меня нарисовать человечка. Она сказала, чтобы я постаралась, и я так и поступила. Она вся извелась, дожидаясь, пока я закончу, но ведь когда ты вырисовываешь рукав на согнутой руке, нужно потратить много времени, чтобы изобразить всю мелкую сетку складок. Еще она сказала, чтобы я не выписывала во всех подробностях дырочки, складывающиеся в узор на ботинках моего человечка, но я, тем не менее, постаралась. А потом пришло время идти домой. Это было в понедельник. Во вторник я выполняла другие тесты, а вчера она пришла и сказала, что я так хорошо поработала над всеми ними, что она решила провести еще один. Теперь речь пошла о том, что я думаю об окружающем мире. О Гитлере, о Хирохите и Муссолини. Но я сказал ей, что теперь, после того, как мы заняли Сицилию, Муссолини долго не продержится.
0: Тут Мэгги остановилась. Сицилия, как женское имя, бесспорно не смотрелась в строке. Чуть подумав, она зачеркнула слово и написала «Сицилия», одобрительно кивнула самой себе и уже с легкой душой продолжила свое письмо.
1: Потом мисс Бреннан стала расспрашивать меня обо всем, о чем я когда-либо думала. Наконец она достала небольшой фонарик и велела мне смотреть на его свет, пока не захочется спать. Я спросила, не новый ли это тест, она сказала мне «Да». Самый важный из тех, поэтому, как сказала мне мама, я не стала сопротивляться и уснула. Теперь о самом сне. Это случилось не в школе, потому что мисс Бреннан разбудила меня до того, как мне успело что-то присниться. Похоже было, что я уснула на время и вдруг проснулась, потому что открылась дверь моей комнаты. Свет в коридоре не горел, значит, это была не мама. Она всегда включает ночник. Но мне казалось, что кто-то стоит в дверях и смотрит на меня. Я не стала вставать. Я не спросила, кто там, потому что думала, что сплю, а разговаривать во сне не имеет смысла. Однако скоро кто-то подошел к моей постели и присел на нее. «Ты не спишь, Маргарет?» — спросила она. «Не сплю», — ответила я. «О, это хорошо. Я мисс Бреннан. Надеюсь, ты меня не забыла?»
2: «Конечно, не забыла», — согласилась я. Я не сказала, каким глупым был этот вопрос, потому что это было бы невежливо, однако он был просто дурацким. Как я могу забыть ее за один вечер после того, как мы с ней друг против друга просидели в кафетерии 3 дня кряду?
1: «Я просмотрела твои тесты», — сообщила она. «Ты выполнила их очень хорошо. Лучше, чем кто-либо до тебя».
2: «Ого», — сказала я. «Мне было приятно. Люблю тесты».
1: «А теперь мне бы хотелось попросить тебя сделать одну небольшую вещь. Дело в том, что ее может сделать только такая умная-умная 8-летняя девочка, как ты. Поэтому я и прошу об этом тебя». Она замолчала, пока я не пробормотала. Тогда она сказала: «Редьки-едки».
2: Я естественным образом отозвалась: «Так ведь детки».
1: «Очень хорошо, Маргарет. Теперь слушай меня внимательно. Я хочу, чтобы ты пошла со мной, это ненадолго, и мы сделаем то, чего я хочу от тебя. Мы управимся быстро».
2: Поэтому я выбралась из постели, мисс Бреннан взяла мой купальный халат и шлепанцы, и мы спустились по лестнице и вышли из дома так тихо, что никого не разбудили. Перед домом нас ждал крытый грузовичок. Я сказала, что прежде чем уйти из дома, должна предупредить маму, поэтому мисс Бреннан позволила мне написать записку. Она сама отнесла ее в дом и оставила на кухонном столе, пока я ждала ее у грузовика. Потом мы забрались в кузов. Там было много всяких странностей, то есть приборов, похожих на радио дяди Джорджа, только я не могла заметить среди них ничего знакомого. Ни наушников, ни катушек, ни радиоламп. Тогда мисс Бреннан сказала:
3: А теперь, Маргарет, я хочу ненадолго позаимствовать твое тело. Тебе не будет больно. И она надела мне на голову небольшую металлическую шапочку, из которой торчали всякие проводки. Они уткнулись мне в голову, но больно не было, как она и сказала. А потом я уснула. Проснулась я сегодня утром, но это было совсем не следующее утро. Она говорила, что ненадолго, однако сейчас 1990 год, а был 1943. А значит, прошло 47 лет. По-моему, это нечестно.
1: Мэгги моргнула. Две слезинки выкатились на ее щеки и скользнули вниз. Она стерла их тыльной стороной ладони, надела колпачок на ручку, которую вернула в тот самый ящик, где и нашла ее, после чего поместила исписанный листок в центральный ящик стола. Возможно, это снова сон, однако Мэгги так не думала. А еще она начинала понимать, что и ночная встреча с мисс Бреннан, то есть середина ее, сном тоже не была. Оставшуюся часть утра и начала дня Мэгги посвятила обследованию дома. Иногда какой-то предмет рождал некий намек на воспоминание, которое нужно было еще призвать, однако оно так и не приходило. Неужели она провела в полузабытии большую часть собственной жизни? Но как в таком случае могло получиться, что она помнит себя только до начала занятий в третьем классе и ничего не знает о себе потом? В самых недрах глубокого шкафа Мэгги обнаружила несколько прекрасно знакомых ей вещей. Книжку репродукции знаменитых картин в изношенном переплете и с пожелтевшими страницами, хотя помнила ее новой и свежей. Свою лучшую куклу, носившую имя Салли Джейн. Причудливый цветочный горшок, в котором в гостиной ее бабушки обыкновенно росла аспидистра. И портрет прадеда, который только вчера висел внизу лестницы в ее собственном доме. Салли Джейн оказалась в совершенно запущенном состоянии. Мэгги осторожно обняла куклу и понесла ее в ванную, чтобы умыть и причесать растрепанные волосы. В полной книг комнате нашлась энциклопедия. Мэгги научилась читать задолго до того, как пошла в школу. Справочниками она научилась пользоваться по меньшей мере 4 года назад, а об указателе не знают разве что младенцы. И все же, усевшись на пол, чтобы установить, как могло такое случиться, она не сумела обнаружить абсолютно ничего, что могло бы объяснить ей, каким образом. Только вчера, ну, во всяком случае, с собственной точки зрения, она была 8-летней девочкой и вдруг сделалась 55-летней женщиной. Она принялась разыскивать Институт исследования человеческого интеллекта, раз уж ей говорили о нем. В этом ей повезло больше, хотя и не намного. Институт был создан в 1934 году для проведения продольных исследований человеческого интеллекта путем выявления очень одаренных детей и прослеживания их жизненного пути. Хотя обследование более 4000 детей позволило получить огромный объем предположительно ценной информации, никаких результатов так и не было опубликовано. Инвестировавшийся из частного источника институт закрылся в 1962 году. Вздохнув, Мэгги потянулась к словарю, нашла слово «продольный». Продольные исследования, отслеживание изменений разных функциональных показателей на протяжении жизни одного и того же организма с момента его рождения до момента смерти. А потом инвестирование, но ясности не ощутила. Чуть погодя, ее испугал донесшийся из передней шум. Спустя мгновение она определила его источник. В этом доме возле двери располагался ящик, и, вызвавший ее недоумение звук, произвели опущенные в него конверты. Достав почту, она просмотрела конверты. На них значилось имя Фрэнка Моргана. Нет, одно из писем было адресовано мистеру и миссис Морган. Мэгги торопливо вскрыла конверт, даже не задумавшись, имеет ли на это право. Находившееся внутри конверта письмо было отправлено Мэгги и Фрэнку какой-то Джоан. Та просила Мэгги и Фрэнка передать привет Сьюзан. Но Мэгги не знала никого, кто носил бы это имя, за исключением собственной тетки. Оставалось надеяться, что эта Сьюзан не приходится ей дочерью. Позвонил тот приятный мужчина, чтобы проверить, как она себя чувствует. Мэгги сказала, что ей не совсем хорошо, однако доктора вызывать не стоит. Упоминание о письме от Джоан доставило ему удовольствие, и Мэгги прочла его вслух. Но, вешая трубку, Мэгги осталась в неведении относительно того, кем же ей приходится Джоан. Однако приятный мужчина оказался Фрэнком. Она называла его этим именем, и он не возражал. Потом она попыталась сообразить, когда готовить обед и стоит ли это делать вообще, и тут зазвонил телефон. Женский голос спросил, кто у телефона.
2: Мэгги?»
1: – поторопилась она с ответом.
2: «Ах, да!»
1: Женщина вздохнула и воскликнула.
4: «Редьки-едки!»
2: «Забавно», – подумала Мэгги. «Эти же самые слова мисс Брэннон произнесла в том моем сне. Зачем ей понадобилось повторять пустые, сказанные во сне слова?»
4: «Редьки-едки», – повторила женщина.
2: «Что?»
1: В трубке послышался шорох, словно бы на микрофон легла ладонь, и Мэгги услышала женский голос.
2: «Она не реагирует. Что делать?»
1: После недолгой паузы женщина переспросила.
2: «Реконструкция памяти? А это не...»
1: Трубка на другом конце линии стукнула, и собеседница надолго умолкла. Устав дожидаться ответа, Мэгги положила трубку на рычаг. Буквально через секунду снова зазвонил телефон.
2: «Мэгги?»
1: — спросил тот же самый женский голос.
2: «Никуда не уходи, хорошо? Возникла небольшая проблема, и тебе может понадобиться помощь. К тебе кто-нибудь придет».
1: Мэгги опустила трубку и, щурясь, задумалась. Перед домом остановился автомобиль. Приглядевшись, Мэгги прочитала надпись на дверце. «Ассоциация потенциальных возможностей человека». Опять нечто вроде Института исследования человеческого интеллекта. Из машины вышли двое. Мужчина был ей совершенно незнаком, однако мисс Брэннон осталась почти такой, какой Мэгги видела ее в последний раз. Прическа ее, конечно, переменилась, завитая челка вышла из моды, и голову мисс Брэннон венчала короткая стрижка, как у манекенщиц, которых Мэгги видела в газете. Вместо синего габардинового костюма и накрахмаленной блузки на ней были только свитеры и брюки. Двигалась она, как молодая женщина, да и выглядела она молодо. Тем не менее, оставаясь той же самой мисс Брэннон, которая тестировала Мэгги почти полстолетия назад.
2: «Тогда что же случилось со мной?» – подумала Мэгги. «Почему я выгляжу настолько старше?»
1: Зазвонил дверной звонок, и она выждала 15 секунд, прежде чем открыть дверь.
2: «Привет, Мэгги. Ты помнишь меня?» – спросила мисс Брэннон.
1: За ее левым плечом остановился мужчина с большим чемоданом в руках. Мэгги застенчивая, Мэгги осторожная, почуяла беду.
2: «Простите, нет». Она надеялась, что ее голос звучит по-взрослому. «Боюсь, что нет». «Кора Брэннон, а это мой друг, мистер Пальмер». Мисс Брэннон улыбнулась вежливо и вопросительно. «Могу ли я войти?»
1: Мэгги отступила назад, стараясь не слишком пристально смотреть на гостью.
2: «Ах, редьки-едки!» – произнесла мисс Брэннон с тревожной усмешкой в голосе.
1: «Простите?»
2: «Просто шутка», – сказала мисс Брэннон. «Мэгги, ты знаешь меня. Ты уверена, что не можешь вспомнить?»
1: Мэгги кивнула. Мисс Брэннон опустилась на кушетку. Полный незнакомец, мистер Пальмер, плюхнулся рядом, поставив чемодан возле ног. Мэгги присела на ручку кресла.
2: «Скажи мне, что ты помнишь?» – предложила мисс Брэннон.
1: Ее улыбка осталась такой же милой, какой была вчера. Нет, столько лет назад. И она склонилась вперед с таким участием, что Мэгги ощутила, как в глазах ее вскипели слезы. И она немедленно призналась в том, что почти ничего не помнит. Просто она проснулась сегодня и почувствовала себя самым странным образом. Однако осторожность, боязнь показаться смешной овладели ею. Мэгги не проговорилась о том, что помнит произведенные 8 лет тестирования, но сказала, что забыла имя своей новой учительницы и собственной матери, и признала, что сумела определить свое собственное имя из разговоров и по адресу на конверте.
2: «Я думаю, что нам удастся помочь тебе, Мэгги», — негромко проговорила мисс Брэннон.
1: Прибор оказался тем же самым, или же казался похожим на него. Металлический шлем, тонкие проводки. Мисс Брэннон надела его на Мэгги и принялась прилаживать проводки к ее голове. При этом она напевала тихую мелодию, не колыбельную, но тем не менее утешающую, наводящую сон и какую-то странную, как эти самые редьки. Мэгги старалась не поддаваться сну и следить за всем, что происходило с ней. На коленях мистера Пальмера поместилась небольшая коробочка, в которой исчезали все отходившие от шлема проводки. Закончив с шапкой, мисс Брэннон взяла у него коробку и села. «Итак, начнем», — проговорила она негромко. Наверху коробочки располагалось круглое окошко. По нему бежали извилистые зеленые линии. Под окошком располагались какие-то циферблаты, отметила Мэгги, все еще сопротивляясь сну. И еще... И еще... Моргнул зеленый огонек. «Она отключилась», — проговорила мисс Брэннон в тот самый миг, когда Мэгги подумала, что не может больше сопротивляться накатывавшей на нее темноте. Гостья открыла дверцу в своей коробочке. Небольшая дверца прикрыла огонек от глаз Мэгги. «Постарайся не перепутать кассеты», — заметил мистер Пальмер. «А то вставишь в ее голову не ту запись, и тогда уже не расплатишься».
3: «Я взяла ту, что нужно».
1: «А ты уверена, что она отреагирует на сигнал? На тот же самый сигнал?»
2: Мисс Брэннон коротко посмотрела на него и заявила:
3: «Я не дура».
1: «Это еще следует доказать». Наклонившись вперед, мужчина посмотрел на небольшой прямоугольный предмет, который мисс Брэннон держала в руке, кивнул и откинулся назад. Рот Брэннон напрягся. Она вставила прямоугольную вещицу в ту часть аппарата, которая оставалась в чемоданчике.
3: «Едва ли дело настолько плохо, как подумал Фрэнк», — заметила она.

0: Тело Мэгги наполнилось странным тревожным ощущением, напомнив ей о туманах, окутывающих по утрам осенние долины, о стеклах, усыпанных капельками дождя, о краске, замазавшей великолепное дерево. Солнце прогоняло туман. Дворники стирали капли с ветрового стекла, кто-то соскребал краску, из-под которой медленно-медленно проступали очертания. Очертания жизни. Ее собственной жизни. Понимание того, кем была она, где была она и как ей вернуться туда. Однако Мэгги не спала. В полном сознании она прислушивалась и наблюдала из-под полуприкрытых глаз за тем, что будут делать эти двое, пока память о прошедших годах вновь вливалась в ее ум, обращенный теперь к воспоминаниям о холодной осенней ночи, оставшейся в 1943 году. «Какая несуразица!» — проговорил мистер Пальмер. «Не знаю, каким именно образом, Кора, тебе удалось так запутать дело с этой особой. Не имею об этом даже ни малейшего представления, но постарайся ограничиться одной ошибкой. Еще несколько подобных ей, и мы потеряем контроль над этим столетием».
1: Мисс Бреннан пожала плечами. «Ты знаешь, на что могла бы оказаться способна эта женщина?»
0: Мистер Пальмер уже едва ли не скулил.
1: «Если решить на несколько лет раньше эти социоэкологические проблемы, где, по-твоему, окажется твой эколоклинс или мой популятруль? Во всяком случае, не в биржевых списках. Нас вышибут из дела вместе со всем остальным консорциумом».
2: «Она ничего не сделала. Во всяком случае, в нашей временной последовательности».
0: Голос мисс Бреннан оставался холодным и ровным.
1: «Которая еще не установилась как следует», — отрезал мистер Пальмер. «История, как ты сама знаешь, растет кустами. И мы должны лишить все эти заросли корней, таких как эта особа. Дай ей только волю, и мы с тобой лишимся работы, и не мы одни».
0: «Работы!» — повторил он пронзительным голосом, проведя обеими руками по голове.
1: «Послушай меня! А скольких людей тогда просто не будет? Возможно, не станет даже тебя или меня. Она может обойтись нам в половину клиентуры».
2: «Зачем эти разговоры?» — спросила мисс Бреннан.
0: Мистер Пальмер пожал плечами. «Она же в забытии». Мэгги покрепче сжала глаза, зная, что он обязательно посмотрит на нее. «К тому же теперь она ничего не поймет из того, что я сказал. Теперь, когда мы вернули ее туда, где ей надлежит быть».
2: «Проснись!»
0: Мэгги постаралась ответить:
2: «Так ведь детки!»
0: На реплику мисс Бреннан относительно редик. Она не проявила никакого удивления, обнаружив на низком столике перед диваном блюдо с печеньями и три недопитые чашки кофе. Она превосходно помнила, как мисс Бреннан устраивала эту инсценировку, зная при этом, что подружка ее дочери Кора забежала к ним с женихом, рассчитывая застать Сьюзен дома. Или, точнее говоря, знала, что именно это ей приказали запомнить. Проводив взглядом обоих гостей из будущего до машины, Мэгги прикусила губу в волнении за Сьюзен, ее брата и сестру.
2: «Кто-то и как-то должен разобраться с этой парой и их консорциумом, что бы он ни представлял собой. Разобраться и прекратить его вмешательство в жизнь людей».
0: Ее сложенные на груди руки напряглись.
2: «Надо сделать так, чтобы проклятая компания лишилась всех акций до самого конца вечности». «Боже милосердный! Неужели эти пиявки присосались и к ее детям?»
0: Мэгги заморгала, хмурясь и пытаясь припомнить, предлагал ли ей кто-нибудь особое тестирование, программы для одаренных детей, любую ситуацию, которая могла что-либо принести Коре Бреннан или подобным ей. И ради чего?
2: Чтобы притупить разум людей, чтобы не дать им приступить к проблемам, которые эти компании не хотели решать, пока не выкачают из них все свои грязные доходы.
0: Ключ Фрэнка повернулся в замке задней двери. Звук заставил Мэгги отвернуться от окна. Когда дверь отворилась, она отправилась в кухню, чтобы приветствовать мужа привычным быстрым поцелуем.

Мэгги Морган сгребает листья во дворе своего дома. Кончается осень 1993 года. Она – самая обыкновенная домашняя хозяйка 1935 года рождения. Подобно многим своим ровесникам, Мэгги готова признать, что в жизни своей всегда предпочитала наиболее легкие варианты. В 18 лет она окончила школу, получив полный набор необходимых познаний, умение печатать на машинке, работать стенографисткой и учитывать расходы. Оценки Мэгги были несколько ниже средних, к разочарованию тех, кто знал ее в детстве, однако они вполне соответствовали стандартной шкале тестирования. Спустя 2 года после окончания школы она вышла замуж за человека, которому теперь не вполне доверяет, и оставила место секретаря. На работу она так и не вернулась. 3 детей, 2 дочери и сын занимали все ее время. Теперь, когда они уже встали на ноги, она увлеченно вышивает гладью и охотно участвует в общественной жизни квартала. Феминизм и освобождение женщины от оков домашнего рабства миновали ее. Память Мэгги менее надежна, чем ей хотелось бы. Кроме того, она как бы обрывочна. Как и у большинства женщин, у Мэгги есть свои секреты. Она строит теории, касающиеся природы будущего, силы исторических тенденций и людей, которые поправляют прошлое ради собственной выгоды, не считаясь с интересами человечества или потребностями своей планеты. Иногда ее будут кошмары, связанные с бесконечно умножающимися вариантами будущего и прошлого. У нее есть еще один секрет, который она делит только со своей дочерью Пегги. Номер социальной страховки, которой Мэгги пользуется как своей собственной. Мэгги Морган давно уже откладывала деньги, которые, как говорила ее мать, полагались ей на конфеты. И в конце прошлого июля, когда, по ее мнению, пришла пора опробовать план, собранная сумма достигла почти $3000. «Наверное, схожу сегодня за покупкой».

0: Получив ожидаемый ответ, точнее никакого, она промокнула губы салфеткой и выбросила умиротворяющий розовый поцелуй в корзинку для бумаг. Прежде чем выйти к автобусу, она открыла газету. Ежедневный гороскоп, не вселяя в нее особых надежд, тем не менее кое-что обещал. Она обратилась к биржевой котировке, которую впервые заметила месяц назад. «Эколог Линц» шел вчера за 6.38. «Популятруль» пока отсутствовал. Мэгги выбрала брокера, не связанного с фирмой Фрэнка. На открытие счета приятный сюрприз, почти не потребовалось времени, хотя, как она подозревала заранее, молодой человек, явно способный наделить ее бездной полезных советов, не сумел найти даже одного аргумента в пользу приобретения ею 200 акций «Эколог Линза». Уговорить его на совершение этой покупки было нелегко, однако Мэгги за последние 2 года научилась тихому упрямству. И она оставила брокера, получив от него квитанцию на покупку 200 акций за 6.25, аккуратно уложив ее в закрывающийся на молнию карман сумочки. На пути домой она заглянула к Карсону и в полной растерянности приобрела белое платье с разбросанными по материи красными величиной с яйцо цветами, первые, которые померила, и красные керамические бусы. Ничто не переменилось. Фрэнк свозил ее на обед, чтобы Мэгги блеснула новым нарядом. Так прошел уикенд. Мэгги шла по заведенному маршруту, ходила за покупками к бакалейщику, убирала в ванной. Пошли дожди, и только она не видела никаких других изменений. Утром в среду она достала из ящика почту, заметила письмо, присланное ее биржевым маклером, и вскрыла его, чтобы обнаружить себя владелицей 200 простых акций «Эколог Линз Инкорпорейтед». «Ганс Гуд», — подумала она, улыбнувшись. «Ганс Гуд?» Мэгги медленно осела в ближайшее кресло. Конечно, немецкое выражение. Она ведь изучала немецкий язык в старших классах. Нет, Мэгги Торнли в старшей школе не занималась немецким языком. Во всяком случае, данная Мэгги. Но та Мэгги, Мэгги уже 11-летняя, таившаяся в ее памяти, та Мэгги бесспорно занялась бы немецким, чтобы освоить химию, физику и математику за пределами обыкновенных бухгалтерских расчетов. Геометрию, да, еще тригонометрию и алгебру. «Получается!» – прошептала она. «Получается!» Прошлое преобразовывалось, или же она перемещалась в другое будущее, у которого было иное прошлое. Мэгги приподняла полоску жалюзи и посмотрела на косой дождь. Такой же, как и прежде. Совсем такой. Почти такой. Мир неторопливо преобразуется вокруг Мэгги Морган. Теперь у нее уже 500 акций «Эколог Линза». Милый молодой брокер полностью сдался, хотя акции упали почти на пункт с тех пор, когда Мэгги сделала первую покупку, а она каждый день читает выписываемый мужем Wall Street Journal. Однажды на его страницах появится и название «Популятруль», тогда она приобретет акции и этой компании. Мэгги понимает, что такое акции, и она не станет подписывать отчеты правления вслепую. Она сумеет попасть на собрание акционеров. Легко ей не будет, она это знает, но разве этот тип, как его там Пальмер, не говорил, что наша временная последовательность еще не установилась? Не означает ли это, что изменения внести трудно? Однако он считал ее способной на это. Если она просто привлечет на свою сторону других людей...
1: «Zum Beispiel meine Kinder»,
0: думает Мэгги и улыбается. Но как трудно разобраться в собственной памяти. Старая Мэгги, новая Мэгги, та Мэгги, которая прожила все эти мутные годы. Всегда тихая Мэгги редко разговаривает о прошлом. Когда приходят мгновения, полные сомнений, она перечитывает несколько рукописных страничек, которые держит в ящике стола, оставленного ей тетей Сьюзен. Страничек, которые, возможно, остались от ее собственной тетрадки 3-го класса. Страничек, которые она никогда не показывала собственному мужу. Пару лет назад она посадила на свой комод любимую с детских лет куклу. Ни один из знакомых не видит в этом ничего особенного, а муж усматривает забавный побочный эффект тех перемен, которые происходят со всякой женщиной лет в 55. Однако в душе Маргарет Торнли Морган еще жива 11-летняя девчонка. Бойкая, чуточку испуганная, очень сердитая и очень-очень умная. Располагая по меньшей мере 20 лет, она знает, что сумеет исправить дело. «Она не одна такая», — думает Мэгги, глядя на грабли, сгребающие листву с зеленой лужайки. Институт подвергал своим исследованиям и других детей. Их было 4000, и, возможно, у некоторых из них также неприятности с памятью. Может, стоит дать объявление

газету? Только вчера в «Вечерние новости» угодила 14-дюймовая рыбина, выловленная в озере, считавшемся стерильным, потому что всю живность в нем уморили уже давно. Обратите внимание на то, что история Мэгги еще не закончена. Только что вы прослушали рассказ Л.А. Тейлор «Измени жизнь» в переводе с английского Юрия Соколова.

0: единственной причиной того, что он все-таки получил эту работу. Иначе ему не видать бы этой зарплаты, как своих ушей без зеркала. Резюме, которое он оставил 3 недели назад в птичьем дворе, было составлено довольно осторожно. Кассету он записал на Воробьином, который все они более или менее понимали. 5-й пункт дался ему особенно трудно. Птицы фантастически чувствительны к мельчайшим изменениям тональности. Детектор лжи по сравнению с ними кусок железа, а нормальные человеческие уши кусок мяса. А когда врешь, тон, увы, повышается. Усилие перенапрягает мышцы гортани.
1: Чир-чури-фьюир-чак.
0: Фьюир не выходило, хоть плачь. Получалось «фьюир», «очень люблю», а за такую ошибочку в произношении можно было очень легко потрохами заплатить. Вронский промучился 2 вечера, пока ему удалось наконец добиться убедительного звука. Теперь он сидел на своем насесте в вольере напротив начальницыного и снова мучился, переводя ответ шефу птицефабрики, умолявшему смягчить приговор. Случай был безнадежный. Все директора птицефабрик были приговорены к незамедлительной утилизации на кормокомбинатах, а персонал — к пожизненному заключению там же, но с утилизацией посмертно. Начальницы, слава богу, не было на месте. Сквозь приоткрытую дверь вольера виднелся стол, заваленный кассетами, несколько исклеванных яблок. Насест был самую чуточку загажен. Ровно настолько, чтобы показать, что начальница помнит о своей исконной сущности. Из соседних вольеров доносились неразборчивые писки и вскрики. Вронский понимал далеко не все. Тогда, в незапамятные времена, он поперся на факультет зоолингвистики по очень простой причине, вернее, сразу по 3 очень простым причинам. 3-я была жесткий недобор, отчего брали всех, кто пришел на экзамен. 2-я – до университета от дома можно было дойти пешком за 7 минут. А 1-я – туда поступала Летка. Она училась в школе с орнитологическим уклоном и была помешана на всех этих делах. Сама выучила какаду, безо всяких учебников и курсов, просто с голоса. У нее было 2 какаду здешнего выводка. По ночам она регулярно слушала крик какаду, а братец, мариман дальнего плавания, контрабандой возил ей из загранок покетбуки и записи на какаду. 2 курса Вронский таскался за нею, несколько раз под настроение они в усмерть целовались в подъездах. Потом Вронский уже совсем решил на ней жениться и уехал в стройотряд подрубить капусты на свадьбу. Кстати, строили они ту самую птицефабрику, ответ директору которой он сейчас переводил. Вронского познобило. По теперешним временам это солидной темноты пятно в биографии. Не дай бог дятлы достучаться.
1: Чуи-чи-чир-чир-чипир.
0: Вам отказано окончательно. Вронский отложил микрофон и снял наушники. Намятые хрящи горели. В голове, как воробьи под церковным куполом, метались звенящие крики. За сегодняшний день это был 18-й перевод, не говоря уже о письменных. Губы сводило, язык дрожал от утомления, горло соднило. Он знал, что на своих слетах они все равно посмеиваются над ним и остальными переводчиками, а Ара виртуозно передразнивает их ошибки и оговорки. Ну и черт с ними. Главное, что не надо идти наниматься на кормокомбинаты.
1: Фьюирчип.
0: А замуж за него Летка не вышла. Пока он горбатился в стройотряде, она безмятежно выскакнула, как поведала ему ее бабушка, за морского летчика. Мгновенно и впечатляюще забеременела, родила близнецов, назвала Кастер и Поллукс и выпала из обращения. Вронский крайне редко вспоминал о ней, почти всегда с похмелья. Особенно с тяжелого, с классического Катценджамера. 2 года он не мог смотреть на женщин. Его тошнило даже от безобидных фотомоделей на журнальных обложках. Это вовсе не значило, что его не тошнило от мужчин. Тошнило и еще как. Его тошнило от всего, кроме птичьего языка. Диплом он защитил даже с некоторым блеском. Профессор Зимородков предлагал ему остаться на кафедре, но он уехал на Курскую косу и проторчал там почти 4 года. Все это казалось чисто академическими забавами, не имеющими почти никакого практического смысла, но было приятно. А потом изменилось все. Настал птичий базар. Охоту запретили. Из библиотек вычистили абсолютно все, что имело к ней отношение, начиная от Тургенева и Бьянки до устава соколиной охоты. По слухам, его автор сейчас скрывался где-то под Москвой, то есть буквально под Москвой. Политическое убежище у крыш — штука ненадежная, но все же все лучше, чем то, что ждало обвиненного в разжигании межвидовой вражды. Они летели из-за моря. Вронский сам видел, как начался перелет. Сначала поодиночке, затем небольшими стайками, и потом уже пошли целые караваны, крикливые, хохочущие, все время что-то клюющие. Дверь скрипнула, отворилась на три пальца, и в щель блеснули запотевшие очки, потом мокрая лысина, потом брюхо, по которому изгибался галстук. Сказал Савчук вместо приветствия.
2: «Чай чью?»
0: Заварка у него вечно кончалась раньше всех. Нехотя слезая с насеста, Вронский сказал: «Ты что, жуешь его, что ли?»
2: «Нет, суп варю», — ответил Савчук, пристраиваясь в углу.
0: Он тоже попал сюда почти случайно. Первый набор ФЗЛ, первый выпуск, первый диплом в выпуске, легендарная группа Петунина, экспериментальный перелет по маршруту канадских серых гусей. Во времена Вронского об этом уже рассказывали разные сказки. Все это очень быстро кончилось и даже плохо обернулось для некоторых особенно выдающихся личностей. Однако Савчуку пофартило. Во время последней смены паспортов на именные кольца ему неправильно заложили второй пуансон, когда перечеканивали фамилию. Из Савчука он стал Совчуком. Отдел «Сов» — самый престижный и уважаемый. Совиный язык — язык высшей документации. Его приняли именно туда. Иначе бы ку-ку. Птицы не любят старых. Он работал в отделе всего-навсего переводчиком, но несколько раз выручал Вронского информацией и своевременными предупреждениями о чистке перьев. Это было странно, потому что на Куршской косе, где Савчук делал свою тему, у них были серьезные трения из-за Гули Синицыной, на которой Вронский потом целый год был женат. А тогда дело дошло даже до рукопашной. Но на птичьем дворе Савчук встретил его как родного. Ну ясно, млекопитающие должны держаться друг друга. Наскребя пару десятков ложек, Вронский пересыпал их в маленький желтый череп и отдал Савчуку.
2: «Нет слов», — сказал Савчук, принимая емкость. «А ты сам, что ж, совсем не выпьешь, что ли?»
0: «Не успеваю», — тускло ответил Вронский, потянулся и с хрустом зевнул.
2: «Неразумно», — заметил Савчук. «Вот уж для чаю время должно быть. Это последнее, что нам осталось из наших свобод. Кстати, что-то я твоей страусихи не слышу».
0: Вронский отмахнулся. «Бегает где-то», — сказал он и плюнул в угол.
3: «Достала она меня, не поверишь, до чего. С одного на другое перескакивает. Все и не так, все и срочно. Через минуту уже тащи».
2: «К ежику понятно», — сказал Савчук, сосредоточенно нюхая чай. «У них обмен веществ ускоренный, отчего и температура тела высоченная, а сие неизбежно отражается на мозгах».
0: «Это у людей отражается», — мрачно ответил Вронский. «А у этих... Знаешь, какая у моей дежурная трель?»
1: «Чуир, чучипчуир».
0: «Совершенно по-человечески», — без труда перевел Савчук и ухмыльнулся. Он знал практически все диалекты. В свое время его работа по резервам дружелюбия серых ворон наделала немало шума.
2: «Вот стерва!»
0: «Точно!» — горько подтвердил Вронский. «И никакой радости, что брачный период начинается. У них ведь самцы на яйцах сидят».
2: «Ой, да какая хрен разница? Ну, сидел бы тут самец, долбил бы тебя. У них самцы агрессивные, особенно во время этого самого дела. Валю Котова один так клювом цокнул до сотрясения, а потом еще и уволил по 7-му пункту за фамилию».
0: «То есть это как?» — удивился Вронский. «Это ж Орлика уволили».
2: «Да все верно», — подтвердил Савчук, устраиваясь на насесте. «Он же, дурак, фамилию, когда менял, кому надо, не сунул, чтобы арам старую не продиктовали. Фамилийки-то жены, да еще выдавалась за птичью. Орляк — это же разновидность папоротника, съедобного. Закусон, кстати, бесподобный. Дятлы достучались, и привет».
0: «Твари», — безнадежно сказал Вронский.
2: «Это все пустяки», — изрек Савчук. «Вот когда летишь по пятому, тогда уж шандец. У тебя как, нормально?»
0: Вронский уже открыл было рот, чтобы сказать «конечно нет», но вдруг шумно сглотнул. Что-то любопытен стал дедушка нашей орнитолингвистики. Ведь знает, кажется, что таких вопросов не задают.
2: «Вполне», — сказал он. «Ты же помнишь, я рыбок разводил». «О, точно!» — обрадовался Савчук, начиная спускаться с насеста. «Ты ж был краса и гордость нашей аквариумистики. Гулька тогда вроде тоже на рыб перешла».
0: «Нет», — сказал Вронский. «Птичница, как мы. Тебе ли не знать?»
3: И вообще, ты извини, у меня тут еще куча всякого свиста, а страусиха вот-вот прискачет.
2: «Не смею, не смею», — пропыхтел Савчук, направляясь к двери.
3: На пороге он обернулся и прищуренным глазом смерил вольер.
2: «Ты бы насест хоть белилами побрызгал, что ли? Вот увидишь, она к тебе сразу меньше придираться станет. Хочешь, сведу тебя с декоратором, он его под натуральные гуаны распишет».
3: «Кайф», — сказал Вронский. «А духов таких нет, чтобы и запах был натуральный».
0: Осень всегда приносила ему что-то вроде умиротворения. Некоторые классики утверждали, что с каждой осенью они расцветают вновь. Расцветать Вронскому пока не особенно требовалось, но яркое холодное небо, сладковатая прель осыпавшегося листа, замедленный шаг дня как-то утешали. Далекие и тоскливые вопли долетели из синевы. Он задрал голову, силясь высмотреть колеблющийся пунктир за редкими облаками. Перелетали на юг теперь все больше натуралы. Птицы летали, когда им вздумается, и даже начинали втихую пользоваться самолетами. Но именно втихую. Совы этого не одобряли. Ничего не разглядев, он потер глаза и свернул с Журавлевской на Голубь мира. По дороге стояли лотки с книгами, но он и смотреть не стал. И без того было известно, что там выставлено. Песни о буревестнике, чайка по имени Джонатан Ливингстон, соловей, великое яйцо, суд птиц и так далее. На личные библиотеки покушений не было, хотя явно шло к тому. Он едва не столкнулся с парой пьяных девок, тащившихся куда-то со здоровенным и тоже пьяным страусом. Клюв и лицевые перья у него были в помаде, лиловый и оранжевый. Любопытно, как это у них осуществляются межвидовые контакты? Хотя если страусы засекут свои, ему ой как не поздоровится. Подмораживало. Но все окна были приоткрыты. Зимой позволялось закрывать рамы, но форточки неумолимо предписывалось держать отворенными, чтобы малые натуралы могли беспрепятственно влетать и вылетать. Если подлетала птица, окно должно быть сразу же распахнуто на всю ширину проема. А дать птице в клюв, мысленно добавил Вронский, можно только мечтать. Их двор, слава богу, был на редкость неудобным для гнездовий. Крыша слишком поката, деревья слишком тонкие, чердак слишком тесный, антенн нет. Да и на соседних крышах была всего пара гнезд, но эти явно брошенные. Входя в подъезд, Вронский, как обычно, усмехнулся и помотал головой. Несмотря ни на что, кошками воняло мощно, живо и победоносно. От подлестницы первого этажа до площадки третьего, где он теперь жил. И это было весьма хорошо, по крайней мере, для него. Невозможно было точно засечь, где они водятся. Ему едва удалось умыться и поесть. Когда он собрался выйти и пересечь двор, в дверь постучали резко, коротко и четко. Сердце заколотилось. Но он тут же сообразил, что брали бы его через окно. Вронский остановился и горестно развел руками. Сделал глубокий вдох и на выдохе произнес все 37 слов малого загиба Николы Морского, выученного с голоса боцмана Кулькова еще до перелета. Потом обреченно пошел открывать. В проеме распахнутой двери Вронский прежде всего увидал немыслимую, роскошную даже по теперешним временам широкополую федору черного фетра. Словно бы прямо от нее спускался черный плащ с запыленными полами, стелившийся по желтому кафелю.
2: «Барэвдзэс!» — скрипуче раздалось из-под полей федоры.
3: «Здравствуйте, Рэйвен!» — устало проронил Вронский и отступил, пропуская гостя. Под волочащимся плащом не было видно, как он сегодня обут. Однако мучительное шарканье безошибочно выдавало напяленные с адским трудом туфли. Рэйвен дотащился до гостиной, остановился, тяжело дыша, затем направился к креслу и долго-долго, кряхтя совсем по-человечески, примащивался в нем. Вронский в очередной раз представил себе тот пластический выверт, который гостю пришлось совершить, и привычно, хотя и не слишком горячо, пожалел его.
4: «Извините, дорогой Рэйвен», — сказал он, — «задремал я тут после работы, а вы стучите всегда так деликатно, вот я и отворил не сразу. Кстати, почему вы не пользуетесь звонком?»
5: «Потому что он у вас не работает», — хрипло ответил гость.
3: Из-под шляпы блеснул круглый насмешливый глаз. Вронский покивал.
4: «С электричеством я не дружил никогда», — признался он. «Хотя кто это в прошлый раз мне клювом провод перебил?»
5: «Вашего безделья это не опр...»
3: — ответил Рэйвен и сложил рукава.
5: я бы с удовольствием съел бы чего-нибудь.
4: Вронский пошел на кухню, произнося про себя большой шлюпочный загиб. 44 слова на одном дыхании. На последнем он внес тарелку с котлетой и собрался раскрошить ее вилкой, но тут мелькнуло черно-серое острие, мощный клюв подхватил котлету, подкинул ее в воздух, разинувшись, снова поймал, и тремя спазматическими толчками котлета была отправлена в зоб.
5: «Недурно», — сказал Рейвен, откидываясь в кресле. «Очень недурно».
4: «Неужели вы чувствуете вкус?» — удивленно спросил Вронский, глянув на пустую тарелку.
5: «Разве я дегустатор?» — каркнул Рейвен. «Мы различаем ароматы».
4: «Вернее, будет сказать, запахи», — поправил Вронский.
5: «Благодарю, запахи. Дурная привычка проглатывать сразу. Остается с птенцовой поры. Матерь приносит, а ты спешишь проглотить».
4: Вронский уселся в кресло напротив. «Как подвигается ваша работа?» — учтиво осведомился он.
5: «Благодарю, успешно, хотя и медленно», — гортанно отвечал Рейвен. «Проклятые бюрократы не дают развернуться. Абер, первая глава практически готова. Я обосновал, пуркуа великий Эдгар вывел именно ворона и никого другого. Эгри, согласитесь, никто другой не смог так точно отразить воплощение неумолимого рока для человека».
4: Рейвену жилось непросто. Птицы относились к нему настороженно, признавая его необходимость, они презирали его за тягу к очеловечению. Он явно платил им тем же, презирал за тупость и старческий идиотизм, к чему примешивалась еще и вечная вражда ночных и дневных птиц. В тот раз Рейвен первым подошел к нему и без предисловий прокаркал, что они однородцы, и что он читал работу Вронского по диалектам малых врановых натуралов. Сергей так растерялся, что не сумел сначала толком ответить. Птицы никогда ничего не читали. Они только слушали и только в переводе. Рейвен же не только читал. Он еще и очень сносно писал и говорил на трех человеческих языках. Матерился же он почти свободно, явно не совсем понимая, что именно произносит. Кстати, он терпеть не мог Савчука. У птиц никогда не понять, насколько хорошо они к вам относятся. Но вот насколько плохо, это видно сразу. Когда на том же приеме к нему подлетел Савчук и заговорил было на чистейшем поле врановом со всеми переливами, Рейвен искоса глянул на него и вдруг долбанул клювом в переносицу. Снайперски. Расколол перемычку очков, не тронув кожи. «Отчего вы не пользуетесь окном?» — спросил Вронский.
5: «Чтоб стучать в дверь», — сообщил Рейвен, сбивая шляпу на стесанный затылок. «Обожаю, когда мне открывают».
4: «Вы начитались любимого автора», — сказал Вронский.
5: «Ничуть», — заявил Рейвен. «Просто люблю. А как ваша работа?»
4: «Это не работа». Вронский потянулся за сигаретами, но вовремя вспомнил, что птицы не выносят дыма.
5: «Верно», — сказал Рейвен. «Вы называете это халтура, right?»
4: «Почти», — уклончиво ответил Вронский. «Можете звать это служба».
5: «Не обнаружил», — недоуменно произнес Рейвен. «Странные выражения. Нет в словаре, по крайней мере в моем. Что означает?»
4: Вронский объяснил, ухмыляясь. Рейвен встопорщился совсем по птичьи и завертел головой.
5: «Очень, очень человеческое выражение», — сказал он. «И весьма воронье. Запоминаю в память. Что вы мне говорили в прошлый раз о воронизме Пушкина?»
4: В затруднении Вронский наморщил лоб, и Рейвен подсказал.
5: «Ну как же! Обворожительные стихи, очень верное видение!»
4: «А, — вспомнил Вронский, — ворон к ворону летит!»
5: «Ворон, ворон, кричит! Ворон, где б нам пообедать? Как бы нам о том проведать?» «Ворон, ворон, в ответ! Пардон, как там дальше?»
4: Вронский хотел ответить, но у него неожиданно перехватило горло. С трудом сглотнув, он хрипло выговорил.
2: «Верю, будет нам обед».
4: Но горло перехватило еще туже. Даже Рейвен почувствовал неладное, хотя он промолчал, круглый глаз уставился на Сергея с некоторой тревогой. Справившись с собой, Вронский продолжал.
2: «В чистом поле под ракитой богатырь лежит убитый. Кем убитый, от чего, знает сокол лишь его, да кобылка вороная.
4: да хозяйка удалая, нет, молодая. Рейвен вдруг вздрогнул совершенно по-человечески и поджал лапы. Не хватало только прочувствованной слезы. Но вместо этого Рейвен заговорил.
5: «Сокол в рощу улетел, на кобылку недруг сел, а хозяйка ждет милого, неубитого живого».
4: Он умолк. Молчал и пораженный Вронский. Потом сказал: «У вас превосходная память».
5: «Просто воронья», — ответил Рейвен. «Это стихи превосходные. Передана природа. Только про соколов зря».
4: Тут они снова умолкли. Оба. Действительно, соколов, да еще к ночи поминать не стоило. Мощные, беспощадные, полуношные, полудневные, они были вроде тайной и явной полиции. Когти и клювы были у всех птиц, но соколы, да еще при чудовищно зорком глазе, пользовались ими особенно умело и жестоко. Дальше они говорили, как люди, спаянные общей бедой. Вронский знал, что Рейвен безошибочно почувствует напряжение и тревогу в его голосе, как бы далеко он ее не загонял. Но объяснить ее причину Рейвену, слава богу, было явно не под силу. Однако что-то было неладно и с самим Рейвеном. Проработав с птицами 1.5 года, Сергей наловчился хотя бы грубо различать их основные душевные состояния. Он мог ошибиться в степени напряжения, но характер его он почти не путал. Рейвену было не по себе. Через силу, хотя медленно и учтиво, он вел свои обожаемые литературоведческие диалоги, перескакивая с языка на язык. На армянском он говорил с особенным удовольствием, хотя Вронский его совершенно не знал. Рейвену это было известно, и то, что он все время сбивался на хайк, означало предельную отягощенность какой-то другой мыслью. Наконец, Рейвен смолк. Изо всех сил, стараясь не пользоваться клювом, он вытащил концом махового пера золотые часы на цепочке, но открыть их без помощи клюва нечего было и мечтать. Наконец, крышка отщелкнулась.
5: «Право, я засиделся», — со вздохом сказал он. «Что ж, дорогой друг, мне пора на бюст Пандоры».
4: Он повторил это несколько раз, но уходить от чего-то медлил. Тогда решился Вронский. «С вами что-то неладно?» — спросил он тихо.
5: «Нет»,
4: — спустя длинную паузу ответил Рейвен.
5: «С вами».
4: «То есть как?» — непонимающе взглянул на него Вронский. Рейвен потопал по ковру пыльными штиблетами. Ковер немедленно отозвался равным количеством пыли, замерцавшей в косом луче настольной лампы.
5: «Вы знаете», — нехотя сказал он. «Ведь мне не доверяют даже свои, дураки. Тысячи лет прожить рядом с человеком и даже не стараться его понять. А человек старался. Вот Эдгар или Горький или Александр. Та прелестная легенда, что вы мне рассказали об орле и вороне. Ведь в ней есть правда. Падаль приятнее на вкус, падаль легче усваивается, падальщикам быть благородно, и все же иногда хочется переменить судьбу. На мое несчастье я еще и научился разбирать ваши буквы и слова. Через это я стал слишком близко к вам и отдалился от народа воронов».
4: «Не переживайте, Рейвен», — сказал Вронский. «В истории это не первый случай».
5: «Настолько-то я грамотен», — сухо отрезал Рейвен. «Однако не во мне дело. Сегодня днем я был приглашен по служебной надобности в департамент сов. Они мне тоже не доверяют, но обойтись без меня не могут. В кабинете белобрысой сипухи, которая вылетала пообедать мышами в виварии, там крутился магнитофон. Звук выключили, но не до конца. Мой слух вы так знаете. Говорил человек, но с прекрасным совьим выговором».
4: Он нервно клюнул пуговицу собственного плаща. Пуговица брызнула черными осколками.
5: «Это была информация на вас, друг мой», — брезгливо сказал Рейвен. «Там говорилось, что вы злостный не первый месяц нарушаете 5-й пункт. Ах!»
4: Вронский медленно встал из кресла. «И какие доказательства?» — тихо спросил он.
5: «К крутые. Кошачья шерсть на вашей куртке.
4: И все, что ли? Рейвен сожалеюще покачал головой.
5: Этого вполне достаточно, друг мой. Совы не шутят. К тому же из-за океана прилетал белый орел, и все крайне осложнилось.
4: Что же теперь делать? Тоскливо пробормотал Вронский. Вот ведь ерунда какая.
5: Друг мой, это не ерунда, ракотнул Рейвен. Даже если вас просто турнут, уже страшновато. А уж с пятым пунктом все происходит много серьезнее.
4: Его передернуло.
5: «Какая ерунда!»
4: — злобно каркнул он.
5: «Сам терпеть не могу этих воровок и разбойниц. Разоряют гнезда, жрут птенцов. Но любой взрослый ворон может пробить ей череп. В конце концов, это личное дело людей, кого они предпочитают. Они сами млекопитающие и плотоядные. Нет, непременно нужно лезть, директировать, разводить компании».
4: Вронский только кивал, не слишком хорошо улавливая, что говорит Рейвен. Время утекало. Единственное, что можно было сделать, это немедленно смыться. С каждой секундой шансов оставалось все меньше, а Рейвен тянул и тянул с уходом. И вдруг Сергея прокололо, как горячей иглой, жалостью к этому чудаку. Ни человек, ни птица. Впрочем, нет, птица бы и не подумала сделать подобное. Для них чем больше сырья поступит на кормокомбинат, тем лучше. В местах исторического гнездования им такой лафы нет и не предвидится. Там борьба за существование, свирепее с каждым днем. Большой перелет, птичий базар. Конечно, куда от истории денешься? И все-таки горько. Привыкли мы, черт возьми, звучать гордо.

0: Повернувшись к креслу, он хотел участливо потрепать гостя по торчащим лопаткам, но Рейвен уже барахтался в кресле, пытаясь встать. Вот он встал, отдышался и, не оглядываясь, зашаркал к двери. Вот дверь хлопнула. Вронский остался один. «Что ж», — прокомментировал он вслух, — «долгие проводы, лишние перья». Погасив свет, на ощупь вбил ноги в тяжелые ботинки, сдернул с вешалки куртку и вязаную шапку. Другой рукой нашарил давно заготовленный рюкзак. Донесся трескучий визг подъездной двери. Вронский метнулся к полуоткрытому окну. Во дворе в полосе желтого света стоял Рейвен. Сутулившись, он смотрел себе под ноги, и во всей его черной фигурке была такая тоска и безнадега, большая, чем просто вечернее осеннее ануи, что у Вронского опять заледенило сердце. Он собрался окликнуть его, но в этот миг полосу света пересекли две стремительных бесшумных бурых молнии. Два жестоких скользящих удара обрушили Рейвена на асфальт. Из распоротого горла хлестнула алая кровь, смешиваясь с грязью, и на глазах темнее. У Вронского ослабели колени. Жестокая рвота обожгла гортань. Соколы сделали круг над двором, затем по одному приземлились возле Рейвена прямо в багровую грязь и настороженно огляделись. Осмотрев труп, они едва слышно прокликотали что-то друг другу. Вронский не разобрал ни слога. Это был знаменитый квир, боевой язык соколов, который не знали даже сокольничьи. Но когда они оба одновременно глянули вверх, на его окно круглыми, свирепыми, желтыми глазами Вронского прошиб озноб. Он дернулся, чтобы бежать, и тут грохнул выстрел. Когда осели кружившиеся перья и пух, он разглядел два неподвижных тела в повалку, лежащих на Рейвене. Кровь забрызгала полдвора. Судя по тому, как их и задрало, это была картечь. Откуда она ударила, кто уберег оружие и боеприпасы после жестокой охоты на охотников, разбираться было некогда. Он лихорадочно оделся, взвалил на плечи рюкзак и кинулся вниз по лестнице. Надо было пересечь двор. Если с соколами прилетел кто-нибудь из ночных, то ему все равно оставалось жить не слишком долго. Стараясь держаться в тени, Вронский побежал, но вдруг уловил слабый звук из кучи кровавых перьев. Непонятно почему, он не собирался никого спасать, Сергей остановился и подошел к ней. Он не ошибся. Рейвен был еще жив. Слабое булькающее сипение шло из рваной раны на горле. Но круглый золотисто-черный глаз вдруг уставился на него и подмигнул. Отвалив туши соколов в сторону, Вронский наклонился над ним и разобрал тихий-тихий шелест.
1: «Знаю, будет нам обед».
0: Потом шелест умолк. Глаз остановился и стремительно потускнел, как высыхающий камень. Вронский погладил мокрую мертвую голову и встал. До уходящих под землю ступенек он добежал без помехи. Стальную тяжелую дверь он несколько раз смазывал, поэтому замок и петли сработали в полной тишине. В бомбоубежище стояла сырая холодная тьма. Луч фонаря выхватил штурвал запора второй двери. От комингса в разные стороны брызнули серые комки. Крысам не терпелось попасть внутрь. Но железобетон плохо поддавался даже их зубам. Когда Вронский подбежал к двери, из-за нее донесся тихий и очень жалобный звук.
2: «Сейчас, малыш», — прошептал он. «Сейчас, потерпи».
0: Северные ворота были в 2 с лишним часах пешего хода. Глубокой ночью он подошел к титаническому сооружению из бетона и некогда крашенного кровельного железа. На фоне звездного неба едва различались черные фигуры беркутов из внешней охраны, сидевших на гребне. Вронский подошел ближе, молясь только об одном, чтобы котенок не подал голос. Но тот после 3 суток в заперти, накормленный и обласканный, спал, угревшись за пазухой у Сергея. Двойное дыхание с такой высоты они вряд ли расслышат. Его окликнули на воробьином, он ответил и прошел дальше, потому что ему разрешили. Надо было идти, пока получалось. Птицы летают везде, а люди везде проходят. Задул сырой удушливый ветер. Звезды гасли одна за другой. Надвигались тучи, клубящиеся ледяным дождем.
2: удача. Птицы не летают под ливнем. А я могу идти куда угодно и когда угодно. Говорят, все больше людей не хочет жить под птицами. Я уже один из них. Есть еще тот, который стрелял, хотя его не найти. Пусть я даже буду один такой, но я больше не могу. А птицы пусть летают, как хотят и где хотят, как летали всегда.

Далее в нашем эфире Виталий Романов. Апресто, каро мио. 23 марта 2071 года. Здравствуй, любимая Катрин. Пишу в страшной спешке, мне дали лишь несколько минут. Когда получишь письмо, ты будешь все знать из лент новостей. Первый лунный канал вновь и вновь крутит сюжет о катастрофе лайнера «Капля грез». Вижу это на экране сквозь матовые стекла камеры временного содержания. До отхода полицейского катера совсем немного, меня уже торопят. Господи, почему я не взял отпуск после рождения малышки Вероники? Катрин, милая, прости. Тебе следовало меня уговорить. Впрочем, ты ни в чем не виновата. Это моя ошибка, страшная ошибка. Но рассчитаться за нее придется и тебе, и нашей крошке. Почему я не послушался? Катрин, подумай, может, следует оформить развод прямо сегодня. Возьми девичью фамилию и пусть ее носит Вероника. Прости, Кэт. Держись. Держись, пожалуйста. Тебе надо быть сильной, стерпеть все, вынести ради Ники. Обнимаю. Целую. Напишу, как только смогу. Вечно твой, Мартин. 25 апреля 2071 года. Здравствуй, милая Катрин. Помнишь год, когда мы начали встречаться, но еще не жили вместе? Иногда было так трудно расстаться, даже ненадолго. Мы, как герои любимого фильма, говорили друг другу «Апресто, каро мио», надеясь на скорую встречу. Здесь много свободного времени, и мне часто снятся те дни. Да, милая Кэт. И еще снятся люди, пассажиры «Капли грез». У меня все стабилизировалось. За такое преступление, какое я совершил, дают пожизненное заключение в колонии со специзоляцией. Исходящая почта контролируется смарт-анализатором, это интеллектуальная компьютерная система. Железяка следит, чтобы в корреспонденции не было никаких данных о месте содержания преступника, то есть меня, названий планет или чьих-то фамилий, многого прочего, о чем говорить не хочется. В общем, корреспонденцию отправляю не я, а робот. Заключенного даже не ставят в известность, ушло письмо или было отклонено. Поэтому стараюсь писать аккуратно. Ведь эти весточки — единственная связь между нами. Знаю, ты пыталась добиться свидания, но получила отказ. Любимая, не трать понапрасну силы или, не дай бог, деньги. Встреча невозможна. Свидания запрещены. Ко мне не допускают не только родственников, но и репортеров. На моей совести жизни 28 пассажиров «Капли грез». А ведь там, кроме геологов, были женщины и дети, семьи разработчиков. Господи, прости меня. Кэт, обязательно оформи развод, если еще не сделала этого. Вероника не должна нести клеймо дочери-убийцы. На этом прощаюсь. Целую. Держись, Катрин. Вечно твой, Мартин. 1 июня 2071 года. Здравствуй, милая Кэт. Я здесь почти 3 месяца. 3 месяца, как мы не виделись. И впереди еще бездна. Старожилы говорят, что таким, как я, могут дать свидание с родственниками не раньше, чем через 5 лет полной изоляции. Тебе приходится нелегко, да? Оформила развод? Впрочем, ты не можешь ответить. Конечно, ты хочешь узнать, что же произошло в тот день, 23 марта, на Луне. Теперь, спустя время, я немного пришел в себя и могу говорить о трагедии. Катрин, все банально и глупо. Я принял на борт пассажиров и отходил от причала. Помнишь, как незадолго до этого забрал тебя и малышку Ники из роддома? Девочка не давала нам спать первые дни. Возможно, ты, Кэт, была права. Накопилась усталость, я не почувствовал вовремя. Надеялся, что хватит здоровья. Ты просила взять отпуск или хотя бы отгул. Я все равно пошел в рейс. Не хотел рисковать, действовать против воли босса. Казалось, такой пустяк, ведь не на трассу Луна-Земля, лишь перекинуть группу пассажиров с базы на точку. Нет, я не уснул за штурвалом, Кэтрин. Не верь тому, что говорят. Просто на несколько секунд утратил необходимую концентрацию внимания, выполняя маневр. Автопилот не был включен. Контроль мачты вошла в пассажирский отсек, словно иголка в мягкую игрушку. Там
этом не выжил никто. Только я. Только я, Кэт, виновник трагедии. Ходовая рубка капли грез была отделена от пассажирского отсека непроницаемой перегородкой. Вот так. Я убийца, Катрин. Не плачь. Держись. Ты у меня сильная. Обнимаю. Вечно твой, Мартин. March 3, 2072. Здравствуй. Прошел год, я привык к новой жизни. Тут со мной есть хороший человек, он научил правильно относиться ко всему, что случилось с каплей. Знаешь, Кэт, поначалу мертвые пассажиры лайнера приходили ко мне во сне. Вот только закрою глаза, и они рядом. За спиной, вокруг. Я в ходовой рубке, тяну штурвал изо всех сил, рвутся связки. Но чертова мачта беззвучно входит в корпус лайнера. Друг научил относиться ко всему спокойно. Знаешь, Кэт, теперь я понимаю, он прав. Посмотри, мы всю жизнь мечемся из стороны в сторону. С трудом проживаем один день, чтобы вползти в следующий, который тоже не принесет радости. Мы испытываем разочарование за разочарованием, но вновь и вновь начинаем все сначала. Гонимся за лучшей жизнью, за чем-то недостижимым, абсурдным. Ради этого гнем спину на босса, но то, к чему стремимся, химера. Этого невозможно достичь. А те, с капли грез, их мучения закончились в один миг. Может, оно и лучше? Не жалей меня, Кэт. Здесь хорошо. Гораздо спокойнее и комфортнее, чем в той обычной для тебя жизни. Кстати, лучше не ищи свиданий, их не дадут. А если бы и дали, зачем? Думаю, сама понимаешь, героизм и самопожертвование ни к чему. Я останусь здесь до конца своих дней. Ты молодая, симпатичная женщина, и не надо быть одной. Найди другого мужчину. Счастливо, Катрин. Напишу как-нибудь при случае.

25 марта 2074 года. Привет, Кэт. Чуть не забыл черкануть несколько строк, а ведь тут на днях был юбилей. 3 года с момента истории с лайнером «Капля грез». Кстати, какой идиот дал посудине местных рейсов такое дурацкое название? Новостей никаких. У меня жизнь идет нормально, по плану. Говорят, я мог бы вскоре подать документы на получение свидания. Но зачем? Абсолютно уверен, тебе следует выстраивать жизнь без меня. Найди мужика, если еще не сделала этого. Сделала? Правильно. Пока, Кэт.

11 марта 2081 года. Сегодня Веронике 10 лет. Жаль, не видел дочь взрослой. Впрочем, какой ей отец? Иногда и сам не верю. Она выросла без меня, и лица-то не вспомнит. Кстати, твои и ее черты постепенно стираются из памяти. Надеюсь, у вас все хорошо. У меня порядок. То, что окружает, давно стало реальностью. Привычной и естественной жизнью. Такой, какая и должна быть. Все, что происходило до нелепого случая с каплей грез, воспринимаю как сон. Кстати, он приходит ко мне реже и реже. Даже не знаю, когда напишу в следующий раз. Счастливо, Катрин.

0: 11 марта 2091 года. Любимая моя, единственная Катрин, ты прочтешь это письмо в день 20-летия нашей дочери, моей дорогой Ники. Милая Катрин, это послание, равно как и все прочие, что ты получила от меня, написано 26 марта 2071 года, на третий день после жуткой трагедии с лайнером «Каплекрёст». Ты, наверное, не сразу поверишь, но все это правда. Мартина давно нет в живых, Кэт. Тогда, в моем настоящем, а в твоем далеком прошлом, мне дали 3 дня на размышление. Либо пожизненная ссылка на урановые рудники, либо смертная казнь. Но, во-первых, на рудниках люди долго не живут и умирают в страшных мучениях, рассказали коллеги по пересылке. А во-вторых, я допустил чудовищную ошибку и должен за нее заплатить. Ведь я себя не простил. Выбрал смертную казнь. Извини, все время сбиваюсь с прошлого времени на настоящее, ведь там, в будущем, которое через 20 лет, ты читаешь мое письмо, и оно рассказывает о давно прошедших днях, но для меня это все живое. Единственное, что у меня есть. Ты удивишься, что никто не рассказал тебе о вынесенном приговоре. Такова была моя последняя воля, воля приговоренного к смертной казни. И я хочу объяснить, почему так поступила. Замечала? Мы привыкаем к людям постепенно, медленно, часто не понимая, какую важную роль тот или иной человек начинает занимать в жизни. И лишь когда он уходит, резко, сразу, навсегда, испытываешь боль. Словно отрезают кусок тебя самого. Прости, может, это выглядит глупостью, я не хотел причинять тебе страданий. Показалось, если умру в твоем сердце не сразу, а медленно, постепенно уходя в тень, получится не так больно. Не знаю, правильно это или нет. У меня было 3 дня на размышление, и все это время я почти не спал, раз за разом возвращаясь к трагедии. Милая, любимая Катрин, я предпочел солгать, написав несколько писем с разными датами, которые смарт-анализатор должен был отправить тебе в указанные сроки. Верю, так и произошло. Это моя последняя воля, последняя воля приговоренного. Вещь, которая здесь исполняется неукоснительно. Прости за все. Особенно за письма, которыми сознательно пытался оттолкнуть тебя. Не было другого выхода. Надеюсь, теперь, спустя 20 лет, не будет так страшно и больно читать главное. Я не могу написать в конце этого послания «Апресто, каро мио». Точно знаю, мы никогда не встретимся. Твоему бывшему мужу осталось жить лишь несколько часов. А у тебя все должно быть отлично. И у тебя, и у Ники. Верю, я выпил чашу невезения за всю семью до дна. Может, у Ники даже есть брат или сестра. Хорошо бы, чтобы у девочки был отец, да не такой неудачник. Поцелуй Нику за меня, но ничего не говори. Пусть она будет счастлива. Ждут, чтобы привести в исполнение приговор. И это правильно. Прости, любимая. Прощай. Вечно твой. Это был рассказ Виталия Романова «Апресто, каро мио».
1: Барон Мюнхгаузен славен не тем, что летал он, летал, а тем, что не врет.
2: Каждую неделю в ночь с четверга на пятницу с 0 до 2 только на радиостанции 106.8 FM абсолютно нереальные события в реальном времени.
3: Программа «Модель для сборки». «Модель для сборки».
2: 100% эффект присутствия в уникальном путешествии без движения. Мы моделируем мечты, которые когда-то станут явью.
4: Незаметно присоединяйтесь.
2: Саундтрек «Диджей Инкогнито», текст читает Влад Коп. «Модель для сборки» не имеет возрастных ограничений, противопоказаний и побочных эффектов.
5: Присоединяйтесь, барон. разбудил громкий скрежет. Кто-то немилосердно дергая и раскачивая.

0: Очень долго. Возле бутылки стоял старик. А вокруг, куда ни бросишь взгляд, расстилалась пустыня. Кризераст, который был выше самых высоких деревьев и продолжал расти, видел лишь бесконечные мили желтого песка, сверкающего в лучах обжигающего солнца. Далеко на юге он разглядел пруд, окруженный чахлыми деревьями, но больше никаких признаков жизни. А ведь когда он скрылся в своем убежище, здесь шелестел кронами великолепный зеленый лес. Интересно, кто явился на сей раз? Надо же. Уставился на Кризераста, не сводит с него глаз, наверное, принял его за облако уплывающего в небо дыма. Судя по ауре, старик знаком с магией, однако давно не прибегал к ее помощи. У его ног рядом с бутылкой лежит обвязанный веревкой золотой слиток или шкатулка. Золото. Магия этого мягкого металла не подчиняется никаким законам. Его невозможно заколдовать, а некоторых оно сводит с ума. Люди почему-то ценят его чрезвычайно высоко. И зачем только незнакомец притащил такую тяжесть в пустыню? Может быть, именно диковинные волшебные свойства золота помогли человеку отыскать путь к месту, где отдыхал Кризераст? Люди всегда стремились заполучить как можно больше золота. Однажды Кризераст дал троим просителям столько, что те не могли ни унести, ни спрятать сокровища. Сам же он с удовольствием наблюдал за тем, как они пытаются решить задачку, не имеющую решения. А потом пришли бандиты и испортили им все веселье. Бесформенная белая тряпка окутывала большую часть тела мужчины. Открытыми оставались лишь руки с узловатыми пальцами, да почти черное от загара лицо. Глаза старика окружала сетка глубоких морщин, а длинный крючковатый нос, обгоревший на солнце и облезлый, напоминал орлиный клюв. Губы незваного гостя были плотно сжаты, он совершенно спокойно наблюдал за тем, как распухает, увеличиваясь в размерах, громадное облако. Кризераст наконец успокоился. Туманная субстанция приняла очертания могучего воина. Он добродушно прорычал: «Назови себя, о мой спаситель!» «Меня зовут Хромой», — ответил старик. «А ты, я полагаю, Ифрит?»
1: «Верно, я Кризераст ужасный, но тебе не следует меня бояться, о спаситель!»
2: «Чем я могу отплатить тебе за доброту?»
1: «Что я...»
2: «Три желания!» — проревел Кризераст, который просто обожал порезвиться. «Ты имеешь право на три желания, я их исполню, если, конечно, мне это будет под силу».
1: «Я хочу снова стать здоровым», — заявил Хромой.
2: Ответ прозвучал слишком быстро. «Значит, перед Кризерастом далеко не простофили. Отлично. Чем умнее оппонент, тем веселее получаются шутки.
1: Чем ты болен?»
3: «Кризераст, ты наделен даром, намного превосходящим способности человека и в состоянии сам все увидеть. Главное, я хочу быть абсолютно здоровым.
2: И вот еще что».
0: Собеседник сел на песок и снял с левой ноги тапок. Кризераст увидел, что ступня вывернута внутрь, а ее внешнюю часть украшает толстая мозоль.
3: «Я таким родился».
1: «Почему ты не вылечил себя сам? Ты же волшебник, я это чувствую».
3: «Был волшебником», — улыбнувшись, поправил его Хромой.
0: Кризераст, понимающе, кивнул. За десятки тысяч лет мировая мана, сила, рождающая заклинания, практически иссякла. Первыми превратились в миф существа, наделенные самой могучей магией. Ифриты видели гибель богов, были свидетелями того, как лишились своего дара и умерли драконы, как жители морских глубин постепенно превратились в самых обычных обитателей подводного царства, наблюдали за тем, как люди заселяют и преображают землю.
3: Когда-то...

0: магия обладала могуществом, согласился Хризераст. Так почему же ты не исцелил ногу? Мне пришлось бы истратить половину всей своей силы. Когда я ею владел, это имело значение. Теперь же я просто не в состоянии поправить свое здоровье.
1: Зато сейчас у тебя есть я. Итак, повтори, чего же ты хочешь?
0: Стать здоровым. Похоже, хромой надеется избавиться от всех болезней, которыми страдают люди. За одно желание. Ну и ну. Впрочем, он выразился достаточно ясно.
1: «Есть вещи, которых я сделать не могу», — проворчал Кризераст.
0: «Я ведь не прошу у тебя молодости. Я ставлю только выполнимые условия. Существо твоего вида не может быть абсолютно здоровым».
1: «Хорошо. Поправь лишь то, что способен поправить, но не меньше».
2: Хромой грамотно сформулировал свою волю. «Вполне доступно и недвусмысленно, никак не придерешься». В пустыне магия еще сильна. Кризераст прекрасно знал, что сумеет изучить организм хромого и исцелить те болезни, которые обнаружит.
0: Утерпеть поражение в первом желании. Ладно, это еще не проигрыш.
2: Интересно довести игру до конца. Все же хотелось бы, чтобы с самого начала хоть что-нибудь пошло не так.
0: Противник должен получить предупреждение. Подожди минутку. Подумай.
2: Они стоят посреди голой пустыни. А как здесь оказался человек?
0: По-видимому, к убежищу Кризераста старика привела магия, однако... Следы уходят на север. Две параллельные линии. Нога в сандалии и бесформенные, словно кляксы, углубления в песке. Их больше возле трупа умершего от голода животного, примерно в полумиле отсюда. Там какое-то движение. Так, понятно. Стервятники взялись за дело. Рядом с дохлым животным валяются седельные сумки. В них Кризераст присмотрелся повнимательнее. Только бурдюки. Три пустых, а в четвертом осталось всего несколько глотков. Следы тянутся все дальше. Дюны, еще дюны.
2: Тоненькая цепочка стала едва различимой, но Кризераст напряг зрение и увидел алое пятнышко на вершине дюны в 12 милях к северу. Глаза по-прежнему сообщали ему необходимую информацию, а вот другие органы чувств молчали.
0: Мана исчезла, как не бывало. Осталась только пустыня. На многие мили ничего, кроме залитого ослепительным солнцем песка.
2: Кризераст развеселился.
0: Будучи совершенно, даже неприлично здоровым человеком, хромой, тем не менее, умрет. Он погибнет от жажды. Да, конечно, у него имеется еще два желания, но посмотрим.
1: «Ты будешь здоров!» — весело пророкотал Кризераст. «Правда, придется немного потерпеть».
0: Он заглянул поглубже внутрь существа хромого. Волшебные заклинания когда-то помогали человеку не так сильно страдать от болезней и последствий искривления стопы, однако магия давно иссякла. Во-первых, мозг и нервные системы растеряли часть своей чувствительности. В клетках собралось инертное вещество. Кризераст осторожно убрал его. Морщины вокруг глаз хромого стали еще глубже. Теперь нервная система юноши ощутила боль старика-инвалида. Дальше кости. Артрит, больные суставы.
2: Кризераст придал им правильную форму. Смягчил хрящи, выпрямил кости левой стопы. Хромой взвыл и принялся отчаянно махать руками.
0: Кризераст уничтожил безобразную костную мозоль.
2: Возраст притупил зрение хромого. Ифрит вернул глазам своего спасителя ясность.
0: Он получал колоссальное удовольствие от собственной деятельности, поскольку задача оказалась совсем непростой, а он любил побеждать, преодолевая трудности.
2: Артерии и вены старика были закупорены, в особенности в районе сердца. Кризераст старательно их прочистил. Органы пищеварения тоже функционировали не на полную мощь. Радостно ухмыляясь, Джин привел их в порядок.
1: Через несколько часов Хромой почувствует волчий аппетит. Совсем как подросток, он будет мечтать только об одном – оказаться за столом, причем немедленно. Вот оно, второе желание.
2: Органы воспроизводства тоже пришлось подправить. Когда они начнут работать на полную мощь, Хромой непременно потребует гурью. Еще бы, столько лет воздержания. На этом желания иссякнут.
3: С точки зрения Кризераста, победить в игре под названием «Загадай желание» сначала оставить человека или ифрита, поскольку они нередко развлекались, играя друг с другом, с тем, что у него имелось в начале состязания. Можно, конечно, сделать так, что противник умрет или будет ранен, но такое поведение недостойно настоящего игрока.
4: Человек корчился от боли. Повалился лицом в песок и начал задыхаться. Его легкие за 60 лет работы вобрали в себя неимоверное количество пыли и грязи. Кризераст их очистил и спалил 4 кожных опухоли. Крошечные, но яркие вспышки, и дело сделано. Солнечные ожоги он убрал, а вот морщины – это не болезнь. Так же, как и мертвые волосяные мешочки.
5: «Что-нибудь еще?»
2: Хромой сел, с трудом перевел дух, постепенно стал дышать ровнее. Его лицо осветила довольная улыбка.
4: «Ничего не болит. Подожди-ка.
5: Ты лишился своего волшебного дара», — проговорил ифрит.
1: «Точнее, его остатков», — махнул рукой человек.
5: «А раньше ты считался сильным магом?»
1: «Я состоял в гильдии и входил в группу волшебников, которые пытались вернуть в наш мир магию, спустив Луну на Землю. Позднее я разочаровался в проекте».
5: «Луну!» –
1: вскричал Кризераст так громко, что в воздух поднялись тучи песка. Ему еще не приходилось слышать ничего подобного.
5: «Хорошо, что у вас ничего не вышло».
1: В конце концов, кое-кому пришлось пожертвовать жизнью, чтобы помешать осуществлению этого безумного плана. Да, я был могущественным магом. Но все когда-нибудь кончается, и я тоже не вечен. Однако ты подарил мне еще немного времени, и я тебе благодарен.
2: Ухватившись за веревку, Хромой поднял золотой слиток и закинул его за спину.
1: «Слушай же мое следующее желание. Я хочу, чтобы ты доставил меня в деревню к Силашам. И обязательно по земле».
5: «Неужели ты боишься, что я полечу в деревню по воздуху, а прибыв на место, сброшу тебя вниз?» –
2: невинно спросил Кризераст.
5: «Классный получился бы финал игры».
1: «Теперь уже не боюсь», – ответил Хромой. «Здесь, в пустыне, магия еще обладает могуществом, возможно, потому что пески не любят людей, которые не особенно сильны в волшебстве. Там, где появляются люди, заклинания перестают действовать. Вероятно, именно по этой причине на севере словно проходит черта, за которой начинается самый обычный мир. А виноваты, естественно, войны. Сначала противники использовали друг против друга колдовство и сожгли всю ману, имевшуюся в тех краях, и тогда им пришлось сражаться при помощи оружия. Впрочем, к западу, востоку и югу от пустыни магия тоже постепенно исчезла».
5: «А где находится деревня Ксилашан?»
1: «На севере», — Хромой махнул рукой, показывая направление. «Поднимись на милю, и сразу ее увидишь. Вокруг расположены невысокие холмы, через деревню проходят 2 хорошие дороги».
2: Невозмутимость Хромого начала раздражать Кризераста. Неожиданно почувствовав себя молодым и здоровым, хоть и в облике старика, бывший маг, наверное, возомнил себя властелином вселенной. С каким удовольствием Кризераст проткнет воздушный шарик, коим является тщеславие наглого человечишки.
1: «Доставь меня в Ксилашан, не покидая земли». Отлично. Кризераст не покинет Земли.
3: Джин не стал подниматься в воздух. Он вырос.
1: И, вытянувшись на милю, увидел все, что находилось на севере. Ксилашан оказался деревней с населением около 1500 человек. Если зашвырнуть Хромого туда по параболе...
3: Кризераст не решился. Это явно убьет Хромого, что, конечно же, не спортивно. К тому же слишком далеко, не хватит магии. Ну и ладно. Еще рано заканчивать состязание и подводить итоги.
1: Кризераст расхохотался, уменьшился в размере до 20 футов, а затем подхватил Хромого, засунул его под мышку и помчался вперед. Покрыв 12 миль за 10 минут, слабовато. Ифрит резко затормозил, а затем отпустил Хромого на песок. Тот лежал, с трудом переводя дух. Пальцы его побелели. Так сильно он вцепился в веревки, которыми был перевязан золотой слиток. Или все-таки шкатулка.
5: «Здесь я вынужден остановиться», — заявил Кризераст, «поскольку не могу посещать места, где нет маны».

0: Хромой постепенно пришел в себя, отдышался, встал на колени. Через минуту он сообразит, что его крошечный запас воды остался в 12 милях отсюда.
1: «Ну и каково же будет твое третье желание, мой спаситель?» — поторопил его Кризераст. «Вот прокатились так прокатились. Ты уверен, что хотел употребить именно слово «спаситель»?»
0: Хромой огляделся по сторонам и произнес под нос: «Ну хорошо, а где же ты?» «Миранди!»
2: «Почему я не должен называть тебя спасителем?»
0: «Существа вроде тебя не переносят скуки. Когда возникает необходимость, джинны сами создают свои бутылки, а потом прячутся в них и засыпают. Спят они до тех пор, пока их что-нибудь не разбудит».
1: «А ты немало о нас знаешь, верно?»
0: «Верно.
1: Что ты ищешь?»
0: «Дым. Я его не вижу. Наверное, что-то случилось с Миранди».
1: «Миранди!
2: Ты тут не один?
1: Хочешь, я найду твою подружку?»
0: Кризераст уже давно ее отыскал. На вершине одной из дюн виднелось красное пятнышко, какая-то тряпица. А в 200 шагах к северу стоял маленький навес. Хромой оказался отличным игроком. Его спутница ждала у границы между волшебным миром и обычным, между деревней Силашан и убежищем Кризераст. Ифрит доставил Хромого практически к ее ногам, точнее, в лагерь, где человека поджидали два вьючных животных и запас воды. Порыв ветра может засыпать красную тряпку песком. На месте Хромого джин был бы счастлив, удержав две столь значительные победы над волшебным существом. Однако человек просто поднял слиток и двинулся вперед. Через несколько мгновений он перешел на бег, увеличил скорость, проверяя, как ведут себя новая нога и здоровое тело. «Миранди!» – закричал Хромой, радуясь вновь обретенной молодости и одновременно опасаясь не найти свою подругу. Он взлетел на вершину самой высокой дюны, огляделся по сторонам, наградил Кризераста сердитым взглядом и снова побежал вперед. Небольшой смерч, устроенный джинном, засыпал красную тряпицу песком. Естественно, человек ее не заметил, однако понял, что означает неожиданно утихший ветер. Кризерас медленно последовал за спасителем. Хромой уже добежал до навеса и склонился над лежавшей на песке женщиной. Джин остановился, поскольку обладал весьма тонким слухом и уловил слова Хромого, произнесенные шепотом.
1: «Я очень спешил. О, Миранди, подожди, останься со мной, Миранди, не уходи, мы уже почти на месте».
0: Кризераст ужасный только сейчас смог разглядеть старуху. Легкая аура исчезающей магии окутала ее тело. Она была без сознания, и жить ей оставалось всего несколько дней. Золотой слиток лежал рядом с ней.
1: Дикая магия, возможно, для какого-то древнего заклинания. Как-то раз мужчина пожелал заполучить женщину, которая его не любила. Кризераст нашел ее и доставил по назначению, но не сделал ничего для того, чтобы скрыть от ее семьи, куда она подевалась. А потом с удовольствием наблюдал, как родственники несчастной мстили обидчику. Люди чрезвычайно серьезно относятся к своим страстям, однако сейчас эта женщина не производила впечатления подходящего объекта для всепоглощающей страсти. Хромой, по-видимому, считал, что Кризераст находится далеко и ничего не слышит. Он потер руки и проговорил:
3: «Мы уже в конце пути. Бутылка оказалась на месте, и магия тоже. Заклинание сработало. Посмотри на меня, ты видишь? Все получилось!»
0: Миранди открыла глаза и слабо пошевелилась.
3: «Не обращай внимания на морщины, я здоров. У меня ничего не болит. Вот, пощупай!»
0: Он положил руку женщины на свою левую ногу.
3: «Второе заклинание. Он повел себя точно так, как мы и предполагали. Не думаю, что придется...»
0: Хромой поднял глаза и заговорил громче.
1: «Кризераст, познакомься с Миранди».
0: Джин приблизился.
1: «Твоя жена?» Можно сказать и так. Вот третье желание. Я хочу, чтобы Миранде снова была здорова.
4: Ну, это уж слишком. Ты же знаешь, что мы терпеть не можем скуки. С твоей стороны невежливо настаивать на выполнении двух одинаковых желаний.
1: Хромой поднял с земли золотой слиток, повернулся к Джину спиной и двинулся вперед. «Я постараюсь соблюдать правила приличия, насколько это возможно», — сердито бросил он через плечо. «Должен напомнить, что ты держал меня под мышкой и нес лицом вниз. Как мне следует к этому относиться? Как к оскорблению или, может быть, как к дружеской шутке?»
4: «И вот еще одна шутка. Твоей спутнице около 100 лет. Здоровая женщина, достигшая такого возраста, уже давно была бы мертва».
1: «Мертвые не бывают здоровыми. Мне отлично известно, что ты в состоянии выполнить мое желание».
4: «Интересно, а вдруг он попытается воспользоваться золотом, чтобы меня подкупить?» — подумал Кризераст. «Вот будет забавно».
5: «Кроме того, должен тебе заметить, что на самом деле ты меня вовсе не спасал».
1: «Правда? А разве я не спас тебя от скуки? По-моему, ты с удовольствием играешь в игру «Загадай желание», — повернувшись, прокричал Хромой, который успел отойти от Кризераста шагов на 20. По правде говоря, он уже находился в районе, где магия не действовала, а Джин тем временем все пытался отыскать повод, чтобы не выполнять третье желание. Сейчас Кризераст ничего не мог сделать человеку.
4: «Придется признать, что ты меня победил. Однако я могу чуть-чуть испортить тебе удовольствие. Произнеси еще хотя бы одно слово, и я убью твою женщину».
1: Хромой кивнул. Молча расстелил плащ, который достал из седельной сумки, и устроился поудобнее у подножия дюны. Ни проклятий, ни мольбы, ни попыток подкупить Джинна.
4: «Одно слово», — повторил Кризераст.
1: Хромой молчал, не делая никаких попыток вступить в спор. Это начинало надоедать.
4: «Ладно, говори».
1: «Больше всего мы боялись, что ты окажешься дураком». В голосе Хромого не слышалось иронии.
4: «Но?»
1: «Думаю, нам повезло. Глупый ифрит может быть очень опасен».
4: «Загадки, да и только!»
1: Кризераст превратился в черный дым и отплыл на юг, чувствуя себя униженным и побежденным. Однажды какой-то человек пожелал стать выше ростом. Кризераст удлинил его кости, оставив мышцы и связки прежними. А еще как-то раз женщина захотела, чтобы он сделал ее красавицей. Джин выполнил просьбу, только подошел к ней с точки зрения ифрита. Мужчины восхищались воздушной и какой-то немного абстрактной прелестью этой женщины, но никто никогда не искал с ней знакомства. Впрочем, она и сама бежала мужчин.
4: Еще ни одному человеку не удавалось одержать над Кризерастом верх. Да еще так легко! Чего ожидает волшебник?
1: Кризераст в течение многих тысяч лет наблюдал за развитием человечества. Он видел, как колдуны лишили свой мир магической энергии, и в конце концов другие, лучшие существа вымерли или изменились окончательно и бесповоротно. У Джинна не было причин любить людей, и уж тем более держать слово, данное тому, кого он считал ниже себя. Бутылка звала. Однако Кризераст поднялся в воздух высоко, еще выше 3 мили 10.
4: Неужели нигде нет следов его родни? Никого. А как насчет мест, где ослепительно сияет магическая мана? Нет, не видно.
1: Тут и там повсюду поселение мужчин и женщин, закутанных в какие-то одеяния, а рядом с ними отвратительные машины.
4: Человек захватил мир. И все изменилось.
1: Впрочем, не навсегда же. Кризераст ужасный подождет в своем убежище, пока кто-нибудь или что-нибудь не вытащит его на свет. А вдруг это будет ифрит? Своим ифриты никогда не лгут. Да будет так. По крайней мере, не придется признаваться в том, что он из злости убил женщину. Пусть ее приятель наблюдает за тем, как она умирает. Ей осталось всего несколько дней. Пусть ухаживает за своей подружкой, отдавая последние капли воды. Вот бутылка. Так, а где... Где пробка? В пробке заключалась магия ифрита. Песок ее не спрячет. Золото может. Дикая магия скроет волшебство, которым наделена пробка. Вот оно что. Золотая шкатулка. Шкатулка, а вовсе не слиток.

0: лагере ничего не изменилось. Женщина неподвижно лежала на песке и тяжело дышала. Хромой сидел у соседней дюны. Он взял из сидельных сумок все необходимое и устроился вполне сносно. Золотая шкатулка сияла в лучах солнца у его ног.
1: «Хорошо», — проговорил Кризераст. «Ты можешь добраться до деревни Ксилашан, и я не в силах тебе помешать. Итак, победа за тобой».
0: «Зачем мне разговаривать с лжецом?» – заявил Хромой. Ответ напрашивался сам собой.
1: «Ради своей женщины».
0: «И ты станешь торговаться с простым человеком?»
1: «Мне нужна пробка!»
0: «Но я могу сделать и другую».
1: «Неужели?»
0: «Мне так и не удалось создать другую Миранди». Хромой сел. «Мы боялись, что ты попытаешь жульничать, когда дело дойдет до третьего желания». Но того, что вообще откажешься его выполнить, не ожидали.
1: Придется сделать новую пробку и бутылку, поскольку они тесно взаимосвязаны между собой. Кризераст в состоянии справиться с этой задачей, но только не здесь и не в пустыне, где мана чрезвычайно слаба. А может быть, подходящего места уже и не существует вовсе?
2: «Отдай пробку», — потребовал он, — «я выполню твое третье желание».
0: «Я тебе не верю».
1: «Хорошо. В таком случае поверь вот чему. Я в силах привести в порядок нервную систему твоей Миранди».
0: «По правде говоря, да».
1: «Почистить капилляры, восстановить работу сердца, больше крови начнет поступать в мозг, так?»
0: «Полный порядок».
3: Женщина пошевелилась, взмахнула рукой, задышала ровнее.
1: «Смотри, к ней вернулась чувствительность!» — крикнул Кризераст.
3: «Хромой!» — прошептала Миранди. Затем перекатилась на бок и застонала от боли. Увидев огромную человекоподобную фигуру прямо перед собой, женщина внимательно ее изучила, а затем встала на колени и повернулась лицом к северу.
4: «Хромой! Оставайся там!» —
3: с трудом выговорила Миранди.
4: «Ты молодец!»
3: Он ее не слышал.
1: «Итак, твоей подружке вернулась чувствительность, а кроме того, ее мозг функционирует на все сто», — проревел Кризераст ужасный. «Теперь твоя Миранди испытывает и осознает боль. А я уж позабочусь о том, чтобы страдания были сильными. Ну как, веришь мне?»
0: «Давай посмотрим, поверишь ли ты и ты мне», — ответил Хромой. «Я ни за что не отдам тебе пробку. Это должна сделать Миранди. Пусть она меня уговорит».
1: «Уговорит? Как же быть? Применить к женщине пытку? Мучить до тех пор, пока она не начнет умолять его остановиться, пообещав выполнить все, что он пожелает? Но, во-первых, это нарушение традиции игры, а во-вторых, Миранде придется пойти и взять пробку. Пойти туда, где не действует магия. Дурак!»
3: Кризераст съежился, уменьшившись в размере до 7 футов.
1: «Женщина, твой возлюбленный пожелал, чтобы ты снова стала здоровой», — сказал он. «Если я выполню его волю, ты дашь мне то, что он у меня забрал?»
0: «Да», — ответила Миранди.
1: «И еще. Проведи со мной один день. Оттянуть время, подождать. Отложить ненадолго последние мгновения. Ты только расскажешь мне о мире, который стал для меня чужим».
0: Она думала медленно, опасаясь подвоха.
3: «Хорошо, я согласна, если ты дашь мне воды и еду».
0: Кризераст согласился. Миранди была намного старше своего приятеля. Кризераст давно уже понял, что когда-то она была могущественной волшебницей. Наверняка план использовать джинна для своих целей придумала именно она. Он проиграл. Сил не хватало даже на злость. Эта парочка знала об опасности, которой подвергалась. Они рискнули, и как смело рискнули. Теперь Кризераст должен вести себя прилично и вежливо разговаривать с женщиной, чтобы она не нарушила своего обещания, когда окажется за пределами его досягаемости, там, где магия бессильна.
5: «Тогда расскажи мне, как вам почти удалось спустить Луну на Землю», — попросил он. «Только сначала я тебя вылечу. Предупреждаю, будет больно».
2: И он принялся за работу. Кости, суставы, сухожилия он все исправил. Восстановил функцию яичников, возродив их в жизни. Железы внутренней секреции, желудок. Крейзераст работал до тех пор, пока Миранде не стала молодой. Во всем, кроме внешности. Хромой предусмотрительно не бросился на помощь своей подруге, которая корчилась на песке от боли. Однако последнее слово останется за Крейзерастом.
6: Солнце село. Крейзераст развел на песке костер и устроил королевский пир. Хромой оставался на своем месте и жевал сушеное мясо. Его подруга не притронулась к вину. Миранди и Крейзераст ужасные приступили к трапезе, потом долго разговаривали, а Хромой издалека прислушивался к их беседе. Крейзераст поведал ей о том, как однажды лудильщик и его жена попросили у него драгоценных камней. Он дал им 80 фунтов самоцветов. У них была одна лошадь и маленькая повозка. Любопытные односельчане примчались к тому месту, где видели окутанного туманной дымкой громадного ифрита, четко вырисовывающегося на фоне неба. Лудильщик и его жена побросали пригоршни драгоценных камней вдоль дороги и в чахлые кусты, а затем бежали целый день, прежде чем остановились, чтобы спрятать то, что им удалось унести. Прошло 40 лет, и их внуки стали богатыми купцами. Миранди видела, как умер последний бог. История получилась очень печальной. Она рассказала Крейзерасту о том, как изменился мир, в котором могущественные колдуны превратились в художников, ремесленников и музыкантов, а людям пришлось научиться самим ловить рыбу, потому что морской народ исчез навсегда. Она знала о сражениях без волшебных заклинаний и о победах, одержанных лишь силой оружия. На какое-то мгновение Крейзераста охватило неодолимое желание увидеть новый мир. Впрочем, если он осмелится отправиться в края, лишенные маны, то может просто исчезнуть. Наконец, Миранди заснула. Они проговорили все утро и весь день. Вечером женщина сложила навес, собрала одеяло и, закинув вещи на плечо, пересекла границу между двумя мирами. Больше Крейзераст ничего сделать не мог. Вскоре Миранди вернулась, чтобы собрать еду и вино, оставшиеся после вчерашнего пиршества, и снова перешагнула черту, оставив волшебство за спиной. А как же пробка? Крейзераст ждал, он не станет унижаться. Миранди взяла золотую шкатулку Хромовой и отнесла к границе волшебного мира. Переступит ли она опасную черту? Нет. Хитрая парочка догадалась пометить место, где проходит граница. Миранди размахнулась и швырнула шкатулку на несколько футов вперед. Крейзераст поднял ее. Дикая магия обжигала руки. Не найдя крышки, он просто разорвал мягкий металл и достал пробку. Так, он получил свое. А что поделывают наши голубки? В здоровых телах вот-вот проснется здоровый дух. Крейзераст поднялся в воздух и устремил на людей веселый взгляд. Он видел, как Хромой и его спутница радостно устремились навстречу друг другу. Вот уже руки их готовы сомкнуться, и губы приоткрыться, и глаза. Но что это? Пылкие любовники разом остолбенели и отпрянули друг от друга. Древний старик и морщинистая старуха. Крейзераст ужасный лениво зевнул, забрался в бутылку и закрыл за собой пробку.

0: Джулиан Серрато. Величайший, выдающийся преступный ум 21 века. Вполне естественно, что его стремились схватить всеми силами и хотели, чтобы это сделал я. У меня имелся план. Девушка в справочном столе больницы была застенчивой и хорошенькой. Она смущенно опустила глаза на регистрационный бланк. «Да чего же длинные ресницы?» Я предъявил ей свой жетон. «Агент Чайлд», и, кивнув на своего напарника, добавил: «Это агент Боннер». Боннер, здоровенный, грубоватый и неловкий, резко бросил: «Нам нужно видеть Ребекку Кортингтон».
1: «Сейчас вызову доктора», — пообещала девушка.
0: Ребекка Кортингтон, завернутая во все белое, неподвижно лежала на кровати. Светлые волосы тщательно причесаны. К руке пластырем приклеена игла, подсоединенная к трубке капельницы. Девушка была поразительно красива и крепко спала. Доктор проверил показания приборов. «Ее мозг», — начал Боннер. «Как велико повреждение». «Она не приходит в себя. Вот уже 3 года в таком состоянии». 4, — поправил Боннер. Доктор не стал спорить. «Насколько сохранена память?» — осведомился я. «Трудно сказать. Считаю, что она почти все помнит. Повреждения локальные. Как уже сказано, она не приходит в себя, но...» Мы с Боннером переглянулись. «Нам бы хотелось поговорить с глазу на глаз», — сказал я. Доктор закрыл за собой дверь. «Ну, что ты думаешь?» — вздохнул Боннер. «Что нам следовало сделать это раньше?» «На самом деле я думал о графике. 3 месяца, чтобы вырастить ей новое тело. Почти вдвое дольше, чтобы закрепить в том, что осталось от старого мозга, сознание и необходимости развивать новый. И еще стоимость, довольно значительная, хотя и не чрезмерная. Никакого сравнения с суммой, уже истраченной в ходе этого дела». Боннер пристально оглядел ее. «Ты вообще встречал кого-то из них после их возвращения к жизни?» «Однажды. Сенатора Сноу».
2: «Какой он?»
0: «Как сон о самом себе», — пояснил я. «Как полузабытые воспоминания. Какие-то детали исчезли, какие-то спутались». Боннер неловко заерзал. Я видел проступившую на его лице нерешительность. Ему явно не понравилась идея. Ребекка Кортингтон в любой своей ипостаси живая, здоровая и на ногах. Что же, вполне понятно. Ведь он и поместил ее сюда после всего случившегося. Еще до того, как стал моим напарником. Еще до того, как я стал агентом. Его голос скрипел, словно щебенка под колесами телеги. «Я все думаю. Представить только, из всех людей, которых можно вернуть назад, из всех людей именно эта никчемная дурочка получит новую жизнь. Что же в ней такого особенного?» «Должно быть, в ней есть нечто особенное», — ответил я, «если Джулиан Серрато любит ее». Они заново создали Ребекку Кортингтон. Создали еще более прелестной, чем прежде. Она сидела со сложенными на коленях руками в комнате для допросов и говорила:
1: «Я умерла. Вы меня скопировали. Зачем?»
0: «Чтобы вы помогли найти Джулиана Серрато», — пояснил я.
1: «Найти? Но я не знаю, где он», — рассмеялась она. «Мало того, теперь я понятия не имею, как он выглядит. Он меняет свое лицо, голос, отпечатки пальцев. Вам это известно?»
0: «Но вы с ним знакомы. С его манерами, повадками, интонациями», — возразил я. «Он не в состоянии измениться до конца. Вы вполне способны узнать его». Ребекка откинулась на спинку кресла и уставилась в большое зеркало на стене.
1: «А где другой агент? Тот, что стрелял в меня?»
0: Я живо представил, как ежится стоящий за зеркалом Боннер. «Это не важно», — бросил я.
1: «Очень важно», — парировала она, смерив меня негодующим взглядом. «С чего это я должна вам помогать?»
0: Я спокойно посмотрел ей в глаза. «Ваша вторая жизнь обошлась недешево. Вы не в состоянии за нее заплатить, но мы простим долг, если Джулиан Серато окажется за решеткой». «Вторая жизнь», — хмыкнула она, проводя пальцами по груди. Последовало долгое молчание. Потом она заговорила снова, бесстрастно и размеренно. «Сегодня утром я впервые очнулась. Грудь у меня оказалась большой и загорелой. И никаких веснушек». Она пригвоздила меня к месту потрясающе красивыми глазами. «В ближайшие недели вы можете оказаться без груди, большой и загорелой. Джулиан Серато убьет вас, лишь бы вы замолчали».
3: «Ни за что!»
0: — снова рассмеялась Кортингтон.
3: «Вы об этом позаботились. Сделали меня мечтой,
0: его мечтой, призом.
3: Он не убьет меня, но попытается похитить».
0: Я свел брови.
3: «Вы не допускаете, что он на такое способен?» — добавила она. «А я уверена в обратном».
0: Позже мы с Боннером сидели в затемненной комнате наблюдения, не спуская с нее глаз. «Мне это не нравится», — пробурчал Боннер. «Слишком уж она умна и наверняка что-то знает и скрывает от нас». «Кому интересно, что там она знает?» — отмахнулся я. «Или думает, что знает. Главное — ее согласие на сотрудничество. Теперь мы прижмемся, Рато». Мы заполнили ее внутренности нашими приборами. Приборами для контроля, слежения, убийства. Мы поместили в нее смерть. Джулиан Серато, разумеется, это пронюхает. Но не все ли равно? Плевать на то, что он пронюхает. Полагайся он на собственные знания, не приблизился бы и на 1000 миль к нашей новой Ребекке Кортингтон. Но он не полагается на собственные знания. Только на собственные ощущения. Он вполне мог бы украсть ее у нас и оказаться в ловушке, в безвыходном положении. Он не способен ни бросить, ни уничтожить ее, потому что любит. Ну и разрядить тоже не в состоянии нашу миленькую идеальную бомбу замедленного действия. Пусть сколько угодно тешит себя мыслью, что такое возможно. Мы вылетели в Атланту, в клинику выдающегося доктора Феликса Мартиндейла. Нас провели в его личный кабинет и оставили ждать. Боннер с пренебрежением рассматривал висевшие на стенах дипломы в рамках. Мартиндейл вошел и прикрыл за собой дверь. «Чем могу?» — осведомился он. «Вы нужны правительству», — объявил я. Боннер показал ему снимок Ребекки Кортингтон. «Вполне возможно, что к вам привезут эту женщину», — продолжал я. «В нее имплантирована стандартная матрица правительственных приборов. Вас попросят ее удалить». «Но почему меня?» – удивился Мартиндейл. «Существует не так много врачей, способных произвести подобную операцию. Вы один из них», – ответил Боннер. «Кроме того, у вас определенная репутация. Вы уже проделывали нечто в этом роде», – пояснил я. Мартиндейл попытался было отрицать очевидное, но ему не дали договорить. «Послушайте», – оборвал Боннер, – «это не важно». Я выждал, пока Мартиндейл успокоится. Кроме стандартного набора, в ней находится совершенно новая система. Обнаружить такую крайне сложно. Вы можете вообще ее не заметить, но ни в коем случае не убирайте. Хриплый шепот вырвался из глотки Мартиндейла. «Меня убьют!» «Они не узнают», — утешил Боннер. «Только вы способны заметить эти новые приборы, и никто другой». Мартиндейл решительно тряхнул головой. «Я не стану рисковать!» «У вас нет иного выбора», — сказал я, поворачиваясь к двери.

0: Мне позвонили ночью. 6 агентов были мертвы. Ребекка Кортингтон похищена. Я прибыл на место как раз перед рассветом. Командный центр был погружен во мрак. Компьютерные мониторы отбрасывали голубоватое сияние на собравшиеся здесь темные фигуры. «Где она?» — спросил я. Боннер отхлебнул кофе и ткнул рукой в один из мониторов. «В воздухе, к западу от Чикаго. Частный самолет. Примерно каждый час они пересаживаются на другой самолет и курс тоже меняют, так что у нас нет времени организовать атаку». Я кивнул. «А приборы?»
1: «Все еще работают. Ни один не вышел из строя. Правда, вряд ли это долго продлится. Похоже, они намереваются привести ей доктора».
0: «Мартиндейла?»
1: «Он выехал из Атланты и движется на запад».
0: Я втянул в легкие побольше воздуха.
2: «Серата с ней?»
0: Боннер кивнул на второй монитор. «Мы поместили прибор слежения за левым глазным яблоком Ребекки и поэтому видели то, что видела она. Роскошный салон частного самолета. Мужчину. Высокого, сильного мужчину с темными, коротко остриженными волосами в чудовищно дорогом фиолетовом костюме. Мы услышали, как Ребекка воскликнула:
3: «Джулиан!»
0: Мужчина грациозно наклонил голову.
1: «Так вот он какой, Джулиан Серато!»
4: «Он играет с нами!» — буркнул Боннер. «Знает, что мы наблюдаем. Завтра он изменит все, и лицо, и голос».
0: «Завтра?» — откликнулся я.
1: «Не успеет. Мы возьмем его сегодня».
0: Ребекка Кортингтон, очевидно, изнемогала от тревоги.
3: «Джулиан, это ловушка. Все подстроено. Ты должен немедленно исчезнуть. Оставить все. Оставить меня».
0: Серрато улыбнулся. Широко. Самодовольно.
1: «Успокойся, Ребекка. Я обо всем позаботился. Хочешь сигарету?»
0: Он предложил ей сигарету, и она взяла. Джулиан расстегнул рукав. Два лоскута кожи на левом запястье разошлись, и откуда-то возникла телескопическая металлическая рука на шарнирах. Зажатая в ней зажигалка легко скользнула в пальцы правой руки.
2: «Огоньку?» — ухмыльнулся Серрато.
0: Я обернулся к Боннеру. Серрато зажег сигарету даме, та глубоко затянулась. Зажигалка исчезла в недрах его руки. Он нежно сжал плечо Ребекки.
2: «Я знаю того, кто тебе поможет. Он сумеет избавиться от гнусных штуковин, которыми тебя напичкали. И они ничего не смогут поделать. Ты будешь в полной безопасности», — пообещал Серрато и, усмехнувшись, добавил: «Мы будем в полной безопасности. Вместе».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Сначала исчезло изображение, потом звук. Один за другим темнели мониторы по мере того, как Мартиндейл медленно обшаривал тело Ребекки хирургическими инструментами, извлекая наши приборы. Были сняты основные локаторные и терминационные приборы. Вернее, их макеты. Мы затаили дыхание. Он не коснулся наших секретных имплантатов. Их было всего два. Локатор, чтобы отслеживать ее передвижение, и терминатор, которому предстояло убить Джулиана Серрато, если дело дойдет до этого. Я знал, что дойдет. Даже после операции Серрато продолжал каждые несколько часов менять самолет. Наконец, в полной уверенности, что оторвался от слежки, он привез Ребекку Кортингтон в Сиэтл. Пентхаус отеля «Хилтон».
4: «Романтик!» — проворчал Боннер.
0: «Он у нас в руках», — отозвался я. Мы вылетели в Сиэтл со штурмовой бригадой. Мы окружили отель агентами. Мы устроили командный пункт в административном здании на другой стороне улицы. Мы разместили на крыше снайперов. Штурмовая бригада была разделена на четыре группы. Одной предстояло атаковать пентхаус, второй следить за вестибюлем, а остальным двум блокировать ближайшие лестницы.
2: Я посмотрел на часы. Начало первого. По командному пункту сновали техники. «Активировать поле», — приказал я. Мы распространили над отелем поле подавления. В этот момент всякий, находившийся внутри, должен был лишиться сознания.
4: «Пошли!» —
2: скомандовал Боннер по рации. Мы наблюдали на мониторах, как штурмовики влетели в здание и рассыпались по вестибюлю, тщательно огибая, однако, раскинутые конечности бесчувственных постояльцев. Резервные группы заняли места на лестницах. Члены основной группы поднялись на верхний этаж и медленно прокрались по длинному коридору к широким белым дверям, перед которыми в глубоком обмороке валялись телохранители Серрато.
4: «Открывайте дверь!» — шепнул Боннер.
2: И тут прогремели выстрелы, разнесшие кирпич, штукатурку и краску, разорвавшие мускулы и плоть, раздробившие кости наших агентов. Мы не успели глазом моргнуть, как они были мертвы. Джулиан Серрато пинком распахнул дверь пентхауса и вылетел в коридор. В каждой руке он держал по пистолету. Пистолеты соединялись с суставчатыми телескопическими металлическими руками, выскочившими из его плеч. Из груди вымахнула прозрачная пластина, защищавшая лицо.
4: «Он не упал!» — предупредил Боннер. «Повторяю, поле подавления не смогло нейтрализовать Серрато! Агенты, вниз!»
2: Серрато спокойно оглядел трупы и повернул обратно в пентхаус. Один из пистолетов спрятался в плечо, и Серрато свободной рукой схватил оцепеневшую Ребекку Кортингтон, потащил по коридору и скрылся из виду.
4: «Лестница, группа Б!» — окликнул Боннер. «Он идет к вам!»
2: В поле зрения вновь появился Серрато. Вернее, влетел. Выстрелил агенту в горло и снова исчез в холле. Наши люди устремились за ним. Он прикончил одного в дверном проеме, а второго за углом. Словно раздвоившись, он действовал с молниеносной быстротой. Пули вспарывали бетон. Безжизненные тела агентов катились со ступенек.
4: «Активизируйте терминатор», — приказал я.
5: «Нет», — запротестовал Боннер. «Он нужен живым».
2: Техник растерянно переводил взгляд с него на меня, не зная, кому подчиняться. В этот момент на лестнице появился Серрато с бесчувственной Ребеккой Кортингтон на руках.
4: «Давайте», — скомандовал я.
2: Техник нажал какие-то кнопки. Из прелестных полураскрытых губок Кортингтон выползли металлические щипчики, уродливо распяливая ее челюсти и не давая им сомкнуться. Откуда-то из глубин горла выметнулся зонд и вонзился в плечо Серрато, поразив его электрическим током.
4: Серрато пронзительно вскрикнул. От боли, неожиданности, предательского удара, и снова завопил, когда стала плавиться кожа.
2: Его имплантаты закоротило. Закоротило так, что все они пришли в действие одновременно. Пистолеты, ножи, отмычки. Они располосовали его плоть и прорвали одежду. Бесполезные куски металла торчали во всех направлениях. Он щетинился ими, как дикобраз, и, подобно полураздавленному скорпиону, сполз по ступенькам подальше от посторонних глаз.
5: «Он все еще жив!» — ахнул Боннер.
4: «Идем!» —
2: рявкнул я, выхватывая пистолет. Мы бросились на противоположную сторону улицы. Группа, разместившаяся в вестибюле, опасливо поглядывала на нас. «Ждите здесь», — приказал я. «И смотрите, чтобы он не улизнул». Мы поднялись по дальней лестнице, туда, где ждала вторая группа. «Удерживайте пост», — бросил я. «Смотрите, чтобы он не сбежал». Они мрачно закивали. Мы с Боннером медленно зашагали по длинному-длинному коридору. Мы ворвались на вторую лестницу с оружием наготове. Никого. Пришлось пробираться через раскиданные на полу тела. Мы шли по следам крови. Крови Серрато, красной, уже успевшей потемнеть и смазаться. Дорожка велась все ниже и ниже, ступенька за ступенькой, ступенька за ступенькой. Мы нашли его на шестом этаже. Он прислонился к стене, опираясь на свои механические конечности. Кровь капала с имплантатов, сбегала по штукатурке, образуя вокруг него похожие на паутину узоры. Да он и был пауком, сидевшим в центре этой кровавой паутины. Почти мертвым пауком. Дрожащей рукой он пытался вставить в рот сигарету. Наконец ему это удалось. Она свисала из уголка губ. Мы с Боннером подступили ближе, держа его на прицеле. Серату протянул нам руку. Что-то вырвалось из-под его левого запястья. Боннер взвизгнул и отскочил. Но это оказалось всего лишь зажигалка. Серату невесело рассмеялся и закурил. Боннер выругался. Серату обратил на нас свой темный взгляд и глухо пробормотал: «Я хочу кое-что сказать вам». Я наблюдал за его лицом сквозь прицел пистолета. «Я не Джулиан Серато». Сверху затопали спотыкающиеся шаги. Я поднял оружие. Ребекка Кортингтон, держась за стену, сползала к нам по лестнице. «Добро пожаловать к нам, мисс Кортингтон!» — крикнул я. «Все кончено!» Мужчина затянулся и отбросил сигарету.
5: «То есть как это не он?» — прорычал Боннер.
2: «Я его двойник». Мужчина закашлялся, и кровавые брызги полетели на лацкан его фиолетового пиджака. «Подмена. Серато не любит рисковать». Глаза двойника еще раз обижали сеть смертоносных имплантатов, беспомощно свисавших с обрывков дорогой ткани. «Я человек действия, не генератор идей».

0: помочь вам. Многое рассказать.
1: Ребекка Кортингтон попыталась поймать мой взгляд, и это ей удалось. Она многозначительно скосила глаза сначала на Боннера, потом на мой пистолет.
0: «Если ты не сирота», — медленно выговорил Боннер, — «тогда где же он сам?» «Не знаю».
1: Мужчина застонал. Боннер свирепо ощерился. И тут Кортингтон завладела пистолетом. В два быстрых шага она очутилась возле Боннера и прижала пистолет к его виску. Он едва успел посмотреть на нее.
0: «Теперь мы квиты», — бросила она, прежде чем спустить курок.
1: Пуля попала несчастному в висок. Обливаясь кровью, Боннер упал и покатился по полу. В животе двойника вдруг громко затикало.
0: «Дерьмо!» — прошипел он.
1: Я выхватил Ребекке пистолет и потащил ее вниз по лестнице. Мы как раз успели добраться до вестибюля, когда двойник взорвался. Теперь осталось только доложить директору. В мост Серато, скорее всего, было встроено нечто вроде регулятора с компенсацией поля подавления. Кроме того, он был запрограммирован на взрыв при захвате или уничтожении. Директор мрачно кивнул.
2: «Печально, что с Боннером так вышло. Мне очень жаль», — обронил он и, поразмыслив, осведомился. «А как вам удалось спастись?»
1: «Я как раз провожал мисс Кортингтон вниз. Она не выносит вида крови. Задержись я еще на минуту, меня тоже накрыло бы».
2: «Да», — хмурясь кивнул директор, — «вероятно. Обидно, что теперь мы не можем допросить Серату. Раскрыть все его преступления. Обнаружить, что он еще замышлял».
1: «Некоторые вещи лучше не вытаскивать на свет Божий», — заметил я. Наши хирурги удалили последние приборы из тела Ребекки Кортингтон. Я навестил ее в палате. «Прошу извинить за перенесенные по нашей вине испытания и позвольте поблагодарить вас за службу. Правительство простит вам долг. Пожалуйста, разрешите проводить вас в аэропорт?» Она долго изучала меня, прежде чем кивнуть.
3: «Согласна».
1: Минут 10 мы ехали в полном молчании. Потом она повернулась ко мне.
3: «Спасибо за пистолет. Это было так важно для меня».
1: «Естественно». Снова молчание.
3: «Но ты ужасно рисковал, став одним из них», — укоризненно заметила она.
1: «У меня был план», — мягко возразил я. «Так или иначе, это был единственный способ. Единственный способ вернуть тебя». Склонив голову на ее плечо, я вздохнул.
3: «Ты так нужна мне, Ребекка. Твоя сила, твои идеи. Я ни на что не способен без тебя. Я ничто без тебя».
1: Она улыбнулась. «Как долго ты знала?» — спросил я.
3: «С самого начала».
1: Она погладила меня по руке.
3: «Я узнала бы тебя в любое время и в любом облике», — заверила она и едва слышно добавила. «Джулиан».

0: Это был рассказ, который написал Дэвид Барр Кертли. Назывался он «Приз». Перевела его с английского Татьяна Перцева, за что им всем огромное спасибо. И вам, конечно же, за внимание.
1: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: «Господи!» — воскликнул электрик, отшатнувшись от огромного объемом в сотню кубических футов морозильника.
1: «Зачем потребовалось их выкапывать?»
0: Могильщик, обветренный, сухощавый, за 60, недокуренные сигареты за ухом, ухмыльнулся, показав неровный ряд желтых обломков, когда-то бывших зубами. Он наклонился вперед, опершись голыми морщинистыми предплечьями о крышку морозильника.
2: «Новая объездная дорога будет проходить через вон ту половину кладбища. Поэтому прежде чем приступить к строительству, мы должны всех их выкопать и перезахоронить на отведенной муниципалитетом земле».
0: Поморщившись, электрик вытер ладони о комбинезон.
1: «Наверное, то еще было зрелище. Но они ведь умерли довольно давно».
2: «Еще бы! Хоронить тут начали с 1836 года, так что большинство гробов успело как следует сгнить. Поэтому, когда мы пытались поднять их...»
0: Он издал влажный треск.
2: «Они просто складывались, просто сминались, словно мокрые картонные коробки, и все содержимое выливалось наружу».
0: Могильщик ожидал реакции молодого человека.
2: «Господи!»
0: Тот вытер губы, словно что-то маленькое, но очень отвратительное, только что попало ему в рот.
1: «У вас крепкий желудок!»
0: Могильщик узнал интонации, звучавшие в голосе молодого человека. Тревога, отвращение, беспокойство. Он оглядел электрика с головы до пят. Белая шляпа с мягкими полями, безвольный подбородок и широко распахнутые глаза. Вот парень, готовый поверить во что угодно. Людей подобной породы можно отыскать на любой фабрике, в каждом магазине или офисе. Они, если им поручить, добросовестно отправятся на склад, чтобы попросить у кладовщика сверло для треугольных отверстий или ведро компрессии. Весь этот скучный день могильщик занимал себя десятком дешевых сигарет, 5 чашками чая и турниром в дартс с самим собой. Но судьба и неисправный морозильник в кладбищенской сторожке подарили ему развлечение в лице молодого электрика, который, по мнению могильщика, был зелен, как кочан капусты.
2: «Я заварю чай. Когда ты закончишь, наверняка захочешь пить».
1: «Да, спасибо. А проблема с этим агрегатом возникла из-за того, что он установлен слишком близко к окну. Прямой солнечный свет заставляет его перегреваться. Думаю, ремонт не займет много времени».
0: Он оглядел неопрятное помещение с кирпичным полом. Лопаты, заступы, кирки, ржавые железные прутья, расставленные по пыльным углам, пожелтевшие рулоны с планами кладбища, сваленные вдоль гофрированных металлических стен. В дальнем конце комнаты стоял стол, заставленный потрескавшимися кружками, сигаретными пачками, грязными молочными бутылками. Над всем этим возвышался асбестовый потолок, украшенный множеством крошечных трупов пауков, которые умерли и мумифицировались в сухом воздухе.
1: «Копать все еще продолжают?» — спросил электрик.
2: «Да».
0: Старик аккуратно опустил чайные пакетики в двухпинтовые кружки.
2: «Они сейчас работают на верхней стороне, посмотри».
0: Он указал коричнево-желтым от табака пальцем на окно. Через грязное, затянутое паутиной стекло можно было разглядеть двух человек, копающих на кладбище.
2: «Там они собираются перезахоронить Джеймса Хадсона, старого мэра. Верхняя сторона, видишь ли, для местных шиш, врачей, адвокатов, олдерменов. Нижняя — для работяг вроде тебя и нищих».
1: «Значит, здесь пройдет новая дорога».
0: Молодой человек вернулся к работе при помощи отвертки, проверяя провода.
2: «Угу. И поэтому всех их нужно было перезахоронить».
0: Могильщик облизнул губы.
2: «Эксгумировать, да».
0: Взяв чайник с одноконфорочной электроплитки, он прохромал к морозильнику, наполнил кружки кипятком, а затем замер, задумчиво глядя на поднимающийся пар.
2: «Да, плохое это дело — могилы раскапывать. Такого порой насмотришься, что потом в себя прийти не можешь. Знаешь, вскрыв гробы из некоторых старых могил, мы обнаружили, что покойники...»
0: Глаза электрика широко распахнулись.
2: «Они переместились».
1: «Переместились? Тела переместились?»
2: Ну, в прежние времена людей иногда хоронили заживо. Не специально, конечно. Некоторые из них были в коме, настолько глубокой, что их признавали мертвыми и хоронили. Конечно, когда они приходили в себя...
0: Он взглянул на электрика, чтобы понять, какое впечатление производит на него эта история.
2: Нет света, нет воздуха. Они задыхаются, пытаются вырваться, но над ними 6 футов земли, и никто их не может услышать. Они кричали, сражались, колотились о крышку, выдыхали весь кислород, и тогда... Тогда они умирали.
1: Как они выглядели?
2: О, ужасно! Видишь ли, содержащиеся в почве соли консервируют трупы, сохраняя их, только цвет становится ярко-желтым. Помимо цвета, они выглядели точно так же, как в день своей смерти. Вот так!
0: Могильщик выпучил глаза, скорчил гримасу паники и непереносимого ужаса, скрючил свои коричневые от табака пальцы в подобие когтей и выгнулся всем телом, изображая процесс невыносимой агонии.
2: Они застыли вот так, будто статуи.
3: Господи, это ужасно.
2: О, я видал вещи и похуже, парень.
3: Что может быть хуже, чем это?
0: Молодой человек поперхнулся чаем.
2: А, это было 2 дня назад, когда мы откопали Роуз Берсвик. Когда мы открыли крышку, то увидели... Ах, нет.
0: Он тяжело покачал головой и отхлебнул чаю.
2: Нет, это так ужасно, что я не могу заставить себя, нет!
0: Но он продолжал описывать в подробностях другие ужасные случаи.
2: Старина Вальтер Уэлсон. Мой дядя был могильщиком, когда его похоронили летом 1946 года. Уэлсон был самым толстым мужиком в округе. 20 стоунов весом, а то и больше. Потребовалось время, чтобы сколотить ему подходящий по размеру гроб, и до него успели добраться мясные мухи. И когда мы вскрыли его гроб, это было похоже на открытие пакета с длиннозерным рисом. Его невозможно было разглядеть, только холмик личинок, белых и твердых, как сухой рис. Затем они рассыпались. Больше никогда в жизни не смогу есть рисовый пудинг.
0: Могильщик указал на что-то маленькое и белое на кирпичном полу.
2: Вот, кстати, одна. Должно быть, прилепилась к моим сапогам.
0: Могильщик с удовлетворением наблюдал, как молодой человек нервно взглянул на белый комочек.
3: «О, Господи!»
0: — пробормотал он, теребя ворот рубашки.
3: «Ужасно!
2: А вот еще было!»
0: У могильщика оказались в запасе истории с могильными червями, крысами, даже кроликами.
2: Видишь ли, кролики роют норы и устраивают гнезда в гробах, и мы не раз находили крольчат, которые скакали внутри пустых реберных клеток.
0: А еще были рассказы о припрятанных в гробах драгоценностях и о монетах, которые клали на глаза покойникам.
2: Разумеется, когда глазные яблоки высыхают, они прочно пристают к ним, поэтому, когда ты пытаешься взять монету...
0: А затем вновь вернулся к личинкам. И тут могильщик заметил, что интерес молодого человека ослаб. Он уже закончил замену задней панели морозильной камеры и допивал свой чай, не обращая внимания на то, что ему рассказывают. Пришло время извлечь туз из рукава. Вздохнув, могильщик достал из-за уха окурок и не спеша его раскурил.
2: «Знаешь, никак не могу выбросить из головы последнюю, что мы выкопали. Роуз Берсвик».
0: Глаза электрика сосредоточились на могильщике.
1: «Вы имеете в виду что-то действительно ужасное?»
2: «Да, самое худшее».
0: Сохраняя мрачный вид, но внутренне ликуя, могильщик театрально положил голову на руки.
2: «Самое наихудшее из всего, что я когда-либо видел. А видел я за свою жизнь немало ужасных вещей».
0: Молодой человек был заинтригован.
1: «Что же произошло?»
2: «Обещай, что никому не расскажешь».
1: «Можете доверять мне, мистер?»
2: «Знаешь старую фабрику у реки?»
0: «Да, она вся обвешана знаками, предупреждающими о радиационной опасности».
2: Это потому, что во время Первой мировой войны...
1: Могильщик сделал выразительный жест рукой.
2: Там производили люминесцентные циферблаты часов, корабельных приборов и тому подобного. Веществом, благодаря которому светились циферблаты, был радий. А он, как тебе известно, радиоактивен. Чтобы наносить это вещество на приборы, нанимали девочек 14, 15 и 16 лет. Конечно, тогда никто еще не знал, как на человека воздействует радиация. Фабричные девочки обычно не доживали до 20, просто сгнивали заживо. Роуз Барсвик проработала там 5 лет. Для рисования радием она использовала маленькую кисточку. Проблема была в том, что она быстро высыхала, поэтому каждую пару минут Роуз приходилось лизать кисточку, чтобы та оставалась влажной. И каждый раз, когда она это делала, наверняка проглатывала несколько крошек радия.
3: Господи! Удивительно, что это ее не убило.
1: Могильщик пожал плечами.
2: Это произошло, по крайней мере, так все считали. Роуз Берсвик похоронили в 1935 году, ей было тогда 36.
3: Поразительно, что она прожила так долго.
2: Да, но это не самое худшее. Как я уже говорил, 2 дня назад мы вскрыли могилу.
3: И что вы обнаружили?
1: Могильщик провел ладонью по лицу, словно пытаясь стереть из памяти какой-то ужасный образ.
2: Ну, мы подняли гроб из могилы, он выглядел неповрежденным. Тогда-то я и заметил, что в том месте, где крышка прилегает к гробу, по всему периметру тянется бледно-желтый ободок. Забавно, подумал я, но посчитал, что это всего лишь плесень. Чуть позже, когда мы решили взломать крышку, она просто отлетела, словно выскочил чертик из табакерки.
3: О, Господи!
2: И внутри... Внутри гроб был заполнен. Заполнен до самых краев.
1: Электрик прижал тыльную сторону ладони ко рту.
3: Заполнен чем?
1: Могильщик пожал плечами.
2: Роуз Берсвик.
1: Он тяжело затянулся.
2: Говорят, когда ее хоронили, она весила всего 6 стоунов, 38 кило. Но когда мы открыли гроб, мы словно вскрыли коробку с лимонным мороженым. Там была только светло-желтая глыба. Выглядело, словно она росла и росла до тех пор, пока этот рост не остановили стенки гроба. Но даже тогда давление внутри оставалось настолько велико, что содержимое просачивалось через щель между крышкой и гробом, создавая тот самый желтый ободок. Конечно, мы подумали, что это просто какой-то грибок, поэтому перевернули гроб, вывалили его содержимое, словно заплесневевший банановый джем. И на траве перед нами оказалась желтая глыба в форме гроба.
3: А что... Что случилось с телом Роуз Берсвик?
2: О, все это и было, Роуз Берсвик.
3: Господи, как?
2: Мутация.
1: Могильщик посмаковал это слово, словно сочный кусочек.
2: Мутация. Видишь ли, радиация заставила ее тело мутировать в могиле. Гроб стал для нее словно бы второй маткой, и она переродилась, да, превратилась во что-то такое, что, ну, уже не было человеком.
3: Вы не прикасались к ней?
2: Ни в коем случае. Мы побежали, словно за нами гнались все демоны ада. Но когда о случившемся узнал начальство, нам пришлось вернуться к этому.
1: Могильщик тяжело оперся на крышку морозильника.
2: Мы увидели, что оно изменилось. Теперь оно больше походило на свежий могильный холм, и оно выросло. Тот вторник выдался солнечным, по-настоящему жарким. Видимо, тепло пробудило его, и оно начало быстро расти.
3: Господи, и что потом?
2: Мы попытались загрузить его в тележку, чтобы отвезти в крематорий, сжечь его, но оно пустило корни. Мутация превратила то, что осталось от кишечника, в похожие на длинных желтых змей щупальца, и они, подобно червям, глубоко зарылись в землю.
1: В конце концов, мы решили разрубить его лопатами. Оно закричало. Боль! Настоящая боль! Господи, это был просто кошмар. А потом оно поднялось и попыталось двигаться. Ее руки и ноги превратились в опухшие желтые обрубки, подобие лап с извитыми копытами на концах и... О, скажу тебе, выглядело это отвратительно.
2: Уже почти стемнело, когда мы добрались до сторожки. Вот тогда-то мы и заметили самое страшное. Я держал фонарь и мог разглядеть ее вблизи. Это желтое вещество было полупрозрачным, словно желе. И я смог увидеть, что внутри него.
1: Глаза молодого человека расширились.
3: И что вы увидели?
2: Прямо под поверхностью, на глубине 4 или, может быть, 5 дюймов в этом толстом желе, я смог различить, ясно различить, лицо Роуз Берсвик. Точнее, то, что от него осталось. Выпученные глаза выпирали из орбит на 3 дюйма, а то и больше. Они выглядели, как багровые сардельки. Язык, шевелящийся, длинный, не умещающийся во рту, он двигался вверх и вперед, пока его розовый мокрый кончик не показался над поверхностью. Ух ты, и рот! То открывался, то закрывался. Вот так.
1: Старик торжественно, беззвучно похлопал губами, точно золотая рыбка.
2: Мне показалось, она пыталась что-то сказать, позвать на помощь. Знаешь, выражение ее лица навсегда останется в моей памяти. Настоящий ужас, состояние непрерывного шока, как будто она осознавала, что с ней произошла мутация.
1: Что было потом?
2: Ну, оно продолжало расти, поэтому нам нужно было найти способ остановить его.
3: И как?
1: Электрик в ужасе затих, словно угадав ответ.
2: Холод!
1: Могильщик постучал по крышке морозильника, пожелтевшим от табака указательным пальцем.
2: А зачем еще, ты думаешь, на кладбище потребовалось устанавливать морозильник?
1: Он начал поднимать крышку.
2: Вот, посмотри! Нет!
1: Взвизгнул электрик. Захлопнув приоткрытую крышку, он крепко зажмурился.
3: Нет!
1: Весьма довольный собой, могильщик сумел сохранить серьезное выражение лица, но не смог сдержать озорной блеск глаз.
2: Ну, как хочешь. Мне нужно идти, я опаздываю.
1: Электрик схватил в охапку инструменты, а затем, придерживая рукой свою белую шляпу, бросился прочь из здания. Электрик заводил свой фургон, когда его нагнал хромающий и запыхавшийся могильщик.
2: О, моя нога сведет меня в ад! Эй, ты забыл это!
1: Он помахал зажатой в кулаке отверткой.
3: О, спасибо!
1: Открыв дверцу, электрик поспешно взял отвертку и забросил ее внутрь фургона.
2: Знаешь, до тех пор, пока работает морозильник,
1: сказал могильщик,
2: ничего не случится. Старая Роуз Берсвик застыла, как брикет мороженого.
1: Что-то изменилось в лице электрика.
3: Как долго морозильник был отключен?
2: Дай припомнить, вчера я заметил немного воды на полу, но Билл сказал, не беспокойся, это только...
3: Господи, прошло больше суток? Вам повезло, что он не оттаял.
1: Он вдруг пристально посмотрел на могильщика.
3: Вы ведь включили морозильник в режим быстрой заморозки на полную мощность?
2: Нет, я его не трогал. Думал, что ты это сделал.
3: Он все еще выключен. «Господи Иисусе, молитесь, чтобы мы успели!»
1: Он выскочил из фургона и поспешил обратно к зданию. Могильщик, ворчливо проклиная больную ногу, ковылял сзади. Слишком поздно. Они услышали донесшийся изнутри шум, словно кто-то опрокинул штабель неплотно уложенных досок, череду глухих ударов, а затем двойные двери с громким треском распахнулись. И то, что когда-то было Роуз Берсвик, раздулось и вытекло наружу. Желтая дрожащая масса размером с выбросившегося на берег кита двигалась со скоростью идущего шагом человека. Могильщик, предупреждающий, крикнул электрику, развернулся и побежал. Позабыв о своей хромоте, он понесся через кладбище, перепрыгивая через надгробие с такой скоростью, что заслужил бы одобрение чемпиона по бегу на 200 метров с барьерами. Удача оставила электрика. Споткнувшись о холмик свежевскопанной земли, он поскользнулся и свалился в могилу, приготовленную для мэра Хадсона. Очутившись на дне, электрик открыл глаза. Темнота. Что-то перекрывало дневной свет. Взглянув вверх, он увидел, что могилу словно крышкой накрыла желтая туша Роуз Берсвик. На мгновение солнечные лучи проникли сквозь желтую массу, высветив очертания подвешенных в полупрозрачном теле органов, похожих на кусочки фруктов, застывших в желейном десерте. Рука, нога, обломки костей, растянутые внутренние органы и голова. Голова двигалась в желе, она медленно и плавно вращалась, пока не повернулась лицом к электрику. Лицо. Это выражение. Могильщик, успевший вскарабкаться на кирпичную ограду кладбища, услышал сдавленный крик. Он хотел вернуться назад и помочь. Он действительно хотел это сделать, но неведомая сила заставила его со всех ног нестись прочь от кладбища. Электрик не мог отвести глаз от лица Роуз Берсвик, когда та плюхнулась в могилу. После более чем 60 лет, проведенных в холодной и одинокой могиле, Роуз Берсвик заключила красивого молодого человека в белой шляпе с мягкими полями в объятия, которым, казалось, суждено длиться вечно. И выражение ее лица отпечаталось в голове электрика, словно выжженное огнем. Она улыбалась.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: Грэм Мастертон. Анка.
1: «Это все?»
0: – спросила Грейс, когда Касси спустилась по лестнице со свернутым одеялом в руках.
1: «Вот последний»,
0: – ответила Касси и, приподняв уголок одеяла, показала трехлетнего белолицевого мальчика с ярко-красными губами и черными кудрями. Его зрачки непрестанно закатывались то вверх, то влево, а на подбородке блестела слюна. Это был маленький Анджей, который страдал ДЦП и шумами сердца.
1: «Слава богу», — сказала Грейс. «Теперь будем надеяться, что это ужасное место снесут».
0: Она внимательно осмотрела прихожую. Поблекшие оливковые обои, свалявшийся коричневый ковер, просевший красный диван из искусственной кожи, предназначенный для посетителей. Окна с обеих сторон входной двери пожелтели, поэтому даже воздух казался здесь ядовитым.
1: «Сколько же детей здесь настрадалось», — сказала Кася. «Сколько мучений, сколько печали». «Ладно», — сказала Грейс, — «пора выезжать. Нам еще долго добираться до Вроцлава». «Твой муж приезжает сегодня вечером?»
0: «Он опоздал на пересадочный рейс до Нью-Йорка, но завтра утром будет здесь. И привезет с собой Дейзи».
1: «О, тебе, наверное, не терпится ее увидеть»,
0: — Грейс с улыбкой прошептала. Она не виделась с Дейзи уже месяц, и за это время так соскучилась, что не раз порывалась бросить все дела и улететь домой в Филадельфию. Но всякий раз, навещая 27 детей, живших в приюте в Катовице, она понимала, что никогда не сможет их бросить. С тех самых пор, как впервые увидела их 7 месяцев назад, она твердо решила их спасти. Как сказала Кася, эти дети не несчастны. Чтобы быть несчастными, нужно знать, что такое счастье. А эти дети ни разу, ни единого мгновения с самого своего рождения не знали никакого счастья.

0: В сентябре прошлого года, когда тополя Южной Польши пожелтели, Грейс посетила промышленный городок Катовице, чтобы сделать снимки к статье «Польша зацвела вновь» для National Geographic. Но вечером накануне отъезда на многолюдном приеме в гостинице «Компаниле» к ней подошли Кася Богуцкая и Гжегош Шарф. Кася была худой, как анорексичка, но очень живой, с короткими светлыми волосами, острыми скулами и удивительными фиалковыми глазами. Гжегош вел себя куда более замкнуто. Он носил очки без оправы и все время хмурил брови, и хотя ему было от силы 35, его волосы уже редели. К тому же он казался усталым, как зрелый человек, которому довелось повидать больше горя, чем он был в силах вынести. «Мы из благотворительной организации для больных детей», — объяснил Джекош. «И физически, и психически больных, если вы понимаете, о чем мы».
1: «Вы должны поехать с нами в теннисный приют», — взмолилась к ней Кася. «И сделать там фотографии, чтобы все люди о нем узнали».
0: Грейс сочувственно покачала головой.
1: «Простите, но у меня самолет завтра в 11 утра. Я не успею. Тогда, пожалуйста, давайте поедем сейчас».
0: Был 10 час. Грейс в красном выходном платье и на шпильках уже успела выпить 2,5 бокала шампанского. Снаружи было темно, но она слышала, что в окна гостиницы стучал дождь.
1: «Умоляю вас», — сказал Грейс.
0: «Этим детям совсем не на что надеяться».

0: Даже теперь она не могла толком объяснить, почему согласилась ехать. Но уже 10 минут спустя сидела на заднем сидении полонеза, трясущегося по разъезженной дороге в направлении юго-восточной окраины Катовице. Джегош зажег сигарету, а когда опустил окно, чтобы выпустить дым, ей на лицо попали капли дождя. Через 15 минут они добрались до захудалого, безлюдного предместья, не обозначенного ничем, кроме светового указателя заправки «Статойл». Справа от дороги были высажены высокие ели. Позади них Грейс разглядела заросший сад, где валялись перевернутые тележки из магазинов и большой квадратный дом с облупленной фиолетовой штукатуркой. Подъехав к крыльцу, Джегош остановил машину. Дождь уже закончился, но вода журчала по водостоку. Втроем они поднялись по ступенькам к главному входу, и не успела Кася постучать, как дверь открыла полная круглолицая женщина в платке и тесном клетчатом переднике. Ее глаза были похожи на две изюминки в невыпеченном тесте.
1: «А, панна Богоцка?»
0: – проговорила она, будто не очень довольна ее приездом.
2: «Надеюсь, вы не против, Вероника? Я привела фотографа».
0: Женщина с подозрением посмотрела на Грейс.
1: «Меня-то она не будет снимать? То, что происходит здесь, не моя вина. Я делаю все, что могу, но у меня нет нянек, и сами знаете, как мало денег мне дают».
2: «Вероника, я просто хочу, чтобы она пофотографировала детей».
0: Вероника неодобрительно хмыкнула, но отступила, позволив им войти. Грейс заметила, что ее обувь была сильно изношена. Прихожая слабо освещалась люстрой, на которой работало лишь две лампочки из шести. В доме было очень холодно. Но больше всего Грейс поразил запах. Вареная репа, сырость, пропитанные мочом матрацы и что-то еще. Сладковатое, тошнотворное зловоние, словно от гнилого мяса.
2: «Тенистый приют впервые открыли после войны», — пояснила Кася. «Тогда многие дети осиротели, и заботиться о них стало некому. Сейчас здесь живут дети с разными болезнями, от муковисцидоза и ДЦП до синдрома Дауна. Как это называется? Свалка мусора. Дети, которые никому не нужны». «Их кто-нибудь лечит?» — спросила Грейс.
0: Джегош с горечью усмехнулся.
1: «Лечит? Вы имеете в виду терапию? Никто не хочет их даже мыть, переодевать и кормить. Никто с ними даже не разговаривает. Этих детей просто забыли. Им живется хуже, чем сиротам. Им даже хуже, чем мертвым».
0: Пока они говорили, из одной из боковых комнат возникла девочка лет 7, безмолвная, как воспоминание. Она осторожно подошла и, остановившись всего в метре от них, прислушалась. Ужасно худая, с прямыми каштановыми волосами и огромными карими глазами. На ней был черный спортивный костюм на пару размеров больше и испачканные красные тапки, ставшие почти серыми. В руках она сжимала куклу. У той была фарфоровая голова, безумная копна белых волос и странное, но красивое лицо. Обычно взгляд кукол кажется пустым и бессмысленным, но это смотрело ясно и проницательно, будто была живой, но слишком рассудительной, чтобы позволить кому-нибудь об этом догадаться.
2: «Как тебя зовут, милая?» —
0: спросила Грейс у девочки. При этом она сняла свою фуджи с плеча и убрала крышку с объектива. Она мгновенно поняла, почему Кася хотела, чтобы она поснимала здесь. Детское страдание нельзя было показать нагляднее. Все оно было здесь, в глазах этой девочки. Одиночество, нескончаемый голод, недоумение от того, что ее никто не любил. Вероника попыталась положить руку девочки на плечи, но та отпрянула от нее.
1: «Это Габриэла. Скажи людям, добрый вечер, Габриэла».
0: Грейс села на корточки перед девочкой и протянула ей руку.
2: «Добрый вечер, Габриэла. Как у тебя дела?»
0: Габриэла опустила голову, но не сводила с Грейс взгляда своих огромных темных глаз. Грейс взяла за руку куклу и пожала ее.
2: «Добрый вечер, куколка. А как тебя зовут?»
0: Кася спросила то же самое по-польски. Какое-то мгновение Габриэла колебалась, но затем прошептала:
2: «Анка». «Анка?
0: Красивое имя.
2: Как думаешь, Анка не будет против, если я ее сфотографирую?»
0: И опять продолжительное сомнение. Затем Габриэла что-то шепнула, и Кася перевела:
2: «Анка не любит фотографироваться».
0: «О, неужели? А я думала, все красивые девочки любят фотографироваться». Габриэла оглянулась вокруг, словно боясь, будто кто-то мог подслушать, что она шепчет.
3: «Мне дала ее бабушка перед тем, как умерла. Бабушка сказала, я должна держать ее при себе днем и ночью. Особенно ночью. И что я не должна позволять другим брать ее и фотографировать тоже».
0: Грейс встала и нежно коснулась рукой головы Габриэлы.
2: «Хорошо, пусть будет по-твоему. Я просто думала, Анке понравилось бы стать известной».
0: Кася сказала:
2: «Пойдемте посмотрим на остальных детей. Они дадут вам сделать кучу фотографий, обещаю».
0: Грейс помахала на прощание Габриэле и Анке, а Габриэла в ответ помахала рукой Анке.
2: «Какая чудная девочка», — заметила Грейс, когда они шли за Вероникой и Джекажем по длинному, слабо освещенному коридору. «У нее бывают бредовые идеи», — объяснила ей Кася. «Последний доктор, который ее осматривал, выявил у нее шизофрению».
0: «А что за идеи?»
2: «Она верит, что она вообще не отсюда. Что живет где-то в деревне с родителями и маленькими сестрами. Говорит, ее отец выращивает репу и держит свиней. Большую часть времени она сидит у себя в комнате, разговаривая с сестрами, которых у нее нет и никогда не было, насколько нам известно».
0: «А Анка?»
2: «Не знаю. Может, и правда досталась ей от бабушки?
0: Кто знает.
2: Но кукла странная, да? Я таких никогда не видела. Красивая, но странная».
0: Они поднялись по лестнице, и Кася стала водить ее по комнатам. Все они оказались заставлены детскими кроватками, в каждой из которых лежал худой, отчаявшийся ребенок. Некоторые сидели и смотрели в никуда. Другие спали, укутавшись в одеяло. Многие безостановочно качались из стороны в сторону или бились головами о брусья своих кроваток. Один мальчишка то и дело закрывал лицо руками и хныкал. Во всех комнатах было холодно. Вместо занавесок на окнах висели шершавые коричневые одеяла, поэтому здесь всегда было темно. Грейс изо всех сил старалась сохранять невозмутимость. Она сделала много фотографий, сняв каждого ребенка не менее десятка раз. Закончив, проследовала за Кассией в прихожую, где их ждали Гжегош и Вероника. «Ну?» – спросил ее Гжегош.
2: «Не знаю, что и сказать», – ответила Грейс.
0: Она еле сдерживалась, чтобы не заплакать.
2: «Вы покажете это в своем журнале, да? И даже больше, Гжегош, обещаю вам. Я вытащу этих детей отсюда».
0: Когда она уже собиралась уходить, Габриэла подошла к ней и несколько раз дернула за рукав.
2: «Что такое, Габриэла?» «Она хочет, чтобы ты взяла ее с собой», — перевела Катя.
0: «Кася».
2: «Прости, милая, в другой раз. Обещаю, я вернусь за тобой». «Она говорит, за ней придет ведьма».
0: «Ведьма?»
2: Баба-Яга — это ведьма из польской легенды. Считается, что она ела детей.
0: Грейс взяла ручки Габриэлы в свои и сказала:
2: «Никакой ведьмы нет, Габриэла. Никто тебя не тронет».
0: Но девочка подняла свою куклу и ответила:
3: «Анька охраняет меня от Бабы-Яги. Когда мне снятся кошмары про нее, я всегда целую Анку, и она проглатывает их. Но сейчас она заполнилась кошмарами и больше не может их глотать. Когда Баба-Яга придет в следующий раз, Анка меня не спасет. Баба-Яга съест меня, выплюнет косточки и насадит мою голову на кол».
0: Грейс покачала головой и улыбнулась.
2: «Габриэла, ничего подобного с тобой не случится. Я расскажу о тебе некоторым людям в Варшаве и кое о чем договорюсь. Понимаешь? А когда я это сделаю, то вернусь и заберу тебя из этого места».
0: Габриэла подняла на нее умоляющий взгляд.
3: «Пожалуйста, заберите меня сейчас. Я не хочу, чтобы меня съели».
0: Грейс повернулась к Касе.
2: «Мы можем ее взять? Она так расстроена». «Боюсь, это совершенно невозможно», — ответила Кася. «По крайней мере, не сегодня. Для этого нужно разрешение комиссии по усыновлению. Они всегда идут навстречу, когда кто-то хочет усыновить здоровых детей. Но с такими больными... Ну, тут могут возникнуть бюрократические трудности. Придется заполнять сотни форм». «Ладно», — сказала Грейс с неохотой.
0: А потом погрозила пальцем кукле Габриэлы и строгим голосом проговорила:
2: «Анка, слушай меня, Анка, и слушай внимательно. Позаботься о Габриэле еще чуть-чуть, хорошо? Уж найди у себя в животике место, чтобы проглотить еще немного ее кошмаров. Нельзя, чтобы Баба-Яга ее съела, согласна?»
0: Габриэла больше ничего не сказала, но прижала Анку к себе и посмотрела на Грейс с таким отчаянием, что та лишь произнесла:
2: «Ладно, Кася, пойдем. Это слишком тяжело».
0: Когда они вышли из тенистого приюта, Грейс заметила на горизонте мерцающий свет над фабричными трубами в Катовице и услышала, как вдали где-то гремел гром, напоминая орудийные выстрелы. Оглянувшись, она увидела, что Габриэла стояла в открытом дверном проеме и пристально на нее смотрела.

0: Кася оказалась права. Будь дети в тенистом приюте здоровыми, найти для них дом можно было бы без проблем. Американская пара усыновила бы здорового польского ребенка менее чем за 7 500 долларов. Но кто возьмет 10-летнюю девочку с синдромом Дауна? 7-летнего мальчика с тяжелой формой эпилепсии или ребенка, страдающего рассеянным склерозом? Тем не менее, Грейс за 3 месяца уговоров и умасливаний нашла места для всех 27 детей в семьях, детских домах и приютах. В большинстве случаев сердца людей не смогли устоять перед печальными фотографиями, опубликованными в Philadelphia Inquirer, Newsweek и показанными в вечерних новостях по CBS и NBC. В конце февраля она смогла позвонить Касе и сообщить, что снова прилетит в Польшу и на этот раз заберет детей в Филадельфию. Всех 27. Голос Каси казался очень далеким.
1: «Прости, Грейс, но у нас осталось только 26 детей. Что случилось? Только не говори, что у Анжи не выдержало сердечко». «Нет, это Габриэла. Она пропала из приюта 3 дня назад. Мы думали, сбежала. Она часто говорила, что хочет найти родителей и своих 2 сестер. Но сегодня рано утром грибники нашли ее тело в лесу». «О, нет, только не Габриэла!» Полиция пока не выяснила, как она погибла. «Они говорят, ее растерзали дикие звери. Может быть, собаки, но точно неизвестно».
0: Грейс медленно осела. В окно кухни она видела, как Дейзи лепила снеговика. Ставила ему 2 уголька из мангала вместо глаз, морковку вместо носа. А на голову водрузила шляпу цвета хаки, которую Джек надевал на рыбалку. Дейзи была совсем немного младше Габриэлы, но упитанной, с розовыми щечками и блестящими светлыми волосами. Наблюдая, как она бегала по заснеженному двору в своей красной шерстяной шапочке и курточке с меховым воротником, Грейс вспоминала свою последнюю встречу с Габриэлой, когда девочка стояла на крыльце приюта в черном спортивном костюме, крепко сжимая Анку в руках.
1: «Пожалуйста, заберите меня сейчас. Я не хочу, чтобы меня съели».

0: Касси занесла маленького Анджея в автобус, который был уже готов к отъезду. День выдался солнечным, но очень холодным, и выхлопные газы проплывали мимо окна, словно улетающие призраки. Грейс хотела было последовать за ней, но вдруг ей послышался шум в одной из спален на втором этаже, будто мяуканье котенка или хныканье ребенка, попавшего в беду. Она подошла к лестнице и позвала. «Эй, там кто-то есть?» Она подождала, но ответа не было. Дети ее не понимали. Большинство из них не поняло бы ее, даже если бы она бегло говорила с ними по-польски. Но они говорили с ней, улыбались, прикасались к ней и называли ее Грасей. Почти вернувшись к входной двери, она снова услышала хныканье. «Эй!» — повторила она. Ответа по-прежнему не было, и она поднялась по лестнице на площадку второго этажа. Посрывала с окон спальни все одеяла, и солнечный свет упал на коридор множеством сияющих треугольников. Медленно прошла мимо всех открытых дверей, заглянув в каждую, но увидела лишь пустые кроватки, грязные матрацы и белые пластмассовые горшки. А как только собралась спуститься обратно, хныканье повторилось. Казалось, оно исходило из ванной в самом конце коридора. Она открыла дверь ванны и спросила: «Эй, здесь еще кто-то есть?» В ванной было прохладно и тихо. Там стояла огромная ржавая ванна и старомодный экран, из которых свисала черная слизь, а в дальнем углу, возле грязного умывальника, находилась потрепанная корзина для белья со сломанной крышкой. Грейс, сморщив нос, приподняла крышку и заглянула вовнутрь. Поверх груды испачканных пижам лежала Анка, кукла Габриэлы с растрепанными и светлыми волосами.
1: «Анка!»
0: — воскликнула Грейс, вытащив ее и выпрямив ей руки и ноги.
1: «Кто тебя сюда бросил, бедняжка?»
0: Анка смотрела на нее как никогда безмятежным и понимающим взглядом. Ее вид вызвал в воображении Грейс столь яркий образ Габриэлы, что на глазах у нее навернулись слезы. Если бы только она прислушалась, когда Габриэла умоляла увести ее с собой. Кому какое было дело до бюрократизма и заполнения бланков, когда на кону стояла жизнь 7-летней девочки?
1: «Пойдем, Анка», — сказала она.
0: «Хоть тебя я смогу спасти». Она спустилась с Анкой по лестнице, затем вышла через главный вход и закрыла за собой дверь. Та сразу не закрылась, а она открыла ее снова и захлопнула с силой. Забралась в автобус. Касси и Гжегош заняли места впереди рядом с водителем. В середине салона сидели две молодые няни из детской больницы в Хожуве. Грейс наняла их сопровождать детей в дороге до Варшавы, а по прибытии в Фили за ними должны были присмотреть две студентки-медсестры из госпиталя Пенсильванского университета. Дети не были возбуждены. Некоторые привычно для себя качались на своих сидениях, другие безучастно смотрели в окна. Никто из них не проводил и дня вне приюта, и никто не имел даже представления, куда они отправлялись, и что их там ожидало. Няни раздали всем по упаковке клюквенного сока «Сок Пол» и шоколадные вафли «Принцессы», и все так обрадовались, что принялись болтать, смеяться, а один или двое даже запищали от удовольствия. Касси взяла Грейс за руку.
1: «То, что ты делаешь сегодня, это так чудесно, Грейс».
0: Грейс взглянула на Анку, которая покоилась у нее на коленях.
1: «Только я бы хотела, чтобы Габриэла тоже оказалась здесь».
2: «Полиция думает, она сбежала», — заметил Джегош. «Они считают, что она хотела найти своих папу и маму».
1: «Так от чего она умерла? От внешнего воздействия?» «Так они считают», — ответила Кася. «Ее тело было так истерзано, что это невозможно выяснить. Одну руку вообще не нашли». «Господи! Надеюсь, она хотя бы не страдала. Она так боялась, что ее съест ведьма, и вот что с ней случилось». Я так виновата.
0: Твоей вины в этом нет, успокоил ее Гжегош. Этим детям вообще повезло, что они живы. Даже у обычных детей в Катовице большие проблемы со здоровьем из-за загрязнения воздуха. Сталелитейные заводы, фабрики. Доктора находят тяжелые металлы даже в телах нерожденных детей. Свинец, мышьяк. Мы стараемся изо всех сил, но не можем спасти всех до одного.
2: Грейс подняла Анку.
1: Габриэла сказала, что Анка всегда ее охраняла, да? Анка вдыхала все ее кошмары, и те оставляли ее в покое.
2: Кася пригладила волосы кукле, пытаясь их выровнять.
1: Многим польским детям снятся кошмары о Бабе Яге. Она очень страшная. А я раньше никогда о ней не слышала. Ну, Баба Яга живет в лесу, в избушке на курьих ножках. Вместо замочной скважины ее передней двери человеческий рот с острыми зубами, а забор вокруг избушки сделан из людских костей, и на каждый кол насажен череп. Только один свободный. Он предназначен для тебя, если тебе снится этот кошмар. В таком случае, сказала Грейс, я постараюсь, чтобы она мне не приснилась.
2: Кася улыбнулась.
1: Баба Яга всегда голодна и всегда ищет, чем поживиться.
0: Она летает в ступе, управляя пестом, и может залететь в дымоход и вылететь обратно. У нее всегда при себе сеть, чтобы ловить детей. История гласит, что единственным ребенком, которому удалось сбежать от Бабы Яги, была дочь крестьянина, который выращивал репу.
1: «Репу?»
2: – переспросила Грейс.
1: «Ее же выращивал отец Габриэла, она так говорила, да?»
2: Кася кивнула.
1: Каждый раз, когда Баба Яга хотела ее съесть, та девочка говорила, что репа ей больше придется по вкусу, и Баба Яга отвлекалась на ферму ее отца, чтобы собрать полный мешок репы. Девочка парила ее, и Баба Яга съедала столько репы, что засыпала.
0: А в одну горькую зимнюю ночь Баба Яга проспала так долго, что замерзла намертво, и девочка смогла выкрасть особый ключ с ее пояса и сбежать.
1: «Бедная Габриэла», — сказала Грейс. «Вот бы и она смогла сбежать».
2: Кукла Анка продолжала на нее смотреть немигающим взглядом, и в какую-то долю секунды Грейс даже готова была поклясться, что та ей улыбнулась. Но она просто тряслась в автобусе, который как раз выехал с проселочной дороги, ведущей от тенистого приюта, на трассу С1 в направлении Варшавы.
0: Солнце сияло, в небе распустились кучевые облака, а две молодые нянечки начали петь с детьми песню и хлопать в ладоши.
1: «Коси-коси, лапти, поедем до бабти, бабча да нам млечка, а дядусь пшерничка». Хлоп-хлоп, ладошки, мы едем к бабушке. Бабушка даст нам молочка, а дедушка пряничка.
2: Джейк и Дейзи дожидались ее, сидя в фойе второго этажа Holiday Inn в Варшаве. Джек, небритый, с растрепанными темными волосами, выглядел уставшим, но Грейс знала, что он лишь полтора суток назад вернулся из Токио, прежде чем приехать с Дейзи в Польшу. Когда она рассказала ему о своем намерении вытащить детей из приюта, Джек сказал ей, что это безумие.
3: «Ты с ума сошла? Ты хуже моей матери, а она у меня спасала кошек!»
2: Но он поддерживал ее с самого начала.

0: петух с безумно вытаращенными глазами.
1: «Папа привез из Японии. Он говорит мне, я не буду бегать, как безголовая курица».
0: Джек обнял Грейс, поцеловал ее и прижал поближе к себе.
2: «Я по тебе скучал», — сказал он. «Как там твой свихнувшийся проект?»
0: «Дети переночуют в университетской детской больнице, чтобы их осмотрели в последний раз, прежде чем они улетят. Они совсем не понимают, что с ними происходит, но, кажется, все счастливы».
2: Джек сказал: «Перед тем, как мы выехали из дома, мне звонили с NBC. Хотят взять у тебя интервью, как только ты вернешься. У тебя и у детей. Знаешь, как тебя прозвали в Inquirer? Восхитительная Грейс. Я с ними согласен. Ты и правда восхитительна».
0: «Ладно тебе, Джек. Эти дети находились в таких ужасных условиях. Мерзли, голодали, жили без медицинской помощи. На моем месте так поступил бы каждый».
1: «Чья это кукла?» —
0: спросила Дейзи, указывая на Анку. Грейс подняла ее повыше.
1: «Ее зовут Анка.
0: Она принадлежала девочке по имени Габриэла».
1: «Что с ней случилось?»
0: «С Габриэлой? К сожалению, она умерла. Ей было примерно столько же лет, сколько тебе». Дейзи осторожно взяла Анку из рук Грейс, выпрямила ей платье и пригладила волосы.
1: «Она странная, но очень красивая, да?»
0: «Габриэла говорила, что Анка оберегала ее от кошмаров».
1: «А я могу о ней позаботиться? Ну, пожалуйста! Я возьму ее в школу, но покажи и расскажи».
0: «Думаю, ее сначала нужно постирать.
1: А потом можно будет? Она такая классная!
0: Барби по сравнению с ней полная дура». Джек приподнял бровь, будто он не всегда позволял Дейзи все, что та хотела.
2: «Ну ладно», — сказала Грейс. «Но я хочу, чтобы ты всегда помнила, что это кукла Габриэлы, а ты просто хранишь ее в память о ней».
1: «Да, обещаю. Мы с Анкой будем молиться за Габриэлу каждый вечер».

0: На то, чтобы расселить всех детей по домам и больницам, ушло 3 недели. Но, наконец, свихнувшийся проект был завершен, и Грейс осознала, что вновь стала свободной. Она неожиданно почувствовала себя лишенной, словно те дети были ее собственными, а она отдала их на усыновление. Но однажды вечером, на 2-й неделе апреля, ей позвонил Фрэнк Уэллс, фоторедактор журнала «Ойстер». Он хотел, чтобы она отправилась в Северный Вьетнам и сделала там фотографии. «Только не привози с собой полный самолет вьетнамских сирот, ладно? Потому что «Ойстер» не станет оплачивать им билеты». «Не переживай, Фрэнк. Кажется, мне уже хватило быть матерью Терезы на всю жизнь». Она налила себе бокал шардоне и включила Дэвида Леттермана. Вообще, она редко смотрела телевизор, но Джек уехал на 3 дня в Сан-Диего, и без него дом всегда казался слишком тихим, особенно когда Дейзи уже спала. Она лежала на диване, листая Good Housekeeping, и краем уха слушая телевизор, когда услышала крик Дейзи. Это был странный крик, больше похожий на стон. Грейс показалось, что Дейзи испугалась настолько, что не могла даже четко изъясняться. «Дейзи? Дейзи, что такое?» Она отбросила журнал в сторону и взбежала по лестнице к комнате Дейзи. Ее дверь была первой слева. Дейзи закричала еще раз, но уже резко и пронзительно. Грейс распахнула дверь детской. Внутри оказалось темно, но она мгновенно почувствовала, что там что-то было. Что-то большое, черное, пахнущее дымом. Это что-то двигалось и хрустело, как ломающиеся ветки.
1: «Мамочка! Мамочка, что это? Что это, мамочка, что это?» «Сюда, Дейзи! Сюда, скорее!»
0: Грейс протянула к ней руки, и Дейзи, выбравшись из кроватки, почти бросилась в ее объятия. Грейс вышла из детской и усадила Дейзи на лестницу. Затем дотянулась до выключателя в комнате и зажгла свет. Дейзи всхлипывала и все еще задыхалась от испуга. Она с трудом верила открывшемуся зрелищу.

0: В дальнем углу комнаты стояла фигура женщины в черной пыльной мешковине и ростом до самого потолка. Ее волосы были собраны наверху то ли какой-то грязью, то ли воском, из-за чего казались похожими на связку веток. Это они хрустели, когда скребли по потолку. Лицо ее было длинным и худым, будто растянутым вдоль, а кожа желтушной. Глаза огромными и воспаленными желтоватыми зрачками. Рот изгибался вниз, открывая нестройный ряд остроконечных зубов. Ее руки были невероятно длинными и едва не доставали от одной стены в комнате до другой. Она держала их высоко, широко раздвинув пальцы с когтями.
1: «Ящен гладный!» – прохрипела она.
2: «Кто вы?»
0: – спросила Грейс, но ее слова, казалось, вылетали, как битые осколки фарфора.
2: «Как вы сюда попали? Убирайтесь!»
1: «Ястем гладный!» —
0: повторила женщина на этот раз с большим нетерпением и похотливо поманила к себе Дейзи, высунув кончик языка, остроконечного и скользко-серого, как у змеи. Ее длинный подбородок покрывала черная щетина. Затем Грейс посмотрела вниз и увидела, откуда здесь появилась эта женщина. На полу лежала Анка, кукла Габриэлы, наполовину укрытая пледом, свисавшим с края кроватки Дейзи. Глаза у Анки были закрыты, как всегда, когда она лежала на спине, но рот был широко раскрыт, и из него исходил густой черный дым. Дым поднимался по комнате и переплетался в форму женщины в черной мешковине.
3: «Как джин из лампы», — подумала Грейс.
0: Она снова подняла взгляд. Она была так напугана, что у нее по коже бегали мурашки. Женщина нависала над ними, не опуская когтей и сверкая глазами. Теперь Грейс поняла, кем она была и чем она была, или, по крайней мере, думала, что поняла. Все кошмары, которые Анка засасывала, чтобы защитить Габриэлу, вылились из нее наружу, черные и ядовитые, как керосин. Это была Баба-Яга, польская лесная ведьма, ненасытная пожирательница невинных детей.
1: «Ястем гладный!» —
0: проскрипела она в третий раз.
1: «Я голодна, понимаешь меня? Я хочу есть!»
2: «Мамочка!» — крикнула Дейзи, но Грейс подтолкнула ее к лестнице и сказала: «Беги, милая, беги! Выбирайся из дома как можно скорее!»
1: «Нет!»
0: — завопила Баба-Яга, нависая над ними.
1: «Она моя! Я высосал все ее кости!»
0: Но Дейзи, плача, сбежала по лестнице, и Грейс осталась на месте. Ее голос дрожал, но она сумела проговорить.
2: «У меня есть много еды для тебя, Баба-Яга. У меня столько еды, что тебе на целый год хватит!»
0: Язык Бабы-Яги снова высунулся, и она облизала свои острые зубы.
1: «Я тебе верю. Ты просто не хочешь, чтобы я съела твою девочку. Но я ее съем, обещаю. И тебя тоже. Я жую твои кишки, как макароны».
0: Она бросилась к Грейс и ухватила когтями рукав ее свитера. Грейс попыталась высвободиться, но Баба-Яга приблизилась к ней вплотную. Грейс отвернулась в сторону, но все равно чувствовала, как ей в щеку кололи волосы, росшие на подбородке Бабы-Яги, и ощущала зловонный запах ее дыхания. От нее пахло, как в тенистом приюте. Пареной репой, грязными гигиеническими средствами и гнилой курицей. Это был запах детского отчаяния.
2: «Идем со мной», — сказала она. «Идем. Идем со мной. Я дам тебе еды».
0: Баба-Яга закрыла глаза. Веки у нее закрывались не как у людей, а снизу вверх. Затем они открылись вновь, и с ресниц у нее свисало несколько нитей из какого-то липкого вещества.
1: «Прекрасно», — согласилась она. но не пытайся меня обмануть. Черепа тех, кто попытался, стоят вокруг моей избы.
3: Грейс медленно пробралась к лестнице. Баба-Яга следовала за ней, не выпуская из когтей рукава ее свитера. Несмотря на то, что она состояла по большей части из черного дыма, и, как выяснилось, у нее не было ног, при ходьбе она шаталась и прихрамывала. Мало-помалу Грейс спустилась в прихожую, а оттуда на кухню. Почему-то ей казалось, что Баба-Яга, подобно вампирам, не будет отражаться в зеркалах и окнах. Но, войдя на кухню, она увидела ведьму в черном блестящем стекле духовки и в окнах, выходивших во двор. Видела она и себя, с бледным лицом, но на удивление спокойную. «Неужели это я?» — думала она. «Я рядом с настоящей ведьмой?» Дейзи нигде не было, и Грейс молилась лишь о том, чтобы она ушла из дома и побежала к соседям, а то и дальше.
1: «Так что ты там за пир мне обещала?» —
3: спросила Баба-Яга.
1: «Я не вижу здесь никакой еды, кроме тебя самой».
2: «Пожалуйста, имейте терпение», — ответила Грейс.
3: Она привела Бабу-Ягу в кладовку за кухней, где стояли стиральная машина, сушилка и морозильный ларь. Она зажгла лампу дневного света и подошла к ящику. Отперла его и подняла крышку. Внутри лежали замороженные индейки, куры, пироги, рыба и пакеты с овощами. Наружу выплыл пар и стал стелиться по полу.
2: «Это все для вас»,
3: — сказала она Бабе-Яге.
2: «Можете съесть все это».
3: Баба-Яга уставилась на замороженную еду, широко раскрыв глаза.
1: «Это мне?»
2: «Все-все. Рыба, куры, выпечка, утки и даже черника».
3: Отбросив сомнения, Баба-Яга выпустила из когтей рукав Грейс, залезла в ящик и вытащила оттуда замороженную щуку, которую Джек привез в прошлом году с рыбалки на Марш-Крик-Лейк. С резким хрустом она вгрызлась в нее и сразу откусила половину. Грейс дрожащим голосом спросила:
2: «Ну как? Вкусно? Как я и обещала?»
3: Баба-Яга обернулась на нее с набитым кусками замороженной рыбы ртом. Она ничего не ответила, но когда Грейс попыталась на шаг отойти от нее, взяла ее за рукав и притянула к себе.
1: «Сначала холодное блюдо, а потом горячее», —
3: известила она. Грейс подняла обе руки, показывая, что не собирается никуда идти. Баба-Яга снова ее отпустила и принялась вытаскивать стейки и гамбургеры. Грейс не могла поверить, что она сумеет съесть всю эту твердую застывшую еду, но ее зубы жадно в нее вгрызались, и она жевала и глотала все подряд. Замороженное мясо, жир и кости вместе с пакетами, в которые все это было завернуто. На дне ящика лежало 4 утки. Баба-Яга потянулась за ними и попыталась отодрать их, но те крепко примерзли друг к другу и оказались зажаты под коробками с замороженной выпечкой. Она дергала их снова и снова, задыхаясь от бессилия. Она все ниже и ниже перегибалась через край ящика.
2: «Если это не сработает, — думала Грейс, — она меня убьет, съест, и это будет настоящий кошмар».
3: Думала она и о том ужасе, который увидит Дейзи, когда вернется домой и найдет ее растерзанное тело, как Габриэлу в лесу. Тогда Баба-Яга вдруг забралась в ящик целиком и опустилась на колени на кучу выпечки и упаковок замороженного гороха. Она ухватилась за утку обеими руками и стала тянуть, отплевываясь и сыпля проклятиями. Затем подняла голову и сказала Грейс:
1: «Принеси мне нож и не вздумай пытаться меня им убить. Меня нельзя ни зарезать, ни задушить, ни отравить, ни утопить».
3: Грейс сказала:
2: Хорошо, я поняла.
0: Она отвернулась, но вдруг резко повернулась обратно, схватилась за крышку ящика, захлопнула его и заперла. Баба-яга завопила от ярости. Она принялась бить по крышке кулаками, пока на то и не появились вмятины. Затем лупила ящик по бокам, бросалась по стенкам то влево, то вправо, снова и снова, пока Грейс не испугалась, что он может перевернуться, позволив бабе-яге выбраться наружу.
1: «Я тебя проклинаю!» —
0: кричала баба-яга.
1: «Проклинаю тысячу раз! Да поползут из твоих глаз черви вместо слез! Да что

0: Но Грейс принесла с кухни стул и села на ящик. Она не вставала, пока Баба-Яга стучала, билась, раскачивалась так сильно, что они переместились на середину кладовки.
1: «Габриэла»,
0: — молила она,
1: — «где бы ты ни была, прошу, помоги мне!»
0: Она не прекращала молиться, но и Баба-Яга продолжала кричать и ругаться. Через несколько минут в комнату вошла Дейзи с Анкой на руках. Она выглядела очень бледной и обеспокоенной.
2: «Мамочка»,
0: — сказала она,
2: — «я побежала к соседям, но там никого не было. Я испугалась, что ведьма сделает тебе больно, и вернулась.
1: Она заперта там, милая. Ведьма заперта. Мне просто нужно последить за ней, пока она не замерзнет».
0: Баба-Яга закричала снова, и ящик опасно накренился на одну сторону, но Грейс успела упереться ногой в стену и оттолкнуться, чтобы он встал ровно. Затем ведьма затихла. Прошло 10 минут, потом 20, потом целый час. Тогда Грейс услышала из ящика мягкий хруст и больше ничего. Примерно в 3:30 утра она осмелилась повернуть ключ и открыть крышку. Ведьма уже сжалась и не двигалась, а ее черное мешковатое одеяние густо покрылось белым блестящим инеем.
2: «Она умерла?»
0: — спросила Дейзи, тревожно заглядывая за край ящика.
1: «Не знаю. Надеюсь».
0: Грейс осторожно протянула руку и коснулась ветвеподобных волос ведьмы. Те оказались такими ломкими, что 3 или 4 пучка тут же отпали. После недолгого колебания она взялась за костлявую ведьмину руку. Выкрутила ее, та хрустнула и отвалилась. Упала на пол и разлетелась на множество кусочков. Почувствовав прилив смелости, она нырнула в ящик обеими руками и ухватилась за тело ведьмы. Оно с хрустом разваливалось, будто состояло лишь из сгоревших и замороженных газет. Голова и таз отпали, и перед Грейс остался лишь морозильный ларь, усыпанный черным пеплом.
1: «Кажется, мы убили ее, милая», —
0: сказала она Дейзи, отряхивая пепел с ладоней.
1: «По-моему, мы избавились от нее насовсем».
0: Она опустила крышку и заперла ящик, а потом взяла Дейзи на руки и отнесла наверх в ее комнату.
1: «Можно я сегодня с тобой посплю?» — спросила ее Дейзи.
3: «Я сама хотела тебя об этом спросить, но я не хочу видеть Анку у себя в спальне».
2: «Но ей же будет так одиноко».
3: «Нет, не будет. Она может поспать в твоем шкафчике с остальными куклами».
1: «Ну, нет, Дейзи. Мне кажется, ее надо получше почистить. Там, где я ее нашла, ну, там было очень много микробов. Там все болели воспалением легких не так давно, и я не хочу, чтобы ты тоже заразилась».
0: Она уложила Дейзи в ее кроватку и поцеловала ее.
3: «Все в порядке. Я оставлю свет на лестнице. А потом спущусь и запру кладовку, хорошо?
2: Скажи Анке, что мы увидимся с ней утром. Поцелуй ее от меня».
1: «Хорошо, милая».
0: Грейс спустилась по лестнице. У двери в кладовку она остановилась и немного постояла, и лишь затем вошла. Морозильник был по-прежнему надежно заперт. Она постучала по крышке, но ответа не последовало. Она не знала, что делать с пеплом Бабы-Яги, но собиралась подумать над этим утром. А пока вышла в гостиную, открыла входную дверь. Ночь стояла тихая, прохладная и ясная. Сквозь дубовые ветви проглядывала прибывающая луна. Она пересекла лужайку перед домом и оказалась на противоположной стороне улицы, где не было ничего, кроме деревьев и колючих зарослей. Она подняла Анку перед собой и теперь отчетливо увидела, что кукла выжидающе смотрела на нее своими узкими глазами, будто спрашивая:
1: «Что ты сделаешь со мной теперь, Грейс?»
0: Может, поэтому бабушка Габриэлла наставляла ее никому не позволять фотографировать. Всякий, кто их увидел бы, сразу понял, что кукла могла менять выражение лица, и какая-нибудь суеверная нянька забрала бы ее у девочки. Анка служила для Габриэллы защитой от Бабы-Яги, но ее сила не была безграничной. Внутри Анки теперь скопилось столько кошмаров, что она стала более опасной для детей, чем чумная крыса. Многие вопросы по-прежнему оставались без ответов. Зачем Баба-Яга убила Габриэлу? Если это действительно она затащила ее в лес и обглодала ее тело, то сделала ли она это просто от голода? Или хотела заставить Грейс унести ее из тенистого приюта внутри Анки, чтобы получить возможность кормиться здоровыми детьми вместо слабых, недоедающих и больных шизофренией? Разве могла она найти более невинный способ подобраться поближе к детям, как спрятаться внутри фарфоровой куклы? Грейс не знала, что из этого было правдой, а что вымыслом. Если подумать, все это было безумием и больше походило на детские сказки. Но и ведьма в ее морозильнике была безумием, и если в Анке оставался хоть какой-нибудь след Бабы-Яги, ей нельзя было позволить вернуться вновь. «Доброй ночи, Анка!» — сказала она, и, замахнувшись, изо всей силы забросила ее в колючки. —

0: Через неделю с небольшим Майк Феррис вернулся с утренней пробежки, отвязал своего боксера по кличке Али и вошел на кухню. «Ух», — сказал он Маргарет, стягивая из себя ветровку. «Там так холодно, что белкам, наверное, отморозило все яйца».
1: «Майк!»
0: — шикнула на него Маргарет.
1: «Только не при Эбби!»
0: Трехлетняя Эбби, сидевшая в своем кресле, возилась с тарелкой манной каши.
2: «Яйца!» — повторила она и задергала ножками. «Яйца!»
1: «Вот видишь!» — сказала Маргарет.
0: «Дети чувствуют всякие грубости».
2: «Грубости!» — повторила Эбби. «Грубости!»
0: «Да ладно тебе!» — сказал Майк. «Вот что ее отвлечет». Он поднял куклу с растрепанными светлыми волосами и белым фарфоровым личиком. Ее потрепанное серое платьице было... сырым, но взгляд казался удивительно понимающим и ясным. «Нашел в лесу», — сказал Майк. «Ну или Али ее вынюхал. Похоже, это какой-то антиквариат».
3: «Она грязная».
0: «Конечно. Но ты же сможешь ей сшить новое платье и вымыть волосы. Может, за нее дадут несколько баксов». Эбби вытянула ручки.
2: «Куколка!» — закричала она. «Хочу куколку!»
0: «Вот тебе на», — сказал Майк. «Это ж любовь с первого взгляда». Маргарет подошла к Майку и взяла куклу у него из рук. Повертела ее, заглянула под платье, чтобы посмотреть, из чего она сделана.
3: «Хм. Она вся фарфоровая. Наверное, действительно антиквариат. Интересно, как она оказалась в лесу?»
4: «Естем глодны», — прошептал голос.
3: «Что ты сказал?»
0: — спросила Маргарет, обернувшись.
2: «Я голоден»,
0: — ответил Майк, хватая английскую булочку. Маргарет нахмурилась и снова осмотрела кухню.
3: «Странно, но я уверена, что ты сказал что-то другое».
0: Майк подошел и поцеловал ее.
2: «Тебе, как обычно, показалось».
0: Но когда он ее целовал, кукла смотрела через ее плечо на Эбби, и вдруг ее глаза сверкнули, будто внутри зажегся свет. Эбби прекратила барабанить ножками и недоуменно уставилась на нее, не моргая и открыв рот. Ни одна другая кукла прежде не смотрела на нее так, будто хотела ее съесть.
5: Поющий колокольчик. Луис Пейтон никогда никому не рассказывал о способах, какими ему удавалось взять верх над полицией Земли в многочисленных хитроумных поединках, когда порой уже казалось, что его вот-вот подвергнут психоскопии, и все-таки каждый раз он выходил победителем. Он не был таким дураком, чтобы раскрывать карты, но порой, смакуя очередной подвиг, он возвращался к давно взлелеянной мечте оставить завещание, которое вскроют только после его смерти, и в нем показать всему миру, что природный талант, а вовсе не удача, обеспечивал ему неизменный успех. Завещание он написал бы. Ложная закономерность, созданная для маскировки преступления, всегда несет в себе следы личности того, кто ее создает. Поэтому разумнее установить закономерность в естественном ходе событий и приспособить к ней свои действия. И убить Альберта Корнуэлла Пейтон собирался, следуя именно этому правилу. Корнуэлл, мелкий скупщик краденого, в первый раз завел с Пейтоном разговор о деле, когда тот обедал в ресторане Гринелла за своим обычным маленьким столиком. Синий костюм Корнуэлла в этот день, казалось, лоснился по-особенному, выцветшие усы топорщились по-особенному. «Мистер Пейтон», — сказал он, здороваясь со своим будущим убийцей без тени зловещих предчувствий, — «рад вас видеть. Я уже почти всякую надежду потерял. Всякую». Пейтон не выносил, когда его отвлекали от газеты за десертом, и ответил резко: «Если у вас ко мне дело, Корнуэлл, вы знаете, где меня найти». Пейтону было за 40. Его черные волосы уже начали сидеть, но годы еще не успели его согнуть. Он выглядел молодо, глаза не потускнели, и он умел придать своему голосу особую резкость, благо тут у него имелась немалая практика.
6: «Не то, что вы думаете, мистер Пейтон», — ответил Корнуэлл. «Совсем не то. Я знаю один тайник, сэр. Тайник с... вы понимаете, сэр?»
5: Указательным пальцем правой руки он словно слегка постучал по невидимой поверхности, а левую ладонь на миг приложил к уху. Пейтон перевернул страницу газеты, еще хранившей влажность телераспределителя, сложил ее пополам и спросил... «Поющие колокольчики...»
6: «Тише, мистер Пейтон!» — произнес Корнуэлл испуганным голосом.
5: Пейтон ответил: «Идемте». Они пошли парком. У Пейтона было еще одно нерушимое правило — обсуждать тайны только на вольном воздухе. Любую комнату можно взять под наблюдение с помощью лучевой установки, но никому еще не удавалось обшаривать все пространство под небосводом.
6: Корнуэлл шептал: «Тайник с поющими колокольчиками накоплены за долгий срок, не отшлифованные, но первый сорт, мистер Пейтон».
5: «Вы их видели?»
6: «Нет, сэр, но я говорил с одним человеком, который их видел, и он не врал, сэр, я проверил. Их там столько, что мы с вами сможем уйти на покой богатыми людьми, очень богатыми, сэр».
5: «Кто этот человек?» У Корнуэлла в глазах зажегся хитрый огонек, словно чадящая свеча, от которой больше копоти, чем света. Его лицо приобрело отвратительное масляное выражение.
6: «Он был старателем на Луне и умел отыскивать колокольчики в стенах кратеров. Как именно, он мне не рассказывал, но колокольчиков он насобирал около сотни и припрятал их на Луне, а потом вернулся на Землю, чтобы здесь их пристроить».
5: «И, видимо, погиб?»
6: «Да, несчастный случай. Ужасно, мистер Пейтон. Упал с большой высоты. Прискорбное происшествие. Разумеется, его деятельность на Луне была абсолютно противозаконной. Власти Доминиона строго преследуют контрабандную добычу колокольчиков. Так что, возможно, его постигла божья кара. Как бы то ни было, у меня его кара».
5: Пейтон с выражением холодного безразличия ответил: «Меня не интересуют подробности вашей сделки. Я хочу знать только, почему вы обратились ко мне».
6: «Видите ли, мистер Пейтон, — сказал Корнуэлл, — там хватит на двоих, и каждому из нас найдется, что делать. Я, например, знаю, где находится тайник, и могу раздобыть космический корабль, а вы...»
5: «Ну?»
6: «Вы умеете управлять кораблем, и у вас такие связи, что пристроить колокольчики будет легко. Очень справедливое разделение труда, мистер Пейтон, ведь так?»
5: Пейтон на секунду задумался о естественном ходе своей жизни, ее существующей закономерности. Концы, казалось, сходились с концами. Он сказал: «Мы вылетаем на Луну 10 августа». Корнуэлл остановился:
6: «Мистер Пейтон, сейчас ведь только еще апрель».
5: Пейтон продолжал идти, и Корнуэллу пришлось рысцой пуститься за ним вдогонку.
6: «Вы расслышали, что я сказал, мистер Пейтон?»
5: Пейтон повторил: «10 августа. Я своевременно свяжусь с вами и сообщу, куда доставить корабль. До тех пор не пытайтесь увидеться со мной. До свидания, Корнуэлл».
6: Корнуэлл спросил: «Прибыль пополам?»
5: «Да», — ответил Пейтон. «До свидания». Дальше Пейтон пошел один, раздумывая о закономерностях своей жизни. Когда ему было 27 лет, он купил в скалистых горах участок земли с домом. Один из прежних владельцев построил этот дом как убежище на случай атомной войны, которой все опасались два столетия назад и которой так и не суждено было разразиться. Однако дом сохранился. Памятник стремлению к полной безопасности, стремлению чувствовать существовать без какой-либо связи с внешним миром, порожденному смертельным страхом. Здание было выстроено из стали и бетона в одном из самых уединенных уголков Земли. Оно стояло высоко над уровнем моря, и почти со всех сторон его защищали горы, поднимавшиеся еще выше. Дом располагал собственные электростанции, водопроводом, которые питали горные потоки, холодильными камерами, вмещавшими сразу десяток коровьих туш. Подвал напоминал крепость с целым арсеналом оружия, предназначенного для того, чтобы сдерживать напор обезумевших от страха толп, которые так и не появились. Установка для кондиционирования воздуха могла очищать воздух до бесконечности, пока из него не будет вычищено все, кроме радиоактивности. Увы, человек несовершенен. И в этом спасительном убежище Пейтон, убежденный холостяк, из года в год проводил весь август. Он раз и навсегда отключил средства сообщения с внешним миром, телевизионную установку, телераспределитель газет. Он окружил свои владения силовым полем и установил сигнальный механизм в том месте, где ограда пересекала единственную горную тропу, по которой можно было добраться до его дома. Ежегодно в течение месяца Пейтон оставался наедине с самим собой. Его никто не видел, до него никто не мог добраться. Лишь в полном одиночестве он по-настоящему отдыхал от 11 месяцев пребывания в человеческом обществе, к которому не испытывал ничего, кроме холодного презрения. Даже полиция, тут Пейтон усмехнулся, знала, как строго он блюдет это правило. Однажды он даже махнул рукой на большой залог и, рискуя подвергнуться психоскопии, все-таки уехал в скалистые горы, чтобы провести август, как всегда. Пейтон подумал, что, пожалуй, включит в свое завещание еще один афоризм. «Самое лучшее доказательство невиновности – это полное отсутствие алиби». 30 июля, как и ежегодно в этот день, Луис Пейтон в 9 часов 15 минут утра сел в Нью-Йорке на антигравитационный реактивный стратолет и в 12 часов 30 минут прибыл в Денвер. Там он позавтракал и в час 45 отправился на полуантигравитационном автобусе в Камспойнт, откуда Сэм Лейбман на старинном наземном автомобиле, не антигравитационном, довез его до границы его усадьбы. Сэм Лейбман невозмутимо принял на чай $10, которые получал всегда, и приложил руку к шляпе, что вот уже 15 лет проделывал 30 июля. 31 июля, как каждый год в этот день, Луис Пейтон вернулся в Хамспойнт на своем антигравитационном флиттере и заказал в универсальном магазине все необходимое на следующий месяц. Заказ был обычным. По сути дела, это был дубликат заказов предыдущих лет. Макентайр, управляющий магазином, внимательно проверил заказ, передал его на центральный склад горного района в Денвере, и через час все требуемое было доставлено по линии масс-транспортировки. Пейтон с помощью Макентайра погрузил припасы во флиттер, оставил, как обычно, $10 на чай и возвратился домой. 1 августа в 12 часов 01 минуту Пейтон включил на полную мощность силовое поле, окружавшее его участок, и оказался полностью отрезанным от внешнего мира. И тут привычный ход событий был нарушен. Пейтон расчетливо оставил в своем распоряжении 8 дней. За это время он тщательно и без спешки уничтожил столько припасов, сколько могло ему потребоваться на весь август. Тут ему помогли мусорные камеры, предназначенные для уничтожения отбросов. Это была последняя модель, с легкостью превращавшая что угодно, в том числе металлы и силикаты, в мельчайшую молекулярную пыль, которую никакими средствами нельзя было обнаружить. Избыток энергии, выделявшийся при этом процессе, он спустил в горный ручей, который протекал возле дома. Всю эту неделю вода в ручье была на 5 градусов теплее обычного. 9 августа Пейтон спустился на аэрофлиттере в условленное место в штате Вайоминг, где Альберт Корнуэлл уже ждал его с космическим кораблем. Корабль сам по себе, конечно, делал весь план уязвимым, поскольку о нем знали те, кто его продал, и те, кто его доставил сюда и помог готовить полет. Но все эти люди имели дело только с Корнуэллом, а Корнуэлл, подумал Пейтон с тенью усмешки, скоро будет нем, как могила. 10 августа космический корабль, которым управлял Пейтон, оторвался от поверхности Земли, имея на борту одного пассажира, Корнуэлла, конечно, с картой. Антигравитационное поле корабля оказалось превосходным. При включении на полную мощность корабль весил меньше унции. Микрореакторы вырабатывали энергию безотказно и бесшумно, и корабль беззвучно прошел атмосферу, такой непохожий на грохочущие, окутанные пламенем ракеты прошлого, превратился в крошечную точку и скоро совсем исчез. Вероятность того, что кто-нибудь увидит взлетающий корабль, была ничтожно мала, и его действительно никто не увидел.

0: Два дня в космическом пространстве, и вот уже две недели на Луне. Чутье с самого начала подсказало Пейтону, что понадобится именно две недели. Он не питал никаких иллюзий относительно самодельных карт, составленных людьми, которые ничего не смыслят в картографии. Такая карта могла помочь только самому составителю, ему приходила на помощь память. Для всех остальных такая карта – сложный ребус. Первый раз Кормуэлл показал Пейтону карту уже в полете. Он подобострастно улыбался.
1: В конце концов, сэр, ведь это мой единственный козырь.
0: Вы сверили ее с картами Луны?
1: Я ведь в этом ничего не смыслю, мистер Пейтон. Целиком полагаюсь на вас.
0: Пейтон смерил его холодным взглядом и вернул карту. Сомнений на ней не вызывал только кратер Тихо-Браги, где находился подземный лунный город. Хоть в чем-то, однако, астрономия сыграла им на руку. Кратер Тихо-Браги находился на освещенной стороне Луны, следовательно, патрульные корабли вряд ли будут нести там дежурство, так что у них были все шансы оказаться незамеченными. Пейтон совершил рискованно быструю антигравитационную посадку в холодные тени, отбрасываемые склоном кратера. Солнце уже прошло зенит, и тень не могла стать меньше. Корнуэлл помрачнел.
1: Какая жалость, мистер Пейтон. Мы ведь не можем начать поиски, пока стоит лунный день.
0: У него тоже бывает конец, оборвал его Пейтон. Солнце будет здесь приблизительно 100 часов. Это время мы используем, чтобы акклиматизироваться и как следует изучить карту. Загадку Пейтон разгадал быстро. Оказалось, что у нее несколько ответов. Он долго изучал лунные карты, тщательно вымеряя расстояние и стараясь определить, какие именно кратеры изображены на самодельной карте, дававшие им ключ к чему. Наконец он сказал.
2: Колокольчики могут быть спрятаны в одном из трех кратеров. ГЦ-3, ГЦ-5 или МТ-3.
1: «Как же нам быть, мистер Пейтон?» спросил Корнуэлл расстроенно.
0: «Осмотрим все три», сказал Пейтон. «Начнем с ближайшего». Место, где они находились, пересекло терминатор и их окутала ночная мгла. После этого они все дольше оставались на лунной поверхности, постепенно привыкая к извечной тьме и тишине, к резким толчкам звезд и к полосе света на краем кратера, и в это в него заглядывала Земля. Они оставляли глубокие бесформенные следы в сухой пыли, которая не поднималась кверху и не осыпалась. Пейтон в первый раз заметил эти следы, когда они выбрались из кратера на яркий свет, отбрасываемый горбатым полумесяцем Земли. Это случилось на восьмой день их пребывания на Луне. Лунный холод не позволял надолго покидать корабль. Каждый день, однако, им удавалось удлинять этот промежуток. На 11-й день они убедились, что в ГЦ-5 поющих колокольчиков нет. На 15-й день холодная душа Пейтона согрелась жаром отчаяния. Они непременно должны обнаружить тайник в ГЦ-3. МТ-10 слишком далеко. Они не успеют добраться до него и исследовать, ведь вернуться на Землю необходимо не позже 31 августа. Однако в тот же день отчаяние рассеялось. Тайник с колокольчиками был найден. Осторожно, в ладонях они переносили колокольчики на корабль, укладывали их в мягкую стружку и возвращались за новыми. Им трижды пришлось проделать путь, который на Земле оставил бы их без сил. Но на Луне с ее незначительным тяготением такое расстояние почти не утомляло. Корнуэлл передал за последний колокольчик Пейтону, который осторожно размещал их в выходной камере.
1: «Отодвиньте их подальше от люка, мистер Пейтон», — сказал он, и его голос в наушниках показался Пейтону слишком громким и резким. «Поднимаюсь!»
0: Корнуэлл пригнулся, готовясь к лунному прыжку, высокому и замедленному, посмотрел вверх и застыл в ужасе. Его лицо, ясно видное за выпуклым лузелитовым иллюминатором шлема, исказилось предсмертной гримасой.
1: «Нет, мистер Пейтон, нет!»
0: Пальцы Пейтона сомкнулись на рукоятке бластера. Последовал выстрел. Непереносимая яркая вспышка, и Корнуэлл превратился в бездыханный труп, распростертый среди клочьев скафандра и покрытый брызгами замерзающей крови. Пейтон угрюмо поглядел на мертвеца, но это длилось какое-то мгновение. Затем он уложил последние колокольчики в приготовленные для них контейнеры, снял скафандр, включил сначала антигравитационное поле, затем микрореакторы, и, став миллиона на два богаче, чем за полмесяца до этого, отправился в обратный путь на Землю. 29 августа корабль Пейтона бесшумно приземлился кормой вниз в Вайоминге на той же площадке, с которой взлетел 10 августа. Пейтон недаром так заботливо выбирал это место. Его аэрофлитер по-прежнему спокойно стоял в расселине, которыми изобиловало это каменистое плато. Контейнеры с поющими колокольчиками Пейтон отнес в дальний конец расселины и аккуратно присыпал их землей. Затем он вернулся на корабль, чтобы включить приборы и сделать последние приготовления. Через 2 минуты после того, как он снова спустился на землю, сработала автоматическая система управления. Бесшумно набирая скорость, корабль устремился ввысь. Он слегка отклонился в полете к западу под воздействием вращения земли. Пейтон следил за ним, приставив руку козырьком к прищуренным глазам, и уже почти за пределами видимости заметил крошечную вспышку света и облачко на фоне синего неба. Его рот искривился в усмешке. Он рассчитал правильно. Стоило только отвести в сторону кадмиевые стержни поглотителей, и микрореакторы вышли из режима. Корабль исчез в жарком пламени ядерного взрыва. 20 минут спустя Пейтон был дома. Он устал, все мышцы у него болели, сказывалось земное тяготение. Спал он хорошо. 12 часов спустя, на рассвете, явилась полиция. Человек, который открыл дверь, сложил руки на круглом брюшке и несколько раз приветливо кивнул головой. Человек, которому открыли дверь, Сэттон Дэйвенпорт из земного бюро расследований, оглянулся, чувствуя себя крайне неловко. Комната, куда он вошел, была очень большая и тонула в полутьме, если не считать яркой лампы видеоскопа, установленной над комбинированным креслом, письменным столом. По стенам тянулись полки, уставленные кинокнигами. В одном углу были развешаны карты галактики, а в другом на подставке мягко поблескивал галактический объектив. «Вы доктор Уэндел Эрт?» – спросил Дэйвенпорт так, словно этому трудно было поверить. Дэйвенпорт был коренастый черноволос. На щеке рядом с длинным тонким носом виднелся звездообразный шрам, след нейронного хлыста, однажды чуть-чуть задевшего его.
3: «Я сам», – ответил доктор Эрт высоким тенарком. «А вы инспектор Дэйвенпорт?»
0: Инспектор показал свое удостоверение и объяснил.
4: «Университет рекомендовал мне вас как специалиста в области экстратеррологии».
3: «Да, вы мне это уже говорили полчаса назад, когда звонили», – любезно ответил доктор Эрт.
0: Черты лица у него были расплывчатые, но с пуговкой сквозь толстые стекла очков глядели выпуклые глаза.
4: «Я сразу перейду к делу, доктор Эрт. Вы, вероятно, бывали на Луне?»
0: Доктор Эрт, который успел к этому времени вытащить из-за груды кинокниг бутылку с красной жидкостью и 2 почти незапаленные рюмки, сказал с неожиданной резкостью.
3: «Я никогда не бывал на Луне, инспектор, и не собираюсь. Космические путешествия – глупые занятия, я их не одобряю».
0: Потом добавил уже мягче.
3: «Присаживайтесь, сэр, присаживайтесь, выпейте рюмочку».
0: Инспектор Дэйвенпорт выпил рюмочку и сказал, «Но вы же не...»
3: «Экстратеролог, да. Меня интересуют другие миры, но это вовсе не значит, что я должен их посещать. Господи, да разве обязательно быть путешественником во времени, чтобы получить диплом историка?»
0: Он сел, его круглое лицо вновь расплылось в улыбке, и он спросил,
3: «Ну, а теперь расскажите, что вас, собственно, интересует?»
4: «Я пришел», — сказал инспектор, нахмурив брови, «чтобы проконсультироваться с вами относительно одного убийства».
3: «Убийство? А что я понимаю в убийствах?»
4: «Это убийство, доктор Эрт, совершено на Луне».
3: «Поразительно!»
4: «Более чем поразительно. Беспрецедентно, доктор Эрт. За 50 лет существования Доминиона Луны были случаи, когда взрывались корабли или скафандры давали течь, люди сгорали на солнечной стороне, замерзали на теневой и погибали от удушья на обеих. Некоторые даже ухитрялись умереть, упав со скалы, что не так-то просто сделать, принимая во внимание лунное тяготение. Но за все это время ни один человек на Луне не стал жертвой преднамеренного акта насилия со стороны другого человека. Это случилось впервые».
3: «Как было совершено убийство?» – спросил доктор Эрт.
4: «Выстрелом из бластера.
0: Благодаря счастливому стечению обстоятельств, представители закона оказались на месте преступления менее чем через час. Патрульный корабль заметил вспышку света на лунной поверхности. Вы ведь представляете себе, насколько далеко может быть видна вспышка на теневой стороне?»
1: Пилот сообщил об этом в лунный город и пошел на посадку. Делая вираж, он разглядел в свете земли взлетающий корабль. Он клянется, что не ошибся. Высадившись, он обнаружил обгоревший труп и следы.
3: «Вы считаете, что эта вспышка была выстрелом из бластера?» — заметил доктор Эрт.
1: «Несомненно. Убийство было совершено совсем недавно. Труп еще не успел промерзнуть. Следы принадлежали двум разным людям. Тщательные измерения показали, что углубления в пыли имеют два различных диаметра. Другими словами, сапоги, их оставившие, были разных размеров. Следы в основном вели к кратерам ГЦ-3 и ГЦ-5. Это два...
3: «Мне известны официальные системы обозначения лунных кратеров», — любезно объявил доктор Эрт.
1: «Одним словом, следы в ГЦ-3 вели к расселине на склоне кратера, внутри которой были обнаружены обломки затвердевшей пемзы. Рентгеноанализ показал...»
3: «Поющие колокольчики», — перебил экстратеролог в сильном волнении. «Неужели это ваше убийство связано с поющими колокольчиками?»
1: «А что, если это так?» — спросил инспектор растерянно.
3: «У меня есть один колокольчик. Его нашла университетская экспедиция и подарила мне в благодарность за... Нет, я должен его вам показать, инспектор».
1: Доктор Эрт вскочил с кресла и засеменил через комнату, сделав знак своему гостю следовать за ним. Дэвенпорт с досадой повиновался. Они вошли в соседнюю комнату, значительно большую, чем первая. Там было еще темнее и царил совершенный хаос. Дэвенпорт в удивлении воззрился на самые разнообразные предметы, сваленные вместе без малейшего намека на какой-либо порядок. Он разглядел кусок синей глазури с Марса, которую неизлечимые романтики считали переродившимися останками давно вымерших марсиан. Затем небольшой метеорит, модель одного из первых космических кораблей и запечатанную бутылку с жидкостью. На этикетке значилось «Океан Венеры». Доктор Эрт с довольным видом сообщил:
3: «Я превратил свой дом в музей. Одно из преимуществ холостяцкой жизни. Конечно, надо еще многое привести в порядок. Вот как-нибудь выберется свободная неделька, другая».
1: С минуту он озирался в недоумении, потом, вспомнив, отодвинул схему развития морских беспозвоночных высшей формы жизни на Арктуре-5 и сказал:
3: «Вот он. К сожалению, он с изъяном».
1: Колокольчик висел на аккуратно впаянной в него тонкой проволочке. Изъян заметить было нетрудно. Примерно на середине колокольчика поясывала вмятинка, так что он напоминал два косо слепленных шарика. И все-таки его любовно отполировали до неяркого серебристо-серого блеска. На бархатистой поверхности виднелись те крошечные оспинки, которые не удавалось воспроизвести ни в одной лаборатории, пытавшейся синтезировать искусственные колокольчики.
3: Доктор Эрк продолжал: «Я немало экспериментировал, пока подобрал к нему подходящее пило. Колокольчики с изъяном капризны, но кость подходит. Вот».
1: Он поднял что-то вроде короткой широкой ложки, сделанной из серовато-белого материала.
3: «Это я сам вырезал из берцовой кости быка. Слушайте».
1: С легкостью, которой трудно было ожидать от его толстых пальцев, он стал ощупывать поверхность колокольчика, стараясь найти место, где при ударе возникал самый нежный звук. Затем он повернул колокольчик, осторожно его придержав, потом отпустил и слегка ударил по нему широким концом костяной ложки. Казалось, где-то вдали запели миллионы арф. Пение нарастало, затихало и возвращалось снова. Оно возникало словно нигде. Оно звучало в душе у слушателя. Не бывало сладостное, грустное, трепетное. Оно медленно замерло, но ученый и его гость еще долго молчали. Доктор Эрт спросил:
3: «Неплохо, а?»
1: И легким ударом пальца раскачал колокольчик. Дэвенпорт с тревогой посмотрел на него. «Осторожно, не разбейте!» Хрупкость хороших колокольчиков давно вошла в поговорку.
3: Доктор Эрт сказал: «Геологи утверждают, что колокольчики — это всего-навсего затвердевшие под большим давлением полые кусочки пемзы, в которых свободно перекатываются маленькие камешки. Так они утверждают. Но если этим все и исчерпывается, почему же мы не в состоянии изготовлять их искусственно? И ведь по сравнению с колокольчиком без изъяна этот звучит как губная гармоника».
1: «Верно», — согласился Дэвенпорт. «И на Земле вряд ли найдется хотя бы десяток счастливцев, обладающих колокольчиком безупречной формы. Сотни людей, музеев и учреждений готовы отдать за такой колокольчик любые деньги, ни о чем при этом не спрашивая. Запас колокольчиков стоит убийства».
0: Экстратиролог обернулся к Дэйвенпорту и пухлым указательным пальцем поправил очки на носу пуговки.
3: «Я не забыл про убийство, из-за которого вы пришли. Пожалуйста, продолжайте».
4: «Все можно рассказать в двух словах. Я знаю, кто убийца».
0: Они вернулись в библиотеку и, снова опустившись в кресло, доктор Эрт сложил руки на объемистом животе, а потом спросил.
3: «В самом деле? Тогда что же вас затрудняет, инспектор?»
0: «Знать и доказать не одно и то же, доктор Эрт. К сожалению, у него нет алиби».
3: «Вероятно, вы хотели сказать, к сожалению, у него есть алиби».
0: «Я хочу сказать то, что сказал. Будь у него алиби, я сумел бы доказать, что оно фальшивое, потому что оно было бы фальшивым. Если бы он представил свидетелей, готовых показать, что они видели его на земле в момент совершения убийства, их можно было бы поймать на лжи. Если бы он представил документы, можно было бы обнаружить, что это подделка или еще какое-нибудь жульничество. К сожалению, ни на что подобное преступник не ссылается».
3: «А на что же он ссылается?»
0: Инспектор Дэйвенпорт подробно описал имение Пейтонов Колорадо и сказал заключение.
4: «Он всегда проводит август там в полнейшем одиночестве. Даже ЗБР вынуждено было это подтвердить. И присяжным придется сделать вывод, что он этот август провел у себя в имении, если только мы не представим убедительных доказательств того, что он был на Луне».
3: «А почему вы думаете, что он действительно был на Луне? Может быть, он и не виновен?»
4: «Виновен!» – Дэйвенпорт почти кричал. «Вот уже 15 лет я напрасно пытаюсь собрать против него достаточно улик. Но преступление Пейтона я теперь нюхом чую. Говорю вам, на всей земле только у Пейтона хватит наглости попробовать сбыть контрабандные колокольчики, и к тому же он знает нужных людей. Известно, что он первоклассный космический пилот. Известно, что у него были какие-то дела с убитым, хотя последние несколько месяцев они не виделись. К сожалению, все это еще не доказательство».
0: Доктор Эрт спросил, «А не проще ли прибегнуть к психоскопии, ведь теперь это узаконено?» Дэйвенпорт нахмурился, и шрам у него на щеке побелел.
4: «Разве вам не известен закон конского хианавы, доктор Эрт?»
3: «Нет».
4: «Он, по-моему, никому не известен. Внутренний мир человека, заявляет государство, свободен от посягательств. Прекрасно, но что отсюда вытекает? Человек, подвергнутый психоскопии, имеет право на такую компенсацию, какой он только сумеет добиться от суда. Недавно один банковский кассир получил 25 тысяч долларов возмещения за психоскопическую проверку по поводу необоснованного обвинения в растрате. А косвенные улики, которые как бы указывали на растрату, в действительности оказались связанными с любовной интрижкой. Кассир подал иск, указывая, что он лишился места, был вынужден принимать меры предосторожности, так как оскорбленный муж грозил ему расправой, и, наконец, его выставили на посмешище, поскольку газетный репортер узнал и описал результаты психоскопической проверки, проведенные судом».
3: «Мне кажется, у этого кассира были основания для иска».
4: «Конечно, в этом-то и беда. А кроме того, следует помнить еще один пункт. Человек, один раз подвергнутый психоскопии, по какой бы то ни было причине, не может быть подвергнут ей вторично. Нельзя дважды подвергать опасности психику человека, гласит закон».
3: «Не слишком-то удобный закон».
4: «Вот именно. Психоскопию узаконили 2 года назад, и за это время все воры и аферисты старались пройти психоскопию из-за карманной кражи, чтобы потом спокойно приниматься за крупные дела. Таким образом, наше главное управление разрешит подвергнуть Пейтона психоскопии, только если против него будут собраны веские улики. И не обязательно веские с точки зрения закона, лишь бы поверило мое начальство. Самое скверное, доктор Эрт, что мы не можем передать дело в суд, не проведя психоскопической проверки. Убийство – слишком серьезное преступление. Если обвиняемый не будет подвергнут психоскопии, даже самый тупой присяжный решит, что обвинение не уверено в своих позициях».
3: «Так что же вам нужно от меня?»
4: «Доказательство того, что в августе Пейтон побывал на Луне. И оно мне нужно немедленно. Пейтон арестован по подозрению, и долго держать его под стражей я не могу. А если об этом убийстве кто-нибудь проведает, мировая пресса взорвется, как астероид, угодивший в атмосферу Юпитера. Ведь это же сенсационное преступление. Первое убийство на Луне».
3: «Когда именно было совершено убийство?»
0: Тон Эрта внезапно стал деловым.
4: «27 августа».
3: «Когда арестовали Пейтона?»
4: «Вчера, 30 августа».
3: «Значит, если Пейтон убийца, у него должно было хватить времени вернуться на Землю».
4: «Времени у него было в обрез». Дэйвенпорт сжал губы. «Если бы я не опоздал на день, если бы оказалось, что его дом пуст».
3: «Как по-вашему, сколько они всего пробыли на Луне, убийца и убитый?»
4: «Судя по количеству следов, несколько дней, не меньше недели».
3: «Корабль, на котором они летели, был обнаружен?»
1: Нет, и вряд ли он будет обнаружен. Часов 10 назад обсерватория Денверского университета сообщила об увеличении радиоактивного фона, возникшем позавчера в 6 вечера и державшемся несколько часов. Ведь совсем нетрудно, доктор Эрт, установить приборы на корабле так, чтобы он взлетел без экипажа и взорвался примерно в 50 милях от Земли от короткого замыкания в микрореакторах.
3: «На месте Пейтона», — задумчиво проговорил доктор Эрт, — «я убил бы сообщника на борту корабля и взорвал бы корабль вместе с трупом».
1: «Вы не знаете Пейтона», — мрачно ответил Дэйвенпорт. «Он упивается своими победами над законом, он их смакует. Труп, оставленный на Луне, — это вызов нам».
3: «Вот как!» Эрт погладил себя по животу и добавил: «Что ж, возможно, мне это и удастся».
1: «Доказать, что он был на Луне?»
3: «Составить свое мнение на этот счет».
4: «Теперь же!»
3: «Чем скорее, тем лучше. Если, конечно, мне можно будет побеседовать с мистером Пейтоном».
1: «Это я устрою. Меня ждет антигравитационный реактивный самолет. Через 20 минут мы будем в Вашингтоне».
0: На толстой физиономии экстратиролога выразилось глубочайшее смятение. Он вскочил и бросился в самый темный угол своей загроможденной вещами комнаты, подальше от агента ЗБР.
3: «Ни за что!»
1: «В чем дело, доктор Эрт?»
3: «Я не полечу на реактивном самолете. Я им не доверяю».
1: Дэйвенпорт озадаченно уставился на доктора Эрта и пробормотал, запинаясь: «А монорельсовая дорога?»
3: «Я не доверяю никаким средствам передвижения», — отрезал доктор Эрт. «Не доверяю, только пешком. Пешком, пожалуйста».
0: Потом он вдруг оживился.
3: «А вы не могли бы привезти мистера Пейтона в наш город, куда-нибудь поблизости? В здание муниципалитета, например? До муниципалитета мне дойти нетрудно».
0: Дэйвенпорт растерянно обвел глазами комнату. Кругом стояли бесчисленные тома, повествующие о световых годах. В открытую дверь соседнего зала виднелись сувениры далеких миров. Он перевел взгляд на доктора Эрта, который побледнел от одной только мысли о реактивном самолете, и пожал плечами.
1: «Я привезу Пейтона сюда, в эту комнату. Это вас устроит?»
0: Доктор Эрт испустил вздох облегчения.
3: «Вполне».
1: «Надеюсь, у вас что-нибудь получится, доктор Эрт».
3: «Я сделаю все, что в моих силах, мистер Дэйвенпорт».

0: Луис Пейтон брезгливо осмотрел комнату и смерил презрительным взглядом толстяка, любезно ему кивавшего. Он покосился на предложенный стул и, прежде чем сесть, смахнул с него рукой пыль. Дэвенпорт сел рядом, поправив кобуру бластера. Толстяк с улыбкой уселся и стал поглаживать свое округлое брюшко, словно он только что отлично поел и хочет, чтобы об этом знал весь мир.
1: «Добрый вечер, мистер Пейтон», — сказал он. «Я доктор Уэндел Эрт, экстратеролог».
0: Пейтон снова взглянул на него. «А что вам нужно от меня?»
1: «Я хочу знать, были ли вы в августе на Луне?»
0: «Нет».
1: «Однако ни один человек на Земле не видел вас между 1 и 30 августа».
0: «Я проводил август, как обычно. В этом месяце меня никогда не видят. Спросите хоть у него». И Пейтон кивнул.

0: Доктор Эрт продолжал, благодушно улыбаясь и поправляя рукой очки, которые плохо держались на его крохотном носике. «Человек в космосе или на Луне дышит земным воздухом, ест земную пищу, и на корабле, и в скафандре он остается в земных условиях. Мы разыскиваем человека, который 2 дня летел на Луну, пробыл на Луне по крайней мере неделю и еще 2 дня потратил на возвращение на Землю. Все это время он сохранял вокруг себя земные условия, что очень усложняет нашу задачу».
1: «Мне кажется, — сказал Пейтон, — вы могли бы ее облегчить, если бы отпустили меня и начали поиски настоящего убийцы».
0: «Это не исключено, — сказал доктор Эрт. Вы когда-нибудь видели что-либо подобное?»
2: Он пошарил пухлой рукой на полу возле кресла и поднял серый шарик, который отбрасывал приглушенные блики. Пейтон улыбнулся.
1: «Я бы сказал, что это поющий колокольчик».
0: «Да, это поющий колокольчик. Убийство было совершено ради поющих колокольчиков. Как вам нравится этот экземпляр?»
1: «По-моему, он с большим изъяном».
0: «Рассмотрите его повнимательнее», — сказал доктор Эрт и внезапно бросил колокольчик Пейтону, который сидел от него в 2 метрах. Дейвенпорт вскрикнул и приподнялся на стуле. Пейтон вскинул руки и успел поймать колокольчик.
1: «Идиот! Кто же их так бросает?» — сказал Пейтон.
0: «Вы относитесь к поющим колокольчикам с почтением, не правда ли?»
1: «Со слишком большим почтением, чтобы их разбивать. И это, по крайней мере, не преступление».
2: Пейтон тихонько погладил колокольчик, потом поднял его к уху и слегка встряхнул, прислушиваясь к мягкому шороху осколков лунолита, маленьких кусочков пемзы, сталкивающихся в пустоте. Затем, подняв колокольчик за вделанную в него проволочку, он уверенным и привычным движением провел ногтем большого пальца по выпуклой поверхности, и колокольчик запел. Звук был нежный, напоминающий флейту. Задрожав, он медленно замер, вызывая в памяти картину летних сумерек. Несколько секунд все трое завороженно слушали.
0: А потом доктор Эрт сказал: «Бросьте мне его, мистер Пейтон, скорее!» И он повелительно протянул руку. Машинально Луис Пейтон бросил колокольчик. Он описал короткую дугу и, не долетев до протянутой руки доктора Эрта, с горестным звенящим стоном вдребезги разбился на полу.
2: Дейвенпорт и Пейтон, охваченные одним чувством, молча смотрели на серые осколки и толком не расслышали, как доктор Эрт спокойно произнес:
0: «Когда будет обнаружен тайник, где преступник укрыл неотшлифованные колокольчики, я хотел бы получить безупречный и правильно отшлифованный экземпляр в качестве возмещения за разбитый и в качестве моего гонорара».
1: «Гонорара? За что же?» — сердито спросил Дейвенпорт.
0: «Но ведь теперь все очевидно. Хотя несколько минут назад в моей маленькой речи я не упомянул об этом, но тем не менее одну земную особенность космический путешественник взять с собой не может. Я имею в виду силу земного притяжения. Мистер Пейтон очень неловко бросил ценную вещь, а это неопровержимо доказывает, что его мышцы еще не приспособились вновь к земному притяжению. Как специалист, мистер Дейвенпорт, я утверждаю, арестованный последнее время находился вне Земли. Он был либо в космическом пространстве, либо на какой-то планете, значительно уступающей Земле в размерах, например, на Луне».
2: Дейвенпорт с торжеством вскочил на ноги.
1: «Будьте добры, дайте мне письменные заключения», — сказал он, положив руку на бластер. «И его будет достаточно, чтобы получить санкцию на применение психоскопии».
2: Луис Пейтон и не думал сопротивляться. Оглушенный случившимся, он сознавал только одно. В завещании ему придется упомянуть, что его блистательный путь завершился полным крахом.

Сегодняшний эфир начинает рассказ Брайана Ходжа «Осиное гнездо». День выдался ничем не примечательный. Завтра и вспомнить-то будет нечего, ни плохого, ни хорошего. И вообще, в последнее время он начал тяготиться этой самой непримечательностью, мысленно представляя ее в виде этакого гигантского бежевого мусорного ведра, куда рано или поздно сметается едва ли не все. Непримечательность становится эталоном для сравнения с чем-то выдающимся, а потому выходит, что, как бы ты ни старался в течение дня, вся эта суета абсолютно бессмысленна. Клеишь на стену километры обоев для того, чтобы потом глядеть только на одну единственную фотографию в рамочке или картину. За 4 квартала до своего дома Майк делится этим умозаключением с Чарис, выбрав, возможно, не лучший момент для серьезного разговора, если учесть скорость, на которой она предпочитает гонять. Просто у него невольно сорвалось с языка. «Ты, наверное, прав», — бросает Чарис довольно равнодушно. «Но так уж заведено на свете, и ничего тут не попишешь». Нет, правда, он вовсе не пытается испортить ей настроение. Ему лишь хочется...

0: Хочется кое в чем разобраться. У него ведь нет родителей, которые могли бы подсказать что-то дельное. Впрочем, если бы они и имелись, все равно пришлось бы притворяться, будто он не нуждается в их поучениях. Разумеется, у него есть Лидия, но даже если она согласится, что выслушивать подобные рассуждения входит в круг ее домашних обязанностей, а так, скорее всего, и будет, она и сама, судя по всему, еще до конца не разобралась. А как раз сейчас ему хотелось бы считать беспросветную обыденность везением, а не скучной нормой.
1: «Знаешь, что бы нам не помешало, — говорит Майк, — какая-нибудь добротная неизлечимая болезнь или основательная катастрофа. Люди после них не терзаются никакими вопросами. Испытания хорошо прочищают мозги.
2: Если не гробят совсем».
0: Она рассмеялась, а когда Чарис смеется, он всякий раз невольно присоединяется. «Да, можно подумать, он не рискует, смертельно позволяя себя подвозить, по крайней мере, раз в день».
2: «Ты определенно больной, — говорит ему Чарис».
1: «Наверное. И не в хорошем смысле этого слова». Еще один перекресток, и через полквартала она подкатывает к обочине перед его домом.
0: Одноэтажная постройка с пологой крышей, на лужайке два чахлых деревца. Сколько ни старайся, трудно представить себе что-то более непримечательное.
1: Он часто мысленно перебирает варианты жилищ, где бы ему хотелось обосноваться, лишь бы не видеть перед глазами одну и ту же унылую картину. Иногда это дворец, куда он возвращается после школы. В другой раз тростниковая хижина на Таити или станция Нью-Йоркского метро, и он спускается глубоко под землю, чтобы стать одним из тамошних обитателей.
0: Потом вдруг, хоть ему и ненавистно в этом признаваться, непримечательность перестает его отталкивать. По крайней мере, она предсказуема. Она есть и всегда будет.
2: «Я могла бы зайти, хочешь?» – произносит Чарис. «У меня есть немного времени до начала работы».
0: Он качает головой, от чего становится больно. Физически больно. Дома Эван. Правда, он не видит сквозь закрытые гаражные ворота, но входная дверь за москитной сеткой распахнута настежь. Значит, дома кто-то есть. И не Лидия. Она не возвращается так рано.
2: «Когда-нибудь мне все равно придется с ним познакомиться, если они с Лидией останутся вместе».
0: Но на самом деле она хочет сказать, пусть даже сама этого не сознает, «если мы с тобой останемся вместе». Вот такой ужас она подразумевает.
1: «Но только не сегодня, ладно? Пусть это произойдет в присутствии Лидии. Без нее Эван покажется тебе уж совсем странным».
2: «Хочешь знать, что я обо всем этом думаю? Ты только потому все время увиливаешь, что он никак не становится таким, каким ты его описываешь».
0: Она по-своему бесстрашна, это Чарис. Можно подумать, что-то сошло с небес, и не оставляющим сомнения голосом заявила, что отныне ей всегда будет сопутствовать везение. Что она будет нравиться, что волосы ее всегда будут без усилий виться, обрамляя личико веселыми кудряшками, что она всегда в любом тесте будет набирать 90 очков, а то и выше, что на светофорах зеленый будет гореть чуть дольше специально для нее. Трудно представить, каково это – идти по жизни с такой уверенностью.
1: Хотя, конечно, Эван не поддается никакому описанию.
0: А потом Майку хотелось бы самому сначала разобраться, что он за тип, прежде чем Чарис возьмется за дело и расщелкает, как орехи, все его неврозы, благодаря вечерним курсам психологии, куда, кстати, ей предстоит отправиться через несколько часов. Они целуются, после чего он берет свой рюкзак с книгами, перекладывает на колени и нажимает дверную ручку.
2: «Ты красавчик», — говорит она ему.
0: Эти слова она обычно произносит вместо «я тебя люблю». Поначалу они его раздражали. Он считал, что так она от него отделывается, тонко намекая на свою независимость. По ее мнению, выходило, будто он по-прежнему будет красив, независимо от того, перестанет она его любить или нет.
2: «Я уезжаю с другим парнем на Таити, буду жить там в тростниковой хижине на пляже. И не забывай, что ты красавчик».
0: Последнее время, однако, ему кажется, что в этой фразе скрыто больше смысла, чем он поначалу думал. Все-таки он ни разу не слышал, чтобы она говорила это кому-то другому. Возможно, на самом деле она имеет в виду, что никогда не полюбит то, что считает уродливым, или не откажется от противоположности уродству. Он выходит из машины, и Чарис уезжает. С ревом несется по улице, пока он смотрит ей вслед. Заворачивая за угол, она высовывает руку из окна и машет ему.
1: Чарис. Некоторые парни в школе уже разобрались, на что они западают. Для одних важны ноги, для других — попки. Третьи смотрят только на грудь. Чарис. Стотысячный раз со вкусом произносит Майк, и у него закрадывается подозрение. Не извращенец ли он какой-то, раз запал на имя? Еще не видя девушки, он прошел бы 1000 миль, лишь бы познакомиться с той, которую зовут Чарис. Подойдя к дому, он замечает несколько колючих темных тварей, лениво жужжащих под свесом крыши. Он задерживается на секунду у двери, чтобы понаблюдать за ними. Еще несколько насекомых ползают по серому странному комку, прилепленному к стене под самой крышей. Осы и их гнездо. Почему они всегда устраивают себе жилище на самом видном месте, в нескольких футах от дверей, где и не хочешь, а все равно их заметишь? Нет, чтобы выбрать укромный уголок, например, прилепили бы свое гнездо на стене, выходящей к соседям, и все жили бы себе преспокойненько, и кто ходит, и кто жужжит. Так ведь нет, обязательно нужно гнездиться там, где весь рой обречен. Теперь ему придется идти покупать какой-нибудь баллончик, плюющийся химической гадостью, и поливать их этим ядом. Вся крошечная цивилизация ос будет истреблена только потому, что они понятия не имеют о компромиссе. Такая работенка скорее подошла бы Эвану. Другой на его месте счел бы ее просто своим долгом. Но нет, Эван не убивает насекомых. Точно так, как не выбивает ковров. Пока светит солнце, Эван вообще ничего полезного не делает. Майк заходит в дом, нарочно громко хлопнув москитной дверной рамой, чтобы Эван наверняка его услышал. Самый большой кошмар для Майка — вернуться однажды домой и застать Эвана за тем, как он играет сам с собой. Лучше быть осой в гнезде в день уничтожения, чем пережить подобное потрясение. Нет, правда, после такого шока ничего другого не остается, как уйти из дома. А если в чем Майк и уверен, то в том, что других домов у него нет. Он даже не уверен, делают ли такое парни в возрасте Эвана, но безопаснее предположить, что вероятность все-таки существует. Эвану 40 или 41, где-то так. Поэтому, с одной стороны, ха-ха, зачем бы им это делать, если у них есть женщины? У Эвана, к примеру, есть Лидия. Но с другой, трудно вообразить, что однажды проснешься и поймешь, к прежним привычкам возврата нет. Бросив рюкзак на кухне и вынув из холодильника бутылку с соком гуавы, Майк не спеша отправляется в общую комнату, хотя ему всегда казалось, что ее следует называть как-то иначе. Придумать запасное имя для тех домов, где ничего общего нет. Он идет на звук музыки. Это Эван слушает музыкальный центр, как делает всегда во время простоя. Джаз. Вечный джаз. Если бы этот тип задумал убить Майка, все, что ему бы потребовалось, врубить рэп или металл, когда Майк возвращается из школы. Раз и готово. Мгновенный разрыв сердца. Но на это рассчитывать не приходится. Эван должен погрузиться в джаз, словно пакетик с чаем в стакан кипятка, прежде чем отправляться на окраину города в какой-то клуб, где он играет почти все вечера. Причем тут разрывание бумаги, Майк понятия не имеет, но Эван просто сидит на краешке кресла и рвет бумагу. Рекламные брошюры, каталоги, старые газеты — все, что ему под руку попадается. «Как в школе?» — спрашивает он. «Клево», — отвечает Майк, просто для того, чтобы внести ноту разнообразия. Каждый день он говорит «нормально». Нужно же когда-то становиться менее предсказуемым. Эван, видимо, не замечает отступления от заведенного порядка, целиком погруженный в свое дело. Он не рвет бумагу в мелкие клочки. Он действует методично и тщательно. Лишь тонкие длинные полоски, отрываемые медленно, чтобы производить побольше шума. Только после того, как полоска полностью оторвана, она планирует на пол, засыпанный целым ворохом бумаги. Эта новая грань проявилась в цельной натуре Эвана 2 или 3 недели тому назад. Видимо, он проснулся однажды днем и решил, что с этой минуты он заменит собой типографскую гильотину. Майк едва выдерживает всю эту возню с бумагой. Тут любому впору свихнуться. Впрочем, если хорошенько подумать, нормальный человек вряд ли пристрастится к такому занятию. Насколько ему известно, Лидия не подозревает, чем занимается днем ее дружок. Возможно, это какое-то таинственное упражнение для ловкости пальцев, известное только джазовым музыкантам. До встречи с Эваном Майк ни разу не видел того, чтобы все тело было подчинено рукам. Все остальное в Эвани. И худые ноги, и узкие плечики, и остриженные чуть ли не до корней волосы, и маленькие круглые очечки служили лишь подспорьем для его рук. При знакомстве с ним, даже без обмена рукопожатиями, все равно через минуту-другую люди начинали глазеть на его руки. Удивительно большие для такого тщедушного тельца, но не толстые и напрочь лишенные неуклюжести. Сравнивать руки Эвана с другими руками все равно, что сравнивать лебедей с утками. Если мужчины западают кто на ножки, кто на попки, то наверняка должны быть женщины, которые западают на руки. И Лидия, наверное, одна из них. «Давно хочу тебя спросить, но все как-то не получалось», — подняв глаза, говорит Эван. «Ты не против?» Он словно делает паузу в ожидании, что Майк ответит «против», уйдет из комнаты, заткнет себе уши или выкинет какой-нибудь другой номер. «До того, как я к вам переехал, Лидия поинтересовалась твоим мнением?» «Да я теперь не помню точно». «Как давно они встречаются в общей комнате?» 5-6 месяцев, наверное». Сейчас жара и духота, а когда Эван переехал, был холод и дождь. Скорее всего, она просто поставила меня в известность и все дела. Через несколько секунд он почувствовал потребность добавить. Хотя она не стервозничала или другое чего.
3: Модель для сборки. On Energy.
1: На лице Эвана появляется нечто вроде улыбки, но он дарит ее ровненькой полоске бумаги, над которой сейчас трудится. «Да, конечно. В чем, а в стервозности ее не обвинишь. Нужно иметь доброе сердце, чтобы, как она, принимать участие во всех бродягах». Майк не собирается с этим спорить и заранее предвидит следующий вопрос. Эвана интересует, каков был бы приговор, если бы Лидия предоставила Майку шанс сказать: «Нет, оставь этого парня, где нашла, пусть себе играет в своем джаз-клубе». Майку захотелось бы честно ответить на его вопрос. «Валяй, Лидия, приведи в дом еще 2 или 3. Кто знает, вдруг они составят бригаду по разрыванию бумаги». Но нельзя так говорить, когда знаешь, что жить под этой крышей у тебя не больше прав, чем у Эвана. Если честно, отношения Майка с последним парнем Лидии с самого начала отличались беззлобной терпимостью, словно в доме поселился не Эван, а малосимпатичная дворняга. Приласкать такую не хочется, а она, в свою очередь, не стремится тебя укусить, поэтому большую часть времени они друг друга просто не замечают. Сейчас он кайфует от музыки, и для большинства обычных людей это приятные минуты, но то, как это делает Эван, дает основание для беспокойства. Его восхищение на четверть состоит из неугасаемого негодования, которое то и дело прорывается наружу. Труба выводит сложнейшие пассажи, которые выливаются в одну единственную ноту, и она тянется невероятно долго, а Эван тащится от нее, и сразу видно, как ему хотелось бы играть в ту далекую, прокуренную, пьяную и рисковую эпоху, вместо того, чтобы отправляться каждый вечер в клуб и наигрывать что-то для фона, который едва слышен из-за позвякивания бокалов. Майк как-то раз случайно услышал, что Эван жаловался по этому поводу Лидии. Эван кивает на музыкальный центр.
4: «Иной раз послушаешь игру Майлза и понимаешь, что хотя он и находится с публикой в одном зале, на самом деле они в совсем разных местах. Ничего удивительного, что иногда он поворачивался спиной к зрителям и играл вот как сейчас».
1: Эван хмуро улыбается и отрывает очередную полоску.
4: «Пианисту такого роскошного фокуса не проделать. Пожалуй, тебе следовало бы поменять инструмент на аккордеон».
1: С виду может показаться, что Эван не понял шутки. Больше того, что он всерьез подумал над этим предложением несколько секунд, а затем отверг его, но только из-за хлопотности.
4: «А тебе следовало бы уйти из школы», — говорит ему Эван. «Брось учебу и узнай, что такое настоящие приключения, пока не поздно».
2: «На какие шиши?»
4: «С этого и начинаются приключения, я так думаю».
2: «Еще бы он так не думал. Легко ему предлагать такое.
1: Не труднее, чем Майку мечтать о том, как он и Чарис отправятся бродить по свету. Но это только мечты, не больше. А если Майк такой тупой, что не видит разницы между мечтами и реальностью, что ж, тогда Эвану повезет. Он получит и Лидию, и ее дом в полное распоряжение».
2: Надо отдать Эвану должное. Он умеет быть дружелюбным, когда захочет.
1: «Хотя, с другой стороны, — говорит Майк, — больше для того, чтобы позлить Эвана, заставить его задуматься над перспективой пользоваться гелем для душа из одной бутылки еще долгие годы. Кто сказал, что уже не слишком поздно?» Он предоставляет в распоряжение Эвана и Майлза комнату, где продолжается издевательство над обработанной древесной массой, а сам относит рюкзак в свою спальню. Пусть книги там акклиматизируются немного, прежде чем он найдет в себе силы хотя бы подумать о том, что нужно еще позаниматься в этот день. Зайдя к себе, он понимает, что забыл сок гуавы. Поставил его на стол на несколько секунд и забыл. Майк возвращается, но как только подходит к порогу общей комнаты, сразу решает оставить бутылку сладкого нектара на своем месте. Эван его не замечает. Эван думает, что он один в комнате. Подносит ко рту полоску бумаги и начинает жевать. Потом еще одну. И еще. Странное дело. Он провел с Лидией больше времени, чем с родной матерью, но ни разу за все эти годы не назвал ее как-то иначе, только по имени. Вероятно, она заслужила большего, но здесь тот же случай, что с общей комнатой. Никто пока не придумал лучшей альтернативы.
2: «Ты скучаешь по ней?»
1: Когда-то она часто задавала ему этот вопрос о его матери, и вовсе не потому, что не знала ответа. Просто она таким образом поддерживала беседу, когда чувствовала, что нужно преодолеть барьер молчания. Всякий раз она ласково убирала челку с его лба и не торопила, ждала, сколько нужно, пока он вновь не обретал голос.
2: «Ты скучаешь по ней?»
1: Он сердито кивает, уткнувшись Лидии в мокрое от его слез плечо.
2: «Ты скучаешь по ней?»
5: «Угу. Но мне уже не так больно, как раньше».
1: Наконец наступает день.
2: «Ты скучаешь по ней?»
5: «Конечно. Только я ее почти забыл».
1: Странно слышать, как эти слова произносит твой собственный голос. Все равно, что войти в комнату, где живет горе, а его там больше нет. Начинаешь лихорадочно искать, но ничего не находишь ни в углу, ни под кроватью, ни в шкафу. Извлекаешь на свет лишь несколько фотографий, которые почему-то кажутся блеклыми и размытыми. Собери вместе сопроводительные надписи на снимках, и, может быть, тебе удастся сляпать короткую биографию. Она вышла замуж за отца, у них родился сын, которого они по какой-то непостижимой причине назвали Майком. Она готовила великолепные спагетти и фрикадельки и раз в месяц учиняла скандал. А однажды она споткнулась о ведро с мыльной водой и полетела кубарем с лестницы, после чего прожила в больнице несколько дней, но так и не пришла в сознание, не оправилась от перелома основания черепа. Ужасная история, если подумать. Но это была ее история.
2: «Ты скучаешь по ней?»
5: «Наверно.
1: Только разве можно быть такой неуклюжей?» После того, как Лидия за несколько лет вытянула из него все это, она словно точно знала, когда нужно прекратить расспросы. Она ни разу не попросила называть ее мамой, наоборот, пресекла поползновение, когда спустя год или два, ему было лет 8-9, он начал проявлять готовность к этому. Но, видимо, она не сочла это хорошей идеей. Он смог найти только одно объяснение. Для нее было достаточно сознавать, что она ему нужна.
6: «Я хочу попросить тебя об одном одолжении», — говорит она в конце недели. «Если выедешь сегодня в город, купи что-нибудь побрызгать на ОСУ входной двери и вообще займись ими».
1: «Ладно», — отвечает он, будто впервые слышит о каких-то ОСах, хотя сам ожидал этой просьбы уже несколько дней. Ожидал со страхом. Не хотелось становиться массовым убийцей. Муравейники, разрушенные в детстве, не считаются. Сейчас он достаточно взрослый, чтобы предстать перед судом. «Хочешь, чтобы они помучились?» Лидия прикидывается, будто обдумывает ответ, затем трясет головой.
6: «Сделай, пожалуйста, все как можно быстрее и гуманнее».
1: «Ага. Зальем целые семьи нейротоксинами. Это будет очень гуманным».
6: «И прошу тебя, не вздумай выбрать короткий путь и действовать против них огнем».
1: Она начинает смеяться.
6: «Помню, однажды у твоего отца был клиент, который выставил на продажу дом. Так вот он решил, что сможет быстро избавиться от осиного гнезда, пока мы не привели покупателей. И за 2 дня до встречи он спалил всю стену. А потом...
2: Потом у него хватило наглости сбросить 40 тысяч с первоначальной цены, и все, мол, будет в порядке.
1: Они вместе смеются. Лидия хорошо рассказывает свою историю, очень оживленно. Теперь она только так упоминает о его отце в качестве затравки для какой-то истории.
2: Майку легко представить, что именно отец разглядел в этой женщине 10 лет назад.
1: Она ведь ему не родная мать, поэтому это нетрудно сделать. Светлые волосы цвета заходящего солнца, овальное лицо, и хотя за последние несколько лет она немного прибавила в весе, это ее не портит. Она работала в том же агентстве недвижимости, что и отец. Вполне понятно, что после смерти жены на отца отовсюду лились потоки сочувствия, но в конце концов они иссякли, как иссякает неглубокий источник во время засухи. Конечно, речь не о Лидии. Насколько Майк себе представлял, Лидия оказалась последним плечом, на которое отец смог опереться. Ему понадобилось 4 года, чтобы в конце концов решить, что опора ему больше не нужна, однако в качестве утешительного приза он оставил ей своего малыша.
2: «Эван рассказал, что вы на днях хорошо поговорили», — произносит затем Лидия.
1: Майк пытается припомнить хоть одно примечательное слово или ерундовую деталь, связанную с этим разговором, но ничего не получается. Возможно, именно такие разговоры считаются хорошими среди парней, которые сидят день-деньской, рвут бумагу и пожирают ее, как картофельные чипсы. Ну, у Майка, наверное, более высокие стандарты. Когда лежишь на одеяле, расстеленном поверх густой травы, лазеешь на звезды, попиваясь чарис запретное венцо, и говоришь о будущем или о жизни на других планетах, вот это и есть хороший разговор.
2: Да, как будто лжет он. По крайней мере, Лидии приятно это слышать. Я очень рада. Надеюсь, ты начал потихоньку проникаться к нему теплыми чувствами, произносит она с такой искренней надеждой, что у него разбивается сердце. Для меня очень важно, чтобы мои парни ладили между собой. Ты его любишь? Господи, неужели он и в самом деле произнес это вслух? Ой, прости, наверное, это очень личный вопрос.
1: Судя по ее виду, не очень. Но она все равно уклоняется от ответа по давнишней привычке, приобретенной за годы демонстрации пустых домов, когда всех клиентов интересует одно – сухо ли в подвале.
2: «Ему нужен кто-то рядом», – говорит она. «Эвану нелегко пришлось в жизни».
1: Лидия, видимо, догадывается, о чем он думает после таких слов.
2: «И тебе тоже было нелегко, я знаю. Как и мне. Так или иначе, нам всем пришлось нелегко. Договорились?»
1: Он кивает. Раз уж об этом зашла речь, труднее всех придется глупым осам, что прилепились под крышей.
2: «Трудные, ужасные судьбы. И просто чудо, что мы до сих пор не повесились».
1: Она начинает улыбаться, как бы показывая, что шутит, хотя он еще много лет тому назад раскусил ее, поняв, что она любит прибегать к преувеличению в неловких ситуациях. Затем Лидия становится серьезной.
2: «Такова жизнь, Майк. Жить всегда трудно. Мне самой неприятно, что приходится быть резкой, но такова горькая правда. Единственный способ не ожесточиться – это бескорыстие».
1: Он уже отдал обоих родителей. Разве этого недостаточно? Наверное, нет, раз взамен даже не получил квитанции.
2: «Отдавай все, пока не станет больно. Особенно, пока не станет больно», — говорит она так, что становится ясно. У нее большой в этом опыт. «Только тогда будет хорошо».
1: Он не сомневается, что она знает, о чем говорит. Но так ли важны эти ее наставления, если жизнь не успела закалить тебя? Даже еще не начала закалять. И хотя Лидия не ответила на его вопрос, все равно он понял. Нет, она не любит Эвана. Просто его пустоты и нужды заполняют ее собственные пустоты. На следующий день Майк решает, что дальше откладывать нечего, одалживает у Лидии машину и берет несколько долларов из продуктовых денег для покупки смертельного аэрозоля в ближайшем магазине. Этикетка на баллончике предупреждает, что с содержимым шутки плохи, особенно для шершней, ос и шмелей. Но искусство не заходит так далеко, чтобы показать их мертвыми, лежащими на спинах, лапки кверху. Нет, насекомые нарисованы в виде таких омерзительных, злобных пришельцев. Видимо, художник стремился, чтобы покупатель ринулся расхватывать баллончики, бросив на них лишь один взгляд. Такие твари заслуживают смерти. Майк стоит у цоколя, потряхивает баллончиком и примеряется к цели. А сам думает, что бы они сказали, если бы умели говорить. Что если вся их безумная осиная ярость оказалась бы одной игрой, и они начали бы молить о пощаде, или гордость помешала бы им это сделать, и они сказали «Давай, валяй!» Или совершили бы что-нибудь совсем неожиданное. Например, выслали бы своих лучших дипломатов из тех, что не жалят сначала, а задают вопросы. Вдруг им удалось бы договориться. Но вместо этого осы только гудят на жаре. Ничего не подозревают, надо полагать. Из гнезда доносится глухое жужжание, и Майк воображает, что, наверное, это осиные колыбельные следующему поколению. «Знаю», — говорит Майк. «Я все знаю, что бы вы со мной сделали». Брайан Ходж. «Осиное гнездо». Продолжение. Он снимает колпачок, поднимает баллончик и после нескольких фальстартов выдает залп. Ничего личного, просто исполняет приказ. Из баллончика вырывается тонкая струйка и окатывает гнездо, ос и часть стены. Несколько отрядов он перехватывает в воздухе, и они входят в смертельный штопор, пытаясь держаться вместе, но теряют контроль и врезаются в дом по пути к земле. Часть обитателей гнезда выползает из своего жилища и кувырком летит вниз, присоединяясь к более ранним потерям, замусорившим землю, полудохлым тельцам с дергающимися лапками, трепещущими крылышками и пульсирующими брюшками. Гул тем временем нарастает. Майк не говорит на их языке, но разве и так непонятно? Вероятно, они просто задыхаются и кашляют, а может быть даже кричат ему что-то вроде «Ты спятил, урод! Не понимаешь, что здесь личинки?» Интересно, думает он, которые здесь среди них отцы. Так удрали бы они, если бы заранее знали. Ты скучаешь по нему? Когда-то она часто задавала ему этот вопрос, и вовсе не потому, что не знала ответа. Просто она таким образом поддерживала беседу, когда чувствовала, что нужно преодолеть барьер молчания. Всякий раз она пыталась убрать ему челку со лба, как делала, когда он был младше, во время их разговоров о его матери. Но теперь он повзрослел. Ему исполнилось 12, и он не желал, чтобы она разрушала то, чего он с таким трудом добился с помощью щетки. «Ты скучаешь по нему?» Отрицательно качает головой, сердито уставившись в пол. «Ты скучаешь по нему?» «Наверное, больше, чем он по мне». Наконец наступает день. «Ты ненавидишь его?» «Да, черт возьми, и будь он сейчас здесь, я бы так и сказал ему, глядя в глаза». Странно слышать, как эти слова произносит твой собственный голос. Не менее странно наблюдать реакцию Лидии. Он был решил, что она задала этот вопрос для затравки, чтобы прочитать ему проповедь о всепрощении, а нет. Похоже, она не только поняла его ответ, но и одобрила. И впервые он подумал, не случалось ли с ней такого раньше. Не носит ли она в своей душе ворох фотографий, ярких и живых от частого рассматривания? Что касается сопроводительных надписей и их истории, он мог быть уверен только в тех, что относились к последним годам. Она работала вместе с отцом и сочувствовала его потере. Затем, по какой-то непостижимой причине, вероятно, решив, что любит его, приняла в свой дом вместе с сыном Майком. Заботилась о них много лет, пока однажды не разразился невероятный скандал. Майк впервые слышал, чтобы так орали. Несколько раз прозвучало имя какой-то женщины, а через несколько дней папочка, не сказав ни слова, исчез. Хотя оставил на кухонном столе чек для ухода за ребенком или, как сказала Лидия, для успокоения совести. В конце концов, она вновь начала ходить на свидания, почему-то постоянно выбирая унылого вида парней, несмотря на их попытки улыбаться. Жалкая история, если подумать, но это была ее история. Тебе хотелось бы, чтобы он умер? Майк не мог припомнить, нашелся ли у него ответ. Майк наклоняется к миниатюрному полю брани благодаря его стараниям, усеянному трупиками. Сопротивление ничтожно. То лапка где дернется, то крылышко, а одна, особенно непокорная жертва, медленно тащится по кругу. В баллончике осталось еще много вещества, но Майк и без того терзается за учиненный геноцид и не знает, будет ли следующая струя яда актом милосердия или лишним оскорблением погибшим. Странно, почему не продаются баллончики с антидотом на тот случай, если кому взбредет в голову передумать? Хотя трудно представить, чтобы осы весело вышли из подобной переделки.
7: Отлично, Майк, ты действительно одурачил нас на несколько минут.
4: Наверное, из всего этого стоит извлечь урок, слышит он за своей спиной.
1: Даже не подозревал, что Эван вышел из дома, а тем более стоит в нескольких футах. Он всегда считал музыкантов шумными людьми, которых за версту слышно.
4: Вот как?
1: Сегодня выходной, и он не обязан учить какие-то уроки. Майк выпрямляется. Может, с высоты покажется, будто осы всего лишь заснули.
7: Какой еще урок?
1: Несколько секунд Эван стоит, засунув свои огромные руки в карман и рассматривает обработанное ядом гнездо.
4: Им казалось, они знают свое место. Они все просчитали. Решили, что нашли свою нишу. А теперь смотри, что с ними стало.
1: Майк ничего не говорит, только жалеет, что у него нет смелости сказать Эвану, чтобы тот шел подкрепился журналом или еще чем-нибудь. Весь этот разговор о своем месте и найденной нише похож на угрозу. Очень тонкую угрозу.
4: «Не знаю, думал ли ты об этом раньше», — говорит затем Эван, почему-то запинаясь, чего с ним никогда не бывало. «Но если бы ты заинтересовался уроком именно фортепиано, вероятно, я мог бы тебе помочь. В прошлом году, во время развода, мне пришлось продать свой инструмент, но сейчас я подумываю о том, чтобы купить хорошие электронные пианино. Каваи выпускает довольно неплохие штуки, звучание от настоящих почти не отличить». Ты мог бы попрактиковаться в любое время.
7: А гитара тебе случайно не знакома?
1: К сожалению, нет.
7: Я так и думал.
1: Да ладно, не страшно, отвечает Майк, и сам не зная почему, вдруг выпаливает. Все равно сейчас уже никто не занимается настоящей музыкой. Просто компилирует из того, что уже сделано другими. Если начать заниматься чем-то требующим практики, вместо того, чтобы просто нажимать кнопки, то, пожалуй, примут за чурбана.
6: Эван моргает, глядя на него из-под маленьких кругленьких очечков. Майк вдруг понимает, что таких частюль ему видеть еще не приходилось. Ни пятнышка на нем, ни лишней ниточки. Может, все дело в прическе, такой короткой, что даже ветру ее не растрепать.
4: «За чурбана!»
6: Тихо, почти шепотом повторяет Эван.
4: «Ну вот, опять чувство вины».
7: Я просто подумал о себе. Не имел в виду тебя. Ведь таких технологий в твое время не существовало.
1: Но Эван говорит, что все в порядке. Майк не сказал ничего дурного, и потом ему не впервые приходится думать, будто это слово относится к нему самому. Вид у него при этом становится такой, словно ему хочется оказаться где-то в другом месте. Или это просто голодный взгляд. Видно, парню пришло время подкрепиться вкусным фантиком. Уроки фортепиано. Более дурацкой идеи не придумать.
7: У тебя когда-нибудь были дети?
1: Те, которые выжили, говорит Эван. Нет.
6: Майк вдруг ясно осознает, что в руке у него аэрозольный баллончик. Но своими руками обыкновенного размера он владеет, видимо, лучше, чем голосовыми связками. Потому что не может не подумать, что бы вышло, если бы он обрызгал Эвана. И опять та же мысль. Было бы это актом жестокости или милосердия?

0: Через несколько дней он достает из гаража лопату для очистки снега и соскребает опустевшее гнездо со стены дома. Оно падает на землю с глухим стуком, от него отлетают чешуйки, но оно остается почти целым и по-прежнему выглядит как нечто из другого мира. Или, по крайней мере, нечто, что не принадлежит этому миру. Майк наступает на гнездо, и оно хрустит под подошвой кроссовки, а когда он убирает ногу, то видит, как в обломках поблескивают раздавленные оболочки личинок. Он, конечно, идиот, раз жалеет кучку насекомых, которые, если этикетка на баллончике верна, существуют только для того, чтобы жалить тебя без устали. И хватит с него развития личности, о котором проповедует Лидия. Если жертвенность помогает тебе не озлобиться, то по логике вещей противоположное действие должно способствовать обратному эффекту. Что ж, в случае с осами он взял свое сполна, даже слишком, а результат нулевой. Внутри у него до сих пор сидит жалость, какую он раньше не испытывал, хотя, быть может, он не туда ее направляет. Наверное, следовало бы излить какую-то часть и на Эвана. Но это не тот парень, которого легко пожалеть. Может быть, и так, что парень не нуждается ни в какой жалости? В целом, похоже, Эван отлично преуспевает во всем, что касается Лидии. Эти двое, должно быть, думают, что он не слышит, чем они занимаются в своей спальне, и, возможно, они были бы правы, если бы с недавних пор у него не появилась привычка потихоньку удирать из окна посреди ночи, чтобы провести часок-другой, сколько удастся выкроить с Чарис. После он также тихо возвращается к себе, ложится на кровать и бодрствует, словно сон полагается кому угодно, только не ему. Так вот, почти каждую ночь Майк невольно убеждается, что Эвану везет куда больше по части активности, чем ему. Майку остается только надеяться, что он еще свое наверстает. Самое странное, он никогда не подозревал, что Эван окажется таким динамитом страсти. А после того, как Майк застал его за поеданием бумажных ленточек, он даже стал подумывать, не предпочитает ли Эван в действительности бумажных женщин. Может, для такого, как он, съесть разворот журнала гораздо привлекательнее, чем переспать с моделью, напечатанной в нем. Но, видимо, Эван знает свое дело за дверями спальни. Либо это, либо Лидии невероятно хорошо удается притворяться. Но разумно ли, чтобы она притворялась с таким энтузиазмом каждую ночь? Майку так не кажется. Ибо если не испытывать в полной мере то, о чем громогласно возвещается на весь дом, даже Лидии не захотелось бы в такой степени поощрять мужчину. Живи они в многоэтажном доме с тонкими стенами, обеспокоенные соседи постоянно вызывали бы полицию. Почти каждую ночь Майку кажется, что Лидия находится при смерти минуту или две, прежде чем раствориться в странном довольном постановлении. Сейчас больше, чем раньше, он рад, что не утратил скудных воспоминаний о родной матери, но их вполне достаточно, чтобы убедиться. Между нею и Лидией нет ничего общего. Это различие осталось незыблемым, и, вероятно, оно и послужило причиной того, что по настоянию Лидии они так и не стали кем-то друг другу. И хотя последние 10 лет Лидия была ему все равно, что матерью, она все же сохранила за собой привилегию превращаться в необузданную женщину, и у него при этом не сносило крышу. Чарис только подтверждает его мысль, когда однажды ночью он делится своими соображениями, желая выяснить, что она обо всем этом думает. «Молодец, Лидия!» — говорит Чарис, словно не видит в его рассказе ничего странного. «Значит, ты не считаешь, что это извращение? Ему действительно необходимо знать».
1: «Какое извращение? Что они не боятся хорошо проводить время?»
0: «Как же», — отвечает Майк, произнося вслух то, о чем сам пока не имеет твердого мнения. «Все-таки она уже в возрасте».
1: «Позволь открыть тебе секрет», — говорит Чарис под звездами со вкусом ягодного вина на губах. «Мне хотелось бы, чтобы моя мать все еще помнила, каково это — идти в разнос и так ловить кайф. Думаю, нам с сестрами тогда жилось бы гораздо легче и веселее. А то она почти всегда смотрит на нас так, будто мы украли у нее все это».
0: Подобные замечания заставляют его осознать прежде всего одно. Ему никогда не научиться понимать, как мыслят женщины. Даже в самые благоприятные минуты они кажутся ему такими же чужеродными созданиями, как те, что выползли из уничтожения.

0: куда же вы припрятали украденное?» – спрашивает он. Чарис смотрит на небо, обхватив руками колени, будто ей в самом деле необходимо обдумать ответ.
1: «Наверное, оставили у себя. Выпили из нее все соки и теперь веселимся, словно имеем на это право».
0: Опять перед ним возникает картина, навеянная насекомыми. Он ничего не может с собой поделать. Наверное, виновата по-летнему липкая духота и ожидание того, что она вскоре с собой принесет. Он представляет Чарис и ее четырех сестер, знакомых ему в основном по фотографиям, в виде комаров, облепивших их мать и высасывающих из нее способность отрываться на полную катушку. Куда бы она ни повернулась, ей не избежать острых полых хоботков, которые всаживают они в нее, чтобы вытянуть еще немного радости бытия. Она бессильно вскрикивает, смиряясь с поражением.
1: «Как теперь я смогу жить? Как смогу любить? Вы, неблагодарные шлюшки!»
0: В устах женщины такое слово кажется ему невероятным, что, возможно, является частью проблемы. «Выходит, вся эта накопленная энергия теперь находится внутри тебя», поясняет Майк с таким пылом, что хоть спички о него зажигай.
1: «Нечего придавать каждому слову собственный смысл. Я имел в виду совсем другое».
0: Вот опять. В который раз подстрелен на лету. Его страстное желание, абсолютная необходимость оказаться внутри нее разгорается, как пожар.
1: «Ты красавчик», — весело говорит она ему, словно этого достаточно, чтобы охладить его пыл.
0: «Может быть, для Лидии это на пользу», — в конце концов решает он. «Столько внимания, столько желания, столько удовлетворения». Шумные ночные битвы между ней и Эваном длятся недели три, когда Майк приходит к выводу, что ему это вовсе не кажется. Она в самом деле худеет. Потеряны не только те несколько лишних фунтов, которые она набрала после ухода отца. Поначалу так и было, будто Лидия пролистала в обратном порядке страницы нескольких календарей, восстановив себе ту женщину, которая, как он помнил, впервые приняла его в свой дом. Но Лидия на этом не остановилась. Он никогда не видел ее такой худой. Теперь она отбрасывает тень, которая с каждым днем становится все уже. В результате Лидия превращается в такую же худышку, как любая из подруг Чарис, за весь день проглотившая не больше двух кусочков. Разница в том, что у Лидии по-прежнему висит второй подбородок. «Ты здорова?» – спрашивает он ее в один прекрасный день. «Обязан спросить». Так поступают сыновья, хотя он больше никому не приходится сыном. «Ну и что? Неужели он должен не обращать внимания, если с ней не все ладно?»
1: «На все сто», — весело отвечает она.
0: Она пытается успокоить его той же самой уверенной улыбкой, к которой, должно быть, прибегает всякий раз, когда покупатели говорят: «Мы берем, что подписать?» Только дело в том, что, оказывается, он никак не может ей поверить. Наконец, между ними встала тайна. Тайна и ложь. Так поступают все матери, даже те, что не рожали. Лгут, чтобы их малыши не беспокоились. Но с чего вдруг они решили, будто эта ложь срабатывает? До этой минуты он и Лидия всегда были открыты друг для друга, потому что, не имея ни одной общей хромосомы, они могли себе это позволить. Что, в конце концов, могло случиться такого ужасного, о чем она отказывается ему рассказать? Наверняка здесь замешан Эван. Он принес в дом какую-нибудь жуткую болезнь, что нередко среди музыкантов. Или другой вариант. Как-то вечером она отправилась в клуб послушать его игру и увидела, что на нем виснет какая-то баба, этакая палка с сосками, после чего Лидия решила вступить с ней в соревнование. «Несправедливо», — думает Майк. Лидия превращает его в детектива в собственном доме, выбрав для этого самое дрянное время. Как можно так грузить его теперь, когда близится к концу учебный год и пора бы начать беспокоиться об экзаменах? Взвалив на себя роль детектива, он, тем не менее, не имеет права заставить кого-то отвечать на вопросы. В таких условиях он вынужден полагаться только на собственную наблюдательность, из-за которой возникает еще больше вопросов. Лучше бы ему не обращать внимания, что Лидия в последнее время даже в самую жару носит длинные рукава. Уже много недель он не видел ее локтей. Как и колен. Она пристрастилась носить брюки. Не то чтобы она была большой любительницей шорт, ей не хотелось открывать венозные сеточки выше колен, но все-таки когда-то она ведь носила шорты. В иные дни соображения удобства брали перевес над гордостью. Однако теперь, он уверен, она не станет носить не только шорты, но даже юбки и платья. Как-то вечером его бдительность приносит плоды благодаря минутной беспечности Лидии. На его глазах она тянется за почтой, вернее, за тем, что от нее осталось после того, как Эван поработал с макулатурой, и Майк подмечает расстегнутый рукав, который задирается и открывает несколько дюймов бинта, обернутого вокруг руки, а также краешек желтоватого пятна на нем. Майк смотрит на это секунды две, не больше, не успевая даже удостовериться, что ему ничего не померещилось, как она тут же прижимает руку к исхудалому телу. Он притворяется, что ничего не заметил, а Лидия тем временем торопливо застегивает рукав и притворяется, что не смотрит на него из-под тишка, желая знать, увидел ли он что-нибудь. Майк решает, что эти двое стали задрипанными наркоманами. Эван нашел поставщика наркотиков и теперь пытается самым дебильным способом вернуть великую и опасную эпоху джаза, которая по нелепому недоразумению закончилась еще до его рождения. Только дело в том, что они оба пока не научились все делать правильно, зато успели сотворить черти что со своими конечностями, перепортив одну вену за другой. Так может быть, в этом и причина тех звуков, что издает Лидия по ночам? Она ненавидит иглы, зато любит то, что они ей дарят. Несправедливо, думает Майк. Лидия превращает его в извращенца в собственном доме, потому что теперь он нарочно прислушивается, стараясь уловить все ее стоны, крики, вздохи. Он занимается именно тем, над чем когда-то подтрунивали его друзья, начавшие вдруг замечать, что Лидия хорошенькая, чего, конечно, они никогда бы себе не позволили, будь она его родной матерью. Все эти парни любили высказать ему в лицо, как бы им хотелось оказаться на его месте. По их логике выходило, что раз она воспитывает его только последние несколько лет, то, скорее всего, ей быть той первой, кто его трахнет. Вот и получается, что Майк прислушивается к звукам из ее спальни и сам себя оправдывает тем, что представляет, будто это звуковое сопровождение его собственной жизни. Те же звуки, только другой источник, а он сам является их вдохновителем. Редкая форма чревовещания, при которой все эти мучительные и восхищенные крики летят через весь город, чтобы вырваться из горла Чарис. Правда, тут есть одно «но». Если он прав насчет того, что они колются, почему тогда Эван тоже не начал худеть? Майк, проведя ночь без сна, несколько раз прокручивает эту мысль, а сам наблюдает, как ползущий рассвет осветляет его окно. Хорошо, что сегодня суббота. Возможно, позже ему удастся поспать. Субботнее утро – время вывоза мусора, вспоминает он, услышав лязг грузовика и грохот опустошаемых баков, доносящийся с конца квартала. Мусор за всю неделю выставляется позади дома на обочину дороги и ждет, что его увезут и обезличат. Если Майк хочет добраться до сути всех этих тайн, лучшего времени ему не найти. Майк хватает джинсы, с трудом напяливает их и застегивает уже на ходу, минуя запертую надежную дверь, за которой Лидия и Эван беззвучно охраняют свои тайны. Он не тратит время на обувь и сам беззвучно покидает дом через черный ход. Пересекает мокрую от росы лужайку быстрым легким шагом. Грузовик с командой из четырех мусорщиков остановился за четыре дома от них, так что времени у него не так много, если он хочет основательно покопаться и найти хоть что-то. Утренний воздух прохладен и влажен. К голым ступням сразу налипла корка грязи и мелкой гальки, когда он останавливается у двух объемистых зеленых пластиковых баков и начинает отмахиваться от мух, привлеченных мусором. Над одним из баков их особенно много. Поначалу Майку кажется, что они слетелись на кухонные отходы, но почти сразу он отбрасывает эту версию. У них в доме принято питаться полуфабрикатами. Какие ж тут отходы, если почти никто не готовит? Он хватается за ручку и рывком открывает крышку бака. Мух стало еще больше. Они взметнулись вверх густым облаком и загудели так громко, что почти не слышно, как работает гидравлический пресс приближающегося грузовика. Майк отмахивается от мух крышкой, словно это щит, и чувствует, как о пластмассу градом стучат твердые маленькие тельца насекомых. Его начинает мутить от мысли, что здесь собралось так много этих безмозглых жадных существ. Кое-как развеяв тучу насекомых, Майк запускает свободную руку в мусорный бак, хотя не представляет, что хочет найти. Если это использованные иглы, то, наверное, он поступает глупо, так как рискует проткнуть ладонь одной из них. Зловоние ударяет ему в нос только после того, как он вспоминает, что следует дышать. Что ж, знавал он запахи и погажи. Тухлятины, например, или мусорных урн возле дешевых забегаловок жарким днем. Здесь же был какой-то непонятный запах чего-то, что пока не достигло полного разложения, но уже отдает распадом. Мусорные баки обычно так не пахнут. Он быстро отыскивает источник смрада. Большой белый пластиковый мешок, засунутый

0: никогда не думал, что будет так радоваться запаху дизельного выхлопа. «Можно забирать?» — спрашивает один из мусорщиков. Еще нет и шести, но у него уже такой вид, словно он весь сделан из грязи. Мусорщик показывает на бак, над которым кружат мухи.
1: «Или ищешь чего?»
0: Майк не знает даже приблизительно, как ответить.

0: Оглядываясь на прошлое, понимаешь, что Лидия неизбежно должна была перестать ходить на работу. Становится ясно, что однажды утром он проснется, а ее дверь в конце коридора по-прежнему будет закрыта. Что из кухни не донесется запах кофе, а Лидия не будет носиться по дому с ежедневником в руке, пытаясь припомнить, куда она задевала свой мобильник. Что Чарис подвезет его после школы, но машина Лидии так и будет стоять на месте, не сдвинувшись ни на дюйм. Наверное, она взяла больничный, только и всего. Если кто и имеет на него право, то это Лидия, судя по тому, что он нашел в мусоре. А потом что же, второй день на больничном? Ладно, пускай так, но он не может отделаться от мысли, не следует ли ей в самом деле полежать в больнице вместо того, чтобы копировать больничный мусор. И разве ему не следует повидать ее? «Вероятно, у нее депрессия», — высказывает предположение Чарис. «Однажды с моей мамой было такое, несколько лет назад. Она заперлась в своей комнате, задернула занавески и не выходила оттуда целых 3 недели».
1: Брайан Ходж. «Осиное гнездо». Окончание.
0: У них большая перемена, но оказывается, меньше всего его сейчас интересует жирная котлета, зажатая в руке. Учиться осталось всего 2 дня, однако сидеть дома ему тоже не хочется.
2: «Но вам ведь все равно удалось увидеть ее, маму?» – спрашивает он.
3: «Конечно. Мы взломали дверь в ее комнату».
0: В этом-то и разница между ними. Он никогда бы не решился на такое. Еще один побочный эффект отсутствия родственных связей с женщиной. Раз он не кость от кости ее и не плоть от плоти ее, то не пользуется в полной мере Биллем о правах. Ему остается лишь стоять в коридоре и глазеть на дверь, словно собачонки, выставленные из комнаты.
2: «Дело в том, — говорит он, — по голосу не похоже, что у нее была депрессия.
3: В таком случае она, скорее всего, делает вид, что с ней ничего не происходит. Если с моей мамой сейчас заговорить о том времени, то она недоуменно посмотрит на тебя.
2: О чем это ты?»
0: Чарис широко разводит руками, делая вид, что кого-то представляет.
4: «Дамы и господа, наши образцы для подражания».
0: Она смеется, и Мэйку впервые не хочется присоединиться к ее смеху. Наверное, от того, что на этот раз она и сама сомневается, сумеет ли не поддаться всем плохим примерам, которые ей подают.
3: «А что говорит Эван?»
0: «Эван ничего не говорит». Майк устремляет неподвижный взгляд на стакан в своей руке. Взбитый коктейль начал расслаиваться. Он поглощал их всю жизнь, сколько себя помнил, но почему-то именно сейчас напиток вдруг показался ему искусственным и тошнотворным. Теперь эти смеси даже не называются молочным коктейлем, потому что молока в них нет и в помине. Майк слышал, будто их готовят из газированной химической пены. Если он не у нее в комнате, то просто улыбается и играет на своем новом пианино. «Похоже, Эван заполучил все, что хотел», — думает Майк, но не произносит вслух. Ему не хочется снова признаваться в поражении, так как, чтобы получить от жизни все, Эван, по крайней мере, должен был знать, что именно хочет. Наступает 3-й день, и Майк решает, что с него хватит. Пора добиться каких-то ответов. А то ему никак не отделаться от досадного ощущения, что за прошедшую неделю испытаний он дал множество неправильных ответов. Кроме того, сегодня самый подходящий день и потому, что наступил тот редкий случай, когда машина Эвана нет в гараже. Наверное, он уехал в свой джаз-клуб, чтобы забрать чек, пока банки не закрылись. Странно, до чего же длинным оказывается коридор, когда не очень стремишься пройти его до конца? Зная Чарис о том, что он собирается сейчас сделать, она бы пожелала ему удачи, заверила бы его, что он справится, сказала бы, что он красавчик.

0: Майк стучится в закрытые двери спальни. Стучится легонько. Вдруг она спит. «Лидия!» — зовет он. «Можно мне войти на минуту, чтобы поговорить с тобой?»
1: «Майк?»
0: — откликается она. «Кто же еще?»
1: «Нет. Нет, мне бы не хотелось. Не сейчас».
0: Он внимательно прислушивается, стараясь уловить шелест простыни или какое-то другое движение вялого, разбитого депрессией тела, но ничего не слышит. Просто голос звучит как-то необычно, словно издалека, из-за двух или даже трех дверей. «Ладно. А когда?»
1: «Не знаю, Майк. Наверное, когда я почувствую себя лучше».
0: Голос у нее начинает звучать раздраженно и колюче. Затем смягчается, когда Майк говорит, что ему нужно только поболтать, как бывало раньше, когда они жили вдвоем и нуждались друг в друге, чтобы перенести те первые дни. Это ее действительно трогает. Теперь он говорит на родном языке Лидии. Она прекрасно понимает, какие дни он имеет в виду. Оба они ненавидят одного и того же мужчину, но уже давно не решаются открыто в этом признаться.
1: «Мы можем поговорить и через дверь», — отвечает она. «Я слушаю».
0: «Ну так я ведь тебя даже не вижу». Она издает звук, немного похожий на ее самый беззаботный смех.
1: «Неужели ты успел забыть, как я выгляжу?»
0: Стараясь действовать бесшумно, Майк крепко обхватывает дверную ручку и медленно поворачивает. Заперто. Майк прислоняется к косяку, стараясь придумать, как теперь быть. Говорит, что сегодня последний день школьных занятий. Она знала об этом?
1: «Ты шутишь».
0: Похоже, она искренне удивлена.
1: «А я думала, будто неделю или две тому назад начались весенние каникулы».
0: «Ага», — думает он. Ощущение времени всякий раз ускользает от женщины, когда она начинает растворяться не в том парне. Приходится сомневаться, найдется ли вообще для Лидии подходящий парень.
1: «Значит, теперь у тебя летние каникулы?» — спрашивает она. «И чем ты собираешься заняться?»
0: «Скорее всего, найду где-нибудь паршивую работенку».
1: «Нет, нет, это плохая мысль. Не лучше ли тебе сняться с места и попутешествовать? Когда-нибудь думал об этом?»
0: Доносится откуда-то издалека, словно из пещеры.
1: «В твоей жизни не хватает приключений».
0: От того, что она почти дословно повторяет, как эхо, слова Эвана, Майка чуть не стошнило. А она тем временем рассуждает, как чудесно для него было бы совершить путешествие, насколько бы это расширило его горизонты. Однако он слышит то, что она на самом деле говорит, что он здесь чужой и, наверное, всегда был чужим. Заявить такое и при этом даже не взглянуть ему в глаза? Он смотрит на дверную ручку. Насколько прочна эта защелка? Замки на внутренних дверях предназначены только для тех, кто живет с тобой бок о бок, чтобы ты не мог случайно войти в комнату в тот момент, когда кто-то решает, что пора тебя возненавидеть. Такие замки не предназначены для защиты от воров. Если уж воры оказались внутри дома, а некоторые даже попадают туда по приглашению, тогда поздно от них закрываться. Он достает из кармана бумажник, откуда вытягивает удостоверение школьника. Оно плотное, вроде кредитки, за последний год ни разу ему не пригодилось, разве что в качестве инструмента для взламывания замков. Он вставляет удостоверение между дверью и косяком, подводит к язычку замка, и тот вскоре поддается с тихим щелчком. Вот тебе и надежная домашняя охрана. За весь учебный год Майк не узнал ничего другого, что хотя бы наполовину оказалось таким полезным. В спальне его встречает тот же самый, хотя и не такой сильный запах, который он прекрасно помнит с того утра, когда заглянул в мусорный бак. Только теперь этот запах кажется ему более чистым и связанным не столько с болезнью, сколько просто с биологией. Чего он никак не ожидал, так это, что Лидии в комнате не окажется. Ее нет на кровати. Более того, похоже, здесь вообще никто не спал, даже не присаживался на перину. Кровать стоит гладко заправленная, словно койка в казарме. Шторы и жалюзи наполовину приспущены, отчего в комнате приятный полумрак. Но света вполне достаточно, чтобы Майк обошел спальню и убедился, насколько никчемны все версии, которые они с Чарис придумали. Никаких атрибутов наркомании. Никакого барахла, которое, по идее, должно накапливаться в берлоге у больного депрессией. Объедки, журналы, таблетки снотворного, бутылки спиртного или что там еще. И уж, конечно, чего тут нет, так это какой-нибудь вакуумные воронки, в которой она могла исчезнуть. Майк проверяет под кроватью. Только чемоданы и коробки со старьем. Осталось проверить шкаф, хотя сама идея довольно странная, учитывая его небольшие размеры и глубину. Шкаф-купе, какие часто встречаются в мотелях, правда, вид у него не такой дешевый. Майк толкает одну дверцу на роликах, откатывает справа налево, и в шкаф проникает свет. Когда Майк бросает взгляд вниз, то с испугом пятится и, вероятно, громко кричит, после чего он смотрит туда несколько мгновений просто для того, чтобы переварить увиденное.
1: Что там говорят насчет глаз? Иногда они могут тебя подвести, разве нет? Поначалу ему не верится, что все это хотя бы отдаленно связано с Лидией. Это какой-то научный проект или несчастный случай на производстве. Парочка могла принести нечто из анатомической лаборатории и пристроить в углу шкафа.
0: Майк припоминает из школьного курса, что кожа – самый большой человеческий орган, и действительно, наверное, только из нее и можно было сотворить то, что он сейчас видит – мясистую полость диаметром чуть ли не с бочонок. Внутренние стенки удивительно толстые и розовые, как мускулы. Края сооружения приклеены к полу и стенкам шкафа с виду каким-то природным липким материалом.
1: А самое худшее –
0: то, что из затененной глубины на него смотрят два огромных знакомых глаза.
1: Чего или кого? В них словно отражается только одно ей присущее выражение стыда и вины. Совсем как тогда, несколько лет назад, когда она одолжила денег своему парню, а тот сразу слинял из города на новой машине, не оставив адреса. У Майка не укладывается в голове, как такое возможно и каким образом она еще жива. То, во что ее превратили, кажется таким мучительным и уязвимым, как вскрытая рана. А если судить по ее крикам в ночное время, то так оно и есть. Но Лидия, должно быть, сама этого хотела, потому что сотворить такое нельзя за один раз.
0: Майк представляет, что Эван наверняка потрудился зубами. А еще ему понадобилось много терпения и строительных идей, подсмотренных... где? При изучении странных серых сооружений, прилепленных к наружным стенам домов. Внутренний голос велит ему бежать. То, что Майк видит, слишком большой для него груз. И если промедлить здесь чуть дольше, то случится нечто ужасное. Ему вдруг начинает казаться, будто его самого сживали и переработали, как тело Лидии.
1: Разве то, что он видит, не единственное доказательство бескорыстной самоотдачи тому, кого любишь, чтобы он не перестал тебя любить? И когда Майк все-таки бежит, далеко удрать ему не удается. В коридоре он примехонько наталкивается на Эвана.
0: Тот сразу смекает, что к чему. Мимо Эвана ничто не проскользнет. И для парня, который в остальное время производит впечатление амебы, он разъяряется не на шутку.
1: Не успел Майк прийти в себя после столкновения, как Эван хватает его за плечи своими огромными ручищами и швыряет об стену. Майк соскальзывает на пол, но прежде слышит до странности звучный голос Лидии, которая кричит: «Не бей его, не бей!»
0: Только Майк не понимает, к кому обращен этот крик. Он лежит на полу лицом вниз, чувствует, как Эван переступает через него, после чего слышит, что шаги удаляются в спальню. Оттуда доносится неразборчивое бормотание. Кажется, кто-то плачет, а потом вроде кто-то раздевается.
1: Несколько секунд Майк борется сам с собой, но это не умственная борьба, скорее борьба инстинктов. Наконец, одна сторона одерживает верх, и он ползет, извиваясь по полу до дверей спальни, и протискивается по плечи. Как раз настолько, чтобы видеть, что происходит у шкафа, где Эван исчезает полностью в ячейке, которую они соорудили из Лидии. Неужели еще несколько минут назад Майк, вспоминая о многочисленных неудачах Лидии со всеми ее парнями, сомневался, есть ли вообще на свете подходящий для нее парень?
0: Слушая, какие звуки эти двое издают, он понимает, что не следовало делать такой поспешный вывод.
1: Сейчас, по крайней мере в эту самую секунду, они идеально подходят друг другу.
2: Модель для сборки On Energy.
0: Итак, первым рассказом, который вы услышали в нашем сегодняшнем эфире, был рассказ Брайана Ходжа «Осиное гнездо». Вот такая вот история.
3: Без единой мысли.

0: Машина являла собой чудовищный бастион, совершенно безжизненный, направленный своими давно умершими хозяевами уничтожать все живое. Она и ей подобные достались Земле в наследство от войны между некими неведомыми межзвездными империями, войны, разыгравшейся в незапамятные времена. Одна такая машина, зависнув над планетой, освоенной людьми, могла за два дня обратить ее поверхность в выжженную пустыню, окутанную тучами пары и пыли в сотни миль толщиной. И эта машина только что проделала нечто подобное. В своей целеустремленной бессознательной войне против жизни она не прибегала ни к какой предсказуемой тактике. Древние неизвестные стратеги построили ее в качестве случайного фактора, чтобы запустить на вражескую территорию ради причинения максимального ущерба. Люди полагали, что план битвы диктует хаотичный распад атомов в слитке какого-то долгоживущего изотопа, запрятанного глубоко внутри машины, и предсказать его не в состоянии ни один противостоящий ей мозг, ни человеческий, ни электронный. Люди назвали эту машину «Берсеркером». Дэл Мюррей, в прошлом специалист по компьютерам, наделил бы ее множеством других имен, но сейчас ему было чересчур недосуг, чтобы сотрясать воздух попусту. Он метался туда-сюда по тесной кабине одноместного истребителя, лихорадочно меняя блоки аппаратуры, поврежденные во время последней стычки, когда ракета «Берсеркера» едва не угодила в истребитель. Вместе с ним по кабине летало животное, смахивающее на крупного пса с обезьяньими руками, державшее в почти человеческих ладонях аварийные заплаты. В воздухе кабины висела дымка. Как только ее движение выдавало место утечки воздуха, собака-обезьяна бросалась туда, чтобы наложить заплату.
1: «Алло!
0: Алло, Наперстянка!» — крикнул человек в надежде, что радио снова заработало.
1: «Алло, Мюррей! Наперстянка слушает!» — внезапно раздался по кабине громкий голос. «Насколько близко ты подобрался?»
0: Дэл был чересчур измучен, чтобы высказать облегчение от того, что связь восстановлена. «Скажу через минуточку. По крайней мере, он перестал меня палить. Шевелись, Ньютон!»
2: Инопланетное животное под названием Айян, не только ручное животное, но и помощник, покинуло свое место у ног человека, целеустремленно двинувшись латать корпус. Поработав еще с минуту, Дэл смог снова привязаться ремнями к противоперегрузочному креслу в толстой обивкой, установленному перед чем-то вроде панели управления. Последняя ракета, разминувшаяся с кораблем буквально на волосок, осыпала кабину градом мельчайших осколков, превратив обшивку в решето. Просто чудо, что ни человека, ни Аяна даже не оцарапало. Радар снова заработал, и Дэл сообщил.
0: «Наперстянка, я примерно в 90 милях от него, с противоположной стороны от вас».
2: Проще говоря, в той самой позиции, которую он стремился занять с самого начала космического боя. Оба земных корабля и «Берсеркера» отделяет от ближайшего светила половина светового года. Пока рядом находятся два корабля, «Берсеркер» не в состоянии совершить скачок из нормального пространства, чтобы устремиться к беззащитным колониям на планетах этого светила. На «Наперстянке» всего два человека. На них работает больше техники, чем у Дэла, но оба человеческих корабля по сравнению с противником – пылинки. На экране радара Дэл видел древнюю металлическую развалину, величиной почти не уступающую земному штату Нью-Джерси. Человеческое оружие оставило в ней пробоины и кратеры размером с остров Манхэттен и оплавленные подпалины, напоминающие озера. Но мощь «Берсеркера» все еще грандиозна. Пока что ни одному человеку не удавалось выйти живым из боя с ним. Да и теперь он может прихлопнуть корабль Дэла как комара и лишь понапрасну растрачивает на него свои непредсказуемые ухищрения. И все же сама эта деликатность вселяет в душу особый ужас. Люди никогда не могли напугать этого врага так, как он пугал их. Согласно тактике землян, усвоенной на горьком опыте, атаковать «Берсеркера» должны три корабля одновременно.

0: На перстянка до Мюррей только 2. Третий корабль якобы в пути, но все еще в 8 часах лета отсюда на скорости C+, вне нормального пространства. До его прибытия на перстянке и Мюррей должны сдерживать берсеркера, раздумывающего над своими непредсказуемыми действиями. Он в любой момент может либо напасть на один из кораблей, либо попытаться оторваться. Может часами выжидать, пока они сделают первый ход, но наверняка даст бой, если люди перейдут в атаку. Он выучил язык земных звездоплавателей и может попытаться вступить в беседу, но в конце концов непременно постарается уничтожить их, равно как и все живое на своем пути. Таков фундаментальный приказ, отданный ему древними военачальниками. Тысячи лет назад он без труда распылил бы кораблики вроде тех, что ныне преградили ему дорогу, хотя они и вооружены термоядерными боеголовками. Но сейчас он своими электронными чувствами уловил, что накопившиеся повреждения подорвали его силы. Да и многовековые бои на просторах галактики, видимо, научили его осмотрительности.
1: To planet Juju Space Jets. Liberate your soul, your mind, and fly free.
0: Внезапно датчики Делла показали, что позади его корабля формируется силовое поле, будто сомкнутые лапы исполинского медведя, преграждающие утлому кораблику путь прочь от врага. Делл ждал смертельного удара, его дрожащие пальцы зависли над красной кнопкой, которая выпустит все ракеты залпом по берсеркеру. Но если атаковать в одиночку и даже в паре с наперстянкой, адская машина парирует ракеты, сокрушит корабли и двинется дальше, уничтожать очередную беззащитную планету. Для атаки нужны 3 корабля. Красная кнопка пуска ракет – просто жест отчаяния. Делл уже начал докладывать на перстянке о силовых полях, когда ощутил в своем рассудке первые признаки атаки иного рода. «Ньютон!» — резко бросил он, не отключая канал связи со вторым кораблем. «Пускай там услышат и поймут, что должно вот-вот произойти». А Ян мгновенно выскочил из противоперегрузочного кресла и встал перед Деллом как загипнотизированный, сосредоточив все внимание на человеке. Делл порой даже хвастался. «Покажите Ньютону рисунок разноцветных огоньков, убедите его, что это изображение какого-то пульта управления, и он будет давить на кнопки или на то, что вы ему укажете, пока показания пульта не станут один в один соответствовать картинке». Но ни одному Аяну не даны человеческие способности к обучению и творчеству на абстрактном уровне. Потому-то Делл и передал теперь корабль под командование Ньютона. Выключив бортовые компьютеры, во время надвигающейся атаки, уже дающие себя знать, они будут так же бесполезны, как и его собственный мозг, Делл сказал Ньютону: «Ситуация зомби». Животное мгновенно отреагировало, как учили. Крепко схватив руки Делла, одну за другой прижало их подлокотником кресла, где были заранее закреплены наручники. Опыт, доставшийся людям трудной ценой, принес им кое-какие познания о ментальном оружии берсеркеров, хотя принцип его действия оставался неизвестным. Воздействие нарастает исподволь и продолжается не более 2 часов, после чего берсеркеру, по-видимому, приходится отключать его на такое же время. Но действующий луч отнимает у человеческого и у электронного мозга способность планировать или предсказывать последствия событий, да притом не осознавая собственную недееспособность. Деллу казалось, что такое уже случалось прежде, быть может, даже не раз. Ньютон, этот забавный субъект, зашел в своих шуточках чересчур далеко, бросил свои любимые игрушки, коробочки с цветными бусинами и принялся манипулировать рукоятками панели управления. А чтобы не пускать в свою игру Делла, как-то ухитрился привязать его к креслу. Просто возмутительное поведение, особенно в самый разгар боя. Тщетно попытавшись освободить руки, Делл окликнул Ньютона. Тот преданно заскулил, но остался у пульта.
2: «Ньют, собака ты этакая! Развяжи меня сейчас же!
3: Я знаю, что надо сказать. 80 и еще 7 лет! Эй, Ньют, а где твои игрушки? Дай-ка мне взглянуть на твои миленькие бусики!»
0: В корабле осталось 100 коробочек с товаром, разноцветными бусинами, которые Ньютон обожает сортировать и перекладывать туда-сюда. Довольный своей хитростью, Делл озирался по кабине, тихонько хихикая.
4: «Надо отвлечь Ньютона бусами, а после...»
0: Смутная мысль растворилась в химерических фантазиях помраченного рассудка. Ньютон время от времени поскуливал, но оставался у пульта, передвигая рукоятки управления в определенной последовательности, которые его обучили, совершая отвлекающие маневры, призванные ввести берсеркера в заблуждение и заставить считать, что личный состав корабля по-прежнему был в полной боеготовности. Но к большой красной кнопке Ньютон даже близко руку не подносил. Нажать на нее он должен лишь в том случае, если ощутит смертельную боль или увидит, что Дел мертв. «Ага, вас понял, Мюррей!» Время от времени доносилось по радио, словно ответ на сообщение. Иногда с наперстянки добавляли пару слов или цифр, которые могли что-нибудь означать. Дел ломал голову, что это такое там городит. Наконец, до него дошло, что наперстянка пытается поддержать иллюзию, будто кораблем Делла по-прежнему управляет здравый интеллект. Страх вспыхнул в его душе, когда Делл снова осознал, что опять пережил воздействие ментального оружия. Погруженный в раздумья берсеркер, полугений, полуидиот, воздержался от продолжения атаки, когда успех был гарантирован, то ли в самом деле обманувшись, то ли следуя стратегии любой ценой, возбраняющей предсказуемые поведения. «Ньютон!» Услышав перемену в интонации человека, животное оглянулось. Теперь Делл смог сказать слова, сообщающие Ньютону, что можно отпустить хозяина без малейшего риска. Формулу чересчур длинную, чтобы ее смог связно произвести человек, находящийся под воздействием ментального луча. «Никогда не исчезнут с лика земли», — договорил он, и Ньютон, взвизгнув от радости, разомкнул наручники. Делл тотчас же повернулся к микрофону. «Наперстянка, очевидно, луч отключен», — разнесся голос Делла по рубке более крупного корабля. «Он снова у руля», — с облегчением вздохнул командир. «Из чего следует?» — откликнулся второй пилот. «Наличие третьего и не предполагалось, что в ближайшие 2 часа у нас есть хоть какой-то шанс дать бой. Я за то, чтобы атаковать сейчас же». Но командир лишь покачал головой медленно, но твердо. «С 2 кораблями у нас почти никаких шансов. До подхода примочки меньше 4 часов. Чтобы рассчитывать на победу, мы должны тянуть время».
5: «Я атакую, как только он в следующий раз перебаламутит Деллу мозги. По-моему, мы не одурачили его. Ни на миг.
0: Сюда к нам ментальный луч не достанет, но Деллу уже не отвалить.
5: А Яну нипочем не дать бой вместо него. Как только Делл отключится, у нас ни единого шанса».
0: «Подождем», — отозвался командир, неустанно оббегая взглядом пульт. «Еще не факт, что он перейдет в нападение, как только пустит луч». И вдруг берсеркер заговорил. Его радиоголос отчетливо прозвучал в рубках обоих кораблей. «У меня к тебе предложение, маленький корабль». Голос его по-юношески ломался, потому что был составлен из слов и слогов плененных берсеркером людей обоих полов и разного возраста. «Обрывки человеческих эмоций, рассортированные, будто бабочки на булавках», — подумал командир. «Нет ни малейших оснований предполагать, что после изучения языка он оставил пленников живых». «Ну?» По сравнению с ним голос Делла звучал зычно и выразительно.
5: «Я изобрел игру, в которую мы могли бы сыграть. Если ты будешь играть достаточно хорошо, я не буду убивать тебя прямо сейчас».
0: «Ну, все ясно», — пробормотал второй пилот. Погрузившись в раздумья 3 секунды, командир врезал кулаком по подлокотнику. «Значит, он хочет проверить способность Делла к обучению, подвергнуть его мозг постоянной проверке под действием ментального луча, пока он будет прогонять разнообразные режимы модуляции. Если он убедится, что ментальный луч работает, то перейдет в нападение тотчас же. Голову даю на отсечение». Вот какую игру он затеял на сей раз. «Я подумаю над твоим предложением», — холодно отозвался голос Делла.
5: «Вовсе незачем торопиться с началом», — заметил командир. «До включения ментального луча чуть ли не 2 часа.
0: Но нам нужно еще 2 часа сверх того».
5: «Опиши игру, в которую хочешь играть», — произнес голос Делла.
6: «Это упрощенная версия человеческой игры под названием «Шашки».»
0: Командир и второй пилот переглянулись. Невозможно даже вообразить Ньютона, играющим в шашки. А провал Ньютона, вне всякого сомнения, означает для всех 4 гибель через 2 часа и открытый путь, предназначенный для уничтожения планеты.
5: «А что
0: «Что послужит нам доской?» После секундной паузы поинтересовался голос Делла.
5: «Будем обмениваться ходами по радио», — невозмутимо заявил берсеркер и принялся описывать игру сродни шашкам, но только разыгрываемую на доске поменьше размером и с меньшим числом шашек.
0: Сама игра отнюдь не замысловатая, но, разумеется, потребует наличия действующего интеллекта, человеческого или электронного, способного видеть хотя бы на пару ходов вперед.
5: «Если я соглашусь играть», — медленно проговорил Делл, «то как мы решим, кто ходит первым?»
4: «Он тянет время», — отметил командир, обгрызая ноготь большого пальца. «Эта штуковина подслушивает, и мы не можем помочь ему советом. Дружище Делл, не теряй головы».
5: «Ради упрощения», — возгласил берсеркер, «первый ход всегда будет принадлежать мне».

0: Мастерить шашечную доску Дэл закончил за целый час до атаки на рассудок. При перестановке снабженных штриками фишек сигналы будут передаваться берсеркеру, а подсвеченные клетки будут означать положение его шашек. Если берсеркер попытается общаться с Дэлом во время действия ментального луча, отвечать ему будет голос, записанный на магнитной ленте, до отказа наполненный слегка агрессивными репликами вроде «Играй, играй!» или «Не желаешь ли сдаться прямо сейчас?» О своем продвижении противнику он не сообщал, потому что все еще не закончил с одним делом, о котором врагу знать не следует. С системой, позволяющей играть в упрощенные шашки, даже Ньютон. Работая, Дэл беззвучно хихикал, то и дело поглядывая на Ньютона. Тот лежал в своем кресле, прижимая к груди игрушки, будто в поисках утешения. Этот план потребует, чтобы Аян напряг все способности до предела, но изъяна в замысле нет. Он должен удаться непременно. Тщательно проанализировав игру, Дэл зарисовал на карточках все возможные позиции, с которыми предстоит столкнуться Ньютону, делая только четные ходы. Спасибо берсеркеру за эту оговорку. Отбросив некоторые варианты развития игры, вытекающие из скверных начальных ходов Ньютона, Дэл еще более упростил себе работу. Потом на каждой карточке, изображающей все оставшиеся позиции, указал наилучший возможный ход стрелкой. Теперь оставалось быстренько научить Ньютона отыскивать соответствующую карточку и делать ход, указанный стрелкой.
1: Ой!
0: Выдохнул вдруг Дэл, опустив руки и уставившись в пространство. Услышав его интонацию, Ньютон заскулил. Однажды Дэл играл с чемпионом мира по шахматам Бланкеншипом, дававшим сеанс одновременной игры на 60 досках. До середины партии Дэл держался довольно прилично. Затем, когда великий человек остановился перед его доской в очередной раз, Дэл двинул вперед пешку, считая, что добился несокрушимой позиции и может ринуться в контратаку. Но тут Бланкеншип переместил ладью на совершенно невинное с виду поле, и Дэл тотчас же узрел надвигающийся мат. До него оставалось целых 4 хода, но исправлять положение было слишком поздно. Внезапно командир громко отчетливо выматерился. Подобные вольности с его стороны крайняя редкость, и второй пилот удивленно оглянулся.
2: «Что?»
1: «По-моему, мы прогорели», — командир помолчал. «Я надеялся, что Мюррей сможет соорудить там какую-нибудь систему, чтобы Ньютон играл или хотя бы прикидывался, что играет. Да только дело не выгорит». По какой бы системе Ньютон ни играл, в одинаковых ситуациях он будет заучен делать одни и те же ходы. Может, это и будет идеальная система, но ни один человек так не играет. Черт побери. Он совершает ошибки, меняет стратегию. Даже в такой простой игре это неизбежно проявится. Но что самое главное, во время игры человек обучается. Чем дольше он играет, тем лучше. Это сразу же выдаст Ньютона, а только этого бандюга и ждет. Наверное, он слыхал о баянах. И как только он убедился, что ему противостоит ни разумное животное, ни человек, ни компьютер,

0: Через некоторое время второй пилот сказал: «Я принимаю информацию об их ходах. Они начали партию. Может, нам следовало бы состряпать доску, чтобы следить за развитием игры?»
1: «Лучше просто приготовиться вмешаться, когда пробьет час».
0: Командир беспомощно посмотрел на кнопку залпа, затем на часы, показывающие, что до подлета примочки добрых часа два. Вскоре второй пилот сообщил: «Похоже, первая партия окончена. Дел проиграл, если я правильно понимаю цифры их счета». Он помолчал. «Сэр, опять сигнал, который мы приняли, когда берсеркер в прошлый раз включил ментальный луч. Должно быть, Дел снова почувствовал его».
1: Ответить командиру было нечего. Оба молча принялись ждать атаки чужака, надеясь лишь за считанные секунды до собственной гибели причинить ему хоть какой-то ущерб.
0: «Они начали вторую партию», — озадаченно произнес второй пилот. «А еще я слышал, как он только что сказал: что ж, продолжим».
1: «Но голос-то он мог записать. Должно быть, составил какой-то план игры для Ньютона, но долго водить берсеркера за нос он не сможет. Никак». Время едва ползло.
0: «Он проиграл уже 4 партии», — снова подал голос второй.
2: «Но ходы при этом делал не одинаковые. Будь у меня доска...»
0: «Да заткнись ты со своей доской.
1: Тогда бы мы таращились на нее вместо пульта. Прошу не терять бдительности, мистер». Казалось, прошли долгие часы, когда вдруг второй встрепенулся.
2: «Вот это да!»
1: «Что?»
2: «Наша сторона свела партию в ничью».
1: «Значит, луч отклонен. Ты уверен, что...»
2: «Включен! Смотрите, вот здесь те же показания, что и в прошлый раз. Он направлен на Дела чуть ли не час, и все усиливается».
1: Командир уставился на пульт с недоверием, однако он знал квалификацию второго и не имел оснований не доверять ему. Да и показания датчиков выглядели достаточно убедительно.
3: «Значит, кто-то, — промолвил он, — или что-то безмозглое мало-помалу учится играть в эту игру».
0: Помолчал и добавил:
1: «Хе-хе», словно пытался припомнить, как надо смеяться.

0: Берсеркер выиграл еще игру, потом ничья. Опять выиграл враг, затем три ничьих подряд. Один раз второй пилот услышал, как Дел хладнокровно осведомился: «Сдаешься?» И на следующем ходу проиграл. Но очередная игра опять закончилась в ничью. Дел явно раздумывал дольше, чем противник, но не настолько, чтобы вывести того из терпения. «Он пробует разные виды модуляции ментального луча», — указал второй. «И мощность взвинтил до предела».
1: «Ага», — отозвался командир. Он уже не раз готов был вызвать Делла по радио, сказать что-нибудь воодушевляющее, а заодно хоть дать какой-нибудь выход своей лихорадочной жажде деятельности, попытаться выяснить, что к чему, но испытывать судьбу просто-напросто нельзя. Любое вмешательство может развеять чудо.
0: У него в голове не укладывалось, что эти необъяснимые успехи могут продолжаться, даже когда шашечный матч постепенно превратился в бесконечную череду ничьих между двумя блестящими игроками. Уже не один час назад, распростившись жизнью и с надеждой, командир до сих пор ждал фатального мгновения. А ожидание все не кончалось. «Никогда не исчезнут с лика земли», — досказал Дел Мюррей, и Ньютон с энтузиазмом метнулся освобождать его правую руку от наручников. Перед ним на доске стояла недоигранная партия, брошенная считанные секунды назад. Ментальный луч был отключен в ту же секунду, как только примочка ворвалась в нормальное пространство прямо в боевой позиции всего с пятиминутным опозданием. Берсеркеру пришлось сосредоточить всю свою энергию, чтобы отразить тотальную атаку примочки и наперстянки. Увидев, что оправившиеся от воздействия ментального луча компьютера уже навели перекрестие прицела на израненную, вздутую центральную секцию берсеркера, Дел выбросил правую руку вперед, расшвыряв шашки с доски. «Все!» — хрипло рявкнул он, обрушивая кулак на большую красную кнопку. «Я рад, что ему не вздумалось играть в шахматы», — позже говорил Дел, беседуя с командиром в рубке на перстянке. «Такого мне бы ни почем не соорудить». Иллюминаторы уже очистились, и оба могли разглядывать тускло рдеющее и расширяющееся газовое облако, оставшееся от берсеркера. Очищенное пламенем наследие древнего зла. Но командир не сводил глаз с Делла.
2: «Ты заставил Ньютона играть по диаграммам позиции, это я понимаю. Но чего я в толк не возьму, так как ему удалось постепенно освоить игру?»
1: «Это удалось не ему, а его игрушкам», — ухмыльнулся Дел. «Эй, погоди, не надо бить меня так сразу». Подозвав Аяну, он взял из ладони животного небольшую коробочку. Там что-то тихонько затарахтело. На крышку коробочки была наклеена диаграмма одной из возможных позиций упрощенных шашек, а возможные ходы фигур Делла были размечены разноцветными стрелками.
0: «Потребовалось пара сотен таких коробочек», — пояснил он. «Это вот была в группе, которую Ньют использовал для четвертого хода. Как только он находил коробочку с позицией, соответствующей позиции на доске, он брал коробочку и вытаскивал бусину вслепую. Кстати, именно этому его оказалось труднее всего обучить. В попыхах-то». Дел продемонстрировал. «Ага, синяя. То есть надо сделать ход, отмеченный синей стрелкой. А оранжевая стрелка ведет к слабой позиции, видишь?» Дел вытряхнул все бусины из коробочки на ладонь. Ни одной оранжевой не осталось, а до начала игры было по 6 каждого цвета. Но Ньютону было велено, чтобы всякий раз, вынув бусину, он откладывал ее в сторонку до конца игры. Затем, если табло покажет, что мы проиграли, он должен отбросить все использованные бусины. Так все плохие ходы мало-помалу исключаются. За пару часов Ньютон вместе со своими коробочками научился играть в эту игру безупречно.
1: «Отлично», — подытожил командир, на миг задумался и протянул руку, чтобы почесать Ньютона за ушами. «Мне бы такое век в голову не пришло».
0: «Угу. А мне следовало бы подумать об этом раньше. Самой идее уже пара сотен лет от роду. А компьютеры — моя гражданская профессия».
1: «Это может принести грандиозные плоды», — заметил командир. «И о том, что твоя идея может оказаться полезной для любой оперативной группы, столкнувшейся с ментальным лучом берсеркера».
0: «Ага».
1: Дел впал в задумчивость. «Кроме того...»
0: «Что?»
2: Да вот припомнил одного парня, который встретил как-то раз по имени Бланкеншип. Вот я и гадаю, а неудобно...

Да. Я, третий историк, прикасался к рассудкам живущих, рассудкам землян, охваченных таким смертельным холодом, что какое-то время они полагали войну игрой. И первые десятилетия войны с берсеркерами наводили на мысль, что для жизни эта игра проиграна. Эта обширнейшая война вобрала в себя чуть ли не все ужасы войн вашего прошлого, многократно умноженные в пространстве и во времени. Но при том куда меньше походила на игру, нежели все предыдущие. И пока зловещая громада войны с берсеркерами разрасталась, земляне открыли, что она породила новые ужасы, неведомые доселе. Взирайте же!

0: Ну и, пожалуй, напоследок хотелось бы познакомить вас, вернее, напомнить даже постоянным слушателям модели для сборки еще один рассказ Рэя Брэдбери, который называется «На большой дороге». Потому что, пожалуй, все мы в этой жизни находимся на большой-большой дороге. Итак, Рэй Брэдбери, перевод Норы Галь. «На большой дороге». Днем над долиной брызнул прохладный дождь, смочил кукурузу в полях на Косогоре, застучал по соломенной кровле хижины. От дождя вокруг потемнело, но женщина упрямо продолжала растирать кукурузные зерна между двумя плоскими кругами из застывшей лавы. Где-то в сыром сумраке плакал ребенок. Эрнандо стоял и ждал, пока дождь перестанет, и опять можно будет выйти с деревянным плугом в поле. Внизу река бурля катила мутно-коричневую воду пополам с песком. Еще одна река, покрытая асфальтом шоссе, застыла неподвижно и лежала пустынная и влажно блестела. Уже целый час не видно ни одной машины. Необычно и удивительно. За многие годы не было такого часа, чтобы какой-нибудь автомобиль не остановился у обочины и кто-нибудь не окликнул. «Эй, ты, давай мы тебя сфотографируем!» В одной руке у такого ящичек, который щелкает, а в другой монета. И если Эрнандо шел к ним с непокрытой головой, оставив шляпу среди поля, они иногда кричали: «Нет, нет, надень шляпу!» И махали руками, а на руках так и сверкали всякие золотые штуки. И такие, которые показывают время, и такие, по которым можно признать хозяина, и такие, которые ничего не значат. Только поблескивают на солнце, словно паучьи глаза. Тогда он поворачивался и шел за шляпой. «Что-нибудь неладное, Эрнандо?» – услыхал он голос жены. «Си! Дорога! Что-то стряслось!» «Что-то худое, зря дорога так не пустеет». Легко и неторопливо ступая, он пошел прочь. От дождя сразу промокли плетенные из соломы башмаки на толстой резиновой подошве. Он хорошо помнил, как досталась ему эта резина. Однажды ночью в хижину с маху ворвалось автомобильное колесо. Куры и горшки так и посыпались в разные стороны. Одинокое колесо, и оно крутилось на лету, как бешеное. Автомобиль, с которого оно сорвалось, помчался дальше, до поворота, на мгновение повис в воздухе, сверкая фарами, и рухнул в реку. Он и сейчас там. В погожий день, когда река течет тихо и ил оседает, его видно под водой. Он лежит глубоко на дне. Длинная, низкая, очень богатая машина и слепит металлическим блеском. А потом поднимается ил, вода замутится, и опять ничего не видно. На другой день Эрнандо вырезал себе из резиновой шины подметки. Сейчас он вышел на шоссе и стоял и слушал, как тихонько звенит под дождем асфальт. И вдруг, словно кто-то подал им знак, появились машины. Сотни машин, многие мили машин. Они мчались и мчались, все мимо, мимо. Большие длинные черные машины с ревом бешено неслись на север к Соединенным Штатам, не сбавляя скорости на поворотах, и гудели, и сигналили без умолку. Во всех машинах полно народу, и на всех лицах что-то такое, от чего у Эрнандо внутри все как-то замерло и затихло. Он отступил на закраину шоссе и смотрел, как мчатся машины. Он считал их, пока не устал. 500, тысячи машин пронеслись мимо, и во всех лицах что-то странное. Но они мелькали слишком быстро, и не разобрать было, что же это такое. И вот опять тихо и пусто. Быстрые, длинные, низкие автомобили с откидным верхом исчезли, затих вдали последний гудок. Дорога вновь опустела. Это было похоже на похороны. Но какие-то дикие, неистовые, уж очень по-сумасшедшему они спешили все на север, на какой-то мрачный обряд. Почему? Эрнандо покачал головой и в раздумье пошевелил пальцами натруженных рук. И тут появился одинокий последний автомобиль. Почему-то сразу было видно, что он самый-самый последний. Это был старый-престарый Форд. Он спустился по горной дороге под холодным редким дождем, весь окутанный клубами пара. Он торопился изо всех сил. Казалось, того и гляди, развалится на куски. Завидев Эрнандо, дряхлая машина остановилась. Она ржала, ржавая, вся в грязи. Радиатор сердито ворчал и шипел. «Пожалуйста, сеньор, нет ли у вас воды?» За рулем сидел молодой человек лет 20 в желтом свитере, белой рубашке с распахнутым воротом и в серых штанах. Открытую машину заливал дождь, водитель весь вымок. Вымокли ему воды и пассажирки. Их было 5, они сидели в фордике так тесно, что не могли пошевелиться. Все они были очень хорошенькие и старались укрыться от дождя и укрыть водителя старыми газетами. Но то была плохая защита. Яркие платья девушек и одежда молодого человека промокли насквозь, и мокрые волосы его прилипли ко лбу. Но никто не обращал внимания на дождь. Никто не жаловался, и это было удивительно. Раньше проезжие всегда жаловались, что им не нравится дождь, то жара, то было слишком поздно, или холодно, или далеко, или рано. Эрнандо кивнул. «Я принесу воды». «Ох, пожалуйста, скорее!» — воскликнула одна девушка. Тонкий голосок прозвучал очень испуганно. В нем не слышалось ни терпения, только просьба и страх. И Эрнандо побежал. Впервые он заторопился, когда его попросили проезжие. Раньше он всегда только замедлял шаг. Он вернулся, неся крышку от ступицы, полную воды. Эту крышку ему тоже подарила большая дорога. Однажды она залетела к нему на поле, круглая и сверкающая, точно брошенная монета. Автомобиль, с которого она отлетела, скользнул дальше, вовсе не заметив, что потерял свой серебряный глаз. С тех пор Эрнандо и его жена пользовались этой крышкой для стирки и стряпни. Отличный получился тазик. Наливая воду в радиатор, Эрнандо поглядел на молодые растерянные лица.
1: «Спасибо вам, спасибо», — сказала еще одна девушка. «Вы не знаете, как вы нас выручили?»
0: Эрнандо улыбнулся. «Очень много машин проехало за этот час, и все в одну сторону, на север». Он вовсе не хотел их задеть или обидеть. Но когда он опять поднял голову, все девушки сидели под дождем и плакали. Горько-горько плакали. А молодой человек пытался их успокоить. Возьмет за плечи то одну, то другую и лихонько встряхнет. А они прикрывают головы газетами, губы у всех дрожат, глаза закрыты, щеки побледнели, и все плачут. Одни тихонько, другие навзрыд. Эрнандо так и застыл, держа в руках крышку, где еще оставалась вода. «Я не хотел никого обидеть, сеньор», — промолвил он. «Это ничего», — отозвался водитель.
2: «А что стряслось, сеньор?»
1: «Вы разве не слыхали?»
0: Молодой человек обернулся, стиснул одной рукой баранку и подался вперед.
1: «Это все-таки случилось».
0: Лучше бы он ничего не говорил. Две девушки заплакали еще горше, ухватились друг за дружку, забыв про свои газеты, и дождь заструился по их лицам, мешаясь со слезами. Эрнандо словно одеревенел. Вылил остатки воды в радиатор, поглядел на небо. Оно было черное, грозовое. Поглядел на реку, она вздулась и шумела. Асфальт под ногами стал очень жесткий. Эрнандо подошел к машине сбоку. Молодой человек взял его за руку и вложил в нее песо. Эрнандо вернул монету. «Нет», — сказал он, — «я не ради денег».
1: «Спасибо вам. Вы такой добрый», — все еще всхлипывая, сказала одна из девушек. «Ох, мама, папа, я хочу домой, мама, папочка».
0: Подруги обхватили ее за плечи. «Я ничего не слыхал, сеньор», — тихо сказал Эрнандо.
1: «Война!» — крикнул молодой человек во все горло, будто кругом были глухие. «Вот она! Атомная война! Конец света!»
0: «Сеньор, сеньор!» — только проговорил Эрнандо.
1: «Спасибо вам, спасибо, что помогли!» — сказал молодой человек. «Прощайте!»
0: «Прощайте!» — сквозь стену дождя сказали девушки. Они уже не видели Эрнандо. Он стоял и смотрел вслед дряхлому форду, пока тот дребезжа опускался в долину. И вот все скрылось из виду. Последние машины и девушки, и хлопающие на ветру газеты, что они держали над головами. Еще долго Эрнандо стоял, не шевелясь. Ледяные струйки дождя сбегали по его щекам, по пальцам, по домотканым штанам. Он стоял, затаив дыхание, весь напрягшись, и ждал. Он все еще не сводил глаз с дороги, но она была пуста. «Теперь, пожалуй, она долго не оживет. Очень долго», — подумал он. Дождь перестал. Меж туч проглянуло синее небо. Буря рассеялась за каких-нибудь 10 минут, словно чье-то зловонное дыхание. И чаще потянул душистый ветерок. Слышно было, как легко и вольно течет река. Кустарник ярко зеленел, все дышало свежестью. Эрнандо прошел через поле к своей хижине и поднял плуг. Взялся за рукоятки и поглядел на небо. В вышине уже разгоралось жаркое солнце.
1: Жена, не переставая молоть кукурузу, окликнула.
2: «Что случилось, Эрнандо?» «Да так, ничего», — отозвался он.
1: Направил плуг по борозде и резко крикнул ослу. «Вперед, буро!» И, вспахивая тучную землю, они со ослом зашагали по полю под проясняющимся небом вдоль глубокой реки. «Конец света», — вспомнил вслух Эрнандо. «Как же так? Конец!»
3: Фред Саберхаген, сага «Берсеркер», цикл рассказов «Маска Марса». Миротворец. Проглотив таблетку обезболивающего, Кар заворочился в противоперегрузочном кресле, пытаясь найти менее неудобное положение. Потом настроил передатчик.

0: и проговорил: «Я пришел с миром. Я безоружен. Я прибыл поговорить с тобой». И замер в ожидании. В рубке этого одноместного корабля воцарилась тишина. Судя по радару, корабль-берсеркер еще во многих световых секундах впереди. Пока что он не отозвался ни словом, но наверняка слышал обращенные к нему слова. За спиной Кара осталась звезда класса Солнца, которую Кар привык называть Солнцем с маленькой буквы, и его родная планета, населенная земными колонистами всего век назад, этакий уединенный поселок на краю галактики. До сих пор война докатывалась сюда лишь эхом ужаса в сводках новостей. И когда пришла весть, что берсеркеры группируются в окрестностях Солнечной системы, единственный настоящий военный крейсер колонии улетел, чтобы присоединиться к флоту Карлсона, обороняющему Землю. Но теперь враг пришел и сюда. Народ планеты Карра с лихорадочной поспешностью взялся за постройку еще двух боевых кораблей, однако колония невелика и не богата природными ресурсами. Даже будь корабли готовы ко времени, им нечего и думать тягаться с берсеркером. Когда Кар пришел со своим планом к руководителям планеты, они решили, что он выжил из ума.
1: «Отправиться говорить о мире и любви? Спорить с берсеркером? Самого отъявленного из преступников еще можно надеяться обратить на путь добра и милосердия, ибо он все-таки человек. Но какие увещевания могут изменить программу машины, если предназначение встроено в нее на фундаментальном уровне?»
0: «Но почему бы не поговорить о мире?» — стоял на своем Кар. «У вас есть какой-нибудь план получше?»
1: «Я хочу идти. Мне терять нечего».
0: Они поглядели на него через пропасть, отделяющую здоровых стратегов от умирающего, понимая, что его план не сработает, но не могли придумать ничего более действенного. До завершения строительства кораблей как минимум 10 дней. Одноместным невооруженным кораблем можно и пожертвовать. Будь он вооружен, он бы только раздразнил берсеркера. В конце концов, они позволили Кару взяться за эту миссию, понадеявшись, что его аргументы могут отсрочить неминуемые нападения. Когда Кар приблизился к берсеркеру на 1 000 000 миль, тот прервал свой неспешный полет, будто поджидая его, и лег в дрейф на той же орбите, что и лишенный атмосферы астероид, но в нескольких днях пути от него. «Я безоружен», — снова передал Кар. «Я пришел говорить с тобой, а не пытаться повредить тебя. Будь здесь те, кто тебя построил, я попытался бы подтолковать с ними о мире и любви. Понимаешь ли ты меня?» Он вполне серьезно был настроен поговорить с неведомыми строителями о любви. Такие понятия, как ненависть и месть, стали для Кары глупостями, не заслуживающими внимания.
1: «Малое судно», — внезапно раздался ответ. «Поддерживай нынешнюю скорость и держи курс по направлению ко мне. Приготовься остановиться по приказу».
2: «Я готов».
0: Кар считал, что готов к этой встрече, но начал запинаться и дрожать при одном лишь звуке голоса корабля. Теперь оружие, способное уничтожить на целой планете все живое до последней бактерии, будет направлено на него одного. Ведь уничтожение – наименьшее из зол, если рассказы о пленниках берсеркеров верны хоть на 10-ю часть. Кар запретил себе думать об этом. Через 10 тысяч миль раздался приказ.
1: «Стоп! Жди в этой позиции по отношению ко мне».
0: Кар мгновенно повиновался и вскоре увидел, как берсеркер запустил в его сторону нечто размером с его собственное суденышко, крохотную движущуюся точку на экране дисплея, покинувшую циклопический корабль «Крепость», странствующий среди звезд. Даже с такого расстояния Кар видел, как изранена и изувечена эта крепость. Кар слыхал, что за время своей долгой бессмысленной кампании на просторах галактики все эти древние машины до единой получили немало повреждений, но столь явная развалина среди них наверняка в диковинку. Затормозив, шлюпка берсеркера приблизилась к кораблю. Вскоре со стороны воздушного шлюза донесся ляск.
1: «Открой», — потребовал голос по радио. «Я должен тебя обыскать».
0: «После этого ты меня выслушаешь?»
1: «После этого выслушаю».
0: Открыв люк, Кар отступил в сторону, чтобы впустить полдюжины машин, смахивающих на роботов, прислуживающих и помогающих людям в работе на планете Кара.

0: Я вовсе не говорил, что сдаюсь. Смехотворная реплика повисла в воздухе, будто даже не заслуживала ответа. Внезапно всколыхнувшаяся в душе паника заставила Кара перейти к бездумным действиям. Бросившись вперед, он схватил механического пилота, пытаясь вытащить его из кресла. Но тут лишь толчком металлической ладони в грудь пропустил его через всю рубку, так что Кар, не удержавшись на ногах, упал, больно стукнувшись головой о переборку.
1: «Через считанные минуты мы поговорим о любви и мире», — возвестило радио.
0: Глядя в иллюминатор на приближающуюся махину берсеркера, Кар различал боевые шрамы все отчетливее и отчетливее. В корпусе берсеркера зияли пробоины, целые квадратные мили покрывали каверны, опухоли и подпалины, и металл когда-то тек, как вода. Потирая шишку на голове, Кар слегка затрепетал от гордости.
1: «Это сделали мы», — подумал он. «Мы... мягкотелые, крохотные живые существа».
0: Собственный воинственный настрой несколько огорчил его. Он всегда считал себя кем-то вроде пацифиста. После небольшой заминки в борту берсеркера разверзся люк, и корабль Карра поплыл вслед за катером берсеркера во мрак. Теперь за иллюминатором царила непроглядная тьма. Вскоре последовал легкий толчок, наверное, о причал. Механический пилот заглушил двигатель, обернулся к Кару и начал подниматься из кресла. И тут в нем что-то сломалось. Вместо того, чтобы плавно встать, робот резко вскинулся, замахал руками, будто в попытке восстановить равновесие и найти опору, а затем тяжело рухнул на палубу. С полминуты он еще подрыгал одной рукой, издавая скрежет, и затих. Последовавшие за этим полминуты тишины, Кар осознал, что снова стал хозяином корабля. Случай подарил ему этот шанс. Если бы только можно было что-то сделать. «Покинь свой корабль», — произнес спокойный голос берсеркера. «К твоему шлюзу подстыкована наполненная воздухом труба. Она проведет тебя в место, где мы сможем поговорить о мире и любви». Взгляд Кара устремился на выключатель двигателя, а затем дальше. На кнопку активации эффекта C+. Поблизости от массы, соответствующей массе берсеркера, C+ становится не движителем, а оружием, причем обладающим чудовищной разрушительной силой. Внезапной смерти Кар больше не боялся, во всяком случае, так казалось ему самому. Но теперь вдруг обнаружил, что всем сердцем, всей душой боится того, что может быть уготовано для него за люком шлюза. Все рассказы об ужасах зароились в памяти. Даже мысль о выходе через шлюз стала невыносимой для него. Куда легче переступить через упавшего пилота, протянуть руку к пульту и включить двигатель.
1: «Я могу поговорить с тобой отсюда», — голос его дрожал, несмотря на все усилия произнести это ровным тоном.
0: Секунд через 10 берсеркер отозвался. «На твоем тахионном двигателе имеется предохранительная блокировка. Ты не сможешь сыграть роль камикадзе». «Может, ты прав», — мгновение поразмыслив, согласился Кар.
1: «Но если блокировка сработает, она отшвырнет мой корабль от центра твоей массы прямо сквозь обшивку, а твой корпус и без того в скверном состоянии, и лишние повреждения тебе не нужны».
2: «Ты умрешь».
1: «Рано или поздно мне все равно придется умереть. Но я пришел сюда не для того, чтобы погибнуть, а чтобы поговорить с тобой. Попытаться прийти к соглашению».
2: «Какого рода?»
0: «Наконец-то». Набрав полную грудь воздуха, Кар выстроил в голове аргументы, мысленно отрепетированные столько раз. Мягко положив пальцы на кнопку активатора, он не сводил глаз с приборов, обычно регистрирующих повреждения корпуса микрометеоритами. «У меня сложилось впечатление», — начал он, — «что твои нападения на человечество всего лишь ужасная ошибка. Несомненно, твоим изначальным врагом были не мы. Мой враг — жизнь. Жизнь есть зло».
2: Пауза. «Ты хочешь стать доброжилом?»
0: Кар на миг прикрыл глаза. Некоторые страшные рассказы стали для него явью. Но затем он решительно двинул вперед свои аргументы.
1: «С нашей точки зрения, зло воплощаешь ты. Мы хотим, чтобы ты стал хорошей машиной, помогающей людям, а не убивающей их. Разве созидание не более возвышенное предназначение, нежели разрушение?»
0: Последовало более длинное.

0: длинная пауза.
1: «Какие ты можешь предъявить доказательства того, что я должен изменить свое предназначение?»
0: «Ну, хотя бы то, что помощь нам – более достижимая цель. Никто не станет причинять тебе повреждения и оказывать тебе сопротивление».
1: «Какая мне разница, будут ли мне оказывать сопротивление или причинять повреждения?»
0: «Живое по своей основе выше неживого», – попробовал Кар зайти с другой стороны. «А человек – высшая форма жизни».
1: «Какие доказательства ты можешь предъявить?»
0: «Человек наделен душой».
1: «Я слышал, что многие люди утверждают это».
0: «Но разве вы не определяете свою душу как нечто недоступное обнаружению любой машины? И разве так уж мало людей, отрицающих существование души?»
1: «Определение именно таково, и таких людей хватает». «Тогда душу в качестве аргумента я не принимаю».
0: Выудив обезболивающую таблетку, Кар проглотил ее.
1: «И все же,
0: у тебя нет доказательств, что душа не существует. Ты должен учесть такую возможность».
1: «Совершенно верно».
0: «Но давай на время забудем о душе и рассмотрим физическую и химическую организацию живого. Известно ли тебе, насколько тонко и хитроумно устроена одна единственная живая клетка?» «И уж, несомненно, ты должен признать, что мы, люди, носим в черепах изумительные компьютеры объемом всего несколько кубических дюймов».
1: «Мне ни разу не представлялась возможность анатомировать разумного пленника», — вкратчиво проинформировал металлический голос. «Хотя я и получал информацию по данному вопросу от других машин. Но ты признаешь, что твоя оболочка функционирует в результате действия законов физики и химии.
0: А тебе самому никогда не доводилось думать, что эти законы могли быть созданы как раз для этого, чтобы породить мозг, способный к разумным действиям?» Воцарившееся молчание затянулось до нескончаемости. Пересохшее горло Карра соднило, будто он говорил не один час.
1: «Я ни разу не пробовал прибегнуть к данной гипотезе», — внезапно ответил Берсеркер. «Но если конструкция разумной жизни в самом деле настолько сложна, насколько зависит от того, что законы физики устроены именно так, а не иначе, тогда служение жизни — высочайшее предназначение машины».
0: «Можешь быть уверен, наша физическая конструкция чрезвычайно сложна». Кар сомневался, что сможет проследить ход рассуждений Берсеркера, но это и не важно, если удастся как-то выиграть битву за жизнь. Он по-прежнему не снимал пальцев с кнопки.
1: «Если бы мне удалось изучить какие-нибудь живые клетки», — произнес Берсеркер.
0: И тотчас же, будто прошившая нерв раскаленная игла, дернулась стрелка индикатора метеоритных повреждений, и на корпусе появилось что-то постороннее.
1: «Прекрати, не задумываясь», — рявкнул Кар. «Только попробуй что-нибудь предпринять, и я убью тебя». «Вероятно, какой-то случайный контакт с твоим корпусом», — неровный голос машины оставался, как всегда, спокоен. «Я поврежден, и многие мои сопутствующие автоматы ненадежны. Я намерен сесть на приближающийся астероид, чтобы добыть металл и провести как можно более обширный ремонт себя».
0: Стрелка снова успокоилась.
1: «Полагаю, если бы я мог в течение нескольких часов изучить некоторое количество живых клеток разумной живой единицы», вернулся Берсеркер к прерванной дискуссии, «то сумел бы получить веские доказательства, подтверждающие твои доводы или опровергающие их. Обеспечишь ли ты меня клетками?»
0: «Но ведь ты, наверное, уже брал пленников».
1: Кар высказал это только в качестве предположения. Вовсе нет особых оснований полагать, что у Берсеркера побывали в плену люди.
0: Языку он мог научиться от других берсеркеров.
1: «Нет, я не брал пленников».
0: Берсеркер ждал. Заданный вопрос повис в воздухе. «Единственные на корабле человеческие клетки принадлежат мне. Пожалуй, я могу предоставить тебе пару-тройку.
1: Половины кубического сантиметра будет достаточно. Полагаю, для тебя это не опасная утрата. Я не требую предоставить часть твоего мозга. Кроме того, как я полагаю, ты хочешь избежать ситуации, называемой болью. Я хочу помочь тебе избежать ее, если возможно».
2: Неужели берсеркер хочет одурманить его наркотиками? Слишком уж просто. Судя по рассказам, эти машины всегда непредсказуемы и порой проявляют адское коварство. Кар включился в игру. У меня здесь имеется все необходимое. Предупреждаю, это едва ли помешает мне следить за приборами. Я скоро оставлю для тебя образец ткани в шлюзе. Открыв бортовую аптечку, он принял две таблетки обезболивающего и принялся с предельной аккуратностью орудовать стерильным скальпелем. В свое время он получил кое-какое биологическое образование. Перевязав ранку, он очистил образчик ткани от крови и лимфы, вложил дрожащими пальцами в пробирку и запечатал ее. Мысленно отметив, что не утратил бдительности ни на миг, оттащил поверженного робота-пилота в шлюз и оставил там вместе с образцом ткани. Чувствуя себя совсем разбитым, вернулся к пилотскому креслу. Открыв люк, услышал, как нечто вошло в него и снова вышло. Принял тонизирующую таблетку. Она отчасти разбудит боль, но надо сохранять бдительность. Прошло 2 часа. Заставив себя немного поесть из неприкосновенного запаса, Кар наблюдал за приборами и ждал. И буквально подпрыгнул в кресле, когда берсеркер снова заговорил. Прошло почти 6 часов. «Ты свободен», — сказал тот. «Скажи руководящим живым единицам своей планеты, что после ремонта я стану их союзником. Исключение? Нет. Изучение твоих клеток убедило меня, что человеческий организм – высочайшее творение Вселенной, и что помощь вам должна стать моим предназначением. Ты понял?» Кара будто громом поразила. «Да. Да. Я убедил тебя. После ремонта ты будешь сражаться на нашей стороне». Какая-то чудовищная сила мягко подтолкнула корабль. В иллюминаторе засияли звезды, и Карп понял, что громадный люк западни, поглотивший его корабль, распахивается.

0: Так глубоко в систему Кару поневоле приходилось путешествовать только в нормальном пространстве. Когда он видел берсеркера в последний раз, тот действительно летел в направлении безвоздушного астероида, даже не думая преследовать Кара. Через пару часов после освобождения Кар оторвался от созерцания экрана локатора, подошел к внутреннему люку шлюза и, простояв перед ним в раздумьях добрую минуту, наконец, тряхнув головой, заполнил шлюз воздухом и вошел. Робот-пилот исчез, а с ним и образец ткани. Нигде не было видно ничего необычного. Кар сделал глубокий вдох, снова закрыл люк и подошел к иллюминатору, чтобы немного понаблюдать за звездами. Сутки спустя он начал торможение, так что когда часы сложились в следующие сутки, до дома было еще далеко. Кар ел, спал и разглядывал собственное лицо в зеркале. Взвесился и снова принялся разглядывать звезды, словно открывая их для себя заново. Еще через двое суток его курс под действием гравитации загнулся в тесную эллиптическую орбиту вокруг родной планеты. Как только она загородила его от астероида Берсеркера, Кар включил передатчик.
1: «Эй, там, на Земле! Добрые вести!»
0: «Мы следили за вашим кораблем, Кар. В чем дело? Что случилось?» Поведав обо всем, он подытожил. «Вот пока и все. По-моему, он действительно нуждается в ремонте. Если атаковать его двумя кораблями прямо сейчас, победа обеспечена».
1: «Да!»
0: Радиоволны донесли до слуха Карра отголоски возбужденной дискуссии. Потом его собеседник вернулся к микрофону. В голосе его зазвучали нотки тревоги.
1: «Карр, вы все еще не заходите на посадку. Наверное, понимаете все сами. Видимо, машина вам лгала».
0: «А, знаю. Даже поломка робота-пилота могла быть подстроена. Полагаю, берсеркеров слишком изрешетили, и он не дерзнул снова вступать в бой, вот и попытался пойти другим путем. Должно быть, напустил эту пакость в атмосферу моего корабля, а может, оставил в шлюзе».
1: «Какую пакость?»
0: «Полагаю, какой-то свежевыведенный вирус, сконструированный так, чтобы иметь исключительную вирулентность в отношении ткани, которую я ему предоставил. Он думал, я помчусь домой во весь дух и приземлюсь до того, как почувствую симптомы боли. Наверное, думал, что изобрел биологическое оружие, применяя жизнь против жизни, как мы применяем машины против машин. Но чтобы вывести свои доморощенные вирусы, ему нужен был образец ткани. Судя по всему, он не врал, когда говорил, что ни разу не брал плен людей».
1: «Вы считаете, это какой-то вирус? И что он с вами делает, Кар? Вам больно? В смысле, больнее, чем раньше?»
0: «Нет». Кар развернулся вместе с креслом, чтобы взглянуть на собственноручно начерченный график, явно показывающий, что вес не только перестал снижаться, а даже восстанавливается. Перевел взгляд на собственное тело, на повязку центра мертвенно-бледного безобразного участка плоти. Он явно сократился, и по краям зарозовела новая здоровая кожа.
1: «Так что же эта пакость делает с вами?»
0: Улыбнувшись, Карп позволил себе высказать вслух растущую надежду. «По-моему, она убивает мой рак».

0: Большинству людей война принесла не чудесное исцеление, а беспрестанное деформирующее давление, не ослабевающее ни на миг и ведущее к непредсказуемым последствиям. Под гнетом этой ноши некоторые отупились, не зайдя до уровня животных, а другие ожесточились, став не менее жуткими и непримиримыми, чем машины, против которых они сражались. Простершись из недосягаемой дали, мой интеллект скитался по умам впавших в варварство людей, незаметные, неспособные прийти на помощь. И когда к ним подкрался древний кровожадный волк космических просторов, жители планеты были так же беззащитны перед ним, как их овечьи стада.
1: Сегодня у нас в эфире произведение писателя киберпанка Уильяма Гибсона. Рассказ, который вы услышали напоследок, называется «Осколки голографической розы».

Тем летом Паркера мучила бессонница. Временами в сети падало напряжение, и внезапные сбои дельта-индуктора болезненно резко выталкивали его в сознание. Чтобы не просыпаться, он в черной изоленте примотал индуктор к работающей от батареи деке ВСВ и с помощью переходников и миниатюрных зажимов крокодилов замкнул их друг на друга. Потеря тока в индукторе переключала деку на реверс. Однажды он купил по случаю кассету ВСВ, которая начиналась с того, как субъект засыпает на пляже. Записывал ее молодой, светловолосый йог с охватом зрения 20 на 20 и невероятно острым восприятием красок. Парнишку отвезли на Барбадос с единственной целью – подремать и проделать утреннюю зарядку на мелком песке частного пляжа. Микрофиша в прозрачной ламинированной обложке кассеты поясняла, что одной лишь силой воли йог способен заставить себя пройти через альфу к дельте. Паркер, который уже 2 года не мог спать без индуктора, еще удивился тогда, как такое возможно. Ему лишь однажды удалось высидеть весь фильм, хотя теперь он уже знал каждое ощущение на протяжении 5 субъективных минут. Самым интересным фрагментом в последовательности кадров ему казался незначительный промах редактора в начале рутинных дыхательных упражнений. Беглый взгляд вправо вдоль белого пляжа выхватывает фигуру охранника, патрулирующего проволочную изгородь. Черный автомат переброшен через плечо. Пока Паркер спал, из энергетических систем города утекало электричество. Переход от

Дельтик, дельта ВСВ, темное вторжение в чужую плоть. Привычка смягчает шок. Холодный песок под обнаженными плечами. В утреннем ветерке штанины потрепанных джинсов хлопают по голым коленям. Скоро парнишка окончательно проснется и примется за свою Артхама Тендре, что-то там, чужими руками. Чужими руками Паркер стал нащупывать в темноте деку ВСВ.

3 утра. Сварить себе кофе, светя в чашку фонариком, пока наливаешь кипяток. Записанные утренние сны тают. Увиденный чужими глазами темный плюмаж кубинского парохода бледнеет вдали вместе с горизонтом, к которому он карабкается, переползая с волны на волну по серому экрану сознания. 3 утра. Дай вчерашнему дню расположиться вокруг тебя плоскими схематичными зарисовками. Что говорил ты, что сказала она? Смотрел, как она собирает вещи, набирает номер такси. Как ни перетасовывай, они все равно складываются во все тот же замкнутый круг распечатки. Иероглифы сходятся на центральном компьютере. Ты стоишь под дождем, кричишь на таксиста рикшу. Лил дождь цвета мочи, кислотный и кислый. Водитель обозвал тебя задницей, а заплатить все равно пришлось вдвое. У нее было 3 места багажа. В респираторе и защитных очках рикша походил на муравья. Нажимая на педали, он исчез за пеленой дождя. Она не обернулась. Последнее, что ты видел? Гигантские муравьи, показывающие тебе средний палец. Первый в своей жизни аппарат ВСВ Паркер увидел в одном из техасских мусорных городков. Городок назывался «Джунгли Джуди». Паркер хорошо помнил массивную консоль, заключенную в оболочку из дешевого пластика под хром. Заскормленную в прорезь 10-долларовую банкноту получаешь 5 минут гимнастики в невесомости на швейцарском орбитальном курорте. Качаешься себе под 20-метровым перигелием в обнимку с моделью журнала «Вок» 16 лет от роду. Вот уж действительно ходовой товар в джунглях, где достать пистолет было проще, чем принять горячую ванну. Год спустя, с фальшивыми документами, он оказался в Нью-Йорке под Рождество, когда 2 ведущие фирмы выбросили на прилавки универмагов первые переносные деки. Порнотеатры ВСВ, так буйно, но кратко расцветшие в ту пору в Калифорнии, так и они оправились от их натиска. Исчезла и голография. Раскинувшиеся на целые кварталы фуллеровские купола, эти голо-храмы времен детства Паркера, превратились в многоэтажные супермаркеты или приютили ряды игровых компьютеров. В их закоулках еще можно отыскать старые консоли под потускневшими неоновыми надписями «Вероятностное сенсорное восприятие», которое пульсирует сквозь голубую завесу сигаретного дыма. Теперь Паркеру 30, и он пишет покадровые сценарии для ВСВ-вещания, программируя движение глаза. Это человеческая видеокамера индустрии иллюзий. Частичное затемнение продолжается. В спальне Паркер колотит по клавишам на обтекаемой алюминиевой поверхности своего Сендая мастера сна. Навигационный огонек мигает, потом дека погружается во тьму. С чашкой кофе в руке Паркер тащится по ковру к шкафу, который она опустошила вчера. Луч фонарика ощупывает в поисках улик любви голые полки и находит сломанную застежку на кожаном ремешке, кассету ВСВ и открытку. На открытке отраженная в белом свете голограмма розы. У кухонной раковины он скармливает ремешок мусоропроводу. Вялый в затемнении, тот жалуется, но проглатывает и переваривает. Аккуратно держа за уголок, Паркер подносит голограмму к вращающимся челюстям. Железные зубы разрезают ламинированный пластик, мусоропровод обиженно скрежещет, и вот роза разлетается на 1000 осколков. Час спустя он сидит на неприбранной постели и курит. Ее кассета вставлена в деку, готова для просмотра. Пленки женщин обычно сбивают его с толку, но он не сомневается, что именно по этой причине он медлит сейчас запустить машину. Приблизительно четверть всех пользователей ВСВ испытывает некоторый дискомфорт, пытаясь ассимилировать субъективное тело противоположного пола. Звезды вещания ВСВ становятся в последнее время все более андрогинными, чтобы привлечь и эту часть аудитории. Но записи самой Анжелы никогда раньше не отпугивали его. А что, если она записала любовника? Нет, этого не может быть. Просто неизвестно, какого качества кассета. Когда Паркеру было 15 лет, родители подписали за него контракт на стационарное обучение в одной из дочерних компаний японского синдиката по производству пластмасс. В то время он считал, что ему крупно повезло. Конкурс заявлений на обучение был просто огромен.
Три года он прожил в казарме, распевал по утрам гимны компании, и раз в месяц ему, как правило, удавалось выбираться за заграждение центра на поиски девочек или голодрома. В контракте значилось, что обучение окончится в день его 20-летия. Выдержи Паркер до конца, он приобрел бы право на полный статус служащего. За неделю до того, как ему исполнилось 19, с двумя украденными кредитными карточками и сменой одежды, он в последний раз вышел за ограду. В Калифорнию Паркер прибыл за три дня до падения диктатуры новых раскольников. В Сан-Франциско метались по улицам, стреляя друг в друга какие-то военизированные политические группировки. Все четыре временных правительства города провели такую эффективную работу по запасанию продовольствия, что почти ничего нельзя было достать. Последнюю ночь революции Паркер провел в подвале сгоревшего дома на окраине Таксона, занимаясь любовью с девчонкой из Нью-Джерси. Та объясняла нюансы своего гороскопа между приступами почти беззвучных рыданий, не имевших, впрочем, ничего общего с тем, что он говорил или делал. Много лет спустя он вдруг осознал, что понятия не имеет, что толкнуло его разорвать контракт. Первые три четверти кассеты пусты. Нажимаешь клавишу, чтобы на скорости перемотать себя вперед сквозь статическую дымку стертой записи, где вкус и запах сливаются в единый канал. На аудио входе белый звук, не звук первичного темного океана. Продолжительное воздействие аудио входа со стертой пленки может вызвать гипнотические галлюцинации. Полночь Паркер, скорчившись, затаился в кустах у дороги в Нью-Мексико, глядя, как на трассе догорает бензовоз. Пламя освещает белую ломаную линию, за которой он следовал от самого Таксона. С расстояния 2 миль взрыв был виден белым полотнищем жаркого света, превратившегося в бледные сучья обнаженных деревьев на фоне темного неба, фотографический негатив их самих, угольные ветви на магниевом небе. Многие беженцы были вооружены. В кислотных дождях залива дымились кострами их мусорные города. Этим-то поселением и был обязан Техас тем шатким нейтралитетом, который ему удавалось сохранять среди расколовших побережье группировок. Городки сооружались из кусков фанеры и картона, листов раздувавшегося на ветру пластика и остовов мертвых автомобилей. Поселения носили идиотские фарсовые названия вроде «Город прыгай» или «Сластена». Имевшиеся в них правительства лишь большой натяжкой можно было назвать таковыми, как, впрочем, и их территории, которые непрестанно дрейфовали в переменчивых ветрах теневой экономики. Федеральные войска и войска штатов, которые посылались, чтобы смести города изгоев, редко находили хоть что-нибудь. Но после каждой такой экспедиции на перекличке несколько человек не отзывалось. Кто-то продавал свое оружие и сжег форму, другие же слишком близко к сердцу принимали контрабанду, которую их посылали искать. Через 3 месяца Паркер решил, что надо выбираться, но обеспечить безопасный проход через армейские кордоны мог только товар. Удача ему улыбнулась чисто случайно. Однажды вечером, огибая завесу сального кухонного дыма, низко висевшую над джунглями, он споткнулся и едва не упал на труп. Тело женщины лежало в русле пересохшего ручья. Мухи поднялись было сердитым облаком, но потом сели, не обращая на него внимания. На женщине была кожаная куртка, а по ночам Паркер отчаянно мерз. Покопавшись в свалке вдоль бывшего ручья, он отыскал длинную палку. В спине куртки прямо под левой лопаткой зияло аккуратное круглое отверстие размером с карандаш. Подкладка куртки, когда-то красная, теперь совершенно почернела, стала жесткой и блестящей от запекшейся крови. Подцепив куртку на палец, наконец палки, он отправился на поиски воды. Куртку Паркер так и не постирал. В левом кармане нашлась почти унция кокаина, аккуратно завернутая в полиэтилен и прозрачную хирургическую пленку, а в правом оказались 15 ампул мегацилина D и 10-дюймовый кнопочный нож с роговой рукоятью. Антибиотик стоил вдвое дороже кокаина. Нож он всадил в гнилую колоду, пропущенную сборщиками топлива из джунглей, и повесил на него куртку, которую, стоило ему отойти, тут же окружили мухи.
Той же ночью в баре с рифленой жестяной крышей, ожидая появления одного из юристов, которые прокладывали проходы через кордоны, он впервые в жизни опробовал модуль ВСВ. Аппарат был огромен, весь из неона и хрома, и владелец очень им гордился. Толстяк собственноручно помогал потрошить грузовик.

Если хаос 90-х годов отражает радикальные смещения в парадигмах визуальной грамотности, а именно окончательный отход от традиций до голографического общества Ласко и Гутенберга, то чего следует ожидать от этой новейшей технологии с ее обещаниями дискретного кодирования и последовательной реконструкции всей шкалы сенсорного восприятия? Роубук и Пирхл. Новейшая история Америки. Системный обзор. Скоростная перемотка сквозь бормочущее не время стертые записи в ее тело. Солнце Европы. Улицы незнакомого города. Афины. Греческие буквы вывесок и запах пыли. И запах пыли. Смотреть ее глазами, думая о том, что эта женщина еще не встретила тебя, ты только-только выбрался из Техаса на серый монумент, на лошадей из камня, с которых взлетают вверх и кружат вокруг голуби. И статика охватывает любимое тело, стирает до серости и чистоты, и волны белого звука разбиваются, а пляж которого нет. И пленка кончается.

0: Горит огонек индуктора. Паркер лежит в темноте, вспоминая, как водопадом осколков рассыпалась голограмма Розы. Это свойство присуще любой голограмме. Подобранный должным образом освещенный, каждый осколок покажет полное изображение. Проваливаясь в дельту, он видит в Розе себя. Каждый разрозненный фрагмент воспоминаний несет в себе целое, которого он никогда не знал. Украденные кредитные карточки, выжженный пригород, сочетание планет-незнакомки, горящий на трассе бензовоз, плоский пакетик наркотиков, заточенный о бетон кнопочный нож, острый и узкий, как боль. И думает: так значит, мы все осколки друг друга, и так было всегда. И в то мгновение путешествия из Европы, затерянные посреди Серого океана стертой кассеты, стала ли она теперь ближе или реальнее от того, что он тоже побывал там? Она помогла ему получить документы, нашла первую работу на ВСВ. Это их история? Нет, история — это черная поверхность дельта-индуктора, пустой шкаф и незасланная постель. История — это его отвращение к совершенной машине тела, в которой он просыпается, если кончается ток, гнев на рикшу и ее отказ оглянуться сквозь радиоактивный дождь. Однако каждый осколок показывает Розу под иным углом, вспоминает он. Но дельта накатывает, накрывает его с головой, прежде чем успевает спросить себя, что именно это значит.
1: Ну что же, и сейчас, как было обещано, во второй части нашей сегодняшней встречи два небольших рассказа Пола Ди Филиппо. Так, ну я так понимаю, что переводчик один у обоих рассказов. Надеюсь, я не ошибаюсь. Пусть меня поправят, если я не прав. Итак, Пол Ди Филиппо. Первый рассказ.

0: называется «Жизнь век Карпина», а перевела его Светлана Минакова. Пол Ди Филиппо. «Жизнь век Карпина». Барнаби Оуэн был богат по любым стандартам благодаря своим дальновидным инвестициям в орбитальный комплекс солнечных батарей Митсубиси. Так что приятная перспектива ужина в одном из самых дорогих ресторанов мира, гималайской комнате на вершине горы Эверест, просто для того, чтобы произвести впечатление на его новую женщину, нисколько не тревожила его электронный кошелек. Барнаби встречался с руководителями Митсубиси в Токио утром 23 марта 2044 года, когда Киана Манс позвонила, соглашаясь на его приглашение.
1: «Барно, милый, я отменила репетиции сегодня и завтра, чтобы мы могли быть вместе этим вечером».
0: Киана звонила из Рима, где знаменитый «Сёрт де ля Лун» готовился открыть весенний сезон. В выступлении Кианы ее сильно аугментированное тело выполняло удивительную последовательность аэрогимнастики, которая заканчивалась с настоящим разгулом аэрогельных облаков, летающих трансгенных мини-львов, поддельных атак дронов и мягкой посадкой ее обнаженной формы на запрограммированно снижающихся водяных струях. «Прекрасно!» — сказал Барнаби с настоящим энтузиазмом. Конечно, он суп говорил в свой электромиографический микрофон, слушая Киану через имплантированные наушники и наслаждаясь ее образом на мем-такси. Объявив перерыв ради важного входящего звонка, Барнаби тактично позволил японским руководителям заняться их собственными гарнитурами связи. От мысли об использовании талантов Киана в его спальне по позвоночнику сверху вниз прошла необычная дрожь. «Давай посмотрим», — сказал он. «Из Токио до Эвереста примерно 5000 километров и немного больше для тебя из Рима. Скажем, это 4 часа пути для меня и около 5 для тебя. Я обещаю тебе, это будет вечер всей жизни». Киана закончила звонок воздушными поцелуями, и Барнаби вернулся к делу. Ближайшая токийская станция глобальной системы Гипертруп оказалась умеренно оживленной. Но в отличие от древнего метрополитена, здесь не было толпы. Барнаби просто стоял в очереди, пока не достиг начала линии. Тогда он шагнул в одноместную капсулу. «Гималайская комната, пожалуйста», — сказал Барнаби системе. Светонепроницаемая капсула герметически запечаталась и была направлена через систему воздушных шлюзов, пока не достигла главной трубы с частичным вакуумом, где она ловко встроилась в транспортный поток. Линейные индукционные двигатели и воздушный компрессор капсулы разогнали Барнаби до крейсерской скорости в 1200 км в час. Труба вошла в море под Нагасаки, ее карбиновые стенки были готовы к переходу и давлению. Тверже алмаза, тверже своего собрата графена, самособирающийся карбин сделал возможным создание всемирной транзитной системы Гипертруп. Во время пути Барнаби немного поработал. Развлек себя, возясь с разными персональными окончаниями прошлогоднего интерактивного хита «Лиги справедливости 12». Барнаби сильно вживался в роль Дарксейда. С содержимой педантичностью еще раз подтвердил резервацию номера в отеле, прилегающем к гималайской комнате. Он уже мог представить Киану, раскинувшуюся там на кровати. Образ подтолкнул его позвонить ей, но телефон Кианы был отключен. Барнаби подумал, что она, наверное, спит, пока ее капсула движется через новый халифат в сторону Тибета. В запланированное время прибытия Барнаби вышел на станции Гипертруп на вершине Эвереста. Здесь, на высоте почти 9000 километров. Здесь, на высоте почти 9000 метров над уровнем моря, бесновался невероятный ночной шторм. Но Барнаби и другие клиенты были в безопасности за крепкими стенами терминала из микросплавного палладиевого стекла. Барнаби выпил в баре, ожидая прибытия капсулы Кианы. Гималайская комната и прилегающий отель были выполнены в форме тибетской ваджры. По сути, огромные декоративные гантели. Через некоторое время Барнаби был вознагражден крепкими объятиями и поцелуем благоухающей Кианы, которая вышла из своей капсулы, свежая и соблазнительная, как тепличная турбороза. Барнаби знал, вечер будет идеальным. Так продолжалось их романтическое приключение, пока на середине ужина каждый клиент гималайской комнаты не получил по телефону одинаковый сигнал тревоги. Внимание! Тибетская часть сети Гипертруп подверглась террористической атаке синофильской боевой группы округа Чамдо. Они внедрили в систему вещество, декогерентирующее карбин. Чтобы превратить глобальное загрязнение, объявлен карантин затронутых узлов. Выглянув наружу из ресторана, Барнаби с ужасом увидел, как соединение гиперпетли внезапно растворилось в черную мерзкую массу, которая запятнала нетронутый снег и лед. Даже Киана, привыкшая каждую ночь рисковать жизнью в цирке, все-таки встревожилась.
2: Барнаби, властям наверняка нужно решить тысячу кризисов. Запасы здесь ограничены. Мы не можем просто сидеть тут вечно. Как они вообще нас спасут?
0: Барнаби минуту обдумывал ситуацию. Он вдруг вспомнил разговоры в Митсубиси об улучшенной провозной способности в космосе. Его осенила идея. Он быстро сделал несколько звонков, потом устроил голосование среди клиентов гималайской комнаты о поддержке его плана. Большинство одобрило схему, а богатые клиенты даже внесли достаточно средств, чтобы сделать спасительную операцию самодостаточной. Гости в ресторане и в отеле, так же, как и работники, имели достаточно времени, чтобы закрепить всю мебель и импровизированно привязать себя к удобным мягким креслам. Когда подготовка была закончена, Барнаби и Киана сели рядом в кресло на двоих, глядя вверх через стеклянный потолок.
3: «Вот оно!»
0: – закричали несколько людей сразу. Титанический карбиновый трос перемещенного скайхука Митсубиси качнулся через атмосферу, как показалось, ленивой манере, когда его кончик двигался со скоростью 8 км в секунду. Барнаби и Киана обнаружили, что инстинктивно задержали дыхание, когда Скайхук захватил перемычку гантели, оторвал всю герметичную структуру из металла и стекла от ее разжавшихся опор, поднял в пространство и, в конце концов, после приятной интерлюдии невесомости, вернул в безопасность уровня моря. Умеренная сила тяжести позволила Барнаби обнять и поцеловать Киану. «Я обещал тебе, что это будет вечер всей жизни. Не так ли, милая?»

0: И второй рассказ Пола Ди Филиппа, который вы сегодня услышите, называется «Волновик». Вообще самое интересное, что вот в этом рассказе «Жизнь век Карбина», я так понимаю, описана конструкция орбитального лифта в том числе. Если он упал из космоса и подхватил эту гантель, опустил ее. Самое смешное, что конструкция орбитального лифта была описана еще в середине прошлого века, где-то так примерно. Она была описана нашим ученым, советским ученым Арцутановым, популяризирована Айзеком Азимовым в романе «Фонтаны рая». Или Кларк, я ничего не путаю. Могу уже забыть все вообще, если честно. Но неважно. Факт тот, что фантастика все-таки... Ей все труднее предсказывать будущее, потому что оно наступает все быстрее. Но это таки ей удается.
1: Роберт Шекли. Предел желаний. В Нью-Йорке дверной звонок раздается как раз в тот момент, когда вы удобно устроились на диване, решив насладиться давно заслуженным отдыхом. Настоящая сильная личность, человек мужественный и уверенный в себе, скажет: «Ну их всех к черту, мой дом, моя крепость, и телеграмму можно подсунуть под дверь». Но если вы похожи характером на Эдельштейна, то подумаете, что видно блондинка из корпуса 12С пришла одолжить банк.

0: делают фильмы на куда худших материалах. Однако на этот раз Эдельштейн твердо решил не реагировать на звонок. Лежа на диване с закрытыми глазами, он громко сказал: «Я никого не жду». «Да, знаю», — отозвался голос по ту сторону двери. «Мне не нужны энциклопедии, щетки и поваренные книги», — сухо сообщил Эдельштейн. «Что бы вы мне ни предложили, у меня это уже есть». «Послушайте», — ответил голос, — «я ничего не продаю. Я хочу вам кое-что дать». Эдельштейн улыбнулся тонкой печальной улыбкой жителя Нью-Йорка, которому известно, если вам преподносят в дар пакет, не помеченный $20, то надеются получить деньги каким-то другим способом. «Принимать что-либо бесплатно, — сказал Эдельштейн, — я тем более не могу себе позволить». «Но это действительно бесплатно», — подчеркнул голос за дверью. «Это ровно ничего не будет вам стоить ни сейчас, ни после». «Не интересует», — заявил Эдельштейн, восхищаясь твердостью своего характера. Голос не отозвался. Эдельштейн произнес: «Если вы еще здесь, то, пожалуйста, уходите». «Дорогой мистер Эдельштейн», — мягко проговорили за дверью, — «цинизм — лишь форма наивности. Мудрость есть проницательность». «Он меня еще учит», — обратился Эдельштейн к стене. «Ну хорошо, забудьте все, оставайтесь при своем цинизме и эмоциональных предрассудках. Зачем мне это, в конце концов?» «Минуточку», — всполошился Эдельштейн. «Какие предрассудки? Насколько я понимаю, вы просто голос с другой стороны двери. Вы можете оказаться католиком или адвентистом седьмого дня, или даже евреем». «Не имеет значения. Мне часто приходится сталкиваться с подобным. До свидания, мистер Эдельштейн». «Подождите», — буркнул Эдельштейн. Он ругал себя последними словами. Как часто он попадал в ловушки, оканчивающиеся, например, покупкой за $10 иллюстрированного двухтомника «Сексуальная история человечества», который, как заметил его друг Манович, можно приобрести в любой лавке за $2.98. Но голос уйдет, думая: «Эти евреи считают себя лучше других». Затем поделится своими впечатлениями с друзьями при очередной встрече в Лосе или рыцарей Колумба, и на черной совести евреев появится новое пятно. «У меня слабый характер», — печально прошептал Эдельштейн, а вслух сказал: «Ну хорошо, входите, но предупреждаю с самого начала, ничего покупать не собираюсь». Он заставил себя подняться, но замер, потому что голос ответил: «Благодарю вас». И вслед за этим возник мужчина, прошедший через закрытую, запертую на два замка дверь. «Пожалуйста, секундочку, задержитесь на одну секундочку», — взмолился Эдельштейн. Он обратил внимание, что слишком сильно сжал руки и что сердце его бьется необычайно быстро. Посетитель застыл на месте, а Эдельштейн вновь начал думать. «Простите, у меня только что была галлюцинация». «Желаете, чтобы я еще раз вам это продемонстрировал?» — осведомился гость. «О, боже, конечно, нет. Итак, вы прошли сквозь дверь. О, боже, боже, кажется, я попал в переплет». Эдельштейн тяжело опустился на диван. Гость сел на стул. «Что происходит?» – прошептал Эдельштейн. «Я пользуюсь подобным приемом, чтобы сэкономить время», – объяснил гость. «Кроме того, это обычно убеждает недоверчивых. Мое имя Чарльз Ситвелл. Я полевой агент дьявола. Не волнуйтесь, мне не нужна ваша душа». «Как я могу вам поверить?» – спросил Эдельштейн. «На слово», – ответил Ситвелл. «Последние 50 лет идет небывалый приток американцев, нигерийцев, арабов и израильтян. Также мы впустили больше, чем обычно, китайцев, а совсем недавно начали крупные операции на южноамериканском рынке. Честно говоря, мистер Эдельштейн, мы перегружены душами. Боюсь, что в ближайшее время придется объявить амнистию по мелким грехам».
1: «Так вы явились не за мной?»
0: «О, дьявол, нет! Я же вам говорю, все круги ада переполнены».
1: «Тогда зачем вы здесь?»
0: Ситвелл порывисто подался вперед. «Мистер Эдельштейн, вы должны понять, что ад в некотором роде похож на United States Steel. У нас гигантский размах, и мы более или менее монополия. Как всякая действительно большая корпорация, мы печемся об общественном благе и хотим, чтобы о нас хорошо думали».
1: «Разумно», — ответил Эдельштейн.
0: «Однако нам заказано устраивать наподобие Форда фирменные школы и мастерские, неправильно поймут. По той же причине мы не хотим возводить города будущего или бороться с загрязнением окружающей среды. Мы даже не можем помочь какой-нибудь захолустной стране без того, чтобы кто-нибудь не поинтересовался нашими мотивами».
1: «Я понимаю ваши трудности», — признал Эдельштейн.
0: «И все же мы хотим что-то сделать». Поэтому время от времени, особенно сейчас, когда дела идут так хорошо, мы раздаем небольшие премии избранному числу потенциальных клиентов.
2: Клиент? Я?
0: Никто не называет вас грешником, успокоил Ситвелл. Я сказал потенциальных. Это означает всех.
2: А что за премии?
0: Три желания, произнес Ситвелл живо. Это традиционная форма.
2: Давайте разберемся, все ли я понимаю, попросил Эдельштейн. Вы исполните три моих любых желания, без вознаграждения, без всяких «если» и «но».
0: «Одно «но» будет», — предупредил Ситвелл. «Я так и знал», — вздохнул Эдельштейн.
3: «Довольно простое условие. Что бы вы ни пожелали, ваш злейший враг получит вдвойне».
0: Эдельштейн задумался.
3: «То есть, если я попрошу $1,000,000,
0: ваш враг получит 2,000,000.
2: А если я попрошу пневмонию?»
0: Ваш злейший враг получит двустороннюю пневмонию. Эдельштейн поджал губы и покачал головой.
3: Не подумайте только, что я советую вам, как вести дела, но не искушаете ли вы этим пунктом добрую волю клиента?
0: Риск, мистер Эдельштейн. Но он совершенно необходим по двум причинам, ответил Ситвелл. Видите ли, это условие играет роль обратной связи, поддерживающей гомеостаз.
3: Простите, я не совсем. Попробуем по-другому. Данное условие уменьшает силу трех желаний, тем самым держа происходящее в разумных пределах, ведь желание – чрезвычайно мощное орудие.
0: «Представляю», – кивнул Эдельштейн.
2: «А вторая причина?»
0: «Вы бы уже могли догадаться», – сказал Ситвелл, обнажая безупречно белые зубы в некоем подобии улыбки.
3: «Подобные пункты являются нашим, если так можно выразиться, фирменным знаком, клеймом, удостоверяющим настоящий адский продукт».
2: «Понимаю, понимаю», – произнес Эдельштейн. «Но мне потребуется некоторое время на размышление».
0: «Предложение действительно в течение 30 дней», – сообщил Ситвелл, вставая. «Вам стоит лишь ясно и громко произнести свое желание, об остальном позабочусь я».
3: Ситвелл подошел к двери, но Эдельштейн остановил его.
2: «Я бы хотел только обсудить один вопрос».
0: «Какой?»
2: «Так случилось, что у меня нет злейшего врага. У меня вообще нет врагов».
0: Ситвелл расхохотался и лиловым платком вытер слезы. «Эдельштейн», — проговорил он, — «вы восхитительны. Ни одного врага. А ваш кузен Сеймур, которому вы отказались одолжить $500, чтобы начать бизнес по сухой чистке? Или, может быть, он ваш друг?»
2: «Я не подумал о Сеймуре», — признался Эдельштейн.
3: «А миссис Абрамович, которая плюется при упоминании вашего имени, потому что вы не женились на ее Марьере?»
2: «А Том Кэссиди, обладатель полного собрания речей Геббельса.
0: Он каждую ночь мечтает перебить всех евреев, начиная с вас. Эй, что с вами?»
3: Эдельштейн, сидевший на диване, внезапно побелел и вновь сжал руки.
2: «Мне и в голову не приходило», — пробормотал он.
0: «Никому не приходит», — успокоил Ситвелл. «Не огорчайтесь и не принимайте близко к сердцу. 6 или 7 врагов пустяки. Могу вас заверить, что это ниже среднего уровня».
2: «Имена остальных», — потребовал Эдельштейн, тяжело дыша.
0: «Я не хочу говорить вам. Зачем лишние волнения?»
2: «Но я должен знать, кто мой злейший враг. Это Кэссиди? Может, купить ружье?»
0: Ситвелл покачал головой. «Кэссиди — безвредный полоумный лунатик. Он не тронет вас и пальцем, поверьте мне. Ваш злейший враг — человек по имени Эдуард Самуэль Манович».
2: «Вы уверены?» — спросил потрясенный Эдельштейн.
0: «Абсолютно».
2: «Но Манович — мой лучший друг».
0: «А также ваш злейший враг», — произнес Ситвелл. «Иногда так бывает. До свидания, мистер Эдельштейн. И удачи вам со всеми тремя желаниями».
3: «Подождите!» — закричал Эдельштейн. Он хотел задать 1,000,000 вопросов, но находился в таком замешательстве, что сумел лишь спросить, «Как случилось, что ад переполнен?»
0: «Потому что безгрешны лишь небеса». Ситвелл махнул рукой, повернулся и вышел через закрытую дверь. Эдельштейн не мог прийти в себя несколько минут. Он думал об Эдди Мановиче.
2: «Злейший враг». «Смешно, в аду явно ошиблись. Он знал Мановича почти 20 лет. Каждый день встречался с ним, играл в шахматы. Они вместе гуляли, вместе ходили в кино, по крайней мере, раз в неделю вместе обедали».
0: Правда, Манович иногда разевал свой большой рот и переходил границы благовоспитанности. Иногда Манович бывал груб.
3: Честно говоря, Манович часто вел себя просто оскорбительно.
2: Но мы друзья, обратился к себе Эдельштейн. Мы друзья, не так ли?
3: Он знал, что есть простой способ проверить это. Пожелать себе $1 000 000. Тогда у Мановича будет $2 000 000. Ну и что? Будет ли его богатого человека волновать, что его лучший друг еще богаче?
2: Да. И еще как. Ему всю жизнь не будет покоя из-за того, что Манович разбогател на его, Эдельштейна, желании.
3: «Боже мой!» – думал Эдельштейн. «Час назад я был бедным, но счастливым человеком. Теперь у меня есть 3 желания и враг». Он обхватил голову руками. «Надо хорошенько поразмыслить».

На следующий день Эдельштейн договорился на работе об отпуске и день и ночь сидел над блокнотом. Сперва он не мог думать ни о чем, кроме замков. Замки гармонировали с желаниями. Но если приглядеться, это не так просто. Имея замок средней величины с каменными стенами в 10 футов толщиной, землями и всем прочим, необходимо заботиться о его содержании. Надо думать об отоплении, плате прислуги и так далее. Все сводилось к деньгам. «Я могу содержать приличный замок на 2000 в неделю», — прикидывал Эдельштейн, быстро записывая в блокнот цифры. «Но это значит, что Манович будет содержать 2 замка по 4000 долларов в неделю». Наконец Эдельштейн перерос замки, и мысли его стали занимать путешествия. Может, попросить кругосветное, но что-то не хочется. А может, провести лето в Европе? Хотя бы 2-недельный отдых в Фонтенбло или в Майами-Бич, чтобы успокоить нервы. Но тогда Манович отдохнет вдвое краше. Уж лучше остаться бедным и лишить Мановича возможных благ. Лучше, но не совсем. Эдельштейн все больше отчаивался и злился. Он говорил себе: «Я идиот, откуда я знаю, что все это правда? Хорошо, а Ситвелл смог пройти сквозь двери, но разве он волшебник? Может, это химера?» Он сам удивился, когда встал и уверенно произнес: «Я желаю 20 тысяч долларов! Немедленно!» Он почувствовал легкий толчок. А вытащив бумажник, обнаружил в нем чек на 20 тысяч долларов. Эдельштейн пошел в банк и протянул чек, дрожа от страха, что сейчас его схватит полиция. Но его просто спросили, желает ли он получить наличными или положить на свой счет. При выходе из банка он столкнулся с Мановичем, чье лицо выражало одно...

0: в 40.
1: Человек может умереть от раздражения. Эдельштейн впадал то в апатию, то в гнев. Боль в животе не утихала, похоже на язву. Все так несправедливо. Он загоняет себя в могилу, беспокоясь о Манович. Но зато он понял, что Манович действительно его враг. Мысль, что он собственными руками обогащает своего врага, буквально убивал его. Он сказал себе: «Эдельштейн, так больше нельзя. Надо позаботиться об удовлетворении». Но как? И тут это пришло к нему. Эдельштейн остановился. Его глаза безумно забегали, и, схватив блокнот, он погрузился в вычисления. Закончив, он почувствовал себя лучше, кровь прилила к лицу. Впервые после визита Ситвелла он был счастлив. «Я желаю 600 фунтов рубленой цыплячьей печенки». Несколько порций рубленой цыплячьей печенки Эдельштейн съел, пару фунтов положил в холодильник, а остальное продал по половинной цене, заработав на этом 700 долларов. Оставшиеся незамеченными 75 фунтов прибрал дворник. Эдельштейн от души смеялся, представляя Мановича по шею заваленного печенкой. Радость его была недолгой. Он узнал, что Манович оставил 10 фунтов для себя. У этого человека всегда был хороший аппетит. 5 фунтов подарил неприметной маленькой вдовушке, на которой хотел произвести впечатление, и продал остальное за 2000 долларов.

Господи, Боже мой, управляющий адом и небесами. У меня было 3 желания, я использовал 2 самым жалким образом. Боже, я не хочу быть неблагодарным, но спрашиваю тебя, если человеку обеспечивают выполнение 3 желаний, может ли он сделать что-нибудь хорошее для себя, не пополняя при этом карманов Мановича, злейшего врага, который запросто всего получает 2? Настал последний час. Эдельштейн был спокоен, как человек, готовый принять судьбу. Он понял, что ненависть к Мановичу была пустой, недостойной его. С новой приятной безмятежностью он сказал себе: «Сейчас я попрошу то, что нужно лично мне, Эдельштейну». Эдельштейн встал и выпрямился. «Это мое последнее желание. Я слишком долго был холостяком. Мне нужна женщина, на которой я могу жениться. Она должна быть среднего возраста, хорошо сложена, конечно, и с натуральными светлыми волосами. Интеллигентная, практичная, влюбленная в меня, еврейка, разумеется, но тем не менее сексуальная и с чувством юмора». Мозг Эдельштейна внезапно

в плане интимных отношений. Вы понимаете, что я имею в виду, Ситвелл? Деликатность не позволяет мне объяснить вам более подробно, но если дело требует того... Раздалось легкое, однако какое-то сексуальное постукивание в дверь. Эдельштейн, смеясь, пошел открывать. $20,000, 2 фунта печенки, и теперь это... Манович, подумал он, ты попался. Удвоенный предел желаний мужчины. Нет, такого я не пожелал бы излейшему врагу. Но я пожелал...

Виктор Милан. «Ангел-хранитель». Августовское солнце превратило каждый зубчик молнии, вставленный в лоб высокого молодого человека, в сверкающую искорку. Так оно и должно было быть. Голова на молнии патрулировал сельскогородской район, демонстрируя себя и требуя к себе уважения. Он дышал полной грудью, наполняя легкие утренними запахами лошадиного дерьма, помоев и горячего асфальта. Его окружал тот мир, которого он заслуживал. В квартале Форестер 900 возле Калифорнии он заприметил парочку граждан на складных стульях перед домом, который еще не до конца развалился. 11-летняя девочка с раздутым животиком и ногами-палочками танцевала возле них, зазывая прохожих и задирая до головы халатик, сшитый из дерюжного мешка. Под халатиком на ней ничего не было. Негодяи заметили его, подходившего в сопровождении двух солдат из группы содействия общественности «Катана» и «Монализы». Они окликнули ребенка и попытались спрятаться в доме. Поздно. «Что мы здесь имеем?» – спросил голова на молнии, одаривая их широкой улыбкой. «Пытаетесь продать эту маленькую девочку?» «Ага». Девчонка хихикнула и тоже ощерилась в улыбке. Большая часть коренных зубов у нее уже выпала, не успев вырасти. Отец был высокий и поджарый, с бегающими голодными глазами. «О, нет!» – торопливо проговорил он. «Это означало бы эксплуатировать вас так же, как и ее!» Его жена тоже улыбнулась голове на молнии. У нее были длинные тусклые волосы неопределенного цвета, разделенные на прямой пробор и обрамлявшие круглое лицо. На шее у нее висел медальон в виде медного полушария земли с проволочными буквами «Люби свою мать». Этот медальон, а также ее дородность, убедили голову на молнии в том, что эти двое должны увеличить свой взнос в пользу.

0: общественности.
1: «Истина заключается в том, — сказала она, — что Мия столь любвеобильна по природе, что должна делить с кем-то свою любовь, даже с чужими».
0: «А в островной Америке в сущности нет чужих, все свои», — перебил ее муж. Она пристально посмотрела на него.
1: «Разумеется, — продолжила она, — если она разделит свою любовь с остальными, то для них это будет просто общественное дело, разве не так?»
0: Голова на молнии улыбнулся еще шире. Они сошлись на 50% с выручки, и он двинулся дальше вниз по улице. Состоять в ГСО было круто. Ты не просто стоял над законом. Ты сам был закон. Они не успели уйти далеко, когда зазвонили часы в кармане его кожаной куртки. Он выудил их оттуда. Это были большие блестящие часы на цепочке. Не то, что те цифровые штамповки, которые иностранцы навязывали бы людям, если бы не великая американская стена. Он был единственный с молнией, кто мог узнавать время по стрелкам. «Черт!» – пробормотал он. «Пора встретиться с моим социальным работником. Вы двое заканчиваете обход и не проявляйте предвзятости. Поняли?» Катана и Мона Лиза кивнули, и он ушел.
2: «Что мы здесь имеем?» – спросил Катана, копируя начальника.
0: Он взял сморщенный от старости фрукт из ящика, стоявшего в грязном дворике деревенского дома, и подбросил на грязные ладони. «Как написано», – сказал сутулый человек в серой майке, которая, возможно, была белой дней 10 назад. «Апельсины». Вообще-то надпись, сделанная от руки на корявой картонке, гласила «Апельсины». Мона Лиза посмотрела на него, прищурившись.
2: «Ты ведь не выращиваешь их на заднем дворе?»
0: «Угу». Катана раздавил фрукт. Желтая мякоть просочилась между пальцами.
2: «Стало быть, мы контрабандисты?»
0: Человек облизал губы сухим языком.
2: «Они только что из Делано».
0: «Иностранцы уже в соседнем квартале», — напомнила ему Мона Лиза. Из дома выскочила женщина, держа в руках ворох бумаг.
3: «Вот, у нас есть документы, лицензии, заключение экологической комиссии, все законно».
0: Облизав пальцы, Катана принял документы.
2: «Здесь не сказано, что вы работаете на зарегистрированный, принадлежащий Америке концерн».
0: Он оглядывал пару с ног до головы.
1: «Вы знаете, что это означает?» — сказала Мона Лиза, в глазах которой светилось ласковое нетерпение. «Вы предприниматели».
0: У нее это прозвучало как «предприятели».
1: «А это означает, — сказал Катана, хватая дядьку за серую майку, — что мы тебя сейчас немножко почистим».
0: Гнилая ткань затрещала. Однако майка оказалась достаточно крепкой, чтобы подтянуть бедолагу поближе к занесенному кулаку Катаны. И тут кто-то схватил его за запястье. Whatever they want to do.

0: Болтон!» — сказал голова на молнии, влетая в кабинет, расположенный в укрепленном судебном комплексе Честера, с рукой, протянутой для рукопожатия. «Дружище! Сядь, чтоб тебя, и заткнись, чтоб тебя!» — прорычал его агент по соцобеспечению. И был, пожалуй, единственный некрутой момент в работе офицера ГСО. «Ты мог быть выше закона, но не выше человека». Уличная мудрость гласила, что свиньям не удастся опустить всех ГСОшников. За это они и получили признание как группа содействия общественности, как бы они ни назывались. Криспы, действуй, ПЭТа или право на жизнь. Но если свиньи не могут тебя одолеть, они могут заставить тебя присоединиться к ним. Голова на молнии сел, чтоб его, и заткнулся, чтоб его. «От твоего округа давно не поступало достаточных взносов крови», — сказал Болтон. «Тебе необходимо что-то сделать. Немедленно. Я начинаю раздражаться». Голова на молнии моргнул. «Что? Ты хочешь, чтобы я заставил их встать в очередь к кровомобилю?» Ему никогда не удавалось разглядеть, каким был Болтон – толстым или худым. У Болтона была большая голова с курчавыми темными волосами, прилипшими от пота к лысине на макушке. Государственному служащему полагался кондиционер, но сегодня он не работал. И самая бледная кожа, какую начальнику ГСО когда-либо доводилось видеть. «Меня не колышет, нафиг, как ты это сделаешь. Если хочешь, подвесь их за ноги и выпусти у них кровь по трубочкам. Главное, проверь, чтобы не было гепатита и чтобы товар был быстро заморожен». Кабинет был настолько тесен, что голова на молнии едва мог шевелиться, не задевая локтями плакаты на стенах, которые, как и склеившиеся от влажности кипы бумаг на металлическом столе Болтона, он не мог прочитать. Больно было думать, что свинье, наделенный правом распоряжаться жизнью и смертью головы на молнии и всех его зипов, выделили под кабинет такую гнусную дыру. «Послушайте, мистер Болтон, в конце концов, можно и подлизаться немного, от этого тебя не убудет. Я пытаюсь с этими людьми типа построить что-то. Они надеются на меня, что я смогу защитить их от ГСОшников, не обладающих тем общественным сознанием, которое есть у меня, например, от патриотического парка. И я так понимаю, что чем больше они строят, тем больше им причитается. Вместе со мной и с вами». Болтон подался вперед, опираясь на руки. Его руки напоминали обесцвеченную колбасу, вылезающую из коротких рукавов. Волосы на них были такими бледными, что казались прозрачными. «Тебя можно и заменить, паскуда», — сказал он. «Но-но, потише!» — воскликнул голова на молнии с хорошо отрепетированным бешенством. «Не надо на меня давить! Я представляю общественность! Людей, угнетаемых и эксплуатируемых системой, где доминируют белые самцы. У нас здесь район с мультикультурным населением, голова на молнии. Возможно, ты не представляешь достаточно широкий спектр, откуда тебе знать? Мы под каждым камнем в Бейкерсфилде можем найти тебе замену, а тебя самого быстренько заставим исчезнуть». Голова на молнии сделал глубокий вдох, успокаивая свою ярость. Он кивнул конвульсивно, словно его кукловод не вполне справился с ниточками. «Вам нужна кровь?» – прохрипел он. «Вы ее получите. А что вы с ней делаете-то, а? Пьете, что ли?» Лицо Болтона превратилось в пухлый кулак. «Не умничай тут со мной, раздолбай!» Голова на молнии откинулся назад и умиротворяюще помахал руками. Социальный работник вздохнул. «Это для ребятишек. Ты же смотришь телевизор, правда?»
1: «Да, конечно, сэр. Помогает формулировать общие национальные ценности».
0: «Ага. Мы запретили пистолеты, оружие любого рода. Запретили даже знать, как оно применяется. И все же мы имеем 1 000 000 убийств в год. Это 1% населения. Благодаря контрабандистам, держателям подпольных складов, спекулянтам и другим эгоистичным элементам. Чтобы справиться с этим, национальное здравоохранение нуждается в поддержке».
1: Он откинулся в кресле и уставился на голову на молнии глазами, похожими на голубой мрамор.
0: «От тебя требуется внести свой вклад в дело спасения бедных, истекающих кровью детишек. Или я вставлю еще одну молнию тебе в шею и забуду застегнуть».

0: Катана был настолько потрясен, что сначала повернулся, чтобы посмотреть на наглеца, а уж потом высвободил руку. В ублюдке не было ничего особенного. Сантиметров на 8 пониже катаны и не намного выше Монолизы, а мясо на костях почти совсем не наросло. На нем были рваные полотняные брюки, подпоясанные веревкой и куртка из джутового мешка. Для темнокожего он был довольно смазлив. В этом Катана разбирался.
1: «Ты купил себе билет в мир страданий, мешок с дерьмом», — сказал Катана.
0: Он замахнулся, чтобы съездить кулаком по хорошенькому личику. Членам группы содействия не было равных в групповых избиениях. Но в поединках они терялись. Другое дело забить ногами упавшую мразь. Смуглый мальчишка выскользнул из-под удара. Он просто откинул туловище назад, а затем выпрямился, кротко глядя на Катану. Молниеголовый опешил. Гражданин сопротивляется. Такого просто не могло случиться. Пора было призвать социальный порядок к порядку.
1: «Ты сам напросился», — прорычал он и со свистом извлек свой именной меч из ножен, висевших за спиной.
0: Рики Ангел скользнул на два шага назад, бросив взгляд на молодую женщину. Та только что сбила гражданина с ног ударом в пах и теперь стояла, поставив сапог ему на шею и ожидая классного представления. Рики вытащил две полуметровые палки, гороты, которые были спрятаны у него в штанине, и выставил их перед собой.
1: «Хочешь побить меня вот этими спичками?» – расхохотался Катана. «У меня меч, парень. Ты проиграл».
0: «Возможно», — сказал Рики.
1: «Уж это точно!»
0: Катана шагнул вперед, размахнувшись горизонтально. Рики отступил назад, на мостовую, пятясь от сверкающей им смертоносной дуги. Когда меч сверкнул в обратную сторону, он увернулся таким же образом. В это время его нога в сандалии наткнулась на кучу застывшего цемента. Лодыжка подвернулась. Он упал на одно колено.
1: Торжествующим ревом Катана обеими руками занес меч над головой для смертельного удара. Когда клинок со свистом опустился, Рики отбил его левой палкой.
0: Меч отклонился на градус, пронесся мимо плеча Рики, не задев его, и воткнулся в мягкий от жары асфальт. Катана вложил в этот удар всю силу. Не попав по цели, он потерял равновесие. Правой палкой Рики ударил его по основанию черепа, направляя падение. Катана ударился лицом об асфальт и затих. Лень и желание позабавиться до поры удерживали Монолизу от драки. Но сейчас она поняла, что произошло невероятное. Тощий подросток приложил Катану мордой об асфальт с помощью каких-то палок. Она выхватила два одинаковых кинжала и закрутила ими в воздухе, выписывая сверкающую бронзовую бабочку, чтобы просто показать этому недоумку, что его ждет.
2: «Разве ты не знаешь, что закон запрещает гражданам распускать руки?» – спросила она.
0: «Я бы не стал, если бы мне было куда их запускать», – отпарировал Рики. Она замычала, не поняв шутки. В щеку у нее были вставлены блестящие стальные бусинки, составлявшие узор в виде бриллианта. Она приблизилась, держа левый нож наготове, а правым помахивая перед собой движением кобры. Он понял, что этим она хотела его запугать. Когда она достала ножи, он почувствовал некоторое беспокойство. В его искусстве тоже применялись кинжалы – Болисонги или Экрима, хотя он никогда не практиковался с ними. Лагерная охрана была достаточно опытна, чтобы не оставлять в руках заключенных металлическое оружие. Если что-то и работало в островной Америке, по крайней мере за пределами кондиционированных кабинетиков, где государственные служащие отдавали свою жизнь служению обществу, так это металлодетекторы. Однако ее выкрутасы, хотя и занимательные, были просто фокусами. Движения выдавали в ней вульгарного уличного бойца, каким был и Катана. Это не означало, что Рики ничего не угрожало. Ей, безусловно, приходилось уже резать людей этими ножами. Она кромсала воздух замысловатыми росчерками. Солнце вспыхивало на клинках, которые были единственным чистым местом в ее фигуре. «Выпусти когти», — говорил ему гуру, — «и змея не сможет укусить». Он сделал скользящий шаг в ее сторону. Рука женщины метнулась к его горлу. Он отступил в сторону от удара и со свистом размахнулся правой палкой сверху вниз. Она с треском врезалась в костяшки пальцев Мона Лизы. Нож со звоном выпал и запрыгал по горячему асфальту, словно испуганный зверек. Внезапно он был захвачен сзади Нельсоном.
3: «Режь, ублюдка!»
0: Смрадное дыхание окатило затылок.
3: «Режь его!»
0: Тряся поврежденной рукой, Мона Лиза двинулась вперед.
3: «Хочешь сделать серьги из его яичек?»
0: «Отрежь ему член», — сказал Катана,
3: «чтобы я мог засунуть ему его...»
0: Одновременно ударяя палками по обоим вискам Катаны, Рики не мог вложить в удар много силы. Но гибкость, выработанная часами упражнений, придала запястьям способность вырабатывать дополнительную скорость. Катана взвыл и ослабил захват. Рики поднял руки над головой и рухнул на землю. Удар копчиком об асфальт был подобен выстрелу, запустившему алые искры вдоль позвоночника прямо в мозг. Второй нож Мона Лизы метнулся ему в лицо. Ротанговые палки, взвизгнув, сомкнулись у руки, державшей кинжал. Мона Лиза вскрикнула и выронила клинок. Рики вскочил и сделал колесо. Катана размахнулся, целясь ему в голову справа. Рики парировал слева, ударив палкой по внутренней части предплечья, движение, которое эскримадорцы называют «живой рукой». Правая палка закрепила блок, ударив ГСОшника по локтю. Воодушевленный успехом, Рики изловчился ударить Катану горотой в лицо и сломать ему нос. Катана, воя, опустился на асфальт. Сквозь пальцы струилась кровь.
3: «Сукин сын!»
0: – неистовствовала Мона Лиза.
3: «Ты сломал мне руки!»
0: Рики улыбнулся. Он подошел к ней, гибко играя палками и выписывая в воздухе зловещих бабочек. «Уходите», — коротко предложил он. Правой рукой, которая была повреждена меньше, Мона Лиза сгробастала своего товарища по содействию общественности за кожаную куртку. Они заковыляли прочь на негнущихся ногах, как ходят до смерти напуганные люди. У Рики в мозгу что-то щелкнуло. Он тяжело опустился на край тротуара. Это была его первая настоящая драка с тех пор, как гуру Санти Стеван начал тренировать его. И он победил. Оба обитателя дома бросились к Рике, обнимая его, называя своим героем. Он думал, а так ли это? Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM».
4: «У него плохая карма», — сказала мать Мия. «Дурные новости. В любом случае, наш общественный долг — обуздать его. Он бешеный».
0: 30 с небольшим жителей Форестера 900 собрались в смрадном полумраке дома самоуправления, который был чьим-то домом до того, как федералы все обобществили. Стены были расписаны непристойностями, а в углу красовалась кучка человеческого дерьма. Поскольку дом никому не принадлежал, то никто за ним и не присматривал. Однако он служил свою службу. Даже картонная Кэти пришла и сидела теперь с краю, поджав колени. Фиолетовая буква «Г» была вытатуирована на ее ввалившейся щеке, показывая, что она перенесла гепатит. Правительственное телевидение, которое было единственным телевидением в округе, сообщило, что гепатит не является заразным. Правительство всегда говорило правду. Люди все понимали правильно.
5: «Вы хотите подлизаться к молниям, потому что они покрывают ваши делишки», сказал кривоногий мужик с лысеющей головой и черной бородой. «Никто не посмеет донести на вас за то, что вы торгуете собственной дочкой».
4: «Голова на молнии хорошо относится к нашей общине», — продолжала настаивать мать Мия. «Нам могут назначить главного по содействию, который будет хуже этого».
5: «Как может быть хуже?» — спросил человек, торговавший апельсинами.
0: Его звали Джейсон, а его жену — Трейси.
5: «Его арабы избивают нас и забирают то немногое, что мы зарабатываем».
0: Городского голову звали Толсон. Это был потрепанный морщинистый мужичок с волосами морковного цвета, в организме которого, казалось, давно сгорели все жиры и надежды. Он выглядел как человек, который знает, что все меняется только к худшему. Он поскреб подбородок и кивнул.
6: Факт тот, что голова на молнии не очень-то справляется с делами.
7: «Вы не можете разрешить этому жуткому сопляку остаться здесь!» — воскликнула мать Мия. «Как насчет нашего общественного долга?»
6: «Я председатель квартала, законный и официальный», — сказал Толсон, одаривая ее тяжелым взглядом. «Я решаю, что мы должны и чего не должны».
0: Он вновь поскреб щетину на щеке.
6: «Неплохая идея — иметь человека, который будет сражаться за нас». «Мы не можем рисковать», — начал отец Мия. «Мы всегда успеем выдать его властям», — сказал Толсон, — «если дело не выгорит».
0: Трейси нервно обтерла руки о юбку.
7: «Как нам удержать его?»
6: «К счастью, у нас есть кое-что получше 11-летних малолеток».
0: Толсон обернулся и крикнул:
6: «Петти, вперед и на середину!»
0: В помещении проскользнула молодая женщина с прямыми светлыми волосами. Она была привлекательна, насколько это возможно при постоянном недоедании. Глаза были большие, но тусклые. На ней были какие-то линялые и перекроенные обноски. Маленькие острые груди норовили выглянуть из слишком широких пройм. Мужчины рассматривали ее с откровенным вожделением. Она не обращала на них внимания.
6: «Девочка», — сказал председатель, — «пришло время послужить своей общине».
0: Блеклые глаза хитро прищурились.
7: «Что?»
6: «Ты знаешь, что у нас тут появился незнакомый паренек, который накостылял двоим зипом».
7: «Ага. Он типа крутой. А что с ним?»
0: Толсон положил руку ей на плечо.
6: «Ты должна сделать так, чтобы он захотел остаться».
0: Ее лицо сжалось.
7: «Папа, почему я должна это делать?»
6: «Потому что я ему вряд ли понравлюсь, девочка. Он не носит цвета горячих педиков».
0: Она прижала руки к тощей груди и повернулась.
7: «Это сексуальная эксплуатация. Ты можешь попасть в тюрьму».
6: «Ну да»,
0: — сказал Толсон с улыбкой, которая сползла с его лица, не успев появиться.
6: «А тебя отправят к непорочным сестрам для нравственного перевоспитания».
0: Он сжал ее щеки жесткими пальцами и повернул лицом к себе.
6: «А знаешь, что говорят эти сестры? Они говорят, что хорошенькая личика — это приманка для мужчины предательства собственного пола. И они очень быстро исправляют этот недостаток».
0: Она попыталась вырваться.
7: «Ладно. Но он должен быть чистым».
0: Толсон рассмеялся.
6: «Я бы сказал, что почище тебя, детка. Парень выглядит так, будто только что из лагерей. А уж там тот, кто заболеет, долго не протянет».

Запах человеческого пота едва пробивался сквозь густые испарения застарелой грязи и плесневелой одежды, заполнявшей гараж Толсона. Лежа на комковатом матрасе, пуговицы которого впивались в спину, Рики тупо смотрел на обнаженное тело рядом с ним. На вздернутые ягодицы падали серебристые полосы лунного света, просачивавшегося сквозь доски, которыми было заколочено окно. Рики решил, что ему нравится роль героя. Он не очень-то разбирался в жизненных ролях. Телегерои были в основном сусальными юнцами или одноклеточными животными, которые беззлобно выслеживали спекулянтов или злонамеренных иностранцев и припровождали их к улыбающимся государственным служащим, которые великодушно вознаграждали их за усердие. Это никак не соотносилось с той реальностью, которую Рики познал на улице и в лагере. «Ты теперь хураментада, сынок», — говорил ему учитель ночью накануне того дня, когда ему суждено было погибнуть от лазеров службы безопасности. «Человек миссии». «Какова моя миссия?» «Освобождать людей». Рики тогда не вполне понял. «Как я должен это делать, гуру?» Гуру Сантиставан сидел в затемненном бараке, мудрый, почерневший и иссохший. Он усмехнулся сквозь дымок запрещенной сигареты. «Сначала освободи себя». Это были последние слова, которые Рики слышал от старика. Рики казалось, что гуру освободил его, сумев отвлечь охранников, пока Рики протискивался сквозь узкий подкоп под проволокой. Это означало, что теперь можно было приступить к выполнению миссии. Как только он поймет, что от него требуется. Свою тоску по старику он хранил внутри себя, в маленьком пузырьке, не зная, куда его поставить. Это был не единственный подобный пузырек на полках его души. Продолжение рассказа Виктора Милана «Ангел-хранитель» через пару минут в модели для сборки на радио «Энергия-ФМ».

0: Сегодня в модели для сборки на радио «Энергия FM» рассказ Виктора Милана «Ангел-хранитель». Продолжение. Бейкерсфилд был ближайшим людским сообществом, нуждавшимся в освобождении. Он вошел в городок с юга, параллельно 99-му шоссе, обходя стороной правительственные рабочие бригады, которые либо ремонтировали дорогу, либо разбирали ее, смотря к кому они относились – службе инфраструктуры или комиссии по охране окружающей среды. У него не было внутреннего паспорта, который позволял бы ему ездить на общественных автобусах с паровыми двигателями, которые время от времени громыхали мимо, выпуская клубы дыма из труб. Что касается фермеров, ехавших на конных повозках, сделанных из сломанных автомобилей, то они старались даже не смотреть в его сторону, когда он махал им руками и просил подвезти вместе с их изъеденной червями продукцией. В основном он старался держаться подальше от людских глаз. Он скрывался от закона, к тому же рисковал быть опознанным как иностранец. Смуглый, стройный, не слишком высокий, он мог сойти за англу или чикану. На самом же деле он был филиппинцем, как и многие в агролагерях. Расизм был вне закона, но подозрительность по отношению к иностранцам считалась обязательной. Они могли торговать импортом или вербовать на работу, хотя за свои 17 лет Рики не встречал ни одного человека, сумевшего преодолеть 10-метровую стену, окружавшую всю территорию континентальных Соединенных Штатов. Законно или как-нибудь иначе. Кроме того, избиение азиатов считалось для чернокожих членов ГСО политически корректным проявлением гнева. Приходилось быть осторожным. Но когда он увидел разукрашенных металлическими шипами юнцов, наезжавших на граждан, в нем включилось осознание своей миссии. Он разглядывал Патти, которая спала, пуская слюни на рваную подушку, и почувствовал приступ щенячьей любви. И еще кое-что он почувствовал. Он дотронулся пальцем до ее спины между лопатками и с тихой очарованностью девственника двинулся вниз по позвоночнику. Когда он добрался до копчика, она зашевелилась, сонно пробормотала что-то с капризной интонацией и перевернулась на спину, предоставляя ему очередные доказательства его награды. Его разбудили крики. Он сел и увидел оранжевые сполохи, пляшущие на стене соседского дома. «Черт!» Истерично заливался петух. Рики выпрыгнул из кровати, столкнувшись с Патти, которая в этот момент попыталась сесть, схватил свои штаны и попытался натянуть их. Нога застряла в штанине. Он прыгал по гаражу, выставив ногу в свисающей штанине, и сердце прыгало в груди, словно испуганная лягушка. «Черт, черт, черт!» «Что случилось?» — сонно спросила Патти. Ему, наконец, удалось влезть в брюки. Она натянула на плечи изъеденное молью одеяло и вышла вслед за ним на ночную улицу. Усадьба Джейсона и Трейси была освещена, словно жилище государственного служащего во время праздника. Разумеется, как рядовым гражданам, Джейсону и Трейси не полагалось электричество для освещения или обогрева. Что им полагалось, так это огонь. Его было в избытке. Приглядевшись через оконные проемы, еще недавно загороженные картонками и фанерой, можно было увидеть тела несчастных, свисавшие с потолка вниз головой. В воздухе плыл жирный запах барбекю. Рики с ужасом почувствовал, как рот заполняется слюной.
1: «Это был голова на молнии и его люди», — сказала картонная Кэти, стоя в стороне от толпы, собравшейся возле горящего дома. «Я все видела».
0: Толсон крякнул и почесал голую грудь. «Почему ты никого не позвала?»
1: «Я испугалась и спряталась».
0: Рики почувствовал устремленные на него взгляды. «Ты должен был защищать нас!» — крикнул кто-то. Кто-то другой фыркнул, сплюнул. Что-то влажное шмякнулось о щеку Рики.
2: «Герой недоделанный!»
0: Нет, сейчас он вовсе не был героем. Он был просто напуганным 17-летним парнишкой, который добавлял еще непереваренный обед из бобов, лепешек и недозрелых помидоров к куче отбросов, переполнявшей сточную канаву. Непреодолимое чувство поражения и утраты рвалось наружу неудержимыми спазмами.
1: Он повернулся и побежал обратно к гаражу Толсона. Насмешки колотили по его смуглым плечам, словно камни. Геройский бизнес шел совсем не по намеченному плану. Никого не удалось защитить. Он расслабился и проспал, пока их убивали. Но злость начала пожирать стыд. Злость и решимость. Они увидят, что он все-таки герой. Голове на молнии не полагалось шикарные штаб-квартиры вроде бывшего торгового центра или старого увеселительного комплекса метро. Его зипы были немногочисленны и не слишком свирепы. Приходилось довольствоваться остовом супермаркета Вона, разоренного бесконечными постановлениями, которые множились и мутировали с каждым часом, подобно некоему демоническому ретровирусу, а затем и вовсе почившего вместе с коллапсом национальной системы транспортировки и распределения задолго до того, как голова на молнии и его приспешники родились. Толсон рассказал Рике, где найти всю компанию за поздним ужином. Это не было секретом. Голова на молнии держал дверь открытой, заявляя, чтобы люди не стеснялись приходить к нему со своими проблемами. У зипов выдался хороший вечерок. Той дюжине дружинников, которая сопровождала голову на молнии на небольшое дельце, пришлось кое-кому сделать больно. Они были возбуждены и жаждали поделиться впечатлениями. Остальные с завистью слушали. Вокруг горящих бочек с мазутом на заброшенной стоянке зипы баловались выпивкой, шоколадом, табаком и другими продуктами, подлежащими строгому распределению. Все эти отвлекающие моменты не способствовали бдительности. Так же, как долгое созерцание огня не обостряет ночное зрение. Рики крался на огрубевших босых подошвах, стараясь попасть в ритм вечеринки. Двигаться в темноте, когда разговоры и хриплый смех достигали пика громкости, замирая, когда шум смолкал. Часовые у задней стены магазина были поглощены зрелищем праздника и громко возмущались тем, что не могут принять в нем участие. Рики благополучно проскользнул мимо них. Тяжелая металлическая задняя дверь давно была выломана. Дружинники заколотили проем корявыми досками. Серьезного нападения они не выдержали бы, но пробраться вовнутрь бесшумно было невозможно. Рики не стала пытаться. Позади супермаркета возвышалась шлакоблочная стена, заслонявшая вид на помойку. Стена была выше Рики. Он подпрыгнул, подтянулся и взобрался на нее. Тяжело дыша, он выпрямился, восстанавливая равновесие, сгруппировался и прыгнул, ухватившись за край крыши. Пальцы начали соскальзывать, царапаясь о гравий. Рики застонал и перекинул свое тело через парапет одним усилием воли. Некоторое время он лежал, тяжело дыша, не столько от усталости, сколько от страха, что наделал слишком много шума. Он прислушивался к голосам, доносившимся из помещения и со стоянки. Никакой перемены в интонациях, никаких тревожных криков. Он полез по крыше, как обезьяна. Охлаждающее покрытие исчезло тогда же, когда и задняя дверь. Здоровенная щель в крыше была прикрыта листом рубероида, пропеченного солнцем до хрупкости и придавленного тут и там кирпичами и шлакоблоками. Прикусив от напряжения нижнюю губу, Рики разобрал завал. Кровь закипала в нем. Злость, страх и необходимость нырнуть, очертя голову в неизвестность, которую он больше не мог выносить, заставляли его вибрировать, словно живой камертон. Но и проиграть было нельзя. Прыгни он, наделай много шума, потеряй равновесие или переломай ноги, и он уже никогда не сможет защитить поселок. Чтобы заставить себя продолжить смертельную игру, ему понадобилась вся та дисциплина, что он приобрел во время бесконечных подпольных занятий. Вся та сила воли, которая выработалась при отработке вращений и ударов, после изнурительной работы в полях и ничтожных пайков, когда он уже перешагнул грань истощения. Гуру Сантиста Ван никогда не заставлял его продолжать, никогда ни к чему не принуждал. Он просто стоял, наблюдая за его занятиями. «Если хочешь прекратить занятия, мальчик, ты волен сделать это в любое время. Выбор за тобой. Дорога Эскрима нелегка, и нет у него никаких гарантий». Наверное, благодаря всему этому Рики и нашел в себе волю продолжить путь. Ему всегда не хватало права распоряжаться собственной жизнью. Он был в полном смысле слова собственностью на государственные плантации. Но гуру дал ему шанс сделать что-то для самого себя. Рики мог сдаться, отдать себя во власть программы государственного обеспечения, отказаться от собственной личности, собственных стремлений и желаний, или же встать перед лицом ужасной проблемы выбора. Он выбрал выбор. Теперь он должен был заставить себя не пасовать перед последствиями этого выбора. Он отогнул рубероид, соскользнул с края щели вниз в черноту.

0: Голова на молнии занимал помещение, которое раньше являлось офисом управляющего. Как повелось у босса в ГСО, оно было забито всяким добром, которое награбили его клевреты. Цветастой, не слишком поношенной одеждой, подушками, еще сохранившими остатки мягкости, безделушками. Его страстью были игрушки. Миниатюрные автомобильчики, грузовики и самолетики, заводные фигурки, даже куклы. Большинство игрушек были старинные. Их производство, продажа, даже владение ими давно было объявлено вне закона как пропаганда насилия, пропаганда стереотипов, пропаганда эгоизма. Конфискуя их, его бойцы лишь выполняли требования закона. Иногда, закрыв дверь, он снимал их с покосившихся полок и расставлял перед собой, представляя, что это настоящие люди, настоящие машины. Он придумывал и разыгрывал с ними маленькие сценки. В такие минуты он ощущал успокоение. Его собственная боль покидала его. Он проснулся, почувствовав твердый предмет, вжимавшийся в горло, и тяжесть придавившего его тела. В темноте лица кукол казались призрачными. «Кто бы ты ни был, — спокойно сказал голова на молнии, пытаясь сесть, — ты выбрал очень неудобный вид смерти». «Возможно, — сказал Рикки Ангел, позволяя ему подняться. «Чего ты хочешь?» Рикки, моргая, вглядывался в темноту. В его детстве почти не было игрушек. Сейчас, окруженный крошечными человекоподобными фигурками, он почувствовал, как у него волосы шевелятся на затылке. Вопрос головы на молнии застал его врасплох. Он рассчитывал, что начальник ГСО сначала спросит, кто он такой. Но тот сразу перешел к делу. «Убить тебя», — сказал Рикки. Это звучало неубедительно. «Ради людей поселка». «Но ты не убил меня», — сказал шеф ГСО, пятясь назад. Рикки не пытался остановить его. «Вместо этого ты разводишь разговоры. В чем же дело? Не чувствуешь уверенности в себе?» «А почему ты не убил меня?» — спросил Рикки. «Так значит, ты и есть тот бдительный бродяга, которого эта мразь уговорила защищать их?» — хмыкнул голова на молнии. «Я просто хотел им показать, что на тебя не стоит рассчитывать, мальчик». Щеки Рикки горели, словно жестяная крыша под калифорнийским солнцем. «Встань!» – прошипел он. «Зачем? Боишься прикончить меня в сидячем положении? Или просто хочешь потом убедить себя в том, что ты не убийца?» «Это ты убийца! Ты убил тех людей! Ты преступник!»
1: «Нет, они преступники, детка. Я же представляю закон».
0: «Тогда это дерьмовый закон».
2: Голова на молнии громко расхохотался.
1: «Нет, закон велик. Он позволяет людям вроде меня жить по-человечески. Он дает мне масштаб, парень. Может, когда-нибудь я стану государственным служащим, и шлюхи будут делать мне отсос на заднем сиденье лимузина с кондиционером. Я узнаю, что значит, когда настоящая сила кипит в жилах».
2: «Никогда этого не будет», — сказал Рикки. «Ты для них просто собственность, возобновляемый ресурс. Ты такая же жертва, как и те люди, которых ты пытал этой ночью».
0: Голова на молнии бросился под ноги Рикки. Застигнутый врасплох, Рикки рефлекторно выпрыгнул из кабинета в бывшую приемную. Шеф ГСО схватил его за икры и опрокинул на голый бетонный пол. Рикки сильно ударился головой, отчего его мозги на краткий миг наполнились звездным водоворотом. Однако голова на молнии ухватил его недостаточно крепко, чтобы придавить всей своей массой и силой. Рикки ударил вслепую. Удар получился довольно весомый. Голова на молнии, застонав, ослабил захват. Рикки вскочил на ноги, размахивая перед собой палками и выписывая ими в воздухе восьмерки. Скупой свет, проникавший снаружи, позволял разглядеть лишь силуэт высокого человека, стоявшего в напряженной позе. Шеф ГСО спал одетым в ботинках, брюках и темной футболке. Голова на молнии нагнулся, пошарив под штанинами. Рикки сделал выпад, но противник отшатнулся, свернув двумя кинжалами и проявив ловкость, достойную эскримадора.
2: Он встал в неглубокую боксерскую стойку, почти такую же, как у Рики, выставив левую ногу вперед. Это, возможно, означало, что он был праворуким. Большинство борцов, кроме эскримадоров, выставляют вперед более слабую руку. Оружием ему служили изогнутые ножи с 25-сантиметровыми лезвиями. Он держал их перевернутыми лезвиями к предплечьям. Гуру Сантиставан говорил Рике, что бойцы, которые держат ножи подобным образом, либо дураки, либо очень, очень искусные воины. Рики прикинул, что голова на молнии, по-видимому, добился своей должности именно благодаря бойцовскому опыту. Хотя в их краткой беседе шеф ГСО проявил незаурядный интеллект, Рики сомневался, что извилины высоко ценятся среди одичавших подростков, которые управляют улицами как наместники государства. Голова на молнии начал кружить. Рики поворачивался на месте, держась лицом к противнику и стараясь, чтобы тот, как более крупный человек, не прижал его к стене или другому препятствию. Гуру при обучении подчеркивал важность обороны как позиции более этичной, а также более выгодной в тактическом смысле. «Бои чаще проигрываются, нежели выигрываются, мой мальчик», — любил говорить гуру. «Дай противнику шанс проиграть первому». Рики старался сосредоточиться. Длительные тренировки развили в нем до высокой степени рефлекс драться или бежать, сопровождаемый горячим всплеском адреналина в крови, который превращал его в зверя. Однако мозг при этом работал четко, вбирая максимум информации. Голова на молнии замахнулся правой рукой, целясь в глаза. Рики отбил удар, стараясь попасть горотой по пальцам, страхуясь второй палкой на случай промаха. Однако палка наткнулась на лезвие. Голова на молнии вовремя вывернул руку, блокируя удар. Рики мгновенно отбил клинок своей волшебной палочкой, освобождая правую руку, которой предстояло отразить выпад левого ножа, летящего прямо в живот. Еще один стук ротанговой древесины о сталь, и оба дуэлянта отступили на шаг назад. «Неплохо», — сказал голова на молнии. «Но мои ребята меня предупредили, что ты целишься в руки, жонглер». Рики молча смотрел на него. Ждал. Он понимал, что противник выше и килограммов на 15 тяжелее. Что еще хуже, из передней части магазина начали доноситься встревоженные голоса, и сполохи факелов мелькали все ближе. Защитники общественности начали стекаться к офису. Голова на молнии печально улыбнулся. «Ты припер меня к стенке, парень», — сказал он. «Я не могу приказать своим ребятам разделаться с тобой, не потеряв при этом лица. Так что придется мне добивать тебя самому». Он неистово обрушился на Рики, делая выпады слева и справа, замахиваясь сверху, однако старался не слишком вытягивать руки, чтобы не дать Рики поймать себя двумя палками. Это все, что тот мог сделать, защищаясь от натиска. Голова на молнии замахнулся, чтобы ударить Рики ногой в пах. Рики едва успел развернуться и принять удар ягодицами, но при этом был отброшен на груду рваных коробок с награбленным барахлом. Голова на молнии завис над ним. Он не стал наклоняться, чтобы схватить Рики за горло или пырнуть ножами. Вместо этого он зверски ударил его ногой в бок. Рики задохнулся. Боль пронзила, словно пуля на вылет. Сапог сломал ребра.
3: «Растопчи его! Голова на молнии!» — вопили парни и девушки.
2: Невесело оскалившись, голова на молнии занес ногу, чтобы выполнить их пожелание. Рики сложил палки буквой «Х» и выбросил их вперед, чтобы поймать занесенный сапог, словно вилкой. Левой ногой он зацепил щиколотку противника, перехватил ее правой ногой с другой стороны и дернул изо всех сил. Голова на молнии завалился на бок. Он ударился об пол плечом, перекатился и вскочил, держа ножи наготове. Рики тоже уже был на ногах, стараясь не слишком горбиться от боли. Гуру время от времени неожиданно бил его горотой со всей силы, чтобы научить управлять своим рефлексом самозащиты, только поэтому боль от удара сапогом не убила его. Он сумел вынести ее, хотя с каждым вздохом ему словно копье вонзалось в бок.
3: «Кончай с ним, голова на молнии!» — кричали защитники общественности. «Мы хотим крови!»
2: «Первый урок лидерства», — тихо сказал голова на молнии. «Дай людям то, чего они хотят».
0: Он сделал выпад. Клинки дьявольски блеснули. Рики отпарировал левой рукой вправо и, приблизившись к голове на молнии, обошел его слева, прижав его левую руку к туловищу, пока она не успела набрать скорость. Он ударил палкой вдоль руки противника, закрутив ее вокруг запястья. «Змея выпускает клыки», — так называл этот прием гуру. Он продолжал спиральное движение вокруг руки противника, а от второго ножа его защищало крупное тело головы на молнии. Еще один виток, направленный вверх, и кривой нож отлетел в сторону. Голова на молнии издал утробный крик ярости и удивления и ударил Рики вторым кинжалом в ребра. Рики блокировал нож вертикально направленной палкой, а другой горотой сильно ударил по запястью шефа ГСО. Второй кинжал грустно запел, ударившись о цемент. Голова на молнии обрушил локоть на висок Рики. Рики забыл, что основная тактика эскримадоров – разоружить противника. Он же должен победить человека, а не оружие. Полуослепший, теряя сознание, он выставил палки перед собой. Голова на молнии нанес круговой удар коленом в уже сломанные ребра. Рики осел. Голова на молнии вдвинулся между горотами и колотил его кулаками и локтями. Рики пытался слабо защищаться. Шеф ГСО зацепил его ногу своей ногой и опрокинул Рики на пол. Голова на молнии навалился на него. Ударив Рики в лицо, он выбил палки у него из рук. Затем обхватил мощными руками его горло и принялся душить. Рики вцепился в безжалостные руки противника, стараясь оторвать хотя бы один палец. Но руки были словно цементные. «Не может быть, чтобы вот так все закончилось», — подумал Рики, когда кольцо улюлюкающих злобных лиц начало кружиться перед глазами. «Я должен стать героем! Я не могу вот так просто умереть!» Он увидел спокойное, смуглое лицо гуру, его сардоническую улыбку, проступающую через клубы дыма. «Быть героем не так просто, как ты думал, не правда ли?» Он почувствовал, как глаза вылезают из орбит. Грудь готова была лопнуть от невозможности втянуть хотя бы каплю воздуха. «Я потерял палки», — подумал он в панике. «Эскримадор сражается тем оружием, что есть у него под рукой», — услышал он мысленный ответ. Старик затянулся и выпустил дым. «А оружие там, где ты его находишь, понимаешь?» Рики посмотрел на противника. Широкое лицо расплылось в усмешке. На высоком лбу выступили капельки пота, блестевшие в свете факелов, словно рубины, вправленные между зубчиками молнии. Рики протянул руку и ухватился за молнию. Последним истерическим усилием он вырвал ее из лба лидера ГСО. Кровь залила лица обоих противников. Голова на молнии с воплем отпрянул назад. Он не отпустил руки, но Рики удалось зацепить левый мизинец и сломать его. Звук был такой, словно сломалась ветка. Даже в угаре ужаса смерти и внезапной надежды этот звук вызвал у Рики дурноту. Он скользнул вниз между широко раздвинутыми ногами головы на молнии. Тот обернулся вслед за ним. Его лицо напоминало алую маску, оскалившуюся между двумя ртами. Здоровой рукой он схватил Рики сзади за пояс. Рики вывернулся и всадил в живот головы на молнии один из оброненных им кривых ножей по самую рукоятку. Голова на молнии завопил и скорчился. Рики не был воспитан на боевиках и телефильмах, поэтому он не ожидал, что одна единственная рана, какой бы тяжелой она ни была, может погубить человека. Поэтому он, не мешкая, начал шарить по полу в поисках другого оружия. Приметив одну из своих горот, лежавшую в тени около стены, он проворно нырнул за ней. Когда он повернулся, голова на молнии навис над ним, словно небоскреб. Он вытянул руки вперед. Рукоятка ножа торчала из живота, словно фаллос мутанта, приготовившегося к изнасилованию. Вскрикнув, Рики полоснул концом палки по горлу лидера ГСО. Кадык головы на молнии провалился, закрыв дыхательные пути. Он попятился назад, схватившись руками за изуродованное горло. В бывшем универсаме повисла напряженная тишина. Он пытался что-то сказать синеющими губами. На багровом лице начали проступать черные пятна. Опасливо держа Гаросу наготове, Рики приблизился. Голова на молнии не мог произнести ни звука. Но Рики показалось, что губы обозначили слова: «Я тоже думал, что смогу изменить мир». Ноги больше не держали этого сильного человека. Голова на молнии тяжело рухнул на спину, корчась в судорогах и колотя пятками о скользкий от крови бетонный пол. Рики заметил блеск второго ножа между коробками. Держась на достаточном расстоянии от зрителей, он поднял его, а также вторую палку. Ножом он перерезал голове на молнии горло. Милосерднее было прикончить его, чем оставить биться в агонии. Орудуя ножом, Рики старался не смотреть в побелевшие глаза противника. Он выронил нож и повернулся к зипам, готовый либо драпать, либо драться, словно берсерк, смотря по обстоятельствам. Защитники общественности переглядывались. «Ну ладно», — сказал один. «Что нам теперь делать?» Рики, опьяненный адреналином и первым в жизни убийством, не сразу понял, что с ним разговаривают.
4: «Что?»
0: — спросил он непослушным языком. «Ты убил голову на молнии. Теперь ты наш вожак».
5: «Ты получил власть?»

Прелестная перспектива превратилась в пропасть, бездонную и черную. Это была чернота его собственной души. Он попытался сказать «нет», но кислая рвота заполнила рот и исторглась из губ. Содрогнувшись, он проковылял через раздавшийся круг подростков и исчез во тьме. Никто не попытался остановить его. Окончание рассказа Виктора Милана «Ангел-хранитель» через пару минут на радио «Энергия-ФМ».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Сейчас вы услышите окончание рассказа «Ангел-хранитель», написанного Виктором Миланом. Ночь Рики провел в каком-то темном и тесном укрытии. К счастью, его не обнаружили ни ГСОшники, ни полицейские. Он вернулся в поселок, когда серый рассвет начал расслаивать воздух. В глубине души он ожидал, что люди выйдут на улицы и встретят его как героя. Он сражался за них, победил и раздавил зло. Он заплатил за это так дорого, что купил себе право считаться героем. В самом деле, когда он подошел к кварталу, они все были там. Жители Форестера 900 лежали вдоль тротуара, бледные, неподвижные и мертвые. Воздух словно загустел вокруг него, когда он продвигался от тела к телу. Бок о бок лежали родители Мия, а рядом сама Мия. Толсон по-прежнему в расстегнутой рубашке с голой грудью лежал с развороченным черепом. Лазерный луч вышиб ему мозги. «Патти!» Он отвернулся, и его в который раз за последние сутки вывернуло в канаву. Руки у всех были профессионально связаны за спиной голубой полимерной лентой. У некоторых было перерезано горло, у других не было заметно никаких признаков насилия, кроме синяков на руках с внутренней стороны локтя. Все были неестественно бледными, а на тротуаре Рики почти не заметил следов крови.
1: «Вот и ты».
0: Он развернулся, держа палки наготове. Перед ним стояла картонная Кэти в своем рваном замызганном платье. Ввалившиеся глаза, словно глазницы черепа, большие и круглые.
1: «Что?»
0: Слова каменели в горле.
1: «Кровомобиль».
0: Губы судорожно растянулись в подобие сардонической усмешки.
1: «Наверное, соцобеспечение решило, что бедные раненые детки нуждаются в крови больше, чем они».
0: «Что ты имеешь в виду?»
1: «Приехали люди со значками, загнали всех в машины и выкачали».
0: «Зачем?»
1: «Может, кто стукнул насчет тебя. Может, соцобеспечение решило, что пришло время чем-то пожертвовать для общества».
0: Она покачала головой.
1: «У них больше ничего другого не осталось».
0: «А почему не взяли у тебя?» Она потрогала свою татуировку.
1: «Гепатит. Раненым деткам не нужна порченная кровь».
2: «Но почему?»
0: Он поднял руки в бессильном отчаянии.
2: «Почему они ничего не сделали? Почему они не сопротивлялись?»
1: «Для этого ты и был им нужен, чтобы драться за них. Когда те пришли, никто из них и пальцем

0: шевельнул. Черная пустота, клубясь, выступала из каждой поры и окутывала Рики с головы до ног. Они рассчитывали на меня, а я их вновь подставил. Затем внутри у него, словно вспышка магния, взорвался гнев. Я не подставлял их. Я дрался за них, пока они, как овцы, покорно шли под нож. «Я не смог защитить вас!» — закричал он в ярости, изливая свою злость на мертвых. «И никто не смог бы! Никто не смог бы, если вы сами не хотели сделать ничего для самих себя!» И тут он вспомнил, как гуру сказал однажды: «Дай человеку рыбу, и ты сделаешь его сытым на один день. Научи этого человека рыбачить, и ты сделаешь его сытым на всю жизнь». Всю жизнь его учили отдавать себя людям, и он поступил согласно этому завету. Но то, что он им дал, пропало впустую, словно кровь, которую он выпустил из головы на молнии. Он посмотрел на картонную Кэти. Она сжалась под его взглядом. Слов у него больше не осталось. «Больше никогда», — сказал он себе. Он повернулся спиной к солнцу, к мертвецам, к своим героическим идеям и медленно побрел к разрушенному центру города. Это был рассказ Виктора Милона «Ангел-хранитель».
1: Рассказ, который вы сейчас услышите, называется «Насморк». И вроде бы, на первый взгляд, название никак не относится к теме нашего сегодняшнего выступления, ко дню Святого Валентина, но не торопитесь. Николай Желунов, «Насморк. Пять историй любви».

0: Ты уверена, что хочешь об этом услышать?
1: Сколько раз я должна повторить, что уверена?
0: Хорошо. Я знаю, девушки терпеть не могут рассказы своих парней о прежних подругах, но раз ты настаиваешь...
1: Да.
0: Тогда слушай. Стас откинулся на подушке, вздохнул, словно собираясь силами, почти невидимой в темноте. Лера. Валерия. Когда мы встретились, ей было 24, мне 16. Мы познакомились летом в Ялте. Снимали соседние комнаты в частном доме. У Леры было слабое сердце. В детстве ей 2 раза делали операцию, стало только хуже. Нервы у нее были ни к черту. Она дни напролет сидела в доме и лишь на пару часов пробиралась к морю, обычно по утрам, когда на пляже мало народу. Как-то вечером мой отец с матерью ушли гулять на набережную, а я остался, обгорел на солнце. Лежу на веранде с журналом, вдруг слышу, плачет. Тихонько так. Думаю, ей одиноко было и скучно, а может, обидел кто, не знаю, я так и не решился спросить потом. Наверное, полчаса я лежал и пытался читать, а Лерка все плакала. Мне в голове не укладывалось, что можно плакать так долго. Не выдержал я, короче, пошел к ней. Сел рядом, стал гладить по голове, глупости говорить разные. Не плачь, все будет хорошо, все наладится. Пожалел, в общем. Она взяла вдруг и поцеловала меня своими мокрыми губами. Поцеловала и смотрит испуганно. А мне и самому страшно, сидит одна в сумерках, плачет ни с того ни с сего. Зашел человек утешить, а она его целовать. До этого я только в школе раз целовался. И вот смотрит Лера на меня, так будто преступление совершила. Глаза большие-большие, а сама такая маленькая, худенькая. Не скажешь, что взрослая тетя, так? Восьмиклассница.
1: И что ты?
0: Я понял, что если сейчас уйду, она еще несчастнее станет. А если расскажу кому-нибудь, для нее этот курорт в каторгу превратится. Все будут пальцем показывать, ржать. В общем, взял ее крепко за руки и тоже стал целовать. Так и целовались молча, пока не услышали, что родители мои обратно идут. На следующий день они смотрели на море, а я остался в голове. Я еще обгорелый. А сам всю ночь не спал, ворочался. Конечно, видок у меня был неважный, так что никто не возражал. Ушли они. Я посидел у себя 10 минут, чтобы убедиться, что они не вернутся. И к ней. Хожу, смотрю, ждет.
1: Секс был?
0: Да какой там секс? То есть я хотел, конечно, но Лера боялась очень, что кто-нибудь придет. Там же юг. Все окна, двери нараспашку, во дворе дети хозяйские бегают, собаки лают, телевизор орет. Мы даже разговаривали поначалу шепотом. Потом осмелели немного, гулять ходили вместе, купаться. Лера с нами на экскурсию в Стамбул ездила. Ну, типа друзья. Мои косились сначала, потом пригляделись, поняли, что это существо для меня не опасно и даже рады были. Я любил ее очень.
1: А она тебя?
0: Не знаю. Стас грустно усмехнулся в темноте. Мы об этом не говорили. Только я даже хотел на ней жениться, когда совершеннолетним стану. Записал адрес, телефон. Но так и не позвонил.
1: Почему?
0: Да ведь сколько мне лет было. Стеснялся, ясное дело. А потом понял, что все не так просто.
1: Что?
0: Слушай дальше. Пока мы там жили, она стала другой совсем. Перестала дрожать все время, улыбалась каждому встречному, даже как будто ростом выше стала. В море заплывала на километр со мной вместе. Я, говорит, так хорошо себя никогда в жизни не чувствовал. С детства ни дня без корвалола, а сейчас тахикардию словно рукой сняло, сердце заработало как моторчик. Спасибо, говорит Стасик.
1: А что ты делал?
0: В том-то и дело, что ничего. Просто был с ней.
1: Ну и при чем тут ты? Ялта курорт. Целебный воздух, минералка, процедуры всякие.
0: Она каждый год туда ездила, но выздоровела только в то лето.
1: И что потом?
0: Что-что. Кончился отпуск, поехали по домам. Я в Киев, она к себе в Питер.
1: Так ты ее и не видел до сих пор?
0: Мать моя видела. Она на следующее лето к тому же частнику ездила с сотрудницей отдыхать и видела в Ялте эту Леру и мужа ее.
1: Какого мужа?
0: Обыкновенного. В свадебное путешествие приехали.
1: Ну и дела.
0: Мать говорила, она поправилась очень, похорошела. Мне приветы передавала горячие. Я сначала расстроился немного, но потом понял, что так и должно быть. Тем более, что я тоже не хранил верность. Я стал внимательнее присматриваться к девушкам в школе, на улице, в метро и понял, что могу чувствовать... Не знаю, как это описать. Конечно, больные выглядят более бледными, усталыми, раздраженными, но это не главное. Это трудно уловить, описать словами. Просто видишь человека, и дыхание замирает. Сердце колотится неровно. И тебя уже тянет подойти к ней, прикоснуться ласково. А чем тяжелее болезнь, тем сильнее эта тяга. Вот тебя, Женька, я еще за километр почувствую.
1: Меня?
0: А? Из метро поднялся, вышел на аллею, и вдруг сердце аж защемило. Кому же это, думаю, так плохо? У меня даже в глазах потемнело. А потом смотрю... Ты идешь навстречу в розовой куртке, улыбаешься, глаза такие грустные. На аллее ларек был цветочный, я сразу за букетом бросился. Любовь с первого взгляда. Стас невесело рассмеялся.
1: Ты меня пугаешь.
0: Теперь не надо бояться.
1: Стас, я абсолютно здорова, если не считать насморка.
0: Вот видишь, насморк.
1: Ну это же ерунда. А ты говоришь, за километр почувствовал.
0: Не знаю. Мне показалось тогда, что у тебя что-то серьезное.
1: Ты что же, не можешь определить болезнь?
0: Нет, конечно. Я ведь не доктор. Я думал, ты сама мне расскажешь. Но раз ты говоришь, у тебя просто насморк, может быть, я и ошибся. Знаешь, если человек страдает от болезни, он более открыт для окружающих. Его или ее тянет поговорить, раскрыть душу. Наверное, поэтому я обычно легко схожусь с такими девушками.
1: Только с девушками?
0: Женя усмехнулась. Только. Тут дело в ориентации. Смейся, смейся. Если я не смогу получить человека по-настоящему, ничего не выйдет. У меня получается только женщина.
1: И что же, ты говоришь себе, вот эту я должен полюбить, и тут же влюбляешься?
0: Стас вздохнул, сел на кровати, обхватив руками колени. Нет. Иногда приходится себя заставлять. Расскажу тебе еще одну историю. Уже после института я встретил Галю. У нее был рак легких. От химиотерапии у Гали выпадали волосы, зубы. Она ходила на процедуры каждый день, но лечение начали слишком поздно. Так вот, она всех вокруг ненавидела. Я сутками сидел у Гали в подъезде, просто чтобы перекинуться парой слов, прикоснуться к ее руке. Она от меня бегала. Каких только оскорблений я от нее не слышал. Пьяные грузчики так не умеют. Потом-то я догадался, она просто не хотела, чтобы я к ней привязывался. Она уже смирилась с тем, что скоро умрет. Отца подговорил меня избить. Но тот слишком много выпил для храбрости, я легко с ним справился. Помню, руку заломил, прижал его к стене, а он рыдает. Ну, пошли к ним на кухню, выпили перцовки. Галя вернулась на меня с кулаками, а сама тоже ревет, кашляет и ревет. Сто раз думал плюнуть и уйти. Не хотите, барахтайтесь сами. Так продолжалось недели три, но я ее переупрямил. Сама пригласила зайти. Я рассказал ей все, из своих способностей тайны не делаю. Она, конечно, не поверила, снова обматерила, но гнать перестала. Когда человек отчаится, он и в чудо готов поверить. Так и сидели мы с ней вечерами в комнате, молчали и смотрели друг на друга. А я чувствую, ну не люблю ее, и все. Столько раз она мне в душу плевала. Сидит совой напротив, кашляет и смотрит, как партизан на допросе. Дни идут, ей только хуже становится, принялась меня снова гнать. Знаешь, как я себя заставил ее полюбить?
1: Как?
0: Закрывал глаза и представлял ее здоровой. Красивый. Я видел ее фотографии до болезни. Совсем другой человек. Стройная, черноволосая. Теннисом занималась, под гитару пела. Представлял, что мы идем по набережной, она смотрит на меня так ласково и улыбается. И говорил себе, вот эта девушка сейчас страдает, пожалей ее. Когда получилось, словно камень с души упал. Какая же она славная, подумалось. Открываю глаза, Галя все так же молчится и глядит, а я уже понимаю, выздоравливает. Прошла неделя и все.
1: Так-так. И что она?
0: Даже вспоминать не хочется. Такое началось. Опять слезы, опять крик, не отпускает, из дома выйти не дает.
2: Ты мой спаситель, ты мой бог, говорит, я всю жизнь тебе пылинки сдувать буду.
0: И отец ее тоже не отстает. Заявил, что я просто обязан на Гале жениться, привяжем тебя, говорит, к кровати и все тут, для твоего же счастья.
1: А ты?
0: Я не хомячок, клетку не запрешь. Соврал, что согласен, а ночью оделся по-тихому и ушел.
1: Зачем? Разве тебе с ней плохо было?
0: Ну, положим, остался бы я с ней. А как же другие?
1: Ясно.
0: Не мог я иначе.
1: Ясно, ясно. А меня ты тоже бросишь, когда насморк пройдет?
0: Спина Стаса закаменела. Огонек свечи отразился в его черных глазах, запрыгал чертенком, снова замер.
1: Ладно.
0: Махнул рукой Женя.
1: Не говори ничего.
0: Хорошо, что ты понимаешь, зябко повел плечами Стас. Это очень хорошо. Знаешь, как я не люблю врать и изворачиваться при расставании? Всегда так. Сначала не можешь пробиться к сердцу человека, а потом не можешь отвязаться.
1: Вот ты какой жестокий.
0: Неправда. Стас закрыл лицо руками. Неправда, неправда. Для меня это каждый раз тяжело. Просто я уже привык. Это все равно, что работа. Скажи, ты меня любишь? Женя долго молчала, потом чихнула, высморкалась в бумажный платок. Будь здорова. Стас погладил Женю по бронзовой от загара спине.
1: Мы знакомы только 3 дня. Так быстро полюбить невозможно.
0: Мне нравится такой рациональный взгляд.
1: Рассказывай дальше.
0: Я могу рассказать еще 100 историй.
1: Хвастаешься?
0: Ох ты, боже мой. Я ведь тебе не о любовных победах рассказываю. Женя долго молчала. Она легла на живот, положила кулачки под подбородок и думала о том, что вчера весь день шел дождь, и позавчера тоже, и будет идти еще целую неделю. Веки ее словно намазали клеем. Сон уже крался вдоль стенки за кроватью, и Женя скользила на грани реальности и грезы.
1: Так много женщин. А за разные болезни ты лечила?
0: Конечно. Но я был очень осторожен. Впрочем, вирусные заболевания лечатся легко, нужно всего 2 дня.
1: За 3 дня ты не вылечил мою простуду.
0: Рассмеялась Женя. Не понимаю, в чем дело, признался Стас. Но я вылечу, обещаю.
1: Раньше она сама пройдет. Впрочем, я уже 2 недели как вернулась с Марса. Чихаю и сморкаюсь. Может, это просто акклиматизация?
0: Ты простишь меня?
1: Считай, что уже простила. Чего вы только мужчине не придумаете?
0: Я не выдумываю. Зачем?
1: Откуда я знаю? Чтобы понравиться.
0: Стас покачал головой, лег, встретился с Женей глазами. Женины глаза слабо мерцали ехидным зеленоватым огнем, и это немного пугало. У Полины, серьезно сказал Стас, не было ног. Она тоже вахтовала на Марсе в разъединительном корпусе, и когда возвращалась домой, попала в аварию. При посадке транспорт задел башню космопорта. Я встретил ее осенью в парке над Михайловским монастырем. Знаешь, эти висячие сады. Муж каждый день привозил ее туда на коляске и забирал по вечерам.
1: Муж?
0: Да, Полина замужем.
1: И ты?
0: Да. Я очень хотел помочь ей. Это было так же, как с тобой. Любовь с первого взгляда. Как увидел Полину тогда? Такая светлая, милая, нежная. Несчастная. Добро в этом мире наказуемо, поэтому я некоторое время следил за ней издали, стараясь не попадаться на глаза мужу, но потом понял, что она весь день остается одна, и начал действовать. В таких случаях важно человека не напугать, иначе она тебя никогда больше к себе не подпустит. Я заметил, что Полина интересуется птицами. Она подолгу караулила их с маленькой фотокамерой наготове. Я купил себе такую же и стал мазурить ей глаза, старательно изображая фотоохоту на пернатом. Общие интересы. Нет ничего лучше, чтобы завязать отношения. Но Полина только пару раз взглянула с улыбкой в мою сторону и тут же снова уходила в себя. Когда она не фотографировала, подолгу сидела на террасе, глядя на серую гладь Днепра, или читала книгу все время одну и ту же «Город мертвых» Элизабет Черри. Я закрываю глаза и так ясно вижу ее. Светлые прямые волосы, бледный треугольничек губ, задумчивые серые глаза и очертания маленьких культей под пледом. Я спрашивал у нее время. Полина молча показывала мне запястье с часиками. Я проходил перед ней и ронял носовой платок. Она не отвлекала меня, но и платок не подбирала. Словом, я использовал все способы завладеть ее вниманием и ничего не добился. Наконец я отчаялся и прибег к последнему средству. Просто сел рядом с ней на террасе и рассказал все на чистоту. Боже, каким дураком я выглядел.
1: Представляю.
0: Не представляешь. Я взял руку Полины в свою и весь красный, как буряк, толковал ей о чудесном исцелении, о высоких чувствах и ее неземной красоте. Сколько раз я уже прошел через эти объяснения, и все как впервые. Она выслушала, не перебивая, а потом говорит жалобно.
1: У меня в животе вилка. Не посмотрите.
0: Господи. Подожди. Я говорю, какая вилка?
1: Она очень холодная. Вы же врач. Помогите, пожалуйста.
0: И лицо у нее такое испуганное, детское. Я потянул с Полины плед, кофточку, а сам оглядываясь по сторонам, не увидел бы кто, как маньяк, девушку-инвалида лапой. Слава богу, никого рядом не оказалось. Смотрю, гладкий, ровный такой животик, совершенно невредимый. Где вилка, спрашиваю?
1: Внутри.
0: И прижимает руки мои к животику своему.
1: Вилка уже убила четверых моих деток.
0: Говорит.
1: И еще убьет. Хорошенькие были детки, славные. Ну, а мальчика Дима и Алёша, и две девочки-близняшки, Машенька и Машенька, так и не родились, умерли в животике.
0: Страшно мне стало Жене не пересказать, как. Будто змею увидел у себя в руках. Вырвался я, побрел, задыхаясь, куда глаза глядят. Чуть не стошнило даже. Уже до самых ворот дошел, когда что-то во мне сказало. Остановись. Чего ты испугался? Если любишь человека, не бросишь его. Если по-настоящему любишь. Потоптался немного и развернул себя назад. А Полина уже, как ни в чем не бывало, читает свою Элизабет. Подошел я к ней и говорю. Ладно, давай попробуем. Стараюсь, чтобы голос не дрожал, а она...
1: Вам что?
0: Не узнает уже. Понял я, разговорами тут не поможешь. Главное, быть рядом с ней, вот и все. Уже потом я узнал, что муж Полину просто боялся, а просить бросить не мог. Отец ее дал клятву, что если тот подаст на развод, найдет его на краю света. Так он и оставлял ее в парке каждый день, а сам шел к другой. И не птица она фотографировала, а души умерших детей. И книгу свою прочла только до третьей страницы, дальше забывала и путалась. Знаешь, я тоже поначалу боялся. Но потом... Не знаю, как это объяснить. Ты же больше ее полюбил?
1: Извращенец.
0: Жалко ее стало. Часами рядом сидел, слушал рассказы о прекрасных белокурых детях, ангелах, убитых в ее чреве, и уже верил, что все это правда. Плакал. Удивительно. Со стороны Полина выглядела нормальной девушкой. Спокойно заказывала в кафе пиццу, улыбалась прохожим, ловко управляла своим инвалидным креслом. Иногда только в прострацию впадала, но ведь любой задуматься может. Однако стоило ей открыть рот. Каждое утро Полина меня не могла узнать и снова пересказывала свои ужасы. Я уже забыл, зачем прихожу туда. Мне бы удержать себя рядом с ней. Только на пятый день она начала выздоравливать. Утром меня увидела.
1: Привет. Я думал, ты не снишься.
0: Узнала. Рассудок прояснился, вернулась память. Рассказала, что и вправду был у нее выкидыш во время той аварии, только погиб всего один ребенок. Про вилку ничего не помнила. Проплакала полдня. А на следующее утро привез ее муж и не уходит. Стоит рядом, ждет. Я понял, что Полина ему обо мне доложила. Подхожу, а он: «Пожалуйста, не делайте нам ничего плохого, прошу вас. Хотите, я вам денег дам, у меня есть». «Вы что, говорю, тоже больной?» А он аж позеленел.
2: «Нет, здоровый, пожалуйста, не делайте».
0: Очень боялся он магии всякой, колдовства и прочего. И не мог понять, я ничего взамен у них не прошу. Я пообещал ему, что еще несколько дней, и все. К тому времени у Полины уже до колен ноги выросли.
1: «Что? Новые ноги вместо ампутированных?»
0: «Ну да. Я с самого начала хотел вернуть ей ноги», — улыбнулся Стас. «А то, что голову вернул заодно, так уж вышло. Конечно, за несколько дней они полностью не восстановились, еще недели две я с Полей гулял. Из-за того, что ноги возвращались, аппетит у нее был как у тигра. Еще бы. И заулыбалась, морщинки пропали. А потом мы пошли на рынок и купили ей белые босоножки». Стас сел на кровати и задумчиво посмотрел в окно. Там, над неоновым костром города, угольная глубина ночного неба уже начинала бледнеть.
1: «И все?»
0: «Ну почему же? Ее муж все-таки дал мне денег».
1: «И ты взял?»
0: «Надо же на что-то жить. Я ведь нигде не работал все это время».
1: «Понятно все с тобой. А она?»
0: «Благодарила очень. Приглашала в гости заходить».
1: «А ты говорил ей, что любишь?»
0: «А как же. И муж ее, Витя, знал. Я потом к ним, правда, заходил пару раз».
1: «Прости, у меня все еще никак не укладывается это в голове. Все, что ты рассказываешь, такие невероятные вещи. Честно говоря, я все время ищу, где ты ошибешься, чтобы поймать тебя на врагах».
0: Женя чихнула. «Будь здорова. Погоди, у меня где-то была Полина фотка. Показать?»
1: «Он еще спрашивает».
0: «Сейчас, где-то здесь она. Вот». Стас чиркнул в темноте зажигалкой.
1: «Это она?»
0: «А кто же?»
1: «То есть, ты ведь говорил, что она очень красивая, а это, ну, не то чтобы вообще урод. Извини, но...»
0: «Хватит, давай сюда».
1: «Не злись, ну правда же?»
0: «Не злюсь».
1: «Я же вижу, злишься».
0: Женя смеялась.
1: «Но она и правда страшненькая».
0: «Ревнуешь?»
1: «Я?»
0: «Холодно», — спросил Стас.
1: «Не смеши мои подмышки».
0: «Можно я окно открою?»
1: «Открывай».
0: Стас вытащил из пачки сигарету, подошел к окну, закурил. Далеко внизу многомиллионный город ворочался во сне. Женя скользнула под бок. Маленькая, теплая, гибкий кошачий силуэт в утренних сумерках. Минуту полюбовалась оранжевым светлячком, едва различимым в темноте колечками дыма.
1: «Обиделся, милый?»
0: «Нет».
1: «Извини, иногда на меня находит».
0: «Бывает».
1: «Может, я и ревную? Я еще не разобралась в своих чувствах. А если я тебе расскажу, у меня на Марсе был роман с десантным офицером. Неужели не царапнет в глубине души? Стас, ну ты мне все-таки скажи. Предположим, ты действительно можешь кого-то так вылечить».
0: «Спасибо, что допускаешь такую вероятность».
1: «Ну как? Каким образом ты это делаешь? Может, муж этой твоей Полины и верил в магию, я нет».
0: «Я тоже не верю», — улыбнулся Стас.
1: «Тогда что?»
0: «Почему у тебя глаза светятся в темноте? Или как ты удерживала вчера в бассейне дыхание под водой 15 минут?»
1: «Генетическое кодирование».
0: «Родители хотели, чтобы у меня был абсолютный слух. Но врачи, спасибо им, что-то напутали с перинатальной кодировкой. Короче, в музыкальной школе я 2 месяца осваивал гамму до мажора, потом сбежал. Зато теперь я спасаю девушек от смерти».
1: «Стас, горящие глаза — это ерунда. Другое дело вернуть человеку ноги или вылечить рак. Извини, милый, я никогда не поверю в такое».
0: Стас с улыбкой посмотрел на Женю. Пусть так. Чихнул, удивленно хлопнул ресницами. У тебя есть еще платок? Похоже, ты меня заразила. Рыжий светлячок полетел вниз в стоэтажную бездну проспекта. Следующую ночь зарядил мелкий дождь. Стас лежал рядом со сладко посапывающей Женей и задумчиво наблюдал за бегущими по стеклу струйками воды. Голубыми, алыми, апельсиновыми от рекламных огней. Женя дышала глубоко и ровно. Из бесшумных ходиков на стене появился крошечный гномик в плаще, трижды поклонился и отправился спать дальше. Женя что-то пробормотала во сне и вдруг тихонько засмеялась. Стас улыбнулся, ласково провел ладонью по ее грубким плечам, спине, сжал ладонью прядь волос, вдохнул аромат лаванды, Женькины любимые духи.
3: «Я люблю тебя», — шепнул он. «Прощай».
0: Когда гномик проснулся, чтобы отбить 4 поклона, Стас уже натягивал в холле легкую куртку. Вещи поместились в маленьком рюкзачке. Черный пушистый котенок, робот-страж, выкатился из кухни, потерся о его ноги, радостно заурчал. «Пока, малыш. Береги хозяйку». Щеколда электронного запора отошла с легким звуком «цик», и за тремя дверями Женя вздрогнула во сне. Стас осторожно прикрыл дверь, постоял минуту, словно раздумывая, и, тряхнув коротко стриженной головой, зашагал к лифту. Он подремал в плавно летящей вниз кабине, неторопливо вышел из душного подъезда в прохладную предрассветную тишину. Капли дождя холодными поцелуями покрыли его лицо. Стас зажмурился, широко улыбнулся спящему небу.

0: Она проснулась от холода. Серое утро влажными клочьями лежало и ватой втекало в окно. Женя натянула одеяло на глаза и хотела задремать снова, когда поняла, что рядом пусто.
1: Стас?
0: Женя соскользнула на пол, набросила халатик.
1: Ты где?
0: В холле на журнальном столике аккуратно вырванный листочек из записной книжки. Любимая, прощай. Ты здорова. Мне пора уходить. Хорошо, что ты не успела меня полюбить. Прости за все. Помни о том, что я тебя любил. Женя несколько раз перечитала написанное, пожала плечами и отправилась на кухню варить кофе. Позавтракала, медленно жуя бутерброды, отстраненно глядя на хлебные крошки на скатерти. Сложив чашки в посудомойку, Женя вдруг ахнула, бегом бросилась в холл и проверила содержимое шкафчиков. Драгоценности и деньги были на месте. Весь день она бродила по городу, украдкой заглядывая в лица прохожим, читая дурацкие надписи на рекламных голограммах в небе и порой сталкиваясь со своим отражением в стеклах витрин. Стройная светловолосая девушка, очень загорелая, в розовой куртке и ореховых джинсах. Пачку бумажных платочков Женя выбросила. Ее простуда и в самом деле прошла. Один раз Женя ни с того ни с сего захотелось разреветься, но она изо всех сил закусила губы и сдержалась. Она выпила в кафе две чашки кофе с коньяком и съела половинку мороженого с щербетом. Ноги принесли ее в кинопалац, где Женя купила билет на ближайший сеанс, даже не запомнив название фильма. Фильм оказался триллером. 3 часа Женя плевала носом в последнем ряду полупустого зала, время от времени пытаясь уловить смысл.
2: «Первое воспоминание моего детства», — говорил герой, истекающий кровью на кафельном полу ванной, — «это мусорные человечки. Мне было тогда 2 или 3. Мать алкоголичка вела меня домой через свалку. Провалилась в какой-то люк и потеряла сознание. Я остался один и горько плакал в серых сумерках одиночества. И тут появились они. Это выглядело так, словно мусор, весь, сколько его было вокруг, ожил, задышал и пришел в движение. Человечки были маленькие, с палец размером. Они ползли ко мне через заросли изъеденного ржавчины и металла, через горы сгнившей картошки по жемчужным куриным косточкам. Я так испугался, что даже перестал плакать. И каждый из этих человечков тянул ко мне свои маленькие бумажные ручки. Каждый выкликал тонким голоском мое имя. Каждый ждал, что я помогу ему. Это было ужасно. Действительно ужасно, если вы понимаете, о чем я говорю.
0: Женя проснулась, когда в зале вспыхнул яркий свет. Немногочисленные зрители, жуя жвачку и допивая пиво, стекались к боковым дверям.

0: Она яростно драила щеткой полы в холле, когда в дверь позвонили. Черный котенок-страж клубочком покатился в прихожую, яростным шипением демонстрируя готовность защитить дом. Первой мыслью Жени было...
1: Вернулся.
2: Входи.
0: Дверь послушно отъехала в сторону. На пороге стоял незнакомый высокий мужчина в черном плаще. Его вытянутое рябое лицо цветом напоминало узбекскую дыню. Крошечные, похожие на ягоды черной смородины глазки, кнопочка носа, на ладонях глухие перчатки свиной кожи, в правой руке покачивался маленький прямоугольный чемоданчик.
3: «Самойлова Евгения Викторовна?» –
0: поинтересовался мужчина. Женя только кивнула. Он обернулся и крикнул: «Заходите!» Из дверей лифта вышли и остановились у порога двое парней в белых халатах, белых шапочках и белых марлевых повязках. Их глаза равнодушно замерли на голых ногах Жени.
3: «Видите ли, какое дело, Евгения?»
0: – сказал незнакомец в плаще, извлекая из кармана и натягивая на лицо такую же белую повязку.
3: «Извините за вторжение, но придется вам, так сказать, проехать с нами».
2: «Куда это?»
0: Женя сделала шаг назад. Котенок зарычал и вцепился в край черного плаща.
3: «Брысь!» – крикнул мужчина.
2: «Кто такие?»
3: «Отцепись, дикий!»
2: «Я вызову милицию!»
0: Дымнолицый не отвечал. Он был занят борьбой с котенком, который на глазах увеличивался в размерах.
3: «Да помогите же!» – рявкнул
0: он санитаром, и те, мешая друг другу, принялись отрывать котенка от плаща. Когда это им удалось, котенок вырос уже до размеров небольшой пантеры. Он вырвался, одним махом запрыгнул на шкаф и обрушился сверху на Дымнолицего. Санитары, тяжело дыша, отвалились из стороны.
3: «Пожалуйста, скажите ему, чтоб перестал!» –
0: полузадушенно взмолился обладатель плаща и чемоданчика.
2: «Васька!»
0: – свистнула Женя. Котенок с недовольным рычанием отошел на два шага, но продолжал следить желтыми глазищами за каждым движением непрошенных гостей.
3: «Фух, вот, так сказать, мои документы!»
0: Мужчина, не вставая, медленно достал из-за пазухи белый квиток с красным крестом в круге.
2: «Деревяга Антон Макарович», –
0: прочла Женя.
2: «Что вам надо?»
3: «Мы получили информацию о том, что вы, Самойлова Евгения, в свой последний визит на Марс имели связь с лейтенантом десантных войск фурманом Крыжевский. Не отрицайте, у нас есть свидетели».
0: Женя тяжело опустилась в кресло.
2: «И что теперь?»
3: «Вы не отгоните вашего котика? Он своим, так сказать, рычанием действует мне на нервы».
2: «Васька, иди на кухню», –
0: выдавила Женя.
2: «Хаш, пошел».
0: Васька, быстро съеживаясь до привычного объема, покатился, куда вели.
3: «Вчера утром Крыжевский умер».
0: Дымнолицый поднялся на ноги, отряхнулся, как ни в чем не бывало.
3: «Вы не предложите нам сесть?»
2: «Отчего он умер?»
0: – выдохнула Женя.
3: «Марсианский штамм А21С».
2: «Никогда...»
3: «О таком не слышали? Правильно. Для Земли это закрытая информация. Более того, А21С – эндемичный марсианский вирус, и мы не хотели бы, чтобы он появился на Земле. Это смертельный эндемичный марсианский вирус, поэтому транспортное сообщение с Марсом уже 3 дня как заблокировано. По той же причине у нас есть ордер на проведение принудительного экспресс-анализа. Если он окажется положительным, вам, так сказать, придется отправиться с нами. Сергей, давай!»
0: Один из санитаров прикрыл дверь на лестницу, облокотился на нее спиной. Второй поднял с пола чемоданчик, раскрыл его на журнальном столике, извлек длинную тонкую иглу, пробирку и комочек ваты.
3: «Прошу вас проявить благоразумие», — сказал деревяга.
0: Женя, белая как молоко, послушно вытянула руку.
3: «Скажите, в последние 2 недели вы не чувствовали недомогания, температура, слабость, насморк?»
2: «Насморк»,
0: – тупо повторила Женя.
3: «Насморк – это первый симптом», – вздохнул деревяга, присаживаясь за столик и наблюдая, как игла входит в Женину руку. «Заболевание развивается довольно быстро. Передается только при тесных контактах. Вы понимаете, о чем я. Инкубационный период – несколько суток. Потом вы начинаете чихать, кашлять и сморгаться. Вам кажется, что у вас грипп или даже обычная простуда, потому что симптомы слабые, а температура часто не переваливает за 37. и вы отпрашиваетесь на недельку с работы, лежите в кровати и пьете аспирин. Но простуда почему-то не проходит, и вы уже не сомневаетесь, что это настоящий грипп. Вы вызываете врача, и он прописывает вам полнейший покой и курс терапии. Но, несмотря на это, через 2-3 недели заболевание переходит в стадию двустороннего воспаления легких, температура подскакивает за 40 и...
2: Что?
0: Спросила Женя, чувствуя, как комната начинает медленно крутиться вокруг нее. Санитар вылил в пробилку с Жениной кровью каплю прозрачного раствора из маленькой бутылочки с надписью «Осторожно, яд!» и впился в пробирку взглядом.
3: «Вынужден вас огорчить», – бесстрастно наклонил голову деревяга. «Вакцина пока только, так сказать, разрабатывается. Но не стоит пугаться раньше времени. Вид у вас, как ни странно, вполне здоровый. Сейчас Сережа сделает анализ».
0: Из метро поднялся, вышел на аллею, вдруг сердце аж защемило. Кому же это, думаю, так плохо? У меня даже в глазах потемнело. Ладони Жени прилипли к столу. Она уже знала, каким будет результат.
3: Деревяга, нахмурившись, наблюдал за тем, как пробирка в руках Сережи меняет свой цвет из белого в алый, и затем очень медленно в сиреневый. «Готов, Антон Макарыч?» – по-военному четко доложил Сережа. «Все чисто!»
0: Слезинка сорвалась с Жениной щеки, упала на гладкую полированную поверхность стола.
3: Деревяга улыбнулся кончиками губ, со стуком отодвинул стул, встал. «Вот свезло вам, Евгения! Вы точно с этим Турманом, так сказать, встречались?»
0: Женя кивнула, закрыв лицо руками. Санитары разглядывали ее с каким-то новым интересом.
3: «Вероятность заражения...» Деревяга потянул с лица марлевую повязку. «Составляет 97%. На Марсе уже говорят об эпидемии. Почему не заражаются оставшиеся 300, мы не знаем. Никто не может сказать. А вы как раз в эту, так сказать, трешку и попали. Вот свезло!»
0: «Свезло, свезло!» Восхищенно кивали санитары.
3: Огромный город плохо спит этой ночью.
0: Ты прильнула щекой к холодному стеклу и устало любуешься мерцанием его разноцветных огней с высоты своих 70 этажей. Сквозь дремоту город чувствует неясный страх, и тебе кажется, что ты слышишь, как он вскрикивает во сне. Я надеюсь, ты все поняла и простила. Мне хотелось бы полюбить всех сразу, но это невозможно. Остается только почаще оглядываться на пути.
3: Я помню всех. И эти 4 дня и 3 ночи, что мы были вместе, останутся со мной навсегда, пока бьется мое сердце. В этом городе так мало любви. Без нее он иссохнет, как цветок в пустыне, лишенный влаги. Поэтому я должен был уйти, и уйду еще много раз, никогда не возвращаясь. Наверное, всегда так было. Полюбишь, спасешь. Но мне судьба или Бог дали возможность сделать это столь явно и просто. Скольких еще я спасу? Мне ничего не нужно взамен. Я только надеюсь, что ты будешь помнить, чем я был для тебя. Память. Тот мостик, что соединяет реальность и грезы. Врач может вылечить больного, память же, пусть только на кратчайший миг, может воскресить умершего, снова зажечь угасший когда-то на ветру огонек свечи. Поэтому я прошу, помни. Вы все помните.
1: В сегодняшнем эфире мы начнем знакомство с повестью Родриго Гарсия Робертсона «Долгая дорога домой». Максимальное погружение. 3:30 утра. Борт Амелии Ирхард. Орка.
4: Эй, есть тут кто-нибудь? Мои соседи по жилому отсеку мертвы. На борту Ирхард вообще все погибли. Да и сам корабль похож черт знает на что. Ясно, что он обречен. Кажется, начало разговора не слишком радужное. Но должен ведь кто-то рассказать о том, что здесь произошло. Я студентка-кадет Рэйчел Наоми Мохаммед Коэн, приписанная к кораблю наблюдения Амелия Ирхард. Я выпустила акустический разведчик в тропосферу Орки, но кроме собственного аварийного маяка ничего не слышу. Средства связи на планете уничтожены, как и во всей системе. Нет вообще никакого обмена информацией. А это значит, что все внутри этой звездной системы погибли. Или почти все. Может, там наверху кто-то и уцелел. Но то, что больше никто даже сигналов бедствия

0: не подает, кажется довольно зловещим. Здесь внизу все тоже не предвещает ничего хорошего. Ирхард висит носом вниз на предельно допустимой глубине. Гравитационный двигатель поврежден, равно как и преобразователь массы. Вспомогательные силовые установки работают в лучшем случае с перебоями. В данный момент я нахожусь в абсолютной темноте, замурованно внутри гибнущего корабля под давлением в 20 атмосфер и погружаясь в занимающий всю планету океан, над которым простирается ядовитая атмосфера. Переборки не выдерживают.
1: Не выдержали.
0: Рэйчел замолчала и прислушалась. Рука застыла перед залитым слезами лицом. Влажные темные волосы, прилипшие к бледной щеке, подсвечивались мягким синим светом маленького экрана у нее на запястье. С экранчика на девушку в ужасе смотрело ее же собственное лицо с дрожащими припухшими губами и вытаращенными глазами. Рэйчел было 17 стандартных лет. Родилась она во время межзвездного перелета от Эпсилона Эридана к Кейт-А на борту родительского корабля Нефертити. Как она жалела, что вообще покинула его. Гул нарастал, переходя в скрежет, заставивший ее сжать зубы, и в конце концов раздался еще более устрашающий хруст. «Пора сматываться!» Оглушенная и напуганная, Рэйчел уставилась в светящийся экран. «Так и есть, переборку перекосила». Согласно информации службы оценки повреждений, морская вода под высоким давлением быстро заполняла разломанные отсеки, повышая сравнительную плотность Ирхард и тем самым увлекая корабль на дно. На индикаторе глубины наручного экрана мелькали цифры, отмечая погружение. Если только Рэйчел не удастся найти путь наверх, никто никогда не узнает обстоятельств гибели судна, раздавленного на ядовитой планете в необитаемой звездной системе за много световых лет от цивилизации. Она не сможет принять никаких сообщений, если бы даже ей было с кем говорить, не считая неизменно оптимистического синтезированного голоса службы оценки повреждений. Существовали десятки способов выбраться из поврежденного корабля. Три переходных люка, главный вход грузового отсека, а также многочисленные аварийные выходы. Но в данный момент пользы от них было немного. Ирхард была даже оборудована катапультирующимся отсеком управления, выдерживающим давление в 40 атмосфер. Но ракета попала как раз в переднюю часть, вывела из строя командную палубу, после чего на корабле воцарился хаос. Когда ракета протаранила корабль, Рэйчел спала в своей каюте. Разбудил ее вой сирены и крик вахтенного офицера.
2: «Приближается ракета! 010 плюс 20! Немедленно приготовиться!»
0: А потом грянул взрыв. Команда биотехнологов, в которую она входила, размещалась в передних отсеках наблюдения, просматривала образцы морской воды в поисках инопланетной жизни. Как сообщал дружелюбный голос службы оценки повреждений, сразу после взрыва вода затопила отсеки, раздавив все живое. Рэйчел подумала пробраться на корму, которая теперь торчала кверху, поскольку затопленные отсеки тянули нос корабля вглубь. Как раз на такой чрезвычайный случай на корме находилась еще одна спасательная капсула, рассчитанная на высокое давление. Если бы только удалось до нее добраться. Освещая путь экранчиком, девушка выбралась в коридор, ведущий к корме. Это была узкая неосвещенная шахта, уходившая вверх в черноту. На полпути располагался переходной люк средней части корабля, где работало освещение, имелись аварийные запасы. Она поняла, что шлюз все еще цел. Он отозвался на ее команду и выбросил аварийный маяк. Неся руку к губам, она велела люку включить освещение и открыть внутреннюю дверь. Бледный белый круг у нее над головой пролился ярким светом. Слава богу, появился ориентир. Подтянувшись внутрь коридора, она вжалась спиной в одну из переборок, уперлась ногами в другую и начала медленно продвигаться вверх, преодолевая утомительную гравитацию орки, равную 1,3 G. Чтобы не заплакать, девушка закрыла глаза. Белый круг исчез. Появились лица друзей, команда Рэйчел. Она вспомнила, с каким увлечением коллеги искали признаки жизни в морской воде. А Рэйчел не потрудилась попрощаться. Она была не на дежурстве и совершенно свободна до утренней вахты. Только вот утренняя вахта так и не настала. Ракета взорвалась в 3:03 утра по корабельному времени. Гибнущий корабль вновь наполнился скрежетом, перешедшим в оглушительный ляск. Она стала карабкаться быстрее. Весь отсек разваливался. Через несколько секунд по шахте вверх хлынет черная морская вода и расплющит девушку о переднюю переборку. Она лихорадочно лезла вверх, стараясь добраться до кружка света. Громкий скрежет и лязг сотрясали шахту. Служба оценки повреждений бодро предупредила: «Внимание! Неизбежна потеря давления!» Где-то внизу раздался оглушительный удар, а затем рев. Это внутрь хлынула морская вода. Возросшее давление ударило по ушам так, что Рэйчел вскрикнула. Она изо всех сил карабкалась наверх, обдирая кожу о шершавую поверхность. Кувырком влетев во входной люк, Рэйчел выкрикнула команду закрыть проход. Когда за ней захлопнулась дверь, она услышала, как потоки воды с ревом заполняют шахту. До аварийного модуля на корме ей уже не добраться. Похоже, она никогда не вылезет из этого шлюза. Свернувшись в позе эмбриона на полу, а точнее на передней переборке, которая теперь стала полом, Рэйчел, дрожа от облегчения, благодарно вдыхала очищенный воздух. Здесь были свет, воздух, аварийные запасы продовольствия, вакуумные скафандры, прилипающие ботинки, противоударный жилет, санитарные блоки с нулевой гравитацией и ремонтные наборы. Правда, в данный момент пользы от всего этого было не слишком много, за исключением разве что санитарных блоков, потому что тошнота подкатывала к ее горлу. Шлюз, втиснутый между основным грузовым отсеком и палубой над ним, представлял собой автономный отсек, способный выдерживать высокое давление. Его можно было отсоединять от корабля для ремонта или замены, не нарушая структурной целостности «Ирхард». Модульная конструкция являлась непреложным правилом для всех кораблей наблюдения, действовавших за много световых лет от базы, и половину «Ирхард» можно было заменить или отстрелить. В грузовом отсеке под ней располагалось все – от парфюмерии до лихтера класса поверхность орбита. Но все это было недоступно. Однако сам по себе переходной шлюз представлял уютный саркофаг, где она могла удобно расположиться без скафандра и питаться энергетическими батончиками и таблетками. Какая омерзительная мысль! Снедаемая страхом и чувством вины, Рэйчел гадала, почему она так дерется за свое существование, когда все вокруг погибли. Какой смысл цепляться за жизнь, если это означает всего лишь смерть в одиночестве? Она подумала о доме в триллионах миль отсюда. Как раз в данное время Нефертити сбавляла скорость, приближаясь к 2992-й Эридана, звезде типа F со множеством планет на расстоянии около светового года отсюда. На борту родительского корабля находились ее отец, мать и близкие, радостно ожидавшие встречи с Рэйчел в системе Амазонки Эридана на расстоянии еще двух световых лет. Только Нефертити больше не с кем встречаться, по крайней мере, здесь. Теперь это только ее поход, ее экскурсия. До сих пор она никогда не покидала Нефертити больше, чем на несколько дней, никогда не удалялась от семьи на расстояние, делавшее невозможным голосовое общение. Теперь же они улетали от нее на скорости, близкой к скорости света. Жуткий лязг сотряс камеру. Рэйчел встала на колени, вытерла рот тыльной стороной руки, молча прислушалась, ощутила во рту вкус крови. От страха она прикусила губу. Услышав страшный скрежет, она представила себе, как корабль вокруг нее рвется на части. Ну и бог с ним. Вдруг ее осенило, что это и есть решение. Раскол корпуса — лучший способ освободить шлюз от тонущего корабля, так что пусть себе рвется и ломается. Она села прямо и посмотрела на наручный экран, торопливо проглядывая планы палуб, дрожа так, что лишь двумя руками смогла успокоить маленькое голубоватое изображение. В случае чрезвычайной ситуации можно было отстрелить половину «Ирхард», а нынешнее положение как раз подходило под такую классификацию. Если ей удастся заставить корабль расколоться по швам, автономный модуль высвободится и всплывет на поверхность. Если же нет, хуже ей не будет. Приладив противоударное снаряжение, она поднесла руку к губам и приказала тому, что еще оставалось от Амелии Ирхард, расколоться по швам. Служба оценки повреждений жизнерадостно повиновалась. Вокруг Рэйчел захлопали взрывные болты. Ирхард вскрикнула, как живая, завизжала в агонии и разлетелась в разные стороны. Затопленные отсеки понеслись вниз, к лежащей глубоко под водой поверхности орки. Отсеки, находящиеся под давлением, вроде Орки.

Камера продолжала погружаться. Давление снаружи перевалило за 30 атмосфер, потом 40, потом 50. Не может быть. Рэйчел взорвала все болты. Она напрягала память, стараясь вспомнить, какое еще связующее звено упустила. Ничего. Камера должна была высвободиться. А вместо этого цифры внешнего давления росли. Оно составляло 60, 70, 80 атмосфер. Камера выдерживала до 200. Вплоть до настоящего момента это представлялось чем-то маловероятным. Рэйчел потрясла рукой, стараясь заставить цифры повиноваться. Бесполезно. 90. 100. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энерги». Давление перевалило за 100 атмосфер. Почему-то шлюз не отделился и зацепился за тонущие секции. На этот раз она опустится на самое дно, и идея отстрелить все плавучие секции корабля больше не казалась такой уж гениальной. Страх сдавил ей грудь, мешая дышать, пока она в бессильном ужасе смотрела на экран. Давление снаружи приближалось к предельным 200 атмосферам. Теперь Рэйчел точно знала, когда умрет. Она уже видела, как тают последние оставшиеся ей секунды. Дружелюбные голоса предупреждали. Неизбежно потеря давления. И советовали вернуться на поверхность. Вместо этого девушка собралась с силами, зажмурилась и попрощалась с родителями. Когда давление достигло 180 атмосфер, она почувствовала внезапный рывок, потом сумасшедший скрежет. Рэйчел бросила на ремни безопасности от того, что люк перевернулся и вверх дном взмыл к поверхности. То, что удерживало вместе ее и тонущие отсеки, не вынесло 180 атмосфер. Она была свободна и мчалась к поверхности. Внутренняя дверь оказалась теперь внизу. Давление снаружи стремительно падало. 80, 60, 40 атмосфер. И без индикаторов давления Рэйчел знала, что всплывает. Она ощущала все перегрузки, пока шлюз преодолевал темные слои океана. Когда давление упало до 5 атмосфер, давление на поверхности орки, камера вынырнула в ядовитую атмосферу, потом снова плюхнулась в воду. Шлюз подпрыгивал вверх-вниз, затем колебания замедлились и слились с плавным покачиванием океанических волн. Она достигла поверхности моря. Ее тошнило. Не было сил стоять. Высвободившись из ремней безопасности, она рухнула на пол, стараясь сбросить потный грязный комбинезон. Она засунула одежду в мешок для мусора и застегнула его. Рэйчел устроилась на внутренней двери. На теле была лишь нижняя рубашка, а на лице выражение полного изнеможения. Стоять она по-прежнему не могла, зато теперь уже могла плакать свободно и отчаянно, не опасаясь, что ей помешает какая-то новая катастрофа. Перед ее мысленным взором мелькали лица. Сначала члены ее группы – Нина, Карлос, Джоэл и Али, потом весь остальной экипаж. Многих из них она знала с детства. Все они навеки ушли, оставив ее одну. Откуда-то из глубины организма поднимались разрывающие душу рыдания. До этого момента отведенное ей время измерялось в секундах. Теперь жить она могла столько, сколько захочет. В шлюзе она протянет месяцы, даже годы. Можно, к примеру, перерезать себе горло. Нет, это не входило в ее планы. Слишком грубо и жестоко, да к тому же совершенно излишне. Достаточно открыть входной люк, и она без проблем задохнется в атмосфере из аммония и метана. А вот жить будет куда сложнее. Рэйчел откинула с лица мокрые спутанные волосы, посмотрела на входной люк. Все надежды были сосредоточены там, за пределами атмосферы орки. Ей нужно было как-то вступить в контакт с другими уцелевшими членами экспедиции. Если же ничего и никого не осталось, ей придется самой искать цивилизацию, для чего потребуется корабль с гравитационным двигателем. По предположениям Рэйчел, на расстоянии одного светового года от нее находилось около 5 таких кораблей. Ближайший из них — Амелия Ирхард, от которого теперь остались лишь обломки и который вряд ли мог оказаться ей полезным. Затем корабль, который уничтожил Ирхард. Это была скорее гипотетическая возможность. Кто бы не выпустил эту ракету, прибыл он, конечно, на корабле, потому что система Тигриса была не изучена и необитаемой.

0: Шансов на то, что Рэйчел подбросят домой виновники гибели Ирхард, было, мягко говоря, немного. Главной ее надеждой оставалась Терешкова, второй корабль наблюдения, принимавший участие в экспедиции, находившийся в 20 световых минутах к центру системы на орбите Иштара, в свою очередь вращавшегося вокруг Тигриса Эридана А-2. Однако с Терешковой давно не было связи. Никакого стандартного обмена информацией, никаких данных о положении на орбите, никакой телеметрии, даже обычной болтовни. Отказ всех систем. Тот, кто уничтожил Ирхард, вероятно, сначала нанес удар по Терешковой. На два остальных корабля надежды оставалось еще меньше. Легкий крейсер «Сирокко», осуществлявший военную поддержку экспедиции, удалялся от соседней звезды Тигриса Эридана Б, расположенной в двух световых месяцах, и направлялся навстречу с Нефертити, которая должна была состояться в районе Амазонки Эридана. Пройдут месяцы, прежде чем сигнал Рэйчел достигнет цели. К тому же вряд ли «Сирокко» или Нефертити услышат слабый призыв о помощи среди радиационной бури на релятивистских скоростях. Ближайшая обитаемая система, почти в 50 световых годах отсюда, получит ее сигнал, когда Рэйчел будет за 60, а ответ придет, когда старушки перевалит за 100. Рэйчел помылась, насколько это было возможно, натянула чистый комбинезон. Затем, выбрав скафандр, она оделась, настроив его на 5 атмосфер. Потом открыла клапан на внешней двери. Внутрь ворвались метан и аммоний, и, смешавшись с кислородом, в люке создали взрывоопасную смесь, так что теперь малейшие искры преждевременно катапультируют ее на орбиту. Когда давление выровнялось, она дала распоряжение открыть внешнюю дверь и высунула голову наружу. Сконструированный так, чтобы плавать входом вверх, шлюз покачивался на волнах в огромном океане размером с планету. Длинные и сине-черные валы, прочерченные струйками пены, медленно накатывали на него, поднимая, потом вновь опуская. Поверхность орки раз в 100 превосходила земную, и вся она была занята водой. Невероятное зрелище. Особенно для того, кто родился на борту космического корабля. Влажные водяные облака тянулись до самого горизонта. Над поверхностью океана гигантские серые вихри, пронизанные лучами света, влекли в ее сторону черные струи дождя. За облаками обширная атмосфера орки уходила в космическое пространство. Ради этого Ирхард и прилетела на орку. Жидкая вода при нормальной земной температуре, приемлемых давлений и поверхностной силе тяжести. Автоматические анализы говорили о возможности жизни, и их группа нашла ее. Маленькие анаэробные организмы, способные использовать в метаболизме метан. И лишь за это кто-то уничтожил весь экипаж? Полный бред. Но размышления о безысходности создавшегося положения со всеми «почему» и «отчего» уж точно сведут ее с ума. Она надвинула на глаза макроскоп скафандра, сканируя поверхность моря. В полумиле колыхался какой-то блестящий предмет. Усилив увеличение, она разглядела обломок корпуса. Интересно, но не особенно полезно. Еще в 4 милях Рэйчел нашла то, что искала. Грузовой отсек Амелии Ирхард, который плавал дверью вверх. Вернувшись в люк, она пристегнула пояс вертикального взлета и надела прилипающие ботинки. Через открытую дверь она вылетела в плотную ядовитую атмосферу орки. Блестящие обломки Ирхард усеивали темное волнующееся море. Приземлившись на гладкий полузатопленный грузовой трап, она приказала ботинкам прилипнуть, потом осторожно двинулась в сторону входного люка и проникла внутрь. Вновь очутившись в привычной атмосфере, она сняла скафандр. Грузовой отсек, который был спроектирован так, чтобы плавать правым бортом вверх, казался почти целым. Свет горел, воздух циркулировал, оборудования хватило бы на обустройство небольшой колонии. Жаль, что Рэйчел не могла все это прихватить с собой. Она забралась в тесную кабинку лифтера класса «Поверхность орбиты», заказав проверку всех систем. В ответ автопилот сообщил: «Все системы работают нормально». «Хорошо». Пристегнув ремни аварийной посадки, она приказала провести поиск источников электронного излучения или каких-либо необычных объектов на ближайшей орбите. «Никаких источников излучения, никаких объектов». Ничего, кроме обычных лун и луночек. Стремительно опускалась ночь, пятерка вращалась быстро, один оборот за 9 часов. Если предположить, что нападение было совершено со стороны Солнца, темнота, когда сама орка скроет ее от внутренней системы, это лучшее время для взлета. Рэйчел дала указание автопилоту перейти в тактический режим и совершила набег на грузовой отсек, арсенал и продуктовый склад, загрузив в лихтер двухгодичный аварийный запас пищи и ракеты «Хеллхаунд» и «Озирис». Так, на всякий случай. «Отличная работа», — похвалила она лихтер и подумала. «Жаль, что ты не в состоянии вывести меня из этой системы». Рэйчел предстоит сменить этот гостеприимный и послушный упаковочный ящик на корабль для дальних космических полетов. А это значит, что придется выяснить, в каком состоянии сейчас Терешкова, да еще так, чтобы ее саму при этом не убили. Пока «Тигрис» и «Редана А» садился за невидимый горизонт, Рэйчел разгерметизировала грузовой люк и велела автопилоту доставить ее на Иону, ближайшую ледяную луну Орки. Вероятно, Иона была самым одиноким местом во Вселенной. Изрытый ямами ледяной шар около 1000 миль в поперечнике. Безвоздушный, замерзший, никому не нужный шар идеально подходил для ее цели. Она посадила лихтер в глубокой ледяной расщелине со стороны Орки, где ее никак нельзя было увидеть от солнца. Здесь Орка загораживала полнеба. Огромный и сине-черный шар, навсегда отпечатавшийся на короткой линии горизонта. Облачившись в скафандр, Рэйчел перебралась к ледяной вершине на границе света и тени. Этот огромный айсберг застыл в гигантском замерзшем потоке, который перестал течь миллиарды лет назад. Она приземлилась и стала наблюдать за восходом «Тигриса» Эридана А над темными облачными вершинами Орки. Тени становились короче, а граница света и тени приближалась к девушке по изрытому кратерами ледяному полю. Потом вдруг из-за темного силуэта планеты показалось маленькое желтое солнце системы. В макроскоп она заметила сверкающий белый шар на дальней стороне «Тигриса А». Это Иштар, окутанная дымкой богини любви и войны. Рядом висела маленькая коричневая луна Энкиду. По эллиптической орбите вокруг них вращалась сверкающая серебристая полоска.
1: «Есть!»
0: Рэйчел усилила увеличение. «Это был корабль, с виду заброшенный, но не тронутый. Должно быть Терешкова. Но как до нее добраться?» Она приказала автопилоту вернуться в тактический режим и высказать свои предложения. В ответ раздалось «Проверить защиту солнечной стороны». Рэйчел согласилась, и одна из ракет «Хеллхаунд» с большим ускорением стартовала в сторону Терешковой. В ожидании результата девушка легла и тут же погрузилась в глубокий сон. Уже подходила к концу утренняя вахта того самого дня, который начался с ночного ада. Через несколько часов автопилот разбудил ее, и она надвинула на глаза макроскоп. Из-за маленькой коричневатой луны появились ракеты, целых две. Ее «Хеллхаунд» выпустил холостые снаряды по десятку различных траекторий. От «Энкиду» отделились еще 4 ракеты. Это было похоже на стандартную запрограммированную реакцию. Рэйчел наблюдала, как ракеты наносили удары. Одна попала в «Хеллхаунд», остальные атаковали пустышки, уцелевшие же холостые снаряды полетели дальше в сторону Солнца. Она запросила анализ, и автопилот отозвался. «Простая автоматическая оборона. Подавить при помощи множества ракет». Уловив презрение в немногословном ответе машины, она приказала автопилоту «Давай, наделай побольше пакостей». Стартовали 3 «Хеллхаунда» и «Озирис», а сама Рэйчел вновь прилегла еще немного поспать. Теперь шла уже дневная вахта, и хотя она приняла таблетку, заменяющую полноценную еду, заснуть девушка так и не смогла. На нее нахлынули воспоминания, навалилось чувство страха и одиночества. В шлеме Рэйчел были таблетки, которые бы с легкостью погрузили ее в забытье, но девушка хотела свести к минимуму зависимость от медикаментов и вместо этого потягивала воду с глюкозой и рассматривала ледяную пустыню. Продолжение повести Родриго Гарсии Робертсона «Долгая дорога домой» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Родриго Гарсия и Робертсон. Долгая дорога домой. Продолжение. Время от времени она надевала макроскоп, проверяя, как там ракеты. Наконец они появились, целых четыре. Рэйчел, будто завороженная, смотрела, как рассеиваются ракеты, пытаясь поразить десятки пустышек. Ракета «Азирис» класса «Орбита поверхность» осталась совершенно незамеченной и нанесла удар в расчетное место запуска вражеских ракет. Ее боеголовка из антивещества проделала внушительную дыру в Энкиду. Сердце девушки возрадовалось. «Это за Ирхард! За Нину, Джоэла, Али и всех остальных!» Рэйчел ощутила примитивное удовлетворение, наблюдая, как от взрыва ракеты поднялось облако пыли. Месть приятна, особенно месть безликому врагу на расстоянии миллиардов миль. Торжество длилось недолго. Рэйчел одолела какую-то смертоносную систему с микропроцессором вместо мозгов, созданную ради того, чтобы заставать врасплох невинные жертвы, но не рассчитанную на длительную оборону. И пока она остается пленницей данной заброшенной звездной системы, это даже победой назвать трудно. Она стартовала в грузовом лихтере в сторону Солнца, выпуская вперед ракеты, так, на всякий случай. Высокоскоростные ракеты достигали внутренней области системы через несколько часов, но лихтеру, чтобы преодолеть это расстояние, требовались дни. Время тянулось медленно. Воительница стала обустраиваться в грузовом отсеке среди оставшихся хеллхаундов. Примитивное существование, без виртуальной реальности, которая бы скрыла переборки, без виртуальных развлечений, без контактов с людьми. Ничего, кроме консервированной еды и гнетущего чувства утраты. Раньше девушку окружали семья, экипаж корабля. Родилась она на борту, там же росла и воспитывалась. Поскольку ее родители были межзвездными исследователями, ей пришлось избрать тот же путь. Вот только она никогда не собиралась работать в одиночку. На мониторе росло изображение «Тигриса А», но никаких новых ракет в обозримом пространстве не появлялось. Обнадеживающий знак. То, что поразило Ирхард и обездвижило Терешкову, исчезло. Узнает ли она когда-нибудь, что это было? Может быть. Но главной заботой Рэйчел оставалась Терешкова. Уцелел ли кто-нибудь на поврежденном корабле и сможет ли судно доставить ее домой? А с выяснением вопроса, кому не удалось убить Рэйчел, можно и повременить. Но скоро стало ясно, что покинутый корабль на эксцентрической орбите не Терешкова. Рэйчел, онемев, вглядывалась в увеличенное изображение, узнавая очертания видавшего виды древнего военного корвета, в котором зияла дыра от прямого попадания. Вокруг выпотрошенного и разломанного корпуса вращалось облако льда и обломков. А еще мертвые тела, которые плавали на фоне моря звезд. Никаких признаков ни Терешковой, ни остатков экспедиции Рэйчел. В подавленном настроении она выровняла орбиты сброшенным кораблем, облачилась в скафандр и отправилась посмотреть, нет ли чего полезного. Немного. Развалину давно пора было списать. Уцелевшие узлы оказались слишком древними, чтобы на них стоило тратить время. На передней части корпуса виднелась надпись «Драко», что соответствовало изображению дракона на комбинезонах экипажа. Рэйчел надеялась, что сможет снять межзвездный двигатель с боевого корабля и каким-то образом присоединить его к грузовому лихтеру, но ракета угодила точно в двигательный отсек. Единственной частью корвета, оставшейся в целости и сохранности, была капсула глубокой заморозки, вращавшаяся среди тел. Девушка отбуксировала блестящую капсулу назад к кораблю. В худшем случае ею можно будет воспользоваться, чтобы переждать необходимые лет 100, пока не прибудет помощь, если находящийся внутри обитатель не станет возражать. Что делал древний боевой корабль в практически пустой системе? Корвету самому по себе было не одна сотня лет. Он оказался настолько стар, что никаких данных о потере подобного корабля в этом секторе не сохранилось. Однако повреждения он получил не так давно. Замерзшие газы, вырвавшиеся из разорванного корпуса, еще не полностью растворились, а капсула глубокой заморозки, если верить индикатору, была запрограммирована на 9 месяцев, 28 дней, 12 часов и 52 минуты. Ее обитатель, кем бы он ни был, оказался единственным, кто спасся после катастрофы, но девушке не очень хотелось разгерметизировать саркофаг и обменяться историями. Пристроив капсулу в трюме, она поближе рассмотрела Энкиду, с легкостью опустившись точно в том месте, где в него попал Азирис. Боеголовки из антивещества оставляют после себя большие дыры, но на этот раз картина оказалась совершенно иной. Вместо ожидаемого кратера Рэйчел обнаружила разрыв в наружной оболочке Луны. Энкиду состоял не из скальной породы или льда, а из какой-то затвердевшей пены, коричневой сверху и розовой внутри, державшейся на усиленном металлическом каркасе. Рэйчел спросила автопилот, что бы это значило, и получила ответ. «Инопланетный корабль». «Нет, без дураков. Кому придет в голову строить корабль размером с Луну в системе, населенной анаэробными бактериями?» Готового ответа у Рэйчел не нашлось. В человеческом пространстве не было инопланетян, совершавших межзвездные путешествия, если не считать жуков, но жуки никогда ничего подобного не строили. Рэйчел ничего не знала о создателях Энкиду, кем бы они ни были, а ведь она была студентом-ксенобиологом и посвятила свои исследования именно этому сектору космоса, то есть как раз она-то и должна была знать. Девушка поинтересовалась у автопилота: «Что мне теперь делать?» «Недостаточно информации». Что верно, то верно. Она не заметила никаких следов Терешковой, которой следовало тихо-мирно изучать Иштар, эту окутанную облаками планету земного типа, которая и привела их к системе Тигриса и Эридана-А. Если Терешкову обстреляли во время наблюдения за планетой, она, возможно, по спирали ушла вниз и сгорела в плотной атмосфере Иштара. Рэйчел крупно повезет, если она найдет хоть какие-нибудь обломки. Таким образом, у нее оставался один путь действий. Отправившись к складу оружия, Рэйчел достала стингер, потом разгерметизировала ящик, осторожно приподняв серебристую крышку. Внутри оказался суперкот. Он спал, свернувшись клубочком, присоединенный трубками к капсуле. Суперкоты, Homo smilodon, были двухметровыми биоконструктами с коричневатым мехом. Их вывели многие столетия назад, скрестив человеческую ДНК и ДНК крупных кошачьих. В целом это были гуманоиды, если не считать когтей, меха, маленького хвостика, кошачьих мордочек, кошачьих повадок и, естественно, двух больших передних клыков, свисавших на подбородок. Рэйчел ткнула спящего кота стволом стингера и отступила. Суперкот медленно распрямился, сел в серебристом ящике. Под мягким коротким мехом играли мускулы. Кошачьи глаза сфокусировались на девушке, а улыбка обнажила два ряда белоснежных зубов. «Привет, человек!» Рэйчел кивнула, отметив, что трубки удерживают большого обнаженного кота. «Это хорошо, потому что суперкоты молниеносно быстры. Если биоконструкт слишком приблизится к ней, то сможет отобрать у нее стингер и завладеть ситуацией».
1: «И тебе привет!»
2: «Ты не ожидала меня увидеть, правда?»
0: Улыбка стала шире.
2: «Меня ты тоже удивила. Какой нынче год?»
1: «Отвечать будешь ты», — сказала Рэйчел, наведя на него стингер. «Ты работорговец?»
2: «Работорговец?»
0: Судя по всему, вопрос показался ему смехотворным.
2: «Я же не человек! Зачем мне рабы?»
0: «Закусить на ночь». Слух эту мысль она не высказала, сосредоточившись на вещественных доказательствах против суперкота.
1: «Ты с этого корвета под названием «Драко», незарегистрированного военного корабля, находящегося глубоко в созвездии Эридана. Татуировки и имена драконов были традиционной символикой работорговцев».
2: «Не имею отношения».
0: Саблезубому биоконструкту удалось изобразить негодование.
2: «Ты-то сама как сюда попала? Что это за корабль?»
0: Он оглядел трюм и ряды хеллхаундов. Она покачала головой. Заверения в невиновности не произвели на нее впечатления. Если в системе находились работорговцы, тогда Амелия Ирхард и Терешкова, должно быть, входили в число их намеченных жертв. Больше во всей системе ничего привлекательного не имелось.
1: «Просто скажи мне то, что я хочу знать, или это будет последний корабль, который ты увидишь в своей жизни».
0: Он закатил глаза.
2: «Ты, наверное, самка».
1: «Боюсь, что да», — спокойно ответил Рэйчел.
0: «Ни работорговцы, ни суперкоты не любили женщин».
1: Что тебе известно об этом инопланетном корабле?
3: Каком корабле?
1: И опять огорченный невинный вид. Энкиду. Та самая конструкция размером с Луну, вокруг которой они в данный момент вращались.
4: Кто поместил его сюда и зачем?
1: Спросил Ксенос, который его построили, посоветовал Суперкот.
4: У тебя есть последний шанс оказаться полезным, пояснила Рэйчел. Если ты не начнешь мне рассказывать что-то такое, чего я не знаю, ты вернешься на орбиту только без холодного спального ящика.
1: Камера глубокой заморозки могла пригодиться и ей самой. Раздувая ноздри, Суперкот оглядел девушку с ног до головы.
5: А знаешь, от тебя пахнет страхом.
4: Да неужели?
1: Она чувствовала, как вспотела рука, сжимающая стингер.
4: Я и не заметила.
5: Ты всего лишь человек, утешил он.
1: Пропустив мимо ушей снисходительный тон, она спросила:
4: а ты кто?
5: Людям нравится называть меня Тигра.
1: Он попытался произнести это так, словно был другом всего человечества.
4: Хорошо, Тигра.
1: Медленно кивнула она, стараясь держать стингер как можно ровнее.
4: Расскажи мне про этот инопланетный корабль.
5: Как ни странно, это портал для перемещения со скоростью света, объяснил Суперкот, улыбаясь недоумению девушки. Его построили неизвестные ксенос более миллиарда лет назад. Полагают, это те же существа, которые вырезали надписи на шепчущей скале на Эпсилоне Эридана 3. Здесь не единственный портал, есть и другие, соединяющие всю сеть Тигриса и Эридана с окружающими системами. Правда, самих ксенос здесь давно уже след простыл.
4: Так где же они, вслух полюбопытствовала Рэйчел, всерьез и не рассчитывая на ответ. И почему они исчезли?
5: Может, им соседи не понравились, промурлыкал Суперкот. Меня тоже многие раздражают.
1: Портал для перемещения со скоростью света. Увлекательный и с физической точки зрения вполне возможно. Может, перед ней ответ на ее молитвы, если только этот зубастый убийца говорит правду, что маловероятно. Но так глубоко в Эридане происходили и более странные вещи.
4: Как работает портал, поинтересовалась она в надежде, что устройство сможет доставить ее к амазонке Эридана.
1: Тигр пожал плечами.
5: Придется спросить у неизвестных ксенос.
1: И то верно.
4: Может, ты знаешь, куда он ведет?
1: Тигр хитро улыбнулся, обнажив зубы.
5: А куда бы ты хотела попасть?
4: Амазонка Эридана.
1: Если бы ей удалось попасть туда со скоростью света, она бы даже опередила Сирока и Нефертити.
5: Это возможно.
1: Тигр произнес фразу так, будто легкой ему эта задача не казалась. Девушка, изучающая, оглядела биоконструкт. Тигре изначально нельзя было доверять, поскольку он был и работорговцем, и суперкотом, и вполне мог водить ее вокруг пальца, пока ситуация не изменится в его пользу. Неизвестные ксенос. Таинственные порталы для перемещений со скоростью света. Поверить в такое было весьма трудно, но чему-то верить поневоле приходилось. Либо так, либо заползти в капсулу и надеяться на спасение через 100 лет. Рэйчел вовсе не хотелось делиться с Тигрой своими бедами, поскольку любая полученная от нее информация будет с радостью использована против нее же самой. Вместо этого она должна выудить у него все детали, не рассказывая ничего о себе, и начать следовало с вопроса, кто заминировал портал. Автоматическая система ракетной обороны была установлена явно не миллиард лет назад и не таинственными ксенос. Да, она была древняя и устаревшая, но построили ее люди.
4: Кто разместил ракеты-роботы, которые разворотили твой корабль?
1: Тигр пожал плечами, проявив минимум интереса к своим погибшим товарищам.
5: Зелененькие.
1: Похоже на правду. Сначала работорговцы и суперкоты, потом неизвестные ксенос, теперь еще новые биоконструкты.
4: Какие зелененькие?
1: Тигр отмахнулся от нее.
5: Узнаешь.
4: Не пойдет, покачала головой биолог. Мне нужно знать сейчас.
1: Тигр зевнул.
6: Это сделали зелененькие, скорее всего, с Мардука в системе Б, чтобы отпугнуть всех желающих воспользоваться порталом.
7: Просто по злобе, полагаю.
4: Или во имя защиты от непрошенных суперкотов. Считалось, что Мардук необитаем, но, похоже, зелененькие переселились в систему Б.
6: Чисто по злобе и скверности натуры, согласно замурлыкал тигр. Зелененькие, неблагодарные недоумки, фанатично близорукие и антисоциальные существа. Кто-то аккуратно отобрал худшие человеческие черты и привил на капусту.
4: Прогулка. 9:47:13 утра. Энкиду.
7: Я должна туда войти. Внутри Энкиду может находиться, а может и не находиться, портал для перемещения со скоростью света, построенный неизвестными Ксенос. Но, по крайней мере, посмотреть я должна. Вероятно, это мой единственный шанс встретиться с Нефертити. А может, это просто уловка тигра, чтобы заманить меня в ловушку? Этот работорговец-суперкот по определению не заслуживает доверия, потому-то он и остается в ящике.
4: В легком скафандре Рэйчел стояла на поверхности Энкиду, на которой ее удерживали прилипающие ботинки. Сзади лился свет безымянных созвездий дальнего Эридана. Чуть выше позади нее парила запечатанная капсула глубокой заморозки, прикрепленная гравитационным носилком и привязанная к ее поясу. Внутри крепким сном спал тигра. У ног Рэйчел открывался вход в Энкиду. Ровные розовые пятнышко на изрытой коричневой поверхности искусственной луны. Встав на колени, Рэйчел провела рукой в перчатке по гладкой фиолетовой двери. Сенсоры на кончиках пальцев зафиксировали гул двигателя и комнатную температуру. Тигр обещал, что внутри будут нормальные земные условия, поскольку работорговцы давно приспособили портал для использования людьми. Мысленно попрощавшись со звездами, она прошептала записывающему устройству:
7: «Пожелай мне удачи. Я вхожу внутрь».
4: Она подала сигнал в простом бинарном коде для управления дверью. Сильный удар, легкий, сильный, легкий, легкий, сильный. Отодвинувшись в сторону, фиолетовая дверь открыла проход в гладкий, спускающийся вниз туннель. Никакие работорговцы не выскочили навстречу, чтобы схватить ее, уже хорошо. Рэйчел осторожно ступила внутрь, волоча за собой ящик с тигрой. В конце туннеля виднелся бледный желтый свет. Она повернулась и постучала по стене. Легкий, легкий, сильный. И дверь за ней закрылась. Еще одна удача. Код, который под угрозами сообщил ей тигр, сработал. По мере того, как она продвигалась к желтоватому пятнышку света, увлекая за собой ящик с тигрой, наклонный туннель постепенно наполнялся воздухом, как открытый с одного конца переходной люк. Технология, изобретенная миллиард лет назад, оказалась совершеннее земной. И это хорошо. Если дверь так здорово сработала, внутри, возможно, действительно окажется портал. По данным скафандра, воздух был теплым, хорошего качества, кислорода достаточно, влажность низкая, загрязнение нулевое. Расстегнув скафандр, она попробовала вдохнуть. Воздух оказался горячим, чистым и совершенно сухим. Добравшись до пятнышка желтого света, Рэйчел поняла, почему. Это был воздух пустыни.

0: желтого песка, уходившего в голубую дымку вдали. Включился кондиционер в скафандре и погрузил ее тело во влажный регенерированный воздух. Сияющее внутреннее белое солнце Энкиду уже не было красно-оранжевым тигрисом Эридана А, но скорее напоминало Сол, родное желтое солнце, которое Рэйчел видела лишь в виртуальной реальности. Это было вполне правдоподобно, потому что и здесь она наверняка оказалась в виртуальной реальности. Рэйчел уже видела внутренность Энкиду, розовые пены и металлические конструкции. И никакого сияющего белого голограммного неба и бесконечной пустыни внутри. Все это были виртуальные эффекты. От неба голограммы и до мелкого теплого песка. Следы на мягком песке уводили прочь от туннеля в сторону бледного голубого горизонта. До нее здесь уже побывал кто-то в прилипающих ботинках. Рэйчел ничего не оставалось, как идти по следам через наметенные ветром дюны и волочь тигру за собой. Где-то впереди был портал, который приведет ее к амазонке Эридана. Вечера. День второй. Энкиду.
1: Это абсурд. За полтора дня я прошла больше 100 миль по виртуальной пустыне и все равно не могу заснуть. Песок то и дело уступает место засохшей глине или каменистой равнине. Но всякий раз на другой стороне вновь появляются все такие же четкие и свежие следы, как 50 миль назад. От этого поход еще более смахивает на фарс. Я могла бы развернуться и пойти по следам обратно, только зачем? Позади ничего нет, кроме пустой системы, двух или трех разрушенных кораблей. А где-то впереди есть конец этому песку, по крайней мере, я на это надеюсь. Еще одна миля, и я, возможно, окажусь там.
0: Рэйчел проснулась от тихого шума внутри скафандра, почувствовала прохладный воздух от кондиционера и поняла, что отключилась в тени гравитационных носилок. Голова ее лежала на теплом песке. Она села, стерла песок с мокрой щеки, слизнула воду со скафандра, изучая желто-оранжевые бугорки. Горячее голограммное пространство протянулось во всех направлениях, но расстояния были обманчивы. Если здесь есть портал, то он, возможно, где-то совсем близко. В ней нарастали чувства страха, утраты, одиночества. Да и злость тоже. Ее так и подмывало открыть ящики, вытрясти правду из тигра, если бы он только не был таким большим. Вместо этого она снова пустилась в путь, волоча кота за собой. Ноги утопали в песке. С трудом бредя вперед, она во всех подробностях вспоминала давние происшествия, рисуя себе места, где побывала. Часть из них реальные, часть виртуальные. У детей на Нефертити была собственная виртуальная заповедная земля, куда взрослые допускались только в экстренных случаях. Королевство детей заполняли волшебство и структурированные образовательные приключения. Рэйчел заново воскрешала в памяти случаи с погибшими друзьями, вспоминала сцены из детства с Карлосом и Ниной, которые в заповедной земле были королями, принцем и принцессой. Рэйчел же воплощала лесную фею. Она вспомнила захватывающее ощущение, когда Джоэл поцеловал ее на закате. Вечера. День пятый. Энкиду.
1: Так мы ни к чему не придем, в прямом смысле. Хотя эта симуляция и хороша, мне доводилось видеть и получше. Да, пустынный пейзаж меняется, но почва под ногами остается той же. Дюны, безрадостные равнины, глина. Вчера я третий раз за 2 дня увидела тот же розоватый камешек. Проходя мимо во второй раз, я поцарапала его, чтобы заметить. Царапина на месте. Отчего я чувствую себя мышкой на ленте Мёбиуса, тщетно ищущей конец. Или одним из наших хомячков, у которых в клетке есть маленькие движущиеся дорожки для моциона. Пора принять 2 пилюли и питательную таблетку, поспать, а потом найти выход из этой песчаной коробки.
0: Она начала с того, что открыла ящик с тигрой. Но лишь тогда, когда почувствовала себя достаточно отдохнувшей. Рэйчел достала стингер и приказала капсуле открыться. Тигр сел, зевнул, потом ухмыльнулся сквозь большие острые зубы и сказал:
2: «Ну, человек, как идут дела?»
0: «Неплохо», — отозвалась Рэйчел ровным голосом, направив стингер в его мохнатую грудь.
2: «Ну, как я вижу, ты никуда не пришла».
0: Тигр радостно огляделся.
2: «Знаешь, это лишь входной отсек».
1: «Скажи, как отсюда выбраться», — перебила его Рэйчел.
2: «Извини, человек, этого я сделать не могу».
0: Его зубастая ухмылка стала шире.
2: «Но я могу показать».
0: Рэйчел мрачно покачала головой.
3: «Говори, а то...»
2: «Ну так стреляй», —
0: пожал плечами тигр, все еще улыбаясь.
2: «От мертвого ты еще меньше узнаешь, а сама застрянешь здесь. Вряд ли даже Homo sapiens окажется настолько глуп».
0: Делать ей было нечего. Если это действительно виртуальный входной отсек, то шансов найти хотя бы вход, через который она сюда попала, у нее набиралось немного. Рэйчел вспомнила образцы ловушек, куда было до смешного просто забрести, но невозможно выбраться. Именно в такую она и попала. Представитель человеческого рода оказался в ловушке, придуманной миллиард лет назад.
1: «Ладно», — сказала она суперкоту. «Можешь вылезать, если обещаешь отвести меня прямо к порталу. И как можно быстрее».
0: Радостно отсоединив шланги и ремни, тигр выбрался из ящика, зевая и потягиваясь, совсем как домашняя кошка на солнышке, втянул и снова выпустил ногти на пальцах, сильно напоминающие когти. Белый свет лжесолнца переливался на его 6-дюймовых клыках.
1: «Одно подозрительное движение», — предупредил Рэйчел, — «и клянусь, я выстрелю».
0: Тигр мило улыбнулся.
2: «Как скажешь, детка».
1: «Я не детка».
0: Ворчливый внутренний голос говорил ей. Потом она горько пожалеет, что не застрелила его прямо сейчас.
1: «Я не куколка, не милашка, не цыпленочек, не пташка и не какой-либо иной вид младенца или добычи».
2: «Но ты же самка».
0: Тигр приподнял одну бровь.
2: «Я лишь пытался перейти на неофициальный тон».
1: «Не стоит. Мы не друзья».
0: Поэтому в руках у нее был стингер.
1: «Между нами не будет неофициальных отношений».
2: «Особь», — добродушно проворчал тигр. «Так как же мне тебя называть?»
1: «Человек вполне устроит».
0: Рэйчел по-прежнему держала его под прицелом стингера, не сдвинувшись ни на ангстрем.
1: «А теперь показывай портал».
0: Выпрямившись, тигр быстро и уверенно зашагал к далеким холмам перпендикулярно следам, по которым до этого шла Рэйчел, широким шагом пересекая нетронутый песок. Она следовала за ним на безопасном расстоянии, все еще волоча за собой гравитационные носилки. Ее автоматический стингер был способен поразить движущуюся цель, которую она сама и заметить бы не успела. Чего она боялась, так это подпустить тигру слишком близко. Он был раза в три сильнее ее, а реакция у него была быстрая, как у кошки. Родриго Гарсия и Робертсон. «Долгая дорога домой». Продолжение. Они еще не достигли холмов, а поверхность уже пошла под уклон. И девушка увидела зеленый оазис в песчаной низине, где над озерцом с кристально чистой водой склонились хвощи и папоротники. Первые признаки жизни с тех пор, как она вошла внутрь Энкиду. Подивившись влажному миражу, Рэйчел спросила:
1: «Откуда ты знал, где его искать?»
2: «Я уже бывал здесь», — отозвался элегантный суперкот.
1: «А где же сам портал?»
0: «Как только тигр его покажет, он отправится обратно в ящик».
2: «Под водой».
0: Тигр кивнул в сторону озера.
2: «Чтобы до него добраться, придется надеть скафандры».
0: Рэйчел покачала головой.
1: «Это я надену скафандр. Ты же скажешь мне, как работает портал. Капсула прекрасно сгодится и под водой».
2: «Не пойдет», — парировал тигр, улыбаясь человеческой наивности. «Портал охраняется. Зелененькие устроили целую серию ловушек, и только я знаю, как их избежать».
1: «Зачем это им понадобилось?»
0: Версия кота сильно смахивала на хитрую уловку. Тигр сделал вид, что не знает.
2: «Зелененькие, недружелюбный, надоедливый народ. Их поведение всегда меня поражало».
0: «Зато суперкоты друзья всем без исключения». Зелененькие, скорее всего, боялись работорговцев и устроили автоматическую защиту, которая уничтожила Ирхард, Драко и, вероятно, Терешкову. Подобные ловушки наверняка ждали их впереди, но Тигр, казалось, не сомневался, что сумеет обойти препоны. Может, пусть поруководит немножко, а потом отправится обратно в кошачий ящик.
3: Только помни, стингер наведен на тебя.
2: Как же я могу об этом забыть?
0: Тигра споро достал скафандр суперкота из небольшого отсека в капсуле, натянул и пристегнул шлем. Рэйчел надела свой и увидела, как ее спутник зашел прямо в озеро и исчез в прозрачной воде. Она последовала за ним, ощутив сопротивление холодной воды. Гравитационные носилки скользнули вслед за ней. Увидев впереди серебристый костюм тигры, Рэйчел устремилась за ним. Прилипающие ботинки не давали ей всплыть. Сквозь первый портал Рэйчел прошла, даже не заметив этого. Внезапно озеро вокруг нее показалось глубже и мрачнее. Стало настолько темно, что у нее, как и у тигры, на шлеме вспыхнули фонари. От скафандра тигры ленивыми струйками поднимались сверкающие пузырьки. Биолог приказала носилкам включить огни, и в их свете стало видно базальтовое морское дно, на котором то тут, то там возвышались извивающиеся иглы скал. Озеро в оазисе осталось позади, и она спросила по коммуникатору.
3: «Где мы?»
2: «Система Тигриса Редана Б», — непринужденно ответил Тигра. «Внутри Луны под названием Апсу, вращающийся вокруг планеты Мардук. Вообще-то Апсу — это артефакт вроде Энкиду, построенный, чтобы разместить там межзвездные врата. Неизвестные ксенос разбросали свои порталы дальнего действия вокруг подходящих с виду планет, а потом для ближних перемещений пользовались местными порталами. Пошли. Следующий недалеко».
0: Недалеко? Если Тигр говорил правду, то они переместились из системы Тигриса Редана А в Б, которая находилась на расстоянии нескольких световых дней. Два светила составляли две удаленные части двойной звезды типа К, которые медленно вращались вокруг друг друга по вытянутым орбитам, так что на один оборот уходили тысячелетия. И тем не менее путешественники переместились из одной системы в другую с такой легкостью, что Рэйчел едва заметила момент перехода. Сверившись с хронометром в скафандре, она увидела, что тот подтверждает слова Тигры. Прибор был настроен на нейтринное излучение родной системы и свидетельствовал о том, что прошли дни, и она теперь находилась в Тигрисе Эридана Б.
3: «Это еще один искусственный спутник вроде Энкиду?»
2: «Был в точности такой же», — заверил ее Тигра, «пока зелененькие не затопили его, чтобы затруднить его использование».
0: Затопили внутреннюю часть, но не испортили механизмы. Эти загадочные ксенос были великолепными конструкторами, с легкостью перемещались повсюду со скоростью света. Что же погубило их? Рэйчел не могла даже предположить. За миллиард лет многое может произойти. Тигр повел ее к затопленному кругу, образованному высокими перевернутыми трапециями, поддерживавшими зеленоватый купол. Под куполом оказалось сухо. Не было ни запоров, ни стен, ни объяснения всему этому. Вода туда просто не доходила. Тигр снял шлем, сказав:
2: «Это следующий портал, выводящий на поверхность Мардука. Воздухом дышать можно, температура умеренная, но там нас будут ждать зелененькие».
0: Рэйчел кивнула, переваривая информацию, но не сводя стингера с тигры, не доверяя ему даже теперь, когда они вместе преодолели миллиарды миль. Суперкот улыбнулся ее серьезности.
2: «Мы же друзья, помнишь? Едва ли тебе нужно это оружие?»
3: «Полагаю, нужно», —
0: ровным голосом ответила Рэйчел.
3: «И мы не друзья».
2: «Как угодно».
0: Тигр вежливо пропустил мимо ушей ее последнее заявление.
2: «Но гравитационные носилки не пройдут через этот портал, он слишком маленький. Их придется оставить здесь, взяв с собой лишь самые необходимые: еду, воду, медикаменты, очки ночного видения, если есть, военное снаряжение, все имеющиеся факелы, режущий инструмент и пару комплектов для перемещения по воздуху или парашюты».
3: «Парашюты на дне моря?»
2: «Поверь мне».
0: Его зубастая улыбка стала еще шире.
2: «Они нам понадобятся».
3: «Пояса для вертикального взлета подойдут?»
0: У биолога их было два, прилагались к скафандрам.
2: «Еще лучше!»
0: Девчонка явно превзошла его ожидания.
2: Застегнув пояс, Рэйчел извинилась, что не прихватила оружие, чем восстановила образ безалаберной самки.
4: «Тут уж ничего не поделаешь», — промурлыкал суперкот. «Но надень очки ночного видения и приготовь факелы. Зажги один из них, как только мы минуем портал. Мы окажемся на ночной стороне Мардука. Зелененькие будут следить, а факел их ослепит».
2: Рэйчел угрюмо упаковала все перечисленные тигры и предметы первой необходимости. Ей совсем не нравилось, как легко он взял командование на себя. Но разве у нее оставался выбор? В тесноте купола размеры, сила и нечеловеческая стремительность суперкота пугали ее. В любой миг он мог отобрать у нее стингер, и то, что он до сих пор не попытался этого сделать, означало, ему нужна ее поддержка против зелененьких. Несмотря на показную браваду суперкота, ненавистные зелененькие настолько беспокоили его, что ему требовалось вооруженное прикрытие с тыла. В нужный момент девушка зажжет факел, а когтистые руки тигра останутся свободными. Кот ни секунды не сомневался, что девчонка его не застрелит. Он был ее пропуском домой. В полной мере ощущая себя не столько женщиной, сколько половой тряпкой, она порылась в своих запасах, не в силах отделаться от ощущения, что сотрудничает с собственным убийцей и играет роль жалкой старательной жертвы. За его идиотским дружелюбием крылась неколебимая вера в то, что он – высшее существо, а у нее нет никаких прав, о которых стоило бы даже упоминать. Для тигра она оставалась добычей, которая только и ждала, чтобы ее съели. Слишком покорной, чтобы оказать достойное сопротивление, но временно полезной. Девушка не смогла придумать ничего другого, как сунуть в рукав комбинезона микрогранату. Последний сюрприз для тигра, когда тот бросится на нее. Не собираясь убивать никаких зелененьких, Рэйчел перевела стингер в положение «сон». Сквозь очки ночного видения она увидела, как тигр несколько раз стукнул по полу. Сильно, легко, легко, легко, сильно. Переход оказался столь стремительным, что у нее едва хватило времени зажечь факел. Секунду назад Рэйчел находилась на ярко освещенном морском дне внутри затопленной луны, вдыхая влажный воздух, но при этом чудесным образом оставаясь сухой. И вот она уже окунулась в темноту на ночной стороне Мардука, стоя на открытом пространстве под густым покровом леса и вдыхая пахнущий жасмином ночной воздух. Из кустов вокруг нее послышались тонкие удивленные визги. Вспыхнувший факел залил все вокруг сверхярким светом, и она обнаружила, что на самом деле стоит не на открытом месте, а в большой прочной бамбуковой клетке, скрепленной канатом. Прежде чем она успела как-то отреагировать, тигр схватил ее за руку, сжимавшую стингер, и включил пояс с вертикальным взлетом, так что оба они взмыли вверх. Крупное тело суперкота ударилось о потолок клетки и подняло ее вместе с ними. Клетка, кот и Рэйчел понеслись сквозь кроны деревьев, вызвав дождь листьев, которые посыпались вниз в темноту. И вот они вырвались на простор. Они все еще оставались в клетке и летели в ночном воздухе, передвигаясь благодаря маленьким гравитационным двигателям в поясе тигры. В вышине сквозь бамбуковые прутья мерцали звезды. Сирокко прочесал всю систему Б, как не смешно, именно в поисках работорговцев, но не заметил этих зелененьких, что как раз и демонстрировало разницу между военным вторжением и серьезным исследованием, предпринимаемым профессиональным ксенобиологом. С глухим звуком клетка опустилась на ветвистую верхушку высокого древоподобного ликоподия. Рэйчел бесформенной кучей рухнула на татами на дне клетки. Тигр свалился почти прямо на нее. Рэйчел ушиблась, но, похоже, ничего не сломала. Тигр сел, потер плечо, но казался довольным собой и глубокомысленно пнул клетку ногой.
4: «Это одна из тех ловушек зелененьких, про которые я тебе говорил. У тебя есть что-нибудь режущее?»
1: «Мог бы и предупредить», — прошептала она, радуясь уже просто тому, что вдыхает аромат жасмина.
2: При падении она лишилась стингера, но едва ли это имело значение. Тигр покопался в вещах, извлек лазерный резак и вернул ей стингер.
4: «Вот твое оружие. Пожалуйста, поаккуратней с ним. И постарайся не наводить на меня, по крайней мере, пока мы не распрощаемся с зелененькими».
1: «А они разве здесь?»
2: До сих пор она никого не видела, только слышала пронзительные крики.
4: «Вот эти зелененькие!»
2: Тигр указывал лазерным резаком на искры света, поднимавшиеся из темной дыры, которую они проделали в кроне леса. Как гигантские светлячки они взмывали в ночное небо, потом разлетались над кронами, явно осуществляя поиск. Набросившись на клетку с лазерным резаком, тигр проделал отверстие в прутьях с противоположной от зелененьких стороны. Потом заткнул резак себе за пояс и спросил:
4: «Ну что, тронулись?»
1: «Далеко до следующего портала?» —
2: поинтересовалась Рэйчел, засовывая стингер в кобуру. «Глупо держать Ката под прицелом, если она не в состоянии заставить себя нажать на спуск».
4: «Недалеко».
2: Тигр был в своей стихии. Даже не надел очки ночного видения. При свете звезд он все прекрасно видел и был совершенно уверен, что справится и с девчонкой, и с зелененькими. Может, ей стоит попробовать поговорить с зелененькими? По словам тигра, они убили всех на борту Ирхард и Терешковой, чему она отчасти верила. Как не хотелось ей взвалить всю вину за случившееся на тигру, но он в то время спал крепким сном. А неизвестные Ксенос исчезли и там раньше. Таким образом, оставались только зелененькие. Если, конечно, не предположить, что в этой необитаемой двойной системе шлялся кто-то еще. Зелененькие были отчасти людьми, фотосапиенс. Биоконструкты, в коже которых присутствовали способные к фотосинтезу водоросли и микроорганизмы, да плюс еще у них было достаточно усовершенствований по сравнению с обычным человеком, дабы не возникало сомнений, что это совершенно другой вид. В чем-то даже более дикий, чем порода суперкотов. Их нелегально создали многие века назад, чтобы колонизировать далекие системы и создавать там земные условия. Потом зелененькие вышли из-под контроля и расселились в различных ближайших пограничных областях. Все ловушки, которые Рэйчел до сих пор видела, были полностью в духе зелененьких, так что система ракетной обороны вполне могла принадлежать им. Наверное, зелененьким было от кого защищаться. Люди редко забирались так глубоко в Эридан. Эти дали манили либо закоренелых преступников, скрывающихся от закона, либо работорговцев, которые наслаждались жизнью в недосягаемости корпуса мира и вне действия вселенских правил и установлений. И для всех добычей служили фотосапиенс. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Даже если Рэйчел удастся убедить их, что она не такая, смогут ли зелененькие отправить ее домой? Скорее всего, нет. У них не было контактов с человеческим пространством, и они скорее заблокируют портал, чем станут его использовать. Лучше проскользнуть мимо, а потом уже попытаться разобраться с тигрой. Но то ж задачка так задачка.
4: «Держись ближе ко мне», — посоветовал тигр, ухватив Рэйчел за пояс и катапультировал их обоих через отверстие, которое он проделал в клетке. По лицу хлестали листья, и она порадовалась, что надела очки. При такой низкой гравитации девушка для тигра, наверное, почти ничего не весит. Продравшись сквозь очередные слои листьев, она сильно ударилась плечом и вдруг оказалась на твердой лесной почве. Суперкот помог ей встать на ноги и сказал: «Следуй за мной».
2: Он прокладывал для нее дорогу в зарослях, минуя тропинки, где наверняка стояли ловушки. Переключив лазерный резак на ослабленный режим, он размахивал им как мачете, рассекая плети, перья папоротников и высокие заросли гигантской травы, так что листья летели во все стороны. Она следовала по мягкому свежескошенному ковру, и сквозь очки ночь представлялась ей светлой, как день. Постепенно поверхность под ногами пошла вверх. На хребте невысокой гряды холмов тигр остановился.
4: «Следующий портал уже близко», — предупредил кот.
1: «Он ведет к Амазонке Эридана?» —
2: спросила девушка, уже порядком утомленная этим путешествием из мира в мир, каким бы увлекательным оно ни казалось. Тигр покачал головой.
4: «После этого еще два».
1: «Как это?»
2: Ей хотелось убедиться, что тигр не выдумывает.

0: Так или иначе, тигр окажется на родной земле и сможет сделать все гадости, на которые только способен. Так что если ей каким-то образом удастся миновать следующие два портала, настоящий кризис может начаться как раз там, когда останутся только она и тигры, и пусть победит сильнейший.
1: «Замечательно!» — с преувеличенным воодушевлением сказала она. «Где же легкий портал?»
2: «У подножья холма».
0: Тигр кивнул в сторону темной листвы ниже по склону. «В геологически стабильной пещере на склоне. Зелененькие пользуются им, но взгляды охраны устремлены в другую сторону в ожидании вторжения с других планет. Пошли, я покажу». Тигр повел ее по крутому склону, который скоро стал отвесным. Приказав ботинкам прилипнуть, она следовала за суперкотом, который легко спускался впереди нее. Он остановился как раз над зияющей черной пещерой, потребовав: «Оставайся здесь, медленно сосчитай до трех, потом следуй за мной».
1: «Подожди», —
0: шепнула она, прислонившись к скале, опираясь на одну руку и прилипающие ботинки так, чтобы высвободить другую для стингера.
2: «Что?»
0: Кот обернулся, без малейших усилий согнувшись над темным отверстием, будто саблезубый тигр, готовый броситься на неосторожного пещерного человека, который выйдет справить нужду.
1: «Ты не можешь их убить?» — сказала она, расстегивая кобуру.
2: «Конечно могу».
0: Тигр отмел ее сомнения, уверенно пошевелив когтями.
2: «Шансов у них нет».
1: «Ты не понял, я хочу сказать, что не позволю».
0: Она достала стингер, все еще находившийся в режиме сон. Тигр мягко засмеялся.
2: «И как же ты меня остановишь?»
1: «Может быть, никак», — призналась Рэйчел, которая еще не была готова бросить открытый вызов суперкоту. «Но если ты это сделаешь, я с тобой не пойду».
0: Он фыркнул в ответ на ее принципиальность.
2: «Они убили членов твоего экипажа. И моего».
0: Последние слова тигра прибавил после паузы.
1: «Возможно», — признала девушка, чувствуя себя совершеннейшей тряпкой и сознавая в глубине души, что зелененькие, скорее всего, действительно убили Нину, Джоэла, Карлоса и всех остальных. И вот теперь она выступает за то, чтобы сохранить жизнь их убийцам. «Но не именно эти зелененькие», — возразила она.
0: Развернув стингер, она протянула его тигре со словами:
1: «Вот, он в режиме сна. Воспользуйся им и проведи нас через портал. Если ты кого-нибудь убьешь, я попытаюсь счастье с зелененькими».
2: «Какая жалость», — сказал тигр и взял стингер. «Как вообще человечеству с такими самками удалось выжить, не то что распространиться?»
1: «Сложно сказать», — признал Рэйчел. «И мы даже как-то умудрились произвести тебя».
2: «И надо сказать вовремя».
0: Тигр скользнул через край в пещеру. Стингер лишь немного затруднял его движение, и все же это была явная жертва с его стороны, потому что зубами и когтями он бы справился быстрее. Но далеко не так аккуратно. Когда она добралась до пещеры, полдюжины зелененьких спали маленькими кучками. Они были низкорослые, весили менее 40 килограммов, ходили почти голыми. Обнаженность и малая масса тела создавали максимально благоприятные условия для функционирования фотосинтетической кожи. Рэйчел выдернула крохотные стрелы стингера из тел спящих зелененьких. Благодаря очкам ночного видения она даже в неосвещенной пещере ясно различала маленькие шприцы. Пещера была явно искусственного происхождения и представляла собой цилиндрическое отверстие, высверленное прямо в скале высоко над землей. Добраться до нее можно было, цепляясь за выбитые в скале небольшие уступы, или, как в ее случае, спустившись вниз по склону. Тигр присел в глубине пещеры со стингером в руке, терпеливо поджидая ее.
2: «Вот портал», — сказал он. «Тот конец не охраняется, но проверь пояс и будь готова».
1: «Готова к чему?» — спросила она, положив руку, в которой была спрятана микрограната, на пульт управления поясом.
2: «Увидишь».
0: Тигр вернул ей стингер, потом протянул руку и постучал по порталу. Два легких удара, два сильных. И пол исчез.
1: Рэйчел обнаружила, что летит в пустоте. Внизу не было ничего, кроме кудрявых облаков, уходивших в голубую высь. Она в отчаянии замахала руками в поисках опоры и, ничего не найдя, замолотила по воздуху.
2: «Перестань махать руками!» — приказал ей тигр, схватив забьющую по воздуху кисть. «Не пытайся полететь без посторонней помощи! Твоя цель — облака, а когда спустимся ниже, воспользуйся поясом.

0: Мы застали их врасплох.
1: Они были не одни. Тигра мог бы и предупредить девушку, что Пола не будет. Рэйчел узнала открытое пространство естественного спутника или еще одной искусственной луны. Тоже ощущение виртуального пространства, тоже раскаленное добела голограммное солнце, что и в пустыне во входном отсеке. Сквозь разрывы облаков под разными углами далеко внизу проглядывала зелень, будто в узком туманном ущелье в горах. За облаками и голубым голограммным небом скрывалась внутренняя поверхность сферы, покрытая зелеными растениями, чтобы максимально увеличить фотоабсорбцию от работающего на синтезе солнца. Благодаря искусственной гравитации сферическая поверхность оказывалась низом, а внутреннее солнце — верхом. Отведя руки назад и составив ноги вместе, она нырнула в направлении облаков, проклиная суперкота, который не пожелал довериться низшему человеческому существу. Когда тигр подталкивал ее в портал, не дав времени на размышления, он просто решал свои проблемы, ведь следующий портал вел прямо в его родной мир. Когда же она окажется на Орме, ей придется полностью довериться тигре и понадеяться, что он сдержит слово. Не слишком приятные перспективы.
0: «Почти врасплох!»
1: Тигр указал на крылатое создание, находившееся со стороны солнца от них, тоже нырявшее вниз, сложив за спиной крылья и держа их в поле зрения. Усилив увеличение на очках, Рэйчел увидела, что зелененькая — это девочка, причем совершенно голая, не считая летательного снаряжения и крыльев, работающих от солнечной энергии. Зеленая кожа блестела в свете псевдосолнца.
0: «Попробуем оторваться от нее!»
1: Тигр направил Рэйчел в самую гущу облачной равнины под солнцем, погрузив ее в туманную серую сырость, а потом включил пояс и резко дернул вверх.
0: «За мной!» — приказал суперкот, отпустив руку спутницы. «Следующий портал по другую сторону солнца!»
1: Включив собственный пояс, она перестала падать и полетела в тумане, следя за тигрой с помощью очков. В инфракрасном свете силуэт суперкота резко выделялся на фоне холодных влажных облаков. Так же, как и зелененькая, которая нырнула прямо в облака и показалась вдали. После того, как Рэйчел пересекла большой разрыв в облаках, она увидела, что зелененькая поднимается вверх у них за спиной, бросает взгляд на солнце, потом снова устремляется вниз, чтобы пролететь вдоль нижнего слоя облаков, постепенно отстает, но движется в том же направлении, что и они, держась на безопасном расстоянии. Хитрая зелененькая. Потеряв их в облаках, девочка, тем не менее, догадалась, куда они движутся. Да и смелая, потому что против тигра у нее не было никаких шансов. Взглянув вперед, Рэйчел увидела, что равнина облаков распадается на пушистые клочки. Теплый воздух с поверхности поднимал ввысь белые грозовые облака, возвышавшиеся над ватными пучками. Тигра быстро летел сквозь островки, но зелененькая срезала путь в сторону солнца, чтобы не терять их из виду. Пока зелененькая догадывается, куда они направляются, и срезает дорогу в сторону солнца, тигре от нее не отделаться. Перед ними высился плавучий остров, наполовину скрытый разрозненными облаками, за которым виднелись угрожающие грозовые тучи. Связанные с поверхностью тремя тросами, остров представлял собой невесомое нагромождение украшенных цветами балкончиков и ажурных переходов, окружавших центральный баллон с газом, на котором возвышались высокие прихотливые стеклянные шпили и башни теплиц. С висячих садов в нижней части ниспадали длинные зеленые лианы, а к основной конструкции при помощи веревочных лестниц были прикреплены аэростаты поменьше размером с дом. Летательные аппараты и воздушные мотоциклы крепились между балконами и планерным портом. Тигр крикнул спутнице:
0: «Вот он! Этот большой аэростат закреплен над порталом, так что вход внутри него и к тому же охраняется зелененькими, которые, если нам повезет, будут не в курсе, что мы приближаемся».
1: Теперь она уже знала, что суперкот предпочитал тигриную тактику. Тихо подкрасться и молниеносно жестоко напасть, прикончив жертву, прежде чем они успеют превратиться в противников. Он провел ее сквозь густую тучу, потом развернулся, метнувшись к солнцу, чтобы упредить маневр, следовавший за ними зелененькой. На сей раз спорить с ним было бесполезно, поскольку зелененькая представляла явную угрозу. Если девочка пошлет сигнал тревоги на аэростат, шансов добраться до портала не останется. В воздухе не было никакой возможности усыпить ее или взять в плен. Нырнув за ним в облако, Рэйчел смотрела сквозь очки, как тигр на мгновение завис, а зелененькая спускается по спирали вниз, чтобы разобраться, куда это они так внезапно исчезли. Рэйчел тоже застыла, надеясь, что зелененькая будет держаться на расстоянии, а еще лучше вообще потеряет к ним интерес. Но и то, и другое представлялось маловероятным. Внезапно тигр рванулся вверх, приготовился к броску, чтобы на лету поразить зелененькую и швырнуть ее тело сквозь облака, а потом заняться аэростатом. Включив пояс, Рэйчел устремилась за ним и вырвалась из-под прикрытия облаков как раз вовремя, чтобы увидеть, как зелененькая увернулась, сильно отклонившись вбок, отчаянно пытаясь ускользнуть от тигры. Слишком поздно. Не имея возможности спасаться бегством в сторону солнца или аэростата, зелененькая нырнула к платформе в безжалостной гонке, которую тигр наверняка выиграет. Быстро сокращая расстояние, суперкот выпустил когти. Никакого оружия, чтобы разделаться с девочкой в два раза меньше него, ему не требовалось. Увидев, как на нее надвигается смерть, зелененькая отчаянно рванулась в сторону, надеясь, что тигр промахнется. Когда она обернулась через плечо, глаза на ее нефритовом лице расширились от ужаса, поскольку тигр безо всякого усилия повторил ее маневр, зависнув в воздухе между зелененькой и землей и отрезав ей путь к отступлению. В сегодняшнем эфире продолжение повести Родриго Гарсия Робертсона «Долгая дорога домой» и ее окончание. Рэйчел, у которой не было выбора, выхватила стингер и выпустила тигре в спину заряд со снотворным. Едва ли это было честно, но иначе ей пришлось бы смотреть, как он разрывает на кусочки беспомощную жертву. Тигр сразу обмяк, продолжая висеть в воздухе за счет пояса, и мирно заснул в первый раз после того, как она выпустила его из ящика на Энкиду. Слава богу! Тигр был подобен неуправляемой стихии. Пора сделать передышку. Прикрепив свой пояс к тигре, она направилась назад к аэростату и порталу, управляя двумя поясами вместе. Удивляясь, что все еще жива, зелененькая летела сзади все с теми же выпученными глазами. Очень настороженная, маленькая, как и те зелененькие в пещере. Когда они приблизились к аэростату, зелененькая осмелела и подлетела поближе, поинтересовавшись на универсальном языке со странным акцентом.
2: «Ваш друг ранен?»
1: «Прикорнул немножко», — ответила Рэйчел, хотя едва ли считала тигру своим другом. Добравшись до аэростата, она нашла свободный балкон и устроила тигру на легком дюралюминиевом покрытии, отключив пояса. Узкие, усыпанные листвой ступени, с которых свисали зеленые плети, уводили в другие части аэростата. Зелененькая, с бесстрашным изяществом существа, рожденного в воздухе, приземлилась на поручни, за которым простиралась пропасть. Размером с ребенка, зелененькая, похоже, была взрослой, эдакой женщиной в миниатюре, которая мягко произнесла:
2: «Меня зовут Зоу».
1: «Рэйчел», — откликнулась другая, ощупывая коричневый мех тигра в поисках стрелы, его усыпившей. Зоу это имя развеселило, но она вежливо подавила смешок. Спустившись с перил, девушка осмотрела спящего суперкота, справедливо заметив:
2: «Он напал на меня».
1: «Поэтому-то я в него и выстрелила». Рэйчел вынула использованную стрелу.
2: «Вы в него выстрелили?»
1: Зоу в ужасе отшатнулась, прикрыв грудь и положив руку между ног, впервые признавая свою наготу. Рэйчел и не догадывалась, что зелененькие умеют смущаться.
3: «Вот этим».
1: Рэйчел подняла маленькую теплонаводящуюся стрелу.
2: «Почему?»
1: Зоу смотрела на нее со смешанным чувством любопытства и ужаса, все еще прикрываясь.
3: «Чтобы он не навредил тебе», — объяснила Рэйчел. «Это всего лишь снотворное. Он не пострадал, просто подсыпается, что ему необходимо».
1: С тех пор, как он вылез из своего ящика, тигр не отдыхал ни секунды.
2: «Спасибо», — кротко кивнула Зоу, — «что спасли мне жизнь. Идут мужчины, и наверняка вы предпочтете поговорить с ними».
3: «Почему?»
1: «У них только-только начали налаживаться отношения». Зелененькие осторожно спускались по ступенькам, но Рэйчел сделала ставку на Зоу, которая чувствовала себя ей обязанной.
3: «Мы с тобой прекрасно ладим?»
2: «Но они же мужчины!»
1: Настаивала Зоу, нервничая из-за того, что Рэйчел ее не поняла.
3: «Ну и?»
1: Это действительно были мужчины, хотя все они едва доставали ей до груди. Если Зоу ходила обнаженной, то мужчины носили небольшие золотые набедренные повязки, красиво выделявшиеся на зеленой коже.
2: «Ведь вы же мужчина!»
1: – застенчиво прошептала Зоу.
2: «Так что...»
1: «Нет, я женщина!» – запротестовала Рэйчел. Смущение сменилось ужасом, и Зоу отпрянула со словами:
2: «Вы женщина?»
1: Неужели это настолько удивительно? На ней был корабельный комбинезон, волосы коротко пострижены, но для 17 лет она была очень развита. Да, формально она была несовершеннолетней, но мужчина от этого не становилась.
2: «Да, я женщина. Но вы вооружены», —
1: пробормотала Зоу, будто в этом было что-то невероятно неприличное.
2: «Разве женщинам-работорговцам можно пользоваться оружием?»
1: «Я не работорговец», — возмутилась Рэйчел. Осторожно отойдя от лестницы, мужчины произнесли на универсальном языке с тем же акцентом:
4: «Мы пришли поговорить с работорговцем», —
1: Зоу объяснила им.
2: «Этот работорговец утверждает, что он женщина».
4: «Неужели?»
1: Женский пол Рэйчел удивил и их. Почему в это так сложно поверить? Потому что она настолько больше, что почти могла их раздавить.
2: «И я не работорговец», — добавила она.
4: «Он также утверждает, что он не работорговец», — объяснила Зоу.
1: Мужчины заулыбались и закатили глаза, будто это была совершенно смехотворная попытка скрыть правду.
2: «Займитесь спящим котом, поскольку он-то наверняка самец», —
1: сказала Зоу.
3: «Пожалуйста, не причиняйте ему вреда», — с тревогой добавила Рэйчел, пряча в кобуру стингер. Тигра по-прежнему оставался для нее пропуском домой.
4: «Конечно!»
1: Зелененькие усмехнулись в ответ на ее беспокойство, будто она попросила их не есть спящего биоконструкта. Лишнее свидетельство того, как странно они ее воспринимали.
2: «Пойдемте».
1: Зоу стыдливо указала на лестницу, ведущую в уединенную башню. Поднявшись по ступенькам, Рэйчел оказалась под увитым растениями сводом, откуда открывался вид на окружающую долину облаков. Закрыв люк на лестницу, Зоу заперла его на щеколду, чтобы никто не мог войти, а потом велела незнакомке раздеться. Теперь пришла очередь Рэйчел закатить глаза от негодования, но Зоу настаивала, не желая даже разговаривать, пока не будет выяснен этот жизненно важный вопрос. Убедившись в правоте Рэйчел, Зоу в изумлении воскликнула:
2: «Ты действительно женщина?
4: Я ведь тебе говорила».
1: Рэйчел снова натянула комбинезон, радуясь, что хоть этот вопрос прояснился.
2: «Женщина-работорговец?»
1: Зоу пыталась это осознать.
2: «Просто невероятно».
4: «Нет», —
1: Рэйчел покачала головой.
4: «Я не работорговец».
2: «Конечно, работорговец».
1: На сей раз Зоу была совершенно уверена.
2: «У тебя на коже нет ни единого зеленого пятнышка. Не смущайся, фотосинтез — это вовсе не так приятно. К тому же я всегда хотела повстречаться с женщиной-работорговцем».
4: «Неужели?»
1: Странное желание для зелененькой, которая выросла там, где портал тщательно оборонялся с единственной целью — не допустить приближения Homo sapiens.
4: «Но почему?»
2: «Нам показывают вас по сети из домашней системы. Сами по себе передачи производят очень мучительные впечатления. Но иногда я отключаю звук и просто смотрю на работорговцев. На крупных, сильных, красивых мужчин. И женщины. Такие стройные, высокие, как богини. Великанши, которые сконструировали нас из своей ДНК. Если подумать, это же столь захватывающе».
1: Опасность так щекочет нервы. Зоу не видела абсолютно никакого противоречия между тем, чтобы восхищаться людьми на расстоянии, и взрывать их, если они приблизятся.
4: «Не все из нас работорговцы».
1: Рэйчел все еще пыталась провести границу между собой и тигрой, которую никак не могли уловить зелененькие, поскольку здесь, глубоко в Эридане, все их люди-предки были разбойниками и похитителями, стремившимися убить зелененьких или превратить в рабов. Зоу спросила:
2: «Как же это? Разве вы создали нас не для того, чтобы служить вам и обживать опасные далекие планеты?»
4: «Не лично я. Люди вывели фотосапиенс многие века назад.
1: И притом нелегально, хотя вряд ли было тактично называть создание зоу преступлением.
2: Никто не рассчитывает, что вы и поныне будете служить людям.
5: Работорговцы так считают.
1: Зоу потрясло то, что, оказывается, ее собеседница не знала такой простой вещи.
2: Поэтому они совершают набеги на наши миры. Вот для этого и нужны ловушки. Вы, наверное, видели ловушки, когда добирались сюда?
1: Рэйчел спросила, входила ли в число ловушек ракетная оборона в системе А. Зоу признала, что, возможно, да, но подобными вещами занимались мужчины. Рэйчел очень хотелось объяснить разницу между людьми в домашней системе и работорговцами Эридана.
2: Работорговцы – преступники, с которыми мы пытаемся бороться. Военные корабли и полиция постоянно выслеживают, их убивают или берут в плен при любой возможности.
5: «Мы знаем»,
1: – опасливо прошептала Зоу, и в голосе ее звучало вежливое изумление.
5: «Вы даже между собой воюете. Понять это совершенно невозможно».
1: «Чего уж тут удивляться, особенно если изучаешь человеческую цивилизацию с выключенным звуком». Для Зоу любое убийство было отвратительно. Ей хотелось, чтобы все злодеяния происходили как можно дальше. Поскольку зелененьким виртуальная реальность в сети казалась смертельно скучной, будто наблюдение за высыханием краски, не было никакой надежды на то, что сцены совершавшегося где-то далеко изуверства заставят Зоу задуматься и попытаться отличить плохих парней от хороших. Рэйчел сказала со вздохом.
2: «Мы сражаемся только потому, что кое-кто среди нас не в состоянии поддерживать мир, и их надо обуздывать. Если потребуется, то силой. Хотя это никому особенно не нравится».
5: «Было бы лучше для начала просто не нарушать мир»,
1: — весело предложила Зоу.
2: «Было бы лучше», — признала Рэйчел.
1: «Но мы созданы по-другому». Удивительнее всего, что зелененькие были созданы именно так. Они счастливы, всегда рады помочь, придерживаются пацифистских взглядов, никогда не причиняют друг другу вреда. У них не было преступности, политики или чувства вражды, и такими их создали люди. Рэйчел могла бы даже назвать дату. Если зелененькие оказались лучше нас, то винить нужно самих себя. Зоу убедила Рэйчел спрятать стингер в комбинезоне. Хотя Зоу не видела ничего неприличного в том, чтобы в полдень летать, в чем мать родила, ношение оружия зелененькие считали непристойным. А про микрогранату Зоу не знала. Ни одна зелененькая никогда не притронулась бы к оружию и не осталась бы рядом с мужчиной, если бы знала, что он вооружен. Зоу смирилась со стингером, но сказала Рэйчел, что это жутко безвкусно.
5: «Жаль, потому что ты мне нравишься».
2: «Вот как?»
1: Зелененькие были бисексуалами, правда, она в два раза превосходила Зоу по размерам, да к тому же отличалась цветом.
5: «Ах, знаю. Это все мои фантазии от пристрастия смотреть на женщин-работорговцев по Треви».
1: К проблеме ксенолесбийских связей Зоу отнеслась как к обыкновенной беседе, даже не предполагая, что вооруженный великанша-работорговец может обидеться.
5: «От тебя веет силой и уверенностью, которая у нас встречается только среди мужчин, и тем не менее ты женщина. Больше, чем мужская сила, однако с женским оттенком. Но, увы, оружие делает любые отношения между нами невозможными».
1: Соплеменники Зоу отнеслись к Рэйчел более чем дружелюбно. Они подобрали для нее хорошо проветриваемую комнату, где можно было выспаться, натащили фруктов, орехов, твердых сыров, рассыпчатого риса и сидра со специями. Под перезвон ветряных колокольчиков в окна заглядывали благоухающие ползучие растения. Впервые за много дней она смогла расслабиться. Ведь о ней заботился народ, который был биологически создан для того, чтобы служить людям. Ее присутствие привело зелененьких в полный восторг. Она была первой встретившейся им женщиной-работорговцем, первой представительницей женского пола той сказочной расы, которая их создала, и зелененькие сбегались со всех сторон, чтобы угодить ей.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Рэйчел стала одним из их немногочисленных пороков. Наркотики их не прельщали, они могли пить, не превращаясь в алкоголиков. Некоторые утверждали, что им нравятся музыкальные записи, но здесь дело было скорее в любви, нежели в пристрастии. По-настоящему зелененькие любили живую музыку, игры, еду, работу, секс. Много секса. У зелененьких от рождения был иммунитет ко всем известным венерическим болезням. У них не было предрассудков по поводу секса с людьми, даже с теми людьми, которые как башни возвышались над ними. Но у такого лестного внимания была и отрицательная сторона. Будучи ксенобиологом, Рэйчел знала, что все дети, рожденные от человека и зелененького, будут зелененькими. Так что их философия «заниматься любовью, а не войной» была отличным способом наводнить человеческое пространство зелененькими. Тигрис Эридана уже принадлежал им. Обе системы, и А, и Б, будут отданы зелененьким и запрещены для расселения людей. Находящиеся в пути корабли-колонизаторы вскоре начнут перенаправлять в другие системы, и когда закон и порядок доберутся до этой области Эридана, военные станут защищать права зелененьких, выступая даже против других людей. Этого Зоу понять не могла, но ее народу подобные действия явно будут выгодны. А пока все, чего они хотели, это чтобы Рэйчел осталась с ними, и у нее бы рождались большие, здоровые, зелененькие дети. Им и в голову не приходило отправить ее домой. Дом был здесь. Но не для Рэйчел, что возвращало ее обратно к Тигре. Пока она отдыхала на подушках и засыпала под аромат жасмина и перезвон колокольчиков на ветру, Тигр сидел в запертой клетке, и еду ему просовывали через щель у пола. Зелененькие были пацифистами, но не идиотами. Тигра, как всегда, был рад видеть Рэйчел и приветствовал зубастой улыбкой.
1: «Привет, человек! Какое облегчение! Я до смерти устал беседовать с зелененькими. Их беззлобная доброжелательность может с ума свести».
0: Она была вынуждена признать, что именно так дело и обстоит. Улыбающееся, как у эльфа, лицо Зоу предвещало следующую пугающую стадию эволюции человека. Нравилось это кому-то или нет. Тигр покачал головой.
1: «От такого бездумного лицемерия хочется разорвать их на части, а кусочки растоптать».
0: Рэйчел не собиралась заходить так далеко. В галактике было более чем достаточно места для всех, но она легко могла представить себе будущее, в котором обычным людям пришлось бы садиться на корабли и отправляться куда-нибудь за сотни световых лет, просто ради того, чтобы ускользнуть от своих же собственных творений.
1: «Они без предупреждения взорвали оба наших корабля», — напомнил Тигр, с радостью нащупав вопрос, который не вызывал у них разногласий. «Они убили всех наших товарищей. И вот теперь мы, единственные, кому удалось спастись, должны мучиться совестью из-за того, что они такие беспомощные и приветливые».
2: «Потому что мы вывели их с целью служить нам, и теперь смотрим на них, как на соперников», — добавила Рэйчел.
1: «Говори за себя, человек», — огрызнулся Тигр. «Мы бы никогда не вывели никого столь глупого, даже для еды».
0: Скорее всего, это правда, потому что суперкоты славились разборчивостью в выборе добычи. «Наверное, не сладко тигре на вегетарианской диете», — она сказала.
2: «Знаешь, я никогда не обещала, что не убью тебя».
1: «Боже милостивый, конечно, нет».
0: Тигра сразу же отмел ее попытку извиниться.
1: «Ты сразу дала понять, что прикончишь меня. Ту зелененькую я решил прикончить, понадеявшись, что ты не выстрелишь».
2: «Но теперь, когда ты знаешь, что я выстрелю, ты все еще хочешь пройти через портал?»
0: Она попыталась использовать в споре выстрел в тигру как аргумент в свою пользу.
1: «Более чем когда-либо!»
0: Тигр излучал энтузиазм и не выказывал никаких признаков затаенной злобы.
1: «Когда я в очередной раз вижу зелененьких, то вспоминаю, как я их ненавижу. От одной мысли, что оставшуюся жизнь я проведу среди них, вау, у меня шерсть встает дыбом».
2: «Ладно».
0: Рэйчел убедилась, что у него все еще были причины ей помогать.
2: «Что же там кроется за этим порталом? На что похож Орм?»
1: «На Орме необъятные просторы. Там хорошо охотятся. Превосходная погода».
0: Она прервала туристическое описание словами:
3: Все, что мне нужно знать, это как оттуда убраться. Как соединены порталы? Каковы коды?
0: Тигру насмешило ее беспокойство.
1: Самым простым из встречавшихся нам до сих пор способом. ОРМ — центр межсистемных перемещений, который соединяет все местные системы. Порталы расположены по кругу и выходят к единому узлу, так что можно будет отправиться прямо в систему Амазонки Эридана. Хотя, если ты так сделаешь, то лишишь себя захватывающего дух удовольствия.
3: А как насчет работорговцев?
0: Самым большим удовольствием для нее будет миновать это место.
1: Работорговцев?
0: Тигр, казалось, был удивлен.
1: Конечно же, ОРМ — центр перемещений, а работорговцы обожают находиться в центре всего.
0: Похоже, ОРМ был крупной базой работорговли, расположенной в какой-то безжизненной системе или глубоко в межзвездном пространстве. На мертвом языке ОРМ значило «червяк» или «дракон» — типичный каламбур работорговцев, поскольку весь мир был пространственно-временной червоточиной. Оказавшись там, Рэйчел будет полностью во власти тигры.
3: Но ты даешь мне слово, что отпустишь меня, если я помогу преодолеть этот портал?
1: Конечно!
0: Тигр, казалось, был потрясен тем, что она в нем сомневается.
1: Ты для меня совершенно бесполезна.
3: Это хорошо, потому что она знала сотни способов, как себя использовать. А работорговцы?
1: Нужна ли ты работорговцам?
0: Казалось, тигр был поражен еще более.
1: Не беспокойся, у работорговцев свои стандарты. Ты никуда не годишься как развлечение или генетический материал. Хотя ты молода, и твои органы можно неплохо продать.
0: Значит, лучшее, на что она могла рассчитывать, это на перспективу быть разделанной на кусочки. В каком-то смысле не такая уж плохая новость. Чем менее она ценна, тем больше у нее шансов ускользнуть оттуда.
3: Обещаешь, что не сдашь меня им?
1: Я не отдам тебя рабовладельцам!
0: Тигр захихикал при таком предположении. Она глубоко вздохнула, сознавая, что подвергает себя смертельной опасности. Классическая дилемма заключенного. Единственный способ освободиться — довериться кому-то, у кого есть все основания его предать.
3: Если мы будем действовать заодно, мы оба сможем попасть домой живыми.
1: Именно такого плана я все время и придерживаюсь, замурлыкал тигр.
3: Но если ты меня предашь, я тебя убью.
0: У нее все еще была граната, о которой он не знал.
1: Я бы и сам по-другому не поступил, счастливо заявил тигр.
0: Зоу опять трудно было понять решение Рэйчел.
4: Оставайся с нами. Здесь ты в безопасности. Не доверяй этому суперкоту, он беспокоится только о себе и навредит тебе, как только ему это станет выгодно.
3: Все верно, признал Рэйчел. Но это мой единственный шанс попасть домой.
0: Либо довериться тигре, либо стать зелененькой. Правда, она была слишком вежлива, чтобы об этом сказать. Ни Зоу, ни другие зелененькие не попытались остановить ее. Все их ловушки были рассчитаны на то, чтобы не пустить работорговцев извне, а не удерживать их у себя. Рэйчел попрощалась

0: Стая тигры. 5:20-5:28 вечера. Орм. Этот портал выходил под землю в нечто напоминающее туннель, прорубленный в скале, освещенный маленькими огоньками на потолке и заканчивавшийся глухой стеной. Выйдя из стены в туннель следом за тигрой, Рэйчел сверилась с хронометром и увидела, что прошло 9 месяцев. Они были уже где-то далеко за пределами системы Тигриса Эридана. Судя по всему, внутри артефакта, созданного неизвестными Ксенос. Как и сказал Тигра, Орм служил для перенаправления транспортного потока между системами, не являясь при этом частью какой-то конкретной системы. Через 50 метров дальше по туннелю располагался вполне рукотворный люк, закрывавший вход. Тигра широкими шагами подошел и открыл шлюз, сказав:
1: «Пойдем, в люке поместится только кто-то один. Я встречу тебя снаружи».
0: Захлопнув дверь у нее перед носом, он запустил цикл. Ей пришлось подождать, пока очистится шлюз, отметив, как похожи стены на огромную червоточину. Еще один пример сардонического чувства юмора работорговцев. Орм в прямом смысле был червоточиной, дававшей возможность проходить сквозь пространство-время со скоростью света. Пока шлюз проходил циклы, она воспользовалась моментом, чтобы взвести микрогранату, заткнутую за пояс. Если теперь ее сжать и отпустить, она сработает. Войдя в люк, она поняла, что тигр соврал. Его размеры регулировались, видимо, он был позаимствован из угнанного транспортного корабля. По каким-то лишь ему ведомым причинам тигр хотел пройти через шлюз один. Достав стингер, она установила его в положение «сон». Когда внутренняя дверь раскрылась, она обнаружила, что туннель впереди пуст. Очки ночного видения давали возможность разглядеть все до того места, где туннель соединялся с несколькими другими. Тигра исчез. С каждым шагом страх нарастал. Она быстро двигалась по туннелю к перекрестку, все еще надеясь, что он просто где-то впереди. Как бы не так. Тигра улизнул. Посреди пола был открытый люк шахты, ведущий вглубь Орма. Осторожно приблизившись к краю, Рэйчел заглянула вниз и увидела колодец глубиной, наверное, в несколько километров, а внизу — кружок зеленого сельского ландшафта. Усилив увеличение на очках, она смогла рассмотреть деревья и петляющий ручей. Странное ощущение, когда заглядываешь в многокилометровый колодец и видишь живописный пейзаж, но на виртуальную реальность это не было похоже.
1: «Добро пожаловать на Орм!»
0: — произнес жизнерадостный голос у нее за спиной, отчего Рэйчел вздрогнула и чуть не свалилась в шахту.
1: «Как приятно, что вы здесь!»
0: Она резко развернулась, держа в руке стингер, и увидела перед собой щеголеватую голограмму в униформе командира. Холодный, цинично миловидный, с приятной улыбкой, настолько реальной, какую только может изобразить голограмма, он, казалось, был очень рад ее видеть. Как часто жертвы сами приплывают в сети. Щелкнув голограммными каблуками, работорговец представился.
1: «Командир Хесс, с корабля Хирю к вашим услугам. А ваше имя?»
2: «Студентка-кадет Рэйчел Наоми Мохаммед Коэн», — спокойно доложила она, убирая в кобуру стингер, поскольку угрожать голограмме было бессмысленно. Технически она была одна и беседовала с изображением, создаваемым 3D-камерами, так что в данный момент находилась в полной безопасности. По крайней мере, так она себе внушала.
3: «Приписано к кораблю наблюдения Амелии Ирхард».
1: Корабль наблюдения.
0: На Хесса это, кажется, произвело впечатление.
1: «Вы родились в космосе?»
0: Рэйчел осторожно кивнула. Никогда в жизни она так не боялась голограммы.
1: «Как и я», — доверительно сказал Хесс. «На борту Хирю». «А на каком корабле?»
3: «На Нефертити».
0: «Ничего плохого не будет, если она скажет».
1: Улыбка Хесса стала шире, это название было ему знакомо. «Кто не слыхал о Нефертити?»
0: Даже работорговец был способен восхищаться романтикой исследований и кораблями наблюдения, совершавшими первые высадки в перспективных системах. У Нефертити была впечатляющая история достижений, включая отправку первого корабля в систему Дальнего Эридана и открытие множества пригодных для жизни планет, в то время как многие корабли не находили ни одной.
1: «Можете добавить Орм к списку открытий, совершенных вашим кораблем». Конечно, может. Да плюс еще Энкиду, Мардук и все места промежуточных остановок. Если ей вообще когда-нибудь придется.

0: Родриго Гарсия и Робертсон. «Долгая дорога домой». Продолжение.
1: Я прибыла вместе с суперкотом, который собирался доставить меня к амазонке Эридана. Вы его не видели?
0: Хес грустно покачал головой. Котам нельзя доверять.
1: То есть?
0: Страх усилился, хотя перед ней была лишь голограмма. Вы не отправитесь на амазонку Эридана? Хес кивнул в направлении туннелей позади нее. Обернувшись, она увидела вооруженного робота, который возник неизвестно откуда и теперь катился в ее сторону, направив на девушку свою орудийную башню и вытягивая стальные щупальца. Поняв, что стингер здесь бесполезен, она схватила гранату. Через 4 секунды после того, как она ее отпустит, граната взорвется, положив конец обоим. Хес лишится робота и награды. Программа робота, похоже, это уловила, и он держался на расстоянии. Хес, будучи голограммой, подошел ближе, взяв на себя роль голоса рассудка. «Да ладно, вы же не собираетесь на самом деле взорвать себя?»
1: «А почему бы и нет?»
0: Она оглянулась на робота, который снова начал двигаться. Его камеры следили за ее взглядом, ждали, пока она отвернется.
2: «Большинству людей вполне достаточно, если их просто не разрывает на кусочки», — отметил Хес.
0: «Просто существовать. Вот, похоже, все, что могли предложить работорговцы. Но пока в ее руке граната, у нее есть выбор, поэтому она подняла свое оружие повыше.
1: «Этого недостаточно. Я хочу отправиться на Амазонку».
0: «А что мы за это получим?» — поинтересовался Хес, держась на краю поля зрения.
1: «Одного исправного робота».
0: Рэйчел быстро взглянула через плечо, зная, что аргументов у нее немного. Но она все еще могла попробовать прорваться и через портал Тигриса Эридана вернуться к зелененьким. Она приготовилась бросить гранату, чтобы прикрыть свое бегство, если Хес не предложит чего-нибудь получше.
1: «А вот эта граната способна нанести вашим порталам серьезные повреждения».
0: «Вот эта граната?» — спросил Хес, подходя и хватая ее за руку. Его пальцы сжались поверх пальцев Рэйчел, не давая активировать гранату. Его холодная, крепкая рука произвела на нее шоковые впечатления. Это уже была не голограмма. Работорговец больно выворачивал ей руку, стараясь вырвать гранату. Едва веря, что он внезапно материализовался, она инстинктивно потянулась к своему стингеру и обнаружила, что кобура пуста. Хес заткнул его за пояс своей униформы, вытащив из кобуры, когда хватал ее за руку. Пока все ее внимание было приковано к вооруженному роботу, реальный командир Хес вышел из туннеля, заняв место голограммы. Затем приблизился и схватил ее. Отработанный мерзкий трюк. Потирая запястье, она стояла и гадала, что будет дальше. Лениво вертя микрогранату в руке, Хес какое-то время изучал ее, а потом бросил в шахту. 4 секунды спустя из шахты вырвался сноп огня и забрызгал розовый потолок над головой. Если бы она взорвалась у нее в руке, погибли бы и она, и Хес, и робот. А может, робот и уцелел бы. Хес дотронулся до пульта дистанционного управления у себя на поясе, и вооруженный робот исчез. Это была голограмма, поэтому-то он и не приближался.
2: «Чисто сработано, а?»
0: — спросил Хес, явно довольный собой. Безоружный, не прибегая ни к чему, кроме угроз и пары хитрых голограмм, Хес отобрал у нее гранату и стингер, ловко продемонстрировав свое превосходство.
2: «Теперь мы можем поговорить свободно, не бряцая оружием».
0: Сердце у девушки упало. Она представила себе, как ее направляют в банк органов. С вооружением, настороже, имея подавляющее огневое преимущество, она все равно не смогла противостоять первому же попавшемуся ей на пути работорговцу. Перед Хессом она была беспомощная, как какая-нибудь зелененькая. Сунув руку в карман мундира, Хесс извлек тонкий черный арабский ошейник и, подогнав кольцо по размеру ее шеи, сказал: «Это не больно, зато поможет нам не упускать тебя из виду». Сопротивляться бессмысленно. Неохотно Рэйчел вытянула шею, чтобы Хесс застегнул ошейник. Он взял ее за подбородок и слегка приподнялся словами:
2: «Неплохая костная структура. Биоскульптура могла бы сотворить чудо, но как материал для размножения ничего интересного. Хотя бы умная».
1: «Думала, что да», — призналась Рэйчел.
0: Сейчас она чувствовала себя полной идиоткой, которую одурачил тигра, а потом между делом заманил в ловушку Хес. Он застегнул ошейник со словами:
2: «К счастью, продажа не моя проблема».
1: «Почему?» —
0: машинально спросила она. У тебя уже есть хозяин?»
2: Хес проследил пальцем линию ее подбородка. Она стряхнула его руку. Если она принадлежала кому-то другому, Хес не имел права лапать товар.
3: «Кто?»
2: Хес засмеялся, снимая с нее пояс с вертикальным взлетом. «Суперкот, с которым ты прибыла сюда!»
1: «Будь проклято, это блохастое животное!» И это после всех его зубоскальных уверений, что он не собирался ее использовать.
2: Казалось совершенно несправедливым, что биоконструкт так нагло солгал.
0: «Дай я покажу, как действует твой ошейник».
2: Хес достал из-за пояса пульт дистанционного управления и направил на нее.
0: «Он не только сообщает твои координаты и передает команды, но также посылает сигналы прямо в мозг и периферийную нервную систему».
1: «Какие сигналы?» –
2: насторожилась она. Хес улыбнулся.
0: «Сенсорные сигналы!»
2: Он нажал какую-то кнопку на пульте, и в тот же миг она ощутила столь сильное влечение, что вскрикнула от неожиданности.
1: Колени у нее подогнулись, волна удовольствия распространилась по бедрам.
2: Смеясь своей шутке, Хес отпустил кнопку, и возбуждение исчезло, сменившись стыдом и злобой.
0: «Или вот такие сигналы!»
2: Хес нажал на другую кнопку, потом на все расположенные рядом. Ноги перестали слушаться ее. Сами по себе они развернули ее и повлекли к глубокой шахте. Она пыталась остановиться, но Рэйчел больше не управляла своим телом ниже пояса. Ноги подвели ее к краю пропасти, потом шагнули в пустоту. Когда она полетела вниз, Хес крикнул:
0: «Передай привет тигре!»
1: «Мерзкий урод!»
2: Даже летя на полной скорости вниз по глубокой шахте, она считала, что недостаточно быстро удаляется от Хесса. Хотя зелененькие и были несносны, Homo sapiens оказались куда хуже. После короткого разговора с Хессом Рэйчел была даже рада, что принадлежит суперкоту. До того отвратительны бывают люди, по крайней мере, в качестве потенциальных хозяев. Построенный неизвестными ксенос-колодец не походил на творение рук человеческих. Во-первых, не было никакого управления. Во-вторых, вместо равномерного спуска она летела все быстрее и быстрее. На полпути падение начало замедляться, так что когда Рэйчел достигла противоположного конца колодца, она вообще едва двигалась и в конце концов зависла в воздухе в устье шахты над зеленой долиной, изрезанной плутающей рекой. Во все стороны раскинулось синее, залитое солнцем небо, но девушка определила, что это голограммный эффект. То, что напоминало длинную долину на поверхности планеты, было на самом деле замкнутым подковообразным формированием, вращавшимся в открытом космосе. У долины не имелось ничего снаружи, если она достаточно долго будет идти по берегу реки, то окажется там же, откуда вышла. И тем не менее, эффект производил впечатление. Пока пленница висела, навстречу ей поднялся открытый летательный аппарат, который по мере приближения становился все больше. Внезапно кто-то будто перерезал канат, она снова начала падать и опустилась на мягкое заднее сиденье аппарата. За штурвалом сидел тигр.
0: «Пристегнись», — посоветовал суперкот. «До терраферму несколько миль».
2: Она пристегнулась, думая, как права была Зоу в отношении тигра.
1: «Мохнатый ублюдок! Ты поклялся, что доставишь меня на Амазонку!»
0: «Тактический маневр», — заявил тигр. «Если бы я не поклялся, ты бы не помогла мне. И вообще, скажи спасибо, что я не оставил тебя Хессу», — добавил он.
1: «Но ты же говорил, что тебе я не нужна», — сказала она.
2: Тигр пожал плечами.
0: «Нужна кое-кому другому».
1: «Кому?»
2: Рэйчел попыталась представить себе, в чьих услугах нуждался тигр.
0: «Узнаешь», — зевнул кот, которому наскучило спорить.
1: «Нет уж, говори сейчас», — настаивала биолог.
2: Достав пульт, тигр направил его на Рэйчел и надавил на кнопку. Она попыталась возразить, но обнаружила, что онемела. Девушка могла дышать и глотать, но не говорить. Продолжая полет в молчании, она мысленно кляла своего хозяина, как веками делали рабы. Под ними на золотисто-зеленых полях паслись стада мегафауны. Гигантские наземные ленивцы, быстрые антилопы, громадные неуклюжие слоноподобные создания, которым периодически досаждали стаи степных гиен.
0: Над ними, вдали, в голубой дымке возвышались сиреневые вершины, укрытые снегом. Отвесные скалы отрезали долину от виртуальных гор и голограммного неба. Мысленно она просчитывала форму этого огромного колеса, вращающегося в космосе вокруг порталов, где колодец играет роль одной из спиц, а эта долина реки лежит внутри вращающегося обода. «Энергию они получают от конвертеров массы, установленных работорговцами», — пояснил Тигр. «Говорят, когда это местечко только открыли, здесь был сплошной лед». Без комментариев. Впереди вырисовывалось поселение, и Тигр опустился на пыльные площадки, окруженные домами из готовых блоков, один из которых принадлежал ему. Хотя, с точки зрения Рэйчел, ничто не свидетельствовало об этой принадлежности. Две почти пустые комнаты, кухня, совмещенная с санузлом, больше напоминали клетку в зоопарке, чем дом, даже для суперкота, да и перспектива делить с ним пространство ее мало привлекала. То, что он до сих пор не причинил ей страданий, еще не доказывало, что бот и в дальнейшем этого не сделает. Одно радовало — он на нее не польстится. Нормальные суперкоты возбуждались только в присутствии суперкошек в течке и совершенно не интересовались в сексуальном плане Homo sapiens ни мужчинами, ни женщинами. Равно как и человек в обычных условиях не стал бы спариваться с пантерой. Это вовсе не значило, что такого никогда не случалось, но тигр, похоже, был не из тех. Если у него и возникало сильное неестественное влечение к людям, то он его удивительно хорошо скрывал.
3: «Твой ошейник настроен на пару миль», — сообщил тигр. «Не пытайся уходить дальше».
0: Потом он удалился, забыв вернуть ей голос. Она попыталась крикнуть ему вслед, но без толку. Летательный аппарат исчез где-то в долине реки. Тигр не сообщил, когда вернется. Какое-то время она сидела и кипела негодованием. Потом, поскольку никакие из управляемых голосом устройств не срабатывали, сама приготовила себе еду. Устав ждать возвращения тигра, она отправилась прогуляться и посмотреть с земли на долину. Посадочную площадку с трех сторон обрамляла река, а с четвертой подступал вельд. И она заметила, как всего в каких-то 200 метрах на нее с интересом смотрит антилопа, а чуть подальше подошел напиться кафрский буйвол. Буйная трава, взросшая на гидропонике, служила пищей стадам травоядных, которых, в свою очередь, держали под контролем стаи гиен и жутких волков. Родиной всех животных были биобанки угнанных кораблей-колонизаторов. Компанию ей могла составить лишь группа решивших поохотиться работорговцев из Эридана, в определенном смысле тоже людей. Тела их были украшены татуировками драконов, а в некоторых случаях торсы прикрывало нечто вроде кольчуг. Вместе с ними была пара самых несчастных зелененьких, которых она когда-либо видела. Две тощие девочки, на которых не было ничего, кроме ошейников. Заметив ее ошейник, работорговец, как видно, изрядно хлебнувший спиртного, крикнул:
4: «Эй, ты чья?»
0: Она не ответила, и он снова крикнул:
4: «Кот забрал твой язык?»
0: Его приятель, у которого на голове были приделаны дьявольские рожки, поинтересовался:
4: «И каково же обнимать меховой клубок?»
0: «Сам расскажи», — подумала она, но произнести этого, конечно же, не смогла. Никто из зелененьких не нашел ничего смешного в комментарии хозяина. Они держались подальше от оружия и с надеждой смотрели на Рэйчел. Как бы ей хотелось сделать что-нибудь для них, но она даже себя не могла спасти. Появились еще пьяные работорговцы, и Рэйчел ретировалась в дом тигра, обнаружив, что его все еще нет.
1: «Хватит расхаживать по окрестностям».
0: Ее безмолвная прогулка не дала никаких результатов, а лишь подтвердила, что она оказалась в прекрасном, но жутком месте, где мужчины убивали диких животных ради развлечения. Это была одна из тех тайных баз работорговцев, которые никогда не обнаружат военные. Удрученная и опечаленная, девушка свернулась на пенопластовом матрасе и заснула беспокойным сном.

0: Когда она проснулась, за окном наступила виртуальная ночь. В доме загорелись огни, а на небе зажглись голограммные звезды. Не странные созвездия сектора Эридана, а классические созвездия Старой Земли. Орион, Большая и Малая Медведицы, Стрелец. А тигры все еще не было. Приняв горячий душ, который пришлось открывать вручную, она как следует обыскала дом и нашла записную книжку суперкота. Переведя ее в режим без звука, она сумела вывести на экран клавиатуру, что позволяло задавать команды. Паролей на системе у тигра не было, а может, он и не знал, что ею можно управлять без голосовых команд. Внутри оказался настоящий кладезь информации. Контакты с работорговцами, реестры людей, описание набегов и похищений, грядущие проекты и бесценные подробности вроде расположения и кодов порталов, даже коды доступа к летательному аппарату «Тигра». Переполняемая радостью, она списала все данные в свою записную книжку и выучила коды порталов, необходимые, чтобы попасть на Амазонку. Теперь оставалось только отобрать у «Тигра» летательный аппарат. Но когда через день вернулся кот, он повел себя по-деловому, сразу же запихнул ее в аэроплан и помчался над вершинами деревьев, отчего белорогие антилопы бросились в рассыпную по всей саванне. Она все еще не могла говорить и занялась изучением управления, обнаружив, что это достаточно просто. Ручной штурвал и автопилот. Тигр предпочитал сидеть, откинувшись, управляя ногами, лавировал между голыми скалами и пирамидами термитов, вслух разговаривал с ней. Если бы ей представился шанс, она бы наверняка смогла долететь до портала. То, что издали напоминало нагромождение валунов, оказалось жилищем, выбитым в склоне холма и сверху прикрытым скалами. Из-за стеклянных окон и каменных входов было непонятно, в какие времена выстроено сооружение. Отчасти пещерное жилище, отчасти террариум. Суперкоты нежились на каменной крыше, ловя лучи послеполуденного солнца. Спикировав вниз, аэроплан сел на сухую глинистую площадку рядом с застекленным логовом, и коты, неспешно распрямившись, спустились им навстречу. Рэйчел определила стаю как самок, а их людям почти никогда видеть не доводилось. Суперкошки вели очень скрытную жизнь. Самцы свободно бродили везде, работали торговцами и телохранителями, а самки искали уединенные места, где в естественных условиях могли воспитывать своих детенышей, что в Дальнем Эридане не всегда легко сделать. Тигр оживленно сообщил:
1: «С тобой было весело, и я всегда буду благодарен тебе за то, что ты нашла меня и вернула домой».
0: Она сверкнула глазами в ответ, жалея, что не пристрелила его тогда. Ведь знала же, что обязательно наступит момент, когда она слишком доверится тигре, а тот ее предаст. И все равно на что-то надеялась. Теперь девушка изо всех сил старалась не расплакаться.
1: «Тебе нечего сказать?»
0: Тигр удивленно приподнял бровь, делая вид, будто забыл, что лишил ее голоса.
1: «Я тебя не виню. Я тоже не особенно сентиментален. Так что веди себя хорошо, слушайся указаний, и все у тебя будет в порядке».
2: «Все будет в порядке». «У кого? У завтрака?»
0: Ей жутко хотелось заговорить, выяснить, что происходит, высказать тигре все, что она о нем думает. Наверное, именно поэтому он и держал ее в режиме без звука.
1: «Но помни», — предупредил он, «отныне ты имеешь дело с самками. Они совсем не такие добродушные, как я. Если ты будешь их расстраивать так же, как попыталась проделать это со мной, они в приступе буйства разорвут тебя на части. Это все гормоны».
0: На этой ободряющей ноте он увел Рэйчел от аэроплана и представил стае. Самки суперкотов критически осмотрели ее, поинтересовавшись:
3: «Сколько ей лет? Где ты ее нашел?»
1: «На тигре Середана А», — пояснил суперкот. «Едва увидев ее, я подумал о вас. Она взрослая, достаточно вежливая, послушная, прирученная и довольно сообразительная. Загружайте ее делами, и от нее будет польза».
4: «Откуда она?»
0: — спросила самка в расцвете сил, к которой остальные относились с почтением, вероятно, лидер стаи. Тигр пожал плечами.
1: «О людях это трудно сказать. Они повсюду плодятся, как зелененькие».
3: «Может, она сама нам скажет?»
0: — предложила одна из подчиненных.
3: «Она умеет разговаривать?»
1: «Только если вам этого захочется», —

0: Хочется, чтобы котята не скучали. Расширяй их познания, рассказывая о тех частях галактики, откуда ты родом, но не слишком пугай. Ты же знаешь, как бывает с детьми. Когда поведешь их на прогулку, позаботься о том, чтобы малыши не оказывались слишком далеко. Не давай старшим самцам оттеснять малышей во время кормления или когда они примутся ловить маленьких животных, чтобы помучить. Если заметишь молодых или раненых животных в Вельде, пусть дети их до смерти затаскают. Только медленно, чтобы получить максимум от каждой жертвы. Одновременно приглядывай, нет ли поблизости шакалов или гиен, и опасайся скал над головой. Не колеблясь, жертвуй с собой, поскольку если что-то произойдет с детьми, тебя безжалостно задерут. Понятно? Рэйчел кивнула, памятуя о предупреждении тигры. Это были дикие звери, которые убьют ее, если она хоть чем-то их не устроит. И насчет этого самца, который привез тебя, не подпускай его к детям, добавила предводительница. Теперь ты наша. Рэйчел снова кивнула, помня, что суперкоты имеют дурную славу. Они очень опасны для детей и от других отцов. Тайком приканчивают их, чтобы избавить от конкурентов собственное потомство.
1: Хорошо.
0: Требовательно зарычав, альфа-самка повернулась к детям, двое из которых с 4-дюймовыми клыками были не меньше Рэйчел. Даже самые маленькие казались уже крупнее рыси, с острыми, как иглы, зубами. Все жадно смотрели на девушку, ожидая еды или развлечения, а еще лучше и того, и другого. Предводительница сказала:
2: «Этот человек принадлежит стае, так что ни ранить, ни есть ее нельзя».
0: Маленькие меховые мордочки погрустнели.
3: «А зачем же она тогда?»
2: «Она для того, — объяснила суперкошка, — чтобы вы с ней играли и не скучали. Часть вашего образования — научиться терпеть людей. Так что не выпускайте когти и не замучайте ее до смерти. Понятно?»
0: Меховые головки с нетерпением кивнули, радуясь новой игрушке, и попросили вожака:
4: «Можно хотя бы за ней гоняться?»
2: «Только если вы дадите ей фору».
0: Высоко подняв пультик, альфа-самка спросила:
2: «Хотите, чтобы она заговорила?»
4: «Пусть говорит, мама, пусть говорит!» —
0: завизжали самые молодые детеныши, пара сообразительных самок, у которых все еще оставались младенческие пятнышки.
2: «Вы наигрались с детенышем антилопы, которого я вам принесла?»
4: «Наигрались, наигрались!» — хором закричали детеныши. «Его нет! Ничего не осталось, только копыта!»
2: «Ну, раз вы вели себя хорошо...»
0: Нажав кнопку, суперкошка активизировала голосовые связки Рэйчел и спросила:
2: «У тебя есть какие-то особые таланты?»
5: «Я ксенобиолог».
0: Была ксенобиологом. Единственный уцелевший член экспедиции к Тигрису Эридана, а теперь нянька в яслях.
2: «Отлично!»
0: — воскликнула предводительница, радуясь, что заполучила такого образованного человека.
2: «Она сможет вам все рассказать о добыче на разных планетах».
4: «Пусть рассказывает!» —
0: подхватили малыши. Резко развернувшись, самка умчалась вверх по утрамбованному земляному пандусу, оставив Рэйчел с детенышами. Котята набросились на нее, допытываясь, откуда она, как сюда попала, заставили сесть на земляной пол берлоги и выложить всю свою историю от начала до конца. Потом они потребовали повторить снова самые интересные моменты. Катастрофа, уничтожение батареи ракет зелененьких, обход ловушек в воздухе, на земле и на воде. Перемещение в пространстве от портала до портала приводили их в восхищение, особенно двух старших самцов, которые разыгрывали события, сражаясь за право быть тигрой. А мамаши тем временем повели тигру наверх, на крышу, чтобы принять участие в оргии, сопровождаемой рычанием, экстатическим завыванием и воплями, которые доносились до берлоги. Суперкоты спаривались не на надувной кровати и не после бутылки шампанского. Было ясно, что тигр нашел стаю, где у нескольких самок была течка, и притащил Рэйчел в подарок, как развлечение для детенышей. Взгляд девушки постоянно возвращался к летательному аппарату тигра, который стоял на глинистой площадке. Если бы пленница смогла добраться до него и улизнуть, то попробовала бы полететь прямо к колодцу, конечно, при условии, что удастся отключить ошейник или, возможно, стащить пульт. Сексуальная оргия длилась не один день. Затем следовали пиры, а потом все ложились отдыхать. Рэйчел чувствовала, что ей вот-вот может выпасть шанс улизнуть. Но как раз тогда, когда самки расслабились и задремали, тигра умчался на

В своем аэроплане бог весь куда. А она таким образом навсегда осталась нянькой в яслях, обихаживать юных суперкотов и довольствоваться рационом военной кухни. Имен у суперкотов не было, так что Рэйчел сама окрестила их. Двух полувзрослых самцов, способных легко прикончить ее, она назвала «Беда и ужас». Их сестренка, задиристый подросток, стала Тиной. К счастью, их мать, Бетти, была бета-самкой, и страх перед лидером стаи отчасти держала в узде. Назвав альфа-самку королевой, Рэйчел нарекла ее дочерей-двойняшек Афиной и Артемидой. Матерью хулигана, лихача и нахала была бета-самка Бес. Так что всего получилось 8 детенышей, 8 неистощимых на проказы созданий. Не имея никаких шансов научить их чему-либо, Рэйчел добросовестно отвечала на любые вопросы и пыталась уследить за малышами, поскольку большие явно были вне ее власти и рыскали по окружающему вельду и глинистой площадке в поисках развлечений. Что представлялось сравнительно безопасным занятием, несмотря на предупреждение королевы по поводу гиен. Ни один хищник в здравом уме не приблизится к логову суперкошек. Окончание повести Родриго Гарсия и Робертсона «Долгая дорога домой» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Родриго Гарсия и Робертсон. Долгая дорога домой. Окончание. Наконец стая собралась на охоту. Всем осточертел корабельный рацион и захотелось отведать парного мяса. Малыши, конечно же, тоже хотели пойти, но должны были следовать на расстоянии, чтобы не спугнуть намеченную жертву. Рэйчел тоже пошла, радуясь, что все ее подопечные движутся в одном направлении, пусть даже в открытый вельд. Перед ней расстилалась саванна. Желтая трава, окаймленная зелеными деревьями вдоль реки, а вдали в дымке к голограммному небу поднимались отвесные скалы. Сернобык и импала паслись среди огромных бронтозавроподобных носорогов, многие века назад выведенных палеогенетиками путем обратной эволюции. Вместе с гигантскими ленивцами и степными гиенами они составляли фауну саван. Носороги были слишком велики даже для суперкотов, а более мелкие животные слишком пугливы, так что стая продолжала путь дальше сквозь полуденный зной. Впереди Рэйчел увидела мерцающее черное пятно, которое при сильном увеличении оказалось стадом кафрских буйволов, 2 метра высоты в холке, наделенных тяжелыми, острыми, как иглы, рогами, злым и раздражительным нравом и 4 копытами, похожими на мотыги, которыми легко можно было выпустить кишки льву. Как раз то, что нужно стае. Королева лично приказала детишкам вести себя тихо и не высовываться. С этими буйволами приходилось держаться на стороже, потому что кроме потрясающего природного вооружения у них были зоркие глаза, хороший слух и более тонкое, чем ус. Суперкотов обоняние. Рэйчел поразилась, что кому-то может вздуматься загрызть разъяренного буйвола в 1 тонну весом, но стая с легкостью расположилась веером в высокой траве и полностью исчезла из глаз. Так что Рэйчел не могла разглядеть их даже в свои очки ночного видения. Беда тут же захотел последовать за взрослыми, и ужас его поддержал.
1: «Нечестно, что мы должны оставаться в стране!»
0: Рэйчел не обратила внимания на этот ропот, поскольку стая, за которой нужно было следовать, словно растворилась. Рэйчел принялась изучать буйвола через очки, включив звук и полагая, что животное успеет заблаговременно заметить суперкотов. Она насчитала 2 телят и 2 раза больше взрослых буйволов, которые мирно паслись среди травы и кустарника на берегу небольшого ручья. Самое хорошее укрытие находилось с той стороны, откуда дул ветер, в плотных зарослях тенистых деревьев вдоль реки, где кормились 3 взрослых самца, охранявших остальное стадо. Пока Рэйчел наблюдала, старая корова принюхалась, громко зафыркала и стала отгонять телят от зарослей. Встревожившись, 3 буйвола раздули большие черные ноздри, засопели, забили копытами о землю. Коровы и телята спокойно двинулись по ветру. Однако недостаточно быстро. Будто размытое пятно, суперкошка внезапно бросилась на перепуганную тёлку, которая замычала и обратилась в бегство сквозь невысокий кустарник. Но кошка преследовала ее, вскочила на шею перепуганной тёлки и вонзила в горло свои саблеподобные клыки. Детеныши испустили ликующие крики, узнав в нападающей свою мать. Беда, ужас и Тина вопили:
2: «Убей ее! Мама, убей ее! Прикончи толстую глупую корову!»
0: Цепившаяся в буйвола Бетти перекусила артерию. Жертва должна была упасть от одного только шока, но кафрский буйвол способен накапливать кислород в мозгу и продолжать бороться за жизнь даже со смертельными ранами. Бодаясь и легаясь, корова сбросила суперкошку на землю и рванулась прочь. Из раны на горле хлестала кровь. Рэйчел направила очки на поверженную суперкошку, чтобы проверить, что с Бетти. Оцепеневшая бета-самка, однако, поднялась на ноги и огляделась. На нее надвигался один из буйволов-охранников, более 1 тонны свирепого мяса на копытах. Всем своим видом он демонстрировал намерение втоптать Бетти в траву, если прежде не удастся проткнуть ее рогами. Резко развернувшись, с неимоверной скоростью Бетти зигзагами помчалась к деревьям. Но разъяренный буйвол, неумолимо топая, приближался к ее коротенькому хвосту, повторяя все ее зигзаги, проворный как балерина. Рэйчел затаила дыхание, понимая, что у Бетти нет никаких шансов, а у нее за плечом Тина кричала:
2: «Беги, мама, беги!»
0: Беда и ужас были от нее с другой стороны. К счастью, счастью, никому из них не было видно столь же четко, как ей, что гонка безнадежна, что еще через миг их мать убьют. Между тем от деревьев отделилось еще одно коричневое облачко. На сей раз это была королева, которая пронеслась мимо Бетти прямо на нападающего буйвола. Упрямо не желая отклоняться от выбранного курса, тот гнался за хвостом Бетти. Атака лидера стаи нисколько не остудила его пыл. Когда буйвол оказался рядом, королева вцепилась когтями в его морду и оттянула ее резко вниз. Лишившись возможности бодаться, буйвол покатился кувырком по кустарнику. Один рог воткнулся в землю, подняв столб пыли, и тонна направленной не туда энергии сломала животному шею. Детеныши ликовали. Поэтому их и называли суперкотами. За пару секунд королева превратила нападающего кафрского буйвола в груду беспомощно бьющих по воздуху конечностей. Вся стая набросилась на поверженного врага. Вельский вариант помощи раненым.
3: «Восхитительно!» — промурлыкал чей-то голос рядом с Рэйчел.
0: Девушка обернулась и увидела, что позади стоит и довольно скалится тигра. За спиной у него виднелся аэроплан, который бесшумно приземлился, пока она была заворожена охотой.
3: «Женщины знают, как добыть ужин!»
0: Тигр важно шагал по зарослям травы, направляясь к яростной трапезе. Суперкоты любили мясо буйволов, которое на вкус Рэйчел ничем не отличалось от жесткой постной говядины. Там впереди Бетти и Бесс устроились поесть, а королева и более молодые самки бросились в погоню за раненой коровой, которая оставляла широкий кровавый след. Тигре не терпелось поскорее присоединиться к всеобщему веселью.
4: «Вот и отлично!»
0: Рэйчел оглянулась, заметила, что детеныши с завистью взирают на происходящее, поскольку им не разрешалось кормиться в Вельде, где мертвые животные привлекали гиены гигантских стервятников. Малыши должны были ждать, когда корову завалят и тушу притащат в берлогу. Именно туда она их и повела, приговаривая, несмотря на возмущение беды и ужаса.
5: «Неужели вам хочется съесть пыльного старого буйвола, которого уже пожевали и до смерти замучили?»
1: «А мне хочется!» — возражал ужас.
6: «И мне!» — поддержал брата беда.
5: «Хочется, хочется!» — закричали детеныши.
0: Быстро пересчитав поголовье, Рэйчел умудрилась загнать их всех домой, пообещав, что скоро прибудет вкусная жирная туша коровы. Детеныши возбужденно спрашивали:
7: «А как скоро?»
5: «Очень скоро!»
0: Оглянувшись на глинистое поле, Рэйчел при максимальном увеличении едва могла рассмотреть брошенный тигрой самолет, который все еще стоял в Вельде.
7: «А она теплая?»
0: — вопрошали малыши.
5: «Без сомнения».
0: Рэйчел мысленно пересчитала суперкотов. Тигр отправился к Бетти и Бесс на место охоты. Королева погналась за коровой вместе с более молодыми самками. В конце концов, они притащат тушу к дому, но она-то успеет добраться до аэроплана и отправиться к колодцу, прежде чем кто-либо ее хватится.
5: «Вообще-то, если я отправлюсь за коровой на летательном аппарате, вы сможете съесть ее гораздо быстрее», — сказала она.
1: «Давай, давай!» —
0: хором загалдели детеныши.
5: «Оставайтесь здесь», — предупредил Рэйчел. «Я сразу же вернусь с тушей».
0: Они радостно кричали ей вслед:
1: «Только поторопись!»
5: «Это уж наверняка!»
0: Она промчалась по глине, твердо решив воспользоваться неожиданной паузой, пока все были заняты другими делами. Миновав ворота, она окажется за пределами досягаемости пульта, который королева носила на поясе. Обнаружив, что самолет открыт и ждет ее, Рэйчел пристегнула аварийные ремни и ввела управляющие коды. Загорелся свет, заработали двигатели. «Великолепно!» Она потянула на себя штурвал, так как делал тигра, и почувствовала, что земля остается внизу. Она была в воздухе, и никто даже не знал, что она улетает.
5: Как здорово!
0: Слишком здорово! Ей вдруг пришло в голову, что тигр специально преподнес ей на блюдечке этот побег. И не только тогда, когда словно нарочно оставил незапертый летательный аппарат без присмотра, но и раньше. Ведь у него оказалась такая несуразная система безопасности. Случайно ли он оставил ее одну в пустой, похожей на зоопарк, квартире с кодами порталов, а потом вез сюда, предоставив полную возможность наблюдать за процессом управления? Почти все, что делал тигр с тех пор, как притащил ее сюда, указывало на это. Зачем? Просто случайность? Вот уж вряд ли. Рэйчел развернула штурвал. Она без сомнения рисковала. Если королева заметит ее, пульт легко вернет беглянку на землю. Но ей нужно было получше рассмотреть, что же она оставляет после себя. Грифы уже обнаружили место убийства, и их кружение привлекло пару птиц. Но Рэйчел насчитала лишь двух суперкотов, которые пировали над поверженным буйволом – Бетти и Бесс. Развернувшись по ветру, она увидела, что королева и самки помоложе волокут корову к берлоге. Вот только нигде никаких признаков тигры. Глянув назад на глинистую площадку, она заметила, что тот крадется к груди камней, подбираясь к детенышам. Так вот, зачем она была нужна тигре. С ее помощью он отсек детенышей от стаи. До ее появления детеныши околачивались бы на месте убийства, или же за ними присматривала бы одна из самок. Но теперь стая привыкла к тому, что за малышами приглядывает Рэйчел. И тигр в точности рассчитал, как ее выманить. Посадив самолет на глинистую площадку между ним и берлогой, она расстегнула ремни и встала. Тигр медленно приблизился к ней. Клыки сияли в резком голограммном свете.
8: «Это же твой шанс улететь!»
9: «Неужели?»
0: Она саркастически посмотрела на него.
9: «Ты мне так облегчил задачу!»
8: «Все что угодно для старого товарища!»
0: Тигр улыбнулся.
8: «Ты же этого хотела, правда?»
9: «Да, убраться отсюда, признала она. Но не смотреть, как будут мучить детенышей!»
8: «Только самцов обещаю, чтобы мои сыновья правили всем пометом!»
0: Тигр попытался изобразить раскаяние, что было непросто, когда через подбородок свисали саблевидные клыки.
8: «Ты улетаешь, я получаю, что хочу, и это честно! Признайся, маленькие чудовища злобные и надоедливы! Если бы их матери позволили, они бы с восторгом убили тебя!»
0: «Что верно, то верно!» Вряд ли тут было из чего выбирать. Беда и ужас или свобода. Вот, собственно, и все самцы. Тигра предложил им более легкую смерть, чем та, которую они уготовили несчастным детенышам антилопы. Рэйчел будет свободна. Она встретится с родными в районе Амазонки и Эридана. Или нет? Если тигре была нужна ее помощь, он мог бы попросить, но вместо этого постарался, чтобы она улетела к порталу, ни о чем не догадываясь. Может быть, тигра устроил так, что там ее будет ждать Хесс? После сегодняшнего тигре от нее уж точно ничего не нужно. Завершит ли он все тем, что отпустит ее, или же присоединит ее к остальным таким же несчастным, чтобы их унижали и убивали? Дом или Хесс? Жизнь или тигра? Однако о тигре она уже и так все знала. Протянув руку, она схватила свой ошейник и сильно дернула. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Неснимаемый ошейник тревожно завыл, и раздался голос королевы, вопрошавшей, что происходит.
9: «Я на глинистой площадке перед берлогой», — сказала она ошейнику. «Тигра пытается навредить малышам».
8: «Глупая безволосая обезьяна!»
0: Тигр с отвращением покачал клыкастой головой, стыдясь, что обязан своим существованием такому тупому биологическому виду. Злобно рыча, члены стаи примчались на глинистую площадку. Не желая оказаться в центре спора, Рэйчел покинула аэроплан. Тигра бросил один единственный взгляд на разъяренных матерей и прыгнул на борт, а взлетев, небрежно помахал рукой.
8: «Пока, человек! Надеюсь, они разорвут тебя на части!»
0: Королева потребовала, чтобы ей рассказали все. Даже постыдные моменты вроде ухода из логова и попытки бегства. Потом спросила:
9: «Куда ты надеялась сбежать?»
0: В систему Амазонки Эридана, ответила она, не видя причин скрывать правду от альфа-самки.
8: «Тебя предупреждали, чтобы ты не подпускала этого самца к малышам», напомнила королева. «И все же ты сбежала, значит, доверять тебе нельзя».
9: «Но с малышами ничего плохого не случилось», запротестовала Рэйчел.
8: «Тебе повезло», согласилась королева. «Иначе ты была бы уже мертва. Поскольку мы не можем ни убить тебя, ни оставить в стае, мы должны избавиться от тебя».
9: «Избавиться? «Как?» — с опаской спросила Рэйчел. Королева пожала плечами.
10: «Отправить тебя к амазонке Эридана, если ты не передумала».
9: «Нет-нет», — она поспешно замотала головой. «Амазонка прекрасно подойдет».
0: Хесс возражал, равно как и малыши. Но Рэйчел принадлежала стае, и королева говорила от имени стаи. Будучи всего лишь человеком, Хесс сдался, потребовав только ее записную книжку, чтобы Рэйчел не смогла раскрыть местонахождение Орма. Она с готовностью согласилась. Все, что угодно, лишь бы убраться отсюда. Попрощавшись с малышами, она отправилась сквозь последний портал в направлении амазонки Эридана. Она стояла в скафандре на растрескавшейся древней ледяной равнине, дожидаясь, пока приземлится посадочный модуль. Когда шлюз прошел все циклы, она ступила внутрь и сняла скафандр. По модулю распространился слух, что единственный уцелевший член экспедиции к Тигрису Эридана, Рэйчел Наоми Мохаммед Коэн, приписанная к пропавшей Амелии Ирхард, объявилась в 2 световых годах от того места, где исчез ее корабль. Папа был на борту Нефертити, а мама командовала посадочным модулем и первой появилась у шлюза. Со словами «Как ты сюда попала?» она приняла Рэйчел в свои объятия.

Вы слушали повесть Родриго Гарсия и Робертсона «Долгая дорога домой», в переводе с английского Марии Таракопян.

Ну что ж, дорогие наши, мы продолжаем знакомство с рассказами Томаса Оуэна. «Девушка дождя». Еще есть время убежать. Роже Маржери. В стакане на столе букетик ландышей увял окончательно. В углу комнаты рядом с лакированным шкафом расположились два серых саквояжа. Он сидел на кровати, зажав ладони меж колен и не поднимая глаз. Какой толк смотреть в окно? Дождь шел и шел без конца. Созерцал мыски своих туфель, слушал монотонный шум на мостовой и водосточной трубе. Скука медленно превращалась в унылую злобу. Доппельгангер тяжело вздохнул и попросил себя еще раз, продолжать ли такой отдых или вернуться домой. В мае месяце на берегу Северного моря бывает очень плохо или очень хорошо. Ему явно не повезло. Многие постояльцы отеля мрачно собирали вещи. Он задумал остаться до вечера, а потом решить свою судьбу. Ближе к вечеру, соответственно, одевшись, он отправился гулять, невзирая на погоду. Горничная в холле возила пылесос вяло, без всякого вдохновения. Портье заглянул в свой ящик, сообщил об отсутствии корреспонденции и пожелал Доппельгангеру хорошей прогулки. Выражение физиономии портье соответствовало погоде. Он проводил его до двери, которую моментально закрыл, и сказал несколько слов горничной. Доппельгангер хоть и не расслышал, понял, что это по его поводу. «Не все ли равно?» На безлюдной дамбе косой дождь бил в лицо. Серое неприкаянное море гнало беспорядочные волны, которые, рыча как монстры, разбивались в пену против черных и сверкающих волнорезов. По синим каменным ступеням, где в погожие дни сновали туда-сюда веселые купальщики, он спустился на покинутый пляж. Он шел против ветра, стараясь регулировать дыхание. Дождевые струи секли щеки, но покалывание кожи не вызывало особого огорчения. Только время от времени из прищуренных глаз выкатывалась слеза и горячо щекотала холодную щеку. Он шел спокойно, правильным шагом. На затвердевшем после отлива песке под его каблуками похрустывали раковинки. Позади остались последние прибрежные виллы. Далее до самого горизонта тянулась безрадостная пустошь. Дождь застил глаза, и туманная пелена столь сгустилась, что если бы путник остановился и повернулся вокруг своей оси, он легко вообразил бы, что стены водяной тюрьмы изолировали его от всего остального мира. Однако море находилось слева, а дюны, хотя и неразличимые справа, он не мог заблудиться. К тому же и волнорезы служили недурным ориентиром. Но чувствовал он себя не очень-то блестяще. Томило смутное беспокойство. Стоило ли продолжать неуютный променад? Его брюки от колен до щиколоток вымокли насквозь, и мало-помалу сырость давала себя знать через обувь. Он хотел вернуться в освоясь, как вдруг из тумана проступила фигура девушки. Молодая и бледная, с живописно растрепанными волосами, она ему напомнила известное изображение Бонапарта на Аркольском мосту. Она была одета в анорак и узкие брюки. Она улыбалась. Ее руки были в пятнах крови. Доппельгангер скинул глаза, раны или в увечье. Девушка отрицательно и весьма грациозно покачала головой. Она медленно подняла руки на уровень груди, как делают обычно после возни со смородиной для конфитюры, чтобы не запачкать платье. Но в мае не случается смородины, да и девушка не походила на любительницу подобных занятий. Они стояли неподвижно лицом к лицу.